0: заявил вице-премьер Александр Новак. Он также сообщил, что власти на 3 месяца снизили нормативы продажи бензина на бирже с 15 до 10%. Это одна из антикризисных мер. Также Россия подала заявку в ЕАЭС на продление нулевой импортной пошлины на бензин до конца года. Льготная пошлина пока действует до 1 июля. Как снижение биржевого норматива поможет оптимизировать логистику? Не приведет ли это к росту оптовых цен? И удастся ли предложенными мерами разрешить сложившуюся ситуацию на рынке топлива, комментирует ведущий эксперт финансового университета и фонда национэнергобезопасности Игорь Юшков.
1: Тут, конечно, риск роста оптовых цен именно на бирже, он есть. Безусловно, меньше продаж, может быть, выше цена, потому что конкуренция все равно остается. И со стороны независимых АЗС спрос для биржи высокий. Это они, наверное, наиболее пострадавшая сторона теперь. Но логика в этом решении, наверное, в том, что мы на время уходим в некое ручное управление. И ранее эта мера объяснялась так, что, мол, вот эти 5% сэкономленных, не проданных через биржу нефтепродуктов от уровня производства, по сути, в ручном режиме будут направляться туда, где наибольший дефицит возникает. То есть это некий маневровый резерв теперь правительства, который вместе с региональными властями и компаниями будет определять, где больше всего риск дефицита, туда и будет направляться дополнительное топливо. Но, конечно, от этого пострадают независимые АЗС, им еще сложнее будет купить топливо, еще сложнее его получить, поэтому их объемы продаж сократятся, и это может привести к тому, что и розничные цены могут тоже подняться. А в какой логике? Что на ограниченный объем ресурса будет больше конкуренции. И мы уже видим, что ФАС начало там расследование в отношении 2 сетей в столичном регионе, которые буквально 20 рублей на каждый литр подняли цены. Говоря о том, что они так купили вот на бирже, или там купили у Белоруссии и так далее. Поэтому скорее тут выбор между риском повышения цен и риском дефицита сделано в пользу нейтрализации дефицита.
0: Если оценивать вот этот комплекс мер, насколько он эффективен на ближайший период?
1: Ну, я думаю, что с точки зрения перехода к такому ручному управлению, это вполне оправданные меры. Но в долгосрочной перспективе как раз, может быть, наоборот, будет логично увеличить долю продаж на бирже и бензина, и дизеля для того, чтобы создать там ликвидный рынок, реальную конкуренцию, чтобы даже сети АЗС, вертикально интегрированных компаний, были вынуждены приобретать топливо через биржу. И тогда цена снизится. Но сейчас, в любом случае, какую-то там не поставь, все равно общий дефицит на внутреннем рынке, он все ближе, скажем так, и в этом плане сейчас гасят тот пожар, который возник. То есть нужно сначала обеспечить всех хотя бы минимальным объемом топлива, а потом уже возвращаться к биржевым реформам, которые скорее про цены, чем про объемы.
0: Игорь Юшков, фонд национэнергобезопасности. Ранее Александр Новак заявлял, что из-за ажиотажа среди населения спрос на топливо в России вырос на 20-30%. В Московской области закрылись несколько полигонов для строительных отходов. Об этом Бизнес-ФМ заявили перевозчики мусора, которые теперь не знают, куда девать отходы. Они просили не называть их в эфире. Площадки не прошли проверки, там нашли нарушения. Следом часть перегрузочных станций прекратила работу, а часть повысила тарифы. Перевозчики мусора не могут исполнять контракты. Мы узнали причины закрытий у Минэкологии Московской области. Евгений Перельчук продолжит.
2: «Бизнес говорит». В нашу редакцию обратился перевозчик строительных отходов по Москве и области и прислал целый список полигонов, закрытых в начале лета. Это площадки, например, в Сергиево-Посадском и Дмитровском округах, в Солнечногорском и Равенском районах, у Краснозаводска и Старой Купавны. По словам перевозчика, следом за полигонами по цепочке остановили работу перегрузочной станции. Часть прекратила принимать мусор, часть повысила цены на треть. Да и то принимает только ограниченный объем. А сейчас высокий сезон, у многих стройки, дачи, ремонты. Действующие контракты исполнять нет возможности. Новые клиенты, желающие куда-то деть мусор, все прибывают. Претензия перевозчика в том, что полигоны закрыли одномоментно и очень не вовремя. Мы опросили других участников рынка, чтобы выяснить, в чем дело. Все были готовы говорить только анонимно. Один из наших собеседников, назовем его Дмитрием, удивился, что к нам обратился некий перевозчик отходов. По его словам, на рынке уже давно нет частных компаний и остались только государственные операторы. А проблема с полигонами его не удивила.
3: Уже давным-давно у нас существует институт региональных операторов. И только они имеют право вывозить мусор. Соответственно, про каких пострадавших, у кого какой-то бизнес. Весь бизнес отняли у всех еще 5 лет назад. полигонов для промышленных отходов было по пальцам посчитать, и вообще их даже в Московской области их не было. Были полигоны ТБО, на которые возили строительные отходы. Есть региональные операторы. Это их проблема, их бизнес. Они за это боролись, они за это перестраивали весь мусорный рынок, все законы переписывали, все под себя.

0: Это были госкомпании, а в Московской области и в других регионах – частники. Потом региональные операторы наняли себе субподрядчиков из числа тех компаний, которые уже работали в этом рынке, но оказались вытеснены реформой. Вот и получилось так, что на рынке до сих пор есть частные перевозчики строительного мусора. Один из собеседников из числа глав компаний, назовем его Михаил, отметил, что реформа перестроила и других участников рынка переработки мусора, и не самым лучшим образом.
1: Каждый хозяин полигона или мусоросжигательного завода стал хозяином полноценным, плохо управляемым. Средств в бюджете столько заложено быть не могло на работу этих же мощностей и заводов, которые оставались. Были вынуждены они значительно увеличить стоимость по вывозу. Ясно, что все это легло на население. Российский экологический оператор и операторы, как таковые, они не смогли справиться с их объемами. Выкидывают, и все. Контейнеры все открытые. Никто за ними не смотрит, ничто не запирается. На Западе попробуйте, бросьте что-нибудь. Кто выбросил, тоже никто не знает. И поэтому перенакопление стало массовым. Пришли к тому, к чему пришли. Места, куда можно сейчас это захоронить, там на месте, там подняли цены. И они тоже правы по-своему. Потому что у них нет возможности удовлетворить массовый такой спрос.
0: В компании «Эколайн» нам подтвердили, что строительные отходы сегодня вывозят специализированные организации с лицензией на полигоны, курируемые Минэкологии. В «Эколайн», например, занимаются только твердыми коммунальными отходами и не возят строительный мусор. По словам председателя Жилищного союза Москвы, юриста Константина Крохина, из-за найма региональными операторами субподрядчиков возникла финансовая прокладка. Тариф по Москве вырос в 4 раза. Говорили, что деньги пойдут на создание новых мощностей по сортировке, переработке и утилизации. Не получилось, говорит Константин Крохин.
2: Как вы знаете, из 25 обещанных заводов были построены только полтора. Один открыт, второй обещают открыть в конце года. Почему сегодня закрылись полигоны? Потому что вся эта реформа была чисто финансовой операцией. Реальные мощности не создавали, вывозили, как раньше, до повышения цен, до реформы, и закапывали на свалках. Люди стали жаловаться. Воняет, техника, шум. Стали проверять и выяснили, что, оказывается, нарушаются практически повсеместно правила сортировки. Там, где должен быть экологический грунт, привозят строительные конструкции, бетон. Некоторые сортировочные станции закрыли, полигоны закрыли, либо ограничили. Поэтому до завершения проверок и определения какого-то иного маршрута, вот этот кризис в летний период, он проявился. Как с этим будут справляться компании, заключившие контракт на вывоз, то я думаю, что разбираться надо с прокурором и с правоохранительными органами.
0: В Минэкологии Бизнес-ФМ заявили, что мощности подмосковных объектов приема и переработки строительных отходов позволяют принять весь объем мусора. Всего на территории области открыто почти сотня таких площадок. Посмотреть весь список можно на сайте министерства. Евгений Перельчук, Алексей Шевцов, Бизнес-ФМ.
3: Первое деловое радио и музейно-экспозиционный фонд Банка России представляют. Деньги к деньгам. О деньгах, банках и банкирах. На Бизнес-ФМ. Случай, когда ученые совмещают изучение природы вещей с изучением природы денег, в истории нередки. В 16 веке великий астроном Николай Коперник, будучи управляющим общим имуществом Вармийского епископства, вел наблюдение не только за движением небесных сфер, но и за движением денег. Сочинение Коперника-экономиста содержит новаторские для своего времени идеи различия между ценностью и стоимостью и, как считается, заложили основы для будущей количественной теории денег. А в названии принципа, который гласит, что плохие деньги вытесняют хорошие, имя Коперника объединено с именем вдохновителя создания лондонской биржи Томаса Грэшема. Закон так и называется – Коперника-Грэшема. Деньги к деньгам. На Бизнес-ФМ. Успеть до вторника. Бизнес-ФМ дает шанс рассказать о своем деле в нашем эфире. Для подписчиков нашего канала в Максе. Условия проекта и кнопка «Участвовать» в закрепленном сообщении канала. Трех победителей определит генератор случайных чисел, и каждый получит по 10 выходов своей эфирной минуты на Бизнес-ФМ. Если вы еще не подписчик, набирайте в Максе Бизнес-ФМ или БФМ любыми буквами. Расскажите о себе за наш счет. Только на Бизнес-ФМ и только до вторника. В эфире радио не на словах, а на деле. Новости экономики.
4: В студии Дмитрий Борисов. Здравствуйте. Российский угольный экспорт

0: экспорт укрепил позиции. За последние месяцы в июне отгрузки могут обновить месячный максимум. Положительная динамика обусловлена сохраняющимися ближневосточным кризисом и экспортными ограничениями в Индонезии, одном из крупнейших поставщиков на мировом рынке, а также крупной аварии на шахте в Китае, частично парализовавшей добычу. Также повысилась выручка владельцев вагонов, предоставляющих подвижной состав под экспортную погрузку угля и работающих уже как минимум год на грани рентабельности. В Москве начали строить на треть меньше жилья, чем годом ранее, по сравнению с 2024 годом, на 54%. По данным сервиса DataFlat, продажи первичных объектов в Старой Москве упали до менее 17 тысяч лотов. Падает также и спрос. Аналитики объясняют это ограничением массовой ипотеки и вымыванием наиболее ликвидных лотов. Россияне теряют интерес к льготной ипотеке и автокредитам, в то время как спрос на кредитные карты и кредиты наличными растет. Центробанк сообщает, что в мае выдачи ипотеки сократились на 9% до 328 миллиардов рублей. Потребительское кредитование выросло почти на 1,5%, что связано с сезонными тратами граждан на отпуск, объяснил регулятор. В то же время портфель автокредитов замедлил рост почти в 2 раза. Росстандарт утвердил новый ГОСТ для пломбира, а также молочного и сливочного мороженого. Прописаны требования к качеству продукции, в том числе по содержанию жира и количеству сиропов или фруктовых добавок. Подсчитано, что россиянин в среднем съедает около 3 килограммов 700 граммов мороженого в год. Больше половины – это классический пломбир. За 8 лет производство мороженого в России выросло в 1,4 раза, достигнув 517 тысяч тонн. Новости на бизнес-фм каждые 15 минут. Держитесь курса.
1: Вы слушаете бизнес-фм, в студии Ольга Кокорекина. Волна жары из Европы добралась до России. В Калининградской области воздух прогрелся до 37 градусов, побив абсолютный температурный рекорд июня за всю историю наблюдений. Но если здесь аномальная жара пока заполняет пляжи отдыхающими, то Европа столкнулась с куда более тяжелыми последствиями июньского зноя. По данным ВОЗ, только за последнюю неделю из-за жары в Европе умерли более 1300 человек. Олеся Савоськина о том, как экстремальные температуры меняют жизнь.
2: На Калининградском побережье настоящий пляжный бум. Балтийское море прогрелось до 20-23 градусов. Поток отдыхающих резко вырос. Из-за наплыва туристов железной дороге даже пришлось вдвое увеличить составы. Ажиотаж чувствуется и на дорогах. В редакцию Business FM пишут местные жители, что поездки на такси до побережья сейчас обходятся в 2-3 раза дороже обычного. Для Калининграда такая жара скорее исключение, рассказывает автор медиа про Калининград Юрий Лаймин.
3: Обычно у нас в июне такое классическое балтийское лето. 20-22 с ветровки. У нас на всякий случай припасены в рюкзаках всегда. А в этом году какая-то аномалия. Но синоптики вроде как говорят, что недолго такое продержится, и все придет в норму. Действительно, в соцсетях я замечаю то, что люди пишут про поднятие стоимости на такси. Но это, как правило, такая сезонная история. Приезжают много туристов, и агрегаторы завышают цены.
2: Одна из самых обсуждаемых тем нынешней жары – кондиционеры. Во многих городах установить их непросто. Мешают особенности исторической застройки и ограничения на изменения фасадов. В Калининграде, по словам местных жителей, такой проблемы нет, рассказывает наша коллега Ольга Шипша, которая сейчас отдыхает в Светлогорске.
4: Калининград себя не презентует как Европа. Это российский регион, который существует на землях Восточной Пруссии. Так же, как везде, здесь есть кондиционеры. В кафе, в магазинах. Мы снимаем квартиры, в квартирах тоже есть кондиционеры. Причем тут сезон на сезон не приходится. Мы ездим сюда не первый раз уже в одно и то же время. И, например, первый раз, когда мы сюда приехали, здесь тоже была жара. А вот в наш предыдущий визит тут, наоборот, было в основном очень холодно, и кондиционер нужен был для отопления.
2: Но если в Калининграде жара означает переполненные пляжи, то в Европе она уже обернулась серьезным испытанием для больниц, транспорта, энергетики и городской инфраструктуры. По данным ВОЗ, от экстремальной жары сейчас страдают около 150 миллионов человек. Европа нагревается примерно вдвое быстрее среднемирового показателя, а жилые дома, школы и рабочие места просто не рассчитаны на такие температуры. Во Франции температура превысила 44 градуса, в Испании – 45. Больницы уже не справляются с наплывом пациентов. Местные СМИ сообщают о переполненных моргах и крематориях. Более 1000 британских школ сократили занятия или вовсе закрылись. Жара ударила и по энергетике. Во Франции перегрев оборудования сказался на работе энергосистемы. А в Бельгии, Нидерландах и Германии резко выросли цены на электроэнергию. Высокие температуры добрались и до транспорта. Во Франции и Бельгии железнодорожные компании отменяют часть поездов, а в Германии проблемы возникли уже и у городского транспорта. Что сейчас происходит на месте, рассказывает жительница Магдебурга Майя.
5: У нас речная компания отменила на этих выходных прогулочные рейсы по реке, чтобы защитить от жары своих сотрудников, ну и пассажиров тоже. И моя знакомая из Лейпцига написала мне, что у них там действительно остановлены трамваи до завтрашнего утра, потому что от высокой температуры плавится материал, на который уложены рельсы, и стрелки клинит и не могут разводить правильно линии трамвайные.
2: Почему жара становится проблемой даже для современной железной дороги, объясняет руководитель общественной системы обеспечения безопасности дорожного движения Константин Крохмаль.
6: Жара раскаляет рельсы. Так как на скоростных трассах существует сплошной рельс, при жаре рельс нагревается и расширяется, и поэтому могут быть расширения дорожного полотна. Скоростная электричка или поезд может просто провалиться внутрь и будет крушение. В связи с этим из безопасности не пускают на рельсы, на перевозки вот эти скоростные поезда.
2: Калининград, судя по прогнозам, пик жары уже пережил. Теперь европейская волна высоких температур движется дальше на восток. Уже в ближайшие дни воздух в Москве прогреется до 32 градусов. Правда, синоптики пока не прогнозируют, что этот период жары окажется столь же продолжительным, как в Европе. Олеся Савойскина, Гуар Рутовская, Бизнес ФМ.
1: Дагестанский парадокс. Хотя наводнения в республике остались позади и их последствия устранили, туристический спрос заметно ниже, чем в прошлом году. Бронирование гостиниц на июль-август стало меньше почти на треть. В чем видят причины гиды и турагентства? И что рассказывают недавно побывавшие там туристы? Подробнее Наталья Шашина.
7: В апреле после сильных дождей и разрушительных наводнений в туротрасли говорили о значительном падении продаж туров в Дагестан. Но хотя уже прошло несколько месяцев, сейчас число бронирований в гостиницах на июль-август на 29% ниже, чем в прошлом году. Привозят СМИ данные сервиса Travelline. Сама туристическая инфраструктура почти не пострадала, но до сих пор сказывается поднявшаяся паника, считает руководитель турагентства Мирзаханов Тревел, аттестованный гид-экскурсовод по Дагестану Магомед Мирзаханов.
8: Да, в целом я вижу, что на локациях гораздо меньше людей, но при этом, я вам так скажу, те люди, которые приезжают, это более такие опытные туристы, которые понимают, что сейчас самый комфортный вариант ехать в регион, потому что толп людей нету, грубо говоря, паникеры переехали, в другие места едут или не едут, в принципе. И плюс больше доверяют, наверное, туристы, которые уже приезжали и понимают, что если я говорю, что безопасно, то, скорее всего, так оно и есть. Некоторые, особенно пляжные отели, они хорошие скидки сейчас делают. Да, и в горах, кстати, тоже мне несколько отелей писали, именно из-за того, что можно разные причины называть, но факт один, у нас действительно снизился турпоток, и за счет этого многие готовы идти на скидки, уступки, потому что легче, чуть дешевле заселить людей, чем, в принципе, без работы будет стоять.
7: Месяц назад в тур в Дагестан съездила Анастасия, соавтор телеграм-канала с обзором мест и городов «Две с приветом». Она побывала в самых популярных туристических локациях Сулакский каньон, Дербент, аул Гамсуталь. Последствия наводнения, по ее словам, почти незаметно.
9: Работа проведена глобально. Честно, какого-то последствий наводнений именно не было такого. В туре нас было 20 человек. И таких туров, например, автобуса 4, это только от одной компании. Очень комфортно, мы друг другу не мешались, не было каких-то жутких очередей. На всех фотолокациях, всех исторических локациях народу было достаточно. Но, опять же, не могу сказать, что был какой-то дикий ажиотаж. Даже на Сулакском каньоне все стояли на тарзанку и зиплайн, но все равно очередь была умеренная. Мы попали в дождливую погоду. Несколько раз в горах видели, как убирают последствия схода камней. Даже останавливают автобус. Мы 10 минут стояли, ждали, пока все уберут.
7: Дело не в конкретном направлении, уверена владелец компании авторских туров, автор телеграм-канала «Кругосветка» Олеся Скидан. Она видит в этом сезоне общее снижение спроса.
10: И вот сейчас даже, в принципе, у нас июнь, тур не был набран, мы даже туда не поехали, в Дагестан. То есть минимальный кворум нашей группы мы не набрали. Как я вижу эту ситуацию, просто из-за того, что в Дагестан, например, на 2 дня не съездить, то, соответственно, он и стоит дороже. Вот у нас сейчас продаются туры короткие, хорошо, то есть которые стоят меньше денег. Я знаю, что если бы я сделала 2-дневный тур, то я бы, возможно, его набрала. А еще одна большая проблема — лететь дорого. То есть, как бы, опять же, мне вот многие пишут, мы бы к вам прилетели, но билеты стоят дороже, чем ваш тур. Так что спасибо. И это не только Дагестана касается. Не могу сказать, что у меня Дагестан хуже набирается, чем, например, Северная Осетия, Камчатка, Сахалин, Карелия. Все плохо набирается. Еще сложности из-за того, что там отменили рейс, там перенесли, там задержка, там еще что-то. Все это накладывает, люди думают, да ну его в баню. Лучше посижу я дома или съезжу в близлежащее Подмосковье.
7: В среднем перелет туда-обратно обойдется от 30-40 тысяч рублей, говорит Скидан. Примерно столько же стоит и сам тур по Дагестану на 5 дней. В последние годы на Дагестан был бум. Поток резко рос. Теперь же произошел откат. И вопрос в том, как это переживет местная туротрасль. Ведь многие рискнули, вложившись в новые отели и гостевые дома. Наталья Шашина, Анна Моргунова, Марина Лимаева, Бизнес ФМ.
11: Сумма технологий с Денисом Самсоновым.
12: 83% россиян поддержали бы обязательное подтверждение возраста перед входом в соцсети. Столько же готовы ограничить детям доступ к затягивающему контенту. Это данные в целом опрос марта этого года. При этом мнение о возрасте расходится. 43% считают, что самостоятельный доступ можно разрешать с 16-18 лет, 38 с 13-15. Влияние новых технологий, систем алгоритмической рекомендации и все более коротких видео в социальных сетях на психику ребенка обсуждается во всем мире. Психолог из Нью-Йоркского университета Джонатан Хайт утверждает, рост подростковой депрессии и тревожности напрямую связан с приходом смартфонов и социальных сетей. Журнал Nature возражает. Анализ в 72 странах не нашел устойчивой связи между благополучием подростков и распространением соцсетей. Авторы исследования видят рост тревожности, но связывают его с последствиями ковида и общей социальной напряженностью в мире. Пока ученые спорят, законодатели издают законы. В Британии планируют запретить выход в соцсети для детей до 16 лет. Канада вносит ту же планку. Арабские Эмираты 15 лет с обязательной биометрией. Австралия, Индонезия, Малайзия уже ввели подобные запреты. В Канаде забавный нюанс. Чат-боты на базе искусственного интеллекта в общий запрет не попали. В России мы наблюдаем дискуссию законодателей пока не в стенах Госдумы, а в публичном поле. Мнения высказываются самые разные. От полной поддержки австралийского варианта до более осторожного подхода, учитывающего вероятную миграцию подростков на неподконтрольные и потенциально более опасные платформы. Одно из решений – передать контроль за доступом к соцсетям семье. Сенаторы и депутаты – прежде всего родители. В случае запрета дома их ждет непростой разговор с собственными чадами, лишенными любимых рилсов и пабликов. Планируя и обсуждая ограничительные инициативы, его тоже стоит учитывать.
11: Сумма технологий на Бизнес ФМ.
13: Вы слушаете радиоканал Бизнес ФМ Москва, зарегистрированный в Федеральной службе по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций 30 апреля 2021 года. Свидетельство о регистрации L номер FS77-81049. Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет.
11: Бизнес-ФМ. Новости. Коротко.
14: В студии Дмитрий Борисов. Здравствуйте. Крупные российские торговые сети сохраняют стабильный ассортимент гречки и других социально значимых продуктов. Дефицита нет ни в одном из регионов, сообщил председатель торговой ассоциации «Аккорд» Станислав Богданов. По его словам, в ассортименте федеральных торговых сетей насчитывается от 5 до 50 позиций гречневой крупы разных видов и фасовок. Ранее несколько телеграм-каналов сообщали о том, что на юге России из магазинов начала пропадать гречка. Площадь пожара на нефтеперерабатывающем заводе в Славянске на Кубани превысила 20 тысяч квадратных метров, сообщила единая дежурно-диспетчерская служба муниципалитета. Пожар начался в ночь на воскресенье из-за падения обломков беспилотника. В тушении участвуют Славянский, Калининский, Крымский и Темрюкский пожарно-спасательные гарнизоны. Задействованы 2 пожарных поезда. Британский премьер-министр Кир Стармер, который в ближайшее время покинет свою должность, рассматривает возможность участвовать в борьбе за пост генсека НАТО, сообщает Observer. Но, как отмечает британская газета, заключение политических сделок никогда не было сильной чертой Стармера, а без устойчивой поддержки правительства шансов стать генсеком Альянса у него практически нет. До 28 года главой НАТО является Марк Рютте. Правительство Израиля официально признало геноцид армян в Османской империи, сообщает МИД страны. Кабмин проголосовал единогласно. Список стран, признавших геноцид армян, насчитывает 32 государства. Среди них Россия, Германия, Франция, Италия, Канада, Греция, Кипр, Ватикан и другие. Новости на Бизнес-ФМ каждые 15 минут. Держитесь курса.
11: Бизнес-ФМ. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
1: Вы слушаете «Бизнес-ФМ», в студии Ольга Кокорекина. Здравствуйте. Бронь от мобилизации в качестве условия предоставления убежища в Европе. В ЕС готовится к пересмотру программы временной защиты для граждан Украины. Те, кто не сможет доказать законность своего выезда из территории республики, будут получать отказ. Об этом пишут украинские СМИ со ссылкой на источники в Брюсселе. Получит ли эта информация официальное подтверждение и будет ли Европа воевать с уклонистами из Украины? Об этом в комментарии Георгия Бофта через минуту. Массовое отравление в Астрахани у 26 человек, среди которых есть дети, диагностирован сальмонеллез. Одна женщина умерла. Под подозрение попал гастроном Михайловский, крайне популярный среди горожан. В нем есть цех готовой еды, в работе которого Роспотребнадзор обнаружил нарушения. Владелец гастронома считает, что его могли подставить. Очешник не для всех. В сети завирусился ролик с новой «Ладой Веста», салон которой оснащен в том числе футляром для очков. Правда, открывается он только в автомобилях в самой полной и дорогой комплектации за 2 с лишним миллиона рублей. В остальных стоит заглушка. Почему так? Мы спросили у экспертов. Все подробности в ближайшем эфире «Бизнес-ФМ». Лишат ли украинцев права на убежище в Европе без брони от мобилизации? В Евросоюзе готовятся отказывать во временной защите украинским мужчинам, которые не смогут подтвердить законность своего выезда из Украины. Об этом пишут украинские СМИ со ссылкой на источники в Брюсселе. Предварительное решение по этому вопросу уже состоялось. При подаче заявления на временную защиту мужчины в возрасте от 23 до 60 лет должны будут документально подтвердить законность своего выезда из страны, то есть предоставить справку об освобождении от воинской обязанности или бронь. Ограничения коснутся также мужчин младше 23 лет и женщин-добровольцев, служащих в ВСУ до момента их увольнения из армии. Состоится ли официальное решение? Комментарий Георгия Бофта.
15: Отказ в получении временной защиты в Евросоюзе не будет подразумевать депортацию. Речь о том, чтобы захлопнуть дверь перед теми, кто еще только собирается уехать. Сам механизм временной защиты был активирован в марте 22-го. И в отличие от стандартной процедуры предоставления убежища, которое может занимать месяцы, временная защита давала украинцам немедленный доступ к виду на жительство, право на работу, медпомощь, соцвыплатам и образование. Теперь механизм продлен до марта 27-го. Статусом временной защиты в странах ЕС пользуются около 4,3 миллиона украинцев. Из них 43% совершеннолетние женщины, больше четверти совершеннолетние мужчины, остальные дети. За год число мужчин со статусом временной защиты в возрасте 18-64 лет выросло на 15%. И тройка лидеров по их концентрации – это Германия, Польша и Чехия. А наиболее стремительный прирост зафиксирован как раз в Дании – почти плюс 80% за год, после чего Копенгаген калитку и прикрыл. Оправдывая предложение ограничить въезд потенциальным военнослужащим, еврокомиссар по вопросам миграции Магнус Брунер заявил, что об этом Брюссель просил Киев, а именно – прекратить фактическую поддержку уклонения от мобилизации. Но изменения коснутся только новых заявителей – те, кто уже имеет статус временной защиты, это более 1 миллиона мужчин, его сохранят. Еврокомиссия также призывает страны-члены расширить возможности для перевода украинцев на долгосрочные виды на жительство, параллельно разрабатывая программы добровольного возвращения на родину. Жесткую позицию заняла Германия, на которую приходится почти треть всей украинской диаспоры в ЕС. Канцлер Мерц настаивает, что украинские мужчины призывного возраста должны служить своей стране. Еще более откровенен министр по делам миграции Швеции Юхан Форсел. Конфликт должен завершиться победой Украины, поэтому принципиально важно, чтобы больше мужчин оставались на Украине и участвовали в боевых действиях. Польша и Австрия придерживаются схожей позиции. Власти Польши уже работают по двум направлениям. На уровне ЕС Варшава поддерживает ограничения для призывников, а в самой Польше уже принят закон, отменяющий большинство льгот для украинцев. Власти также стали значительно чаще отказывать в статусе временной защиты как новым заявителям, так и тем, кто долго отсутствовал в стране. В Чехии, занимающей третье место по числу принятых украинцев, также готовится закон, ужесточающий для них условия пребывания. Теперь претенденты на гуманитарное пособие обязаны работать по найму, заниматься бизнесом или состоять на учете в службе занятости. Обязательно присутствие в Чехии не менее 16 дней в месяце, и временная защита будет аннулирована при нахождении за пределами Шенгена более месяца подряд. Ну и дальше всех пошла Дания, которая прекратила давать убежище мужчинам в возрасте от 23 до 60 лет, подлежащим воинскому учету. Также рассматривается и полная приостановка временной защиты для всех вновь прибывающих из 14 регионов Украины, которые меньше пострадали от военных действий. В самой Украине, впрочем, многие сомневаются, что новые меры приведут к массовому пополнению рядов ВСУ. Люди просто переедут в те страны, где ограничения мягче. И часть мужчин уже перебирается в Испанию, Португалию или Италию. Также, по данным украинских СМИ, ссылающихся на источники в Брюсселе, шансы получить убежище по стандартной процедуре сохраняются довольно высокими у тех, кто самовольно оставил часть или считается уклонистом. Такой вот парадокс. Человек, преследуемый на родине даже за дезертирство или уклонение, может претендовать на статус беженца. А тот, кто даже еще уклониться не пытался и не успел, а просто уехал без разрешения, оказывается под ограничением. Насколько новые правила могут укрепить ВСУ? Призывной возраст установлен от 25 лет, так что число потенциально годных к призыву без учета медицинских и иных ограничений может за границей составлять 700-850 тысяч человек. Но поскольку новые правила коснутся только будущих заявителей, то реальные цифры призыва в ВСУ могут оказаться в разы меньше или вообще около нулевой. Даже в случае прекращения выдачи временной защиты гражданин Украины может воспользоваться другими видами на жительство или стать нелегалом. Ну и, наконец, никуда не делась проблема мотивации. Мужчина, вернувшийся на Украину под давлением, совсем не обязательно становится мотивированным солдатом. Чем дольше люди живут за рубежом, тем больше интегрируются в местную среду и тем ниже их готовность вернуться добровольно. И тем более спорна эффективность принудительного их возвращения. К тому же многие страны ЕС сами не заинтересованы в оттоке дешевой относительно квалифицированной рабочей силы в лице украинцев. Так, в Польше украинские работники, по данным Блумберга, составляют около трети персонала строительных и транспортных компаний. Их массовый отток вызвал бы серьезные экономические последствия. Впрочем, предложение Еврокомиссии еще должно быть одобрено квалифицированным большинством в Совете ЕС, это минимум 15 из 27 стран. В любом случае, настрой на продолжение войны силами Украины сохранится.
1: Это был комментарий Георгия Буфта, телеграм-канал «Буфт знает». Массовое отравление в Астрахани у 26 человек подтвердили сальмонеллез. Среди них есть дети, сообщил Роспотребнадзор. Одна женщина умерла. Ранее предполагалось, что пострадавшие могли отравиться рыбными котлетами из гастронома «Михайловский», хотя некоторые СМИ пишут, что источником отравления стали блюда из курицы. Роспотребнадзор обнаружил нарушение в работе цеха гастронома и приостановил его работу. Возбуждено уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Этот гастроном очень популярен в Астрахани, многие горожане покупают в нем готовые блюда, и до сих пор никаких претензий к качеству не было, рассказывает главный редактор сетевого издания «Астньюс.ру» Максим Терский.
16: Он действительно уникальный для Астрахани, то есть он единственный такого уровня, масштаба и по качеству. Там именно своя кухня, свой агропромышленный комплекс, то есть там свои у них там поля с овощами, свои пруды с рыбой. У них там и пироги, и рыбные продукты, и мясные продукты, и салаты, и все, что можно только вот придумать из еды. То есть такой вот большой, такой насыщенный гастроном. Уже много лет он существует, никогда не было никаких нареканий. Все только хвалились, и оттуда угощали гостей. То, что там эта еда действительно могла стать причиной, ну, любая еда может стать причиной для какого-то отравления. Наверное, где-то кто-то что-то не досмотрел. Тем более сейчас жаркая погода стоит, может, какой-то продукт испортился на каком-то этапе.
17: А что известно у владельца, бенефициаре, руководителя компании?
16: Ну, он был когда-то депутатом здесь, в Думе Астраханской области. Сейчас он живет в Санкт-Петербурге, насколько мне известно. Ну,
17: это вот здесь... Михаил Дербасов, да?
16: Да, да. Тут, насколько я знаю, его дочь вроде бы как занимается этим бизнесом. На самом деле, это, в общем-то, печальная история. У людей нету никакого злорадства. Всем жалко, что такой вот случай произошел.
17: В смысле, злорадства по отношению к руководству тоже нет? Гнева, да, нет. Праведного?
16: Нет, потому что это как бы такое некое достоинство в городе, что вот такое вот ездит в страну.
1: Максим Терский, главный редактор сетевого издания «Аст Ньюс». Сам Михаил Дербасов накануне заявил одному из телеграм-каналов, что ситуация выглядит неоднозначно, и, по его словам, инцидент с отравлением произошел сразу после того, как он выиграл судебный процесс против местных властей, которые добивались сноса здания гастронома. «АвтоВАЗ» продает футляр для очков за 1 миллион рублей. Ролик с таким заголовком облетел интернет. На нем мужчина пытается открыть очешник Влади Веста, но это ему не удается. Звучит абсурдно, но дилер подтвердил. В новых «Лада Веста» очешник есть во всех комплектациях, но открыть его можно только в самой дорогой версии за 2,3 миллиона. В остальных просто заглушка. Ведущий телеканала «Автоплюс» автоэксперт Павел Федоров говорит, что ничего удивительного в этом нет.
18: На неделе ездил на «Ладе Весте» максимальной комплектации. Это была «Веста Свой Кросс», «Универсал», повышенной проходимости. Там очешник был в потолке. У них все сделано по образу и подобию европейских, японских марок. В топовых комплектациях, по-моему, начиная с третьего «Весты» появляется очешник в потолочке, в базовых там стоит заглушка. Внутри нет вот этой самой ванночки под очешник, но в теории, конечно, можно где-то докупить, вы ее получите. Но это не разница комплектации. Старшие комплектации отличаются много чем. И, кстати, одно из преимуществ «Лады», что в базе много чего идет у «Весты». Светодиодные фары, система ESP в базе идет, она достаточно богатая. Какие-то вещи появляются в следующих комплектациях. Можно вспомнить опыт Volkswagen в «Тигуанах», в базовых очешник тоже заглушка. Заглушка стояла. Помню историю со «Шкодой», когда в ногах не было света в базовых комплектациях. Надо было просто купить лампочку и вкрутить, чтобы у пассажира в ногах горел огонь, когда ты дверь открываешь. Это обычная история. Убрать эту опцию изначально совсем с конвейером, многие вещи, сложно, чем просто ее как-то деактивировать. Тут вспомнить еще и всякие подогревы сидений у BMW, которые можно купить по подписке. То есть изначально есть в автомобиле, но активировать его могут по воздуху через Wi-Fi, чтобы он у вас работал. Ну и Tesla, которая изменяет мощность, характеристики батареи тоже по воздуху, в зависимости от того, что вы приобрели, какую комплектацию. Представьте, я позвонил непосредственно пресс-службу завода, они говорят, у нас там были, да-да-да, у нас 30 комплектаций, они идут, а тут стоит просто заглушка, это говорит, у нас обычная история, как у всех. А вот самую эту ванночку-то купить, ну сколько она там, 2000 рублей, может быть, стоит. А вот какие-то серьезные вещи, систему ESP поставить на машину, все вот эти датчики, блок управления, это серьезная стоимость. Так что они по базовой версии очень весы вложились, то, что было у них спад продаж.
1: Павел Федоров, ведущий телеканала «Автоплюс». Комплект очешника для «Лада Веста New Generation» с микролифтом на маркетплейсах стоит от 600 рублей. Вызывают ли солнцезащитные кремы рак кожи? Такой вопрос вновь возник после публикации исследования британского UK Biobank с участием более 470 тысяч человек. Его авторы обнаружили связь между регулярным использованием SPF и более высоким риском меланомы и других видов рака кожи. Однако многие специалисты призывают не спешить с выводами, комментирует врач-онколог, кандидат медицинских наук Евгений Черемушкин.
19: В этом плане, понимаете, никто ничего не доказал. Австралия и Техас, там, где заболеваемость меланомы в 100 раз больше, чем наши широты, как раз получаете значительную пользу, используя солнцезащитный крем, закрывая кожу и вообще не приезжая туда.
17: Там может работать принцип, когда люди с очень светлой кожей, они чаще пользуются SPF и сами по себе чаще болеют меланомой?
19: Конечно, конечно. Любой из механизмов, которые есть, при закладке, скажем, меланоцитов, при вообще формировании кожи, множество мутаций, которые приводят там, к сероберм какие-нибудь, знаете, и альбинизм. Все может быть причиной развития.
17: Рекомендуют средства на основе цинка.
19: Мы говорим, что этот компонент может вполне присутствовать. Но говорить о том, что, ну, я не знаю даже, может быть, это просто заказная в интересах кого-то. Есть целые юридические компании, которые охотятся по всему миру за продуктом, особенно от крупных производителей, собирая негативные отзывы потребителей, чтобы сформировать коллективный иск и предъявить многомиллиардные требования.
17: Как защищаться? Какая может быть профилактика рака кожи?
19: Можно пользоваться. Вы зашли в воду, у вас нет этой защиты. То есть вам каждый раз надо использовать это, правильно? Есть разумные вещи. Утро-вечер на солнце. Можете это использовать после того, как закончили плавать. Все. Потому что когда в воду заходит, вы получаете прямой излучение, плюс отраженное от воды.
17: Ну, а без воды вот по городу тоже.
19: А это другое дело. То есть, ну, там вы идете обычно одетый. Тот, кто любит загорать или имеет особенность кожи, им это целесообразно. Обычным здоровым людям это не столь, такой, скажем, вклад в их состояние.
17: Можно перезлоупотребить SPF средствами?
19: Да нет. Нет, конечно.
1: Евгений Черемушкин, врач-онколог. Согласно исследованию Международного агентства по изучению рака, в 2025 году более 80% случаев меланомы кожи в мире связаны именно с воздействием ультрафиолетового излучения. Витамин D дерматологи советуют получать прежде всего из пищи и при необходимости из пищевых добавок, а не за счет пребывания на солнце.
11: Вначале был бизнес. Как появлялись города?
12: Альметьевск, Татарстан. 150 тысяч жителей. Судьбу деревни Альметьево решила найденное рядом с ней в начале 20 века месторождение нефти. Теперь это центр юго-восточной экономической зоны Республики Татарстан и четвертый по численности населения город в ее составе.
11: Как появлялись города на бизнес-ФМ. Компании и корпорации.
20: В студии Наталья Воробьева. Здравствуйте.
11: Отставки и назначения.
20: Вице-президент Apple Пол Мид, курировавший разработку гарнитуры смешанной реальности Vision Pro, покинет компанию, присоединится к OpenAI, пишет Bloomberg. Помимо Vision Pro, Мид отвечал за разработку проекта умных очков Apple, выпуск которых может состояться в 2027 году. Решение о переходе связано с масштабной реорганизацией, проводимой Джоном Тернусом, который возглавит Apple уже 1 сентября. В результате изменений ряд руководителей, ранее подчинявшихся Тернусу, напрямую должны были перейти в новую структуру. Структуру управления.
11: Бизнес и власть.
20: Японский холдинг Fast Retailing, владеющий сетью Uniqlo, усилит контроль за соблюдением трудовых прав и безопасности на своих фабриках по всему миру. Их более 700 в Китае, Вьетнаме и Бангладеш. Причина – новые жесткие правила Евросоюза, которые регулируют всю цепочку поставок. В последние годы Uniqlo, как и другие гиганты вроде H&M и Adidas, не раз обвинялись в использовании принудительного труда и завышенных нормах выработки, в том числе из-за поставок хлопка из китайского Синьцзяна. Теперь компания берет ситуацию под контроль.
11: Отчеты и планы.
20: Китае на западном искусственном острове в 2027 году откроется отель, где не будет ни одного сотрудника человека. Все функции от регистрации гостей до уборки и приготовления еды возьмут на себя роботы. В гостинице 44 премиум номера, ресторан и спортзал, объединенные единой интеллектуальной системой. Роботы на ресепшене будут понимать жесты, доставщики прокладывать оптимальные маршруты, а уборщики адаптироваться к обстановке. Уже в конце 26 года несколько номеров можно будет протестировать. Это только первый шаг. В ближайшие 4 года на острове внедрят роботов по всему сектору услуг. Новости компании и корпораций. Держитесь курса.
1: Вы слушаете Business FM, в студии Ольга Кокорекина. Как откроются рынки в понедельник? Рубль резко подешевел на фоне обвала цен на нефть, обновив минимум с начала апреля в паре с юанем. Банк России поднял официальный доллар почти на 1,5 рубля, до 77 рублей 6 копеек. Брент стоит чуть больше 73 долларов за баррель. Индекс Мосбиржи обновил минимум с конца февраля 2023 года, провалившись в район 2200 пунктов, после чего отскочил к отметке в 2286 пунктов на фоне ослабления рубля. Что ждать от наступающей недели, говорит инвестор. инвест-стратег УК «Ари Капитал» Сергей Суверов.
0: За последнюю неделю и рубль, и цены на нефть достаточно сильно упали. Рубль опускался до 79 рублей за доллар, а цены на нефть примерно до 72 долларов за баррель. Это было связано с заключением перемирия между США и Ираном на Ближнем Востоке, но в последнее время ситуация на Ближнем Востоке опять немножко эскалировалась. Это может привести к отскоку вверх цен на нефть до 75 долларов за баррель и может привести к небольшому укреплению рубля примерно до 77 рублей за доллар. Но это краткосрочная реакция. В более долгосрочном плане, если все-таки перемирие закрепится на Ближнем Востоке, то и рубль, и нефть продолжат падать. Не исключено, что уже в ближайшие недели рубль может подешеветь ниже 80 рублей за доллар, так как дисконт на российскую нефть расширился, и он составляет больше 20 долларов за баррель, поэтому российская нефть торгуется чуть выше 50 долларов за баррель. Очень низко, это снижает предложение валюты, что может ускорить темпы девальвации. Но в ближайшее время все-таки не исключено отскок. Что касается российского фондового рынка, то акции снижаются уже 16 недель подряд, а многие бумаги сильно перепроданы, и поэтому в некоторых бумагах может быть отскок, но в целом перспективы рынка по-прежнему достаточно пессимистичные. Ситуация вокруг конфликта на Украине ухудшается. Кроме того, растет дефицит бюджета, поэтому не исключено взимание налога на сверхприбыль, на прибыльные компании, что также может негативно повлиять на расклад сил на российском фондовом рынке.
1: Сергей Суверов, инвест-стратег УК «Ари Капитал». Рубль будет ослабевать из-за действий Минфина и снижения нефтяных цен. Золото находится под давлением из-за ставок и спроса на облигации. Рынок акций попробует закрепиться на уровне в 2400 пунктов, чему помогут дивиденды и статистика по инфляции в среду, говорит начальник аналитического отдела инвесткомпании «Рекомтраст» Олег Абелев.
21: Рубль начал ослабевать по причине того, что наконец-то стала абсорбироваться Минфином валютная ликвидность. Плюс после локального замерения на Ближнем Востоке, снижения градуса конфликта, цены на нефть на мировых рынках стали снижаться. И это повлекло за собой еще и желание многих участников рынка активно на этом заработать. То, что валюта стала более медленно притекать иностранная на российский рынок, вот плавно сейчас слагом наслаивается на операции Минфина валютные. Ну и, естественно, это ведет к плавному уменьшению количества долларов в денежной массе и к ослаблению рубля. Поэтому на этой неделе, скорее всего, мы такие же тренды и продолжим ждать. Что касается истории с ценами на нефть, то тут, скорее всего, пока мы увидим боковик. Я думаю, что больших поползновений на рынке не будет. Мы видим постоянные угрозы перекрытия Ормузского пролива. Снова видим авиаудары со стороны Соединенных Штатов. И говорить, что есть какие-то предпосылки для снижения цен на нефть в долгую, пока точно не стоит. Поэтому, скорее всего, нефть не будет сильно реагировать. Рынок драгметаллов также будет находиться под воздействием давления решения ЦБ по повышению ставок и роста спроса на гособлигации, на резервные валюты в ущерб, соответственно, драгметаллам и золоту. Поэтому это будет сдерживать рост цен на золото. Ну и российский индекс, я думаю, что на этой неделе будет пытаться все-таки закрепиться выше уровня 2400. Ждем данных в среду по инфляции. Ну и ждем плавного, пусть небольшого, но все-таки реинвестирования дивидендов в рынок, потому что дивиденды сезон в самом разгаре.
1: Олег Абелев, начальник аналитического отдела инвесткомпании «Рекомтраст». По мнению экспертов ЦА «Интерфакс», в конце июня, начале июля отечественный рынок сохранит волатильность при новых попытках реализовать коррекционный отскок вверх. Для индекса Мосбиржи коридор колебаний на наступающей неделе может составить 2180-2350 пунктов. На чемпионате мира по футболу начинается решающая стадия матчей плей-офф на выбывание. Теперь у команд нет права на осечку, букмекеры вовсю принимают ставки, свои прогнозы делают и журналисты Business FM, которые следят за турниром. Слово нашему спортивному обозревателю.
22: Футбол с Григорием Гуреевым.
23: Итак, стали известны все 32 сборные, которые сыграют в плей-офф. Сразу обращает на себя внимание, что Аргентина и Португалия оказались в разных половинах сетки. И теперь они могут встретиться только в финале. Дуэль Лионеля Месси и Криштиану Роналду была бы украшением не только этого чемпионата, но и всего цикла длиной в 20 лет. На батле этих двух сверхфутболистов выросло уже не одно поколение. Но пока португальцы смотрятся гораздо слабее. В 1/16 финала им играть с хорватами, а аргентинцам сенсация этого чемпионата сборной Кабо-Верде, которая обошла в группе Уругвай. Провал Уругвая настолько разозлил Национальную федерацию футбола, что она отменила чартер сборной. Игроки будут возвращаться домой за свой счет. Успех африканских команд отметил обозреватель бизнес-ФМ Сергей Гордеев.
3: Из 10 команд, которые представляли африканский континент, 9 вышли в плей-офф. Сразу 9 команд. Для сравнения, европейцев 12 будет в плей-офф. Только Тунис отвалился после группового этапа. И это, конечно, круто. Особенно понравилась сборная Кот-д'Ивуара, сборная Сенегала и сборная Ганы, чего стоит только их автобус против англичан, где великая сборная Англии с великим Харри Кейном ничего не смогла противопоставить хорошо организованной африканской команде. Вот именно хорошая организованность, а не просто атлетизм, что обычно отличало африканские сборные. Вот что я бы отметил, и мне кажется, африканцы могут еще навести шороху. Ну и мы помним, что на прошлом чемпионате мира Марокко спокойно сборная дошла до полуфинала. По моему мнению, в полуфинал на этом чемпионате выйдут 3 европейских команды и 4-я некая неевропейская.
23: Другой мой коллега, обозреватель Евгений Перельчук, верит в действующих чемпионов мира.
4: Я лично болею в этом турнире за банду аргентинцев, за главарем Лионелем Месси. Прошло 3 матча, и все 3 показали. Аргентина готова пахать на поле, чтобы подарить своему лидеру еще один трофей. Но у самого Месси, как мне кажется, уже нет такого психологического давления, как был на прошлом чемпионате мира. Тогда он кубок наконец-то взял, а сейчас играет в свое удовольствие. Мне кажется, на этой легкости вполне может дойти до финала и в этот раз. И буду следить за Нидерландами. Ван Дейк и Гакпо сейчас в прайме, как говорят. И оранжевые могут удивить.
23: Голландцам предстоит сыграть со сборной Марокко. Легко точно не будет. Еще одна интрига. Франция и Германия могут встретиться уже в 1/8 финала. Для этого трехцветным нужно обыграть шведов, а немцам сборную Парагвая. Вполне реалистичный сценарий. Кстати, французы являются главными фаворитами турнира перед плей-офф по версии суперкомпьютера Опта. У сборной Германии есть одно слабое место, и это, увы, Мануэль Нойер. 40-летний голкипер уже, конечно, не тот, что в лучшие годы. Он продолжил в играх группового этапа череду ошибок, допущенных на 2 прошлых чемпионатах мира. Но на этот раз немцы вышли в плей-офф досрочно. В атаке команда смотрится хорошо. Если они решат проблемы в обороне и Нойер соберется, то рискну предположить, что команда дойдет до полуфинала. Англичане в первом раунде плей-офф сыграют со сборной Демократической Республики Конго. Продюсер бизнес-ФМ Марина Лимаева считает, что и Англия, и Франция способны выиграть чемпионат.
5: Но сборная Франции в первую очередь. Алисе, Дембеле, Мбаппе. И мне кажется, они не начали даже еще играть в полную силу. Не совсем себя еще даже показали. Конечно, очень трудно делать прогноз, но в этом году мне хочется поставить на самую дорогую сборную, сборную Англии. Не знаю, возможно, спорно, но мне кажется, Тухелю удалось собрать очень такую функциональную сборную. На каждой позиции качественные игроки. Кажется, что у них есть решение для любого момента. Ну и Харри Кейн.
23: Бельгийцам будет противостоять Сенегал, который вышел из группы благодаря лучшей разнице мячей. Пара достаточно ровная. Бельгия только-только разыгралась. Впрочем, на руку ей могут сыграть финансовые проблемы в африканской сборной. Экономия на всем, даже повара уволили, а тренер не получает зарплату 5-й месяц. Испания встретится в 1/16 финала с Австрией, а в случае успеха в 1/8 с победителем пары Португалия-Хорватия. Наверное, это очевидно, но мы с коллегами сошлись во мнении, что Ламин Ямаль и его друзья дойдут как минимум до полуфинала, а скорее всего и до главного матча турнира. Ближе к делу проверим. Григорий Гуреев, Бизнес ФМ.
22: Реклама. Контакты коммерческой службы радио Бизнес ФМ на портале bfm.ru. Знал бы прикуп. То, что лейбл Decca так и не подписал контракт с Beatles после прослушивания группы в январе 1962-го, на сегодня считается легендарной промашкой в истории шоу-бизнеса. Decca сделал выбор в пользу лондонской группы Tremolos, а Beatles позже достались лейблу Эмми. И спустя 2 года уже доминировали на рынке продаж с недосягаемым отрывом от конкурентов. В начале 1964-го только на хиты Битлов приходилось 60% всех продаж синглов в Соединенных Штатах. Decca в ответ подписал Rolling Stones, Тома Джонса и Moody Blues, но никто из них и близко не подошел к масштабу коммерческого успеха ливерпульской четверки. В итоге продюсер Decca Dick Rowe остался в истории шоу-бизнеса в первую очередь как человек, который отверг Битлз. Знал бы прикуп. На Бизнес ФМ.
2: «Между делом» с Кирой Альтман.
6: Как отличать визуальный шум, спецэффекты, там всякие свечи, концерты при свечах и подлинную необходимость дополнять музыку визуально? Об этом говорю с Риадом Мамадовым, пианистом-композитором, в качестве примера и иллюстрации концерта Теодора Курендиса.
8: Вот, например, в Доме радио в Санкт-Петербурге мы делали очень много проектов камерной музыки вместе с музыкой Терна под руководством Теодора. Здесь свет работает по-другому, но это настолько убедительно, потому что ты понимаешь, для чего это и куда идет. И если образ этого требует, это одно дело. И это перестает быть спецэффектом. Это часть ткани.
6: То есть, когда Курендис поднимает скрипачей, он их поднимает не потому, что...
8: Конечно нет.
6: Вот помоги людям, таким, как я, сидящим в зале, понять, что это не спецэффект, что нужно идти читать Генделя, понимать.
8: Во-первых, вот это. Во-вторых, у маэстро может быть определенный образ в ушах, который достигается определенным способом. Почему часто дирижеры меняют рассадку музыкантов так? Потому что он слышит в ушах, вот у него в голове вот есть такое звучание, и он его ищет как-то сделать так, чтобы это было вот так, как здесь. И тогда ты руководствуешься разными способами. Почему? Это, конечно, это не шоу, конечно, это не эффект. Естественно, нет. И вообще, в принципе, все, что связано с эффектами внешними шоу и так далее, это все не про серьезное искусство.
6: Теодор, серьезное искусство.
8: Более чем.
6: Риад Мамадов, пианист, композитор. Кира Альтман, Бизнес FM.
2: Между делом на Бизнес FM. Бизнес FM. Новости. Коротко.
9: Новостями в студии Виктория Фоменко. Здравствуйте. Владимир Путин сообщил об отсутствии итоговых договоренностей на саммите в Анкоридже. Москва согласилась пойти на компромиссы по украинскому кризису, которые сформулировали американские переговорщики, отметил президент в интервью журналисту Павлу Зарубину. Глава государства выразил сомнение, что европейские лидеры способны повлиять на позицию президента США Дональда Трампа по ключевым вопросам. По его словам, наша страна хочет завершить конфликты мирным путем и готова продолжить обсуждение всех предложенных условий. Встреча лидеров России и США прошла на Аляске в августе прошлого года. Евросоюз и Великобритания испытывают нехватку энергии для использования кондиционеров на фоне аномальной жары из-за отказа от российских энергоресурсов. Такое мнение высказал глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев. По его словам, отказ от доступной и надежной российской энергии привел к нынешней ситуации. Дмитриев также напомнил о публикации The Wall Street Journal, в которой сообщалось о крупнейшем с 1970-х годов нефтегазовом кризисе. В настоящее время во Франции, Испании, Италии, Великобритании и других странах Европы температура воздуха превышает 40 градусов. Власти вводят повышенные уровни погодной опасности, закрывают школы и ограничивают проведение массовых мероприятий. Признаков создания плацдарма для размещения в Финляндии ядерного оружия не прослеживается. Об этом заявило посольство России в Хельсинки. Тем не менее, даже теоретическая возможность его появления серьезно влияет на безопасность в Балтийско-Арктическом регионе, и Москве придется это учитывать, добавили в представительстве. Новости на Бизнес FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
2: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
24: Вы слушаете Бизнес FM, в студии Ольга Кокорекина. Здравствуйте. Россия начала использовать накопленные ранее запасы бензина. Их объем превышает 1,5 миллиона тонн. Об этом заявил президент на совещании по стабилизации ситуации на топливном рынке. Стало известно также о снижении биржевого норматива продажи бензина с 15% до 10%. Какие еще шаги предпринимают власти и как они скажутся на ценах на топливо и на его объеме? Полигоны закрываются, перевозчики мусора не знают, как исполнять контракты. В нашу редакцию обратился один из таких перевозчиков, который пожаловался на то, что в Подмосковье целый ряд площадок для строительных отходов перестал функционировать, причем одномоментно, что говорит Минэкологии. В Калининградской области сейчас как в тропиках. Температура в тени плюс 37. Это абсолютный рекорд. В регион добралась жара из Европы, где последствия летнего зноя приняли самый драматичный оборот. Экстремальные температуры там привели к гибели 1300 человек. Об этом и многом другом в эфире Бизнес FM. Владимир Путин провел совещание по ситуации с топливом на внутреннем рынке. По его словам, крупнейшие НПЗ работают на полную мощность, задействованы и средние предприятия. Ремонты перенесены на более поздние сроки, поэтому в июле ожидается рост производства топлива выше июньского уровня. Президент поблагодарил частные компании за оперативность и надежность. На рынок уже выведены накопленные запасы. Их объемы сейчас составляют 1,7 миллиона тонн, что почти на уровне прошлого года. Снижение всего на 4%. Для защиты внутреннего рынка уже введен полный запрет на экспорт бензина и авиакеросина, а также обсуждается возможность полного запрета на экспорт дизеля. Владимир Путин подчеркнул, что важно не допустить перегибов, чтобы не создать искусственный переизбыток.
7: В интересах отечественных потребителей временно введен полный запрет на экспорт бензина и авиакеросина. Рассматривается необходимость введения полного запрета на экспорт и дизельного топлива. Я знаю, что сейчас мы будем обсуждать, могут подниматься вопросы о возможном затоваривании, но вот мы для этого и собрались, чтобы предупредить все шаги, которые, в общем, нам не нужны. Проблемы дополнительные не нужно создавать сами себе. Но вот поэтому по этим вопросам мы поговорим. Вместе с тем, вы хорошо знаете, что проблемы и для автомобилистов, и для бизнеса сохраняются. И очереди, к сожалению, тоже на заправках есть. Ну, и нужную марку бензина не всегда сейчас можно найти. И, конечно, мы понимаем те сложности, с которыми сталкиваются сельхозпроизводители, фермерские хозяйства в летний период. Нужно приложить все усилия, чтобы для предприятий агропромышленного комплекса, безусловно, соблюдались сезонные графики поставок топлива. От этого зависит урожай. В целом, для стабилизации топливного рынка считаю необходимым принять системные меры, которые соответствуют масштабу текущих вызовов. Речь идет и о наращивании объема предложения, и о необходимости выдерживать экономически обоснованные цены на топливо. Для оперативного мониторинга ситуации правительством создан специальный штаб, который работает в круглосуточном режиме. Также совместно с нефтяными компаниями подготовлены дополнительные предложения по обеспечению топливом внутреннего рынка.
24: Россия рассматривает возможность начать импорт топлива, чтобы стабилизировать рынок. Об этом заявил вице-премьер Александр Новак. Он также сообщил, что власти на 3 месяца снизили нормативы продажи бензина на бирже с 15 до 10%. Это одна из антикризисных мер. Также Россия подала заявку в ЕАЭС на продление нулевой импортной пошлины на бензин до конца года. Льготная пошлина пока действует до 1 июля. Как снижение биржевого норматива поможет оптимизировать логистику? Не приведет ли это к росту оптовых цен? И удастся ли предложенными мерами разрешить сложившуюся ситуацию на рынке топлива? Комментирует ведущий эксперт финансового университета и фонда нацэнергобезопасности Игорь Юшков.
10: Тут, конечно, риск роста оптовых цен именно на бирже, он есть. Безусловно, меньше продаж, может быть, выше цена, потому что конкуренция все равно остается. И со стороны независимых АЗС спрос для биржи высокий. Они, наверное, наиболее пострадавшая сторона теперь. Но логика в этом решении, наверное, в том, что мы на время уходим в некое ручное управление. И ранее эта мера объяснялась так, что, мол, вот эти 5% сэкономленных, не проданных через биржу нефтепродуктов от уровня производства, по сути, в ручном режиме будут направляться туда, где наибольший дефицит возникает. То есть это некий маневровый резерв теперь правительства, который вместе с региональными властями и компаниями будет определять, где больше всего риск дефицита, туда и будет направляться дополнительное топливо. Но, конечно, от этого пострадают независимые АЗС, им еще сложнее будет купить топливо, еще сложнее его получить, поэтому их объемы продаж сократятся, и это может привести к тому, что и розничные цены могут тоже подняться. В какой логике? Что на ограниченный объем ресурса будет больше конкуренции. И мы уже видим, что ФАС начало там расследование в отношении 2 сетей в столичном регионе, которые буквально 20 рублей на каждый литр подняли цены. Говоря о том, что они так купили вот на бирже, или там купили у Белоруссии и так далее. Поэтому скорее тут выбор между риском повышения цен и риском дефицита сделано в пользу нейтрализации дефицита.
24: Если оценивать вот этот комплекс мер, насколько он эффективен на ближайший период?
10: Ну, я думаю, что с точки зрения перехода к такому ручному управлению, это вполне вполне оправданные меры, но в долгосрочной перспективе как раз, может быть, наоборот, будет логично увеличить долю продаж на бирже и бензина, и дизеля для того, чтобы создать там ликвидный рынок, реальную конкуренцию, чтобы даже сети АЗС вертикально интегрированных компаний были вынуждены приобретать топливо через биржу, и тогда цена снизится. Но сейчас, в любом случае, какую-то там не поставь, все равно общий дефицит на внутреннем рынке, он все ближе, скажем так, и в этом плане сейчас гасят тот пожар, который возник. То есть нужно сначала обеспечить всех хотя бы минимальным объемом топлива, а потом уже возвращаться к биржевым реформам, которые скорее про цены, чем про объемы.
24: Игорь Юшков, Фонд нацэнергобезопасности. Ранее Александр Новак заявлял, что из-за ажиотажа среди населения спрос на топливо в России вырос на 20-30%. В Московской области закрылись несколько полигонов для строительных отходов. Об этом «Бизнес-ФМ» заявили перевозчики мусора, которые теперь не знают, куда девать отходы. Они просили не называть их в эфире. Площадки не прошли проверки, там нашли нарушения. Следом часть перегрузочных станций прекратила работу, а часть повысила тарифы. Перевозчики мусора не могут исполнять контракты. Мы узнали причины закрытий у Минэкологии Московской области. Евгений Перельчук продолжит.
13: «Бизнес говорит».
14: В нашу редакцию обратился перевозчик строительных отходов по Москве и области и прислал целый список полигонов, закрытых в начале лета. Это площадки, например, в Сергиево-Посадском и Дмитровском округах, в Солнечногорском и Равенском районах, у Краснозаводска и Старой Купавны. По словам перевозчика, следом за полигонами по цепочке остановили работу перегрузочной станции. Часть прекратила принимать мусор, часть повысила цены на треть. Да и то принимает только ограниченный объем. А сейчас высокий сезон, у многих стройки, дачи, ремонты. Действующие контракты исполнять нет возможности. Новые клиенты, желающие куда-то деть мусор, все прибывают. Претензия перевозчика в том, что полигоны закрыли одномоментно и очень не вовремя. Мы опросили других участников рынка, чтобы выяснить, в чем дело. Все были готовы говорить только анонимно. Один из наших собеседников, назовем его Дмитрием, удивился, что к нам обратился некий перевозчик отходов. По его словам, на рынке уже давно нет частных компаний и остались только государственные операторы. А проблема с полигонами его не удивила.
15: Уже давным-давно у нас существует институт региональных операторов. И только они имеют право вывозить мусор. Соответственно, про каких пострадавших, у кого какой-то бизнес. Весь бизнес отняли у всех еще 5 лет назад. Полигонов для промышленных отходов было по пальцам посчитать, и вообще их даже в Московской области их не было. Были полигоны ТБО, на которые возили строительные отходы. Все региональные операторы. Это их проблема, их бизнес. Они за это боролись, они за это перестраивали весь мусорный рынок, все законы переписывали, все под себя. А этих региональных операторов меньше, чем пальцев одной руки. Это, по сути, монополисты. Ну, им-то жаловаться чего? За что боролись, то и

0: Национальные операторы наняли себе субподрядчиков из числа тех компаний, которые уже работали в этом рынке, но оказались вытеснены реформой. Вот и получилось так, что на рынке до сих пор есть частные перевозчики строительного мусора. Один из собеседников из числа глав компаний, назовем его Михаил, отметил, что реформа перестроила и других участников рынка переработки мусора, и не самым лучшим образом.
1: Каждый хозяин полигона или мусоросжигательного завода стал хозяином полноценным, плохо управляемым. Средств в бюджете столько заложено быть не могло на работу этих же мощностей и заводов, которые оставались. Были вынуждены они значительно увеличить стоимость по вывозу. Ясно, что все это легло на население. Российский экологический оператор и операторы, как таковые, они не смогли справиться с их объемами. Выкидывают, и все. Контейнеры все открытые. Никто за ними не смотрит, ничто не запирается. На Западе попробуйте, бросьте что-нибудь. Кто выбросил, тоже никто не знает. И поэтому перенакопление стало массовым. Пришли к тому, к чему пришли. Места, куда можно сейчас это захоронить, там на месте, там подняли цены. И они тоже правы по-своему. Потому что у них нет возможности удовлетворить массовый такой спрос.
0: В компании «Эколайн» нам подтвердили, что строительные отходы сегодня вывозят специализированные организации с лицензией на полигоны, курируемые Минэкологии. В «Эколайн», например, занимаются только твердыми коммунальными отходами и не возят строительный мусор. По словам председателя Жилищного союза Москвы, юриста Константина Крохина, из-за найма региональными операторами субподрядчиков возникла финансовая прокладка. Тариф по Москве вырос в 4 раза. Говорили, что деньги пойдут на создание новых мощностей по сортировке, переработке и утилизации. Не получилось, говорит Константин Крохин.
2: Как вы знаете, из 25 обещанных заводов были построены только полтора. Один открыт, второй обещают открыть в конце года. Почему сегодня закрылись полигоны? Потому что вся эта реформа была чисто финансовой операцией. Реальные мощности не создавались, вывозили, как раньше, до повышения цен, до реформы, и закапывали на свалках. Люди стали жаловаться. Воняет, техника, шум. Стали проверять и выяснили, что, оказывается, нарушаются практически повсеместно правила сортировки. Там, где должен быть экологический грунт, привозят строительные конструкции, бетон. Некоторые сортировочные станции закрыли, полигоны закрыли, либо ограничили. Поэтому до завершения проверок и определения какого-то иного маршрута, вот этот кризис в летний период, он проявился. Как с этим будут справляться компании, заключившие контракт на вывоз, то я думаю, что разбираться надо с прокурором и с правоохранительными органами.
0: В Минэкологии Бизнес-ФМ заявили, что мощности подмосковных объектов приема и переработки строительных отходов позволяют принять весь объем мусора. Всего на территории области открыто почти сотня таких площадок. Посмотреть весь список можно на сайте министерства. Евгений Перельчук, Алексей Шевцов, Бизнес ФМ.
3: Реклама. Контакты коммерческой службы радио Бизнес ФМ на портале bfm.ru. Однажды летом. Банкир из Аризоны Клейтон Джейкобсон II обожал мотоциклы и часто участвовал в мотокроссах. Во время одной из гонок он попал в небольшую аварию. Дело было в начале 60-х годов прошлого века. После заезда, вынимая гравий из оцарапанной руки, Клейтон думал о том, что должен быть способ сделать гонки безопасными, сохранив при этом скорость, азарт и адреналин. И придумал мотоцикл для воды, который в первоначальном варианте больше всего походил на водные лыжи с электроприводом. Идею Джейкобсона подхватили мировые производители. Сегодня гидроцикл используют в спорте, на отдыхе, даже в силовых структурах. Это одно из любимых летних развлечений на воде. А в некоторых странах, в Финляндии, например, на гидроциклах проводят турпоходы по островам и озерам. Летом на Бизнес FM. В эфире радио не на словах, а на деле. Успеть до вторника. Бизнес FM дает шанс рассказать о своем деле в нашем эфире для подписчиков нашего канала в Максе. Условия проекта и кнопка «Участвовать» в закрепленном сообщении канала. Трех победителей определит генератор случайных чисел, и каждый получит по 10 выходов своей эфирной минуты на Бизнес FM. Если вы еще не подписчик, набирайте в Максе Бизнес FM или BFM любыми буквами. Расскажите о себе за наш счет. Только на Бизнес FM и только до вторника. Новости экономики.

0: студии Дмитрий Борисов. Здравствуйте. Российский угольный экспорт укрепил позиции за последние месяцы. В июне отгрузки могут обновить месячный максимум. Положительная динамика обусловлена сохраняющимися ближневосточным кризисом, экспортными ограничениями в Индонезии, одном из крупнейших поставщиков на мировом рынке, а также крупной аварией на шахте в Китае, частично парализовавшей добычу. Также повысилась выручка владельцев вагонов, предоставляющих подвижной состав под экспортную погрузку угля, работающих уже как минимум год на грани рентабельности. В Москве начали строить на треть меньше жилья, чем годом ранее, по сравнению с 2024 годом, на 54%. По данным сервиса DataFlat, продажи первичных объектов в старой Москве упали до менее 17 тысяч лотов. Падает также и спрос. Аналитики объясняют это ограничением массовой ипотеки и вымыванием наиболее ликвидных лотов. Россияне теряют интерес к льготной ипотеке и автокредитам, в то время как спрос на кредитные карты и кредиты наличными растет. Центробанк сообщает, что в мае выдачи ипотеки сократились на 9% до 328 миллиардов рублей. Потребительское кредитование выросло почти на 1,5%, что связано с сезонными тратами граждан на отпуск, объяснил регулятор. В то же время портфель автокредитов замедлил рост почти в 2 раза. Росстандарт утвердил новый ГОСТ для пломбира, а также молочного и сливочного мороженого. Прописаны требования к качеству продукции, в том числе по содержанию жира и количеству сиропов или фруктовых добавок. Подсчитано, что россиянин в среднем съедает около 3 килограммов 700 граммов мороженого в год. Больше половины – это классический пломбир. За 8 лет производство мороженого в России выросло в 1,4 раза, достигнув 517 тысяч тонн. Новости на бизнес-фм каждые 15 минут. Держитесь курса.
1: Вы слушаете бизнес-фм, в студии Ольга Кокорейкина. Волна жары из Европы добралась до России. В Калининградской области воздух прогрелся до 37 градусов, побив абсолютный температурный рекорд июня за всю историю наблюдений. Но если здесь аномальная жара пока заполняет пляжи отдыхающими, то Европа столкнулась с куда более тяжелыми последствиями июньского зноя. По данным ВОЗ, только за последнюю неделю из-за жары в Европе умерли более 1300 человек. Олеся Савоськина о том, как экстремальные температуры меняют жизнь.
2: На Калининградском побережье настоящий пляжный бум. Балтийское море прогрелось до 20-23 градусов. Поток отдыхающих резко вырос. Из-за наплыва туристов железной дороге даже пришлось вдвое увеличить составы. Ажиотаж чувствуется и на дорогах. В редакцию «Бизнес-ФМ» пишут местные жители, что поездки на такси до побережья сейчас обходятся в 2-3 раза дороже обычного. Для Калининграда такая жара скорее исключение, рассказывает автор медиа про Калининград Юрий Лаймин.
3: Обычно у нас в июне такое классическое балтийское лето. 20-22. Ветровки у нас на всякий случай припасены в рюкзаках всегда. А в этом году какая-то аномалия. Но синоптики вроде как говорят, что недолго такое продержится, и все придет в норму. Действительно, в соцсетях я замечаю то, что люди пишут про поднятие стоимости на такси. Но это, как правило, такая сезонная история. Приезжают много туристов, и агрегаторы завышают цены.
2: Одна из самых обсуждаемых тем нынешней жары – кондиционеры. Во многих городах установить их непросто. Мешают особенности исторической застройки и ограничения на изменения фасадов. В Калининграде, по словам местных жителей, такой проблемы нет, рассказывает наша коллега Ольга Шипша, которая сейчас отдыхает в Светлогорске.
4: Калининград себя не презентует как Европа. Это российский регион, который существует на землях Восточной Пруссии. Так же, как везде, здесь есть кондиционеры. В кафе, в магазинах. Мы снимаем квартиры, в квартирах тоже есть кондиционеры. Причем тут сезон на сезон не приходится. Мы ездим сюда не первый раз уже в одно и то же время. И, например, первый раз, когда мы сюда приехали, здесь тоже была жара. А вот в наш предыдущий визит тут, наоборот, было в основном очень холодно, и кондиционер нужен был для отопления.
2: Но если в Калининграде жара означает переполненные пляжи, то в Европе она уже обернулась серьезным испытанием для больниц, транспорта, энергетики и городской инфраструктуры. По данным ВОЗ, от экстремальной жары сейчас страдают около 150 миллионов человек. Европа нагревается примерно вдвое быстрее среднемирового показателя, а жилые дома, школы и рабочие места просто не рассчитаны на такие температуры. Во Франции температура превысила 44 градуса, в Испании – 45. Больницы уже не справляются с наплывом пациентов. Местные СМИ сообщают о переполненных моргах и крематориях. Более 1000 британских школ сократили занятия или вовсе закрылись. Жара ударила и по энергетике. Во Франции перегрев оборудования сказался на работе энергосистемы, а в Бельгии, Нидерландах и Германии резко выросли цены на электроэнергию. Высокие температуры добрались и до транспорта. Во Франции и Бельгии железнодорожные компании отменяют часть поездов, а в Германии проблемы возникли уже и у городского транспорта. Что сейчас происходит на месте, рассказывает жительница Магдебурга Майя.
5: У нас речная компания отменила на этих выходных прогулочные рейсы по реке, чтобы защитить от жары своих сотрудников, ну и пассажиров тоже. И моя знакомая из Лейпцига написала мне, что у них там действительно остановлены трамваи до завтрашнего утра, потому что от высокой температуры плавится материал, на который уложены рельсы, и стрелки клинит и не могут разводить правильно линии трамвайные.
2: Почему жара становится проблемой даже для современной железной дороги, объясняет руководитель общественной системы обеспечения безопасности дорожного движения Константин Крохмаль.
6: Жара раскаляет рельсы. Так как на скоростных трассах существует сплошной рельс, при жаре рельс накрывается и расширяется, и поэтому могут быть расширения дорожного полотна. Скоростная электричка или поезд может просто провалиться внутрь и будет крушение. В связи с этим из безопасности не пускают на рельсы, на перевозки вот эти скоростные поезда.
2: Калининград, судя по прогнозам, пик жары уже пережил. Теперь европейская волна высоких температур движется дальше на восток. Уже в ближайшие дни воздух в Москве прогреется до 32 градусов. Правда, синоптики пока не прогнозируют, что этот период жары окажется столь же продолжительным, как в Европе. Олеся Савойскина, Гуар Рутовская, Бизнес ФМ.
1: Дагестанский парадокс. Хотя наводнения в республике остались позади и их последствия устранили, туристический спрос заметно ниже, чем в прошлом году. Бронирование гостиниц на июль-август стало меньше почти на треть. В чем видят причины гиды и турагентства? И что рассказывают недавно побывавшие там туристы? Подробнее Наталья Шашина.
7: В апреле после сильных дождей и разрушительных наводнений в туротрасли говорили о значительном падении продаж туров в Дагестан. Но хотя уже прошло несколько месяцев, сейчас число бронирований в гостиницах на июль-август на 29% ниже, чем в прошлом году, привозят СМИ данные сервиса TravelLine. Сама туристическая инфраструктура почти не пострадала, но до сих пор сказывается поднявшаяся паника, считает руководитель турагентства Мирзаханов Тревел, аттестованный гид-экскурсовод по Дагестану Магомед Мирзаханов.
8: Да, в целом я вижу, что на локациях гораздо меньше людей, но при этом, я вам так скажу, те люди, которые приезжают, это более такие опытные туристы, которые понимают, что сейчас самый комфортный вариант ехать в регион, потому что толп людей нету, грубо говоря, паникеры переехали, в другие места едут или не едут, в принципе. И плюс больше доверяют, наверное, туристы, которые уже приезжали, и понимают, что если я говорю, что безопасно, то, скорее всего, так оно и есть. Некоторые, особенно пляжные отели, они хорошие скидки сейчас делают. Да, и в горах, кстати, тоже мне несколько отелей писали, именно из-за того, что можно разные причины называть, но факт один, у нас действительно снизился турпоток, и за счет этого многие готовы идти на скидки, уступки, потому что легче, чуть дешевле заселить людей, чем, в принципе, без работы будет стоять.
7: Месяц назад в тур в Дагестан съездила Анастасия, соавтор телеграм-канала с обзором мест и городов «Две с приветом». Она побывала в самых популярных туристических локациях Сулакский каньон, Дербент, аул Гамсуталь. Последствия наводнения, по ее словам, почти незаметно.
9: Работа проведена глобально. Честно, какого-то последствий наводнений именно не было такого. В туре нас было 20 человек. И таких туров, например, автобуса 4, это только от одной компании. Очень комфортно, мы друг другу не мешались, не было каких-то жутких очередей. На всех фотолокациях, всех исторических локациях народу было достаточно. Но, опять же, не могу сказать, что был какой-то дикий ажиотаж. Даже на Сулакском каньоне все стояли на тарзанку и зиплайн, но все равно очередь была умеренная. Мы попали в дождливую погоду. Несколько раз в горах видели, как убирают последствия схода камней. Даже останавливают автобус. Мы 10 минут стояли, ждали, пока все уберут.
7: Дело не в конкретном направлении, уверена владелец компании авторских туров, автор телеграм-канала «Кругосветка» Олеся Скидан. Она видит в этом сезоне общее снижение спроса.
10: И вот сейчас даже, в принципе, у нас июнь, тур не был набран, мы даже туда не поехали, в Дагестан. То есть минимальный кворум нашей группы мы не набрали. Как я вижу эту ситуацию, просто из-за того, что в Дагестан, например, на 2 дня не съездить, то, соответственно, он и стоит дороже. Вот у нас сейчас продаются туры короткие, хорошо, то есть которые стоят меньше денег. Я знаю, что если бы я сделала 2-дневный тур, то я бы, возможно, его набрала. А еще одна большая проблема — лететь дорого. То есть, как бы, опять же, мне вот многие пишут, мы бы к вам прилетели, но билеты стоят дороже, чем ваш тур. Так что спасибо. И это не только Дагестана касается. Не могу сказать, что у меня Дагестан хуже набирается, чем, например, Северная Осетия, Камчатка, Сахалин, Карелия. Все плохо набирается. Еще сложности из-за того, что там отменили рейс, там перенесли, там задержка, там еще что-то. Все это накладывает, люди думают, да ну его в баню. Лучше посижу я дома или съезжу в близлежащее Подмосковье.
7: В среднем перелет туда-обратно обойдется от 30-40 тысяч рублей, говорит Скидан. Примерно столько же стоит и сам тур по Дагестану на 5 дней. В последние годы на Дагестан был бум, поток резко рос, теперь же произошел откат. И вопрос в том, как это переживет местная туротрасль. Ведь многие рискнули, вложившись в новые отели и гостевые дома. Наталья Шашина, Анна Моргунова, Марина Лимаева, Бизнес ФМ.
11: Другим наука. Сергеем Корзуном.
12: Закон Яркса-Дотсона сегодня часто цитируют для оправдания токсичной атмосферы на работе, чтобы поддерживать производительность сотрудников. На самом деле американские психологи Роберт Яркс и Джон Дотсон изучали в начале 20 века на мышах скорость выработки привычки под воздействием электрического тока. Для легкой задачи нужно было бить мышей током побольнее, а для сложной умеренно, не совсем слабо, но и без фанатизма. Позже наука уточнила, что для ряда задач действительно есть нелинейная связь между возбуждением и результатом. Но здесь много «но», а популярный тезис «умеренный стресс полезен» не является надежным правилом. Закон Яркса-Дотсона в целом согласуется с повседневным наблюдением. Скука часто ухудшает мобилизацию, а чрезмерная тревога негативно воздействует на внимание, память и контроль действий. Эффект можно измерить инструментально. Уровень возбуждения по размеру зрачка и нейронной активности, а результат по скорости и точности реакции. А критика строится в основном вокруг реальных психологических состояний, поскольку есть разница между, скажем, тревогой, эмоциональным возбуждением и прямой угрозой. И потом, что считать продуктивностью? Скорость, точность, устойчивость к ошибкам или долгосрочный результат? Для одной и той же задачи скорость может расти при возбуждении, а точность падать. Сегодня принято считать, что для простых автоматизированных действий закономерность в целом работает. А вот для сложных и длительных задач, таких как расследование, диагностика, творчество, обучение, принятие стратегических решений, чрезмерное возбуждение чаще ухудшает результат.
11: Другим наука на Бизнес ФМ. Бизнес ФМ. Новости. Коротко.
0: В студии Дмитрий Борисов. Здравствуйте. Крупные российские торговые сети сохраняют стабильный ассортимент гречки и других социально значимых продуктов. Дефицита нет ни в одном из регионов, сообщил председатель торговой ассоциации «Аккорд» Станислав Богданов. По его словам, в ассортименте федеральных торговых сетей насчитывается от 5 до 50 позиций гречневой крупы разных видов и фасовок. Ранее несколько телеграм-каналов сообщали о том, что на юге России из магазинов начала пропадать гречка. Площадь пожара на нефтеперерабатывающем заводе в Славянске на Кубани превысила 20 тысяч квадратных метров, сообщила единая дежурно-диспетчерская служба муниципалитета. Пожар начался в ночь на воскресенье из-за падения обломков беспилотников. В тушении участвуют Славянский, Калининский, Крымский и Темрюкский пожарно-спасательные гарнизоны. Задействованы 2 пожарных поезда. Британский премьер-министр Кир Стармер, который в ближайшее время покинет свою должность, рассматривает возможность участвовать в борьбе за пост генсека НАТО, сообщает Observer. Но, как отмечает британская газета, заключение политических сделок никогда не было сильной чертой Стармера, а без устойчивой поддержки правительства шансов стать генсеком Альянса у него практически нет. До 28 года главой НАТО является Марк Рютте. Правительство Израиля официально признало геноцид армян в Османской империи, сообщает МИД страны. Кабмин проголосовал единогласно. Список стран, признавших геноцид армян, насчитывает 32 государства. Среди них Россия, Германия, Франция, Италия, Канада, Греция, Кипр, Ватикан и другие. Новости на Бизнес-ФМ каждые 15 минут. Держитесь курса.
11: Бизнес-ФМ. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
1: Вы слушаете «Бизнес-ФМ», в студии Ольга Кокорекина. Здравствуйте. Бронь от мобилизации в качестве условия предоставления убежища в Европе. В ЕС готовится к пересмотру программы временной защиты для граждан Украины. Те, кто не сможет доказать законность своего выезда из территории республики, будут получать отказ. Об этом пишут украинские СМИ со ссылкой на источники в Брюсселе. Получит ли эта информация официальное подтверждение и будет ли Европа воевать с уклонистами из Украины? Об этом в комментарии Георгия Бофта через минуту. Массовое отравление в Астрахани у 26 человек, среди которых есть дети, диагностирован сальмонеллез. Одна женщина умерла. Под подозрение попал гастроном «Михайловский», крайне популярный среди горожан. В нем есть цех готовой еды, в работе которого Роспотребнадзор обнаружил нарушения. Владелец гастронома считает, что его могли подставить. Очешник не для всех. В сети завирусился ролик с новой «Ладой Веста», салон которой оснащен в том числе футляром для очков. Правда, открывается он только в автомобилях в самой полной и дорогой комплектации за 2 с лишним миллиона рублей. В остальных стоит заглушка. Почему так? Мы спросили у экспертов. Все подробности в ближайшем эфире «Бизнес ФМ». Лишат ли украинцев права на убежище в Европе без брони от мобилизации? В Евросоюзе готовятся отказывать во временной защите украинским мужчинам, которые не смогут подтвердить законность своего выезда из Украины. Об этом пишут украинские СМИ со ссылкой на источники в Брюсселе. Предварительное решение по этому вопросу уже состоялось. При подаче заявления на временную защиту мужчины в возрасте от 23 до 60 лет должны будут документально подтвердить законность своего выезда из страны, то есть предоставить справку об освобождении от воинской обязанности или бронь. Ограничения коснутся также мужчин младше 23 лет и женщин-добровольцев, служащих в ВСУ до момента их увольнения из армии. Состоится ли официальное решение? Комментарий Георгия Бофта.
13: Отказ в получении временной защиты в Евросоюзе не будет подразумевать депортацию. Речь о том, чтобы захлопнуть дверь перед теми, кто еще только собирается уехать. Сам механизм временной защиты был активирован в марте 22-го. И в отличие от стандартной процедуры предоставления убежища, которая может занимать месяцы, временная защита давала украинцам немедленный доступ к виду на жительство, право на работу, медпомощи, соцвыплатам и образованию. Теперь механизм продлен до марта 27-го. Статусом временной защиты в странах ЕС пользуются около 4,3 миллиона украинцев. Из них 43% – совершеннолетние женщины, больше четверти – совершеннолетние мужчины, остальные – дети. За год число мужчин со статусом временной защиты в возрасте 18-64 лет выросло на 15%. И тройка лидеров по их концентрации – это Германия, Польша и Чехия. А наиболее стремительный прирост зафиксирован как раз в Дании – почти плюс 80% за год, после чего Копенгаген калитку и прикрыл. Оправдывая предложение ограничить въезд потенциальным военнослужащим, еврокомиссар по вопросам миграции Магнус Брунер заявил, что об этом Брюссель просил Киев, а именно – прекратить фактическую поддержку уклонения от мобилизации. Но изменения коснутся только новых заявителей – тех, кто уже имеет статус временной защита, это более 1 миллиона мужчин, его сохранят. Еврокомиссия также призывает страны-члены расширить возможности для перевода украинцев на долгосрочные виды на жительство, параллельно разрабатывая программы добровольного возвращения на родину. Жесткую позицию заняла Германия, на которую приходится почти треть всей украинской диаспоры в ЕС. Канцлер Мерц настаивает, что украинские мужчины призывного возраста должны служить своей стране. Еще более откровенен министр по делам миграции Швеции Юхан Форсел. Конфликт должен завершиться победой Украины, поэтому принципиально важно, чтобы больше мужчин оставались на Украине и участвовали в боевых действиях. Польша и Австрия придерживаются схожей позиции. Власти Польши уже работают по двум направлениям. на уровне ЕС Варшава поддерживает ограничения для призывников, а в самой Польше уже принят закон, отменяющий большинство льгот для украинцев. Власти также стали значительно чаще отказывать в статусе временной защиты как новым заявителям, так и тем, кто долго отсутствовал в стране. В Чехии, занимающей 3-е место по числу принятых украинцев, также готовится закон, ужесточающий для них условия пребывания. Теперь претенденты на гуманитарное пособие обязаны работать по найму, заниматься бизнесом или состоять на учете в службе занятости. Обязательно присутствие в Чехии не менее 16 дней в месяце. И временная защита будет аннулирована при нахождении за пределами Шенгена более месяца подряд. Ну и дальше всех пошла Дания, которая прекратила давать убежище мужчинам в возрасте от 23 до 60 лет, подлежащим воинскому учету. Также рассматривается и полная приостановка временной защиты для всех вновь прибывающих из 14 регионов Украины, которые меньше пострадали от военных действий. В самой Украине, впрочем, многие сомневаются, что новые меры приведут к массовому пополнению рядов ВСУ. Люди просто переедут в те страны, где ограничения мягче. И часть мужчин уже перебирается в Испанию, Португалию или Италию. Также, по данным украинских СМИ, ссылающихся на источники в Брюсселе, шансы получить убежище по стандартной процедуре сохраняются довольно высокими у тех, кто самовольно оставил часть или считается уклонистом. Такой вот парадокс. Человек, преследуемый на родине даже за дезертирство или уклонение, может претендовать на статус беженца. А тот, кто даже еще уклониться не пытался и не успел, а просто уехал без разрешения, оказывается под ограничениями. Насколько новые правила могут укрепить ВСУ? Призывной возраст установлен от 25 лет, так что число потенциально годных к призыву без учета медицинских и иных ограничений может за границей составлять 700-850 тысяч человек. Но поскольку новые правила коснутся только будущих заявителей, то реальные цифры призыва ВСУ могут оказаться в разы меньше или вообще около нулевые. Даже в случае прекращения выдачи временной защиты гражданин Украины может воспользоваться другими видами на жительство или стать нелегалом. Ну и, наконец, никуда не делась проблема мотивации. Мужчина, вернувшийся на Украину под давлением, совсем не обязательно становится мотивированным солдатом. Чем дольше люди живут за рубежом, тем больше интегрируются в местную среду и тем ниже их готовность вернуться добровольно. И тем более спорна эффективность принудительного их возвращения. К тому же многие страны ЕС сами не заинтересованы в оттоке дешевой относительно квалифицированной рабочей силы в лице украинцев. Так, в Польше украинские работники, по данным Блумберга, составляют около 1/3 персонала строительных и транспортных компаний. Их массовый отток вызвал бы серьезные экономические последствия. Впрочем, предложение Еврокомиссии еще должно быть одобрено квалифицированным большинством в Совете ЕС, это минимум 15 из 27 стран. В любом случае, настрой на продолжение войны силами Украины сохранится.
1: Это был комментарий Георгия Буфта, телеграм-канал «Буфт знает». Массовое отравление в Астрахани у 26 человек подтвердили сальмонеллез. Среди них есть дети, сообщил Роспотребнадзор. Одна женщина умерла. Ранее предполагалось, что пострадавшие могли отравиться рыбными котлетами из гастронома «Михайловский», хотя некоторые СМИ пишут, что источником отравления стали блюда из курицы. Роспотребнадзор обнаружил нарушение в работе цеха гастронома и приостановил его работу. Возбуждено уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Этот гастроном очень популярен в Астрахани, многие горожане покупают в нем готовые блюда, и до сих пор никаких претензий к качеству не было, рассказывает главный редактор сетевого издания «Астньюс.ру» Максим Терский.
14: Он действительно уникальный для Астрахани, то есть он единственный такого уровня, масштаба и по качеству. Там именно своя кухня, свой это агропромышленный комплекс, то есть там свои у них там поля с овощами, свои пруды с рыбой. У них там и пироги, и рыбные продукты, и мясные продукты, и салаты, и все, что можно только вот придумать из еды. То есть такой вот большой, такой насыщенный гастроном. Уже много лет он существует, никогда не было никаких нареканий, все только хвалились и оттуда угощали гостей. То, что там эта еда действительно могла стать причиной, ну, любая еда может стать причиной для какого-то отравления. Наверное, где-то кто-то что-то не досмотрел. Тем более сейчас жаркая погода стоит, может, какой-то продукт испортился на каком-то этапе.
15: А что известно о владельце, бенефициаре, руководителе компании?
14: Ну, он был когда-то депутатом здесь, Думы Астраханской области. Сейчас он живет в Санкт-Петербурге, насколько мне известно.
15: Ну, это здесь, вот Михаил Дербасов, да?
14: Да. Тут, насколько я знаю, его дочь вроде бы как занимается этим бизнесом. На самом деле, это, в общем-то, печальная история. У людей нету никакого злорадства. Всем жалко, что такой вот случай произошел.
15: В смысле злорадства по отношению к руководству тоже нет гнева, да, нет. Праведного?
14: Нет, потому что это как бы такое некое достоинство в городе, что вот такое вот есть гастроном.
1: Максим Терский, главный редактор сетевого издания «Аст Ньюс». Сам Михаил Дербасов накануне заявил одному из телеграм-каналов, что ситуация выглядит неоднозначно, и, по его словам, инцидент с отравлением произошел сразу после того, как он выиграл судебный процесс против местных властей, которые добивались сноса здания гастронома. «АвтоВАЗ» продает футляр для очков за 1 миллион рублей. Ролик с таким заголовком облетел интернет. На нем мужчина пытается открыть очешник Влади Веста, но это ему не удается. Звучит абсурдно, но дилер подтвердил. В новых «Лада Веста» очешник есть во всех комплектациях, но открыть его можно только в самой дорогой версии за 2,3 миллиона. В остальных просто заглушка. Ведущий телеканала «Автоплюс» автоэксперт Павел Федоров говорит, что ничего удивительного в этом нет.
16: До недели ездил на «Ладе Весте» в максимальной комплектации. Это была «Веста Свекросс», «Универсал», повышенной проходимости. Там очешник был в потолке. У них все сделано по образу и подобию европейских, японских марок. В топовых комплектациях, по-моему, начиная с третьего, Весты появляется очешник в потолочке, в базовых там стоит заглушка. Внутри нет вот этой самой ванночки под очешник, но в теории, конечно, можно где-то докупить, вы ее получите. Но это не разница комплектации. Старшие комплектации отличаются много чем. И, кстати, одно из преимуществ Лады, что в базе много чего идет у Весты. Светодиодные фары, система ESP в базе идет, она достаточно богатая. Какие-то вещи появляются в следующих комплектациях. Можно вспомнить опыт Фольксвагена в Тигуанах, в базовых очешник тоже заглушка. Заглушка стояла. Помню историю со Шкодой, когда в ногах не было света в базовых комплектациях. Надо было просто купить лампочку и вкрутить, чтобы у пассажира в ногах горел огонь, когда ты дверь открываешь. Это обычная история. Убрать эту опцию изначально совсем с конвейера, многие вещи, сложно, чем просто ее как-то деактивировать. Тут вспомнить еще и всякие подогревы сидений у BMW, которые можно купить по подписке. То есть изначально есть в автомобиле, но активировать его могут по воздуху через Wi-Fi, чтобы он у вас работал. Ну и Tesla, которая изменяет мощность, характеристики батареи тоже по воздуху, в зависимости от того, что вы приобрели, какую комплектацию. Представьте, целый я позвонил непосредственно в пресс-службу завода, они говорят, у нас там да-да-да, у нас третья комплектация, они идут, а тут стоит просто заглушка, это, говорит, у нас обычная история, как у всех. А вот самую эту ванночку-то купить, насколько она там, 2000 рублей, может быть, стоит. А вот какие-то серьезные вещи, систему ESP поставить на машину, все вот эти датчики, блок управления, это серьезная стоимость. Так что они по базовой версии очень интересно вложились, то, что было не спад продаж.
1: Павел Федоров, ведущий телеканала «Автоплюс». Комплект очешника для «Лада Веста New Generation» с микролифтом на маркетплейсах стоит от 600 рублей. Вызывают ли солнцезащитные кремы рак кожи? Такой вопрос вновь возник после публикации исследования британского UK Biobank с участием более 470 тысяч человек. Его авторы обнаружили связь между регулярным использованием SPF и более высоким риском меланомы и других видов рака кожи. Однако многие специалисты призывают не спешить с выводами, комментирует врач-онколог, кандидат медицинских наук Евгений Черемушкин.
17: В этом плане, понимаете, никто ничего не доказал. Австралия и Техас, там, где заболеваемость меланомы 100 раз больше, чем наша широта, как раз получаете значительную пользу, используя защитный крем, закрывая кожу и вообще не приезжая туда.
15: Там может работать принцип, когда люди с очень светлой кожей, они чаще пользуются SPF и сами по себе чаще болеют меланомой?
17: Конечно, конечно. Любой из механизмов, который есть при закладке, скажем, меланоцитов, при вообще формировании кожи, множество мутаций, которые приводят там, к серодерм каким-нибудь, понимаете, и альбинизм. Все может быть причиной развития.
15: Рекомендуют средства на основе цинка.
17: Мы говорим, что этот компонент может вполне присутствовать. Но говорить о том, что... Ну, я не знаю даже. Может быть, это просто заказное в интересах кого-то. Есть целые юридические компании, которые охотятся по всему миру за продуктом, особенно от крупных производителей, собирая негативные отзывы потребителей, чтобы сформировать коллективный иск и предъявить многомиллиардные требования.
15: Как защищаться? Какая может быть профилактика рака кожи?
17: Можно пользоваться. Вы зашли в воду, у вас нет нет этой защиты. То есть вам каждый раз надо использовать это, правильно? Есть разумные вещи. Утро-вечер на солнце. Можете СТФ использовать после того, как закончили плавать. Все. Потому что когда вот заходит, вы получаете прямой излучение, плюс отражен от воды.
18: Ну, а без воды вот по городу тоже.
17: А, это другое дело. То есть, ну, там вы идете обычно одетый. Тот, кто любит загорать или имеет особенность кожи, им это целесообразно. Обычным здоровым людям это не столь такой, скажем, вклад в их состояние.
18: Можно перезлоупотребить СПФ средствами?
17: Да нет. Нет, конечно.
1: Евгений Черемушкин, врач-онколог. Согласно исследованию Международного агентства по изучению рака, в 2025 году более 80% случаев меланомы кожи в мире связаны именно с воздействием ультрафиолетового излучения. Витамин D дерматологи советуют получать прежде всего из пищи и при необходимости из пищевых добавок, а не за счет пребывания на солнце.
11: Компании и корпорации.
19: В студии Наталья Воробьева. Здравствуйте.
11: Отставки и назначения.
19: Вице-президент Apple Пол Мид, курировавший разработку гарнитуры смешанной реальности Vision Pro, покинет компанию, присоединится к OpenAI, пишет Bloomberg. Помимо Vision Pro, Мид отвечал за разработку проекта умных очков Apple, выпуск которых может состояться в 2027 году. Решение о переходе связано с масштабной реорганизацией, проводимой Джоном Тернусом, который возглавит Apple уже 1 сентября. В результате изменений ряд руководителей, ранее подчинявшихся Тернусу, напрямую должны были перейти в новую структуру управления.
11: Бизнес и власть.
19: Японский холдинг Fast Retailing, владеющий сетью Uniqlo, усилит контроль за соблюдением трудовых прав и безопасности на своих фабриках по всему миру. Их более 700 в Китае, Вьетнаме и Бангладеш. Причина – новые жесткие правила Евросоюза, которые регулируют всю цепочку поставок. В последние годы Uniqlo, как и другие гиганты вроде H&M и Adidas, не раз обвинялись в использовании принудительных труда и завышенных нормах выработки, в том числе из-за поставок хлопка из китайского Синьцзяна. Теперь компания берет ситуацию под контроль.
11: Отчеты и планы.
19: В Китае на западном искусственном острове в 2027 году откроется отель, где не будет ни одного сотрудника человека. Все функции от регистрации гостей до уборки и приготовления еды возьмут на себя роботы. В гостинице 44 премиум номера, ресторан и спортзал, объединенные единой интеллектуальной системой. Роботы на ресепшене будут понимать жесты, доставщики прокладывать оптимальные маршруты, а уборщики адаптироваться к обстановке. Уже в конце 2026 года несколько номеров можно будет протестировать. Это только первый шаг. В ближайшие 4 года на острове внедрят роботов по всему сектору услуг. Новости компании и корпораций. Держитесь курса.
1: Вы слушаете Бизнес ФМ, в студии Ольга Кокорекина. Как откроются рынки в понедельник? Рубль резко подешевел на фоне обвала цен на нефть, обновив минимум с начала апреля в паре с юанем. Банк России поднял официальный доллар почти на 1,5 рубля, до 77 рублей 6 копеек. Brent стоит чуть больше 73 долларов за баррель. Индекс Мосбиржи обновил минимум с конца февраля 2023 года, провалившись в район 2200 пунктов, после чего отскочил к отметке в 2286 пунктов на фоне ослабления рубля. Что ждать от наступающей недели, говорит инвест-стратег УК «Ари Капитал» Сергей Суверов.
20: За последнюю неделю и рубль, и цены на нефть достаточно сильно упали. Рубль опускался до 79 рублей за доллар, а цены на нефть примерно до 72 долларов за баррель. Это было связано с заключением перемирия между США и Ираном на Ближнем Востоке, но в последнее время ситуация на Ближнем Востоке опять немножко эскалировалась. Это может привести к отскоку вверх цен на нефть до 75 долларов за баррель и может привести к небольшому укреплению рубля примерно до 77 рублей за доллар. Но это краткосрочная реакция. В более долгосрочном плане, если все-таки перемирие закрепится на Ближнем Востоке, то и рубль, и нефть продолжат падать. Не исключено, что уже в ближайшие недели рубль может подешеветь ниже 80 рублей за доллар, так как дисконт на российскую нефть расширился, и он составляет больше 20 долларов за баррель. Поэтому российская нефть торгуется чуть выше $50 за баррель. Очень низко, это снижает предложение валюты, что может ускорить темпы девальвации. Но в ближайшее время все-таки не исключено отскок. Что касается российского фондового рынка, то акции снижаются уже 16 недель подряд, а многие бумаги сильно перепроданы, и поэтому в некоторых бумагах может быть отскок, но в целом перспективы рынка по-прежнему достаточно пессимистичны. Ситуация вокруг конфликта на Украине ухудшается, кроме того, растет дефицит бюджета, поэтому не исключено взимание налога на сверхприбыль, на прибыльные компании, что также может негативно повлиять на расклад сил на российском фондовом рынке.
1: Сергей Суверов, инвест-стратег Ари Капитал. Рубль будет ослабевать из-за действий Минфина и снижения нефтяных цен. Золото находится под давлением из-за ставок и спроса на облигации. Рынок акций попробует закрепиться на уровне в 2400 пунктов, чему помогут дивиденды и статистика по инфляции в среду, говорит начальник аналитического отдела инвесткомпании Рекомтраст Олег Абелев.
3: Рубль начал ослабевать по причине того, что наконец-то стала абсорбироваться Минфином валютная ликвидность. Плюс после локального замерения на Ближнем Востоке, снижения градуса конфликта, цены на нефть на мировых рынках стали снижаться. И это повлекло за собой еще и желание многих участников рынка активно на этом заработать. То, что валюта стала более медленно притекать иностранная на российский рынок, вот плавно сейчас слагом наслаивается на операции Минфина валютные. Ну и, естественно, это ведет к плавному уменьшению количества долларов в денежной массе и к ослаблению рубля. Поэтому на этой неделе, скорее всего, мы такие же тренды и продолжим ждать. Что касается истории с ценами на нефть, то тут, скорее всего, пока мы увидим боковик, я думаю, что больших поползновений на рынке не будет. Мы видим постоянные угрозы перекрытия Ормузского пролива, снова видим авиаудары со стороны Соединенных Штатов. И говорить, что есть какие-то предпосылки для снижения цен на нефть в долгу, пока точно не стоит. Поэтому, скорее всего, нефть не будет сильно реагировать. Рынок драгметаллов также будет находиться под воздействием давления решения ЦБ по повышению ставок и роста спроса на гособлигации, на резервные валюты в ущерб, соответственно, драгметаллам и золоту. Поэтому это будет сдерживать рост цен на золото. Ну и российский индекс, я думаю, что на этой неделе будет пытаться все-таки закрепиться выше уровня 2400. Ждем данных в среду по инфляции. Ну и ждем плавного, пусть небольшого, но все-таки реинвестирования дивидендов в рынок, потому что дивиденды сезон в самом разгаре.
1: Олег Абелев, начальник аналитического отдела инвесткомпании Рекомтраст. По мнению экспертов ЦА «Интерфакс», в конце июня, начале июля отечественный рынок сохранит волатильность при новых попытках реализовать коррекционный отскок вверх. Для индекса Мосбиржи коридор колебаний на наступающей неделе может составить 2180-2350 пунктов. На чемпионате мира по футболу начинается решающая стадия матчей плей-офф на выбывание. Теперь у команд нет права на осечку. Букмекеры вовсю принимают ставки. Свои прогнозы делают и журналисты Бизнес ФМ, которые следят за турниром. Слово нашему спортивному обозревателю.
21: Футбол с Григорием Гуреевым.
22: Итак, стали известны все 32 сборные, которые сыграют в плей-офф. Сразу обращает на себя внимание, что Аргентина и Португалия оказались в разных половинах сетки. И теперь они могут встретиться только в финале. Дуэль Лионеля Месси и Криштиану Роналду была бы украшением не только этого чемпионата, но и всего цикла длиной в 20 лет. На батле этих двух сверхфутболистов выросло уже не одно поколение. Но пока португальцы смотрятся гораздо слабее. В 1/16 финала им играть с хорватами, а аргентинцам сенсация этого чемпионата сборной Кабо-Верде, которая обошла в группе Уругвай. Провал Уругвая настолько разозлил Национальную федерацию футбола, что она отменила чартер сборной. Игроки будут возвращаться домой за свой счет. Успех африканских команд отметил обозреватель Бизнес ФМ Сергей Гордеев.
23: Из 10 команд, которые представляли африканский континент, 9 вышли в плей-офф. Сразу 9 команд. Для сравнения, европейцев 12 будет в плей-офф. Только Тунис отвалился после группового этапа. И это, конечно, круто. Особенно понравилась сборная Кот-д'Ивуара, сборная Сенегала и сборная Ганы, чего стоит только их автобус против англичан, где великая сборная Англии с великим Харикейном ничего не смогла противопоставить хорошо организованной африканской команде. Вот именно хорошая организованность, а не просто атлетизм, что обычно отличало африканские сборные, вот что я бы отметил. И мне кажется, африканцы могут еще навести шороху. Ну и мы помним, что на прошлом чемпионате мира Марокко спокойно сборная дошла до полуфинала. По моему мнению, в полуфинал на этом чемпионате выйдут 3 европейских команды и 4-я некая неевропейская.
22: Другой мой коллега, обозреватель Евгений Перельчук, верит в действующих чемпионов мира.
2: Я лично болею в этом турнире за банду аргентинцев с главарем Лионелем Месси. Прошло 3 матча, и все 3 показали. Аргентина готова пахать на поле, чтобы подарить своему лидеру еще один трофей. Но у самого Месси, как мне кажется, уже нет такого психологического давления, как был на прошлом чемпионате мира. Тогда он кубок наконец-то взял, а сейчас играет в свое удовольствие. Мне кажется, на этой легкости вполне может дойти до финала и в этот раз. И буду следить за Нидерландами. Ван Дейк и Гакпо сейчас в прайме, как говорят, и оранжевые могут удивить.
22: Голландцам предстоит сыграть со сборной Марокко. Легко точно не будет. Еще одна интрига. Франция и Германия могут встретиться уже в 1/8 финала. Для этого трехцветным нужно обыграть шведов, а немцам сборную Парагвая. Вполне реалистичный сценарий. Кстати, французы являются главными фаворитами турнира перед плей-офф по версии суперкомпьютера Опта. У сборной Германии есть одно слабое место, и это, увы, Мануэль Нойер. 40-летний голкипер уже, конечно, не тот, что в лучшие годы. Он продолжил в играх группового этапа череду ошибок, допущенных на 2 прошлых чемпионатах мира. Но на этот раз немцы вышли в плей-офф досрочно. В атаке команда смотрится хорошо. Если они решат проблемы в обороне и Нойер соберется, то рискну предположить, что команда дойдет до полуфинала. Англичане в 1-м раунде плей-офф сыграют со сборной Демократической Республики Конго. Продюсер бизнес-ФМ Марина Лимаева считает, что и Англия, и Франция способны выиграть чемпионат.
4: Но сборная Франции в первую очередь. Алисе, Дембеле, Мбаппе. И мне кажется, они не начали даже еще играть в полную силу. Не совсем себя еще даже показали. Конечно, очень трудно делать прогноз, но в этом году мне хочется поставить на самую дорогую сборную, сборную Англии. Не знаю, возможно, спорно, но мне кажется, Тухелю удалось собрать очень такую функциональную сборную. На каждой позиции качественные игроки. Кажется, что у них есть решение для любого момента. Ну и Харри Кейн.
22: Бельгийцам будет противостоять Сенегал, который вышел из группы благодаря лучшей разнице мячей. Пара достаточно ровная. Бельгия только-только разыгралась. Впрочем, на руку ей могут сыграть финансовые проблемы в африканской сборной. Экономия на всем. Даже повара уволили, а тренер не получает зарплату 5-й месяц. Испания встретится в 1/16 финала с Австрией, а в случае успеха в 1/8 с победителем пары Португалия-Хорватия. Наверное, это очевидно, но мы с коллегами сошлись во мнении, что Ламин Ямаль и его друзья дойдут как минимум до полуфинала, а скорее всего и до главного матча турнира. Ближе к делу проверим. Григорий Гуреев, Бизнес ФМ.
21: Реклама. Контакты коммерческой службы радио Бизнес ФМ на портале bfm.ru. Знал бы прикуп. То, что лейбл Decca так и не подписал контракт с Beatles после прослушивания группы в январе 1962-го, на сегодня считается легендарной промашкой в истории шоу-бизнеса. Decca сделал выбор в пользу лондонской группы Tremolos, а Beatles позже достались лейблу Эмми. И спустя 2 года уже доминировали на рынке продаж с недосягаемым отрывом от конкурентов. В начале 1964-го только на хиты Битлов приходилось 60% всех продаж синглов в Соединенных Штатах. Decca в ответ подписал Rolling Stones, Тома Джонса и Moody Blues. Но никто из них и близко не подошел к масштабу коммерческого успеха ливерпульской четверки. В итоге продюсер Decca Dick Rowe остался в истории шоу-бизнеса в первую очередь как человек, который отверг Битлз. Знал бы прикуп. На Бизнес ФМ. Карьера с Ольгой Дементьевой.
5: Когда мы слышим слово «лидерство», воображение нам рисует набор идеальных качеств. Кажется, что хороший руководитель ассоциируется со смелостью и скоростью принятия решений. А если посмотреть на реальность повнимательнее, то картина становится сложнее. Давайте обсудим, как сегодня происходит оценка личностных качеств руководителей. На собеседованиях в крупных компаниях, вроде Microsoft и Google, часто любят задавать такой вопрос. Как вы будете принимать решения, если у вас недостаточно информации и цена ошибки высока? Надо понимать, что бездействие само по себе – это тоже решение. Поэтому фактически оценивается способность выдерживать напряжение постоянно и взвешивать риски. И одновременно продолжать вести за собой команду, которая находится в состоянии тревоги. И если вот так посмотреть на лидерство, то образ начинает вырисовываться. И тревогу, и страхи. Все человеческие эмоции испытывает лидер тоже, разумеется. Отличается он тем, что способен действовать даже когда нет полной уверенности, когда надо принимать тяжелые и даже непопулярные решения. И
6: Итак, мы переходим к тому, что оценка смещается от вопроса, насколько человек компетентен, к вопросу, как он принимает решения в условиях неопределенности, потому что способность действовать становится ключевой для любого руководителя. Если раньше просили рассказать про успешные проекты, то сегодня предлагают кейс-интервью, когда описывают рабочую задачу и предлагают найти решение в предложенных обстоятельствах. И здесь нет одного единственного правильного ответа. Оценивается способность быстро соображать, отделять факты от предположений и брать ответственность, не дожидаясь полной картины. Итак, что вы будете делать в первые 48 часов, если мнения команды разделились? Идеальный ответ укладывается в несколько минут. Можно сделать отсылку к предыдущему опыту и рассказать, как вы решали подобные задачи раньше.
21: Карьера на Бизнес FM. Бизнес FM. Новости. Коротко.
8: С новостями в студии Виктория Фоменко. Здравствуйте. Владимир Путин сообщил об отсутствии итоговых договоренностей на саммите в Анкоридже. Москва согласилась пойти на компромиссы по украинскому кризису, которые сформулировали американские переговорщики, отметил президент в интервью журналисту Павлу Зарубину. Глава государства выразил сомнение, что европейские лидеры способны повлиять на позицию президента США Дональда Трампа по ключевым вопросам. По его словам, наша страна хочет завершить конфликты мирным путем и готова продолжить обсуждение всех предложенных условий. Встреча лидеров России и США прошла на Аляске в августе прошлого года. Евросоюз и Великобритания испытывают нехватку энергии для использования кондиционеров на фоне аномальной жары из-за отказа от российских энергоресурсов. Такое мнение высказал глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев. По его словам, отказ от доступной и надежной российской энергии привел к нынешней ситуации. Дмитриев также напомнил о публикации The Wall Street Journal, в которой сообщалось о крупнейшем с 1970-х годов нефтегазовом кризисе. В настоящее время во Франции, Испании, Италии, Великобритании и других странах Европы температура воздуха превышает 40 градусов. Власти вводят повышенные уровни погодной опасности, закрывают школы и ограничивают проведение массовых мероприятий. Признаков создания плацдарма для размещения в Финляндии ядерного оружия не прослеживается. Об этом заявило посольство России в Хельсинки. Тем не менее, даже теоретическая возможность его появления серьезно влияет на безопасность в Балтийско-Арктическом регионе, и Москве придется это учитывать, добавили в диппредставительстве. Новости на Бизнес FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
21: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
1: Вы слушаете Бизнес FM, в студии Ольга Кокорекина. Здравствуйте. Россия начала использовать накопленные ранее запасы бензина. Их объем превышает 1,5 миллиона тонн. Об этом заявил президент на совещании по стабилизации ситуации на топливном рынке. Стало известно также о снижении биржевого норматива продажи бензина с 15% до 10%. Какие еще шаги предпринимают власти и как они скажутся на ценах на топливо и на его объеме? Полигоны закрываются, перевозчики мусора не знают, как исполнять контракты. В нашу редакцию обратился один из таких перевозчиков, который пожаловался на то, что в Подмосковье целый ряд площадок для строительных отходов перестал функционировать, причем одномоментно, что говорит Минэкологии. В Калининградской области сейчас как в тропиках. Температура в тени плюс 37. Это абсолютный рекорд. В регион добралась жара из Европы, где последствия летнего зноя приняли самый драматичный оборот. Экстремальные температуры там привели к гибели 1300 человек. Об этом и многом другом в эфире «Бизнес FM». Владимир Путин провел совещание по ситуации с топливом на внутреннем рынке. По его словам, крупнейшие НПЗ работают на полную мощность, задействованы и средние предприятия. Ремонты перенесены на более поздние сроки, поэтому в июле ожидается рост производства топлива выше июньского уровня. Президент поблагодарил частные компании за оперативность и надежность. На рынок уже выведены накопленные запасы. Их объемы сейчас составляют 1,7 миллиона тонн, что почти на уровне прошлого года. Снижение всего на 4%. Для защиты внутреннего рынка уже введен полный запрет на экспорт бензина и авиакеросина, а также обсуждается возможность полного запрета на экспорт дизеля. Владимир Путин подчеркнул, что важно не допустить перегибов, чтобы не создать искусственный переизбыток.
9: В интересах отечественных потребителей временно введен полный запрет на экспорт бензина и авиакеросина. Рассматривается необходимость введения полного запрета на экспорт и дизельного топлива.
0: знаю, что сейчас мы будем обсуждать, могут подниматься вопросы о возможном затоваривании. Но вот мы для этого и собрались, чтобы предупредить все шаги, которые, в общем, нам не нужны. Проблемы дополнительные не нужно создавать сами себе. Но вот поэтому по этим вопросам мы поговорим. Вместе с тем, вы хорошо знаете, что проблемы и для автомобилистов, и для бизнеса сохраняются. И очереди, к сожалению, тоже на заправках есть. Ну, и нужную марку бензина не всегда сейчас можно найти. И, конечно, мы понимаем те сложности, с которыми сталкиваются сельхозпроизводители, фермерские хозяйства в летний период. Нужно приложить все усилия, чтобы для предприятий агропромышленного комплекса, безусловно, соблюдались сезонные графики поставок топлива. От этого зависит урожай. В целом, для стабилизации топливного рынка считаю необходимым принять системные меры, которые соответствуют масштабу текущих вызовов. Речь идет и о наращивании объема предложения, и о необходимости выдерживать экономически обоснованные цены на топливо. Для оперативного мониторинга ситуации правительством создан специальный штаб, который работает в круглосуточном режиме. Также совместно с нефтяными компаниями подготовлены дополнительные предложения по обеспечению топливом внутреннего рынка.
1: Россия рассматривает возможность начать импорт топлива, чтобы стабилизировать рынок. Об этом заявил вице-премьер Александр Новак. Он также сообщил, что власти на 3 месяца снизили нормативы продажи бензина на бирже с 15 до 10%. Это одна из антикризисных мер. Также Россия подала заявку в ЕАЭС на продление нулевой импортной пошлины на бензин до конца года. Льготная пошлина пока действует до 1 июля. Как снижение биржевого норматива поможет оптимизировать логистику? Не приведет ли это к росту оптовых цен? И удастся ли предложенными мерами разрешить сложившуюся ситуацию на рынке топлива? Комментирует ведущий эксперт Финансового университета и Фонда нацэнергобезопасности Игорь Юшков.
7: Тут, конечно, риск роста оптовых цен именно на бирже, он есть. Безусловно, меньше продаж, может быть, выше цена, потому что конкуренция все равно остается. И со стороны независимых АЗС спрос для биржи высокий. Они, наверное, наиболее пострадавшая сторона теперь. Но логика в этом решении, наверное, в том, что мы на время уходим в некое ручное управление. И ранее эта мера объяснялась так, что, мол, вот эти 5% сэкономленных, не проданных через биржу нефтепродуктов от уровня производства, по сути, в ручном режиме будут направляться туда, где наибольший дефицит возникает. То есть это некий маневровый резерв теперь правительства, который вместе с региональными властями и компаниями будет определять, где больше всего риск дефицита, туда и будет направляться дополнительное топливо. Но, конечно, от этого пострадают независимые АЗС, им еще сложнее будет купить топливо, еще сложнее его получить, поэтому их объемы продаж сократятся, и это может привести к тому, что и розничные цены могут тоже подняться. А в какой логике? Что на ограниченный объем ресурса будет больше конкуренции. И мы уже видим, что ФАС начало там расследование в отношении 2 сетей в столичном регионе, которые буквально 20 рублей на каждый литр подняли цены. Говоря о том, что они так купили вот на бирже, или там купили у Белоруссии и так далее. Поэтому скорее тут выбор между риском повышения цен и риском дефицита сделано в пользу нейтрализации дефицита.
1: Если оценивать вот этот комплекс мер, насколько он эффективен на ближайший период?
7: Ну, я думаю, что с точки зрения перехода к такому ручному управлению, это вполне оправданные меры, но в долгосрочной перспективе как раз, может быть, наоборот, будет логично увеличить долю продаж на бирже и бензина, и дизеля для того, чтобы создать там ликвидный рынок, реальную конкуренцию, чтобы даже сети АЗС, вертикально интегрированных компаний, были вынуждены приобретать топливо через биржу, и тогда цена снизится. Но сейчас, в любом случае, какую-то там не поставь, все равно общий дефицит на внутреннем рынке, он все ближе, скажем так, и в этом плане сейчас гасят тот пожар, который возник. То есть нужно сначала обеспечить всех хотя бы минимальным объемом топлива, а потом уже возвращаться к биржевым реформам, которые скорее про цены, чем про объемы.
1: Игорь Юшков, Фонд нацэнергобезопасности. Ранее Александр Новак заявлял, что из-за ажиотажа среди населения спрос на топливо в России вырос на 20-30%. В Московской области закрылись несколько полигонов для строительных отходов. Об этом Бизнес-ФМ заявили перевозчики мусора, которые теперь не знают, куда девать отходы. Они просили не называть их в эфире. Площадки не прошли проверки, там нашли нарушения. Следом часть перегрузочных станций прекратила работу, а часть повысила тарифы. Перевозчики мусора не могут исполнять контракты. Мы узнали причины закрытий у Минэкологии Московской области. Евгений Перельчук продолжит.
21: «Бизнес говорит».
10: В нашу редакцию обратился перевозчик строительных отходов по Москве и области и прислал целый список полигонов, закрытых в начале лета. Это площадки, например, в Сергиево-Посадском и Дмитровском округах, в Солнечногорском и Равенском районах, у Краснозаводска и Старой Купавны. По словам перевозчика, следом за полигонами по цепочке остановили работу перегрузочной станции. Часть прекратила принимать мусор, часть повысила цены на треть. Да и то принимает только ограниченный объем. А сейчас высокий сезон, у многих стройки, дачи, ремонты. Действующие контракты исполнять нет возможности. Новые клиенты, желающие куда-то деть мусор, все прибывают. Претензия перевозчика в том, что полигоны закрыли одномоментно и очень не вовремя. Мы опросили других участников рынка, чтобы выяснить, в чем дело. Все были готовы говорить только анонимно. Один из наших собеседников, назовем его Дмитрием, удивился, что к нам обратился некий перевозчик отходов. По его словам, на рынке уже давно нет частных компаний и остались только государственные операторы. А проблема с полигонами его не удивила.
12: Уже давным-давно у нас существует институт региональных операторов. И только они имеют право вывозить мусор. Соответственно, про каких пострадавших, у кого какой-то бизнес. Весь бизнес отняли у всех еще 5 лет назад. Полигонов для промышленных отходов было по пальцам посчитать, и вообще их даже в Московской области их не было. Были полигоны ТБО, на которые возили строительные отходы. Все региональные операторы. Это их проблема, их бизнес. Они за это боролись, они за это перестраивали весь мусорный рынок, все законы переписывали, все под себя. А этих региональных операторов меньше, чем пальцев одной руки. Это, по сути, монополисты. Ну, им-то жаловаться чего? За что боролись, то и имеют.
10: Мы обратились в Минэкологии по Московской области. Там заявили, что полигоны остановили работу из-за выявленных нарушений порядка обращений с отходами и с грунтом. Сроки открытия там не назвали. Отметили, что сначала надо устранить нарушения и предоставить документы. По поводу летнего сезона в Минэкологии заявили, что проверяют объекты регулярно, и инспекция не зависит от времени года. Участники рынка опрессовали нам ситуацию так. Реформа ТКО 7-летней давности привела к тому, что в каждом регионе появились единые операторы по вывозу отходов. Фактически они стали монополистами. В Москве это были госкомпании, а в Московской области и в других регионах – частники. Потом региональные операторы наняли себе субподрядчиков из числа тех компаний, которые уже

0: на население, российский экологический оператор и операторы, как таковые, они не смогли справиться с их объемами. Выкидывают, и все, контейнеры все открытые, никто за ними не смотрит, ничто не запирается. На Западе попробуйте, бросьте что-нибудь. Кто выбросил, тоже никто не знает. И поэтому перенакопление стало массовым. Пришли к тому, к чему пришли. Места, куда можно сейчас это захоронить, там на месте, там подняли цены. И они тоже правы по-своему. Потому что у них нет возможности удовлетворить массовый такой спрос.
1: В компании «Эколайн» нам подтвердили, что строительные отходы сегодня вывозят специализированные организации с лицензией на полигоны, курируемые Минэкологии. В «Эколайн», например, занимаются только твердыми коммунальными отходами и не возят строительный мусор. По словам председателя Жилищного союза Москвы, юриста Константина Крохина, из-за найма региональными операторами субподрядчиков возникла финансовая прокладка. Тариф по Москве вырос в 4 раза. Говорили, что деньги пойдут на создание новых мощностей по сортировке, переработке и утилизации. Не получилось, говорит Константин Крохин.
2: Как вы знаете, из 25 обещанных заводов были построены только 1,5. Один открыт, второй обещают открыть в конце года. Почему сегодня закрылись полигоны? Потому что вся эта реформа была чисто финансовой операцией. Реальные мощности не создавали, вывозили, как раньше, до повышения цен, до реформы, и закапывали на свалках. Люди стали жаловаться. Ну, воняет, техника, шум. Стали проверять и выяснили, что, оказывается, нарушаются практически повсеместно правила сортировки. Там, где должен быть экологический грунт, привозят строительные конструкции, бетон. Некоторые сортировочные станции закрыли, полигоны закрыли, либо ограничили. Поэтому до завершения проверок и определения какого-то иного маршрута, вот этот кризис в летний период, он проявился. Как с этим будут справляться компании, заключившие контракт на вывоз, то я думаю, что разбираться надо с прокурором и с правоохранительными органами.
1: В Минэкологии Бизнес-ФМ заявили, что мощности подмосковных объектов приема и переработки строительных отходов позволяют принять весь объем мусора. Всего на территории области открыто почти 100 таких площадок. Посмотреть весь список можно на сайте министерства. Евгений Перельчук, Алексей Шевцов, Бизнес ФМ.
3: Реклама. Контакты коммерческой службы радио Бизнес ФМ на портале bfm.ru. Зверски богатые. В 1990-х годах британского кота Блэки Книга рекордов Гиннесса наградила титулом самого богатого кота-наследника. А дело в том, что в 1988-м хозяин Блэки, английский торговец антиквариатом, миллионер Бен Ри, скончался и оставил своему питомцу ни много ни мало 25 миллионов долларов. При этом родственникам не досталось ни пенса. Родня усопшего, конечно, пыталась оспорить завещание, утверждая, что старик давно был не в себе. Но кот победил. Завещанную сумму разделили между 3 благотворительными организациями. Фонды взяли на себя обязательство обеспечить животному достойную жизнь, соответствующую его статусу и состоянию. И, кроме того, пристально следить за действиями друг друга, чтобы избежать финансовых нарушений и угрозы благополучию Блэки. Зверски богатые. На Бизнес ФМ. В эфире радио не на словах, а на деле. Успеть до вторника. Бизнес ФМ дает шанс рассказать о своем деле в нашем эфире для подписчиков нашего канала в Максе. Условия проекта и кнопка «Участвовать» в закрепленном сообщении канала. 3 победителей определит генератор случайных чисел, и каждый получит по 10 выходов своей эфирной минуты на Бизнес ФМ. Если вы еще не подписчик, набирайте в Максе Бизнес ФМ или БФМ любыми буквами. Расскажите о себе за наш счет. Только на Бизнес ФМ и только до вторника. Новости экономики.
4: В студии Дмитрий Борисов. Здравствуйте. Российский угольный экспорт укрепил позиции. За последние месяцы в июне отгрузки могут обновить месячный максимум. Положительная динамика обусловлена сохраняющимися ближним восточным кризисом, экспортными ограничениями в Индонезии, одном из крупнейших поставщиков на мировом рынке, а также крупной аварией на шахте в Китае, частично парализовавшей добычу. Также повысилась выручка владельцев вагонов, предоставляющих подвижной состав под экспорт. Экспортную погрузку угля и работающих уже как минимум год на грани рентабельности. В Москве начали строить на треть меньше жилья, чем годом ранее по сравнению с

0: 2024 годом на 54%. По данным сервиса DataFlat, продажи первичных объектов в Старой Москве упали до менее 17 тысяч лотов. Падает также и спрос. Аналитики объясняют это ограничением массовой ипотеки и вымыванием наиболее ликвидных лотов. Россияне теряют интерес к льготной ипотеке и автокредитам, в то время как спрос на кредитные карты и кредиты наличными растет. Центробанк сообщает, что в мае выдачи ипотеки сократились на 9% до 328 миллиардов рублей. Потребительское кредитование выросло почти на 1,5%, что связано с сезонными тратами граждан на отпуск, объяснил регулятор. В то же время портфель автокредитов замедлил рост почти в 2 раза. Росстандарт утвердил новый ГОСТ для пломбира, а также молочного и сливочного мороженого. Прописаны требования к качеству продукции, в том числе по содержанию жира и количеству сиропов или фруктовых добавок. Подсчитано, что россиянин в среднем съедает около 3 килограммов 700 граммов мороженого в год. Больше половины – это классический пломбир. За 8 лет производство мороженого в России выросло в 1,4 раза, достигнув 517 тысяч тонн. Новости на Бизнес ФМ каждые 15 минут. Держитесь курса.
1: Вы слушаете Бизнес ФМ, в студии Ольга Кокорейкина. Волна жары из Европы добралась до России. В Калининградской области воздух прогрелся до 37 градусов, побив абсолютный температурный рекорд июня за всю историю наблюдений. Но если здесь аномальная жара пока заполняет пляжи отдыхающими, то Европа столкнулась с куда более тяжелыми последствиями июньского зноя. По данным ВОЗ, только за последнюю неделю из-за жары в Европе умерли более 1300 человек. Олеся Савоськина о том, как экстремальные температуры меняют жизнь.
2: На Калининградском побережье настоящий пляжный бум. Балтийское море прогрелось до 20-23 градусов. Поток отдыхающих резко вырос. Из-за наплыва туристов железной дороге даже пришлось вдвое увеличить составы. Ажиотаж чувствуется и на дорогах. В редакцию Business FM пишут местные жители, что поездки на такси до побережья сейчас обходятся в 2-3 раза дороже обычного. Для Калининграда такая жара скорее исключение, рассказывает автор медиа про Калининград Юрий Лаймин.
3: Обычно у нас в июне такое классическое балтийское лето. 20-22. Ветровки у нас на всякий случай припасены в рюкзаках всегда. А в этом году какая-то аномалия. Но синоптики вроде как говорят, что недолго такое продержится, и все придет в норму. Действительно, в соцсетях я замечаю то, что люди пишут про поднятие стоимости на такси. Но это, как правило, такая сезонная история. Приезжают много туристов, и агрегаторы завышают цены.
2: Одна из самых обсуждаемых тем нынешней жары – кондиционеры. Во многих городах установить их непросто. Мешают особенности исторической застройки и ограничения на изменения фасадов. В Калининграде, по словам местных жителей, такой проблемы нет, рассказывает наша коллега Ольга Шипша, которая сейчас отдыхает в Светлогорске.
4: Калининград себя не презентует как Европа. Это российский регион, который существует на землях Восточной Пруссии. Так же, как везде, здесь есть кондиционеры. В кафе, в магазинах. Мы снимаем квартиры, в квартирах тоже есть кондиционеры. Причем тут сезон на сезон не приходится. Мы ездим сюда не первый раз уже в одно и то же время. И, например, первый раз, когда мы сюда приехали, здесь тоже была жара. А вот в наш предыдущий визит тут, наоборот, было в основном очень холодно, и кондиционер нужен был для отопления.
2: Но если в Калининграде жара означает переполненные пляжи, то в Европе она уже обернулась серьезным испытанием для больниц, транспорта, энергетики и городской инфраструктуры. По данным ВОЗ, от экстремальной жары сейчас страдают около 150 миллионов человек. Европа нагревается примерно вдвое быстрее среднемирового показателя, а жилые дома, школы и рабочие места просто не рассчитаны на такие температуры. Во Франции температура превысила 44 градуса, в Испании – 45. Больницы уже не справляются с наплывом пациентов. Местные СМИ сообщают о переполненных моргах и крематориях. Более 1000 британских школ сократили занятия или вовсе закрылись. Жара ударила и по энергетике. Во Франции перегрев оборудования сказался на работе энергосистемы. А в Бельгии, Нидерландах и Германии резко выросли цены на электроэнергию. Высокие температуры добрались и до транспорта. Во Франции и Бельгии железнодорожные компании отменяют часть поездов, а в Германии проблемы возникли уже и у городского транспорта. Что сейчас происходит на месте, рассказывает жительница Магдебурга Майя.
5: У нас речная компания отменила на эти выходных прогулочные рейсы по реке, чтобы защитить от жары своих сотрудников, ну и пассажиров тоже. И моя знакомая из Лейпцига написала мне, что у них там действительно остановлены трамваи до завтрашнего утра, потому что от высокой температуры плавится материал, на который уложены рельсы, и стрелки клинит и не могут разводить правильно линии трамвайные.
2: Почему жара становится проблемой даже для современной железной дороги, объясняет руководитель общественной системы обеспечения безопасности дорожного движения Константин Крохмаль.
6: Жара раскаляет рельсы. Так как на скоростных трассах существует сплошной рельс, при жаре рельс накрывается и расширяется, и поэтому могут быть расширения дорожного полотна. Скоростная электричка или поезд может просто провалиться внутрь и будет крушение. В связи с этим из безопасности не пускают на рельсы, на перевозки вот эти скоростные поезда.
2: Калининград, судя по прогнозам, пик жары уже пережил. Теперь европейская волна высоких температур движется дальше на восток. Уже в ближайшие дни воздух в Москве прогреется до 32 градусов. Правда, синоптики пока не прогнозируют, что этот период жары окажется столь же продолжительным, как в Европе. Олеся Савоськина, Гуар Рутовская, Бизнес ФМ.
1: Дагестанский парадокс. Хотя наводнения в республике остались позади, и их последствия устранили, туристический спрос заметно ниже, чем в прошлом году. Бронирование гостиниц на июль-август стало меньше почти на треть. В чем видят причины гиды и турагентства? И что рассказывают недавно побывавшие там туристы? Подробнее Наталья Шашина.
7: В апреле после сильных дождей и разрушительных наводнений в туротрасли говорили о значительном падении продаж туров в Дагестан. Но хотя уже прошло несколько месяцев, сейчас число бронирований в гостиницах на июль-август на 29% ниже, чем в прошлом году, приводят СМИ данные сервиса TravelLine. Сама туристическая инфраструктура почти не пострадала, но до сих пор сказывается поднявшаяся паника, считает руководитель турагентства Мирзаханов Travel, аттестованный гид-экскурсовод по Дагестану Магомед Мирзаханов.
8: Да, в целом я вижу, что на локациях гораздо меньше людей, но при этом, я вам так скажу, те люди, которые приезжают, это более такие опытные туристы, которые понимают, что сейчас самый комфортный вариант ехать в регион, потому что толп людей нету, грубо говоря, паникеры переехали, в другие места едут или не едут в принципе. И плюс больше доверяют, наверное, туристы, которые уже приезжали, и понимают, что если я говорю, что безопасно, то, скорее всего, так оно и есть. Некоторые, особенно пляжные отели, они хорошие скидки сейчас делают. Да, и в горах, кстати, тоже мне несколько отелей писали, именно из-за того, что можно разные причины называть, но факт один, у нас действительно снизился турпоток, и за счет этого многие готовы идти на скидки, уступки, потому что легче, чуть дешевле заселить людей, чем, в принципе, без работы будет стоять.
7: Месяц назад в тур в Дагестан съездила Анастасия, соавтор телеграм-канала с обзором мест и городов «Две с приветом». Она побывала в самых популярных туристических локациях Сулакский каньон, Дербент, аул Гамсутль. Последствия наводнения, по ее словам, почти незаметно.
9: Работа проведена глобально. Честно, какого-то последствий наводнений именно не было такого. В туре нас было 20 человек. И таких туров, например, автобуса 4, это только от одной компании. Очень комфортно, мы друг другу не мешались, не было каких-то жутких очередей. На всех фотолокациях, всех исторических локациях народу было достаточно. Но, опять же, не могу сказать, что был какой-то дикий ажиотаж. Даже на Сулакском каньоне все стояли на тарзанку и зиплайн, но все равно очередь была умеренная. Мы попали в дождливую погоду. Несколько раз в горах видели, как убирают последствия схода камней. Даже останавливают автобус. Мы 10 минут стояли, ждали, пока все уберут.
7: Дело не в конкретном направлении, уверена владелец компании авторских туров, автор телеграм-канала «Кругосветка» Олеся Скидан. Она видит в этом сезоне общее снижение спроса.
10: И вот сейчас даже, в принципе, у нас июнь, тур не был набран, мы даже туда не поехали, в Дагестан. То есть минимальный кворум нашей группы мы не набрали. Как я вижу эту ситуацию, просто из-за того, что в Дагестан, например, на 2 дня не съездить, то, соответственно, он и стоит дороже. Вот у нас сейчас продаются туры короткие, хорошо, то есть которые стоят меньше денег. Я знаю, что если бы я сделала 2-дневный тур, то я бы, возможно, его набрала. А еще одна большая проблема — лететь дорого. То есть, как бы, опять же, мне вот многие пишут, говорит, мы бы к вам прилетели, но билеты стоят дороже, чем ваш тур, так что спасибо. И это не только Дагестана касается. Не могу сказать, что у меня Дагестан хуже набирается, чем, например, Северная Осетия, Камчатка, Сахалин, Карелия. Все плохо набирается. Все еще сложности из-за того, что там отменили рейс, там перенесли, там задержка, там еще что-то. Все это накладывает, люди думают, да ну его в баню. Лучше посижу я дома или съезжу в близлежащее Подмосковье.
7: В среднем перелет туда-обратно обойдется от 30-40 тысяч рублей, говорит Скидан. Примерно столько же стоит и сам тур по Дагестану на 5 дней. В последние годы на Дагестан был бум. Поток резко рос. Теперь же произошел откат. И вопрос в том, как это переживет местная туротрасль. Ведь многие рискнули, вложившись в новые отели и гостевые дома. Наталья Шашина, Анна Моргунова, Марина Лимаева. Бизнес ФМ.
11: Недвижимость с Валерией Мозгановой.
12: Одним из главных трендов 26-го года на рынке жилья стало изменение структуры спроса, в которой мы видим исторически низкую долю новостроек и рост интереса ко вторичному жилью. При таком раскладе особо интересно исследование ЦИАНа и ХХРУ. Аналитики совместно выясняли, в каких городах сегодня есть потенциал роста цен на готовое жилье. В зависимости от динамики заработной платы и цен на вторичном рынке, все города были разделены на группы. В первой оказались те, где и зарплаты, и цены за последний год выросли выше среднего. В основном это места со сравнительно низким уровнем заработной платы и цен на жилье. Оренбург, Тамбов, Великий Новгород, Волгоград, Смоленск. Поэтому даже небольшие изменения приводят к заметному процентному росту. Во вторую группу попали города, где зарплаты за год выросли сильно. А цены на вторичном рынке подросли минимально, а то и вовсе снизились. Это, например, Владикавказ, Майкоп, Астрахань, Псков, Иркутск и так далее. Третья группа, самая многочисленная. Города, где зарплаты увеличились не сильно, а вот цены на жилье выросли заметно. Это, с одной стороны, все ключевые рынки – Москва, Петербург, Казань и так далее. А с другой – Кострома, Барнаул, Ульяновск, Ярославль – города с низкими доходами, где вторичка заметно подорожала из-за изначально низкой базы. И четвертая группа – города, где и цены на жилье, и заработная плата за последний год изменились минимально. А это Салехард, Краснодар, Тюмень, Томск и ряд других. В итоге потенциал роста цен на жилье сохраняется в крупнейших центрах с высокой численностью населения и развитыми рынками, а еще в городах, где за год заметно увеличились доходы населения, но рынок недвижимости пока не успел отреагировать на этот рост, делятся выводами аналитики. Подробности в мобильном приложении «Бизнес ФМ» и на портале BFM.ru.
11: Недвижимость на «Бизнес ФМ». Вы слушаете радиоканал «Бизнес ФМ Москва», зарегистрированный в Федеральной службе по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций 30 апреля 2021 года. Свидетельство о регистрации L номер FS 77-81-049. Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет. «Бизнес ФМ». Новости. Коротко.
13: В студии Дмитрий Борисов. Здравствуйте. Крупные российские торговые сети сохраняют стабильный ассортимент гречки и других социально значимых продуктов. Дефицита нет ни в одном из регионов, сообщил председатель торговой ассоциации «Аккорд» Станислав Богданов. По его словам, в ассортименте федеральных торговых сетей насчитывается от 5 до 50 позиций гречневой крупы разных видов и фасовок. Ранее несколько телеграм-каналов сообщали о том, что на юге России из магазинов начала пропадать гречка. Площадь пожара на нефтеперерабатывающем заводе в Славянске на Кубани превысила 20 тысяч квадратных метров, сообщила единая дежурно-диспетчерская служба муниципалитета. Пожар начался в ночь на воскресенье из-за падения обломков беспилотников. В тушении участвуют Славянский, Калининский, Крымский и Темрюкский пожарно-спасательные гарнизоны. Задействованы 2 пожарных поезда. Британский премьер-министр Кир Стармер, который в ближайшее время покинет свою должность, рассматривает возможность участвовать в борьбе за пост генсека НАТО, сообщает Observer. Но, как отмечает британская газета, заключение политических сделок никогда не было сильной чертой Стармера, а без устойчивой поддержки правительства шансов стать генсеком Альянса у него практически нет. До 28-го года главой НАТО является Марк Рютте.
0: Правительство Израиля официально признало геноцид армян в Османской империи, сообщает МИД страны. Кабмин проголосовал единогласно. Список стран, признавших геноцид армян, насчитывает 32 государства. Среди них Россия, Германия, Франция, Италия, Канада, Греция, Кипр, Ватикан и другие. Новости на бизнес-фм каждые 15 минут. Держитесь курса.
11: Бизнес-фм. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
1: Вы слушаете «Бизнес-ФМ», в студии Ольга Кокорекина. Здравствуйте. Бронь от мобилизации в качестве условия предоставления убежища в Европе. В ЕС готовится к пересмотру программы временной защиты для граждан Украины. Те, кто не сможет доказать законность своего выезда с территории республики, будут получать отказ. Об этом пишут украинские СМИ со ссылкой на источники в Брюсселе. Получит ли эта информация официальное подтверждение и будет ли Европа воевать с уклонистами из Украины? Об этом в комментарии Георгия Бофта через минуту. Массовое отравление в Астрахани у 26 человек, среди которых есть дети, диагностирован сальмонеллез. Одна женщина умерла. Под подозрение попал гастроном «Михайловский», крайне популярный среди горожан. В нем есть цех готовой еды, в работе которого Роспотребнадзор обнаружил нарушения. Владелец гастронома считает, что его могли подставить. Очешник не для всех. В сети завирусился ролик с новой «Ладой Веста», салон которой оснащен в том числе футляром для очков. Правда, открывается он только в автомобилях в самой полной и дорогой комплектации за 2 с лишним миллиона рублей. В остальных стоит заглушка. Почему так? Мы спросили у экспертов. Все подробности в ближайшем эфире «Бизнес ФМ». Лишат ли украинцев право на убежище в Европе без брони от мобилизации? В Евросоюзе готовятся отказывать во временной защите украинским мужчинам, которые не смогут подтвердить законность своего выезда из Украины. Об этом пишут украинские СМИ со ссылкой на источники в Брюсселе. Предварительное решение по этому вопросу уже состоялось. При подаче заявления на временную защиту мужчины в возрасте от 23 до 60 лет должны будут документально подтвердить законность своего выезда из страны, то есть предоставить справку об освобождении от воинской обязанности или бронь. Ограничения коснутся также мужчин младше 23 лет и женщин-добровольцев, служащих в ВСУ до момента их увольнения из армии. Состоится ли официальное решение? Комментарий Георгия Бофта.
14: Отказ в получении временной защиты в Евросоюзе не будет подразумевать депортацию. Речь о том, чтобы захлопнуть дверь перед теми, кто еще только собирается уехать. Сам механизм временной защиты был активирован в марте 22-го. И в отличие от стандартной процедуры предоставления убежища, которая может занимать месяцы, временная защита давала украинцам немедленный доступ к виду на жительство, право на работу, медпомощь, соцвыплатам и образование. Теперь механизм продлен до марта 27-го. Статусом временной защиты в странах ЕС пользуются около 4,3 миллиона украинцев. Из них 43% – совершеннолетние женщины, больше четверти – совершеннолетние мужчины, остальные – дети. За год число мужчин со статусом временной защиты в возрасте 18-64 лет выросло на 15%. И тройка лидеров по их концентрации – это Германия, Польша и Чехия. А наиболее стремительный прирост зафиксирован как раз в Дании – почти плюс 80% за год, после чего Копенгаген калитку и прикрыл. Оправдывая предложение ограничить въезд потенциальным военнослужащим, еврокомиссар по вопросам миграции Магнус Брунер заявил, что об этом Брюссель просил Киев, а именно – прекратить фактическую поддержку уклонения от мобилизации. Но изменения коснутся только новых заявителей – те, кто уже имеет статус временной защита, это более 1 миллиона мужчин, его сохранят. Еврокомиссия также призывает страны-члены расширить возможности для перевода украинцев на долгосрочные виды на жительство, параллельно разрабатывая программы добровольного возвращения на родину. Жесткую позицию заняла Германия, на которую приходится почти треть всей украинской диаспоры в ЕС. Канцлер Мерц настаивает, что украинские мужчины призывного возраста должны служить своей стране. Еще более откровенен министр по делам миграции Швеции Юхан Форсел. Конфликт должен завершиться победой Украины, поэтому принципиально важно, чтобы больше мужчин оставались на Украине и участвовали в боевых действиях. Польша и Австрия придерживаются схожей позиции. Власти Польши уже работают по двум направлениям. на уровне ЕС Варшава поддерживает ограничения для призывников, а в самой Польше уже принят закон, отменяющий большинство льгот для украинцев. Власти также стали значительно чаще отказывать в статусе временной защиты как новым заявителям, так и тем, кто долго отсутствовал в стране. В Чехии, занимающей третье место по числу принятых украинцев, также готовится закон, ужесточающий для них условия пребывания. Теперь претенденты на гуманитарное пособие обязаны работать по найму, заниматься бизнесом или состоять на учете в службе занятости. Обязательно присутствие в Чехии не менее 16 дней в месяце. И временная защита будет аннулирована при нахождении за пределами Шенгена более месяца подряд. Ну и дальше всех пошла Дания, которая прекратила давать убежище мужчинам в возрасте от 23 до 60 лет, подлежащим воинскому учету. Также рассматривается и полная приостановка временной защиты для всех вновь прибывающих из 14 регионов Украины, которые меньше пострадали от военных действий. В самой Украине, впрочем, многие сомневаются, что новые меры приведут к массовому пополнению рядов ВСУ. Люди просто переедут в те страны, где ограничения мягче, и часть мужчин уже перебирается в Испанию, Португалию или Италию. Также, по данным украинских СМИ, ссылающихся на источники в Брюсселе, шансы получить убежище по стандартной процедуре сохраняются довольно высокими у тех, кто самовольно оставил часть или считается уклонистом. Такой вот парадокс. Человек, преследуемый на родине даже за дезертирство или уклонение, может претендовать на статус беженца, а тот, кто даже еще уклониться не пытался и не успел, а просто уехал без разрешения, оказывается под ограничениями. Насколько новые правила могут укрепить ВСУ? Призывной возраст установлен от 25 лет, так что число потенциально годных к призыву без учета медицинских и иных ограничений может за границей составлять 700-850 тысяч человек. Но поскольку новые правила коснутся только будущих заявителей, то реальные цифры призыва ВСУ могут оказаться в разы меньше или вообще около нулевой. Даже в случае прекращения выдачи временной защиты гражданин Украины может воспользоваться другими видами на жительство или стать нелегалом. Ну и, наконец, никуда не делась проблема мотивации. Мужчина, вернувшийся на Украину под давлением, совсем не обязательно становится мотивированным солдатом. Чем дольше люди живут за рубежом, тем больше интегрируются в местную среду и тем ниже их готовность вернуться добровольно. И тем более спорна эффективность принудительного их возвращения. К тому же многие страны ЕС сами не заинтересованы в оттоке дешевой относительно квалифицированной рабочей силы в лице украинцев. Так, в Польше украинские работники, по данным Блумберга, составляют около трети персонала строительных и транспортных компаний. Их массовый отток вызвал бы серьезные экономические последствия. Впрочем, предложение Еврокомиссии еще должно быть одобрено квалифицированным большинством в Совете ЕС, это минимум 15 из 27 стран. В любом случае, настрой на продолжение войны силами Украины сохранится.
1: Это был комментарий Георгия Буфта, телеграм-канал «Буфт знает». Массовое отравление в Астрахани у 26 человек подтвердили сальмонеллез. Среди них есть дети, сообщил Роспотребнадзор. Одна женщина умерла. Ранее предполагалось, что пострадавшие могли отравиться рыбными котлетами из гастронома «Михайловский», хотя некоторые СМИ пишут, что источником отравления стали блюда из курицы. Роспотребнадзор обнаружил нарушение в работе цеха гастронома и приостановил его работу. Возбуждено уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Этот гастроном очень популярен в Астрахани, многие горожане покупают в нем готовые блюда, и до сих пор никаких претензий к качеству не было, рассказывает главный редактор сетевого издания «Астньюс.ру» Максим Терский.
15: Он действительно уникальный для Астрахани, то есть он единственный такого уровня, масштаба и по качеству. Там именно своя кухня, свой это агропромышленный комплекс, то есть там свои, у них там поля с овощами, свои пруды с рыбой. У них там и пироги, и рыбные продукты, и мясные продукты, и салаты, и все, что можно только вот придумать из еды. То есть такой вот большой, такой насыщенный гастроном. Уже много лет он существует, никогда не было никаких нареканий, все только хвалились и оттуда угощали гостей. То, что там эта еда действительно могла стать причиной, ну, любая еда может стать причиной для какого-то отравления. Наверное, где-то кто-то что-то не досмотрел. Тем более сейчас жаркая погода стоит, может, какой-то продукт испортился на каком-то этапе.
16: А что известно у владельца, бенефициаре, руководителя компании?
15: Ну, он был когда-то депутатом здесь, Думы Астраханской области. Сейчас он живет в Санкт-Петербурге, насколько мне известно.
16: Но это здесь... вот Михаил Дербасов, да?
15: Да, да. Тут, насколько я знаю, его дочь вроде бы как занимается этим бизнесом. На самом деле, это, в общем-то, печальная история. У людей нету никакого злорадства. Всем жалко, что такой вот случай произошел.
16: В смысле злорадства по отношению к руководству тоже нет гнева, да, нет. Праведного?
15: Нет, потому что это как бы такое некое достоинство в городе, что вот такое вот есть гастроном.
1: Максим Терский, главный редактор сетевого издания «Аст Ньюс». Сам Михаил Дербасов накануне заявил одному из телеграм-каналов, что ситуация выглядит неоднозначно, и, по его словам, инцидент с отравлением произошел сразу после того, как он выиграл судебный процесс против местных властей, которые добивались сноса здания гастронома. «АвтоВАЗ» продает футляр для очков за 1 миллион рублей. Ролик с таким заголовком облетел интернет. На нем мужчина пытается открыть очешник Влади Веста, но это ему не удается. Звучит абсурдно, но дилер подтвердил. В новых «Лады Веста» очешник есть во всех комплектациях, но открыть его можно только в самой дорогой версии за 2,3 миллиона. В остальных просто заглушка. Ведущий телеканала «Автоплюс» автоэксперт Павел Федоров говорит, что ничего удивительного в этом нет.
17: В этой неделе ездил на «Ладе Весте» в максимальной комплектации. Это была «Веста С-Кросс», «Универсал», повышенной проходимости. Там очешник был в потолке. У них все сделано по образу и подобию европейских, японских марок. – В топовых комплектациях, по-моему, начиная с третьего, Весты появляется очешник в потолочке, в базовых там стоит заглушка. Внутри нет вот этой самой ванночки под очешник, но в теории, конечно, можно где-то докупить, вы ее получите. Но это не разница комплектации. Старшие комплектации отличаются много чем. И, кстати, одно из преимуществ «Лады», что в базе много чего идет у Весты. Светодиодные фары, система ESP в базе идет, она достаточно богатая. Какие-то вещи появляются в следующих комплектациях. Можно вспомнить опыт «Фольксвагена» в «Тигуанах», в базовых очешник тоже заглушка. Заглушка стояла. Помню историю со «Шкодой», когда в ногах не было света в базовых комплектациях. Надо было просто купить лампочку и вкрутить, чтобы у пассажира в ногах горел огонь, когда ты дверь открываешь. Это обычная история. Убрать эту опцию изначально совсем с конвейера, многие вещи, сложно, чем просто ее как-то деактивировать. Тут вспомнить еще и всякие подогревы сидений у BMW, которые можно купить по подписке. То есть изначально есть в автомобиле, но активировать его могут по воздуху через Wi-Fi, чтобы он у вас работал. Ну и Tesla, которая изменяет мощность, характеристики батареи тоже по воздуху, в зависимости от того, что вы приобрели, какую комплектацию. Представьте, целый я позвонил непосредственно в пресс-службу завода, они говорят, у нас там, говорят, да-да-да, у нас 30 комплектаций, они идут, а тут стоит просто заглушка, это, говорит, у нас обычная история, как у всех. А вот самую эту ванночку-то купить, ну сколько она там, 2000 рублей, может быть, стоит. А вот какие-то серьезные вещи, систему ESP поставить на машину, все вот эти датчики, блок управления, это серьезная стоимость. Так что они по базовой версии очень интересно вложились, то, что было у них спад продаж.
1: Павел Федоров, ведущий телеканала «Автоплюс». Комплект очешника для «Лада Веста New Generation» с микролифтом на маркетплейсах стоит от 600 рублей. Вызывают ли солнцезащитные кремы рак кожи? Такой вопрос вновь возник после публикации исследования британского UK Biobank с участием более 470 тысяч человек. Его авторы обнаружили связь между регулярным использованием SPF и более высоким риском меланомы и других видов рака кожи. Однако многие специалисты призывают не спешить с выводами, комментирует врач-онколог, кандидат медицинских наук Евгений Черемушкин.
18: В этом плане, понимаете, никто ничего не доказал. Австралия и Техас, там, где заболеваемость меланомы 100 раз больше, чем наша широта, как раз получаете значительную пользу, используя солнцезащитный крем, закрывая кожу и вообще не приезжая туда.
16: Там может работать принцип, когда люди с очень светлой кожей, они чаще пользуются SPF и сами по себе чаще болеют меланомой?
18: Конечно, конечно. Любой из механизмов, который есть при закладке, скажем, меланоцитов, при вообще формировании кожи, множество мутаций, которые приводят там, к серодермам каким-нибудь, понимаете, и альбинизм. Все может быть причиной развития.
16: Рекомендуют средства на основе цинка.
18: Мы говорим, что этот компонент может вполне присутствовать, но говорить о том, что, ну, я не знаю даже, может быть, это просто заказное в интересах кого-то. Есть целые юридические компании, которые охотятся по всему миру за продуктом, особенно от крупных производителей, собирая негативные отзывы потребителей, чтобы сформировать коллективный иск и предъявить многомиллиардные требования.
16: Как защищаться? Какая может быть профилактика рака кожи?
18: Можно пользоваться. Вы зашли в воду, у вас нет нет этой защиты. То есть вам каждый раз надо использовать это, правильно? Есть разумные вещи. Утро-вечер на солнце. Можете СПФ использовать после того, как закончили плавать. Все. Потому что когда у вас заходит, вы получаете прямой излучение, плюс отражённое от воды.
19: Ну, а без воды вот по городу тоже...
18: А, это другое дело. То есть, ну, там вы идете обычно одетый. Тот, кто любит загорать или имеет особенность кожи, им это целесообразно. Обычным здоровым людям это не столь такой, скажем, вклад в их состояние.
19: Можно перезлоупотребить СПФ средствами?
18: Да нет. Нет, конечно.
1: Евгений Черемушкин, врач-онколог. Согласно исследованию Международного агентства по изучению рака, в 2025 году более 80% случаев меланомы кожи в мире связаны именно с воздействием ультрафиолетового излучения. Витамин D дерматологи советуют получать прежде всего из пищи и при необходимости из пищевых добавок, а не за счет пребывания на солнце.
11: Компании и корпорации.
20: В студии Наталья Воробьева. Здравствуйте.
11: Отставки и назначения.
20: Вице-президент Apple Пол Мит, курировавший разработку гарнитуры смешанной реальности Vision Pro, покинет компанию, присоединится к OpenAI, пишет Bloomberg. Помимо Vision Pro, Мит отвечал за разработку проекта умных очков Apple, выпуск которых может состояться в 2027 году. Решение о переходе связано с масштабной реорганизацией, проводимой Джоном Тернусом, который возглавит Apple уже 1 сентября. В результате изменений ряд руководителей, ранее подчинявшихся Тернусу, напрямую должны были перейти в новую структуру управления.
11: Бизнес и власть.
20: Японский холдинг Fast Retailing, владеющий сетью Uniqlo, усилит контроль за соблюдением трудовых прав и безопасности на своих фабриках по всему миру. Их более 700 в Китае, Вьетнаме и Бангладеш. Причина – новые жесткие правила Евросоюза, которые регулируют всю цепочку поставок. В последние годы Uniqlo, как и другие гиганты вроде H&M и Adidas, не раз обвинялись в использовании принудительного труда и завышенных нормах выработки, в том числе из-за поставок хлопка из китайского Синьцзяна. Теперь компания берет ситуацию под контроль.
11: Отчеты и планы.
20: В Китае на западном искусственном острове в 2027 году откроется отель, где не будет ни одного сотрудника человека. Все функции от регистрации гостей до уборки и приготовления еды возьмут на себя роботы. В гостинице 44 премиум номера, ресторан и спортзал, объединенные единой интеллектуальной системой. Роботы на ресепшене будут понимать жесты, доставщики прокладывать оптимальные маршруты, а уборщики адаптироваться к обстановке. Уже в конце 2026 года несколько номеров можно будет протестировать. Это только первый шаг. В ближайшие 4 года на острове внедрят роботов по всему сектору услуг. Новости компании и корпораций. Держитесь курса.
1: Вы слушаете Бизнес ФМ, в студии Ольга Кокорекина. Как откроются рынки в понедельник? Рубль резко подешевел на фоне обвала цен на нефть, обновив минимум с начала апреля в паре с юанем. Банк России поднял официальный доллар почти на 1,5 рубля, до 77 рублей 6 копеек. Brent стоит чуть больше 73 долларов за баррель. Индекс Мосбиржи обновил минимум с конца февраля 2023 года, провалившись в район 2200 пунктов, после чего отскочил к отметке в 2286 пунктов на фоне ослабления рубля. Что ждать от наступающей недели, говорит инвест-стратег УК «Ари Капитал» Сергей Суверов.
21: За последнюю неделю и рубль, и цены на нефть достаточно сильно упали. Рубль опускался до 79 рублей за доллар, а цены на нефть примерно до 72 долларов за баррель. Это было связано с заключением перемирия между США и Ираном на Ближнем Востоке, но в последнее время ситуация на Ближнем Востоке опять немножко эскалировалась. Это может привести к отскоку вверх цен на нефть до 75 долларов за баррель и может привести к небольшому укреплению рубля примерно до 77 рублей за доллар. Но это краткосрочная реакция. В более долгосрочном плане, если все-таки перемирие закрепится на Ближнем Востоке, то и рубль, и нефть продолжат падать. Не исключено, что уже в ближайшие недели рубль может подешеветь ниже 80 рублей за доллар, так как дисконт на российскую нефть расширился, и он составляет больше 20 долларов за баррель. Поэтому российская нефть торгуется чуть выше $50 за баррель. Очень низко, это снижает предложение валюты, что может ускорить темпы девальвации. Но в ближайшее время все-таки не исключено отскок. Что касается российского фондового рынка, то акции снижаются уже 16 недель подряд, а многие бумаги сильно перепроданы, и поэтому в некоторых бумагах может быть отскок, но в целом перспективы рынка по-прежнему достаточно пессимистичны. Ситуация вокруг конфликта на Украине ухудшается, кроме того, растет дефицит бюджета, поэтому не исключено взимание налога на сверхприбыль, на прибыльные компании, что также может негативно повлиять на расклад сил на российском фондовом рынке.
1: Сергей Суверов, инвест-стратег Ари Капитал. Рубль будет ослабевать из-за действий Минфина и снижения нефтяных цен. Золото находится под давлением из-за ставок и спроса на облигации. Рынок акций попробует закрепиться на уровне в 2400 пунктов, чему помогут дивиденды и статистика по инфляции в среду, говорит начальник аналитического отдела инвесткомпании Рекомтраст Олег Абелев.
3: Рубль начал ослабевать по причине того, что наконец-то стала абсорбироваться Минфином валютная ликвидность. Плюс после локального замерения на Ближнем Востоке, снижения градуса конфликта, цены на нефть на мировых рынках стали снижаться. И это повлекло за собой еще и желание многих участников рынка активно на этом заработать. То, что валюта стала более медленно притекать иностранная на российский рынок, вот плавно сейчас слагом наслаивается на операции Минфина валютные. Ну и, естественно, это ведет к плавному уменьшению количества долларов в денежной массе и к ослаблению рубля. Поэтому на этой неделе, скорее всего, мы такие же тренды и продолжим ждать. Что касается истории с ценами на нефть, то тут, скорее всего, пока мы увидим боковик, я думаю, что больших поползновений на рынке не будет. Мы видим постоянные угрозы перекрытия Ормузского пролива, снова видим авиаудары со стороны Соединенных Штатов. И говорить, что есть какие-то предпосылки для снижения цен на нефть в долгу, пока точно не стоит. Поэтому, скорее всего, нефть не будет сильно реагировать. Рынок драгметаллов также будет находиться под воздействием давления решения ЦБ по повышению ставок и роста спроса на гособлигации, на резервные валюты в ущерб, соответственно, драгметаллам и золоту. Поэтому это будет сдерживать рост цен на золото. Ну и российский индекс, я думаю, что на этой неделе будет пытаться все-таки закрепиться выше уровня 2400. Ждем данных в среду по инфляции. Ну и ждем плавного, пусть небольшого, но все-таки реинвестирования дивидендов в рынок, потому что дивиденды сезон в самом разгаре.
1: Олег Абелев, начальник аналитического отдела инвесткомпании Рекомтраст. По мнению экспертов ЦА «Интерфакс», в конце июня, начале июля отечественный рынок сохранит волатильность при новых попытках реализовать коррекционный отскок вверх. Для индекса Мосбиржи коридор колебаний на наступающей неделе может составить 2180-2350 пунктов. На чемпионате мира по футболу начинается решающая стадия матчей плей-офф на выбывание. Теперь у команд нет права на осечку. Букмекеры вовсю принимают ставки. Свои прогнозы делают и журналисты Business FM, которые следят за турниром. Слово нашему спортивному обозревателю.
4: Футбол с Григорием Гуреевым.
22: Итак, стали известны все 32 сборные, которые сыграют в плей-офф. Сразу обращает на себя внимание, что Аргентина и Португалия оказались в разных половинах сетки. И теперь они могут встретиться только в финале. Дуэль Лионеля Месси и Криштиану Роналду была бы украшением не только этого чемпионата, но и всего цикла длиной в 20 лет. На батле этих двух сверхфутболистов выросло уже не одно поколение. Но пока португальцы смотрятся гораздо слабее. В 1/16 финала им играть с хорватами, а аргентинцам сенсация этого чемпионата сборной Кабо-Верде, которая обошла в группе Уругвай. Провал Уругвая настолько разозлил Национальную федерацию футбола, что она отменила чартер сборной. Игроки будут возвращаться домой за свой счет. Успех африканских команд отметил обозреватель Business FM Сергей Гордеев.
23: Из 10 команд, которые представляли африканский континент, 9 вышли в плей-офф. Сразу 9 команд. Для сравнения, европейцев 12 будет в плей-офф. Только Тунис отвалился после группового этапа. И это, конечно, круто. Особенно понравилась сборная Кот-д'Ивуара, сборная Сенегала и сборная Ганы, чего стоит только их автобус против англичан, где великая сборная Англии с великим Харри Кейном ничего не смогла противопоставить хорошо организованной африканской команде. Вот именно хорошая организованность, а не просто атлетизм, что обычно отличало африканские сборные. Вот что я бы отметил. И мне кажется, африканцы могут еще навести шороху. Ну и мы помним, что на прошлом чемпионате мира Марокко спокойно сборная дошла до полуфинала. По моему мнению, в полуфинал на этом чемпионате выйдут 3 европейских команды и 4-я некая неевропейская.
22: Другой мой коллега, обозреватель Евгений Перельчук, верит в действующих чемпионов мира.
2: Я лично болею в этом турнире за банду аргентинцев с главарем Лионелем Месси. Прошло 3 матча, и все 3 показали. Аргентина готова пахать на поле, чтобы подарить своему лидеру еще один трофей. У самого Месси, как мне кажется, уже нет такого психологического давления, как был на прошлом чемпионате мира. Тогда он кубок наконец-то взял, а сейчас играет в свое удовольствие. Мне кажется, на этой легкости вполне может дойти до финала и в этот раз. И буду следить за Нидерландами. Ван Дейк и Гакпо сейчас в прайме, как говорят. И оранжевые могут удивить.
22: Голландцам предстоит сыграть со сборной Марокко. Легко точно не будет. Еще одна интрига. Франция и Германия могут встретиться уже в 1/8 финала. Для этого трехцветным нужно обыграть шведов, а немцам сборную Парагвая. Вполне реалистичный сценарий. Кстати, французы являются главными фаворитами турнира перед плей-офф по версии суперкомпьютера Опта. У сборной Германии есть одно слабое место, и это, увы, Мануэль Нойер. 40-летний голкипер уже, конечно, не тот, что в лучшие годы. Он продолжил в играх группового этапа череду ошибок, допущенных на 2 прошлых чемпионатах мира. Но на этот раз немцы вышли в плей-офф досрочно. В атаке команда смотрится хорошо. Если они решат проблемы в обороне и Нойер соберется, то рискну предположить, что команда дойдет до полуфинала. Англичане в первом раунде плей-офф сыграют со сборной Демократической Республики Конго. Продюсер бизнес-ФМ Марина Лимаева считает, что и Англия, и Франция способны выиграть чемпионат.
5: Ну, сборная Франции в первую очередь. Элисе, Дембеле, Мбаппе. И мне кажется, они начали даже еще играть в полную силу. Не совсем себя еще даже показали. Конечно, очень трудно делать прогноз, но в этом году мне хочется поставить на самую дорогую сборную, сборную Англии. Не знаю, возможно, спорно, но мне кажется, Тухелю удалось собрать очень такую функциональную сборную. На каждой позиции качественные игроки. Кажется, что у них есть решение для любого момента. Ну и Харри Кейн.
22: Бельгийцам будет противостоять Сенегал, который вышел из группы благодаря лучшей разнице мячей. Пара достаточно ровная. Бельгия только-только разыгралась. Впрочем, на руку ей могут сыграть финансовые проблемы в африканской сборной. Экономия на всем, даже повара уволили, а тренер не получает зарплату 5-й месяц. Испания встретится в 1/16 финала с Австрией, а в случае успеха в 1/8 с победителем пары Португалия-Хорватия. Наверное, это очевидно, но мы с коллегами сошлись во мнении, что Ламин Ямаль и его друзья дойдут как минимум до полуфинала, а скорее всего и до главного матча турнира. Ближе к делу проверим. Григорий Гуреев, Бизнес FM.
4: Реклама. Контакты коммерческой службы радио «Бизнес FM» на портале bfm.ru. Знал бы прикуп. То, что лейбл «Декка» так и не подписал контракт с «Битлз» после прослушивания группы в январе 1962-го, на сегодня считается легендарной промашкой в истории шоу-бизнеса. «Декка» сделал выбор в пользу лондонской группы «Tremolos», а «Битлз» позже достались лейблу «Эмми». И спустя 2 года уже доминировали на рынке продаж с недосягаемым отрывом от конкурентов. В начале 1964-го только на хиты Битлов приходилось 60% всех продаж синглов в Соединенных Штатах. Декка в ответ подписал Rolling Stones, Тома Джонса и Moody Blues, но никто из них и близко не подошел к масштабу коммерческого успеха ливерпульской четверки. В итоге продюсер Декка Дик Роу остался в истории шоу-бизнеса в первую очередь как человек, который отверг Битлз. Знал бы прикуп на Бизнес FM. Сумма технологий с Денисом Самсоновым.
6: 83% россиян поддержали бы обязательное подтверждение возраста перед входом в соцсети. Столько же готовы ограничить детям доступ к затягивающему контенту. Это данные ВЦИОМ, опрос марта этого года. При этом мнение о возрасте расходится. 43% считают, что самостоятельный доступ можно разрешать с 16 и 18 лет, 38 с 13 и 15. Влияние новых технологий, систем алгоритмической рекомендации и все более коротких видео в социальных сетях на психику ребенка обсуждается во всем мире. Психолог из Нью-Йоркского университета Джонатан Хайт утверждает, рост подростковой депрессии и тревожности напрямую связан с приходом смартфонов и социальных сетей. Журнал Nature возражает. Анализ в 72 странах не нашел устойчивой связи между благополучием подростков и распространением соцсетей. Авторы исследования видят рост тревожности, но связывают его с последствиями ковида и общей социальной напряженностью в мире. Пока ученые спорят, законодатели издают законы. В Британии планируют запретить выход в соцсети для детей до 16 лет, Канада вносит ту же планку. Арабские Эмираты 15 лет с обязательной биометрией, Австралия, Индонезия, Малайзия уже ввели подобные запреты. В Канаде забавный нюанс. Чат-боты на базе искусственного интеллекта в общий запрет не попали. В России мы наблюдаем дискуссию законодателей пока не в стенах Госдумы, а в публичном поле. Мнения высказываются самые разные, от полной поддержки австралийского варианта до более осторожного подхода, учитывающего вероятную миграцию подростков на неподконтрольные и потенциально более опасные платформы. Одно из решений – передать контроль за доступом к соцсетям семье. Сенаторы и депутаты – прежде всего родители. В случае запрета, думаю, их ждет непростой разговор с собственными чадами, лишенными любимых рилсов и пабликов. Планируя и обсуждая ограничительные инициативы, его тоже стоит учитывать.
4: Сумма технологий на Business FM. Business FM. Новости. Коротко.
7: Новостями в студии Виктория Фоменко. Здравствуйте. Владимир Путин сообщил об отсутствии итоговых договоренностей на саммите в Анкоридже. Москва согласилась пойти на компромиссы по украинскому кризису, которые сформулировали американские переговорщики, отметил президент в интервью журналисту Павлу Зарубину. Глава государства выразил сомнение, что европейские лидеры способны повлиять на позицию президента США Дональда Трампа по ключевым вопросам. По его словам, наша страна хочет завершить конфликты мирным путем и готова продолжить обсуждение всех предложенных условий. Встреча лидеров России и США прошла на Аляске в августе прошлого года. Евросоюз и Великобритания испытывают нехватку энергии для использования кондиционеров на фоне аномальной жары из-за отказа от российских энергоресурсов. Такое мнение высказал глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев. По его словам, отказ от доступной и надежной российской энергии привел к нынешней ситуации. Дмитриев также напомнил о публикации The Wall Street Journal, в которой сообщалось о крупнейшем с 1970-х годов нефтегазовом кризисе. В настоящее время во Франции, Испании, Италии, Великобритании и других странах Европы температура воздуха превышает 40 градусов. Власти вводят повышенные уровни погодной опасности, закрывают школы и ограничивают проведение массовых мероприятий. Признаков создания плацдарма для размещения в Финляндии ядерного оружия не прослеживается. Об этом заявило посольство России в Хельсинки. Тем не менее, даже теоретическая возможность его появления серьезно влияет на безопасность в Балтийско-Арктическом регионе, и Москве придется это учитывать, добавили в диппредставительстве. Новости на Business FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
4: Business FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
1: Вы слушаете Business FM, в студии Ольга Кокорекина. Здравствуйте. Россия начала использовать накопленные ранее запасы бензина. Их объем превышает 1,5 миллиона тонн. Об этом заявил президент на совещании по стабилизации ситуации на топливном рынке. Стало известно также о снижении биржевого норматива продажи бензина с 15% до 10%. Какие еще шаги предпринимают власти и как они скажутся на ценах на топливо и на его объеме? Полигоны закрываются, перевозчики мусора не знают, как исполнять контракты. В нашу редакцию обратился один из таких перевозчиков, который пожаловался на то, что в Подмосковье целый ряд площадок для строительных отходов перестал функционировать, причем одномоментно, что говорит Минэкологии. В Калининградской области сейчас как в тропиках. Температура в тени плюс 37. Это абсолютный рекорд. В регион добралась жара из Европы, где последствия летнего зноя приняли самый драматичный оборот. Экстремальные температуры там привели к гибели 1300 человек. Об этом и многом другом в эфире Business FM. Владимир Путин провел совещание по ситуации с топливом на внутреннем рынке. По его словам, крупнейшие НПЗ работают на полную мощность, задействованы и средние предприятия. Ремонты перенесены на более поздние сроки, поэтому в июле ожидается рост производства топлива выше июньского уровня. Президент поблагодарил частные компании за оперативность и надежность. На рынок уже выведены накопленные запасы. Их объемы сейчас составляют 1,7 миллиона тонн, что почти на уровне прошлого года. Снижение всего на 4%. 4%. Для защиты внутреннего рынка уже введен полный запрет на экспорт бензина и авиакеросина, а также обсуждается возможность полного запрета на экспорт дизеля. Владимир Путин подчеркнул, что важно не допустить перегибов, чтобы не создать искусственный переизбыток.
8: В интересах отечественных потребителей временно введен полный запрет на экспорт бензина и авиакеросина. Рассматривается необходимость введения полного запрета на экспорт и дизельного топлива. Я знаю, что сейчас мы будем обсуждать, могут подниматься вопросы о возможном затоваривании, но вот мы для этого и собрались, чтобы предупредить все шаги, которые, в общем, нам не нужны. Проблемы дополнительные не нужно создавать сами себе. Но вот поэтому по этим вопросам мы поговорим. Вместе с тем, вы хорошо знаете, что проблемы и для автомобилистов, и для бизнеса сохраняются. И очереди, к сожалению, тоже на заправках есть. Ну, и нужную марку бензина не всегда сейчас можно найти. И, конечно, мы понимаем те сложности, с которыми сталкиваются сельхозпроизводители, фермерские хозяйства в летний период. Нужно приложить все усилия, чтобы для предприятий агропромышленного комплекса, безусловно, соблюдались сезонные графики поставок топлива. От этого зависит урожай. В целом, для стабилизации топливного рынка считаю необходимым принять системные меры, которые соответствуют масштабу текущих вызовов. Речь идет и о наращивании объема предложения, и о необходимости выдерживать экономически обоснованные цены на топливо. Для оперативного мониторинга ситуации правительством создан специальный штаб, который работает в круглосуточном режиме. Также совместно с нефтяными компаниями подготовлены дополнительные предложения по обеспечению топливом внутреннего рынка.
1: Россия рассматривает возможность начать импорт топлива, чтобы стабилизировать рынок. Об этом заявил вице-премьер Александр Новак. Он также сообщил, что власти на 3 месяца снизили нормативы продажи бензина на бирже с 15 до 10%. Это одна из антикризисных мер. Также Россия подала заявку в ЕАЭС на продление нулевой импортной пошлины на бензин до конца года. Льготная пошлина пока действует до 1 июля. Как снижение биржевого норматива поможет оптимизировать логистику? Не приведет ли это к росту оптовых цен? И удастся ли предложенными мерами разрешить сложившуюся ситуацию на рынке топлива? Комментирует ведущий эксперт финансового университета и фонда нацэнергобезопасности Игорь Юшков.
9: Тут, конечно, риск роста оптовых цен именно на бирже, он есть. Безусловно, меньше продаж, может быть, выше цена, потому что конкуренция все равно остается. И со стороны независимых АЗС спрос для биржи высокий. Они, наверное, наиболее пострадавшая сторона теперь. Но логика в этом решении, наверное, в том, что мы на время уходим в некое ручное управление. И ранее эта мера объяснялась так, что, мол, вот эти 5% сэкономленных, не проданных через биржу нефтепродуктов от уровня производства, по сути, в ручном режиме будут направляться туда, где наибольший дефицит возникает. То есть это некий маневровый резерв теперь правительства, который вместе с региональными властями и компаниями будет определять, где больше всего риск дефицита, туда и будет направляться дополнительное топливо. Но, конечно, от этого пострадают независимые АЗС, им еще сложнее будет купить топливо, еще сложнее его получить, поэтому их объемы продаж сократятся, и это может привести к тому, что и розничные цены могут тоже подняться. В какой логике? Что на ограниченный объем ресурса будет больше конкуренции. И мы уже видим, что ФАС начало там расследование в отношении 2 сетей в столичном регионе, которые буквально 20 рублей на каждый литр подняли цены. Говоря о том, что они так купили вот на бирже, или там купили у Белоруссии и так далее. Поэтому скорее тут выбор между риском повышения цен и риском дефицита сделано в пользу нейтрализации дефицита.
1: Если оценивать вот этот комплекс мер, насколько он эффективен на ближайший период?
9: Ну, я думаю, что с точки зрения перехода к такому ручному управлению, это вполне оправданные меры, но в долгосрочной перспективе как раз, может быть, наоборот, будет логично увеличить долю продаж на бирже и бензина, и дизеля для того, чтобы создать там ликвидный рынок, реальную конкуренцию, чтобы даже сети АЗС вертикально интегрированных компаний были вынуждены приобретать топливо через биржу, и тогда цена снизится. Но сейчас, в любом случае, какую-то там не поставь, все равно общий дефицит на внутреннем рынке, он все ближе, скажем так, и в этом плане сейчас гасят тот пожар, который возник. То есть нужно сначала обеспечить всех хотя бы минимальным объемом топлива, а потом уже возвращаться к биржевым реформам, которые скорее про цены, чем про объемы.
1: Игорь Юшков, фонд нацэнергобезопасности. Ранее Александр Новак заявлял, что из-за ажиотажа среди населения спрос на топливо в России вырос на 20-30%. Московской области закрылись несколько полигонов для строительных отходов. Об этом «Бизнес-ФМ» заявили перевозчики мусора, которые теперь не знают, куда девать отходы. Они просили не называть их в эфире. Площадки не прошли проверки, там нашли нарушения. Следом часть перегрузочных станций прекратила работу, а часть повысила тарифы. Перевозчики мусора не могут исполнять контракты. Мы узнали причины закрытий у Минэкологии Московской области. Евгений Перельчук продолжит.
0: «Бизнес говорит».
10: В нашу редакцию обратился перевозчик строительных отходов по Москве и области и прислал целый список полигонов, закрытых в начале лета. Это площадки, например, в Сергиево-Посадском и Дмитровском округах, в Солнечногорском и Равенском районах, у Краснозаводска и Старой Купавны. По словам перевозчика, следом за полигонами по цепочке остановили работу перегрузочной станции. Часть прекратила принимать мусор, часть повысила цены на треть. Да и то принимает только ограниченный объем. А сейчас высокий сезон, у многих стройки, дачи, ремонты. Действующие контракты исполнять нет возможности. Новые клиенты, желающие куда-то деть мусор, все прибывают. Претензия перевозчика в том, что полигоны закрыли одномоментно и очень не вовремя. Мы опросили других участников рынка, чтобы выяснить, в чем дело. Все были готовы говорить только анонимно. Один из наших собеседников, назовем его Дмитрием, удивился, что к нам обратился некий перевозчик отходов. По его словам, на рынке уже давно нет частных компаний и остались только государственные операторы. А проблема с полигонами его не удивила.
12: Уже давным-давно у нас существует институт региональных операторов. И только они имеют право вывозить мусор. Соответственно, про каких пострадавших, у кого какой-то бизнес. Весь бизнес отняли у всех еще 5 лет назад. Полигонов для промышленных отходов было по пальцам посчитать, и вообще их даже в Московской области их не было. Были полигоны ТБО, на которые возили строительные отходы. Все их региональные операторы. Это их проблемы, их бизнес. Они за это боролись, они за это перестраивали весь мусорный рынок, все законы переписывали, все под себя. А этих региональных операторов меньше, чем пальцев одной руки. Это, по сути, монополисты. Ну, им-то жаловаться чего? За что боролись, то и имеют.
10: Мы обратились в Минэкологии по Московской области. Там заявили, что полигоны остановили работу из-за выявленных нарушений порядка обращений с отходами и с грунтом. Сроки открытия там не назвали. Отметили, что сначала надо устранить нарушения и предоставить документы. По поводу летнего сезона в Минэкологии заявили, что проверяют объекты регулярно, и инспекция не зависит от времени года. Участники рынка обрисовали нам ситуацию так. Реформа ТКО 7-летней давности привела к тому, что в каждом регионе появились единые операторы по вывозу отходов. Фактически они стали монополистами. В Москве это были госкомпании, а в Московской области и в других регионах – частники. Потом региональные операторы наняли себе субподрядчиков из числа тех компаний, которые уже работали в этом рынке, но оказались вытеснены реформой. Вот и получилось так, что

0: космический оператор и операторы, как таковые, они не смогли справиться с их объемами. Выкидывают, и все. Контейнеры все открытые. Никто за ними не смотрит, ничто не запирается. На Западе попробуйте, бросьте что-нибудь. Кто выбросил, тоже никто не знает. И поэтому перенакопление стало массовым. Пришли к тому, к чему пришли. Места, куда можно сейчас это захоронить, там на месте, там подняли цены. И они тоже правы по-своему. Потому что у них нет возможности удовлетворить массовый такой спрос.
1: В компании «Эколайн» нам подтвердили, что строительные отходы сегодня вывозят специализированные организации с лицензией на полигоны, курируемые Минэкологии. В «Эколайн», например, занимаются только твердыми коммунальными отходами и не возят строительный мусор. По словам председателя Жилищного союза Москвы, юриста Константина Крохина, из-за найма региональными операторами субподрядчиков возникла финансовая прокладка. Тариф по Москве вырос в 4 раза. Говорили, что деньги пойдут на создание новых мощностей по сортировке, переработке и утилизации. Не получилось, говорит Константин Крохин.
2: Как вы знаете, из 25 обещанных заводов были построены только полтора. Один открыт, второй обещают открыть в конце года. Почему сегодня закрылись полигоны? Потому что вся эта реформа была чисто финансовой операцией. Реальные мощности не создавались, вывозили, как раньше, до повышения цен, до реформы, и закапывали на свалках. Люди стали жаловаться. Воняет, техника, шум. Стали проверять и выяснили, что, оказывается, нарушаются практически повсеместно правила сортировки. Там, где должен быть экологический грунт, привозят строительные конструкции, бетон. Некоторые сортировочные станции закрыли, полигоны закрыли, либо ограничили. Поэтому до завершения проверок и определения какого-то иного маршрута, вот этот кризис в летний период, он проявился. Как с этим будут справляться компании, заключившие контракт на вывоз, я думаю, что разбираться надо с прокурором и с правоохранительными органами.
1: В Минэкологии Бизнес-ФМ заявили, что мощности подмосковных объектов приема и переработки строительных отходов позволяют принять весь объем мусора. Всего на территории области открыто почти сотня таких площадок. Посмотреть весь список можно на сайте министерства. Евгений Перельчук, Алексей Шевцов, Бизнес-ФМ.
3: Реклама. Контакты коммерческой службы радио Бизнес-ФМ на портале bfm.ru. Вторая попытка. Генри Хайнц начинал с производства и продажи хрена, уксуса и квашеной капусты, за что в свое время получил прозвище «Король солений». Биржевой крах 1873 года привел фирму к банкротству. Компанию обвиняли в сокрытии запасов ради обмана кредиторов, но в итоге оправдали. К перезапуску бизнеса Генри подключил брата и кузена, дав новому предприятию инициалы родственников под той же фамилией Хайнц. Почти сразу запустили в производство и ставший легендой томатный кетчуп. В начале 20 века капитализация компании составляла 4 миллиона долларов. 100 с лишним лет спустя, в 2015-м, состоялось слияние Хайнц с американским продовольственным гигантом Kraft Foods. И сегодня объединенная корпорация Kraft Heinz оценивается в 30 миллиардов долларов. Вторая попытка на Business FM. В эфире радио не на словах, а на деле. Новости экономики.
4: В студии Дмитрий Борисов. Здравствуйте. Российский угольный экспорт укрепил позиции за последние месяцы. В июне отгрузки могут обновить месячный максимум. Положительная динамика обусловлена сохраняющимися ближневосточным кризисом, экспортными ограничениями в Индонезии, одном из крупнейших поставщиков на мировом рынке, а также крупной аварией на шахте в Китае, частично парализовавшей добычу. Также повысилась выручка владельцев вагонов, предоставляющих подвижной состав под экспорт. Экспортную погрузку угля и работающих уже как минимум год на грани рентабельности. В Москве начали строить на треть меньше жилья, чем годом ранее, по сравнению с 2024 годом, на 54%. По данным сервиса DataFlat, продажи первичных объектов в старой Москве упали до менее 17 тысяч лотов. Падает также и спрос. Аналитики объясняют это ограничением массовой ипотеки и вымыванием наиболее ликвидных лотов. Россияне теряют интерес к льготной ипотеке и автокредитам, в то время как спрос на кредитные карты и кредиты наличными растет. Центробанк сообщает, что в мае выдачи ипотеки сократились на 9% до 328 миллиардов рублей. Потребительское кредитование выросло почти на 1,5%, что связано с сезонными тратами граждан на отпуск, объяснил регулятор.

0: то же время портфель автокредитов замедлил рост почти в два раза. Росстандарт утвердил новый ГОСТ для пломбира, а также молочного и сливочного мороженого. Прописаны требования к качеству продукции, в том числе по содержанию жира и количеству сиропов или фруктовых добавок. Подсчитано, что россиянин в среднем съедает около 3 килограммов 700 граммов мороженого в год. Больше половины – это классический пломбир. За 8 лет производство мороженого в России выросло в 1,4 раза, достигнув 517 тысяч тонн. Новости на Бизнес ФМ каждые 15 минут. Держитесь курса.
1: Вы слушаете Бизнес ФМ, в студии Ольга Кокорейкина. Волна жары из Европы добралась до России. В Калининградской области воздух прогрелся до 37 градусов, побив абсолютный температурный рекорд июня за всю историю наблюдений. Но если здесь аномальная жара пока заполняет пляжи отдыхающими, то Европа столкнулась с куда более тяжелыми последствиями июньского зноя. По данным ВОЗ, только за последнюю неделю из-за жары в Европе умерли более 1300 человек. Олеся Савоськина о том, как экстремальные температуры меняют жизнь.
2: На Калининградском побережье настоящий пляжный бум. Балтийское море прогрелось до 20-23 градусов. Поток отдыхающих резко вырос. Из-за наплыва туристов железной дороге даже пришлось вдвое увеличить составы. Ажиотаж чувствуется и на дорогах. В редакцию Business FM пишут местные жители, что поездки на такси до побережья сейчас обходятся в 2-3 раза дороже обычного. Для Калининграда такая жара скорее исключение, рассказывает автор медиа про Калининград Юрий Лаймин.
3: Обычно у нас в июне такое классическое балтийское лето. 20-22. Ветровки у нас на всякий случай приписаны в рюкзаках всегда. А в этом году какая-то аномалия. Но синоптики вроде как говорят, что недолго такое продержится, и все придет в норму. Действительно, в соцсетях я замечаю то, что люди пишут про поднятие стоимости на такси. Но это, как правило, такая сезонная история. Приезжают много туристов, и агрегаторы завышают цены.
2: Одна из самых обсуждаемых тем нынешней жары – кондиционеры. Во многих городах установить их непросто. Мешают особенности исторической застройки и ограничения на изменения фасадов. В Калининграде, по словам местных жителей, такой проблемы нет, рассказывает наша коллега Ольга Шипша, которая сейчас отдыхает в Светлогорске.
4: Калининград себя не презентует как Европа. Это российский регион, который существует на землях Восточной Пруссии. Так же, как везде, здесь есть кондиционеры. В кафе, в магазинах. Мы снимаем квартиры, в квартирах тоже есть кондиционеры. Причем тут сезон на сезон не приходится. Мы ездим сюда не первый раз уже в одно и то же время. И, например, первый раз, когда мы сюда приехали, здесь тоже была жара. А вот в наш предыдущий визит тут, наоборот, было в основном очень холодно, и кондиционер нужен был для отопления.
2: Но если в Калининграде жара означает переполненные пляжи, то в Европе она уже обернулась серьезным испытанием для больниц, транспорта, энергетики и городской инфраструктуры. По данным ВОЗ, от экстремальной жары сейчас страдают около 150 миллионов человек. Европа нагревается примерно вдвое быстрее среднемирового показателя, а жилые дома, школы и рабочие места просто не рассчитаны на такие температуры. Во Франции температура превысила 44 градуса, в Испании – 45. Больницы уже не справляются с наплывом пациентов. Местные СМИ сообщают о переполненных моргах и крематориях. Более 1000 британских школ сократили занятия или вовсе закрылись. Жара ударила и по энергетике. Во Франции перегрев оборудования сказался на работе энергосистемы. А в Бельгии, Нидерландах и Германии резко выросли цены на электроэнергию. Высокие температуры добрались и до транспорта. Во Франции и Бельгии железнодорожные компании отменяют часть поездов, а в Германии проблемы возникли уже и у городского транспорта. Что сейчас происходит на месте, рассказывает жительница Магдебурга Майя.
5: У нас речная компания отменила на эти выходных прогулочные рейсы по реке, чтобы защитить от жары своих сотрудников, ну и пассажиров тоже. И моя знакомая из Лейпцига написала мне, что у них там действительно остановлены трамваи до завтрашнего утра, потому что от высокой температуры плавится материал, на который уложены рельсы, и стрелки клинит и не могут разводить правильно линии трамвайные.
2: Почему жара становится проблемой даже для современной железной дороги, объясняет руководитель общественной системы обеспечения безопасности дорожного движения Константин Крохмаль.
6: Жара раскаляет рельсы. Так как на скоростных трассах существует сплошной рельс, при жаре рельс нагревается и расширяется, и поэтому могут быть расширения дорожного полотна. Скоростная электричка или поезд может просто провалиться внутрь и будет крушение. В связи с этим из безопасности не пускают на рельсы, на перевозки вот эти скоростные поезда.
2: Калининград, судя по прогнозам, пик жары уже пережил. Теперь европейская волна высоких температур движется дальше на восток. Уже в ближайшие дни воздух в Москве прогреется до 32 градусов. Правда, синоптики пока не прогнозируют, что этот период жары окажется столь же продолжительным, как в Европе. Олеся Савойскина, Гуар Рутовская, Бизнес FM.
1: Дагестанский парадокс. Хотя наводнения в республике остались позади и их последствия устранили, туристический спрос заметно ниже, чем в прошлом году. Бронирование гостиниц на июль-август стало меньше почти на треть. В чем видят причины гиды и турагентства? И что рассказывают недавно побывавшие там туристы? Подробнее Наталья Шашина.
7: В апреле после сильных дождей и разрушительных наводнений в туротрасли говорили о значительном падении продаж туров в Дагестан. Но хотя уже прошло несколько месяцев, сейчас число бронирований в гостиницах на июль-август на 29% ниже, чем в прошлом году, привозят СМИ данные сервиса TravelLine. Сама туристическая инфраструктура почти не пострадала, но до сих пор сказывается поднявшаяся паника, считает руководитель турагентства Мирзаханов Travel, аттестованный гид-экскурсовод по Дагестану Магомед Мирзаханов.
8: Да, в целом я вижу, что на локациях гораздо меньше людей, но при этом, я вам так скажу, те люди, которые приезжают, это более такие опытные туристы, которые понимают, что сейчас самый комфортный вариант ехать в регион, потому что толп людей нету, грубо говоря, паникеры переехали, в другие места едут или не едут в принципе. И плюс больше доверяют, наверное, туристы, которые уже приезжали и понимают, что если я говорю, что безопасно, то, скорее всего, так оно и есть. Некоторые, особенно пляжные отели, они хорошие скидки сейчас делают. Да, и в горах, кстати, тоже мне несколько отелей писали, именно из-за того, что можно разные причины называть, но факт один, у нас действительно снизился турпоток, и за счет этого многие готовы идти на скидки, уступки, потому что легче, чуть дешевле заселить людей, чем, в принципе, без работы будет стоять.
7: Месяц назад в тур в Дагестан съездила Анастасия, соавтор телеграм-канала с обзором мест и городов «Две с приветом». Она побывала в самых популярных туристических локациях: Сулакский каньон, Дербент, аул Гамсутль. Последствия наводнения, по ее словам, почти незаметно.
9: Работа проведена глобально. Честно, какого-то последствий наводнений именно не было такого. В туре нас было 20 человек. И таких туров, например, автобуса 4, это только от одной компании. Очень комфортно, мы друг другу не мешались, не было каких-то жутких очередей. На всех фотолокациях, всех исторических локациях народу было достаточно. Но, опять же, не могу сказать, что был какой-то дикий ажиотаж. Даже на Сулакском каньоне все стояли на тарзанку и зиплайн, но все равно очередь была умеренная. Мы попали в дождливую погоду. Несколько раз в горах видели, как убирают последствия схода камней, даже останавливают автобус. Мы 10 минут стояли, ждали, пока все уберут.
7: Дело не в конкретном направлении, уверена владелец компании авторских туров, автор телеграм-канала «Кругосветка» Олеся Скидан. Она видит в этом сезоне общее снижение спроса.
10: И вот сейчас даже, в принципе, у нас июнь, тур не был набран, мы даже туда не поехали, в Дагестан. То есть минимальный кворум нашей группы мы не набрали. Как я вижу эту ситуацию, просто из-за того, что в Дагестан, например, на 2 дня не съездить, то, соответственно, он и стоит дороже. Вот у нас сейчас продаются туры короткие, хорошо, то есть которые стоят меньше денег. Я знаю, что если бы я сделала 2-дневный тур, то я бы, возможно, его набрала. А еще одна большая проблема — лететь дорого. То есть, как бы, опять же, мне вот многие пишут, мы бы к вам прилетели, но билеты стоят дороже, чем ваш тур. Так что спасибо. И это не только Дагестана касается. Не могу сказать, что у меня Дагестан хуже набирается, чем, например, Северная Осетия, Камчатка, Сахалин, Карелия. Все плохо набирается. Это еще сложности из-за того, что там отменили рейс, там перенесли, там задержка, там еще что-то. Все это накладывает, люди думают, да ну его в баню. Лучше посижу я дома или съезжу в близлежащее Подмосковье.
7: В среднем перелет туда-обратно обойдется от 30-40 тысяч рублей, говорит Скидан. Примерно столько же стоит и сам тур по Дагестану на 5 дней. В последние годы на Дагестан был бум. Поток резко рос. Теперь же произошел откат. И вопрос в том, как это переживет местная туротрасль. Ведь многие рискнули, вложившись в новые отели и гостевые дома. Наталья Шашина, Анна Моргунова, Марина Лимаева, Бизнес ФМ.
11: Между делом с Кирой Альтман.
12: Как отличать визуальный шум, спецэффекты, там всякие свечи, концерты при свечах и подлинную необходимость дополнять музыку визуально? Об этом говорю с Риадом Мамадовым, пианистом, композитором, в качестве примера и иллюстрации концерта Теодора Курендиса.
13: Вот, например, в Доме радио в Санкт-Петербурге мы делали очень много проектов камерной музыки вместе с музыкой Этерна под руководством Теодора. Здесь свет работает по-другому, но это настолько убедительно, потому что ты понимаешь, для чего это и куда идет. И если образ этого требует, это одно дело. И это перестает быть спецэффектом. Это часть ткани.
12: То есть, когда Курендис поднимает скрипачей, он их поднимает не потому, что...
13: Конечно нет.
12: Вот помоги людям, таким, как я, сидящим в зале, понять, что это не спецэффект, что нужно идти читать Генделя, понимать.
13: Во-первых, вот это. Во-вторых, у маэстро может быть определенный образ в ушах, который достигается определенным способом. Почему часто дирижеры меняют рассадку музыкантов так? Потому что он слышит в ушах, вот у него в голове вот есть такое звучание, и он его ищет как-то сделать так, чтобы это было вот так, как здесь. И тогда ты руководствуешься разными способами. Почему? Это, конечно, это не шоу, конечно, это не эффект. Естественно, нет. И вообще, в принципе, все, что связано с эффектами внешними шоу и так далее, это все не про серьезное искусство.
12: Теодор, это серьезное искусство?
13: Более чем.
12: Риад Мамадов, пианист, композитор. Кира Альтман, Бизнес ФМ.
11: Между делом на Бизнес ФМ. Наизусть. Франсуа де ля Рошфуко.
14: Вернейший способ быть обманутым – это считать себя умнее других. Ведь жизнь наполнена случаями, выпутаться из которых помогает лишь глупость.
11: Наизусть. На Бизнес ФМ. Бизнес ФМ. Новости. Коротко.
15: В студии Дмитрий Борисов. Здравствуйте. Крупные российские торговые сети сохраняют стабильный ассортимент гречки и других социально значимых продуктов. Дефицита нет ни в одном из регионов, сообщил председатель торговой ассоциации «Аккорд» Станислав Богданов. По его словам, в ассортименте федеральных торговых сетей насчитывается от 5 до 50 позиций гречневой крупы разных видов и фасовок. Ранее несколько телеграм-каналов сообщали о том, что на юге России из магазинов начала пропадать гречка. Площадь пожара на нефтеперерабатывающем заводе в Славянске на Кубани превысила 20 тысяч квадратных метров, сообщила единая дежурно-диспетчерская служба муниципалитета. Пожар начался в ночь на воскресенье из-за падения обломков беспилотников. В тушении участвуют Славянский, Калининский, Крымский и Темрюкский пожарно-спасательные гарнизоны. Задействованы 2 пожарных поезда. Британский премьер-министр Кир Стармер, который в ближайшее время покинет свою должность, рассматривает возможность участвовать в борьбе за пост генсека НАТО, сообщает Observer. Но, как отмечает британская газета, заключение политических сделок никогда не было сильной чертой Стармера, а без устойчивой поддержки правительства шансов стать генсеком Альянса у него практически нет. До 28 года главой НАТО является Марк Рютте. Правительство Израиля официально признало геноцид армян в Османской империи, сообщает МИД страны. Кабмин проголосовал единогласно. Список стран, признавших геноцид армян, насчитывает 32 государства. Среди них Россия, Германия, Франция, Италия, Канада, Греция, Кипр, Ватикан и другие. Новости на Бизнес ФМ каждые 15 минут. Держитесь курса.
11: Бизнес ФМ. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
1: Вы слушаете Бизнес ФМ, в студии Ольга Кокорекина. Здравствуйте. Бронь от мобилизации в качестве условия предоставления убежища в Европе. В ЕС готовится к пересмотру программы временной защиты для граждан Украины. Те, кто не сможет доказать законность своего выезда из территории республики, будут получать отказ. Об этом пишут украинские СМИ со ссылкой на источники в Брюсселе. Получит ли эта информация официальное подтверждение и будет ли Европа воевать с уклонистами из Украины? Об этом в комментарии Георгия Бофта через минуту. Массовое отравление в Астрахани у 26 человек, среди которых есть дети, диагностирован сальмонеллез. Одна женщина умерла. Под подозрение попал гастроном Михайловский, крайне популярный среди горожан. В нем есть цех готовой еды, в работе которого Роспотребнадзор обнаружил нарушения. Владелец гастронома считает, что его могли подставить. Очешник не для всех. В сети завирусился ролик с новой «Ладой Веста», салон которой оснащен в том числе футляром для очков. Правда, открывается он только в автомобилях в самой полной и дорогой комплектации за 2 с лишним миллиона рублей. В остальных стоит заглушка. Почему так? Мы спросили у экспертов. Все подробности в ближайшем эфире «Бизнес FM». Лишат ли украинцев право на убежище в Европе без брони от мобилизации? В Евросоюзе готовятся отказывать во временной защите украинским мужчинам, которые не смогут подтвердить законность своего выезда из Украины. Об этом пишут украинские СМИ со ссылкой на источники в Брюсселе. Предварительное решение по этому вопросу уже состоялось. При подаче заявления на временную защиту мужчины в возрасте от 23 до 60 лет должны будут документально подтвердить законность своего выезда из страны, то есть предоставить справку об освобождении от воинской обязанности или бронь. Ограничения коснутся также мужчин младше 23 лет и женщин-добровольцев, служащих в ВСУ до момента их увольнения из армии. Состоится ли официальное решение? Комментарий Георгия Бофта.
16: Отказ в получении временной защиты в Евросоюзе не будет подразумевать депортацию. Речь о том, чтобы захлопнуть дверь перед теми, кто еще только собирается уехать. Сам механизм временной защиты был активирован в марте 22-го. И в отличие от стандартной процедуры предоставления убежища, которая может занимать месяцы, временная защита давала украинцам немедленный доступ к виду на жительство, право на работу, медпомощь, соцвыплатам и образование. Теперь механизм продлен до марта 27-го. Статусом временной защиты в странах ЕС пользуются около 4,3 миллиона украинцев. Из них 43% – совершеннолетние женщины, больше четверти – совершеннолетние мужчины, остальные – дети. За год число мужчин со статусом временной защиты в возрасте 18-64 лет выросло на 15%. И тройка лидеров по их концентрации – это Германия, Польша и Чехия. А наиболее стремительный прирост зафиксирован как раз в Дании – почти плюс 80% за год, после чего Копенгаген калитку и прикрыл. Оправдывая предложение ограничить въезд потенциальным военнослужащим, еврокомиссар по вопросам миграции Магнус Брунер заявил, что об этом Брюссель просил Киев, а именно – прекратить фактическую поддержку уклонения от мобилизации. Но изменения коснутся только новых заявителей – те, кто уже имеет статус временной защита, это более 1 миллиона мужчин, его сохранят. Еврокомиссия также призывает страны-члены расширить возможности для перевода украинцев на долгосрочные виды на жительство, параллельно разрабатывая программы добровольного возвращения на родину. Жесткую позицию заняла Германия, на которую приходится почти треть всей украинской диаспоры в ЕС. Канцлер Мерц настаивает, что украинские мужчины призывного возраста должны служить своей стране. Еще более откровенен министр по делам миграции Швеции Юхан Форсел. Конфликт должен завершиться победой Украины, поэтому принципиально важно, чтобы больше мужчин оставались на Украине и участвовали в боевых действиях. Польша и Австрия придерживаются схожей позиции. Власти Польши уже работают по двум направлениям. На уровне ЕС Варшава поддерживает ограничения для призывников, а в самой Польше уже принят закон, отменяющий большинство льгот для украинцев. Власти также стали значительно чаще отказывать в статусе временной защиты как новым заявителям, так и тем, кто долго отсутствовал в стране. В Чехии, занимающей 3-е место по числу принятых украинцев, также готовится закон, ужесточающий для них условия пребывания. Теперь претенденты на гуманитарное пособие обязаны работать по найму, заниматься бизнесом или состоять на учете в службе занятости. Обязательно присутствие в Чехии не менее 16 дней в месяце. И временная защита будет аннулирована при нахождении за пределами Шенгена более месяца подряд. Ну и дальше всех пошла Дания, которая прекратила давать убежище мужчинам в возрасте от 23 до 60 лет, подлежащим воинскому учету. Также рассматривается и полная приостановка временной защиты для всех вновь прибывающих из 14 регионов Украины, которые меньше пострадали от военных действий. В самой Украине, впрочем, многие сомневаются, что новые меры приведут к массовому пополнению рядов ВСУ. Люди просто переедут в те страны, где ограничения мягче. И часть мужчин уже перебирается в Испанию, Португалию или Италию. Также, по данным украинских СМИ, ссылающихся на источники в Брюсселе, шансы получить убежище по стандартной процедуре сохраняются довольно высокими у тех, кто самовольно оставил часть или считается уклонистом. Такой вот парадокс. Человек, преследуемый на родине даже за дезертирство или уклонение, может претендовать на статус беженца. А тот, кто даже еще уклонится, не пытался и не успел, а просто уехал без разрешения, оказывается под ограничениями. Насколько новые правила могут укрепить ВСУ? Призывной возраст установлен от 25 лет, так что число потенциально годных к призыву без учета медицинских и иных ограничений может за границей составлять 700-850 тысяч человек. Но поскольку новые правила коснутся только будущих заявителей, то реальные цифры призыва ВСУ могут оказаться в разы меньше или вообще около нулевой. Даже в случае прекращения выдачи временной защиты гражданин Украины может воспользоваться другими видами на жительство или стать нелегалом. Ну и, наконец, никуда не делась проблема мотивации. Мужчина, вернувшийся на Украину под давлением, совсем не обязательно становится мотивированным солдатом. Чем дольше люди живут за рубежом, тем больше интегрируются в местную среду и тем ниже их готовность вернуться добровольно. И тем более спорна эффективность принудительного их возвращения. К тому же многие страны ЕС сами не заинтересованы в оттоке дешевой относительно квалифицированной рабочей силы в лице украинцев. Так, в Польше украинские работники, по данным Блумберга, составляют около трети персонала строительных и транспортных компаний. Их массовый отток вызвал бы серьезные экономические последствия. Впрочем, предложение Еврокомиссии еще должно быть одобрено квалифицированным большинством в Совете ЕС, это минимум 15 из 27 стран. В любом случае, настрой на продолжение войны силами Украины сохранится.
1: Это был комментарий Георгия Буфта, телеграм-канал «Буфт знает». Массовое отравление в Астрахани у 26 человек подтвердили сальмонеллез. Среди них есть дети, сообщил Роспотребнадзор. Одна женщина умерла. Ранее предполагалось, что пострадавшие могли отравиться рыбными котлетами из гастронома «Михайловский», хотя некоторые СМИ пишут, что источником отравления стали блюда из курицы. Роспотребнадзор обнаружил нарушение в работе цеха гастронома и приостановил его работу. Возбуждено уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Этот гастроном очень популярен в Астрахани, многие горожане покупают в нем готовые блюда, и до сих пор никаких претензий к качеству не было, рассказывает главный редактор сетевого издания «Астньюс.ру» Максим Терский.
17: Он действительно уникальный для Астрахани, то есть он единственный такого уровня, масштаба и по качеству. Там именно своя кухня, свой это агропромышленный комплекс, то есть там свои у них там поля с овощами, свои пруды с рыбой. У них там и пироги, и рыбные продукты, и мясные продукты, и салаты, и все, что можно только вот придумать из еды. То есть такой вот большой, такой насыщенный гастроном. Уже много лет он существует, никогда не было никаких нареканий, только хвалились, оттуда угощали гостей. То, что там эта еда действительно могла стать причиной, но любая еда может стать причиной для какого-то отравления. Наверное, где-то кто-то что-то не досмотрел. Тем более сейчас жаркая погода стоит, может, какой-то продукт испортился на каком-то этапе.
18: А что известно у владельца, бенефициаре, руководителя компании?
17: Ну, он был когда-то депутатом здесь, Думы Астраханской области. Сейчас он живет в Санкт-Петербурге, насколько мне известно. Но
18: это вот Михаил Дербасов, да?
17: Да, да. Тут, насколько я знаю, его дочь вроде бы как занимается этим бизнесом. На самом деле, это, в общем-то, печальная история. У людей нету никакого злорадства. Всем жалко, что такой вот случай произошел.
18: В смысле злорадства по отношению к руководству тоже нет гнева, да, нет. Праведного?
17: Нет, потому что это как бы такое некое достоинство в городе, что вот такое вот есть гастроном.
1: Максим Терский, главный редактор сетевого издания «Астньюс». Сам Михаил Дербасов накануне заявил одному из телеграм-каналов, что ситуация выглядит неоднозначно, и, по его словам, инцидент с отравлением произошел сразу после того, как он выиграл судебный процесс против местных властей, которые добивались сноса здания гастронома. «АвтоВАЗ» продает футляр для очков за 1 миллион рублей. Ролик с таким заголовком облетел интернет. На нем мужчина пытается открыть очешник Влади Веста, но это ему не удается. Звучит абсурдно, но дилер подтвердил, в новых «Лады Веста» очешник есть во всех комплектациях, но открыть его можно только в самой дорогой версии за 2,3 миллиона. В остальных просто заглушка. Ведущий телеканала «Автоплюс» автоэксперт Павел Федоров говорит, что ничего удивительного в этом нет.
19: На неделе ездил на «Ладе Весте» в максимальной комплектации. Это была «Веста СВ-кросс», «Универсал», повышенной проходимости. Там очешник был в потолке. У них все сделано по образу и подобию европейских, японских марок. В топовых комплектациях, по-моему, начиная с третьего, «Весты» появляется очешник в потолочке. В базовых там стоит заглушка. Внутри нет вот этой самой ванночки под очешник, но в теории, конечно, можно где-то докупить, вы ее получите. Но это не разница комплектации. Старшие комплектации отличаются много чем. И, кстати, одно из преимуществ «Лады», что в базе много чего идет у «Весты». Светодиодные фары, система ESP в базе идет. Она достаточно богатая. Какие-то вещи появляются в следующих комплектациях. Можно вспомнить опыт Volkswagen в «Тигуанах», в базовых очешник тоже заглушка стояла. Помню историю со «Шкодой», когда в ногах не было света в базовых комплектациях. Надо было просто купить лампочку и вкрутить, чтобы у пассажира в ногах горел огонь, когда ты дверь открываешь. Это обычная история. Убрать эту опцию изначально совсем с конвейера, многие вещи, сложно, чем просто ее как-то деактивировать. Тут вспомнить еще и всякие подогревы сидений у BMW, которые можно купить по подписке. То есть изначально есть в автомобиле, но активировать его могут по воздуху через Wi-Fi, чтобы он у вас работал. Ну и Tesla, которая изменяет мощность, характеристики батареи тоже по воздуху, в зависимости от того, что вы приобрели, какую комплектацию. Представьте, целый ответ. Звонил непосредственно в пресс-службу завода, они говорят, у нас там, да-да-да, у нас третья комплектация, они идут, а тут стоит просто заглушка, это, говорит, у нас обычная история, как у всех. А вот самую эту ванночку-то купить, ну сколько она там? 2000 рублей, может быть, стоит. А вот какие-то серьезные вещи, систему ESP поставить на машину, все вот эти датчики, блок управления, это серьезная стоимость. Так что они по базовой версии очень интересно вложились, то, что было не спад продаж.
1: Павел Федоров, ведущий телеканала «Автоплюс». Комплект очешника для «Лада Веста New Generation» с микролифтом на маркетплейсах стоит от 600 рублей. Вызывают ли солнцезащитные кремы рак кожи? Такой вопрос вновь возник после публикации исследования британского UK Biobank с участием более 470 тысяч человек. Его авторы обнаружили связь между регулярным использованием SPF и более высоким риском меланомы и других видов рака кожи. Однако многие специалисты призывают не спешить с выводами, комментирует врач-онколог, кандидат медицинских наук Евгений Черемушкин.
20: В этом плане, понимаете, никто ничего не доказал. Австралия и Техас, там, где заболеваемость меланомы в 100 раз больше, чем наши широты, как раз получаете значительную пользу, используя защитный крем, закрывая кожу и вообще не приезжая туда.
18: Там может работать принцип, когда люди с очень светлой кожей, они чаще пользуются SPF и сами по себе чаще болеют меланомой?
20: Конечно, конечно. Любой из механизмов, которые есть при закладке, скажем, меланоцитов, при вообще формировании кожи, множество мутаций, которые приводят там, к сиродерм какие-нибудь, понимаете, и альбинизм. Все может быть причиной развития.
18: Рекомендуют средства на основе цинка.
20: Мы говорим, что этот компонент может вполне присутствовать. Но говорить о том, что... Ну, я не знаю даже. Может быть, это просто заказная в интересах кого-то. Есть целые юридические компании, которые охотятся по всему миру за продуктом, особенно от крупных производителей, собирая негативные отзывы потребителей, чтобы сформировать коллективный иск и предъявить многомиллиардные требования.
18: Как защищаться? Какая может быть профилактика рака кожи?
20: Можно пользоваться. Вы зашли в воду, у вас нет этой защиты. То есть вам каждый раз надо использовать это, правильно? Есть разумные вещи. Утро-вечер на солнце. Можете СПФ использовать после того, как закончили плавать. Все. Потому что когда в воду заходит, вы получаете прямое излучение, плюс отражённое от воды.
18: Ну, а без воды вот по городу тоже?
20: А это другое дело. То есть, ну, там вы идете обычно одетый. Тот, кто любит загорать или имеет особенность кожи, им это целесообразно. Обычным здоровым людям это не столь такой, скажем, вклад в их состояние.
18: Можно перезлоупотребить СПФ средствами?
20: Да нет. Нет, конечно.
1: Евгений Черемушкин, врач-онколог. Согласно исследованию Международного агентства по изучению рака, в 2025 году более 80% случаев меланомы кожи в мире связаны именно с воздействием ультрафиолетового излучения. Витамин D дерматологи советуют получать прежде всего из пищи и при необходимости из пищевых добавок, а не за счет пребывания на солнце.
11: Реклама.
21: Коллеги, сегодня в офисе вас будет ждать окрошка, ледяной квас, сладкая черешня и сливочные пломбиры. Все это с бесплатной доставкой привезет «Вкусвилл Бизнес».
22: «Вкусвилл Бизнес» создает повод собраться командой, организует корпоративное питание и доставит продукты в офис. Подробности на сайте «Вкусвилла» в разделе «Бизнесу».
23: АО «Вкусвилл», черноголовка, ОГРН 121-7700-253-671.
0: Телефон рекламной службы Business FM в Нижнем Новгороде 280-82-42.
3: Деньги. В Италии, начиная с 10 столетия, весовой единицей для золота являлась онча. С 1335 года онча стала использоваться уже в качестве денежной единицы во Флоренции. Например, на Мальте ончи называли серебряную монету, а на Сицилии – золотую. Онча герцога Пармского Карла Бурбона также чеканилась из золота. На аверсе монеты был изображен правитель, а на реверсе – птица Феникс.
0: История денег на Business FM. Компании и корпорации.
4: В студии Наталья Воробьева. Здравствуйте.
0: Отставки и назначения.
4: Вице-президент Apple Пол Мид, курировавший разработку гарнитуры смешанной реальности Vision Pro, покинет компанию и присоединится к OpenAI, пишет Bloomberg. Помимо Vision Pro, Мид отвечал за разработку проекта умных очков Apple, выпуск которых может состояться в 2027 году. Решение о переходе связано с масштабной реорганизацией, проводимой Джоном Тернусом, который возглавит Apple уже 1 сентября. В результате изменений ряд руководителей, ранее подчинявшихся Тернусу, напрямую должны были перейти в новую структуру. Структуру управления.
0: Бизнес и власть.
4: Японский холдинг Fast Retailing, владеющий сетью Uniqlo, усилит контроль за соблюдением трудовых прав и безопасности на своих фабриках по всему миру. Их более 700 в Китае, Вьетнаме и Бангладеш. Причина – новые жесткие правила Евросоюза, которые регулируют всю цепочку поставок. В последние годы Uniqlo, как и другие гиганты вроде H&M и Adidas, не раз обвинялись в использовании принудительного труда и завышенных нормах выработки, в том числе и за поставки ставок хлопка из китайского Синьцзяна. Теперь компания берет ситуацию под контроль.
0: Отчеты и планы.
4: В Китае на западном искусственном острове в 2027 году откроется отель, где не будет ни одного сотрудника человека. Все функции от регистрации гостей до уборки и приготовления еды возьмут на себя роботы. В гостинице 44 премиум номера, ресторан и спортзал, объединенные единой интеллектуальной системой. Роботы на ресепшене будут понимать жесты, доставщики прокладывать оптимальные маршруты, а уборщики адаптироваться к обстановке. Уже в конце 26-го года несколько номеров можно будет протестировать. Это только первый шаг. В ближайшие 4 года на острове внедрят роботов по всему сектору услуг. Новости компании и корпораций. Держитесь курса.
1: Вы слушаете Business FM, в студии Ольга Кокорекина. Как откроются рынки в понедельник? Рубль резко подешевел на фоне обвала цен на нефть, обновив минимум с начала апреля в паре с юанем. Банк России поднял официальный доллар почти на 1,5 рубля, до 77 рублей 6 копеек. Brent стоит чуть больше 73 долларов за баррель. Индекс Мосбиржи обновил минимум с конца февраля 2023 года, провалившись в район 2200 пунктов, после чего отскочил к отметке в 2286 пунктов на фоне ослабления рубля. Что ждать от наступающей недели, говорит инвестор-стратег УК «Ари Капитал» Сергей Суверов.
23: За последнюю неделю и рубль, и цены на нефть достаточно сильно упали. Рубль опускался до 79 рублей за доллар, а цены на нефть примерно до 72 долларов за баррель. Это было связано с заключением перемирия между США и Ираном на Ближнем Востоке, но в последнее время ситуация на Ближнем Востоке опять немножко эскалировалась, и это может привести к отскоку вверх цен на нефть до 75 долларов за баррель и может привести к небольшому укреплению рубля примерно до 77 рублей за доллар. Но это краткосрочная реакция. В более долгосрочном плане, если все-таки перемирие закрепится на Ближнем Востоке, то и рубль, и нефть продолжат падать. Не исключено, что уже в ближайшие недели рубль может подешеветь ниже 80 рублей за доллар, так как дисконт на российскую нефть расширился, и он составляет больше 20 долларов за баррель. Поэтому российская нефть торгуется чуть выше 50 долларов за баррель. Очень низко, это снижает предложение валюты, что может ускорить темпы девальвации. Но в ближайшее время все-таки не исключено отскок. Что касается российского фондового рынка, то акции снижаются уже 16 недель подряд, а многие бумаги сильно перепроданы, и поэтому в некоторых бумагах может быть отскок, но в целом перспективы рынка по-прежнему достаточно пессимистичны. Ситуация вокруг конфликта на Украине ухудшается, кроме того, растет дефицит бюджета, поэтому исключено взимание налога на сверхприбыль, на прибыльные компании, что также может негативно повлиять на расклад сил на российском фондовом рынке.
1: Сергей Суверов, инвест-стратег Ари Капитал. Рубль будет ослабевать из-за действий Минфина и снижения нефтяных цен. Золото находится под давлением из-за ставок и спроса на облигации. Рынок акций попробует закрепиться на уровне в 2400 пунктов, чему помогут дивиденды и статистика по инфляции в среду, говорит начальник аналитического отдела инвесткомпании Рекомтраст Олег Абелев.
2: Рубль начал ослабевать по причине того, что наконец-то стала абсорбироваться Минфином валютная ликвидность. Плюс после локального замерения на Ближнем Востоке, снижения градуса конфликта, цены на нефть на мировых рынках стали снижаться. И это повлекло за собой еще и желание многих участников рынка активно на этом заработать. То, что валюта стала более медленно притекать иностранная на российский рынок, вот плавно сейчас слагом наслаивается на операции Минфина валютные. Ну и, естественно, это ведет к плавному уменьшению количества долларов в денежной массе и к ослаблению рубля. Поэтому на этой неделе, скорее всего, мы такие же тренды и продолжим ждать. Что касается истории с ценами на нефть, то тут, скорее всего, пока мы увидим боковик. Я думаю, что больших поползновений на рынке не будет. Мы видим постоянные угрозы перекрытия Ормузского пролива. Снова видим авиаудары со стороны Соединенных Штатов. И говорить, что есть какие-то предпосылки для снижения цен на нефть в долгу, пока точно не стоит. Поэтому, скорее всего, нефть не будет сильно реагировать. Рынок драгметаллов также будет находиться под воздействием давления решения ЦБ по повышению ставок и роста спроса на гособлигации, на резервные валюты в ущерб, соответственно, драгметаллам и золоту. Поэтому это будет сдерживать рост цен на золото. Ну и российский индекс, я думаю, что на этой неделе будет пытаться все-таки закрепиться выше уровня 2400. Ждем данных в среду по инфляции. Ну и ждем плавного, пусть небольшого, но все-таки реинвестирования дивидендов в рынок, потому что дивиденды сезон в самом разгаре.
1: Олег Абелев, начальник аналитического отдела инвесткомпании Рекомтраст. По мнению экспертов ЦА «Интерфакс», в конце июня, начале июля отечественный рынок сохранит волатильность при новых попытках реализовать коррекционный отскок вверх. Для индекса Мосбиржи коридор колебаний на наступающей неделе может составить 2180-2350 пунктов. На чемпионате мира по футболу начинается решающая стадия матчей плей-офф на выбывание. Теперь у команд нет права на осечку. Букмекеры вовсю принимают ставки. Свои прогнозы делают и журналисты Business FM, которые следят за турниром. Слово нашему спортивному обозревателю.
5: Футбол с Григорием Гуреевым.
6: Итак, стали известны все 32 сборные, которые сыграют в плей-офф. Сразу обращает на себя внимание, что Аргентина и Португалия оказались в разных половинах сетки. И теперь они могут встретиться только в финале. Дуэль Лионеля Месси и Криштиану Роналду была бы украшением не только этого чемпионата, но и всего цикла длиной в 20 лет. На батле этих двух сверхфутболистов выросло уже не одно поколение. Но пока португальцы смотрятся гораздо слабее. В 1/16 финала им играть с хорватами, а аргентинцам сенсация этого чемпионата сборной Кабо-Верде, которая обошла в группе Уругвай. Провал Уругвая настолько разозлил Национальную федерацию футбола, что она отменила чартер сборной. Игроки будут возвращаться домой за свой счет. Успех африканских команд отметил обозреватель Business FM Сергей Гордеев.
8: Из 10 команд, которые представляли африканский континент, 9 вышли в плей-офф. Сразу 9 команд. Для сравнения, европейцев 12 будет в плей-офф. Только Тунис отвалился после группового этапа. И это, конечно, круто. Особенно понравилась сборная Кот-д'Ивуара, сборная Сенегала и сборная Ганы, чего стоит только их автобус против англичан, где великая сборная Англии с великим Харри Кейном ничего не смогла противопоставить хорошо организованной африканской команде. Вот именно хорошая организованность, а не просто атлетизм, что обычно отличало африканские сборные. Вот что я бы отметил. И мне кажется, африканцы могут еще навести шороху. Ну и мы помним, что на прошлом чемпионате мира Марокко спокойно сборная дошла до полуфинала. По моему мнению, в полуфинал на этом чемпионате выйдут 3 европейских команды и 4-я некая неевропейская.
6: Другой мой коллега, обозреватель Евгений Перельчук, верит в действующих чемпионов мира.
24: Я лично болею в этом турнире за банду аргентинцев с главарем Лионелем Месси. Прошло 3 матча, и все 3 показали. Аргентина готова пахать на поле, чтобы подарить своему лидеру еще один трофей. У самого Месси, как мне кажется, уже нет такого психологического давления, как был на прошлом чемпионате мира. Тогда он кубок наконец-то взял, а сейчас играет в свое удовольствие. Мне кажется, на этой легкости вполне может дойти до финала и в этот раз. И буду следить за Нидерландами. Ван Дейк и Гакпо сейчас в прайме, как говорят. И оранжевые могут удивить.
6: Голландцам предстоит сыграть со сборной Марокко. Легко точно не будет. Еще одна интрига. Франция и Германия могут встретиться уже в 1/8 финала. Для этого трехцветным нужно обыграть шведов, а немцам сборную Парагвая. Вполне реалистичный сценарий. Кстати, французы являются главными фаворитами турнира перед плей-офф по версии суперкомпьютера Опта. У сборной Германии есть одно слабое место, и это, увы, Мануэль Нойер. 40-летний голкипер уже, конечно, не тот, что в лучшие годы. Он продолжил в играх группового этапа череду ошибок, допущенных на двух прошлых чемпионатах мира. Но на этот раз немцы вышли в плей-офф досрочно. В атаке команда смотрится хорошо. Если они решат проблемы в обороне и Нойер соберется, то рискну предположить, что команда дойдет до полуфинала. Англичане в первом раунде плей-офф сыграют со сборной Демократической Республики Конго. Продюсер бизнес-ФМ Марина Лимаева считает, что и Англия, и Франция способны выиграть чемпионат.
7: Ну, сборная Франции в первую очередь. Олисе, Дембеле, Мбаппе. И мне кажется, они не начали даже еще играть в полную силу. Не совсем себя еще даже показали. Конечно, очень трудно делать прогноз, но в этом году мне хочется поставить на самую дорогую сборную, сборную Англии. Не знаю, возможно, спорно, но мне кажется, Тухелю удалось собрать очень такую функциональную сборную. На каждой позиции качественные игроки. Кажется, что у них есть решение для любого момента. Ну и Харри Кейн.
6: Бельгийцам будет противостоять Сенегал, который вышел из группы благодаря лучшей разнице мячей. Пара достаточно ровная. Бельгия только-только разыгралась. Впрочем, на руку ей могут сыграть финансовые проблемы в африканской сборной. Экономия на всем. Даже повара уволили, а тренер не получает зарплату 5-й месяц. Испания встретится в 1/16 финала с Австрией, а в случае успеха в 1/8 с победителем пары Португалия-Хорватия. Наверное, это очевидно, но мы с коллегами сошлись во мнении, что Ламин Ямаль и его друзья дойдут как минимум до полуфинала, а скорее всего и до главного матча турнира. Ближе к делу проверим. Григорий Гуреев, Бизнес ФМ.
3: Реклама. Этим летом бизнес должен работать на полную. Время набирать обороты. НБД Банк запускает акционный тариф по расчетно-кассовому обслуживанию на все лето. Больше свободы, больше возможностей, больше выгодных решений для вашего бизнеса. Реклама ПАО НБД Банк. Генеральная лицензия номер 1966. Выбери уверенность на любой дороге. Выбери комфорт на каждом километре. Выбери абсолютную надежность. Выбери «Тэнк» «Вагат». Только сейчас рамные внедорожники «Тэнк» с выгодой до 750 тысяч рублей у официального дилера «Агат» на магистральной 137Б. Не оферта. «Агат». Покупай выгодно.
9: Лето – это очередь за мороженым в парке, глоток ледяной воды во время экскурсии, попкорн в кинотеатре под открытым небом. Бизнес создает эти маленькие радости, а «Вкусвилл Бизнес» в этом помогает. «Вкусвилл Бизнес» подберет ассортимент под ваших покупателей. Подробности на сайте «Вкусвилла» в разделе «Бизнесу».
10: А у «Вкусвилл» черноголовка. ОГРН 121-7700-253-671.
11: «Бизнес ФМ». Новости. Коротко.
12: В Москве 6:58, студия Олеся Потапова. Президент Владимир Путин назвал Минск возможным местом проведения российско-украинских переговоров, если до них дойдет дело. Можно использовать белорусские возможности, сказал Путин в интервью журналисту «Вести» Павлу Зарубину. По словам президента, Лукашенко готов всячески поддерживать все, что направлено на решение спорных вопросов мирными средствами. Путин напомнил, что российско-украинские переговоры 2022 года начинались именно в Минске, там же были заключены Минские соглашения от 2014 года. Все округа Херсонской области полностью или частично обесточены. Энергетические аварийные службы работают на месте, сообщил губернатор региона Владимир Сальдо. В компании «Херсонэнерго» уточнили, что электричества нет в 14 округах в связи с технологическим нарушением в энергосистеме Запорожской области. Лидер КНР Си Цзиньпин провел встречу с президентом Беларуси Александром Лукашенко в Пекине. Накануне белорусский президент вылетел в большое азиатское турне, сообщал провластный телеграм-канал «Полпирова». Лукашенко планирует посетить 3 страны. Фильм «Майк» Майкл о жизни и творчестве поп-певца Майкла Джексона стал самым кассовым биографическим проектом в истории. По итогам мирового проката он собрал 977 миллионов долларов, обойдя Оппенгеймера Кристофера Нолана. Картина также возглавила категорию музыкальных байопиков, превзойдя «Богемскую рапсодию», пишет Variety. Майкл также стал и лидером российского кинопроката, собрав за минувший уикенд 140 миллионов рублей, пишет портал Кинобизнес.ком. Новости на Бизнес FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
11: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
13: 7 утра в российской столице, в студии Игорь Ломакин. Здравствуйте. Рост производства топлива выше июньских показателей ожидается в июле. НПЗ работают на полную мощность, на рынок выведены запасы, заявил Владимир Путин. Он накануне провел совещание по ситуации на топливном рынке и допустил среди возможных мер полный запрет на экспорт дизеля. Позднее президент дал интервью Павлу Зарубину, в котором заявил, что удары по энергетической инфраструктуре создают проблемы. Есть определенный дефицит, но он не критический. А Путин заверил, что подробности Крыма в топливе будут обеспечены. Также президент подробно рассказал о ходе СВО и о том, что если дело когда-то дойдет до переговоров, для них можно будет использовать Минск. Несколько полигонов для строительных отходов закрылись в Подмосковье. Об этом Бизнес ФМ заявили перевозчики мусора. Они не знают, куда теперь девать отходы. Об этом наша рубрика «Бизнес говорит». Владимир Путин провел совещание по ситуации с топливом на внутреннем рынке. По его словам, крупнейшие НПЗ работают на полную мощность, задействованы и средние предприятия. Ремонты перенесены на более поздние сроки, поэтому в июле ожидается рост производства топлива выше июньского уровня. Президент поблагодарил частные компании за оперативность и надежность. На рынок уже выведены накопленные запасы. Их объемы сейчас составляют 1,7 миллиона тонн, что почти на уровне прошлого года. Снижение всего на 4%. Для защиты внутреннего рынка уже введен полный запрет на экспорт бензина и авиакеросина. Также обсуждается возможность полного запрета на экспорт дизеля. Владимир Путин подчеркнул, что важно не допустить перегибов, чтобы не создать искусственный переизбыток.
14: В интересах отечественных потребителей временно введен полный запрет на экспорт бензина и авиакеросина. Рассматривается необходимость введения полного запрета на экспорт и дизельного топлива. Я знаю, что сейчас мы будем обсуждать, могут подниматься вопросы о возможном затоваривании, но вот мы для этого и собрались, чтобы предупредить все шаги, которые, в общем, нам не нужны. Проблемы дополнительные не нужно создавать сами себе. Но вот поэтому по этим вопросам мы поговорим. Вместе с тем, вы хорошо знаете, что проблемы и для автомобилистов, и для бизнеса сохраняются. И очереди, к сожалению, тоже на заправках есть. Ну, и нужную марку бензина не всегда сейчас можно найти. И, конечно, мы понимаем те сложности, с которыми сталкиваются сельхозпроизводители, фермерские хозяйства в летний период. Нужно приложить все усилия, чтобы для предприятий агропромышленного комплекса, безусловно, соблюдались сезонные графики поставок топлива. От этого зависит урожай. В целом, для стабилизации топливного рынка считаю необходимым принять системные меры, которые соответствуют масштабу текущих вызовов. Речь идет и о наращивании объема предложения, и о необходимости выдерживать экономически обоснованные цены на топливо. Для оперативного мониторинга ситуации правительством создан специальный штаб, который работает в круглосуточном режиме. Также совместно с нефтяными компаниями подготовлены дополнительные предложения по обеспечению топливом внутреннего рынка.
13: Россия рассматривает возможность начать импорт топлива, чтобы стабилизировать рынок. Об этом заявил вице-премьер Александр Новак. Также он сообщил, что власти на 3 месяца снизили норматив продажи бензина на бирже с 15% до 10%. Это одна из антикризисных мер. Также Россия подала заявку в ЕАЭС на продление нулевой импортной пошлины на бензин до конца года. Льготная пошлина пока действует до 1 июля. Как снижение биржевого норматива поможет оптимизировать логистику? Не приведет ли это к росту оптовых цен? И удастся ли предложенными мерами разрешить сложившуюся ситуацию на рынке топлива, комментирует ведущий эксперт финансового университета и фонда нацэнергобезопасности Игорь Юшков.
15: Тут, конечно, риск роста оптовых цен именно на бирже, он есть, безусловно, меньше продаж, может быть, выше цена, потому что конкуренция все равно остается, и со стороны независимых АЗС спрос для биржи высокий, они, наверное, наиболее пострадавшая сторона теперь. Но логика в этом решении, наверное, в том, что мы на время уходим в некое ручное управление, и ранее эта мера объяснялась так, что, мол, вот эти 5% сэкономленных, не проданных через биржу нефтепродуктов от уровня производства, по сути, в ручном режиме будут направляться туда, где наибольший дефицит возникает. То есть это некий маневровый резерв теперь правительства, который вместе с региональными властями и компаниями будет определять, где больше всего риск дефицита, туда и будет направляться дополнительное топливо. Но, конечно, от этого пострадают независимые АЗС, им еще сложнее будет купить топливо, еще сложнее его получить, поэтому их объемы продаж сократятся, и это может привести к тому, что и розничные цены могут тоже подняться. А в какой логике? Что на ограниченный объем ресурса будет больше конкуренции. И мы уже видим, что ФАС начало там расследование в отношении двух сетей в столичном регионе, которые буквально 20 рублей на каждый литр подняли цены. Говоря о том, что они так купили вот на бирже, или там купили у Белоруссии и так далее. Поэтому скорее тут выбор между риском повышения цен и риском дефицита сделано в пользу нейтрализации дефицита.
1: Если оценивать вот этот комплекс мер, насколько он эффективен на ближайший период?
15: Ну, я думаю, что с точки зрения перехода к такому ручному управлению, это вполне оправданные меры, но в долгосрочной перспективе как раз, может быть, наоборот, будет логично увеличить долю продаж на бирже и бензина, и дизеля для того, чтобы создать там ликвидный рынок, реальную конкуренцию, чтобы даже сети АЗС вертикально интегрированных компаний были вынуждены приобретать топливо через биржу, и тогда цена снизится. Но сейчас, в любом случае, какую-то там не поставь, все равно общий дефицит на внутреннем рынке, он все ближе, скажем так, и в этом плане сейчас гасят тот пожар, который возник. То есть нужно сначала обеспечить всех хотя бы минимальным объемом топлива, а потом уже возвращаться к биржевым реформам, которые скорее про цены, чем про объемы.
13: Это был Игорь Юшков, ведущий эксперт финансового университета и фонда нации энергобезопасности. С ним беседовала Ольга Кокорекина. Ну вот, кстати, сейчас открылся российский фондовый рынок на утренней сессии. Прибавка в моменте составляла 0,6%. И в лидерах бумаги нефтяных российских компаний. В Московской области закрылись несколько полигонов для строительных отходов. Об этом бизнес-ФМ заявили перевозчики мусора, которые теперь не знают, куда девать отходы. Они просили не называть их в эфире. Площадки не прошли проверки, там нашли нарушения. Следом часть перегрузочных станций прекратила работу, а часть повысила тарифы. Перевозчики мусора не могут исполнять контракты. Мы узнали причины закрытия. У МинЭК Московской области продолжит Евгений Перельчук.
16: Бизнес говорит.
17: В нашу редакцию обратился перевозчик строительных отходов по Москве и области и прислал целый список полигонов, закрытых в начале лета. Это площадки, например, в Сергиево-Посадском и Дмитровском округах, в Солнечногорском и Равенском районах, у Краснозаводска и Старой Купавны. По словам перевозчика, следом за полигонами по цепочке остановили работу перегрузочной станции. Часть прекратила принимать мусор, часть повысила цены на треть. Да и то принимает только ограниченный объем. А сейчас высокий сезон, у многих стройки, дачи, ремонты. Действующие контракты исполнять нет возможности. Новые клиенты, желающие куда-то деть мусор, все прибывают. Претензия перевозчика в том, что полигоны закрыли одномоментно и очень не вовремя. Мы опросили других участников рынка, чтобы выяснить, в чем дело. Все были готовы говорить только анонимно. Один из наших собеседников, назовем его Дмитрием, удивился, что к нам обратился некий перевозчик отходов. По его словам, на рынке уже давно нет частных компаний и остались только государственные операторы. А проблема с полигонами его не удивила.
18: Уже давным-давно у нас существует институт региональных операторов. И только они имеют право вывозить мусор. Соответственно, про каких пострадавших, у кого какой-то бизнес. Весь бизнес отняли у всех еще 5 лет назад. Полигонов для промышленных отходов было по пальцам посчитать, и вообще их даже в Московской области их не было. Были полигоны ТБО, на которые возили строительные отходы. Есть региональные операторы. Это их проблема, их бизнес. Они за это боролись, они за это перестраивали весь мусорный рынок, все законы переписывали, все под себя. А этих региональных операторов меньше, чем пальцев одной руки. Это, по сути, монополисты. Ну, им-то жаловаться чего? За что боролись, то и имеют.
17: Мы обратились в Минэкологии по Московской области. Там заявили, что полигоны остановили работу из-за выявленных нарушений порядка обращений с отходами и с грунтом. Сроки открытия там не назвали. Отметили, что сначала надо устранить нарушения и предоставить документы. По поводу летнего сезона в Минэкологии заявили, что проверяют объекты регулярно, и инспекция не зависит от времени года. Участники рынка опрессовали нам ситуацию так. Реформа ТКО 7-летней давности привела к тому, что в каждом регионе появились единые операторы по вывозу отходов. Фактически они стали монополистами. В Москве это были госкомпании, а в Московской области и в других регионах – частники. Потом региональные операторы наняли себе субподрядчиков из числа тех компаний, которые уже работали в этом рынке, но оказались вытеснены реформой. Вот и получилось так, что на рынке до сих пор есть частные перевозчики строительного мусора. Один из собеседников из числа глав компаний, назовем его Михаил, отметил, что реформа перестроила и других участников рынка переработки мусора, и не самым лучшим образом.
0: Каждый хозяин полигона или мусоросжигательного завода стал хозяином полноценным, плохо управляемым. Средств в бюджете столько заложено быть не могло на работу этих же мощностей и заводов, которые оставались. Были вынуждены они значительно увеличить стоимость по вывозу. Ясно, что все это легло на население. Российский экологический оператор и операторы, как таковые, они не смогли справиться с их объемами. Выкидывают, и все. Контейнеры все открытые. Никто за ними не смотрит, ничто не запирается. На Западе попробуйте, бросьте что-нибудь. Кто выбросил, тоже никто не знает. И поэтому перенакопление стало массовым. Пришли к тому, к чему пришли. Места, куда можно сейчас это захоронить, там на месте, там подняли цены. И они тоже правы по-своему. Потому что у них нет возможности удовлетворить массовый такой спрос.
17: В компании «Эколайн» нам подтвердили, что строительные отходы сегодня вывозят специализированные организации с лицензией на полигоны, курируемые Минэкологии. В «Эколайн», например, занимаются только твердыми коммунальными отходами и не возят строительный мусор. По словам председателя Жилищного союза Москвы, юриста Константина Крохина, из-за найма региональными операторами субподрядчиков возникла финансовая прокладка. Тариф по Москве вырос в 4 раза. Говорили, что деньги пойдут на создание новых мощностей по сортировке, переработке и утилизации. Не получилось, говорит Константин Крохин.
19: Как вы знаете, из 25 обещанных заводов были построены только полтора. Один открыт, второй обещают открыть в конце года. Почему сегодня закрылись полигоны? Потому что вся эта реформа была чисто финансовой операцией. Реальной мощности не создавали, вывозили.

0: с прокурором и с правоохранительными органами.
1: В Минэкологии Бизнес ФМ заявили, что мощности подмосковных объектов приема и переработки строительных отходов позволяют принять весь объем мусора. Всего на территории области открыто почти сотня таких площадок. Посмотреть весь список можно на сайте министерства. Евгений Перельчук, Алексей Шевцов, Бизнес ФМ.
2: Реклама. Альфа-инвестиции – это к деньгам. Получите 30% годовых гарантированно. Откройте счет в Альфа-банке до 30 июня и инвестируйте не просто выгодно, Альфа-выгодно. Подробности на сайте альфа-банк.ру, АО «Альфа-банк».
3: Все говорят о новой «Волге». Предлагаем не просто поговорить, а увидеть все своими глазами. Старт продаж бренда «Волга» в Нижнем Новгороде. Дилерский центр «Волга Агат» по адресу Комсомольское шоссе 7В уже открыл свои двери. Приезжайте на тест-драйв и оцените все возможности новых моделей. Подробности по номеру 8 831 260 или на сайте agat.rf.
4: Агат. Покупай выгодно.
5: Возрастное ограничение 6+.
6: Телефон рекламной службы Business FM в Нижнем Новгороде 280-82-42.
7: Реклама – наша профессия. Нарисуйте на страницах блокнота персонажа в разных позах и быстро пролистайте. Вы получите прием «Флипбук». Им воспользовалось бразильское рекламное агентство, взяв вместо бумаги 600 воздушных шаров, выстроенных в ряд. Осталось только оживить картинку. Камеру установили на тележку, а к объективу прикрепили иголку. Шары лопались, картинка менялась. Через минуту необычный ролик был готов.
8: Реклама. Наша профессия. Приемника нет, а радио есть. Чтобы слушать нас в телефоне, рекомендуем приложение «Радио Плеер». И новое приложение от Яндекса «Яндекс.Радио». Оба в белых списках. А для тех, кому удобнее включать в смартфоне, одним касанием приложение «Бизнес FM». Там, где бизнес говорит и кто надо, услышит.
6: В эфире «Радио не на словах, а на деле».
9: Вы слушаете радиоканал «Бизнес FM Нижний Новгород». Зарегистрированное управление Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Приволжскому федеральному округу 29 сентября 2021 года. Свидетельство о регистрации Н-номер ТУ-52-01-334. Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет.
6: Бизнес FM Нижний Новгород. Новости. Коротко.
10: Здравствуйте. В студии Юлия Лудникова. Нижегородские малые технологические компании могут претендовать на гранты до 30 миллионов рублей в рамках конкурса развития ИИ от Фонда содействия инновациям. Гранты предоставят на проекты в области компьютерного зрения, синтеза речи, интеллектуальных систем поддержки принятия решений, а также разработки фундаментальных языковых и мультимодальных моделей. Обязательным условием участия является внебюджетное софинансирование в размере не менее 20% от суммы гранта. Срок реализации проектов составляет 12 или 18 месяцев. Заявки принимаются до 20 июля на официальном портале Фонда содействия инновациям. К участию допустят малые предприятия, состоящие в едином реестре субъектов МСП. При оценке заявок эксперты отдадут приоритет компаниям, имеющим статус малой технологической компании. Нижегородская мэрия объявила повторную закупку 122 единиц коммунальной техники. Начальная цена не изменилась и составляет почти 1,3 миллиарда рублей. Первый аукцион КУЕ объявил в конце мая. На него поступила одна заявка, но комиссия нашла в ней несоответствие требованиям. Новый аукцион назначен на 14 июля. Поставить технику необходимо до 30 сентября. Правительство одобрило проект о принципе «бери или плати». Норма позволит бизнесу заранее прописывать в договорах компенсацию за отказ от сделки, пишут ведомости. Если одна из сторон решит отказаться от исполнения договора, ей придется заплатить заранее согласованную сумму. В Минэкономразвитии объяснили, что поправка защитит поставщиков, которые уже вложили деньги в производство товара под конкретный заказ, но столкнулись с отказом клиента на последнем этапе. В Нижнем Новгороде завершили восстановление исторического здания на улице Большой Печерской, 54, дома Самгина. Оно восстановлено по историческим фотографиям и сохранившимся чертежам. По словам губернатора Глеба Никитина, этим зданием, которое стояло полуразрушенным, занимались с 2018 года. Заказчиком восстановления выступало казенное предприятие «Рекнедвижимость». Дом теперь числится как предприятие

0: общепита, на нем уже появилась вывеска ресторана быстрого питания. И в продолжении темы, компания «Корона» стала новым владельцем объекта культурного наследия регионального значения «Дом Маклакова» в Павлове и планирует восстановить здание, рассматривая его использование под туристическую инфраструктуру, сообщил замгубернатор Егор Поляков. По его данным, компания приобрела здание по начальной цене почти за 11 миллионов рублей. Дом Маклакова был построен в начале 20 века. Восстановление памятника архитектуры может стать частью развития туристической инфраструктуры в городе и вовлечения в оборот исторической недвижимости в центре Павлова. В Нижегородской области наблюдается высокий спрос на повторную вакцинацию против дифтерии и столбняка. Так, в прошлом году почти 274 тысячи нижегородцев ревакцинировались от дифтерии, на 14 тысяч больше человек, чем годом ранее. Повторные прививки от столбняка сделали 273 тысячи жителей региона. Также востребована вакцинация против туберкулеза. По коклюшу наметился спад. Кроме того, стали реже делать прививки от эпидемического паротита, краснухи и кори. Открытие новой ледовой арены на Стрелке в Нижнем Новгороде состоится после инспекции объекта со стороны континентальной хоккейной лиги, сообщили в Министерстве спорта региона. Дата проверки концепции открытия сейчас находится в проработке. Ведомство уточнили, что решение о проведении официальных матчей хоккейного клуба «Торпедо» на новой площадке примут после полной сдачи арены в эксплуатацию и прохождения всех необходимых инспекций. Напомню, ледовый дворец получил официальное название «Волга-арена». На текущий момент строительные работы завершены. Ранее сообщалось, что этим летом на обновленной арене пройдут тестовые матчи, а осенью хоккейный клуб «Торпедо» начнет на ней новый сезон. Развитие событий на Business FM Нижний Новгород. Держитесь курса.
1: Спонсор программы ООО «М-Запад».
2: В «Экспокар» на Ларина 28Б все сложится с новым кроссовером Tenet T4L. От будничных маршрутов до семейных поездок за город. Просторный салон, увеличенный багажник, надежный и экономичный двигатель. Новый Tenet T4L от 2 миллионов 159 тысяч рублей. Уже в продаже в «Экспокар» на Ларина 28Б. Ждем вас в «Экспокар» на Ларина 28Б.
3: Цена спешит приветственной. Выгода действительно на модель Tenet T4L. Комплектация «Актив» 2026 года выпуска. Подробности в автосалоне «Экспокар».
4: Погода.
5: По информации Яндекс.Погоды, сегодня днем в Нижнем Новгороде будет облачно и плюс 24 градуса. Вечером плюс 21, ночью температура опустится до плюс 15.
4: Валюта.
5: На 26 июня Центробанк России установил следующие курсы валют. Доллар США 77 рублей 6 копеек, евро 87 рублей 40 копеек, курс китайского юаня 11 рублей 34 копейки. Держитесь курса.
4: Компании и корпорации.
0: Нижегородский Минпром рассказал, кому субсидирует затраты на приобретение нового российского оборудования. По итогам конкурса компенсацию получат 18 компаний региона. Общий объем поддержки превысит 116 миллионов рублей. Субсидии составляют до 50% стоимости оборудования, но не более 15 миллионов рублей на одно предприятие. Претендовать на компенсацию могли компании, зарегистрированные в регионе и работающие в обрабатывающей промышленности. Учитывались затраты по договорам купли-продажи, заключенным в 2023-2026 годах. Основное условие – оборудование должно быть включено в реестр российской промышленной продукции. В число покупателей вошли предприятия металлургии, целлюлозно-бумажной, электротехнической, химической промышленности, авиастроение, машиностроение, приборостроение, автомобилестроение, а также производители автокомпонентов, гидравлических систем и стройматериалов. В этом году объем поддержки вырос более чем на треть по сравнению с прошлым годом. Акционеры «Сургутнефтегаза» утвердили дивиденды за прошлый год. Держатели бумаг получат по 85 копеек на каждую обыкновенную и привилегированную акцию. Право на получение выплат дадут акционерам, которые будут в реестре на 16 июля. На дивиденды компания направит почти 37 миллиардов рублей. При этом по итогам прошлого года «Сургутнефтегаз» отчитался об убытке в 251 миллиард рублей. Две котельные в Заволжье отключают от газоснабжения за долги. Ввиду этого часть города останется без горячей воды. Также под угрозой может оказаться отопительный сезон для всего Заволжья, сообщили в администрации Городецкого округа. Тепловодоканал получил уведомление от «Газпром». Задолженность предприятия превысила 100 миллионов рублей и возникла из-за долгов населения по оплате коммунальных услуг. К решению проблемы подключилась окружная администрация, ведутся переговоры. Администрация округа и тепловодоканал призывают жителей города, имеющих долги по оплате коммунальных услуг, в кратчайшие сроки погасить имеющиеся задолженности. Нижегородская особая экономическая зона «Кулибин» подтвердила статус одной из самых клиентоориентированных индустриальных площадок России и сохранила за собой место в топ-3 по этому показателю. Всего на сайте рейтинга представлена информация о топ-50 индустриальных площадок страны. По итогам оценки экспертов, у «Кулибин» суммарно 94 балла из 100 возможных. Преференциальные условия особой экономической зоны снижают для ее резидентов налоговые ставки на прибыль с 25 до 2% в первые 5 лет с момента получения первой прибыли, до 5% в следующие 5 лет и 14,5% в последующем, а также устанавливают нулевые ставки по налогам на имущество, землю и транспортный налог. Напомню, сегодня особая экономическая зона расположена на территории Дзержинска, занимает площадь более 700 гектаров и включает государственную площадку, а также частные площадки компании «Пластик», «АК Полимер» и «Синтез АК». Частные площадки уже обеспечены готовой инфраструктурой. Если вам есть что рассказать о своем бизнесе, обращайтесь в редакцию Нижегородского бизнеса ФМ. Держитесь курса.
6: Вы слушаете «Бизнес ФМ Москва». Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет. Через век. Главные капиталы России. Николай Александрович Второв. Состояние более 100 миллионов рублей. Самый богатый человек дореволюционной России. Про его деловую хватку ходили легенды. А первой сделкой была авантюра по продаже купцу Варфоломееву прав на несуществующую дорогу Томск-Новосибирск за 135 тысяч рублей. Дело было в 1856 году. Юному мошеннику на тот момент было 15 лет. В наказание отец, иркутский купец первой гильдии Александр Федорович Второв, решил проучить сына и сослал его в Томск развивать бизнес. К концу 19 века товарищество на паях А.Ф. Второв вело торговлю текстилем, чаем, занималось поставкой в казну материалов, необходимых для производства пороха, и владело городской недвижимостью в 11 городах Сибири и Урала. В 97 году Николай Александрович перебрался в Москву. Больше всего он интересовался добычей золота и нефти. С начала нового века он начал свой путь золотопромышленника, выкупив паи в Николо-Сергиевской золотопромышленной компании и Нининском золотопромышленном товариществе «Артемьев и Ко». В 1907 году он стал коммерческим директором Серпуховской мануфактуры, одной из крупнейших в стране, состоявшей из 4 ткацких фабрик и множества разнородных заводов, среди которых были кирпичный и литейный. В 1911-м умер Второв отец, и большую часть его состояния получил Николай. Это около 150 розничных магазинов, паи во многих крупных мануфактурах, текстильные и химические предприятия, а также различные трактиры и гостиницы. В 1912 году Николай Александрович начал свой первый крупный самостоятельный проект – строительство комплекса зданий «Деловой двор» в Москве. Следующее дело Второго – текстильный трест, в который вошла, например, купленная бизнесменом Даниловская мануфактура. Практически сразу после начала Первой мировой российская армия столкнулась с недостатком боеприпасов, и главное артиллерийское управление страны создало организацию по изготовлению снарядов французского образца. Второву была предоставлена фабрика, которой достроили 2 снаряжательных завода и мастерские. Николай Александрович объединил военно-промышленные предприятия и часть текстильного бизнеса в акционерное общество «Поставщик». И, стараясь заместить импорт отечественной продукции, где только возможно, параллельно создал российское акционерное общество химической промышленности «Русско-Краска». В 1916 году Второв приобрел «Юнкерсбанк» с капиталом в 30 миллионов рублей и переименовал его в «Московский промышленный банк». С помощью этого учреждения приобретались металлургические, цементные и химические заводы, а также развивались предприятия, направленные на военное снабжение. Ко времени прихода к власти большевиков Николай Второв владел крупнейшей в России бизнес-империей. Вместе с Рябушинским он создал автомобильное московское общество, после революции преобразованное в ЗИЛ. Фронт требовал колоссальные объемы стали, и Второв в короткие сроки сумел наладить производство на основанном им заводе «Электросталь». Своей империей он управлял из особняка в Москве в Спасо-Песковском переулке. Сегодня этот дом арендуется правительством США как резиденция посла Соединенных Штатов в России и известен в народе как «Спасо-хаус». Советская власть предприятия Второго не трогала из-за их стратегической ценности. В мае 1918 года 52-летний промышленник был убит в своем рабочем кабинете. По Москве ходили слухи, что его застрелил агент большевиков, хотя тем вряд ли в тот момент была нужна смерть Николая Александровича. По другой версии, убийца, красноармеец и студент из Сибири по фамилии Гудков, был незаконным сыном Второва, родом из Томска. Как сообщали газеты, Гудков просил у Второва денег на продолжение учебы. Тот обещал, что поможет не только закончить среднее, но и получить высшее образование. Однако студент потребовал просто дать ему 20 тысяч здесь и сейчас. Получив отказ, он достал револьвер. Второв бросился на него, пытаясь обезоружить, но тот успел смертельно его ранить. Обливаясь кровью, Николай Александрович дошел до прихожей и сказал попавшейся на глаза служащей: «Дуняша, не ходи туда, там стреляют». Это были его последние слова. Убийцу заперли в кабинете. Поняв, что ему не скрыться, Гудков выстрелил себе в висок. Промышленника провожала вся Москва. Вероятно, в первый и последний раз при советской власти в одной колонне шли рабочие, оставшиеся представители буржуазии и красные комиссары. Похоронная процессия растянулась более чем на версту. Одни венки заняли 9 колесниц, а рабочие несли венок с надписью «Великому организатору промышленности». Предприятие Второго национализировали уже после его смерти в 1918-19 годах.
7: Через век. Главные капиталы России. На Бизнес FM.
8: Бизнес FM Москва. Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет.

0: Бизнес FM. Новости. Коротко.
1: В Москве 7 часов 28 минут. Студия Олеся Потапова. Некоторые АЗС в Новосибирской области приостановили продажу топлива физлицам. Сейчас отрабатывается заправка по долгосрочным контрактам, муниципальным и госзаказам, заявили в правительстве региона. При этом там отметили, что в целом по городу заправиться можно, никаких проблем нет. Губернатор Андрей Травников отметил, что необходимо в ручном режиме помочь малым сетям АЗС восстановить поставки. Целью действий российских военных на Сумском и Волчанском направлениях является создание зоны безопасности вдоль российских границ, заявил президент Владимир Путин. По словам главы государства, эта задача была поставлена после вторжения ВСУ в Курскую область и атак на российское приграничье. До Сум российским войскам осталось где-то 10,5 километров, заявил президент, а продвижение в этом направлении идет активно. В то же время глава государства подчеркнул, что у Москвы нет каких-то политических планов в отношении Сумской области. Будем ориентироваться на предложение Минобороны и Генштаба, заявил Путин. Ракета Falcon компании SpaceX вывела на орбиту 7-тонный спутник цифрового радиовещания Sirius SXM-11. Запуск был произведен с базы американских космических сил на мысе Канаверал. Спутник выведен на орбиту примерно через полчаса. Его срок службы рассчитан на 15 лет. Аппарат дополнит группировку спутников Sirius XM и станет 8-м по счету. Новости на Business FM. Каждые 15 минут держитесь курса.
0: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
2: 7:30 в Москве. В студии Игорь Ломакин. Здравствуйте. Украинским гражданам не будут давать убежище в ЕС, если они не подтвердят, что покинули свою страну законно. По данным прессы, идея сейчас обсуждается в Брюсселе. О том, что стоит за инициативой и какими могут быть последствия, через минуту Георгий Буфт. Си Цзиньпин принял свою резиденцию Александра Лукашенко. Сообщили час назад китайские СМИ. Подробности не приводятся. Напомню, что в Китай лидер Беларуси отправился после переговоров с Владимиром Путиным на Валдае. Итоги этих контактов не освещались. Решим проблему с долгами. Предложения по сопровождению процедуры личного банкротства продолжают появляться на рынке. Консультанты обещают новую счастливую жизнь и даже готовы оказывать услугу в рассрочку. Что эти фирмы на самом деле советуют и не доведут ли клиента до реальных проблем с законом? Все подробности в ближайшие минуты. Без брони от мобилизации для украинцев не будет убежища в Европе. В ЕС готовится отказывать во временной защите украинским мужчинам, которые не могут подтвердить законность своего выезда с Украины. Об этом пишут украинские СМИ со ссылкой на источники в Брюсселе. Предварительное решение уже принято. При подаче заявления на временную защиту мужчины в возрасте от 23 до 60 лет должны будут документально подтвердить законность своего выезда, то есть предоставить справку об освобождении от воинской обязанности или бронирования. Ограничения коснутся также мужчин младше 23 лет и женщин-добровольцев, служащих ВСУ до момента их увольнения из армии. Состоится ли официальное решение, комментирует Георгий Буфт.
3: Отказ в получении временной защиты в Евросоюзе не будет подразумевать депортацию. Речь о том, чтобы захлопнуть дверь перед теми, кто еще только собирается уехать. Сам механизм временной защиты был активирован в марте 22-го. И в отличие от стандартной процедуры предоставления убежища, которая может занимать месяцы, временная защита давала украинцам немедленный доступ к виду на жительство, право на работу, медпомощи, соцвыплатам и образованию. Теперь механизм продлен до марта 27-го. Статусом временной защиты в странах ЕС пользуются около 4,3 миллиона украинцев. Из них 43% совершеннолетние женщины, больше четверти совершеннолетние мужчины, остальные дети. За год число мужчин со статусом временной защиты в возрасте 18-64 лет выросло на 15%. И тройка лидеров по их концентрации – это Германия, Польша и Чехия. А наиболее стремительный прирост зафиксирован как раз в Дании. Почти плюс 80% за год. После чего Копенгаген калитку и прикрыл. Оправдывая предложение ограничить въезд потенциально потенциальным военнослужащим, еврокомиссар по вопросам миграции Магнус Брунер заявил, что об этом Брюссель просил Киев, а именно прекратить фактическую поддержку уклонения от мобилизации. Но изменения коснутся только новых заявителей. Те, кто уже имеет статус временной защиты, это более 1 миллиона мужчин, его сохранят. Еврокомиссия также призывает страны-члены расширить возможности для перевода украинцев на долгосрочные виды на жительство, параллельно разрабатывая программы добровольного возвращения на родину. Жесткую позицию заняла Германия, на которую приходится почти треть всей украинской диаспоры в ЕС. Канцлер Мерц настаивает, что украинские мужчины призывного возраста должны служить своей стране. Еще более откровенен министр по делам миграции Швеции Юхан Форсел. Конфликт должен завершиться победой Украины, поэтому принципиально важно, чтобы больше мужчин оставались на Украине и участвовали в боевых действиях. Польша и Австрия придерживаются схожей позиции. Власти Польши уже работают по двум направлениям. На уровне ЕС Варшава поддерживает ограничения для призывников, а в самой Польше уже принят закон, отменяющий большинство льгот для украинцев. Власти также стали значительно чаще отказывать в статусе временной защиты как новым заявителям, так и тем, кто долго отсутствовал в стране. В Чехии, занимающей 3-е место по числу принятых украинцев, также готовится закон, ужесточающий для них условия пребывания. Теперь претенденты на гуманитарное пособие обязаны работать по найму, заниматься бизнесом или состоять на учете в службе занятости. Обязательно присутствие в Чехии не менее 16 дней в месяце. И временная защита будет аннулирована при нахождении за пределами Шенгена более месяца подряд. Ну и дальше всех пошла Дания, которая прекратила давать убежище мужчинам в возрасте от 23 до 60 лет, подлежащим воинскому учету. Также рассматривается и полная приостановка временной защиты для всех вновь прибывающих из 14 регионов Украины, которые меньше пострадали от военных действий. В самой Украине, впрочем, многие сомневаются, что новые меры приведут к массовому пополнению рядов ВСУ. Люди просто переедут в те страны, где ограничения мягче. И часть мужчин уже перебирается в Испанию, Португалию или Италию. Также, по данным украинских СМИ, ссылающихся на источники в Брюсселе, шансы получить убежище по стандартной процедуре сохраняются довольно высокими у тех, кто самовольно оставил часть или считается уклонистом. Такой вот парадокс. Человек, преследуемый на родине даже за дезертирство или уклонение, может претендовать на статус беженца. А тот, кто даже еще уклониться не пытался и не успел, а просто уехал без разрешения, оказывается под ограничениями. Насколько новые правила могут укрепить ВСУ? Призывной возраст установлен от 25 лет, так что число потенциально годных к призыву без учета медицинских и иных ограничений может за границей составлять 700-850 тысяч человек. Но поскольку новые правила коснутся только будущих заявителей, то реальные цифры призыва ВСУ могут оказаться в разы меньше или вообще около нулевой. Даже в случае прекращения выдачи временной защиты гражданин Украины может воспользоваться другими видами на жительство или стать нелегалом. Ну и, наконец, никуда не делась проблема мотивации. Мужчина, вернувшийся на Украину под давлением, совсем не обязательно становится мотивированным солдатом. Чем дольше люди живут за рубежом, тем больше интегрируются в местную среду и тем ниже их готовность вернуться добровольно. И тем более спорна эффективность принудительного их возвращения. К тому же многие страны ЕС сами не заинтересованы в оттоке дешевой относительно квалифицированной рабочей силы в лице украинцев. Так, в Польше украинские работники, по данным Блумберга, составляют около 1/3 персонала строительных и транспортных компаний. Их массовый отток вызвал бы серьезные экономические последствия. Впрочем, предложение Еврокомиссии еще должно быть одобрено квалифицированным большинством в Совете ЕС, это минимум 15 из 27 стран. В любом случае, настрой на продолжение войны силами Украины сохранится.
2: Это был Георгий Бовт, телеграм-канал «Бовт знает». Внешние раздолжнители. В чем смысл проблемы, что граждане пытаются убежать от долгов с помощью платных консультантов? Об этом напомнили на прошедшем международном юридическом форуме в Петербурге. Мы обсудили тему с юристами и депутатами и, конечно, поговорили с теми самыми раздолжнителями, попросив помочь списать долги. С подробностями Михаил Сафонов.
4: Ни в одной из контор, обещающих освободить от долгов, куда мы позвонили, чудо все-таки не обещали, но несколько советов дали. Наша легенда такая. Есть потребительский кредит в районе 500 000, еще 300 тысяч долги по картам и ипотека, в которой уже образовалась просрочка. И вроде бы зарплата в 70 тысяч рублей позволяет обслуживать обязательства, но отдавать ее банкам не хочется. Нам посоветовали скрыть доход от государства, а значит и от кредиторов.
5: Вас признают платежеспособным и обяжут данные обязательства возвращать.
6: Есть ли какие-нибудь опции, ну, фактически работать, продолжить, чтобы в мою пользу разрешилось?
5: Неофициальное трудоустройство. Это нужно поговорить с работодателем, уволиться и работать неофициально, получать доход неофициально в серую.
4: Тему раздолжнителей, то есть компаний, которые помогают провести процедуру личного банкротства, а по факту предлагают должникам уйти от ответственности, поднимали не раз. В том числе и на уровне руководства ЦБ. Сейчас на юридическом форуме в Петербурге о ней сказал начальник управления принудительного взыскания и банкротства Сбера Евгений Акимов. Он напомнил о таких конторах, где работают даже не юристы, а обычные продажники и маркетологи. Банкир рассказал, что уже есть уголовные дела против тех, кто слушается советов не платить по долгам. То есть такие люди могут стать преступниками. А одним из решений, по словам Акимова, мог бы стать реестр долговых консультантов. Арбитражный управляющий Михаил Левин об уголовных делах против должников пока не слышал. Его мнение о возможном реестре.
7: Любой реестр сам по себе не решает никакую проблему. Список сам по себе не годится как средство борьбы с чем-либо. Создали бы тогда список маркетологов, да, каких-нибудь. Такого мы не видим и даже не предлагалось. Но можно бороться правоприменительной практикой, и это уже происходит. Суды стали жестче подходить к нарушениям, к возможным умыслам на избежание исполнения обязательств.
4: Проблема действительно существует. Институт личного банкротства в России действует больше 10 лет. Процедуру все эти годы упрощали. Подать заявление можно в МФЦ. Ничего хорошего в принципе не будет. Гражданин признает, что не готов платить по долгам, но готов договариваться с кредиторами и продавать имущество. Дальше суд, а может и без него, в зависимости от суммы. Возможно, часть долга спишут. И, конечно, никаких кредитов в ближайшем будущем. Параллельно возник рынок услуг помочь сделать это под ключ. Навязчивую рекламу с предложением освободиться от обязательств по некой госпрограмме, которой, к слову, не существует, наверное, видели многие. В еще одной организации нам обещали освободить от бремени потреб кредита. Примерно в четверть от суммы долга в 500 тысяч. Причем в рассрочку.
8: Единоразовый платеж 115 тысяч, на 3 месяца по 43 можно разбить, и на 9 месяцев по 17 500. Мы идем на встречу, потому что, понятно, были бы деньги, вы бы закрывали бы свои кредиты, поэтому мы делаем рассрочку.
4: На этих цифрах мы остановили разговор. Можно предположить, что кто-то на такие условия согласится по двум причинам. Либо действительно не хотят платить банкам, либо боятся коллекторов. Эпизоды с надписями на дверях «Здесь живет должник» еще свежи в памяти. Подобное и сейчас иногда имеет место быть. О чем без подробностей нам напомнил глава Думского комитета по финансовым рынкам Анатолий Аксаков.
9: Иногда и попытки улизнуть, либо вообще физические методы взаимодействия. Это, правда, уже далеко в прошлом, но иногда такая информация поступает. Применяют, скажем так, нецивилизованные методы взаимодействия. Но в целом мы уже очень серьезно ситуацию отрегулировали.
4: И еще некоторые данные, в том числе проведенные на юридическом форуме в Петербурге. Количество личных банкротств в этом году увеличивается, но рост меньше 10%, и он замедлился. Зато в 2025-м, как в феврале писали «Известия», резко выросла просрочка по потребительским кредитам. И все тот же топ-менеджер Сбера Евгений Акимов со словами «Мы все прекрасно понимаем» заметил, что в основе лежат экономические проблемы, с которыми сталкиваются граждане. И в этом свете, наверное, неудивительно, что мы не смогли дозвониться до конторы, которая обещает не только жизнь с чистого листа без кредитов, но и разыгрывает путевки на море. А то, что нам сказал голосовой помощник в другой организации в дополнительных комментариях, не нуждается.
10: Если вы хотите начать новую счастливую жизнь без долгов, нажмите 1.
4: Михаил Сафонов, Михаил Лапушкин. Бизнес ФМ.
2: Вызывают ли солнечно-защитные кремы рак кожи? Такой вопрос вновь возник после публикации исследования британского UK Biobank с участием более 470 тысяч человек. Его авторы обнаружили связь между регулярным использованием SPF и более высоким риском меланомы и других видов рака кожи. Однако многие специалисты призывают не спешить с выводами, комментирует врач-онколог, кандидат медицинских наук Евгений Черемушкин.
11: В этом плане, понимаете, никто ничего не доказал. Австралия и Техас, там, где заболеваемость меланомы в 100 раз больше, чем в наших широтах, как раз получаете значительную пользу, используя защитный крем, закрывая кожу и вообще не приезжая туда.
12: Там может работать принцип, когда люди с очень светлой кожей, они чаще пользуются SPF и сами по себе чаще болеют меланомой?
11: Конечно, конечно. Любой из механизмов, который есть при закладке, скажем, меланоцитов, при вообще формировании кожи, множество мутаций, которые приводят там, к серодерм какие-нибудь, понимаете, и альбинизм. Все может быть причиной развития.
12: Рекомендуют средства на основе цинка.
11: Мы говорим, что этот компонент может вполне присутствовать, но говорить о том, что, ну, я не знаю даже, может быть, это просто заказное в интересах кого-то. Есть целые юридические компании, которые охотятся по всему миру за продуктом, особенно от крупных производителей, собирая негативные отзывы потребителей, чтобы сформировать коллективный иск и предъявить многомиллиардные требования.
12: Как защищаться? Какая может быть профилактика рака кожи?
11: Можно пользоваться. Вы зашли в воду, у вас нет этой защиты. То есть вам каждый раз надо использовать это, правильно? Есть разумные вещи. Утро-вечер на солнце. Можете SPF использовать после того, как закончили плавать. Все. Потому что когда у вас заходит, вы получаете прямой излучение, плюс отражен от воды.
12: Ну, а без воды вот по городу тоже.
11: А это другое дело. То есть, ну, там вы идете обычно одетый. Тот, кто любит загорать или имеет особенность кожи, им это целесообразно. Обычным здоровым людям это не столь такой, скажем, вклад в их состояние.
12: Можно перезлоупотребить SPF средствами?
11: Да нет. Нет, конечно.
2: Евгений Черемушкин, согласно исследованию Международного агентства по изучению рака 2025 года, более 80% случаев меланомы кожи в мире связаны именно с воздействием ультрафиолетового излучения.
0: Реклама.
13: Шеф, заказали еще 2 салата с баклажанами, а они закончились.
14: Не проблема. Заказываем во Вкусвилл бизнесе. Доставка бесплатная, продукты свежие и всегда найдется то, что нужно.
15: Вкусвилл бизнес позаботится о покупках, чтобы вы позаботились о гостях. Подробности на сайте Вкусвилла, раздел «Бизнесу». АО «Вкусвилл», Черноголовка, ОГРН 121-77-00-250-671.
0: Телефон рекламной службы «Бизнес FM» в Нижнем Новгороде 280-82-42.
16: Говорящие фамилии. Люди, имена которых пополнили толковый словарь. В конце 19 века ирландские крестьяне решили всем миром бороться за право свободной купли-продажи земли. И перешли от слов к делу, когда в 1880-м самые смелые из них демонстративно не вышли на сбор урожая в имении лорда Эрна, землевладельца в ирландском графстве Мейо. Чарльз Каннингем Бойкотт, с одной стороны, тоже был ирландцем, но с другой – управляющим лорда Эрна. И менеджер в душе Чарльза победил ирландца. Бойкотт ввязался в борьбу против забастовок. А бастующие, в свою очередь, начали кампанию по изоляции Бойкотта. Соседи перестали с ним разговаривать, магазины обслуживать. Никто не здоровался и не подавал руки. Компанией против Бойкотта заинтересовалась пресса. Правительство прислало полк регулярной армии для охраны специально нанятых в соседнем графстве сборщиков урожая, потратив в целом 10 раз больше, чем стоил урожай. Впоследствии бойкотирование стало стандартным методом мирного сопротивления и политического протеста в разных странах.
0: Говорящие фамилии на Business FM. Пока звучит этот текст, в мире купят 1,5 килограмма золота. Успеть за 10 секунд на Business FM. Компании и корпорации.
17: В студии Наталья Воробьева. Здравствуйте.
0: Отставки и назначения.
17: Вице-президент Apple Пол Мид, курировавший разработку гарнитуры смешанной реальности Vision Pro, покинет компанию, присоединится к OpenAI, пишет Bloomberg. Помимо Vision Pro, Мид отвечал за разработку проекта умных очков Apple, выпуск которых может состояться в 2027 году. Решение о переходе связано с масштабной реорганизацией, проводимой Джоном Тернусом, который возглавит Apple уже 1 сентября. В результате изменений ряд руководителей, ранее подчинявшихся Тернусу, напрямую должны были перейти в новую структуру. структуру управления.
16: Бизнес и власть.
17: Японский холдинг Fast Retailing, владеющий сетью Uniqlo, усилит контроль за соблюдением трудовых прав и безопасности на своих фабриках по всему миру. Их более 700 в Китае, Вьетнаме и Бангладеш. Причина – новые жесткие правила Евросоюза, которые регулируют всю цепочку поставок. В последние годы Uniqlo, как и другие гиганты вроде H&M и Adidas, не раз обвинялись в использовании принудительного труда и завышенных нормах выработки, в том числе из-за поставок хлопка из китайского Синьцзяна. Теперь компания берет ситуацию под контроль.
16: Отчеты и планы.
17: В Китае на западном искусственном острове в 2027 году откроется отель, где не будет ни одного сотрудника человека. Все функции от регистрации гостей до уборки и приготовления еды возьмут на себя роботы. В гостинице 44 премиум номера, ресторан и спортзал, объединенные единой интеллектуальной системой. Роботы на ресепшене будут понимать жесты, доставщики прокладывать оптимальные маршруты, а уборщики адаптироваться к обстановке. Уже в конце 2026 года несколько номеров можно будет протестировать. Это только первый шаг. В ближайшие 4 года на острове внедрят роботов по всему сектору услуг. Новости компании и корпораций. Держитесь курса.
2: В Москве. Чего ждать от российского рынка на новой неделе? 48 минут назад торги на московской бирже, утренние торги, открылись. Началось все с роста на 0,6%. Однако спустя 40 минут весь рост практически был растерян. Сейчас индекс Мосбиржи в плюсе на 0,03%, 2286 пунктов. Я напомню, что прошлую неделю индекс Мосбиржи все же закрыл ростом в 1,5% и добрался до отметки 2286 пунктов. А вот рубль все серьезно подешевел, курс юаня подрос по итогам пятницы почти на 3%, на 11,49. Такой был биржевой курс. Ну и Банк России поднял официальный доллар почти на 1,5 рубля, до 77,06. Чего ждать от новой недели, говорит инвестстратег УКАРИ Капитал Сергей Суверов.
18: За последнюю неделю и рубль, и цены на нефть достаточно сильно упали. Рубль опускался до 79 рублей за доллар, а цены на нефть примерно до 72 долларов за баррель. Это было связано с заключением перемирия между США и Ираном на Ближнем Востоке. Но в последнее время ситуация на Ближнем Востоке опять немножко эскалировалась. Это может привести к отскоку вверх цен на нефть до 75 долларов за баррель и может привести к небольшому укрепление рубля примерно до 77 рублей за доллар. Но это краткосрочная реакция. В более долгосрочном плане, если все-таки перемирие закрепится на Ближнем Востоке, то и рубль, и нефть продолжат падать. Не исключено, что уже в ближайшие недели рубль может подешеветь ниже 80 рублей за доллар, так как дисконт на российскую нефть расширился, и он составляет больше 20 долларов за баррель, поэтому российская нефть торгуется чуть выше 50 долларов за баррель. Очень низко, это снижает предложение валюты, что может ускорить темпы девальвации. Но в ближайшее время все-таки не исключено отскок. Что касается российского фондового рынка, то акции снижаются уже 16 недель подряд, а многие бумаги сильно перепроданы, и поэтому в некоторых бумагах может быть отскок. Но в целом перспективы рынка по-прежнему достаточно пессимистичные. Ситуация вокруг конфликта на Украине ухудшается. Кроме того, растет дефицит бюджета. Поэтому не исключено взимание налога на сверхприбыль, на прибыльные компании, что также может негативно повлиять на расклад сил на российском фондовом рынке.
2: Сергей Суверов, УКАРИ Капитал. Рубль будет ослабевать из-за действия Минфина и снижения нефтяных цен. Золото находится под давлением из-за ставок и спроса на облигации. А рынок акций попробует закрепиться на уровне 2400, чему помогут дивиденды и статистика по инфляции в среду. Говорит начальник аналитического отдела инвесткомпании Рекомтраста Олег Абелев.
19: Рубль начал ослабевать по причине того, что наконец-то стала абсорбироваться Минфином валютная ликвидность. Плюс после локального замерения на Ближнем Востоке, снижения градуса конфликта, цены на нефть на мировых рынках стали снижаться. И это повлекло за собой еще и желание многих участников рынка активно на этом заработать. То, что валюта стала более медленно притекать иностранная на российский рынок, вот плавно сейчас слагом наслаивается на операции Минфина. валютные. Ну, естественно, это ведет к плавному уменьшению количества долларов в денежной массе и к ослаблению рубля. Поэтому на этой неделе, скорее всего, мы такие же тренды и продолжим ждать. Что касается истории с ценами на нефть, то тут, скорее всего, пока мы увидим боковик, я думаю, что больших поползновений на рынке не будет. Мы видим постоянные угрозы перекрытия Ормузского пролива, снова видим авиаудары со стороны Соединенных Штатов. И говорить, что есть какие-то предпосылки для снижения цен на нефть в долгу, пока точно не стоит. Поэтому, скорее всего, нефть не будет сильно реагировать. Рынок драгметаллов также будет находиться под воздействием давления решения ЦБ по повышению ставок и роста спроса на гособлигации, на резервные валюты в ущерб, соответственно, драгметаллам и золоту. Поэтому это будет сдерживать рост цен на золото. Ну и российский индекс, я думаю, что на этой неделе будет пытаться все-таки закрепиться выше уровня 2400. Ждем данных в среду по инфляции. Ну и ждем плавного, пусть небольшого, но все-таки реинвестирования дивидендов в рынок, потому что дивидендный сезон в самом разгаре.
2: Олег Абелев, по мнению экспертов Центра экономического анализа Интерфакса, в конце июня, начале июля отечественный рынок сохранит волатильность при новых попытках реализовать коррекционный отскок вверх. Для индекса Мосбиржи коридор колебаний на новой неделе может составить 2180-2350 пунктов. Темы, которые пока в тени, но могут выстрелить вскоре. Об этом в специальной реплике политолога Малика Дудакова для Business FM. Сегодня о снижении доверия к США в Европе.
20: Заранее с Маликом Дудаковым.
21: Вашингтон продолжает сотрясать скандал вокруг увольнения четырехзвездочного генерала Криса Донахью, командовавшего сухопутной армией Соединенных Штатов в Европе и Африке. Формальным поводом стала месть за проваленную Донахью операцию по выводу американских войск из Афганистана в 2021 году, которая быстро скатилась в полнейший хаос с гибелью морпехов и потерей огромного количества техники. Сам Донахью был последним офицером, который покинул Кабул в августе 2021 года. Как известно, Пентагон уходил из Афганистана по плану Трампа 2020 года, хоть реализовать его в жизнь пришлось уже Джо Байдену. Трамп на протяжении многих лет критиковал демократов и военный истеблишмент США за унизительное бегство из Афганистана и мечтал поплатиться за все, что тогда произошло. Однако в контексте увольнения Донахью это все же смотрится скорее поводом. Реальная причина – продолжающаяся реорганизация военной структуры США в Европе, с которой многие представители военного дипстейта в Вашингтоне были не согласны. Вовсю запускается процесс оптимизации военной инфраструктуры Америки в Старом Свете. Из Европы релоцируют треть истребителей F-16 и F-15 и весь флот самолетов-заправщиков, почти половину самолетов-разведчиков и стратегических бомбардировщиков. Это во многом вынужденная мера. Пентагону сейчас остро необходимы военные ресурсы на более приоритетных направлениях. Это Западное полушарие, Индо-Тихоокеанский регион и Ближний Восток. Хотя из последнего их тоже придется выводить в рамках переговоров с Ираном. Теперь уже европейцев оставляют даже без иллюзорных гарантий безопасности, которые в рамках НАТО когда-то им еще обещались. Заместить ресурсы США будет крайне сложно. В плане разведки и логистики европейские армии полностью полагались на Пентагон. Теперь же их оставляют с носом. Собственный европейский ВПК удалось разогнать только в контексте дронов и не более того. Это уже ожидаемо сказалось на уровне общественного мнения. Лишь в Польше, Британии и Нидерландах хотя бы треть населения ожидает поддержки от США в случае войны. В Эстонии таковых насчитывается лишь 19%, в Австрии 15%, а в Испании всего лишь 12%. Причем во многих странах вроде Франции уже немалая часть населения рассматривает США как оппонента или врага, нежели как союзника. Пока еще у них сохраняется больше доверия к своим европейским соседям. Хотя после ухода американцев все исторические травмы французов к немцам и наоборот могут снова выйти на первый план и усугубить нынешний кризис Европейского Союза.
2: Это был политолог Малик Дудаков, автор одноименного телеграм-канала.
22: Реклама. Откройте накопительный счет для бизнеса в Альфа-банке и получайте доход с любой суммы, даже от 1 рубля. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности на сайте alfabank.ru. АО «Альфа-банк». 16+.
23: Контакты коммерческой службы радио «Бизнес FM на портале bfm.ru.
24: Знал бы прикуп. То, что лейбл «Дека» так и не подписал контракт с «Битлз» после прослушивания группы в январе 1962-го, на сегодня считается легендарной промашкой в истории шоу-бизнеса. «Дека» сделал выбор в пользу лондонской группы «Tremolos», а «Битлз» позже достались лейблу «Эмми». и спустя 2 года уже доминировали на рынке продаж с недосягаемым отрывом от конкурентов. В начале 1964-го только на хиты Битлов приходилось 60% всех продаж синглов в Соединенных Штатах. Декка в ответ подписал Rolling Stones, Тома Джонса и Moody Blues, но никто из них и близко не подошел к масштабу коммерческого успеха «Ливерпульской четверки». В итоге продюсер Декка Дик Роу остался в истории шоу-бизнеса в первую очередь как человек, который отверг Битлз. Знал бы прикуп на Бизнес FM. Бизнес FM. Новости. Коротко.
1: В Москве 7:58, студия Олеся Потапова. Президент Владимир Путин назвал Минск возможным местом проведения российско-украинских переговоров, если до них дойдет дело. Можно использовать белорусские возможности, сказал Путин в интервью журналисту «Вестей» Павлу Зарубину. По словам президента, Лукашенко готов всячески поддерживать все, что направлено на решение спорных вопросов мирными средствами. Глава государства напомнил, что российско-украинские переговоры 2022 года начинались именно в Минске. Там же были заключены Минские соглашения 2014 года. Все округа Херсонской области полностью или частично обесточены. Энергетики и аварийные службы работают на месте, сообщил губернатор региона Владимир Сальдо. В компании «Херсонэнерго» уточнили, что электричества нет в 14 округах в связи с технологическим нарушением в энергосистеме Запорожской области. Лидер Китая Си Цзиньпин провел встречу с президентом Беларуси Александром Лукашенко в Пекине. Накануне белорусский президент вылетел в большое азиатское турне, сообщил телеграм-канал Пол-Первого. Лукашенко планирует посетить 3 страны. Станция московского метро «Парк культуры» кольцевой линии изменит режим работы с 6 июля из-за ремонта эскалаторов. В часы пик по будням она будет работать только на выход пассажиров. Речь идет о времени с 7 до 11 утра и с 16 часов до 20 часов. Вход на станцию и пересадка со станции «Парк культуры» с Окольнической линии на кольцевую линию в указанное время будут недоступны. При этом пересадка с кольца на Сокольническую линию сохранится. Новости на Бизнес ФМ каждые 15 минут. Держитесь курса.
23: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
2: 8 утра в российской столице. В студии Игорь Ломакин. Здравствуйте. Рост производства топлива выше июньских показателей ожидается в июле. НПЗ работают на полную мощность. На рынок вывезены запасы, заявил Владимир Путин. Он провел совещание по ситуации на топливном рынке и допустил среди возможных мер полный запрет на экспорт дизеля. Позднее президент дал интервью Павлу Зарубину, в котором заявил, что удары по энергетической инфраструктуре, в частности, создают проблемы. Есть определенный дефицит, но он не критический. И заявил, что потребности Крыма в топливе будут обеспечены. Также Владимир Путин подробно рассказал о ходе СВО и о том, что если дело когда-то дойдет до переговоров, для них можно будет использовать Минск. Несколько полигонов для строительных отходов в Московской области закрылись. Об этом наши радиостанции заявили перевозчики мусора. Они не знают, куда теперь девать отходы. И об этом наша рубрика «Бизнес говорит». Владимир Путин провел совещание по ситуации с топливом на внутреннем рынке. По его словам, крупнейшие НПЗ работают на полную мощность, задействованы и средние предприятия, ремонт перенесены на более поздние сроки. Поэтому в июле ожидается рост производства топлива выше июньского уровня. Президент поблагодарил частные компании за оперативность и надежность. На рынок уже выведены накопленные запасы. Их объемы сейчас составляют 1,7 миллиона тонн, что почти на уровне прошлого года. Снижение всего на 4%. Для защиты внутреннего рынка уже введен полный запрет на экспорт бензина и авиакеросина. Также обсуждается возможность полного запрета на экспорт дизеля. Владимир Путин подчеркнул, что важно не допустить перегибов, чтобы не создать искусственный переизбыток.
3: В интересах отечественных потребителей временно введен полный запрет на экспорт бензина и авиакеросина. Рассматривается необходимость введения полного запрета на экспорт и дизельного топлива. Я знаю, что сейчас мы будем обсуждать, могут подниматься вопросы о возможном затоваривании, но вот мы для этого и собрались, чтобы предупредить все шаги, которые, в общем, нам не нужны. Проблемы дополнительные не нужно создавать сами себе. Но вот поэтому по этим вопросам мы поговорим. Вместе с тем, вы хорошо знаете, что проблемы и для автомобилистов, и для бизнеса сохраняются. И очереди, к сожалению, тоже на заправках есть. Ну, и нужную марку бензина не всегда сейчас можно найти. И, конечно, мы понимаем те сложности, с которыми сталкиваются сельхозпроизводители, фермерские хозяйства в летний период. Нужно приложить все усилия, чтобы для предприятий агропромышленного комплекса, безусловно, соблюдались сезонные графики поставок топлива. От этого зависит урожай. В целом, для стабилизации топливного рынка считаю необходимым принять системные меры, которые соответствуют масштабу текущих вызовов. Речь идет и о наращивании объема предложения, и о необходимости выдерживать экономически обоснованные цены на топливо. Для оперативного мониторинга ситуации правительством создан специальный штаб, который работает в круглосуточном режиме. Также совместно с нефтяными компаниями подготовлены дополнительные предложения по обеспечению топливом внутреннего рынка.
2: Текущий дефицит топлива на внутреннем рынке из-за ударов по энергоструктуре не критичен, заявил Владимир Путин в интервью корреспонденту Павлу Зарубину. Президент России подчеркнул, что нужно быстрее выводить НПЗ из ремонтов, обеспечить наращивание импорта нефтепродуктов. В Московской области закрылись несколько полигонов для строительных отходов. Об этом Бизнес ФМ заявили перевозчики мусора, которые теперь не знают, куда девать отходы. Они просили не называть их в эфире. Площадки не прошли проверки, там нашли нарушения. Следом часть перегрузочных станций прекратила работу, а часть повысила тарифы. Перевозчики мусора не могут исполнять контракты. Мы узнали причины закрытия у Минэкологии Московской области. Тему продолжит Евгений Перельчук.
5: «Бизнес говорит».
6: В нашу редакцию обратился перевозчик строительных отходов по Москве и области и прислал целый список полигонов, закрытых в начале лета. Это площадки, например, в Сергиево-Посадском и Дмитровском округах, в Солнечногорском и Равенском районах, у Краснозаводска и Старой Купавны. По словам перевозчика, следом за полигонами по цепочке остановили работу перегрузочной станции. Часть прекратила принимать мусор, часть повысила цены на треть. Да и то принимает только ограниченный объем. А сейчас высокий сезон, у многих стройки, дачи, ремонты. Действующие контракты исполнять нет возможности. Новые клиенты, желающие куда-то деть мусор, все прибывают. Претензия перевозчика в том, что полигоны закрыли одномоментно и очень не вовремя. Мы опросили других участников рынка, чтобы выяснить, в чем дело. Все были готовы говорить только анонимно. Один из наших собеседников, назовем его Дмитрием, удивился, что к нам обратился некий перевозчик отходов. По его словам, на рынке уже давно нет частных компаний и остались только государственные операторы. А проблема с полигонами его не удивила.
7: Уже давным-давно у нас существует институт региональных операторов. И только они имеют право вывозить мусор. Соответственно, про каких пострадавших, у кого какой-то бизнес. Весь бизнес отняли у всех еще 5 лет назад. Полигонов для промышленных отходов было по пальцам посчитать, и вообще их даже в Московской области их не было. Были полигоны ТБО, на которые возили строительные отходы. Все региональные операторы. Это их проблемы, их бизнес. Они за это боролись, они за это перестраивали весь мусорный рынок, все законы переписывали, все под себя. А этих региональных операторов меньше, чем пальцев одной руки. Это, по сути, монополисты. Ну, им-то жаловаться чего? За что боролись, то и имеют.
6: Мы обратились в Минэкологии по Московской области. Там заявили, что полигоны остановили работу из-за выявленных нарушений порядка обращений с отходами и с грунтом. Сроки открытия там не назвали. Отметили, что сначала надо устранить нарушения и предоставить документы. По поводу летнего сезона в Минэкологии заявили, что проверяют объекты регулярно, и инспекция не зависит от времени года. Участники рынка опрессовали нам ситуацию так. Реформа ТКО 7-летней давности привела к тому, что в каждом регионе появились единые операторы по вывозу отходов. Фактически они стали монополистами. В Москве это были госкомпании, а в Московской области и в других регионах – частники. Потом региональные операторы наняли себе субподрядчиков из числа тех компаний, которые уже работали в этом рынке, но оказались вытеснены реформой. Вот и получилось так, что на рынке до сих пор есть частные перевозчики строительного мусора. Один из собеседников из числа глав компаний, назовем его Михаил, отметил, что реформа перестроила и других участников рынка переработки мусора, и не самым лучшим образом.
4: каждый хозяин полигона или мусоросжигательного завода стал хозяином полноценным, плохо управляемым. Средств в бюджете столько заложено быть не могло на работу этих же мощностей и заводов, которые оставались. Были вынуждены они значительно увеличить стоимость по вывозу. Ясно, что все это легло на население. Российский экологический оператор и операторы, как таковые, они не смогли справиться с их объемами. Выкидывают, и все. Контейнеры все открытые. Никто за ними не смотрит, ничто не запирается. На Западе попробуйте, бросьте что-нибудь. Кто выбросил, тоже никто не знает. И поэтому перенакопление стало массовым. Пришли к тому, к чему пришли. Места, куда можно сейчас это захоронить, там на месте, там подняли цены. И они тоже правы по-своему. Потому что у них нет возможности удовлетворить массовый такой спрос.
6: В компании «Эколайн» нам подтвердили, что строительные отходы сегодня вывозят специализированные организации с лицензией на полигоны, курируемые Минэкологии. В «Эколайн», например, занимаются только твердыми коммунальными отходами и не возят строительный мусор. По словам председателя Жилищного союза Москвы, юриста Константина Крохина, из-за найма региональными операторами субподрядчиков возникла финансовая прокладка. Тариф по Москве вырос в 4 раза. Говорили, что деньги пойдут на создание новых мощностей по сортировке, переработке и утилизации. Не получилось, говорит Константин Крохин.
5: Как вы знаете, из 25 обещанных заводов были построены только полтора. Один открыт, второй обещают открыть в конце года. Почему сегодня закрылись полигоны? Потому что вся эта реформа была чисто финансовой операцией. Реальной мощности не создавались, вывозили, как раньше, до повышения цен, до реформы, и закапывали на свалках. Люди стали жаловаться. Воняет, техника, шум. Стали проверять и выяснили, что, оказывается, нарушаются практически повсеместно правила сортировки. Там, где должен быть экологический грунт, привозят строительные конструкции, бетон. Некоторые сортировочные станции закрыли, полигоны закрыли, либо ограничили. Поэтому до завершения проверок и определения какого-то иного маршрута, вот этот кризис в летний период, он проявился. Как с этим будут справляться компании, заключившие контракт на вывоз, я думаю, что разбираться надо с прокурором и с правоохранительными органами.
6: В Минэкологии Бизнес-ФМ заявили, что мощности подмосковных объектов приема и переработки строительных отходов позволяют принять весь объем мусора. Всего на территории области открыто почти сотня таких площадок. Посмотреть весь список можно на сайте министерства. Евгений Перельчук, Алексей Шевцов, Бизнес-ФМ.
2: Фанаты развернули флаги Украины, России и Беларуси на концерте певца Макса Коржа в немецком Дюссельдорфе. Кадры с концерта, который прошел в пятницу, сами зрители опубликовали в соцсетях. Видео сопровождают комментарии о том, что ненависть – самое слабое чувство, а добро – самое сильное.
8: Подробности.
17: Макс Корж – белорус, который поет преимущественно на русском языке. На Украине он внесен в базу «Миротворец» из-за концертов в Крыму. С 22 года Корж перестал выступать на российских и белорусских площадках. Его концерты проходили только в Европе. Причем эти концерты, как в прошлом году в Варшаве, сопровождались столкновениями. Украинская пресса писала, что в стране неоднозначное отношение к певцу. Некоторые считают, что он занимает слишком нейтральную позицию. В начале июня он впервые выступил в Турции, стране, куда гражданам России не нужна виза. И теперь в Дюссельдорфе. Судя по видео из соцсетей, и в Стамбуле, и в Дюссельдорфе люди с российскими, украинскими и белорусскими флагами танцевали рядом и позировали для фото. Концерты Коржа очень активно обсуждают в соцсетях в России, Украине, Беларуси и других странах. Большинство комментариев положительные.
2: Корж в основном популярен среди молодого поколения. Публикации в соцсетях комментирует музыкальный обозреватель, критик Владимир Полупанов.
9: Я не могу сказать, что Макс Корж здесь просто какой-то очень популярный артист, я имею в виду, в России. То, что он выступил в поддержку, скажем так, мира, какой-то дипломатии, может быть, это было неосознанно, может быть, это было сделано как-то не очень, как сказать, с точки зрения дипломатии, не очень весомо. Но когда мы видим три флага, белорусский, там, российский, советский, четыре, российский, и когда на концерте артист призывает за мир, ну, понятное дело, что мир от этого быстрее не наступит. И все эти песни за мир или там выступления, черные квадраты, они никак не повлияют на ситуацию. Это же важно, с каким народом этот человек. Да, там огромное количество за границей людей, которые по-прежнему слушают русскоязычную музыку, и я не вижу ничего плохого в том, что есть артисты, которые выступают только там, например, да. Главное, чтобы они не сеяли вражду, главное, чтобы они не сеяли ненависть,
8: есть. Это не какая-то запланированная там акция фанатов, а это, наверное, скорее спонтанная, да, какая-то история?
9: Да, да, да. Я не думаю, что это какая-то запланированная акция. Это какая-то в этом была провокация. Я думаю, что это просто люди настолько устали от всего,

0: Агат по адресу Комсомольское шоссе 7В уже открыл свои двери. Приезжайте на тест-драйв и оцените все возможности новых моделей. Подробности по номеру 8 831 260 или на сайте agat.rf.
1: Агат. Покупай выгодно.
2: Возрастное ограничение 6+.
3: Телефон рекламной службы Business FM в Нижнем Новгороде 280 82 42.
4: Слово и деньги. Никакие деньги не бывают помещены выгоднее, чем те, которые мы позволили отнять у себя обманным путем, ибо за них мы непосредственно приобретаем благоразумие.
5: Артур Шопенгауэр, знаменитый немецкий философ, получил прозвище философа-пессимиста за то, что считал существующий мир наихудшим из возможных миров.
4: Слово и деньги на Business FM.
6: Успеть до вторника. Business FM дает шанс рассказать о своем деле в нашем эфире для подписчиков нашего канала в Максе. Условия проекта и кнопка «Участвовать» в закрепленном сообщении канала. Трех победителей определит генератор случайных чисел, и каждый получит по 10 выходов своей эфирной минуты на Business FM. Если вы еще не подписчик, набирайте в Максе Business FM или BFM любыми буквами. Расскажите о себе за наш счет. Только на Business FM и только до вторника.
7: Не расслышали Beatles? Не разглядели Netflix? Не поверили в Майкла Джордана? Судьбоносные промашки, легендарные просчеты и эпично упущенные возможности. В специальном проекте «Знал бы прикуп» уже в эфире Business FM.
8: В эфире радио не на словах, а на деле.
9: Вы слушаете радиоканал «Бизнес FM Нижний Новгород», зарегистрированное управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Приволжскому федеральному округу 29 сентября 2021 года. Свидетельство о регистрации Н-номер ТУ-52-01-334. Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет.
8: Бизнес FM Нижний Новгород. Новости коротко.
10: Здравствуйте, в студии Юлия Лудникова. В Нижнем Новгороде стартовало строительство центра ракеточных видов спорта на улице Ванеева. Объект планируют ввести в эксплуатацию в первом полугодии 2027 года, сообщили в региональном министерстве спорта. Спорткомплекс появится рядом с Нижегородским областным училищем Олимпийского резерва в районе дома номер 110-Б. Проект реализует лаборатория детства при участии научно-технического предприятия «Аквилон». Застройщик получил положительное заключение госэкспертизы и разрешение на строительство. В столице Приволжья обновят регламент продажи муниципальных долей в жилье. Документ размещен на сайте Гордумы. Инициатива разработана в связи с объединением Нижнего Новгорода и Кстовского округа. Продажа доли будет осуществляться участником долевой собственности по рыночной стоимости, определенной независимым оценщиком. Преимущественное право покупки получает тот из собственников, кто первым подаст заявление. На продажу не выставляются доли в аварийных домах, домах под снос и изъятия, а также в помещениях, признанных непригодными для проживания. Для покупателей, признанных малоимущими или нуждающимися в жилье по договору соцнайма, предусмотрена рассрочка оплаты на срок до 10 лет. Договор купли-продажи подлежит нотариальному удостоверению. Средства от продажи полностью поступят в бюджет городского округа. Власти Нижегородской области утвердили изменения в генеральный план Дивеевского муниципального округа. Документ размещен на портале опубликования правовых актов. По нему меняется функциональное зонирование территории. Земельный участок в районе села Цыгановка исключается из зоны сельскохозяйственных угодий и включается в зону рекреационного назначения. Таким образом, зона рекреации увеличивается до 270,5 гектаров. Нижегородский избирком будет тщательнее проверять подписи самовыдвиженцев и непарламентских партий. На выборах в Заксобрание 8-го созыва станут проверять 50% подписей, тогда как 5 лет назад проверяли только 20% по минимальной планке, установленной в законе, пишет «Коммерсант Приволжья». На выборах в Госдуму по одномандатным округам количество проверяемых подписей тоже увеличили с 20 до 50%. По партспискам ЦИК оставил его прежним. С 27 июня по 5 июля в Нижнем Новгороде продлится интерактивная выставка «Фабрика чудес», приуроченная к 90-летию киностудии «Союзмультфильм». Экспозиция приглашает посетителей пройти по творческим

0: появится Хамкина студия увидеть, как рождается мультфильм. От замысла и первых эскизов до ожившей мультвселенной. Гости узнают, как рождаются голоса персонажей в цехе звука, как статичные куклы и декорации превращаются в живых героев кукольной анимации, познакомятся с рисованной кукольной 3D и другими техниками анимации. Многие экспонаты можно трогать руками, запускать и исследовать самостоятельно, а сопровождать путешествие по экспозиции будет аудиогид. Интерактивная выставка «Фабрика чудес» будет работать на улице Октябрьской, 35, мероприятие для лиц старше 6 лет. Самой производительной и востребованной возрастной группой на российском рынке труда являются работники в возрасте 40-45 лет, сообщил министр труда Антон Котяков. По его словам, эта возрастная группа особенно ценна из-за демографических изменений, которые приводят к уменьшению численности населения в этом возрастном диапазоне. Благодаря опыту и профессиональным навыкам люди в этом возрасте демонстрируют высокую производительность и пользуются большим спросом у работодателей. Развитие событий на Business FM Нижний Новгород. Держитесь курса.
1: Погода. По информации Яндекс.Погоды, сегодня днем в Нижнем Новгороде будет облачно и плюс 24 градуса. Вечером плюс 21, ночью температура опустится до плюс 15.
2: Валюта.
1: На 26 июня Центробанк России установил следующие курсы валют. Доллар США 77 рублей 6 копеек, евро 87 рублей 40 копеек, курс китайского юаня 11 рублей 34 копейки. Держитесь курса.
2: Компании и корпорации.
0: Нижегородский Минпром рассказал, кому субсидируют затраты на приобретение нового российского оборудования. По итогам конкурса компенсацию получат 18 компаний региона. Общий объем поддержки превысит 116 миллионов рублей. Субсидия составляет до 50% стоимости оборудования, но не более 15 миллионов рублей на одно предприятие. Претендовать на компенсацию могли компании, зарегистрированные в регионе, работающие в обрабатывающей промышленности. Учитывались затраты по договорам купли-продажи, заключенным в 2023-2026 годах. Основное условие – оборудование должно быть включено в реестр российской промышленной продукции. В число покупателей вошли предприятия металлургии, целлюлозно-бумажной, электротехнической, химической промышленности, авиастроение, машиностроение, приборостроение, автомобилестроение, а также производители автокомпонентов, гидравлических систем и стройматериалов. В этом году объем поддержки вырос более чем на треть по сравнению с прошлым годом. Акционеры «Сургутнефтегаза» утвердили дивиденды за прошлый год. Держатели бумаг получат по 85 копеек на каждую обыкновенную и привилегированную акцию. Право на получение выплат дадут акционерам, которые будут в реестре на 16 июля. На дивиденды компания направит почти 37 миллиардов рублей. При этом по итогам прошлого года «Сургутнефтегаз» отчитался об убытке в 251 миллиард рублей. Две котельные в Заволжье отключают от газоснабжения за долги. Ввиду этого часть города останется без горячей воды. Также под угрозой может оказаться отопительный сезон для всего Заволжья, сообщили в администрации Городецкого округа. Тепловодоканал получил уведомление от «Газпром». Задолженность предприятия превысила 100 миллионов рублей и возникла из-за долгов населения по оплате коммунальных услуг. К решению проблемы подключилась окружная администрация, ведутся переговоры. Администрации округа и тепловодоканал призывают жителей города, имеющих долги по оплате коммунальных услуг, в кратчайшие сроки погасить имеющиеся задолженности. Нижегородская особая экономическая зона «Кулибин» подтвердила статус одной из самых клиентоориентированных индустриальных площадок России и сохранила за собой место в топ-3 по этому показателю. Всего на сайте рейтинга представлена информация о топ-50 индустриальных площадок страны. По итогам оценки экспертов, у «Кулибин» суммарно 94 балла из 100 возможных. Преференциальные условия особой экономической зоны снижают для ее резидентов налоговые ставки на прибыль с 25 до 2% в первые 5 лет с момента получения первой прибыли, до 5% в следующие 5 лет и 14,5% процентов в последующем, а также устанавливают нулевые ставки по налогам на имущество, землю и транспортный налог. Напомню, сегодня особая экономическая зона расположена на территории Дзержинска, занимает площадь более 700 гектаров и включает государственную площадку, а также частные площадки компании «Пластик», «АК Полимер» и «Синтез АК». Частные площадки уже обеспечены готовой инфраструктурой. Если вам есть что рассказать о своем бизнесе, обращайтесь в редакцию Нижегородского «Бизнес ФМ». Держитесь курса.
2: Вы слушаете «Бизнес ФМ Москва». Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет. Реклама.
3: Выбери уверенность на любой дороге. Выбери комфорт на каждом километре. Выбери абсолютную надежность. Выбери Дэнк Вагат. Только сейчас рамные внедорожники Дэнк с выгодой до 750 тысяч рублей у официального дилера Агат на магистральной 137Б. Не оферта.
4: Агат. Покупай выгодно.
5: Коллеги, сегодня в офисе вас будет ждать окрошка, ледяной квас, сладкая черешня и сливочные пломбиры. Все это с бесплатной доставкой привезет Вкусвилл Бизнес.
6: Вкусвилл Бизнес создает повод собраться командой, организует корпоративное питание и доставит продукты в офис. Подробности на сайте Вкусвилла в разделе «Бизнесу».
7: АО «Вкусвилл», Черноголовка, ОГРН 121-7700-253-671.
8: Телефон рекламной службы «Бизнес FM» в Нижнем Новгороде. 280-82-42.
9: Деньги. Право эмиссии собственных денежных знаков Республика Мадагаскар получила после обретения независимости в 1960 году. Так появился малагасийский франк, который в 2005 был заменен на денежную единицу ариари. При обмене одна ариари была приравнена к 5 франкам. У этой реформы нет даты окончания, так что франк и сегодня остается достаточно распространенным средством платежа на территории Мадагаскара.
10: История денег на Business FM. Через век. Главные капиталы России. Эммануил Людвигович Нобель.
11: Основой российского капитала братьев Нобелей являлся механический завод их отца в Санкт-Петербурге. В 1859 году Эммануэль Нобель объявил себя банкротом и со всей семьей уехал в Швецию, где и прославился впоследствии его сын Альфред, наладив производство динамитов и учредив премию имени себя. А Людвиг и Роберт в 60-х годах вернулись в Россию, чтобы восстановить дела завода, но быстро переключились на самую прогрессивную отрасль промышленности того времени. В 76-м году они купили свой первый нефтяной участок, а к концу 19 века товарищество нефтяного производства братьев Нобель было самой крупной нефтяной компанией на территории Российской империи. Нобели наладили добычу и переработку нефти в Баку и на Северном Кавказе. Они также создали собственную транспортную и сбытовую сеть, которая включала нефтепроводы, танкеры, вагоны-цистерны и нефтебазы с причалами и железнодорожными ветками. Кроме нефтепереработки, компания занималась производством вспомогательных веществ, например, соды и серной кислоты. К тому же механический завод Нобелей в Санкт-Петербурге постоянно получал госзаказы, как военные, так и гражданские. В 1880 году Роберт Нобель по состоянию здоровья отошел от дел и уехал на родину, в Стокгольм. В России остался только Людвиг с семьей. После его смерти в 88 году дела товарищества братьев Нобель перешли к его сыну, Эммануилу Людвиговичу. Год спустя Эммануил, первый из Нобелей, принял российское подданство. Альфред Нобель умер в декабре 1896 года. Сразу было обнародовано его завещание, учреждавшее премии в области науки. В шведской печати высказывалось мнение, что эта идея может привести к коррупции. А протестовать последнюю волю Альфреда Нобеля пытался даже король Швеции. Вот тут Эммануил Людвигович впервые заявил о себе как о человеке, мнение которого имеет вес. Племянник Альфреда Нобеля настоял на выполнении завещания, изъял все вклады дяди из промышленного производства и создал фонд размером в 2 миллиона фунтов стерлингов. Он и стал финансовой основой для будущих премий. Устав Нобелевского фонда был принят шведским Риксдагом и утвержден королем 29 июня 1900 года. Эммануил Людвигович, инженер по образованию, продолжил семейную традицию внедрения технических новшеств. В 98 году он купил лицензию на двигатель конструкции Рудольфа Дизеля и начал его производство на собственном петербургском заводе. Мало того, сам внес в агрегат конструктивные изменения. На международной выставке в Париже 1900 года двигатель Рудольфа Дизеля получил гран-при, а Нобель представил свой вариант, который мог работать как на очищенном топливе, так и на мазуте, который до этого рассматривался исключительно как отход производства керосина. Эта машина, как и завод, ее выпустивший, была названа «Русский дизель» и продавалась очень активно как в России, так и в Европе. Новый двигатель стали ставить в первую очередь на морские и речные суда. Так появился новый вид водного транспорта – теплоход. В 1909 году совершила первое плавание отечественная подводная лодка «Минога», оснащенная дизельным двигателем «Нобеля». А 3 года спустя Эммануил Нобель договорился с владельцем машиностроительного завода в Таллине Артуром Леснером о создании строительной верфи и поставил «Миноги» на поток. Переломным для Нобеля стал 1912 год. Акционирование завода «Людвиг Нобель» открыло новую страницу в истории семейного дела. Речь шла об объединении нескольких предприятий в концерн. В него вошли 4 фирмы. Товарищество нефтяного производства «Братьев Нобель», акционерное общество «Людвиг Нобель», производившее русский дизель, акционерное общество «Ноблеснер», строившее подводные лодки, и торговый дом «Альфа Нобель», продававший молочные сепараторы, отделявшие сливки от молока. Февральский переворот 1917 года начался с одновременного выступления рабочих на нескольких предприятиях на Выборгской стороне в отчине Эммануила Нобеля. Сначала он решил остаться в России и продолжить вести семейный бизнес, но быстро понял, что большевики ему этого не позволят. После национализации всех предприятий летом 1918-го Нобель уехал из России. Революция нанесла ему серьезный удар, и он постепенно отошел от всех дел. Умер Эммануил Людвигович Нобель в мае 1918.
2: Бизнес-ФМ. Новости. Коротко.
7: В Москве 8 часов 28 минут. Студия Олеся Потапова. Аэропорт Домодедово вслед за Внуково принимает и отправляет рейсы по согласованию, сообщает Росавиация. Утром были введены временные ограничения в воздушной гавани Краснодара. За ночь российские силы ПВО сбили 209 украинских беспилотников над российскими регионами, сообщает Минобороны. Дроны были уничтожены над территориями приграничья Краснодарского края, Московского региона, Республики Крым, а также над Азовским и Черным морями. Некоторые АЗС в Новосибирской области приостановили продажу топлива физлицам. Сейчас отрабатывают заправку по долгосрочным контрактам, муниципальным и госзаказам, заявили в правительстве региона. При этом там отметили, что в целом по городу заправиться можно, никаких проблем нет. Губернатор Андрей Травников сообщил, что необходимо в ручном режиме помочь малым сетям АЗС восстановить поставки. Температурный рекорд на фоне экстремальной жары установлен в Венгрии. 28 июня столбик термометра в Будапеште поднялся до 40 градусов по Цельсию. Ранее в стране был введен максимальный уровень опасности из-за высоких температур. В метро, на вокзалах и площадях Будапешта бесплатно раздают воду. Для снижения нагрузки на инфраструктуру венгерские власти рекомендовали перевести госслужащих на удаленную работу, а физически тяжелые работы перенести на утро или вечер и по возможности сократить рабочий день. По данным Всемирной организации здравоохранения, из-за аномальной жары в Европе с 21 июня погибли более 1300 человек. Новости на Бизнес ФМ. Каждые 15 минут держитесь курса.
2: Бизнес ФМ. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
12: 8:30 в Москве, в студии Игорь Ломакин. Здравствуйте. Владимир Путин рассказал, что России поступило предложение ограничить боевые действия 4 регионами ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областями и приостановить взаимные удары вглубь территории России и Украины. Президент допустил. В Киеве думают, что это было бы спасением ВСУ, но в планы Москвы это не входит. Также российский президент заявил, что если когда-то дело дойдет до переговоров, для них можно будет использовать Минск. Украинским гражданам не будут давать убежище в ЕС, если они не подтвердят, что покинули свою страну законно, по данным СМИ. Идея сейчас обсуждается в Брюсселе о том, что стоит за инициативой и какими могут быть последствия. Комментарии Георгия Бофта буквально через минуту. Решат проблему с долгами. Предложения по сопровождению процедуры личного банкротства продолжают появляться на рынке. Консультанты обещают новую счастливую жизнь и даже готовы оказать услугу в рассрочку. Что эти фирмы на самом деле советуют и не доведут ли клиента до реальных проблем с законом? Все подробности в нашем эфире. Без брони от мобилизации для украинцев не будет убежища в Европе. В ЕС готовится отказывать во временной защите украинским мужчинам, которые не могут подтвердить законность своего выезда с Украины. Об этом пишут украинские СМИ со ссылкой на источники в Брюсселе. Предварительное решение уже принято. При подаче заявления на временную защиту мужчине в возрасте от 23 до 60 лет должны будут документально подтвердить законность своего выезда, то есть предоставить справку об освобождении от воинской обязанности или бронирования. Ограничения коснутся также мужчин младше 23 лет и женщин-добровольцев, служащих ВСУ до момента их увольнения из армии. Состоится ли официальное решение, комментирует Георгий Буфт.
13: Отказ в получении временной защиты в Евросоюзе не будет подразумевать депортацию. Речь о том, чтобы захлопнуть дверь перед теми, кто еще только собирается уехать. Сам механизм временной защиты был активирован в марте 22-го. И в отличие от стандартной процедуры предоставления убежища, которая может занимать месяцы, временная защита давала украинцам немедленный доступ к виду на жительство, право на работу, медпомощь, соцвыплатам и образование. Теперь механизм продлен до марта 27-го. Статусом временной защиты в странах ЕС пользуются около 4,3 миллиона украинцев. Из них 43% совершеннолетние женщины, больше четверти совершеннолетние мужчины, остальные дети. За год число мужчин со статусом временной защиты в возрасте 18-64 лет выросло на 15%. И тройка лидеров по их концентрации – это Германия, Польша и Чехия. А наиболее стремительный прирост зафиксирован как раз в Дании – почти плюс 80% за год, после чего Копенгаген калитку и прикрыл. Оправдывая предложение ограничить въезд потенциальным военнослужащим, еврокомиссар по вопросам миграции Магнус Брунер заявил, что об этом Брюссель просил Киев, а именно – прекратить фактическую поддержку уклонения от мобилизации. Но изменения коснутся только новых заявителей. Те, кто уже имеет статус временной защиты, а это более 1 миллиона мужчин, его сохранят. Еврокомиссия также призывает страны-члены расширить возможности для перевода украинцев на долгосрочные виды на жительство, параллельно разрабатывая программы добровольного возвращения на родину. Жесткую позицию заняла Германия, на которую приходится почти треть всей украинской диаспоры в ЕС. Канцлер Мерц настаивает, что украинские мужчины призывного возраста должны служить своей стране. Еще более откровенен министр по делам миграции Швеции Юхан Форсел. Конфликт должен завершиться победой Украины, поэтому принципиально важно, чтобы больше мужчин оставались на Украине и участвовали в боевых действиях. Польша и Австрия придерживаются схожей позиции. Власти Польши уже работают по двум направлениям. На уровне ЕС Варшава поддерживает ограничения для призывников, а в самой Польше уже принят закон, отменяющий большинство льгот для украинцев. Власти также стали значительно чаще отказывать в статусе временной защиты как новым заявителям, так и тем, кто долго отсутствовал в стране. В Чехии, занимающей третье место по числу принятых украинцев, также готовится закон, ужесточающий для них условия пребывания. Теперь претенденты на гуманитарное пособие обязаны работать по найму, заниматься бизнесом или состоять на учете в службе занятости. Обязательно присутствие в Чехии не менее 16 дней в месяце. И временная защита будет аннулирована при нахождении за пределами Шенгена более месяца подряд. Ну и дальше всех пошла Дания, которая прекратила давать убежище мужчинам в возрасте от 23 до 60 лет, подлежащим воинскому учету. Также рассматривается и полная приостановка временной защиты для всех вновь прибывающих из 14 регионов Украины, которые меньше пострадали от военных действий. В самой Украине, впрочем, многие сомневаются, что новые меры приведут к массовому пополнению рядов ВСУ. Люди просто переедут в те страны, где ограничения мягче. И часть мужчин уже перебирается в Испанию, Португалию или Италию. Также, по данным украинских СМИ, ссылающихся на источники в Брюсселе, шансы получить убежище по стандартной процедуре сохраняются довольно высокими у тех, кто самовольно оставил часть или считается уклонистом. Такой вот парадокс. Человек, преследуемый на родине даже за дезертирство или уклонение, может претендовать на статус беженца. А тот, кто даже еще уклониться не пытался и не успел, а просто уехал без разрешения, оказывается под ограничением. Насколько новые правила могут укрепить ВСУ? Призывной возраст установлен от 25 лет, так что число потенциально годных к призыву без учета медицинских и иных ограничений может за границей составлять 700-850 тысяч человек. Но поскольку новые правила коснутся только будущих заявителей, то реальные цифры призыва ВСУ могут оказаться в разы меньше или вообще около нулевой. Даже в случае прекращения выдачи временной защиты гражданин Украины может воспользоваться другими видами на жительство или стать нелегалом. Ну и, наконец, никуда не делась проблема мотивации. Мужчина, вернувшийся на Украину под давлением, совсем не обязательно становится мотивированным солдатом. Чем дольше люди живут за рубежом, тем больше интегрируются в местную среду и тем ниже их готовность вернуться добровольно. И тем более спорна эффективность принудительного их возвращения. К тому же многие страны ЕС сами не заинтересованы в оттоке дешевой относительно квалифицированной рабочей силы в лице украинцев. Так, в Польше украинские работники, по данным Блумберга, составляют около трети персонала строительных и транспортных компаний. Их массовый отток вызвал бы серьезные экономические последствия. Впрочем, предложение Еврокомиссии еще должно быть одобрено квалифицированным большинством в Совете ЕС, это минимум 15 из 27 стран. В любом случае, настрой на продолжение войны силами Украины сохранится.
12: Это был Георгий Бовт, телеграм-канал «Бовт знает». Внешние раздолжнители. В чем смысл проблемы, что граждане пытаются убежать от долгов с помощью платных консультантов? О ситуации напомнили на прошедшем международном юридическом форуме в Петербурге. Мы обсудили тему с юристами и депутатами и, конечно, поговорили с теми самыми раздолжителями, попросив помочь списать долги. Михаил Сафонов о том, как это продолжилось.
14: Ни в одной из контор, обещающих освободить от долгов, куда мы позвонили, чудо все-таки не обещали, но несколько советов дали. Наша легенда такая. Есть потребительский кредит в районе 500 000, еще 300 тысяч долги по картам и ипотека, в которой уже образовалась просрочка. И вроде бы зарплата в 70 тысяч рублей позволяет обслуживать обязательства, но отдавать ее банкам не хочется. Нам посоветовали скрыть доход. Доход от государства, а значит и от кредиторов.
15: Вас признают платежеспособным и обяжут данные обязательства возвращать.
16: Есть ли какие-нибудь опции, ну, фактически работать, продолжить, чтобы в мою пользу разрешилось?
15: Неофициальное трудоустройство. Это нужно поговорить с работодателем, уволиться и работать неофициально, получать доход неофициально в серую.
14: Тему раздолжнителей, то есть компаний, которые помогают провести процедуру личного банкротства, а по факту предлагают должникам уйти от ответственности, поднимали не раз. В том числе и на уровне руководства ЦБ. Сейчас на юридическом форуме в Петербурге о ней сказал начальник управления принудительного взыскания и банкротства Сбера Евгений Акимов. Он напомнил о таких конторах, где работают даже не юристы, а обычные продажники и маркетологи. Банкир рассказал, что уже есть уголовные дела против тех, кто слушаются советов не платить по долгам. То есть такие люди могут стать преступниками. А одним из решений, по словам Акимова, мог бы стать реестр долговых консультантов. Арбитражный управляющий Михаил Левин об уголовных делах против должников пока не слышал. Его мнение о возможном реестре.
17: Любой реестр сам по себе не решает никакую проблему. Список сам по себе не годится как средство борьбы с чем-либо. Создали бы тогда список маркетологов, да, каких-нибудь. Такого мы не видим и даже не предлагалось. Но можно бороться правоприменительной практикой, и это уже происходит. Суды стали жестче подходить к нарушениям, к возможным умыслам на избежание исполнения обязательств.
14: Проблема действительно существует. Институт личного банкротства в России действует больше 10 лет. Процедуру все эти годы упрощали. Подать заявление можно в МФЦ. Ничего хорошего в принципе не будет. Гражданин признает, что не готов платить по долгам, но готов договариваться с кредиторами и продавать имущество. Дальше суд, а может и без него, в зависимости от суммы. Возможно, часть долга спишут. И, конечно, никаких кредитов в ближайшем будущем. Параллельно возник рынок услуг помочь сделать это под ключ. Навязчивую рекламу с предложением освободиться от обязательств по некой госпрограмме, которой, к слову, не существует, наверное, видели многие. В еще одной организации нам обещали освободить от бремени потреб кредита. Примерно в четверть от суммы долга в 500 тысяч. Причем в рассрочку.
18: Единоразовый платеж 115 тысяч, на 3 месяца по 43 можно разбить, и на 9 месяцев по 17 500. Мы идем на встречу, потому что, понятно, были бы деньги, вы бы закрывали бы свои кредиты, поэтому мы и делаем рассрочку.
14: На этих цифрах мы остановили разговор. Можно предположить, что кто-то на такие условия согласится по двум причинам. Либо действительно не хотят платить банкам, либо боятся коллекторов. Эпизоды с надписями на дверях «Здесь живет должник» еще свежи в памяти. Подобное и сейчас иногда имеет место быть. О чем без подробностей нам напомнил глава Думского комитета по финансовым рынкам Анатолий Аксаков.
19: Иногда и попытки улизнуть, либо вообще физические методы взаимодействия. Это, правда, уже далеко в прошлом, но иногда такая информация поступает. Применяются, скажем так, нецивилизованные методы взаимодействия. Но в целом мы уже очень серьезно ситуацию отрегулировали.
14: И еще некоторые данные, в том числе проведенные на юридическом форуме в Петербурге. Количество личных банкротств в этом году увеличивается, но рост меньше 10%, и он замедлился. Зато в 2025, как в феврале писали «Известия», резко выросла просрочка по потребительским кредитам. И все тот же топ-менеджер Сбера Евгений Акимов со словами «Мы все прекрасно понимаем» заметил, что в основе лежат экономические проблемы, с которыми сталкиваются граждане. И в этом свете, наверное, неудивительно, что мы не смогли дозвониться до конторы, которая обещает не только жизнь с чистого листа без кредитов, но и разыгрывает путевки на море. А то, что нам сказал голосовой помощник в другой организации, в дополнительных комментариях не нуждается.
20: Если вы хотите начать новую счастливую жизнь без долгов, нажмите 1.
14: Михаил Сафонов, Михаил Лапушкин, Бизнес FM.
12: Вызывают ли рак кожи солнцезащитные кремы? Такой вопрос вновь возник после публикации исследования британского UK Biobank с участием более 470 тысяч человек. Его авторы обнаружили связь между регулярным использованием SPF и более высоким риском меланомы и других видов рака кожи. Однако многие специалисты призывают не спешить с выводами, комментирует врач-онколог, кандидат медицинских наук Евгений Черемушкин.
21: В этом плане, понимаете, никто ничего не доказал. Австралия и Техас, там, где заболеваемость меланомой в 100 раз больше, чем наша широта, как раз получаете значительную пользу, используя солнцезащитный крем, закрывая кожу и вообще не приезжая туда.
22: Там может работать принцип, когда люди с очень светлой кожей, они чаще пользуются SPF и сами по себе чаще болеют меланомой?
21: Конечно, конечно. Любой из механизмов, которые есть, при закладке, скажем, меланоцитов, при вообще формировании кожи, множество мутаций, которые приводят там, к сиродерм какие-нибудь, понимаете, и альбинизм. Все может быть причиной развития.
22: Рекомендуют средства на основе цинка.
21: Мы говорим, что этот компонент может вполне присутствовать. Но говорить о том, что, ну, я не знаю даже, может быть, это просто заказная в интересах кого-то. Есть целые юридические компании, которые охотятся по всему миру за продуктом, особенно от крупных производителей, собирая негативные отзывы потребителей, чтобы сформировать коллективный иск и предъявить многомиллиардные требования.
22: Как защищаться? Какая может быть профилактика рака кожи?
21: Можно пользоваться. Вы зашли в воду, у вас нет этой защиты. То есть вам каждый раз надо использовать это, правильно? Есть разумные вещи. Утро-вечер на солнце. Можете СПФ использовать после того, как закончили плавать. Все. Потому что когда в воду заходит, вы получаете прямое излучение, плюс отражённое от воды.
22: Ну, а без воды вот по городу тоже.
21: А это другое дело. То есть, ну, там вы идете обычно одетый. Тот, кто любит загорать или имеет особенность кожи, им это целесообразно. Обычным здоровым людям это не столь такой, скажем, вклад в их состояние.
22: Можно перезлоупотребить СПФ средствами?
21: Да нет. Нет, конечно.
12: Евгений Черемушкин, онколог. Согласно исследованию Международного агентства по изучению рака 2025 года, более 80% случаев меланомы кожи в мире связаны именно с воздействием ультрафиолетового излучения.
2: Реклама.
23: Барин, ты много работал и заслужил настоящий мужской отдых. Барин Клаб – место для мужчин, которые достойны истинной красоты. Нижневолжская набережная, 17/2. Барин будет доволен. 18+.
3: Этим летом бизнес должен работать на полную. Время набирать обороты. НБД Банк запускает акционный тариф по расчетно-кассовому обслуживанию на все лето. Больше свободы, больше возможностей, больше выгодных решений для вашего бизнеса. Реклама ПАО НБД Банк. Генеральная лицензия номер 1966.
24: Лето – это очередь за мороженым в парке, глоток ледяной воды во время экскурсии, попкорн в кинотеатре под открытым небом. Бизнес создает эти маленькие радости, а «Вкусвилл Бизнес» в этом помогает. «Вкусвилл Бизнес» подберет ассортимент под ваших покупателей. Подробности на сайте «Вкусвилла» в разделе «Бизнесу».
25: АО «Вкусвилл», Черноголовка, Украина, 121-7700-253-671.
8: Телефон рекламной службы «Бизнес FM» в Нижнем Новгороде. 280-82-42.
2: Британские ученые доказали.
26: Ученые назвали самые нездоровые страны. В исследовании основными факторами оценки были ежегодное потребление алкоголя на человека, ежегодное потребление табака на человека и распространенность ожирения среди населения. На первом месте оказалась Чехия, где на человека в год приходится почти 14 литров чистого алкоголя. Россия на втором месте, на третьем – Словения. В целом, Восточная Европа оказалась наиболее нездоровым регионом в мире. США – единственная неевропейская страна, попавшая в первую десятку, поскольку 35% взрослых американцев страдают ожирением. А вот Афганистан – самая здоровая страна с одним из самых низких уровней ожирения в мире – меньше 3%. Здесь люди выкуривают в среднем всего по 83 сигареты в год. А продажи и потребление алкоголя вообще под запретом.
0: Британские ученые доказали. Ну и молодцы.
1: Компании и корпорации.
4: В студии Наталья Воробьева. Здравствуйте.
0: Отставки и назначения.
4: Вице-президент Apple Пол Мид, курировавший разработку гарнитуры смешанной реальности Vision Pro, покинет компанию, присоединится к OpenAI, пишет Bloomberg. Помимо Vision Pro, Мид отвечал за разработку проекта умных очков Apple, выпуск которых может состояться в 2027 году. Решение о переходе связано с масштабной реорганизацией, проводимой Джоном Тернусом, который возглавит Apple уже 1 сентября. В результате изменения ряд руководителей, ранее подчинявшихся Тернусу, напрямую должны были перейти в новую структуру. Структуру управления.
0: Бизнес и власть.
4: Японский холдинг Fast Retailing, владеющий сетью Uniqlo, усилит контроль за соблюдением трудовых прав и безопасности на своих фабриках по всему миру. Их более 700 в Китае, Вьетнаме и Бангладеш. Причина – новые жесткие правила Евросоюза, которые регулируют всю цепочку поставок. В последние годы Uniqlo, как и другие гиганты вроде H&M и Adidas, не раз обвинялись в использовании принудительного труда и завышенных нормах выработки, в том числе и за поставки ставок хлопка из китайского Синьцзяна. Теперь компания берет ситуацию под контроль.
0: Отчеты и планы.
4: В Китае на западном искусственном острове в 2027 году откроется отель, где не будет ни одного сотрудника человека. Все функции от регистрации гостей до уборки и приготовления еды возьмут на себя роботы. В гостинице 44 премиум номера, ресторан и спортзал, объединенные единой интеллектуальной системой. Роботы на ресепшене будут понимать жесты, доставщики прокладывать оптимальные маршруты, а уборщики адаптироваться к обстановке. Уже в конце 26-го года несколько номеров можно будет протестировать. Это только первый шаг. В ближайшие 4 года на острове внедрят роботов по всему сектору услуг. Новости компании и корпораций. Держитесь курса.
12: «8:49 в Москве.
1: Капитал с Григорием Беглоряном.
12: Гриш, доброе утро.
5: Доброе утро.
12: Индекс Мосбиржи на утренней сессии начал эту самую неделю с роста на 0,6%, потом успел даже в прошлом часе провалиться в красную зону. Сейчас все-таки плюс 0,25%. Ну, может, 2,300 возьмем сегодня.
5: Ну, в пятницу, я не знаю, ты видел.
12: 1,5% прибавили.
5: Рынок, да, даже 2,300 возвращал. Ну, внезапно такой отскок был. То ли это техническое восстановление, потому что вот тот самый уровень технический в районе 2,250 по индексу Мосбиржи. Ну, в принципе, если брать историю, вот эти технические уровни, ну, не сама цифра, а именно скользящая средняя, вот эта 200-месячная, она, в принципе, всегда выступала таким важным маркером, да, после этого обычно, ну, падали ниже, но всегда с этой точки рынок у нас неплохо восстанавливался. Ну, может быть, техническая перепроданность тоже сыграла свою роль. Может быть, кто-то уловил какие-то информационные потоки, которые, в общем-то, освещают, скажем так, путь к какому-то компромиссному решению по конфликту вокруг Украины, сказать сложно. Но отскок был достаточно мощным. Объемы тоже торгов были высокими. Так что поживем, увидим. За эти выходные такого резкого обострения вроде как не произошло, так что пока рынок у нас чуть-чуть отошел от опасной черты. Ну, аналогичная динамика восстановительная была и на рынке внутреннего долга, индекс ОФЗ почти процент. Ну, не полностью потери, прошлой неделе потерял, но существенно их отыграл. Ну, валютный рынок здесь пока без изменений, естественно, с учетом слабости и нестабильности на рынке долга. И рынка акций, спрос на валюту, естественно, традиционно всегда высок, поэтому юань к рублю закрылся вот буквально на пороге 11,5, там 11,65. Достаточно важный уровень, если закрепимся выше него, там прорыв на 12 плюс будет, в принципе, неизбежным. Но пока не закрепились даже выше 11 4,5. Торговля на фьючерсном рынке с утра идет, я смотрю, практически на тех же показателях по паре юань-рубль. Так что пока вроде как сегодня в концовке, ну, в предпоследний день месяца, квартала, ситуация в целом будет напоминать прошлую неделю. Слабость, но без сильных ценовых колебаний. На глобальном рынке ситуация в целом, конечно, анекдотичная, особенно на рынке нефти. Получается, теперь воевать США с Ираном будут только после закрытия торгов в пятницу и до открытия торгов в понедельник. А потом будут мириться. Вот так шутят нефтяные спекулянты и, соответственно, цены на нефть, которые в самом конце торгов в Америке в пятницу отскочили вверх. Brent был даже $74. Сейчас все вернулось на круги своя. Brent с поставкой в сентябре торгуется, ну, чуть пониже отметки 73. Этот контракт сентябрьский уже будет активным со среды. Ну, а в целом рынки фондовые тоже взбодрились. Американские индексы пока вплюсуют. Доллар, правда, пока в концовке квартала остается крепким. Евро на низах с прошлого года. Японская иена — самый низкий показатель к доллару с 86 года. Здесь пока ничего не меняется, и ситуация остается достаточно нестабильная, потому что, ну, риски, судя по всему, инвесторы на глобальном рынке какие-то видят. Может быть, геополитические, может быть, какие-то. Никто не знает, чем вот эти войны выходного дня между США и Ираном в итоге закончатся.
6: Капитал на Бизнес ФМ. Реклама.
7: Откройте накопительный счет для бизнеса в Альфа-банке и получайте доход с любой суммы, даже от 1 рубля. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности на сайте alfabank.ru. АО «Альфа-банк». 16+.
6: Контакты коммерческой службы радио «Бизнес ФМ» на портале bfm.ru. Бизнес ФМ. Контекст.
9: Со 2 по 11 июля Театр Крейв. Шоу «Абракадабра» с участием Ринали Мухаметова в роли загадочного конферансье. Спектакль вдохновлен золотой эпохой кабаре и циркового искусства, временем, которое стирало грани между магией и реальностью, где иллюзии рождались в голове у актеров и зрителей, а гениальность граничила с безрассудством. В этом удивительном путешествии каждый станет героем лабиринта загадок и перевоплощений. Подробнее на crave.ru. 18+.
10: Знай меру. Erlang. Безразмерная единица интенсивности загрузки коммуникационных линий, реже транспортных средств. Названа по фамилии датского инженера Агнера Эрланга. Один Erlang соответствует непрерывному использованию одного голосового канала в течение часа. Применяется для определения потребностей в телекоммуникационных линиях в условиях, когда интенсивность трафика является случайной величиной.
11: Знай меру. На Business FM.
13: Мы создавали наш телеграм-канал, чтобы вы всегда держались курса и знали все о главных событиях и резонансных историях бизнеса. Тех, что только на Business FM.
16: Чтобы продолжить эту историю, ждем вас в Максе. Найти нас просто. Business FM русскими буквами или BFM любыми. Вы знаете, как это написать.
27: Приемника нет, а радио есть. Чтобы слушать нас в телефоне, рекомендуем приложение «Радио Плеер» и новое приложение от Яндекса «Яндекс.Радио». Оба в белых списках. А для тех, кому удобнее включать в смартфоне, одним касанием приложение «Бизнес FM». Там, где бизнес говорит и кто надо, услышит.
28: Сумма технологий с Денисом Самсоновым.
29: 83% россиян поддержали бы обязательное подтверждение возраста перед входом в соцсети. Столько же готовы ограничить детям доступ к затягивающему контенту. Это данные в целом опрос марта этого года. При этом мнение о возрасте расходится. 43% считают, что самостоятельный доступ можно разрешать с 16 и 18 лет, 38 с 13 и 15. Влияние новых технологий, систем алгоритмической рекомендации и все более коротких видео в социальных сетях на на психику ребенка обсуждается во всем мире. Психолог из Нью-Йоркского университета Джонатан Хайт утверждает, рост подростковой депрессии и тревожности напрямую связан с приходом смартфонов и социальных сетей. Журнал Nature возражает. Анализ в 72 странах не нашел устойчивой связи между благополучием подростков и распространением соцсетей. Авторы исследования видят рост тревожности, но связывают его с последствиями ковида и общей социальной напряженностью в мире. Пока ученые спорят, законодатели издают законы. В Британии планируют запретить выход в соцсети для детей до 16 лет. Канада вносит ту же планку. Арабские Эмираты 15 лет с обязательной биометрией. Австралия, Индонезия, Малайзия уже ввели подобные запреты. В Канаде забавный нюанс. Чат-боты на базе искусственного интеллекта в общий запрет не попали. В России мы наблюдаем дискуссию законодателей пока не в стенах Госдумы, а в публичном поле. Мнения высказываются самые разные, от полной поддержки австралийского варианта до более осторожного подхода, учитывающего вероятную миграцию подростков на неподконтрольные и потенциально более опасные платформы. Одно из решений – передать контроль за доступом к соцсетям семье. Сенаторы и депутаты – прежде всего родители. В случае запрета дома их ждет непростой разговор с собственными чадами, лишенными любимых рилсов и пабликов. Планируя и обсуждая ограничительные инициативы, его тоже стоит учитывать.
3: Сумма технологий на Business FM. Business FM. Новости. Коротко.
14: В Москве 8:58. Студия Олеся Потапова. Аэропорт Домодедово вслед за Внуково принимает и отправляет рейсы по согласованию. Об этом сообщает Росавиация. Сегодня утром были введены временные ограничения в воздушной гавани Краснодара. Китай поддерживает Белоруссию в защите ее национального суверенитета, независимости и территориальной целостности, заявил в ходе встречи с белорусским президентом Александром Лукашенко председатель КНР Си Цзиньпин. Ранее сообщалось, что Лукашенко начал азиатское турне, он посетит 3 государства региона. США и Иран договорились провести технические переговоры во вторник в Катаре, сообщил журналист портала Axios Барак Давид. При этом США и Иран согласились прекратить проходившие в последние дни взаимные нападения в районе Армузского пролива. Предполагается, что на переговорах стороны согласуют трактовки подписанного ранее меморандума о взаимопонимании. Ракета Falcon 9 компании SpaceX вывела на орбиту 7-тонный спутник цифрового радиовещания Sirius. Запуск был произведен с базы американских космических сил на мысе Канаверал. Спутник выведен на орбиту примерно через полчаса. Его срок службы рассчитан на 15 лет. Аппарат дополнит группировку спутников Sirius XM и станет 8-м по счету. Красный уровень погодной опасности из-за жары объявлен в Белоруссии. В понедельник воздух в республике прогреется от плюс 29 градусов на северо-востоке страны до плюс 39 на юго-западе. В Минске ожидается от плюс 33 до плюс 35 градусов. Как сообщалось ранее, Европу накрыла аномальная жара. Высокие температуры привели к гибели более 1300 человек. Новости на Business FM. Каждые 15 минут держитесь курса.
3: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
15: 9 утра в Москве, в студии Мария Буянкина. Здравствуйте. Рост производства топлива выше июньских показателей ожидается в июле. НПЗ работают на полную мощность, на рынок выведены запасы. Это все заявил Владимир Путин. Он провел совещание по ситуации на топливном рынке и допустил среди возможных мер полный запрет на экспорт дизеля. А еще позднее президент дал интервью Павлу Зарубину. Владимир Путин рассказал, что России поступило предложение ограничить боевые действия 4 регионами – ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областями – и приостановить взаимные удары вглубь территории России и Украины. Президент допустил, в Киеве думают, что это было бы спасением ВСУ, но в планы Москвы это не входит. В Подмосковье закрылись несколько полигонов для строительных отходов. Об этом Business FM заявили перевозчики мусора. И теперь они не знают, куда девать отходы. А ситуация, наша рубрика «Бизнес говорит» в ближайшем эфире. Владимир Путин провел совещание по ситуации с топливом на внутреннем рынке. По его словам, крупнейшие НПЗ работают на полную мощность, задействованы и средние предприятия, ремонты перенесены на более поздние сроки, поэтому в июле ожидается рост производства топлива выше июньского уровня. Президент поблагодарил частные компании за оперативность и надежность. На рынок уже выведены накопленные запасы. Их объемы сейчас составляют 1 700 000 тонн, что почти на уровне прошлого года, снижение всего на 4%. Для защиты внутреннего рынка уже введен полный запрет на экспорт бензина и авиакеросина, а также обсуждается возможность полного запрета на экспорт дизеля. Владимир Путин подчеркнул, что важно не допустить перегибов, чтобы не создать искусственный переизбыток.
8: В интересах отечественных потребителей временно введен полный запрет на экспорт бензина и авиакеросина. Рассматривается необходимость введения полного запрета на экспорт и дизельного топлива. Я знаю, что сейчас мы будем обсуждать, могут подниматься вопросы о возможном затоваривании, но вот мы для этого и собрались, чтобы предупредить все шаги, которые, в общем, нам не нужны. Проблемы дополнительные не нужно создавать сами себе. Но вот поэтому по этим вопросам мы поговорим. Вместе с тем, вы хорошо знаете, что проблемы и для автомобилистов, и для бизнеса сохраняются. И очереди, к сожалению, тоже на заправках есть. Ну, и нужную марку бензина не всегда сейчас можно найти. И, конечно, мы понимаем те сложности, с которыми сталкиваются сельхозпроизводители, фермерские хозяйства в летний период. Нужно приложить все усилия, чтобы для предприятий агропромышленного комплекса, безусловно, соблюдались сезонные графики поставок топлива. От этого зависит урожай. В целом, для стабилизации топливного рынка считаю необходимым принять системные меры, которые соответствуют масштабу текущих вызовов. Речь идет и о наращивании объема предложения, и о необходимости выдерживать экономически обоснованные цены на топливо. Для оперативного мониторинга ситуации правительством создан специальный штаб, который работает в круглосуточном режиме. Также совместно с нефтяными компаниями подготовлены дополнительные предложения по обеспечению топливом внутреннего рынка.
15: Владимир Путин. Текущий дефицит топлива на внутреннем рынке из-за ударов по энергоструктуре не критичен, заявил Владимир Путин в интервью корреспонденту Павлу Зарубину. Президент России подчеркнул, что нужно быстрее выводить НПЗ из ремонтов, обеспечить наращивание импорта нефтепродуктов. В Московской области закрылись несколько полигонов для строительных отходов. Об этом «Бизнес-ФМ» заявили перевозчики мусора, которые теперь не знают, куда девать отходы. Они просили не называть их в эфире. Площадки не прошли проверки, там нашли нарушения. Следом часть перегрузочных станций прекратила работу, а часть повысила тарифы. Перевозчики мусора не могут исполнять контракты. Мы узнали причины закрытий у Минэкологии Московской области. Продолжит Евгений Перельчук.
17: «Бизнес говорит».
18: В нашу редакцию обратился перевозчик строительных отходов по Москве и области и прислал целый список полигонов, закрытых в начале лета. Это площадки, например, в Сергиево-Посадском и Дмитровском округах, в Солнечногорском и Равенском районах, у Краснозаводска и Старой Купавны. По словам перевозчика, следом за полигонами по цепочке остановили работу перегрузочной станции. Часть прекратила принимать мусор, часть повысила цены на треть. Да и то принимает только ограниченный объем. А сейчас высокий сезон, у многих стройки, дачи, ремонты. Действующие контракты исполнять нет возможности. Новые клиенты, желающие куда-то деть мусор, все прибывают. Претензия перевозчика в том, что полигоны закрыли одномоментно и очень не вовремя. Мы опросили других участников рынка, чтобы выяснить, в чем дело. Все были готовы говорить только анонимно. Один из наших собеседников, назовем его Дмитрием, удивился, что к нам обратился некий перевозчик отходов. По его словам, на рынке уже давно нет частных компаний и остались только государственные операторы. А проблема с полигонами его не удивила.
19: Уже давным-давно у нас существует институт региональных операторов. И только они имеют право вывозить мусор. Соответственно, про каких пострадавших, у кого какой-то бизнес. Весь бизнес отняли у всех еще 5 лет назад. Полигонов для промышленных отходов было по пальцам посчитать, и вообще их даже в Московской области их не было. Были полигоны ТБО, на которые возили строительные отходы. Есть региональные операторы. Это их проблема, их бизнес. Они за это боролись, они за это перестраивали весь мусорный рынок, все законы переписывали, все под себя. А этих региональных операторов меньше, чем пальцев одной руки. Это, по сути, монополисты. Ну, им-то жаловаться чего? За что боролись, то и имеют.
18: Мы обратились в Минэкологии по Московской области. Там заявили, что полигоны остановили работу из-за выявленных нарушений порядка обращений с отходами и с грунтом. Сроки открытия там не назвали. Отметили, что сначала надо устранить нарушения и предоставить документы. По поводу летнего сезона в Минэкологии заявили, что проверяют объекты регулярно, и инспекция не зависит от времени года. Участники рынка опрессовали нам ситуацию так. Реформа ТКО 7-летней давности привела к тому, что в каждом регионе появились единые операторы по вывозу отходов. Фактически они стали монополистами. В Москве это были госкомпании, а в Московской области и в других регионах – частники. Потом региональные операторы наняли себе субподрядчиков из числа тех компаний, которые уже работали в этом рынке, но оказались вытеснены реформой. Вот и получилось так, что на рынке до сих пор есть частные перевозчики строительного мусора. Один из собеседников из числа глав компаний, назовем его Михаил, отметил, что реформа перестроила и других участников рынка переработки мусора, и не самым лучшим образом.
0: Каждый хозяин полигона или мусоросжигательного завода стал хозяином полноценным, плохо управляемым. Средств в бюджете столько заложено быть не могло на работу этих же мощностей и заводов, которые оставались. Были вынуждены они значительно увеличить стоимость по вывозу. Ясно, что все это легло на население. Российский экологический оператор и операторы, как таковые, они не смогли справиться с их объемами. Выкидывают и все. Контейнеры все открытые. Никто за ними не смотрит, ничто не запирается. На Западе попробуйте, бросьте что-нибудь. Кто выбросил, тоже никто не знает. И поэтому перенакопление стало массовым. Пришли к тому, к чему пришли. Места, куда можно сейчас это захоронить, там на месте, там подняли цены. И они тоже правы по-своему. Потому что у них нет возможности удовлетворить массовый такой спрос.
18: В компании «Эколайн» нам подтвердили, что строительные отходы сегодня вывозят специализированные организации с лицензией на полигоны, курируемые Минэкологии. В «Эколайн», например, занимаются только твердыми коммунальными отходами и не возят строительный мусор. По словам председателя Жилищного союза Москвы, юриста Константина Крохина, из-за найма региональными операторами субподрядчиков возникла финансовая прокладка. Тариф по Москве вырос в 4 раза. Говорили, что деньги пойдут на создание новых мощностей по сортировке, переработке и утилизации. Не получилось, говорит Константин Крохин.
2: Как вы знаете, из 25 обещанных заводов были построены только полтора. Один открыт, второй обещают открыть в конце года. Почему сегодня закрылись полигоны? Потому что вся эта реформа была чисто финансовой операцией. Реальные мощности не создавались, вывозили, как раньше, до повышения цен, до реформы, и закапывали на свалках. Люди стали жаловаться. Воняет, техника, шум. Стали проверять и выяснили, что, оказывается, нарушаются практически повсеместно правила сортировки. Там, где должен быть экологический грунт, привозят строительные конструкции, бетон. Некоторые сортировочные станции закрыли, полигоны закрыли, либо ограничили. Поэтому до завершения проверок и определения какого-то иного маршрута, вот этот кризис в летний период, он проявился. Как с этим будут справляться компании, заключившие контракт на вывоз, я думаю, что разбираться надо с прокурором и с правоохранительными органами.
18: В Минэкологии Бизнес-ФМ заявили, что мощности подмосковных объектов приема и переработки строительных отходов позволяют принять весь объем мусора. Всего на территории области открыто почти сотня таких площадок. Посмотреть весь список можно на сайте министерства. Евгений Перельчук, Алексей Шевцов, Бизнес-ФМ.
15: Фанаты развернули флаги Украины, России и Белоруссии на концерте певца Макса Коржа в немецком Дюссельдорфе. Кадры с концерта, который прошел в пятницу, сами зрители опубликовали в соцсетях. Видео сопровождают комментариями о том, что ненависть – самое слабое чувство, а добро – самое сильное.
4: Подробности.
20: Макс Корж – белорус, который поет преимущественно на русском языке. На Украине он внесен в базу «Миротворец» из-за концертов в Крыму. С 22 года Корж перестал выступать на российских и белорусских площадках. Его концерты проходили только в Европе. Причем эти концерты, как в прошлом году в Варшаве, сопровождались столкновениями. Украинская пресса писала, что в стране неоднозначное отношение к певцу. Некоторые считают, что он занимает слишком нейтральную позицию. В начале июня он впервые выступил в Турции, стране, куда гражданам России не нужна виза. И теперь в Дюссельдорфе. Судя по видео из соцсетей, и в Стамбуле, и в Дюссельдорфе люди с российскими, украинскими и белорусскими флагами танцевали рядом и позировали для фото. Концерты Коржа очень активно обсуждают в соцсетях в России, Украине, Белоруссии и других странах. Большинство комментариев положительные.
15: Корж в основном популярен среди молодого поколения. Публикация в соцсетях комментирует музыкальный обозреватель-критик Владимир Полупанов.
1: Я не могу сказать, что Макс Корж здесь просто какой-то очень популярный артист, я имею в виду, в России. То, что он выступил в поддержку, скажем так, мира, какой-то дипломатии, может быть, это было неосознанно, может быть, это было сделано как-то не очень, как сказать, с точки зрения дипломатии, не очень весомо. Но когда мы видим три флага, белорусский, там, российский, советский, четыре, российский, и когда на концерте артист призывает за мир, ну, понятное дело, что мир от этого быстрее не наступит. И все эти песни за мир или там выступления, черные квадраты, они никак не повлияют на ситуацию. Тут же важно, с каким народом этот человек. Да, там огромное количество за границей людей, которые по-прежнему слушают русскоязычную музыку, и я не вижу ничего плохого в том, что есть артисты, которые выступают только там, например, да. Главное, чтобы они не сеяли вражду, главное, чтобы они не сеяли ненависть.
4: Это не какая-то запланированная там акция фанатов, а это, наверное, скорее спонтанная, да, какая-то история?
1: Да. Я не думаю, что это какая-то запланированная акция, это какая-то в этом была провокация. Я думаю, что это просто люди настолько устали от всего, от этих дрязг, и понимают, надо мириться, что надо жить, и музыка, как, ну, я не знаю, никакой вид искусства так не объединяет, как музыка, особенно на концертах популярных артистов.
15: Владимир Полупанов, музыкальный обозреватель и критик. Судя по всему, певец все-таки не исключает возобновление выступлений в России. По крайней мере, на его сайте

0: «Все говорят о новой «Волге». Предлагаем не просто поговорить, а увидеть все своими глазами. Старт продаж бренда «Волга» в Нижнем Новгороде. Дилерский центр «Волга-Агат» по адресу Комсомольское шоссе 7В уже открыл свои двери. Приезжайте на тест-драйв и оцените все возможности новых моделей. Подробности по номеру 8 831 260 или на сайте agat.rf.
1: «Агат. Покупай выгодно».
2: Возрастное ограничение 6+.
3: Телефон рекламной службы Business FM в Нижнем Новгороде 280-82-42.
4: Реклама – наша профессия. Одно берлинское рекламное агентство заставило прыгунов шестом приземляться в открытую пасть акулы. Возможно, идея была подсказана фильмом «Челюсти». Креативщики агентства предложили нарисовать акулью пасть прямо на легкоатлетических матах, на которые приземляются шестовики после прыжка. Заказчиком рекламы выступил берлинский «Океанариум».
5: В эфире радио не на словах, а на деле. Вы слушаете радиоканал «Бизнес FM Нижний Новгород». Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет.
6: Слова, проверенные делом.
7: Запомните, этот день обмену и возврату не подлежит. В конце концов, когда волна отступает, становится видно, кто плавает голым. Правило первое. Никогда не теряй деньги. Правило второе. Никогда не забывай первое правило. Уоррен Баффет – крупнейший в мире инвестор и крупнейший благотворитель в истории человечества.
6: Слова, проверенные делом. На Business FM.
5: Business FM Нижний Новгород. Новости коротко.
8: Здравствуйте, в студии Юлия Лудникова. Нижний Новгород оказался на 65-м месте в рейтинге российских городов по строительству жилья. Его составили аналитики РИА Новости. Согласно инфографике, ввод жилья на одного жителя в прошлом году составил половину квадратного метра общей площади на человека. Показатели по вводу в эксплуатацию упали почти на 4%. Удельный вес городского введенного жилья в общем объеме региона составил чуть более 36%. Сообщается, что на прошлый год один человек был обеспечен 32,5 квадратами жилплощади. Производители автомобилей и другой сложной техники в России хотят обязать передавать техническую документацию российским сервисным центрам. Это должно снизить расходы граждан на обслуживание и ремонт, сообщил Вестям председатель Комитета по защите конкуренции Валерий Гартунг. По его словам, сейчас при неисправности автовладельцы могут предложить заменить двигатель или коробку передач, хотя иногда достаточно установить отдельную деталь, например, шестеренку, которая стоит около 5% от цены всего агрегата. Гартунг отметил, что законопроект должен исключить ситуации, когда людей вынуждают повторно покупать то, что им не нужно. Если закон утвердят, новое правило начнет действовать с марта 2027 года. Отделение Фонда пенсионного и социального страхования по Нижегородской области объявило закупку услуг по ремонту протезов верхних и нижних конечностей. Информация размещена на сайте госзакупок. Максимальная стоимость контракта составляет 1 150 000 рублей. Из них 1 000 000 на обслуживание инвалидов и ветеранов, еще 150 000 на помощь застрахованным лицам, получившим травму на производстве. Подрядчику предстоит проводить замену силиконовых и полимерных чехлов, коленных модулей, стоп, гель, скреплений, шин и других комплектующих. Все используемые материалы должны быть новыми и не вызывать токсических или аллергических реакций. Исполнитель обязан отремонтировать и выдать изделие получателю в течение 30 календарных дней с момента его обращения с направлением от заказчика. При этом получатель вправе выбрать удобный ему формат обслуживания на дому или в стационарном пункте. Более 2000 человек посетили агропромышленную выставку «День поля», которая прошла на площадке опытного поля Нижегородского научно-исследовательского института сельского хозяйства в поселке селекционной станции Кстовского района. Участие в мероприятии приняло более 140 аграрных предприятий, фермеров, производителей и поставщиков сельхозтехники, удобрений, семян, ветеринарных препаратов, кормовых добавок и других сопутствующих товаров для АПК. Аграрии представили более 100 единиц современной техники и оборудования, новые сорта сельскохозяйственных культур, современные решения в области питания и защиты растения, а также цифровые сервисы для агробизнеса. Фермеры и ремесленники продемонстрировали натуральную косметику, амарантовый чай, цукаты из тыквы и ревеня, продукцию пчеловодства, изделия из керамики, дерева, бересты, лозы, цветного стекла, украшения

0: Думай, картины из природных материалов. Эксперты сервиса «Авито Подработка» назвали самые необычные летние подработки в России. В Липецкой области сборщикам ягод предлагают сдельную оплату 47 рублей за килограмм с возможностью ежедневных выплат. В Алтайском крае можно устроиться на пасеку, где за смену платят от 3 до 5 тысяч рублей. В Калининградской области доступна подработка продавцом кукурузы. 50 рублей за каждый проданный початок. По данным сервиса, летний сезон традиционно сопровождается ростом спроса на временную занятость. Так, в сфере общественного питания число предложений от заказчиков увеличилось примерно на треть, а интерес со стороны исполнителей на 13% по всей стране. Развитие событий на Business FM Нижний Новгород. Держитесь курса.
1: Спонсор программы ООО «М-Запад». В «Экспокар» на Ларина 28Б все сложится с новым кроссовером Tenet T4L. От будничных маршрутов до семейных поездок за город. Просторный салон, увеличенный багажник, надежный и экономичный двигатель. Новый Tenet T4L от 2 миллионов 159 тысяч рублей уже в продаже в «Экспокар» на Ларина 28Б. Ждем вас в «Экспокар» на Ларина 28Б. Самоспит приветственный выглядит действительно на модель Tenet T4L. Комплектация актив 2026 года выпуска. Подробности в автосалоне «Экспокар».
2: Погода.
3: Сегодня днем в Нижнем Новгороде, по данным Яндекс.Погоды, ожидается облачное небо, плюс 23 градуса, возможен небольшой дождь. Вечером плюс 22, облачность сохранится, ночью малооблачно и плюс 16.
2: Валюта.
3: На 26 июня Центробанк России установил следующие курсы валют. Доллар США 77 рублей 6 копеек, евро 87 рублей 40 копеек, курс китайского юаня 11 рублей 34 копейки. Держитесь курса.
2: Проверено практикой.
4: Добрый день. Сегодня у нас в студии Елена Дранишникова, кандидат филологических наук, доцент кафедры журналистики ННГУ Лобачевского. Зачастую при принятии решения о продвижении своего товара или услуг собственники бизнеса сталкиваются с проблемой определения потребителя. Кому именно будет интересен его товар или услуга? Как правильно, на ваш взгляд, определить свою целевую аудиторию? Правильно сформулировать.
5: Добрый день. Действительно, вы абсолютно правы. Вопрос определения своей целевой аудитории является едва ли, наверное, не самым значимым при принятии решения о продвижении своего товара или услуги. Если мы говорим про целевую аудиторию, здесь важно учитывать несколько факторов. Первое – это демографические характеристики вашей целевой аудитории. Согласитесь, подача будет абсолютно разной для мужчин, для женщин, например, или для молодых людей 18 лет или старше, например, 40 лет. Второе, что вы определяете – финансовое положение вашей целевой аудитории, уровень дохода. А какой товар у вас, в каком сегменте? Может быть, это премиум-сегмент, может, это общедоступный сегмент. Тогда вы определите именно те посылы, которые вы будете для целевой аудитории транслировать. Следующее, что необходимо учесть при определении своей целевой аудитории, это, безусловно, регион, в котором она живет. Работаете ли вы только по городу, например, или выезжаете в область, а может быть, вы высылаете свои товары с доставкой по России, это все тоже возможно. И нужно об этом помнить, когда вы рекламируете свой товар, и обязательно тоже это упоминать. Ну и последнее, о чем не стоит забывать, то, что нужно определять еще психологические характеристики, то есть ценности своей аудитории, ее предпочтения, ее интересы. Чем более конкретно вы знаете свою целевую аудиторию, тем более персонифицированным получится рекламный посыл, и тем более вероятно, что вы попадете в самую цель.
4: Зачастую владельцы бизнеса сталкиваются с такой проблемой, это, наверное, не проблема, а догма, когда они говорят, лучше меня никто не знает, для кого я делаю тот или иной товар, предоставляю ту или иную услугу. Это так или нет?
5: Иногда они действительно не ошибаются в этом. А зачастую бывает и так, что они отождествляют свою аудиторию с собой прежде всего. Но об этом не стоит забывать, что, возможно, ваша целевая аудитория, и скорее всего, это не вы и не ваши предпочтения, в том числе в выборе каналов распределения коммуникаций. Поэтому всегда нужно быть объективным. Если только вы выводите товар на рынок, вам нужно четко определиться с теми сегментами, на которые вы этот товар распространяете. Возможно, здесь стоит проанализировать конкурентов, которые работают с вами в схожей нише. Если же ваш товар достаточно давно на рынке, то необходимо этот анализ проводить постоянно, потому что целевая аудитория может со временем, безусловно, меняться. И вы имеете одно представление в своей голове, а на самом деле ваш товар могут покупать немножко другие люди.
4: Большое спасибо. С нами была Ирина Дранечникова, кандидат филологических наук, доцент кафедры журналистики НГУ Лобачевского.
1: Проверено практикой на Business FM. Компании и корпорации.
2: Объединенный коммунальный оператор готовит объекты Нижегородской станции «Рация» к началу второго этапа реконструкции. Там осушают емкостные сооружения, на которых пройдут работы. Объекты будут выводить в реконструкцию поэтапно, чтобы равномерно распределить биологическую очистку на работающих сооружениях. В подготовительных работах активно задействован весь персонал станции, спецтехника ОКО. Напомню, проект реконструкции второго этапа Нижегородской станции «Рация» предусматривает обновление 60 сооружений, в том числе реконструкцию 7 аэротенков, 6 вторичных отстойников, первичных отстойников, а также строительство двух станций ультрафиолетового обеззараживания. По завершении второго этапа реконструкции полностью изменится технология обработки осадка. Она будет включать двухэтапное обеззараживание и термическую сушку. Это позволит уйти от устаревших технологий. После завершения реконструкции очистных сооружений планируется поэтапно рекультивировать существующие иловые карты и полигон. Российские сети фастфуда начали поставлять свою продукцию в магазины. По данным газеты «Коммерсант», такую опцию запустила компания «Ростекс». Она поставляет свою еду в магазины «Магнит». Пока проект работает в тестовом режиме, если покупатели проявят интерес, продажи могут расширить. Эксперты считают, что такое сотрудничество выгодно обеим сторонам. Магазины получают больше готовой еды без запуска собственного производства, а рестораны – новый канал продаж. Ранее продукция «Ростекс» уже появилась в магазинах «Перекресток», а «Бургер Кинг» начал продавать в магазинах замороженные блюда. Правительство Нижегородской области предоставило субсидии племзаводу «Пушкинское» для компенсации затрат на выплату купонного дохода по облигациям, сообщили представители Министерства сельского хозяйства региона в соцсетях. Племзавод ранее допустил технический дефолт, не выплатив купон за 9-й купонный период по биржевым облигациям. Объем неисполненных обязательств составил почти 6 миллионов рублей. В компании объяснили задержку нехваткой оборотных средств из-за снижения закупочных цен на сырое молоко. В мае предприятие уже допускало дефолт по тем же облигациям, тогда не были выплачены купон и часть номинала на общую сумму около 19 миллионов. Напомню, также в мае стало известно, что нижегородская группа «Гранд НН» продает свои агропредприятия. Речь идет о Ковернинском молочном заводе, племенных заводах «Семинский», «Пушкинское», «Линдовский» имени Ленина, «Линдовской птицефабрики». Продавцом выступает Сбербанк, так как предприятие находится у него в залоге. Если вам есть что рассказать о своем бизнесе, обращайтесь в редакцию Нижегородского «Бизнес ФМ». Держитесь курса.
1: Вы слушаете «Бизнес ФМ Москва». Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет. Через век. Главные капиталы России. Муртуза Мухтаров. Муртуза родился в 1855 году в селении Амирджаны под Баку. Еще будучи ребенком, он нанялся учеником в слесарную мастерскую за 10 копеек в день, а в 15 лет устроился рабочим на нефтяной промысел. Некоторое время был черпальщиком, то есть вручную вычерпывал нефть из мелких колодцев. Способного, трудолюбивого молодого человека заметил владелец промысла, и вскоре Мухтаров стал мастером механических мастерских. А после того, как Муртуза усовершенствовал бурильную установку, нефтепромышленники наперебой стали приглашать его как незаменимого мастера по ремонту и устранению неполадок на скважинах. В 1890 году Мухтаров уже открыл частную бурильную контору, которую расширял год от года, заключая договоры по всему Северному Кавказу. К 1913-му только на одном его заводе работало почти 1000 человек, а оборот превышал 1 000 000 рублей. Он также приобрел акции Московско-Волжского нефтяного товарищества и стал администратором по делам Бакинского общества русской нефти. Нефтяные деньги позволили Мухтарову заняться меценатством. Он был попечителем Бакинского реального училища и Тимирхан Шуринского женской гимназии, почетным членом общества распространения грамотности и технических сведений среди горцев Терской области и членом Петербургского мусульманского благотворительного общества. Он также учредил 40 именных стипендий для высших и средних специальных учебных заведений. Будучи почитателем западноевропейской культуры, он финансировал ежедневную бакинскую газету «Прогресс». На деньги Мухтарова были построены маяк на Абшероне и мечеть во Владикавказе. В 1911-12 годах Муртаза построил в Баку дом более
6: более известный как «Дворец Мухтарова». Сейчас в нем располагается дворец бракосочетания. В апреле 1920 года Баку заняли части Красной армии. Когда в его дом ворвались вооруженные солдаты, Мухтаров встретил их с оружием в руках. Последнюю пулю он пустил себе в лоб.
1: Через век. Главные капиталы России. На «Бизнес-ФМ». «Бизнес-ФМ Москва». Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет.

0: Бизнес FM. Новости. Коротко.
1: 9:28 в Москве, в студии Олеся Потапова. Число машин, которые ожидают досмотра перед проездом по Крымскому мосту, достигло 1500. Сегодня утром сообщили в инфоцентре. В очереди на ручной досмотр со стороны Тамани находится 850 транспортных средств, чуть меньше со стороны Керчи. Время ожидания со стороны Тамани составляет около 3 часов, а со стороны Керчи около 2. Минувшую ночь российские силы ПВО сбили 209 украинских беспилотников над регионами России, сообщает Минобороны. Дроны уничтожены над территориями приграничья Краснодарского края, Московского региона, Республики Крым, а также над Азовским и Черным морями. Президент Владимир Путин назвал Минск возможным местом проведения российско-украинских переговоров, если до них дойдет дело. «Можно использовать белорусские возможности», — сказал Путин в интервью журналисту «Вести» Павлу Зарубину. По словам президента, Лукашенко готов всячески поддерживать все, что направлено на решение спорных вопросов мирными средствами. Путин напомнил, что российско-украинские переговоры 2022 года начинались именно в Минске. Там же были заключены и Минские соглашения 2014 года. Фильм «Майкл» о жизни и творчестве поп-певца Майкла Джексона стал самым кассовым биографическим проектом в истории. По итогам мирового проката он собрал 977 миллионов долларов, обойдя «Оппенгеймер» Кристофера Нолана. Картина также возглавила категорию музыкальных байопиков, превзойдя «Богемскую рапсодию», пишет «Варайти». Майкл также стал лидером российского кинопроката, собрав за минувший уикенд 140 миллионов рублей. Об этом сообщает портал «Кинобизнес.ком». Новости на Бизнес FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
0: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
2: 9:30 в Москве, в студии Мария Буянкина. Здравствуйте. Украинским гражданам не будут давать убежище в ЕС, если они не подтвердят, что покинули свою страну законно. По данным СМИ, идея сейчас обсуждается в Брюсселе о том, что стоит за инициативой и какими могут быть последствия. Через минуту Георгий Бофт. США и Иран договорились завтра провести технические переговоры в Катаре, а также условились прекратить взаимные атаки в районе Армузского пролива. Во всяком случае, это утверждает портал Axios со ссылкой на источник в Белом доме. Решим проблему с долгами. Предложения по сопровождению процедуры личного банкротства продолжают появляться на рынке. Консультанты обещают новую счастливую жизнь и даже готовы оказать услугу в рассрочку. Что эти фирмы на самом деле советуют и не доведут ли они клиента до реальных проблем с законом? Эти и другие темы в эфире «Бизнес FM». Без брони от мобилизации для украинцев не будет убежища в Европе. В Евросоюзе готовятся отказывать во временной защите украинским мужчинам, которые не могут подтвердить законность своего выезда с Украины. Это пишут украинские СМИ со ссылкой на источники в Брюсселе. Предварительное решение уже принято. При подаче заявления на временную защиту мужчины в возрасте от 23 до 60 лет должны будут документально подтвердить законность своего выезда, то есть предоставить справку об освобождении от воинской обязанности или бронирования. Ограничения коснутся также мужчин младше 23 лет и женщин-добровольцев, служащих в ВСУ до момента их увольнения из армии. Состоится ли официальное решение? Комментарий Георгия Бофта.
3: Отказ в получении временной защиты в Евросоюзе не будет подразумевать депортацию. Речь о том, чтобы захлопнуть дверь перед теми, кто еще только собирается уехать. Сам механизм временной защиты был активирован в марте 22-го. И в отличие от стандартной процедуры предоставления убежища, которая может занимать месяцы, временная защита давала украинцам немедленный доступ к виду на жительство, право на работу, медпомощь, соцвыплатам и образованию. Теперь механизм продлен до марта 27-го. Статусом временной защиты в странах ЕС пользуются около 4,3 миллиона украинцев. Из них 43% совершеннолетние женщины, больше четверти совершеннолетние мужчины, остальные дети. За год число мужчин со статусом временной защиты в возрасте 18-64 лет выросло на 15%. И тройка лидеров по их концентрации – это Германия, Польша и Чехия. А наиболее стремительный прирост зафиксирован как раз в Дании. Почти плюс 80% за год. После чего Копенгаген калитку и прикрыл. Оправдывая предложение ограничить въезд потенциально потенциальным военнослужащим, еврокомиссар по вопросам миграции Магнус Брунер заявил, что об этом Брюссель просил Киев, а именно прекратить фактическую поддержку уклонения от мобилизации. Но изменения коснутся только новых заявителей. Те, кто уже имеет статус временной защиты, а это более 1 миллиона мужчин, его сохранят. Еврокомиссия также призывает страны-члены расширить возможности для перевода украинцев на долгосрочные виды на жительство, параллельно разрабатывая программы добровольного возвращения на родину. Жесткую позицию заняла Германия, на которую приходится почти треть всей украинской диаспоры в ЕС. Канцлер Мерц настаивает, что украинские мужчины призывного возраста должны служить своей стране. Еще более откровенен министр по делам миграции Швеции Юхан Фосел. Конфликт должен завершиться победой Украины, поэтому принципиально важно, чтобы больше мужчин оставались на Украине и участвовали в боевых действиях. Польша и Австрия придерживаются схожей позиции. Власти Польши уже работают по двум направлениям. На уровне ЕС Варшава поддерживает ограничения для призывников, а в самой Польше уже принят закон, отменяющий большинство льгот для украинцев. Власти также стали значительно чаще отказывать в статусе временной защиты как новым заявителям, так и тем, кто долго отсутствовал в стране. В Чехии, занимающей 3-е место по числу принятых украинцев, также готовится закон, ужесточающий для них условия пребывания. Теперь претенденты на гуманитарное пособие обязаны работать по найму, заниматься бизнесом или состоять на учете в службе занятости. Обязательно присутствие в Чехии не менее 16 дней в месяце. И временная защита будет аннулирована при нахождении за пределами Шенгена более месяца подряд. Ну и дальше всех пошла Дания, которая прекратила давать убежище мужчинам в возрасте от 23 до 60 лет, подлежащим воинскому учету. Также рассматривается и полная приостановка временной защиты для всех вновь прибывающих из 14 регионов Украины, которые меньше пострадали от военных действий. В самой Украине, впрочем, многие сомневаются, что новые меры приведут к массовому пополнению рядов ВСУ. Люди просто переедут в те страны, где ограничения мягче. И часть мужчин уже перебирается в Испанию, Португалию или Италию. Также, по данным украинских СМИ, ссылающихся на источники в Брюсселе, шансы получить убежище по стандартной процедуре сохраняются довольно высокими у тех, кто самовольно оставил часть или считается уклонистом. Такой вот парадокс. Человек, преследуемый на родине даже за дезертирство или уклонение, может претендовать на статус беженца, а тот, кто даже еще уклониться не пытался и не успел, а просто уехал без разрешения, оказывается под ограничениями. Насколько новые правила могут укрепить ВСУ? Призывной возраст установлен от 25 лет, так что число потенциально годных к призыву без учета медицинских и иных ограничений может за границей составлять 700-850 тысяч человек. Но поскольку новые правила коснутся только будущих заявителей, то реальные цифры призыва ВСУ могут оказаться в разы меньше или вообще около нулевые. Даже в случае прекращения выдачи временной защиты гражданин Украины может воспользоваться другими видами на жительство или стать нелегалом. Ну и, наконец, никуда не делась проблема мотивации. Мужчина, вернувшийся на Украину под давлением, совсем не обязательно становится мотивированным солдатом. Чем дольше люди живут за рубежом, тем больше интегрируются в местную среду и тем ниже их готовность вернуться добровольно. И тем более спорна эффективность принудительного их возвращения. К тому же многие страны ЕС сами не заинтересованы в оттоке дешевой относительно квалифицированной рабочей силы в лице украинцев. Так, в Польше украинские работники, по данным Блумберга, составляют около 1/3 персонала строительных и транспортных компаний. Их массовый отток вызвал бы серьезные экономические последствия. Впрочем, предложение Еврокомиссии еще должно быть одобрено квалифицированным большинством в Совете ЕС, это минимум 15 из 27 стран. В любом случае, настрой на продолжение войны силами Украины сохранится.
2: Это был комментарий Георгия Бофта, автор телеграм-канала «Бофт знает». Внешние раздолженители. В чем смысл проблемы, что граждане пытаются убежать от долгов с помощью платных консультантов? Об этом напомнили на прошедшем международном юридическом форуме в Петербурге. Мы обсудили тему с юристами и депутатами. И, конечно, поговорили с теми самыми раздолженителями, попросив помочь списать долги. С подробностями Михаил Сафонов.
4: Ни в одной из контор, обещающих освободить от долгов, куда мы позвонили, чудо все-таки не обещали, но несколько советов дали. Наша легенда такая. Есть потребительский кредит в районе 500 000, еще 300 тысяч долги по картам и ипотека, в которой уже образовалась просрочка. И вроде бы зарплата в 70 тысяч рублей позволяет обслуживать обязательства, но отдавать ее банкам не хочется. Нам посоветовали скрыть доход от государства, а значит и от кредиторов.
5: Вас признают платежеспособным и обяжут данные обязательства возвращать.
6: Есть ли какие-нибудь опции, ну, фактически работать продолжить, чтобы в мою пользу разрешилось?
5: Неофициальное трудоустройство. Это нужно поговорить с работодателем, уволиться и работать неофициально, получать доход неофициально в серую.
4: Тему раздолжнителей, то есть компаний, которые помогают провести процедуру личного банкротства, а по факту предлагают должникам уйти от ответственности, поднимали не раз. В том числе и на уровне руководства ЦБ. Сейчас на юридическом форуме в Петербурге о ней сказал начальник управления принудительного взыскания и банкротства Сбера Евгений Акимов. Он напомнил о таких конторах, где работают даже не юристы, а обычные продажники и маркетологи. Банкир рассказал, что уже есть уголовные дела против тех, кто слушается советов не платить по долгам. То есть такие люди могут стать преступниками. А одним из решений, по словам Акимова, мог бы стать реестр долговых консультантов. Арбитражный управляющий Михаил Левин об уголовных делах против должников пока не слышал. Его мнение о возможном реестре.
7: Любой реестр сам по себе не решает никакую проблему. Список сам по себе не годится как средство борьбы с чем-либо. Создали бы тогда список маркетологов, да, каких-нибудь. Такого мы не видим и даже не предлагалось. Но можно бороться правоприменительной практикой, и это уже происходит. Суды стали жестче подходить к нарушениям, к возможным умыслам на избежание исполнения обязательств.
4: Проблема действительно существует. Институт личного банкротства в России действует больше 10 лет. Процедуру все эти годы упрощали. Подать заявление можно в МФЦ. Ничего хорошего в принципе не будет. Гражданин признает, что не готов платить по долгам, но готов договариваться с кредиторами и продавать имущество. Дальше суд, а может и без него, в зависимости от суммы. Возможно, часть долга спишут. И, конечно, никаких кредитов в ближайшем будущем. Параллельно возник рынок услуг помочь сделать это под ключ. Навязчивую рекламу с предложением освободиться от обязательств по некой госпрограмме, которой, к слову, не существует, наверное, видели многие. В еще одной организации нам обещали освободить от бремени потреб кредита. Примерно в четверть от суммы долга в 500 тысяч. Причем в рассрочку.
8: Единоразовый платеж 115 тысяч, на 3 месяца по 43 можно разбить, и на 9 месяцев по 17 500. Мы идем на встречу, потому что, понятно, были бы деньги, вы бы закрывали бы свои кредиты, поэтому мы делаем рассрочку.
4: На этих цифрах мы остановили разговор. Можно предположить, что кто-то на такие условия согласится по двум причинам. Либо действительно не хотят платить банкам, либо боятся коллекторов. Эпизоды с надписями на дверях «Здесь живет должник» еще свежи в памяти. Подобное и сейчас иногда имеет место быть. О чем без подробностей нам напомнил глава Думского комитета по финансовым рынкам Анатолий Аксаков.
9: Иногда и попытки улизнуть, либо вообще физические методы взаимодействия. Это, правда, уже далеко в прошлом, но иногда такая информация поступает. Применяют, скажем так, нецивилизованные методы взаимодействия. Но в целом мы уже очень серьезно ситуацию отрегулировали.
4: И еще некоторые данные, в том числе проведенные на юридическом форуме в Петербурге. Количество личных банкротств в этом году увеличивается, но рост меньше 10%, и он замедлился. Зато в 2025-м, как в феврале писали «Известия», резко выросла просрочка по потребительским кредитам. И все тот же топ-менеджер Сбера Евгений Акимов со словами «Мы все прекрасно понимаем» заметил, что в основе лежат экономические проблемы, с которыми сталкиваются граждане. И в этом свете, наверное, неудивительно, что мы не смогли дозвониться до конторы, которая обещает не только жизнь с чистого листа без кредитов, но и разыгрывает путевки на море. А то, что нам сказал голосовой помощник в другой организации, в дополнительных комментариях не нуждается.
10: Если вы хотите начать новую счастливую жизнь без долгов, нажмите 1.
4: Михаил Сафонов, Михаил Лапушкин, Бизнес FM.
0: Успеть до вторника. Бизнес FM дает шанс рассказать о своем деле в нашем эфире для подписчиков нашего канала в Максе. Условия проекта и кнопка «Участвовать» в закрепленном сообщении канала. Трех победителей определит генератор случайных чисел, и каждый получит по 10 выходов своей эфирной минуты на Бизнес FM. Если вы еще не подписчик, набирайте в Максе Бизнес FM или BFM любыми буквами. Расскажите о себе за наш счет. Только на Бизнес FM и только до вторника.
11: Реклама. Выбери уверенность на любой дороге. Выбери комфорт на каждом километре. Выбери абсолютную надежность. Выбери «Дэнк» «Вагат». Только сейчас рамные внедорожники «Дэнк» с выгодой до 750 тысяч рублей у официального дилера «Агат» на магистральной 137Б. Не оферта.
12: «Агат». Покупай выгодно. Обед может быть таким. А может быть таким. Искусство обеда в ресторане «Она» на Пискунова 14/5. Авторское меню от бренд-шефа, живая классическая музыка и теплые разговоры без суеты. Наполните выходные приятными впечатлениями. 8-915-4-744-744.
13: 0+.
14: Шеф, заказали еще 2 салата с баклажанами, а они закончились.
13: Не проблема. Заказываем во «Вкусвилл Бизнесе». Доставка бесплатная, продукты свежие, и всегда найдется то, что нужно.
12: «Вкусвилл Бизнес» позаботится о покупках, чтобы вы позаботились о гостях. Подробности на сайте «Вкусвилла», раздел «Бизнесу». АО «Вкусвилл», Черноголовка, ОГРН 121-77-250-271.
0: Телефон рекламной службы «Бизнес FM» в Нижнем Новгороде. 280-82-42.
15: Культ наличности. Лица на банкнотах.
16: Королева Елизавета II никогда не переживала, что ее остановят за превышение скорости. Водительских прав, как и паспорта, у нее просто нет. Эти документы в Великобритании выдаются от имени монарха, так что сама королева вполне обходится без подобных формальностей. Впрочем, это не мешает ей постоянно путешествовать по миру. За свою жизнь ее величество совершило почти 300 официальных визитов в 130 стран. Одно из самых часто посещаемых королевой государств – Канада, которая официально является доминионом британской короны и на которую также распространяется власть Елизаветы. Поэтому портрет британской королевы в Канаде украшает в том числе и купюры достоинством в 20 местных долларов.
15: Культ наличности на Бизнес FM.
0: Мы создавали наш телеграм-канал, чтобы вы всегда держались курса и знали все о главных событиях и резонансных историях бизнеса, тех, что только на Бизнес FM. Чтобы продолжить эту историю, ждем вас в Максе. Найти нас просто. Бизнес FM русскими буквами или BFM любыми. Вы знаете, как это написать. Наизусть. Оскар Уайлд.
16: Все, что есть прекрасного в этой жизни, либо аморально, либо незаконно, либо приводит к ожирению.
15: Наизусть. На Бизнес FM.
0: Компании и корпорации.
17: В студии Маргарита Юдина. Здравствуйте.
0: Отчеты и планы.
17: Столичный аэропорт Внуково полностью перешел на отечественное программное обеспечение для управления системой обработки багажа, пишут ведомости. Российское ПО полностью заменило решение зарубежных компаний, а сам проект занял 2 года. Новый программный комплекс позволяет отслеживать движение багажа на всех этапах обработки и обеспечивает работу всей багажной инфраструктуры аэропорта. Система обслуживает 90 стоек регистрации, 10 багажных каруселей и способна обрабатывать до 5500 единиц багажа в час. Озон запустил новый логистический центр в Ленинградской области. Инвестиции в его IT-инфраструктуру и технологическое оснащение составили около 4 миллиардов рублей. В первую очередь объект уже способен обрабатывать более 500 тысяч заказов в сутки. После выхода на полную мощность этот показатель превысит 1 000 000 заказов в день, а общая площадь логистического центра составит более 100 тысяч квадратных метров. Японские Honda и Nissan ведут переговоры о совместной разработке ключевых электронных систем для автомобилей нового поколения. В первую очередь речь идет о главном компьютере, который будет контролировать деятельность автомобилей, в том числе беспилотных, а также иметь возможность постоянно обновлять свои функции через интернет. К проекту может присоединиться и Mitsubishi Motors. Компания рассчитывает сократить расходы и усилить конкуренцию с производителями из США и Китая. По данным японских СМИ, соглашение могут заключить уже этим летом, а выпуск компонентов начать в 2029 году. Новости компании корпорации «Держитесь курса».
2: Девять 48 в Москве. Вы слушаете «Бизнес FM». Вызывает ли солнцезащитные кремы рак кожи? Такой вопрос вновь возник после публикации исследования британского UK Biobank с участием более 470 тысяч человек. Его авторы обнаружили связь между регулярным использованием SPF и более высоким риском меланомы и других видов рака кожи. Однако многие специалисты призывают не спешить с выводами, комментирует врач-онколог, кандидат медицинских наук Евгений Черемушкин.
18: В этом плане, понимаете, никто ничего не доказал. Австралия и Техас, там, где заболеваемость меланомой в 100 раз больше, чем наша широта, как раз получаете значительную пользу, используя защитный крем, закрывая кожу и вообще не приезжая туда.
19: Там может работать принцип, когда люди с очень светлой кожей, они чаще пользуются SPF и сами по себе чаще болеют меланомой?
18: Конечно, конечно. Любой из механизмов, которые есть, при закладке, скажем, меланоцитов, при вообще формировании кожи, множество мутаций, которые приводят там, к сиродерм какие-нибудь, понимаете, и альбинизм. Все может быть причиной развития.
19: Рекомендуют средства на основе цинка.
18: Мы говорим, что этот компонент может вполне присутствовать, но говорить о том, что, ну, я не знаю даже, может быть, это просто заказная в интересах кого-то. Есть целые юридические компании, которые охотятся по всему миру за продуктом, особенно от крупных производителей, собирая негативные отзывы потребителей, чтобы сформировать коллективный иск и предъявить многомиллиардные требования.
19: Как защищаться? Какая может быть профилактика рака кожи?
18: Можно пользоваться. Вы зашли в воду, у вас нет этой защиты. То есть вам каждый раз надо использовать это, правильно? Есть разумные вещи. Утро-вечер на солнце. Можете SPF использовать после того, как закончили плавать. Все. Потому что когда у вас заходит, вы получаете прямой излучение, плюс отражен от воды.
19: Ну, а без воды вот по городу тоже.
18: А это другое дело. То есть, ну, там вы идете обычно одетый. Тот, кто любит загорать или имеет особенность кожи, им это целесообразно. Обычным здоровым людям это не столь такой, скажем, вклад в их состояние.
19: Можно перезлоупотребить SPF средствами?
18: Да нет. Нет, конечно.
2: Евгений Черемушкин, врач-онколог. Согласно исследованию Международного агентства по изучению рака 2025 года, более 80% случаев меланомы кожи в мире связано именно с воздействием ультрафиолетового излучения.
0: «Капитал» с Григорием Бегларяном.
2: Гриш, доброе утро.
20: Доброе утро.
2: Начнем с нашего рынка. Что сегодня происходит там и будет ли снова снижаться рубль?
20: Рубль, ну, возможно, в принципе, и будет, хотя вот сейчас подошли по паре юань-рубль к техническому сопротивлению, где-то в районе 11.60, но чуть повыше. Фьючерс на пару доллар-рубль, так называемый вечный фьючерс, юань-рубль, да, 11.55, ну, в принципе, это так намекает на то, что на бирже открытие будет опять в пользу юаня. У нас концовка и месяца, и квартала, поэтому, наверное, основные налоговые выплаты уже прошли, но, с другой стороны, динамика такая скомканная, и, может быть, где-то вот на этом уровне, в этом районе, пара юань-рубль пока стабилизируется, ну, а в июле уже тенденция будет более или менее понятна, я так понимаю, спекулянты будут все-таки ждать параметры новых валютных операций в рамках бюджетного правила, тут до конца непонятно, какой объем нефтегазовых доходов озвучит Минфин, которые у него появились, и какие объемы будут озвучены в качестве ежедневных покупок на валютном рынке. Сегодня, на текущий момент, вот вплоть до первой декады июля, покупки где-то почти на 6 миллиардов рублей в день. Будут ли эти покупки увеличены или, наоборот, сокращены? Ну, посмотрим. Тут еще надо понять, какие были объемы продаж из фонда на благосостояние. Может быть, их вообще не было. В таком случае зеркальные операции ЦБ будут прекращены и будет чистая покупка валюты. Вот вопрос, на какой объем рынок, скорее всего, будет этого ждать. Что касается рынка акций, ну, после бурного закрытия недели в конце торгов в пятницу рынок у нас из падения резко перешел к росту, даже возвращали отметку 2300, но так объемы даже резко подскочили. Новостей каких-то особых не было, можно связать это пока, связать с неким таким техническим моментом, перепроданность, подход к важному рубежу технической поддержки по индексу Мосбиржи, ну и в целом рынок пока от этой важной поддержки, она где-то в районе 2250 проходит по индексу Мосбиржи, чуть-чуть, как говорят, отжался повыше, но тем не менее ситуация остается неустойчивой. Динамика здесь первых минут торгов, конечно, пока не показательна. Посмотрим, что будет там, ну, уже

0: 1,5%, китайская валюта стоит уже 11,56. Москва ответила на предложение Киева ограничить боевые действия 4 регионами. России предложили ограничить ведение боев с территориями ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областями, рассказал Владимир Путин в интервью телеканалу «Вести». Также, по словам президента, речь шла о просьбе приостановить взаимные удары вглубь территории России и Украины. Если Москва пойдет на такое, это даст возможность ВСУ перебросить свои войска из других регионов и с некоторых участков госграницы. На фоне катастрофического дефицита военнослужащих в Киеве, видимо, полагают, что это могло бы стать для них спасением, заявил президент. Однако в планы России, по словам Путина, это не входит. Что означают такие публичные предложения для Москвы? Обсудим это с политологом, автором телеграм-канала «Бовт знает» Георгием Бовтом. Он сейчас на прямой связи со студией. Георгий Георгиевич, здравствуйте.
1: Здравствуйте.
0: А президент не упомянул, кто именно озвучил предложение, а кто это мог быть?
1: Он даже не упоминал, когда были озвучены эти предложения. Может быть, они были озвучены не вчера, а некоторое время назад. Поэтому можно предположить, что это мог быть и Абрамович, который туда ездил, или же через американцев были переданы эти предложения, поскольку американцы с украинцами продолжают контактировать. Но два главных переговорщика по Украине, Лыков и Кушнер, они так до Киева пока не доехали. Так что мы не знаем точное время, когда было сделано это предложение. И, соответственно, если не знаем, то актуально ли оно на сегодня.
0: Но в любом случае ответ нет.
1: Путин не хочет идти на какие уступки. И не верит, что можно добиться успеха на поле боя. Удары по тылам российским он пока не считает критическими.
0: Путин, между тем, все-таки несколько раз упомянул в этом интервью возможность переговоров. Сказал как раз о том, что возможное как раз ограничение боевых действий 4 регионами, во-первых, усилит подготовку позиции Киева к этим возможным переговорам. Потом президент говорит о том, что Минск может стать площадкой для возможных переговоров, если дело до них дойдет. Это сигнал?
1: Я бы пока не спешил воспринимать это как сигнал. Ну, поскольку если там ограничить 4 регионами, то ведь и российские войска оттуда могут перетянуться из Сумской и Днепропетровской областей. Но на самом деле Путин верит в то, что Россия имеет численное преимущество на фронте. И все численное преимущество можно реализовать в территории. Более того, он отстаивает ту позицию, которую он выделил уже достаточно давно, год назад еще, а именно о создании буферных зон, в том числе в Сумской области, которая, как он сказал, политических планов на нее нет, но тем не менее вот буферная зона там будет создаваться.
0: Послушаем военных, он добавил примерно в том духе.
1: Ну да, какую они скажут. Но при нынешних дальнобойных возможностях трудно сказать, какая буферная зона была бы безопаснее.
0: А дух Анкориджа, его президент упомянул, ну, вообще ту ситуацию переговорную, которая была в августе прошлого года. Как вам кажется, если судить по последнему интервью президента, у Москвы есть хоть какие-то надежды на этот формат еще?
1: Я думаю, не особенно. Ставка делается на то, чтобы занять оставшуюся территорию Донбасса силой.
0: Президент Лукашенко покинул Россию. Никаких заявлений по поводу того, о чем говорили с российским коллегой, не было. И Лукашенко уже в Пекине, его уже принял Си Цзиньпин, общались, между прочим, 3 часа. И опять же, мы не знаем, о чем говорили и на Валдае, и в Пекине. Есть гипотеза?
1: Лукашенко, в принципе, есть потребность говорить о том, какую он дальше роль будет играть в СВО. Не только в СВО, но и с Россией топливом. Вице-премьер Новак уже говорил, что импорт

0: топлива из Беларуси – это ну, практически реальность. Другое дело, что этого может не хватить. Возможно, Москва потребовала от Минска более плотного вовлечения в СВО. Под давлением Зеленского чего делать Лукашенко явно не хочет. И история загадочная с ретрансляторами, которые то ли были, то ли не было, то ли заглушили белорусы, то ли нет, она остается открытой. Лукашенко не хочет втягиваться в войну. Он говорил об этом открыто на публику на встрече с российским послом Брызловым. Я думаю, что этот же тезис он повторял в разговоре с Путиным. Зачем он поехал в Пекин? Может быть, за поддержкой своей позиции, мы не знаем. А может быть, за еще какими-то вещами. Мне кажется, что Лукашенко в роли медиатора между Москвой и Пекином – это не такой, не самый верный вариант. Путин сам может общаться с Си Цзиньпином. У них хорошие отношения, и они могут решать довольно сложные вопросы. Мне кажется, Лукашенко поехал говорить про себя.
1: Угу. И напоследок еще один вопрос. Общее ваше впечатление от вот этого ночного интервью Владимира Путина?
0: Продолжаем так, как все идет. Думаю, пока никаких перемен.
1: Что ж, это ответ. Георгий Бовт, политолог, автор телеграм-канала «Бовт знает», был на прямой связи со студией. Обсуждали интервью, которое Владимир Путин дал «Вестям». Говорил он и про ситуацию на топливном рынке, но большую часть беседы посвятил все-таки текущей ситуации на СВО. А к другим темам. Фанаты развернули флаги Украины, России и Беларуси на концерте певца Макса Коржа в немецком Дюссельдорфе. Кадры с концерта, который прошел в пятницу, сами зрители опубликовали в соцсетях. На видео сопровождают комментарии о том, что, цитат, ненависть – самое слабое чувство, а добро – самое сильное.
2: Подробности. Макс Корж – белорус, который поет преимущественно на русском языке. На Украине он внесен в базу «Миротворец» из-за концертов в Крыму. С 22 года Корж перестал выступать на российских и белорусских площадках. Его концерты проходили только в Европе. Причем эти концерты, как в прошлом году в Варшаве, сопровождались столкновениями. Украинская пресса писала, что в стране неоднозначное отношение к певцу. Некоторые считают, что он занимает слишком нейтральную позицию. В начале июня он впервые выступил в Турции, стране, куда гражданам России не нужна виза. И теперь в Дюссельдорфе. Судя по видео из соцсетей, и в Стамбуле, и в Дюссельдорфе люди с российскими, украинскими и белорусскими флагами танцевали рядом и позировали для фото. Концерты Коржа очень активно обсуждают в соцсетях в России, Украине, Беларуси и других странах. Большинство комментариев положительные.
1: Корж в основном популярен среди молодого поколения. Публикации в соцсетях комментирует музыкальный обозреватель, критик Владимир Полупанов.
3: Я не могу сказать, что Макс Корж здесь просто какой-то очень популярный артист, я имею в виду, в России. То, что он выступил в поддержку, скажем так, мира, какой-то дипломатии, может быть, это было неосознанно, может быть, это было сделано как-то не очень, как сказать, с точки зрения дипломатии, не очень весомо. Но когда мы видим три флага, белорусский, там, российский, советский, четыре, российский, и когда на концерте артист призывает за мир, ну, понятное дело, что мир от этого быстрее не наступит. И все эти песни за мир или там выступления, черные квадраты, они никак не повлияют на ситуацию. Тут же важно, с каким народом этот человек. Да, там огромное количество за границей людей, которые по-прежнему слушают русскоязычную музыку, и я не вижу ничего плохого в том, что есть артисты, которые выступают только там, например, да. Главное, чтобы они не сеяли вражду, главное, чтобы они не сеяли ненависть.
4: Это не какая-то запланированная там акция фанатов, а это, наверное, скорее спонтанная, да, какая-то история?
3: Да. Я не думаю, что это какая-то запланированная акция, это какая-то в этом была провокация. Я думаю, что это просто люди настолько устали от всего, от этих дрязг, и понимают, надо мириться, что надо жить, и музыка, как, ну, я не знаю, никакой вид искусства так не объединяет, как музыка, особенно на концертах популярных артистов.
1: Владимир Полупанов, музыкальный критик. Судя по всему, певец все же не исключает возобновление выступлений в России. По крайней мере, на его сайте анонсировано выступление в Петербурге и Новосибирске. Правда, с открытой датой.
5: Прямо сейчас.
1: Центробанк только что сообщил, что с 1 по 6 июля будет осуществлять суммарную покупку валюты в объеме 9 миллиардов 340 миллионов рублей в день. Новость пришла от регулятора вот только что. Рубль, я смотрю, особо не реагирует. На Мосбирже к юаню российская валюта сейчас падает на 0,8% или на 9 копеек, и юань стоит 11,58.
5: Реклама. Контакты коммерческой службы радио «Бизнес FM» на портале bfm.ru. Судьба, наследство. Истории удивительных завещаний. В 1926 году в Канаде скончался видный бизнесмен Чарли Миллер, который обожал розыгрыши. Свою долю в фирме-тотализаторе он завещал священникам, боровшимся против азартных игр, а акции пивной компании передал обществу трезвости. Оставшиеся активы холостяк балагур Миллер завещал той жительнице родного Торонто, которая спустя 10 лет после его смерти родит наибольшее количество детей. За это время наступила Великая депрессия, и простые канадки увидели в конкурсе, который объявил Миллер, чуть ли не единственный способ выбраться из нищеты. Спустя 10 лет победу одержали сразу 4 женщины, которые родили по 9 детей. Каждая из них получила около 2 миллионов по сегодняшнему курсу. Судьба, наследство. На Бизнес FM. Приемника нет, а радио есть. Чтобы слушать нас в телефоне, рекомендуем приложение Радио Плеер и новое приложение от Яндекса Яндекс Радио. Оба в белых списках. А для тех, кому удобнее включать в смартфоне, одним касанием приложение «Бизнес FM». Там, где бизнес говорит и кто надо, услышит. Не расслышали «Битлз», не разглядели Netflix, не поверили в Майкла Джордана. Судьбоносные промашки, легендарные просчеты и эпично упущенные возможности. В специальном проекте «Знал бы прикуп» уже в эфире «Бизнес FM». Наизусть. Уильям Шекспир. Большинство людей предпочитают глупость мудрости, ибо глупость смешит, а мудрость печалит. Наизусть. На «Бизнес FM». В эфире радио не на словах, а на деле. Вы слушаете радиоканал «Бизнес FM Нижний Новгород». Зарегистрированное управление Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Приволжскому федеральному округу 29 сентября 2021 года. Свидетельство о регистрации Н-номер ТУ-52-01-334. Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет. Бизнес FM Нижний Новгород. Новости. Коротко.
6: Здравствуйте. В студии Юлия Лудникова. Нижний Новгород оказался на 65-м месте в рейтинге российских городов по строительству жилья. Его составили аналитики РИА Новости. Согласно инфографике, ввод жилья на одного жителя в прошлом году составил половину квадратного метра общей площади на человека. Показатели по вводу в эксплуатацию упали почти на 4%. Удельный вес городского введенного жилья в общем объеме региона составил чуть более 36%. Сообщается, что на прошлый год один человек был обеспечен 32,5 квадратами жилплощади. Производители автомобилей и другой сложной техники в России хотят обязать передавать техническую документацию российским сервисным центрам. Это должно снизить расходы граждан на обслуживание и ремонт, сообщил Вестям председатель Комитета по защите конкуренции Валерий Гартунг. По его словам, сейчас при неисправности автовладельцы могут предложить заменить двигатель или коробку передач, хотя иногда достаточно установить отдельную деталь, например, шестеренку, которая стоит около 5% от цены всего агрегата. Гартунг отметил, что законопроект должен исключить ситуацию, когда людей вынуждают повторно покупать то, что им не нужно. Если закон утвердят, новые правила начнут действовать с марта 2027 года. Отделение фонда пенсионного и социального страхования по Нижегородской области объявило закупку услуг по ремонту протезов верхних и нижних конечностей. Информация размещена на сайте госзакупок. Максимальная стоимость контракта составляет 1 150 000 рублей. Из них 1 000 000 на обслуживание инвалидов и ветеранов, еще 150 000 на помощь застрахованным лицам, получившим травму на производстве. Подрядчику предстоит проводить замену силиконовых и полимерных чехлов, коленных модулей, стоп-гильз, креплений, шин и других комплектующих. Все используемые материалы должны быть новыми и не вызывать токсических или аллергических реакций. Исполнитель обязан отремонтировать и выдать изделие получателю в течение 30 календарных дней с момента его обращения с направлением от заказчика. При этом получатель вправе выбрать удобный ему формат – обслуживание на дому или в стационарном пункте. Более 2000 человек посетили агропромышленную выставку «День поля», которая прошла на площадке опытного поля Нижегородского научно-исследовательского института сельского хозяйства в поселке селекционной станции Кстовского района. Участие в мероприятии приняло более 140 аграрных предприятий, фермеров, производителей и поставщиков сельхозтехники, удобрений, семян, ветеринарных препаратов, кормовых добавок и других сопутствующих товаров для АПК. Аграрии представили более 100 единиц современной техники и оборудования, новые сорта сельскохозяйственных культур, современные решения в области питания и защиты растения, а также цифровые сервисы для агробизнеса. Фермеры и ремесленники продемонстрировали натуральную косметику, амарантовый чай, цукаты из тыквы и ревеня, продукцию пчеловодства, изделия из керамики, дерева, бересты, лозы, цветного стекла, украшения для дома и картины из природных материалов. Эксперты сервиса «Авито Подработка» назвали самые необычные летние подработки в России. В Липецкой области сборщикам ягод предлагают сдельную оплату 47 рублей за килограмм с возможностью ежедневных выплат. В Алтайском крае можно устроиться на пасеку, где за смену платят от 3 до 5 тысяч рублей. В Калининградской области доступна подработка продавцом кукурузы 50 рублей за каждый проданный початок. По данным сервиса, летний сезон традиционно сопровождается ростом спроса на временную занятость. Так, в сфере общественного питания число предложений от заказчиков увеличилось примерно на треть, а интерес со стороны исполнителей на 13% по всей стране. Развитие событий на Бизнес ФМ Нижний Новгород. Держитесь курса.
7: Погода. Сегодня днем в Нижнем Новгороде, по данным Яндекс.Погоды, ожидается облачное небо, плюс 23 градуса, возможен небольшой дождь. Вечером плюс 22, облачность сохранится, ночью малооблачный, плюс 16.
5: Валюта.
7: На 26 июня Центробанк России установил следующие курсы валют. Доллар США 77 рублей 6 копеек, евро 87 рублей 40 копеек, курс китайского юаня 11 рублей 34 копейки. Держитесь курса.
5: Компании и корпорации.
6: Объединенный коммунальный оператор готовит объекты Нижегородской станции «Рация» к началу второго этапа реконструкции. Там осушают емкостные сооружения, на которых пройдут работы. Объекты будут выводить в реконструкцию поэтапно, чтобы равномерно распределить биологическую очистку на работающих сооружениях. В подготовительных работах активно задействован весь персонал станции, спецтехника ОКО. Напомню, проект реконструкции второго этапа Нижегородской станции «Рация» предусматривает обновление 60 сооружений, в том числе реконструкцию 7 аэротенков, 6 вторичных отстойников, первичных отстойников, а также строительство двух станций ультрафиолетового обеззараживания. По завершении второго этапа реконструкции полностью изменится технология обработки осадка. Она будет включать двухэтапное обеззараживание и термическую сушку. Это позволит уйти от устаревших технологий. После завершения реконструкции очистных сооружений планируется поэтапно рекультивировать существующие иловые карты и полигон. Российские сети фастфуда начали поставлять свою продукцию в магазины. По данным газеты «Коммерсант», такую опцию запустила компания «Ростекс». Она поставляет свою еду в магазины «Магнит». Пока проект работает в тестовом режиме, если покупатели проявят интерес, продажи могут расширить. Эксперты считают, что такое сотрудничество выгодно обеим сторонам. Магазины получают больше готовой еды без запуска собственного производства, а рестораны – новый канал продаж. Ранее продукция «Ростекс» уже появилась в магазинах «Перекресток», а «Бургер Кинг» начал продавать в магазинах замороженные блюда. Правительство Нижегородской области предоставило субсидии племзаводу «Пушкинская» для компенсации затрат на выплату купонного дохода по облигациям, сообщили представители Министерства сельского хозяйства региона в соцсетях. Племзавод ранее допустил технический дефолт, не выплатив купон за 9-й купонный период по биржевым облигациям. Объем неисполненных обязательств составил почти 6 миллионов рублей. В компании объяснили задержку нехваткой оборотных средств из-за снижения закупочных цен на сырое молоко. В мае предприятие уже допускало дефолт по тем же облигациям. Тогда не были выплачены купон и часть номинала на общую общую сумму около 19 миллионов. Напомню, также в мае стало известно, что нижегородская группа «Гранд НН» продает свои агропредприятия. Речь идет о Кавернинском молочном заводе, племенных заводах «Семинский», «Пушкинская», «Линдовский» имени Ленина, «Линдовской птицефабрики». Продавцом выступает Сбербанк, так как предприятие находится у него в залоге. Если вам есть что рассказать о своем бизнесе, обращайтесь в редакцию Нижегородского бизнес-ФМ. Держитесь курса.
5: Вы слушаете «Бизнес ФМ Москва». Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет. Реклама. Этим летом бизнес должен работать на полную. Время набирать обороты. НБД Банк запускает акционный тариф по расчетно-кассовому обслуживанию на все лето. Больше свободы, больше возможностей, больше выгодных решений для вашего бизнеса. Реклама ПАО НБД Банк. Генеральная лицензия номер 1966.
8: Коллеги, сегодня в офисе вас будет ждать окрошка, ледяной квас, сладкая черешня и сливочные пломбиры. Все это с бесплатной доставкой привезет «Вкусвилл Бизнес».
9: «Вкусвилл Бизнес» создает повод собраться командой, организует корпоративное питание и доставит продукты в офис. Подробности на сайте «Вкусвилла» в разделе «Бизнесу».
10: АО «Вкусвилл», Черноголовка, ОГРН 121-7700-253-671.
5: Телефон рекламной службы «Бизнес ФМ» в Нижнем Новгороде. 280-82-42. За чистую монету. Денежные приметы на «Бизнес ФМ». В Аргентине стараются не упоминать в беседах имя экс-президента страны Карлоса Менема. В противном случае дамы хватаются за левую грудь, а мужчины за то, что скрыто под брюками, чтобы отвести от себя порчу. Аргентинцы уверены, что одно упоминание имени виновника кризиса 2001 года приносит убытки буквально всем. За чистую монету на Business FM. Главные капиталы России. Михаил и Сергей Собашниковы. Братья родились в семье сибирского купца Василия Никитича Собашникова. Во второй половине 19 века отец занимался оптовыми поставками китайского чая на нижегородские ярмарки, а затем вложил капиталы в золотодобычу. В 70-е годы 19 века ему принадлежали богатые месторождения золота на реке Анон, в Забайкалье и в верховьях притока Амура-реки Зии. К этому времени семейство Собашниковых переехало в Москву, где и родились сыновья Михаил и Сергей. После смерти родителей воспитанием младших детей занялась старшая сестра Екатерина Собашникова, в замужестве Барановская. Она дала братьям блестящее домашнее образование благодаря учителям-ученым. Руководил обучением близкий друг семьи Николай Васильевич Спиранский. Издательская деятельность братьев Собашниковых началась как финансирование публикаций книг их домашних учителей. Братья также безвозмездно отправляли книги в различные учебные и образовательные учреждения по всей стране, а во время голода 1891 года они пожертвовали бедствующим сумму в размере своего годового дохода. Еще будучи студентами Московского университета, в 1896 году Собашниковы выкупили у младшей сестры и ее мужа Любимовский сахарный завод в Курской губернии, находившийся на грани краха. А через несколько лет превратили его в мощное предприятие и включились в деятельность Всероссийского общества сахарозаводчиков. Вскоре Михаил Васильевич был избран членом его правления. После разорения нескольких известных московских кондитерских фирм, покупавших любимовский сахар, Михаил Собашников не только устоял на ногах, но и, приняв управление обанкротившимися фирмами, поправил их дела. В своих владимирских и курских имениях братья Собашниковы сразу же активно занялись строительством школ и больниц. Вскоре Сергей Васильевич был избран гласным Покровского уездного земского собрания Владимирской губернии, а Михаил Васильевич – гласным Суджинского земства в Курской губернии. За этим последовало избрание обоих братьев в Московскую городскую думу, где они активно продвигали прогрессивные идеи российского земства. Однако власти на тот момент не видели существенных различий между мирным земским и революционным движением. Начались преследования, которые подтолкнули земцев к созданию нелегальной организации. В 1905 году молодые политики и предприниматели братья Собашниковы вступили в Земский союз освобождения и начали активную работу над созданием Конституционно-демократической партии России. Михаил Васильевич был избран в ее центральный комитет, а Сергей Васильевич курировал крестьянское переселенческое движение. Этот год стал роковым для Сергея. На него напал безумец, разоренный деловыми провалами третьего брата, Федора Собашникова. Сергей был серьезно ранен.
10: В течение последующих 4 лет ему сделали множество операций, но он так и не смог оправиться и умер в 1909 году. Михаил Собашников продолжил вести дела. В начале 20 века он был председателем правления товарищества Любимовского свекло-сахарного завода, членом администрации сахарных заводов графа Бобринского в Тульской губернии, председателем администрации по делам товарищества Напоях Аврикосова и сыновей в Москве, членом правления Всероссийского общества сахарозаводчиков и выборным Московского биржевого общества. После февральской революции 17 года был избран в Центральный комитет партии кадетов, а с приходом к власти большевиков вступил в подпольную кадетскую организацию. С 18 по 20 год его несколько раз арестовывали, но освобождали по поручительству влиятельных знакомых. В июле 21 года Михаил Собашников был назначен казначеем Всероссийского комитета помощи голодающим. Все эти годы Михаил Васильевич не оставлял издательское дело. Под его руководством были изданы серии «История», «Памятники мировой литературы», «Страны, века и народы», а также сочинения Белинского и Огарева. В 1930 году его в последний раз арестовали, и в этом же году издательство Собашниковых было ликвидировано и преобразовано в кооперативную промысловую артель «Север». С 1934 года Михаил работал ответственным редактором в артели «Сотрудник», печатавшей учебные пособия. Умер Михаил Собашников зимой 1943 года в Москве.
5: Через век. Главные капиталы России. На «Бизнес-ФМ». Срочные переводы. За минуту о делах и деньгах, которые у них попали в устойчивый оборот. «Nest Egg».
10: Дословно переводится с английского как «яйцо в гнезде». Так в 17 веке английские фермеры называли керамические фигурки, которые имитировали куриные яйца. Их специально оставляли в гнездах, чтобы привлечь наседок. Те, замечая приманку, начинали активно нестись. Таким незатейливым способом фермеры старались повысить объемы производства и тем самым увеличить прибыль. Сегодня так называют сбережения, отложенные на черный день, а также вклады, которые позволяют получать доход в будущем, например, в пенсионный период.
5: Срочные переводы. На «Бизнес-ФМ». «Бизнес-ФМ. Москва». Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет. «Бизнес-ФМ». Новости. Коротко.
11: В Москве 10 часов 28 минут, студия Олеся Потапова. Пропавшими без вести после землетрясения в Венесуэле остается около 70 тысяч человек. Эти данные приводят местные информагентства. При этом пока невозможно точно определить, сколько человек могут находиться под завалами, а сколько просто отрезано от связи. По последним данным, погибли около 1500, более 3000 пострадали. Председатель КНР Си Цзиньпин назвал Китай и Белоруссию железными друзьями. Китайский лидер встретился в Пекине с белорусским коллегой Александром Лукашенко. Переговоры продолжались более 3 часов, сообщает телеграм-канал Полпирова. По словам Си Цзиньпина, отношения Пекина и Минска выдержали все сложности международной турбулентности и продолжают укрепляться. В свою очередь, Лукашенко подчеркнул, что Минск применяет китайские технологии по всем направлениям экономического развития. Он также выразил удовлетворение качеством получаемой продукции, уровнем технологий. Число машин, которые ожидают досмотра перед проездом по Крымскому мосту, достигло 1500 сегодня утром. Об этом сообщает информационный центр. В очереди на ручной досмотр со стороны Тамани находятся 850 транспортных средств, чуть меньше со стороны Керчи. Время ожидания со стороны Тамани составляет около 3 часов, а с другой стороны около 2. Нидерланды планируют ввести уголовное наказание за психологическое насилие. Законопроект вынесен на обсуждение в целях борьбы с домашним насилием, жестоким обращением с детьми и насилием в отношении женщин. В этом законопроекте предусмотрено более строгое наказание за убийство женщины после серии эпизодов домашнего насилия, совершенного в ее отношении. Преступнику может грозить до 30 лет лишения свободы или пожизненное заключение. Новости на Бизнес ФМ. Каждые 15 минут держитесь курса.
5: «Бизнес ФМ». Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
1: 10:30 в Москве, в студии Игорь Ломакин. Здравствуйте. США и Иран договорились завтра провести технические переговоры в Катаре и условились прекратить взаимные атаки в районе Армузского пролива. Утверждает портал Axios со ссылкой на источник в Белом доме. На этом фоне цен на нефть, между тем, не снижаются, а идут вверх на 0,6. 72,5 примерно стоит сорт Brent. Решим проблему с долгами. Предложения по сопровождению процедуры личного банкротства продолжают появляться на рынке. Консультанты обещают новую счастливую жизнь. Что на самом деле? Советуют и не доведут ли клиента до реальных проблем с законом? Очередная неделя на российском фондовом рынке начинается с падения. Сейчас индекс Мосбиржи теряет 0,8%. 2268 пунктов. Рубль тоже слабеет. К юаню сейчас снижение примерно на 0,25%. 11,52 стоит китайская валюта. Эти и другие темы в нашем эфире. США и Иран проведут переговоры по восстановлению судоходства в Армузском проливе. Вашингтон и Тегеран договорились провести завтра, во вторник, технические переговоры в столице Катара, Дохи. Главной темой встречи станет деэскалация ситуации в районе Армузского пролива. По данным американских СМИ, США и Иран также согласились прекратить взаимные нападения, чтобы обеспечить свободное судоходство. Кроме ситуации в Армузе, стороны продолжат обсуждать все пункты меморандума о взаимопонимании. Изначально планировалось провести переговоры в Швейцарии, обсудить иранскую ядерную программу, однако после недавнего обострения ситуации место встречи перенесли в Доху, а главным вопросом повестки стала именно безопасность судоходства в Армузе. О том, получится ли в очередной раз у США и Ирана о чем-то договориться, рассуждает аналитик Центра средиземноморских исследований НИОВШ Александр Наджаров.
12: По Армузскому проливу могут, на самом деле, прийти к единому знаменателю. Надо договориться просто о способе, по которому будет осуществляться судоходство, который, на самом деле, не намного будет отличаться от того, что было до войны. То, что он будет отличаться уже от того, как это было до начала военных действий, что все равно по итогу Иран и Оман будут взимать какого-то рода плату за осуществление провода судов через пролив, как это делает Турция с Босфором. Это уже, скорее всего, мы действительно придем к такой ситуации. Но сейчас легче всего именно договориться, что в целом судоходство восстановится, что в целом обе стороны перестанут применять военную силу в отношении любого рода коммерческого судоходства. И в целом об этом договориться проще всего, но каждый раз это будет срываться всеми другими вопросами. В первую очередь это Ливаном. То есть все срывается и продолжает срываться из Ливана. Но так как по Ливану уже достигнуто какое-то предварительное соглашение, и оно достигнуто именно с Хизбаллой, то есть наконец-таки договорились с тем, с кем надо было договариваться в том или ином виде при посредничестве Катара, шансы есть. Другое дело, что американцы утверждают, что они договорились о том, чтобы Израиль вывел войска, чтобы разоружить Хизбаллу, но Хизбалла явно разоружаться не будет. Это тоже конкретно такая постановка вопроса, тоже путь в никуда. Непонятно, как далеко Израиль выведет войска, выведет ли он полностью их, скорее всего, тоже полностью не выведет. Поэтому эти все вещи, в первую очередь связанные с Ливаном, будут весь переговорный фон усложнять, но Израиль будет делать все, что находится в его силах, чтобы эти переговоры сорвать.
1: Александр Наджаров, НИОВШ. Накануне в израильской Минобороны сообщили, что уничтожили подземный комплекс движения Хизбалла на юге Ливана. Израиль, по данным властей, уведомил США о проведении операции. Ранее премьер Бенямин Нетаньяху заявлял, что израильские войска не покинут юг Ливана до разоружения Хизбаллы. Внешний раздолжнитель. В чем смысл проблемы, что граждане пытаются убежать от долгов с помощью платных консультантов? О ситуации вспомнили на прошедшем международном юридическом форуме в Петербурге. Мы обсудили тему с юристами и депутатами и, конечно, поговорили с теми самыми раздолжителями, попросив помочь списать долги. Продолжит тему Михаил Сафонов.
13: Ни в одной из контор, обещающих освободить от долгов, куда мы позвонили, чудо все-таки не обещали, но несколько советов дали. Наша легенда такая. Есть потребительский кредит в районе 500 000, еще 300 тысяч долги по картам и ипотека, в которой уже образовалась просрочка. И вроде бы зарплата в 70 тысяч рублей позволяет обслуживать обязательства, но отдавать ее банкам не хочется. Нам посоветовали скрыть доход от государства, а значит и от кредиторов.
14: Вас признают платежеспособным и обяжут данные обязательства возвращать.
15: Есть ли какие-нибудь опции, ну, фактически работать, продолжить, чтобы в мою пользу разрешилось?
14: Неофициальное трудоустройство. Это нужно поговорить с работодателем, уволиться и работать неофициально, получать доход неофициально в серую.
13: Тему раздолжнителей, то есть компаний, которые помогают провести процедуру личного банкротства, а по факту предлагают должникам уйти от ответственности, поднимали не раз. В том числе и на уровне руководства ЦБ. Сейчас на юридическом форуме в Петербурге о ней сказал начальник управления принудительного взыскания и банкротства Сбера Евгений Акимов. Он напомнил о таких конторах, где работают даже не юристы, а обычные продажники и маркетологи. Банкир рассказал, что уже есть уголовные дела против тех, кто слушаются советов не платить по долгам. То есть такие люди могут стать преступниками. А одним из решений, по словам Акимова, мог бы стать реестр долговых консультантов. Арбитражный управляющий Михаил Левин об уголовных делах против должников пока не слышал. Его мнение о возможном реестре.
16: Любой реестр сам по себе не решает никакую проблему. Список сам по себе не годится как средство борьбы с чем-либо. Создали бы тогда список маркетологов, да, каких-нибудь. Такого мы не видим и даже не предлагалось. Но можно бороться правоприменительной практикой, и это уже происходит. Суды стали жестче подходить к нарушениям, к возможным умыслам на избежание исполнения обязательств.
13: Проблема действительно существует. Институт личного банкротства в России действует больше 10 лет. Процедуру все эти годы упрощали. Подать заявление можно в МФЦ. Ничего хорошего в принципе не будет. Гражданин признает, что не готов платить по долгам, но готов договариваться с кредиторами и продавать имущество. Дальше суд, а может и без него, в зависимости от суммы. Возможно, часть долга спишут. И, конечно, никаких кредитов в ближайшем будущем. Параллельно возник рынок услуг помочь сделать это под ключ. Навязчивую рекламу с предложением освободиться от обязательств по некой госпрограмме, которой, к слову, не существует, наверное, видели многие. В еще одной организации нам обещали освободить от бремени потреб кредита. Примерно в четверть от суммы долга в 500 тысяч. Причем в рассрочку.
17: Единоразовый платеж 115 тысяч, на 3 месяца по 43 можно разбить, и на 9 месяцев по 17 500. Мы идем на встречу, потому что, понятно, были бы деньги, вы бы закрывали бы свои кредиты, поэтому мы делаем рассрочку.
13: На этих цифрах мы остановили разговор. Можно предположить, что кто-то на такие условия согласится по двум причинам. Либо действительно не хотят платить банкам, либо боятся коллекторов. Эпизоды с надписями на дверях «Здесь живет должник» еще свежи в памяти. Подобное и сейчас иногда имеет место быть. О чем без подробностей нам напомнил глава Думского комитета по финансовым рынкам Анатолий Аксаков.
18: Иногда и попытки улизнуть, либо вообще физические методы взаимодействия. Это, правда, уже далеко в прошлом, но иногда такая информация поступает. Применяют, скажем так, нецивилизованные методы взаимодействия. Но в целом мы уже очень серьезно ситуацию отрегулировали.
13: И еще некоторые данные, в том числе проведенные на юридическом форуме в Петербурге. Количество личных банкротств в этом году увеличивается, но рост меньше 10%, и он замедлился. Зато в 2025, как в феврале писали «Известия», резко выросла просрочка по потребительским кредитам. И все тот же топ-менеджер Сбера Евгений Акимов со словами «Мы все прекрасно понимаем» заметил, что в основе лежат экономические проблемы, с которыми сталкиваются граждане. И в этом свете, наверное, неудивительно, что мы не смогли дозвониться до конторы, которая обещает не только жизнь с чистого листа без кредитов, но и разыгрывает путевки на море. А то, что нам сказал голосовой помощник в другой организации, в дополнительных комментариях не нуждается.
19: Если вы хотите начать новую счастливую жизнь без долгов, нажмите 1.
13: Михаил Сафонов, Михаил Лапушкин. Бизнес ФМ.
1: На чемпионате мира по футболу начинается решающая стадия матча плей-офф на выбывание. Теперь у команд нет права на осечку. Букмекеры вовсю принимают ставки. Свои прогнозы делают и журналисты Бизнес ФМ, которые следят за турниром. Слово нашему спортивному обозревателю Григорию Гурееву.
20: Футбол с Григорием Гуреевым. Итак, стали известны все 32 сборные, которые сыграют в плей-офф. Сразу обращает на себя внимание, что Аргентина и Португалия оказались в разных половинах сетки. И теперь они могут встретиться только в финале. Дуэль Лионеля Месси и Криштиану Роналду была бы украшением не только этого чемпионата, но и всего цикла длиной в 20 лет. На батле этих двух сверхфутболистов выросло уже не одно поколение. Но пока португальцы смотрятся гораздо слабее. В 1/16 финала им играть с хорватами, а аргентинцам сенсация этого чемпионата сборной Кабо-Верде, которая обошла в группе Уругвай. Провал Уругвая настолько разозлил Национальную федерацию футбола, что она отменила чартер сборной. Игроки будут возвращаться домой за свой счет. Успех африканских команд отметил обозреватель Бизнес ФМ Сергей Гордеев.
21: Из 10 команд, которые представляли африканский континент, 9 вышли в плей-офф. Сразу 9 команд. Для сравнения, европейцев 12 будет в плей-офф. Только Тунис отвалился после группового этапа. И это, конечно, круто. Особенно понравилась сборная Кот-д'Ивуара, сборная Сенегала и сборная Ганы, чего стоит только их автобус против англичан, где великая сборная Англии с великим Харри Кейном ничего не смогла противопоставить хорошо организованной африканской команде. Вот именно хорошая организованность, а не просто атлетизм, что обычно отличало африканские сборные. Вот что я бы отметил, и мне кажется, африканцы могут еще навести шороху. Ну и мы помним, что на прошлом чемпионате мира Марокко спокойно сборная дошла до полуфинала. По моему мнению, в полуфинал на этом чемпионате выйдут 3 европейских команды и 4-я некая неевропейская.
20: Другой мой коллега, обозреватель Евгений Перельчук, верит в действующих чемпионов мира.
22: Я лично болею в этом турнире за банду аргентинцев, за главарем Лионелем Месси. Прошло 3 матча, и все 3 показали, Аргентина готова пахать на поле, чтобы подарить своему лидеру еще один трофей. У самого Месси, как мне кажется, уже нет такого психологического давления, как был на прошлом чемпионате мира. Тогда он кубок наконец-то взял, а сейчас играет в свое удовольствие. Мне кажется, на этой легкости вполне может дойти до финала и в этот раз. И буду следить за Нидерландами. Ван Дейк и Гакпо сейчас в прайме, как говорят, и оранжевые могут удивить.
20: Голландцам предстоит сыграть со сборной Марокко. Легко точно не будет. Еще одна интрига. Франция и Германия могут встретиться уже в 1/8 финала. Для этого трехцветным нужно обыграть шведов, а немцам сборную Парагвая. Вполне реалистичный сценарий. Кстати, французы являются главными фаворитами турнира перед плей-офф по версии суперкомпьютера Опта. У сборной Германии есть одно слабое место, и это, увы, Мануэль Нойер. 40-летний голкипер уже, конечно, не тот, что в лучшие годы. Он продолжил в играх группового этапа череду ошибок, допущенных на 2 прошлых чемпионатах мира. Но на этот раз немцы вышли в плей-офф досрочно. В атаке команда смотрится хорошо. Если они решат проблемы в обороне и Нойер соберется, то рискну предположить, что команда дойдет до полуфинала. Англичане в первом раунде плей-офф сыграют со сборной Демократической Республики Конго. Продюсер бизнес-ФМ Марина Лимаева считает, что и Англия, и Франция способны выиграть чемпионат.
23: Ну, сборная Франции в первую очередь. Алисе, Дембеле, Мбаппе. И мне кажется, они не начали даже еще играть в полную силу. Не совсем себя еще даже показали. Конечно, очень трудно делать прогноз, но в этом году мне хочется поставить на самую дорогую сборную, сборную Англии. Не знаю, возможно, спорно, но мне кажется, Тухелю удалось собрать очень такую функциональную сборную. На каждой позиции качественные игроки. Кажется, что у них есть решение для любого момента. Ну и Харри Кейн.
20: Бельгийцам будет противостоять Сенегал, который вышел из группы благодаря лучшей разнице мячей. Пара достаточно ровная. Бельгия только-только разыгралась. Впрочем, на руку ей могут сыграть финансовые проблемы в африканской сборной. Экономия на всем. Даже повара уволили. А тренер не получает зарплату 5-й месяц. Испания встретится в 1/16 финала с Австрией, а в случае успеха в 1/8 с победителем пары Португалия-Хорватия. Наверное, это очевидно, но мы с коллегами сошлись во мнении, что Ламин Ямаль и его друзья дойдут как минимум до полуфинала, а скорее всего и до главного матча турнира. Ближе к делу проверим. Григорий Гуреев, Бизнес ФМ.
5: Реклама. Контакты коммерческой службы радио Бизнес ФМ на портале bfm.ru. Бизнес ФМ. Контекст. 9 июля. Театр кукол Образцова. Спектакль «Маугли». История Рэдьярда Киплинга, в которой благородная Акела, мудрый Балу, преданная Багира приняли в свою стаю человеческого детеныша, вырастили его и научили быть человеком. Визуальная проекция на сцене – это настоящие джунгли, где бродят тигры и дикобразы, а герои охотятся, предают и спасают друг друга. Подробнее на сайте Театра кукол Образцова. 6+. Валюты. Гонконгский доллар – это валюта специального административного района Гонконг Китайской Народной Республики. И статус территории и ее официальные деньги сохранятся как минимум до 2047 года, когда закончится 50-летний период, данный Гонконгу для полного перехода из юрисдикции Великобритании в юрисдикцию Китая. В несколько раз дешевле доллара США. Валюты на Бизнес FM. Зверски богатые. В 1990-х годах британского кота Блэки Книга рекордов Гиннесса наградила титулом самого богатого кота-наследника. А дело в том, что в 1988-м хозяин Блэки, английский торговец антиквариатом, миллионер Бен Ри, скончался и оставил своему питомцу ни много ни мало 25 миллионов долларов. При этом родственникам не досталось ни пенса. Родня усопшего, конечно, пыталась оспорить завещание, утверждая, что старик давно был не в себе. Но кот победил. Завещанную сумму разделили между тремя благотворительными организациями. Фонды взяли на себя обязательство обеспечить животному достойную жизнь, соответствующую его статусу и состоянию. И, кроме того, пристально следить за действиями друг друга, чтобы избежать финансовых нарушений и угрозы благополучию Блэки. Зверски богатые на Бизнес FM. Успеть до вторника. Бизнес FM дает шанс рассказать о своем деле в нашем эфире для подписчиков нашего канала в Максе. Условия проекта и кнопка «Участвовать» в закрепленном сообщении канала. Трех победителей определит генератор случайных чисел, и каждый получит по 10 выходов своей эфирной минуты на Бизнес FM. Если вы еще не подписчик, набирайте в Максе Бизнес FM или BFM любыми буквами. Расскажите о себе за наш счет. Только на Бизнес FM и только до вторника. Компании и корпорации.
0: В студии Маргарита Юдина. Здравствуйте.
5: Отчеты и планы.
0: Столичный аэропорт Внуково полностью перешел на отечественное программное обеспечение для управления системой обработки багажа, пишут ведомости. Российское ПО полностью заменило решение зарубежных компаний, а сам проект занял 2 года. Новый программный комплекс позволяет отслеживать движение багажа на всех этапах обработки и обеспечивает работу всей багажной инфраструктуры аэропорта. Система обслуживает 90 стоек регистрации, 10 багажных каруселей и способна обрабатывать до 5500 единиц багажа в час. Озон запустил новый логистический центр в Ленинградской области. Инвестиции в его IT-инфраструктуру и технологическое оснащение составили около 4 миллиардов рублей. В первую очередь объект уже способен обрабатывать более 500 тысяч заказов в сутки. После выхода на полную мощность этот показатель превысит 1 000 000 заказов в день, а общая площадь логистического центра составит более 100 тысяч квадратных метров. Японские Honda и Nissan ведут переговоры о совместной разработке ключевых электронных систем для автомобилей нового поколения. В первую очередь речь идет о главном компьютере, который будет контролировать деятельность автомобилей, в том числе беспилотных, а также иметь возможность постоянно обновлять свои функции через интернет. К проекту может присоединиться и Mitsubishi Motors. Компания рассчитывает сократить расходы и усилить конкуренцию с производителями из США и Китая. По данным японских СМИ, соглашение могут заключить уже этим летом, а выпуск компонентов начать в 2029 году. Новости компании корпорации. Держитесь курса.
1: 10:48 в Москве. Вызывают ли рак кожи солнцезащитные кремы? Такой вопрос вновь возник после публикации исследования британского UK Biobank с участием почти 500 000 человек. Его авторы обнаружили связь между регулярным использованием SPF и более высоким риском меланомы и других видов рака кожи. Однако многие специалисты призывают не спешить с выводами, комментирует врач-онколог, кандидат медицинских наук Евгений Черемушкин.
2: В этом плане, понимаете, никто ничего не доказал. Австралия и Техас, там, где заболеваемость меланомой в 100 раз больше, чем в наших широтах, как раз получаете значительную пользу, используя солнцезащитный крем, закрывая кожу и вообще не приезжая туда.
3: Там может работать принцип, когда люди с очень светлой кожей, они чаще пользуются SPF и сами по себе чаще болеют меланомой?
2: Конечно, конечно. Любой из механизмов, которые есть при закладке, скажем, меланоцитов, при вообще формировании кожи, множество мутаций, которые приводят там, к сероденам какие-нибудь, понимаете, и альбинизм. Все может быть причиной развития.
3: Рекомендуют средства на основе цинка.
2: Мы говорим, что этот компонент может вполне присутствовать. Но говорить о том, что... Ну, я не знаю даже. Может быть, это просто заказная в интересах кого-то. Есть целые юридические компании, которые охотятся по всему миру за продуктом, особенно от крупных производителей, собирая негативные отзывы потребителей, чтобы сформировать коллективный иск и предъявить многомиллиардные требования.
3: Как защищаться? Какая может быть профилактика рака кожи?
2: Можно пользоваться. Вы зашли в воду, у вас нет этой защиты. То есть вам каждый раз надо использовать это, правильно? Есть разумные вещи. Утро-вечер на солнце. Можете СПФ использовать после того, как закончили плавать. Все. Потому что когда в воду заходит, вы получаете прямой излучение, плюс отраженное от воды.
3: Ну, а без воды вот по городу тоже.
2: А это другое дело. То есть, ну, там вы идете обычно одетый. Тот, кто любит загорать или имеет особенность кожи, им это целесообразно. Обычным здоровым людям это не столь, такой, скажем, вклад в их состояние.
3: Можно перезлоупотребить СПФ средствами?
2: Да нет. Нет, конечно.
1: Это был врач-онколог Евгений Черемушкин. Согласно исследованию Международного агентства по изучению рака 2025 года, более 80% случаев меланомы кожи в мире связаны именно с воздействием ультрафиолетового излучения.
5: «Капитал» с Григорием Беглоряном.
1: Доброе утро.
4: Доброе утро.
1: На российском фондовом рынке продолжается... серийное падение, процент с четвертью, сейчас даже больше. Индекс Мосбиржи 2257 пунктов. Ну, та же самая динамика у РТС. И рубль тоже падает.
4: Ну, рубль пока, правда, падает скромно. Здесь, кстати, ЦБ, да, вроде как озвучил новые параметры своих валютных операций. Ну, в принципе, как и предполагалось, операции по фонду нацблагосостояния не было. Ну, то есть деньги, видимо, оттуда не брали. Поэтому ЦБ зеркальные операции во втором полугодии этого года практически проводить не будет. Имеется в виду, продажа валюты будет, но очень скромная. Там где-то 500 с чем-то миллионов рублей в день. Ну, соответственно, значит... Все будет зависеть от новых параметров валютных операций Минфина, которые он озвучит в первой декаде июля. Ну, соответственно, так, насколько я понимаю, может быть, он озвучит уже и в пятницу, кстати, или в понедельник следующий. Какие объемы нефтегазовых доходов Минфин насчитал и какой объем будет направляться на покупку валюты. Сейчас почти там 6 миллиардов рублей в день, даже до 9 дойдет с учетом того, что ЦБ добирать будет. Ну, а дальше вот после новых периодов вот этих валютных операций надо понять, какие объемы будут направлены. Спекулянты, я так понимаю, решили дождаться все-таки, когда это будет, поэтому курс немножечко стабилизировался, как раз вот на подходе пары юань-рубль к зоне сопротивления, это в районе 1,60, чуть-чуть повыше, но бьются туда и пока откатывают. Что касается рынка акций, в конце не месяца, но и квартал завершается, выясняет, что у нас с рублевой ликвидностью появились серьезные напряги, как говорится, да, и, в общем-то, понятно, что пока энтузиазма в конце месяца у инвесторов особого нет. Индекс Мосбиржи откатился к уровням пятницы. В пятницу был скачок наверх после того, как 2200 почти протестировали. Сейчас вот опять индекс Мосбиржи прижимается к уровню технической поддержки. Она проходит где-то в районе 2250. Ну и посмотрим завтра, чем все закончится, на каком уровне индекс Мосбиржи завершит торговлю в июне. Может быть, все и обойдется. Пока в целом рынок ждет каких-то, то ли событий, то ли новостей благоприятных, то ли ликвидности рублевой. В общем, здесь видно, что какие-то активные продажи явно на рынке прекратились, но покупатели не спешат вот по этим ценам что-то приобретать, считая, что, может быть, будет пониже. Долговой рынок тоже у нас пока стабилизировался. Индекс ОФЗ торгуется на минимумах с октября прошлого года, но в целом здесь стабильность пока сохраняется, тоже в ожидании ситуации на топливном рынке. Понятно, что топливный кризис, если он действительно есть, создает нежелательные эффекты для инфляции. Отсюда ЦБ и продемонстрировал свою осторожность в рамках денежно-кредитной политики, намекнув, что вот пускай сначала с этим топливным дисбалансом разберутся, и если не будет такого прямого влияния на инфляцию, ЦБ может в будущем продолжить снижать ставки, а пока, как говорится, взял на паузу этот процесс. На глобальном рынке, с учетом того, что война выходного дня, так теперь ее называют, войну США и Иран, опять в будние дни прекратилась, поэтому рынок восстановился, фондовый доллар чуть-чуть свои позиции утратил, ну а цены на нефть откатили на уровне закрытия торгов в пятницу. Brent, это сентябрьский уже фьючерс, надо смотреть, торгуется в районе $73, ну, естественно, все будет зависеть от того, возобновится ли официально завтра переговорный процесс между иранцами и американцами, или будет какой-то казус, который опять приведет к срыву. Ну, пока в целом рынки настроены более-менее так оптимистично. Другой вопрос, что в концовке квартала явно не хватает на глобальном рынке доллара ликвидности.
5: Капитал на Бизнес FM. Реклама. Контакты коммерческой службы радио Бизнес FM на портале bfm.ru. Знал бы прикуп. То, что лейбл Decca так и не подписал контракт с Beatles после прослушивания группы в январе 1962-го, на сегодня считается легендарной промашкой в истории шоу-бизнеса. Decca сделал выбор в пользу лондонской группы Tremolos, а Beatles позже достались лейблу Эмми. И спустя 2 года уже доминировали на рынке продаж с недосягаемым отрывом от конкурентов. В начале 1964-го только на хиты Битлов приходилось 60% всех продаж синглов в Соединенных Штатах. Decca в ответ подписал Rolling Stones, Тома Джонса и Moody Blues, но никто из них и близко не подошел к масштабу коммерческого успеха ливерпульской четверки. В итоге продюсер Decca Dick Rowe остался в истории шоу-бизнеса в первую очередь как человек, который отверг Битлз. Знал бы прикуп. На Бизнес FM. Все золото мира. В истории живописи было несколько художников, которые активно пользовались в работе золотом, именно как материалом визуального изображения. Австрийский декоратор Густав Климт отметился в своем творчестве целым золотым периодом, который пришелся на самое начало 20 века. Вдохновившись византийскими мотивами, Густав постоянно использовал в своих картинах сусальное золото, сочетая его с яркими красками. В одной из самых известных работ Климта «Поцелуй» золото покрывает почти всю поверхность холста, создавая иллюзию, что целующиеся фигуры находятся в сияющем пространстве, вне времени и реальности. Позже Климта золото в своих работах использовали в том числе и в Клайн и Энди Уорхол. Все золото мира на Бизнес FM. Наизусть. Зигмунд Фрейд. Чем безупречнее человек снаружи, тем больше демонов у него внутри. Наизусть. На Бизнес FM. Бизнес FM. Новости. Коротко.
11: 10:58 в Москве, в студии Евгения Симонова. Запасы бензина и топлива в Московской области находятся на достаточном уровне. Об этом ТАСС сообщили в Минэнерго региона. Временное отсутствие топлива на отдельных АЗС крупных сетевых операторов может быть обусловлено повышенным спросом в конкретных районах. Ситуация находится на контроле, отметили в ведомстве. Ранее сегодня президент России Владимир Путин на совещании поручил ведомствам решать проблемы с топливом, не создавая новых. По словам главы государства, на внутренний рынок поступили ранее накопленные объемы топлива. В российской армии с апреля создается единая информационная система для координации ПВО, в том числе мобильных огневых групп при борьбе с беспилотниками. Об этом заявил глава Минобороны Андрей Белоусов. По его словам, в ПВО также внедряют технологии искусственного интеллекта. Результат будет к ноябрю. В российских ударных беспилотниках ИИ активно применяется для распознавания целей и навигации. Войска беспилотных систем в 3 раза эффективнее применяют дроны, чем расчеты других видов войск, отметил министр обороны. X5 Group приостановила поставки продукции Ferrero Group из-за роста отпускных цен. Об этом сообщает РБК со ссылкой на источники. Речь идет о продукции под брендами Kinder, Raffaello, Nutella, Ferrero Rocher, Tic Tac и Buena. Как отметили в компании, закупленной продукции хватит более чем на месяц. Красный уровень погодной опасности из-за жары объявили в Беларуси. В понедельник воздух в республике прогреется до плюс 29 градусов, а на северо-востоке почти до 40. В Минске ожидается плюс 33. Как сообщалось ранее, Европу накрыла аномальная жара, высокие температуры привели к гибели более 1300 человек. Новости на Business FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
5: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
6: В Москве 11, в студии Мария Буянкина. Здравствуйте. Владимир Путин рассказал, что России поступило предложение ограничить боевые действия четырьмя регионами ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областями и приостановить взаимные удары вглубь территории России и Украины. По словам президента, в Киеве думают, что это было бы спасением ВСУ, но в планы Москвы это не входит. США и Иран договорились завтра провести технические переговоры в Катаре, а также условились прекратить взаимные атаки в районе Армузского пролива. Во всяком случае, это утверждает портал Axios со ссылкой на источник в Белом доме. В Подмосковье закрылись несколько полигонов для строительных отходов. Об этом Business FM заявили.

0: Из этого военнослужащих в Киеве, видимо, полагают, что это могло бы быть для них спасением. Это цитата. Однако в план России это не входит, заверил президент. Кто мог быть посредником таких предложений Украины и как оценивать реакцию Москвы, комментирует политолог, автор телеграм-канала «Бовт знает» Георгий Бовт.
1: Можно предположить, что это мог быть Абрамович, который туда ездил, или же через американцев были переданы эти предложения, поскольку американцы с украинцами продолжают контактировать. Но два главных переговорщика по Украине, Войков и Кушнер, и так до Киева пока не доехали. Так что мы не знаем точное время, когда было сделано это предложение, и, соответственно, если не знаем, то актуально ли оно на сегодня. В любом случае, ответ нет. Путин не хочет идти на какие уступки и верит, что можно добиться успеха на поле боя, а удары по тылам российским он пока не считает критическими. Если ограничить 4 регионами, то эти российские войска оттуда могут перетянуться из Сумской или Днепропетровской областей. Путин верит, что Россия имеет численное преимущество на фронте и верит, что численное преимущество можно реализовать в территории. Более того, он отстаивает позицию, которую он выдвинул уже достаточно давно, а именно создание буферных зон, в том числе в Сумской области, которая, как он сказал, в политических планах на нее нет, тем не менее буферная зона там будет создаваться.
0: Георгий Бовт прокомментировал Владимир Путин и так называемый дух Анкориджа. По его словам, договоренностей на саммите на Аляске не было, но обсуждались определенные возможности завершения конфликта на Украине. При этом контакты с американской администрацией по этому вопросу продолжаются, заявил президент.
2: Так называемый дух Анкориджа, хоть и не был облечен в какие-то формальные документы, никто не ставил никаких подписей, но мы обсуждали определенные возможности завершения конфликта на Украине. И компромиссы, которые обсуждали, как раз были те предложения, которые были обращены американской стороной к нам. Нас просили пойти на компромиссы, сформулированные американскими переговорщиками. Мы согласились. Ну что же еще там? Мы ожидаем после завершения всех событий горячей фазы на иранском треке. Ожидаем приезда тех представителей администрации США, с которыми мы уже встречались в Москве неоднократно, готовы продолжить переговоры и обсуждение всех деталей. Если не договоренности, то обсуждаем их тем, уже обходишь.
0: Также Владимир Путин рассказал про свою встречу с Александром Лукашенко, которая прошла в Валдайской резиденции президента России. Он поблагодарил Минск за усилия по решению гуманитарных вопросов, в частности, по обмену военнопленными. И добавил, что знает позицию Лукашенко, который готов поддержать решение спорных вопросов мирными средствами. А заявления Киева, по словам Путина, не вызывают у президента Белоруссии какой-то паники. В Московской области закрылись несколько полигонов для строительных отходов. Об этом «Бизнес-ФМ» заявили перевозчики мусора, которые теперь не знают, куда девать отходы. Они просили не называть их в эфире. Площадки не прошли проверки, там нашли нарушения. Следом часть перегрузочных станций прекратила работу, а часть повысила тарифы. Перевозчики мусора не могут исполнять контракты. Мы узнали причины закрытий у Минэкологии Московской области, продолжит Евгений Перельчук.
3: «Бизнес говорит». В нашу редакцию обратился перевозчик строительных отходов по Москве и области и прислал целый список полигонов, закрытых в начале лета. Это площадки, например, в Сергиево-Посадском и Дмитровском округах, в Солнечногорском и Равенском районах, у Краснозаводска и Старой Купавны. По словам перевозчика, следом за полигонами по цепочке остановили работу перегрузочной станции. Часть прекратила принимать мусор, часть повысила цены на треть. Да и то принимает только ограниченный объем. А сейчас высокий сезон, у многих стройки, дачи, ремонты. Действующие контракты исполнять нет возможности. Новые клиенты, желающие куда-то деть мусор, все прибывают. Претензия перевозчика в том, что полигоны закрыли одномоментно и очень не вовремя. Мы опросили других участников рынка, чтобы выяснить, в чем дело. Все были готовы говорить только анонимно. Один из наших собеседников, назовем его Дмитрием, удивился, что к нам обратился некий перевозчик отходов. По его словам, на рынке уже давно нет частных компаний и остались только государственные операторы. А проблема с полигонами его не удивила.
4: Уже давным-давно у нас существует институт региональных операторов. И только они имеют право вывозить мусор. Соответственно, про каких пострадавших, у кого какой-то бизнес. Весь бизнес отняли у всех еще 5 лет назад. полигонов для промышленных отходов было по пальцам посчитать, и вообще их даже в Московской области их не было. Были полигоны ТБО, на которые возили строительные отходы. Все есть региональные операторы. Это их проблема, их бизнес. Они за это боролись, они за это перестраивали весь мусорный рынок, все законы переписывали, все под себя. А этих региональных операторов

0: меньше, чем пальцев одной руки. Это, по сути, монополисты. Ну, им-то жаловаться чего? За что боролись, то и имеют.
1: Мы обратились в Минэкологии по Московской области. Там заявили, что полигоны остановили работу из-за выявленных нарушений порядка обращений с отходами и с грунтом. Сроки открытия там не назвали. Отметили, что сначала надо устранить нарушения и предоставить документы. По поводу летнего сезона в Минэкологии заявили, что проверяют объекты регулярно, и инспекция не зависит от времени года. Участники рынка опрессовали нам ситуацию так. Реформа ТКО 7-летней давности привела к тому, что в каждом регионе появились единые операторы по вывозу отходов. Фактически они стали монополистами. В Москве это были госкомпании, а в Московской области и в других регионах – частники. Потом региональные операторы наняли себе субподрядчиков из числа тех компаний, которые уже работали в этом рынке, но оказались вытеснены реформой. Вот и получилось так, что на рынке до сих пор есть частные перевозчики строительного мусора. Один из собеседников из числа глав компаний, назовем его Михаил, отметил, что реформа перестроила и других участников рынка переработки мусора, и не самым лучшим образом.
2: Каждый хозяин полигона или мусоросжигательного завода стал хозяином полноценным, плохо управляемым. Средств в бюджете столько заложено быть не могло на работу этих же мощностей и заводов, которые оставались. Были вынуждены они значительно увеличить стоимость по вывозу. Ясно, что все это легло на население. Российский экологический оператор и операторы, как таковые, они не смогли справиться с их объемами. Выкидывают, и все. Контейнеры все открытые. Никто за ними не смотрит, ничто не запирается. На Западе попробуйте, бросьте что-нибудь. Кто выбросил, тоже никто не знает. И поэтому перенакопление стало массовым. Пришли к тому, к чему пришли. Места, куда можно сейчас это захоронить, там на месте, там подняли цены. И они тоже правы по-своему. Потому что у них нет возможности удовлетворить массовый такой спрос.
1: В компании «Эколайн» нам подтвердили, что строительные отходы сегодня вывозят специализированные организации с лицензией на полигоны, курируемые Минэкологии. В «Эколайн», например, занимаются только твердыми коммунальными отходами и не возят строительный мусор. По словам председателя Жилищного союза Москвы, юриста Константина Крохина, из-за найма региональными операторами субподрядчиков возникла финансовая прокладка. Тариф по Москве вырос в 4 раза. Говорили, что деньги пойдут на создание новых мощностей по сортировке, переработке и утилизации. Не получилось, говорит Константин Крохин.
3: Как вы знаете, из 25 обещанных заводов были построены только полтора. Один открыт, второй обещают открыть в конце года. Почему сегодня закрылись полигоны? Потому что вся эта реформа была чисто финансовой операцией. Реальной мощности не создавали, вывозили, как раньше, до повышения цен, до реформы, и закапывали на свалках. Люди стали жаловаться. Ну, воняет, техника, шум. Стали проверять и выяснили, что, оказывается, нарушаются практически повсеместно правила сортировки. Там, где должен быть экологический грунт, привозят строительные конструкции, бетон. Некоторые сортировочные станции закрыли, полигоны закрыли, либо ограничили. Поэтому до завершения проверок и определения какого-то иного маршрута, вот этот кризис в летний период, он проявился. Как с этим будут справляться компании, заключившие контракт на вывоз, то я думаю, что разбираться надо с прокурором и с правоохранительными органами.
1: В Минэкологии Бизнес-ФМ заявили, что мощности подмосковных объектов приема и переработки строительных отходов позволяют принять весь объем мусора. Всего на территории области открыто почти сотня таких площадок. Посмотреть весь список можно на сайте министерства. Евгений Перельчук, Алексей Шевцов, Бизнес ФМ.
4: Фанаты развернули флаги Украины, России и Белоруссии на концерте певца Макса Коржа в немецком Дюссельдорфе. Кадры с концерта, который прошел в пятницу, сами зрители опубликовали в соцсетях. Видео сопровождают комментариями о том, что ненависть – самое слабое чувство, а добро – самое сильное.
5: Подробности.
6: Макс Корж – белорус, который поет преимущественно на русском языке. На Украине он внесен в базу «Миротворец» из-за концертов в Крыму. С 22 года Корж перестал выступать на российских и белорусских площадках. Его концерты проходили только в Европе. Причем эти концерты, как в прошлом году в Варшаве, сопровождались столкновениями. Украинская пресса писала, что в стране неоднозначное отношение к певцу. Некоторые считают, что он занимает слишком нейтральную позицию. В начале июня он впервые выступил в Турции, стране, куда гражданам России не нужна виза. И теперь в Дюссельдорфе. Судя по видео из соцсетей, и в Стамбуле, и в Дюссельдорфе люди с российскими, украинскими и белорусскими флагами танцевали рядом и позировали для фото. Концерты Коржа очень активно обсуждают в соцсетях в России, Украине, Белоруссии и других странах. Большинство комментариев положительные.
4: Корж в основном популярен среди молодого поколения. Публикации в соцсетях комментирует музыкальный обозреватель и критик Владимир Полупанов.
5: Я не могу сказать, что Макс Корж здесь просто какой-то очень популярный артист, я имею в виду в России. То, что он выступил в поддержку, скажем так, мира, какой-то дипломатии, может быть, это было неосознанно, может быть, это было сделано как-то не очень, как сказать, с точки зрения дипломатии, не очень весомо. Но когда мы видим три флага, белорусский, там, российский, советский, четыре, российский, и когда на концерте артист призывает за мир, ну, понятное дело, что мир от этого быстрее не наступит. И все эти песни за мир или там выступления, черные квадраты, они никак не повлияют на ситуацию. Тут же важно, с каким народом этот человек. Да, там огромное количество за границей людей, которые по-прежнему слушают русскоязычную музыку, и я не вижу ничего плохого в том, что есть артисты, которые выступают только там, например, да. Главное, чтобы они не сеяли вражду, главное, чтобы они не сеяли ненависть.
7: Это не какая-то запланированная там акция фанатов, а это, наверное, скорее спонтанная, да, какая-то история?
5: Да, да, да. Я не думаю, что это какая-то запланированная акция, это какая-то в этом была провокация. Я думаю, что это просто люди настолько устали от всего от этих дрязг, и понимают, надо мириться, что надо жить, и музыка, как, ну, я не знаю, никакой вид искусства так не объединяет, как музыка, особенно на концертах популярных артистов.
4: Владимир Полупанов, музыкальный критик. Судя по всему, певец все-таки не исключает возобновление выступлений в России. По крайней мере, на его сайте анонсировано выступление в Петербурге и Новосибирске. Правда, с открытой датой.
8: Реклама. Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм». С доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке. «Мир» с вами заодно.
9: Реклама АО «НСПК». Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе и правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступна на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
10: Контакты коммерческой службы радио «Бизнес FM» на портале bfm.ru. В эфире радио не на словах, а на деле. Новости экономики.
4: В студии Евгения Симонова. Здравствуйте. ЦБ определил критерии валютных операций на внутреннем валютном рынке с 1 июля по 31 декабря. Регулятор будет проводить их, исходя из корректировки анонсированного Минфином объема в рамках бюджетного правила на продажи в размере 580 миллионов рублей в день. Кроме того, с 1 по 6 июля ЦБ осуществит суммарную покупку валюты в объеме 9,3 миллиарда рублей в день. Автостат зафиксировал рост продаж электромобилей с пробегом по итогам января-мая на 34% в годовом выражении. За 5 месяцев 2026 года были реализованы 6 тысяч единиц таких авто. При этом в мае продажи в этом сегменте составили 1228 электромобилей, что на 25% больше, чем годом ранее, отмечает РИА Новости. В России 55 регионов приняли законы о развитии ответственного ведения бизнеса. Они устанавливают правовые основы, а также регулируют отношения между региональными органами исполнительной власти, местным самоуправлением, юрлицами и индивидуальными предпринимателями в этой сфере. Нововведения позволят компаниям, которые придерживаются принципов устойчивого развития, получать финансовые и нефинансовые меры поддержки. Турпоток из России в Шанхай увеличился на 130% в январе-мае текущего года. Почти 300 тысяч посетителей из нашей страны прибыли в китайский мегаполис за 5 месяцев. По темпам роста турпотока в Шанхай Россия лидирует среди других стран. При этом по числу посетителей наша страна занимает второе место, уступая первое место Южной Кореи, из которой за полгода в Шанхай приехали почти 448 тысяч туристов. Новости на Business FM. Каждые 15 минут держитесь курса.
10: Погода в Москве.
4: Плюс 22 сейчас в столице. Сегодня временами и местами возможен дождь и даже гроза. Завтра без осадков до плюс 28. 11:17 в Москве. Вы слушаете Business FM. Фотонные чипы. Похоже ли, что мы на пороге вычислительной революции? В России уже запущен первый комплекс, где такие чипы производят, а точнее выращивают, а другие российские игроки готовятся к запуску в ближайшее время. Чем привлекательное вычисление на основе света, продолжит Наталья Шашина.
6: Фотонные чипы, производство которых уже запустил Quantum Park МГТУ имени Баумана, в разы быстрее старых технологий, при этом не нагреваются. В традиционной кремниевой электронике, к которой мы все давно привыкли, используется электрон. Когда электрический ток встречает сопротивление проводника, образуется тепло. Львиная доля энергии уходит впустую. Она тратится на нагрев чипа. Чип надо охлаждать, а это и долго, и дорого. Но в фотонном чипе главное действующее лицо не электрон, а частица света, фотон. Какие преимущества это дает, в интервью Business FM объяснил руководитель Quantum Park Илья Родионов.
11: Отличительная особенность, что свет перемещается по этому чипу со сверхвысокой скоростью. Поэтому скорость обработки в этих устройствах, она может быть на порядке выше частоты обработки, чем в электронных устройствах. И немаловажным является, что потребление, энергопотребление на одну вычислительную операцию может быть также на порядке снижено. Мы практически не греем с вами устройство.
12: Даже свет проходит через это микроскопическое пространство, не вызывая сопротивления и нагревания вообще.
11: Без практически потерь нет того сопротивления, к которому мы привыкли в электронике. Или оно есть, но оно существенно более маленькое.
6: В Quantum Park уже поступило более 45 заказов от российских организаций. От разработчиков автономного транспорта до биотехнологов. Каждый заказчик получает свой уникальный чип для решения узких задач. Каждый фотонный чип не соединяют, а выращивают 1.5 месяца, говорит Родионов.
11: Это последовательные циклы роста различных материалов, формирование в них нано- и микроструктур, потом заращивание, снова формирование. Вот его долго выращивают в течение 1.5 месяца.
6: Конкуренты в США, Китае, Германии тоже давно занимаются фотоникой. Но здесь у России есть шанс не догонять, а быть в лидерах. Как говорит Родионов, по инфраструктуре российский комплекс может соперничать с топовыми центрами мира, которых можно пересчитать по пальцам одной руки. В России есть и другие игроки, как Сколтех, который недавно сообщал о запуске контрактного производства фотонных чипов. Чипы используются сейчас везде – в процессорах, светодиодах, лазерах, солнечных батареях и квантовых компьютерах. Однако ожидать, что сейчас фотонные чипы вмиг заменят всю привычную нам электронику, нельзя. У технологии есть и ощутимые минусы, говорит гендиректор компании «Троицкий инженерный центр» Евгений Горский.
13: Первое – это то, что на фотонных схемах достаточно проблематично выполнять простые логические и математические операции. А второе – это то, что фотонные элементы не могут быть такими маленькими, как логические элементы в современных микросхемах. То есть если мы говорим про электронные схемы о размерах порядка 3-5 нанометров, то элементы фотонных схем ограничены 500 нанометров и более. И по этой причине наиболее востребованы гибридные схемы, когда используется электронное вычислительное ядро и некая вспомогательная фотонная логика плюс оптический ввод и вывод из кристалла.
6: Пока фотонные чипы заказывают в основном для узкоспециализированных задач, но в перспективе все решит массовый рынок. Как отмечает Родионов из Quantum Park, условно говоря, еще 10-15 лет назад об этой технологии могли поговорить между собой 5 человек, сегодня уже несколько сотен, а завтра крайне важным становится масштабирование.
11: Наша школа оптики и физики известнейшая в России. Это и МГУ, и Новосибирск, и Томск, и Пермь, да, и Санкт-Петербург. Это мощнейшие кластеры, которые сегодня уже знают, как это применять. Возникают новые идеи. А дальше мы всегда с вами в России были ценны тем, что в среднем стоимость разработки здесь прибора по сравнению с США, но мы оцениваем от 100 до 1000 раз дешевле разработка передовых приборов сделать в России. Почему? Ну, потому что не всегда большое финансирование определяет эффективность его использования.
6: Похоже, что фотоника перестает быть лабораторной игрушкой. Уже есть первые попытки создать процессоры на базе фотонных чипов. И, возможно, уже в ближайшие 5-10 лет эти разработки изменят сферу искусственного интеллекта. Ведь они способны ускорить вычисления и радикально снизить энергопотребление. Критическое ограничение для дата-центров. Наталья Шашина, Евгений Перельчук, Business FM.
4: Искусственный интеллект помог выиграть дело в британском суде. Юристы британской компании Garfield AI выиграли судебное дело, используя материалы, подготовленные ИИ-агентом. Какую функцию адвокаты доверили искусственному интеллекту и чьи интересы он представлял в суде, рассказывают журналисты Guardian.
14: Компания Garfield еще в апреле прошлого года получила от Управления по регулированию деятельности солиситоров возможность подавать иски на сумму от 30 до 10 тысяч фунтов стерлингов, а именно заниматься подготовкой дела, а затем нанимать адвокатов для защиты интересов клиента в суде. Независимый консультант по кадровым вопросам мисс Текидир заплатила фирме Garfield AI около 400 фунтов стерлингов за отправку юридического письма и последующего возбуждение судебного дела по поводу непогашенного долга в размере 7000 фунтов стерлингов. Компания доверила искусственному интеллекту всю предварительную юридическую работу. Она включала в себя оспаривание встречного иска, поданного ответчиком, который нанял живых адвокатов, а также подготовку 4 свидетельских показаний со всеми необходимыми пакетами документов. В итоге суд вынес решение в пользу Текидир и присудил ей причитающуюся сумму. Доминик Ли, адвокат девушки, заявил, что искусственный интеллект подготовил все судебные бумаги ясно и эффективно, но при этом добавил, что защита в суде все еще остается человеческим делом.
4: Тем временем мировой рынок Legal AI, то есть юридических решений на базе искусственного интеллекта, уже преодолел отметку в 2 миллиарда долларов и продолжает стремительно расти. Эксперты ожидают, что благодаря автоматизации рутинных процессов индустрия к 2030 году может увеличиться более чем в 5 раз. Гимн театру и любви. «Сатирикон» вчера показал восстановленную «Чайку» Юрия Бутусова. Режиссер трагически погиб прошлым летом, утонул в море в Болгарии, где отдыхал вместе с семьей. А спектакль последние 4 года не выходил на сцене. Были только гастроли в Ереване. Возрастное ограничение постановки 12+. В главных ролях Тимофей Трибунцев, Агриппина Стеклова, Полина Райкина, Марьяна Спивак. Как получилось? Возрожденная «Чайка» подробнее Александра Сидорова.
15: Юрий Бутусов всегда сам играл в «Чайке», откладывая все дела. Поэтому вопрос восстановления спектакля без него не стоял. В театре придумали. Взяли видеофрагменты с Юрием Николаевичем с прошлых показов. Эти записи проецировали на декорации и на специально растягиваемые полотнища. Так что Бутусов говорил, кричал, рвал декорации, танцевал, как будто он тоже находится на сцене. Для актеров каждая встреча с ним была особым опытом, делится Артем Осипов, ведущий артист «Сатирикона», играющий в «Чайке» доктора Дорна.
16: Каждая встреча с Юрием Николаевичем была новым счастьем и новой катастрофой, поскольку он человек невероятного был, к сожалению. Дарование мастерства, таланта и человеческого объема и содержания, он был очень разным. Поэтому процесс создания спектаклей с ним, и в частности работы над ролями, был всегда как контрастный душ. И это каждый раз, несмотря ни на что, был новый контрастный душ. Все контрастнее и контрастнее. Я знаю артистов, которые, пройдя однажды этот душ, зарекались больше никогда не Алласа Юрием Николаевичем. Но есть тех артистов, который был бы счастлив еще раз оказаться в настоящей творческой, мучительной и одновременно счастливой ситуации. Очень много я для себя лично в работу с Юрием Николаевичем понимал и понял.
15: Бутусовская «Чайка», помимо, собственно, чеховской пьесы, это сбивающая с ног ода преданности сцене, разговор о гениях и бездарностях, о новых формах и вечном содержании. Все герои буквально кричат, что без театра нельзя. Драйвовая, отчаянная история о том, из чего делается спектакль, как он оживает, вырастает и угасает. Премьера была в 2011-м, но по ощущениям это высказывание – очень созвучное сегодняшнему дню. В спектакле много рефренов. Одни и те же мизансцены проигрываются разными артистами. Но это не утомляет. Наоборот, усиливает действие текста на зрителя и позволяет найти новые слои. Для актеров «Бутусовская чайка» тоже кладезь смысла, продолжает Полина Райкина, играющая Ирину Аркадину.
17: Начнем с того, что когда мы репетировали «Чайку», мне было 22, сейчас мне 38. 28. Я уже приближаюсь к возрасту моей героини. Много всего произошло в мире за это время, начиная от глобальных мировых событий и заканчивая, собственно, уходом Юрия Николаевича. Конечно, меняется контекст, меняется и смысл. Какая-то суть остается вневременная, но, конечно, все по-другому звучит. Мы другие. Мало того, я вам скажу, что когда мы играли спектакль последний раз в театре Вахтангова, у меня было от него какое-то ощущение, что это обожаемый мною спектакль стал уже каким-то даже своего рода классичным, учитывая, как быстро меняется театральный язык и как быстро то, что было новаторским, становится разменной монетой, которую используют все и везде. И как-то у меня было ощущение, что не то чтобы он устарел, стал более классическим, а вот когда мы играли через несколько лет в Армении, мне казалось, что он звучит современнее, чем несколько лет назад. У него открылось второе дыхание.
15: «Чайка» — редкий 5-часовой спектакль, который смотрится практически на одном дыхании. После показа были 10-минутные овации. Для актеров постановка очень эмоциональна и физически затратная. Удивляешься, как они умудряются так надрывно существовать на протяжении всех 4 действий. Во второй раз бутусовскую «Чайку» сыграют сегодня вечером на сцене театра имени Пушкина. Когда и где будут следующие показы — пока неизвестно. Александра Сидорова, Наталья Космачева, Бизнес ФМ.
18: Бизнес ФМ. Новости. Коротко.
19: 11:28 в Москве, в студии Евгения Симонова. В Якутии ввели лимиты на продажу топлива на некоторых государственных АЗС, сообщается на сайте регионального правительства. Мер коснется заправок в 7 районах и в Якутске. Отпуск на одно транспортное средство составит 30 литров бензина, лимит по дизтопливу 200 литров. Несколько АЗС в Новосибирской области приостановили продажу бензина физлицам. Там отрабатывают заправку по долгосрочным контрактам, муниципальным и государственным заказам. В целом по городу заправиться можно, никаких проблем нет, сообщил исполняющий обязанности главы Минпромторга региона. Число пострадавших от продукции гастронома «Михайловский» в Астрахани достигло 30, сообщили ТАСС в правоохранительных органах. О массовом отравлении после употребления продукции этого магазина стало известно 27 июня. У поступивших в больницы с острой кишечной инфекцией диагностировали сальмонеллез. Один из отравившихся скончался. Магазин «Михайловский» закрыли. Предварительным источником инфекции стали рыбные котлеты и блюда из курицы. МСК возбудил дело. ФСБ предотвратило нападение на синагогу в Ярославле. По данным ведомства, злоумышленник планировал совершить вооруженное нападение, а после собирался примкнуть к террористическим группировкам в Сирии. Подозреваемого задержали. Суд в Оренбурге вынес первый в России приговор по делу об организации ЛГБТ-сообщества, которое признано в нашей стране экстремистским и запрещено. Подсудимыми стали трое молодых людей, бывшие владельцем, администратором и арт-директором бара. Всех фигурантов приговорили к лишению свободы в колонии общего режима на сроки от 2 лет 3 месяцев до 7 лет. Новости на Бизнес ФМ каждые 15 минут. Держитесь курса.
18: Бизнес ФМ. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
4: Половина 12-го в Москве, в студии Мария Буянкина. Здравствуйте. США и Иран договорились завтра провести технические переговоры в Катаре. А также условились прекратить взаимные атаки в районе Армузского пролива. Во всяком случае, это утверждает портал Axios со ссылкой на источник в Белом доме. Не летят самолеты. В России не используется 5-я часть авиапарка из-за проблем с техобслуживанием. У 11 крупнейших российских авиакомпаний этим летом простаивает почти 20% авиапарка. Это 130 из 673 самолетов, подсчитал «Коммерсант» на основе данных «Флайт-радар» и других сервисов. Почему так происходит? Число компаний по подбору персонала и временному трудоустройству за полгода выросло на 11%. Это самый высокий темп за 5 лет наблюдения, отмечают аналитики «Контрфокус». Сейчас такие услуги оказывают почти 19 тысяч юрлиц и ИП. Все подробности в эфире. Бизнес ФМ. США и Иран проведут переговоры по восстановлению судоходства в Ормузском проливе. Вашингтон и Тегеран договорились провести во вторник технические переговоры в столице Катара, Дохе. Главной темой встречи станет деэскалация ситуации в районе Ормузского пролива. По данным американских СМИ, США и Иран также согласились прекратить взаимные нападения, чтобы обеспечить свободное судоходство. Кроме ситуации в Ормузе, стороны продолжат обсуждение всех пунктов меморандума о взаимопонимании. Изначально планировалось провести переговоры в Швейцарии и обсудить иранскую ядерную программу, но после недавнего обострения ситуации место встречи перенесли в Доху. А главным вопросом повестки стало именно безопасное судоходство в Ормузском проливе. О том, получится ли в очередной раз у США и Ирана о чем-то договориться, рассуждает аналитик Центра средиземноморских исследований НИУ ВШЭ Александр Наджаров.
20: По Ормузскому проливу могут, на самом деле, прийти к единому знаменателю. Надо договориться просто о способе, по которому будет осуществляться судоходство, который, на самом деле, не намного будет отличаться от того, что было до войны. То, что он будет отличаться уже от того, как это было до начала военных действий, что все равно по итогу Иран и Оман будут взимать какого-то рода плату за осуществление провоза судов через пролив, как это делает Турция с Босфором. Это уже, скорее всего, мы действительно придем к такой ситуации. Но сейчас легче всего именно договориться, что в целом судоходство восстановится, что в целом обе стороны перестанут применять военную силу в отношении любого рода коммерческого судоходства. И в целом об этом договориться проще всего, но каждый раз это будет срываться всеми другими вопросами. В первую очередь это Ливаном. То есть все срывается и продолжает срываться из Ливана. Но так как по Ливану уже достигнуто какое-то предварительное соглашение, и оно достигнуто именно с Хизбаллой, то есть наконец-таки договорились с тем, с кем надо было договариваться в том или ином виде при посредничестве Катара, шансы есть. Другое дело, что американцы утверждают, что они договорились о том, чтобы Израиль вывел войска, чтобы разоружить Хизбаллу, но Хизбалла явно разоружаться не будет. Это тоже конкретно такая постановка вопроса, тоже путь в никуда. Непонятно, как далеко Израиль выведет войска, выведет ли он полностью их, скорее всего, тоже полностью не выведет. Поэтому эти все вещи, в первую очередь связанные с Ливаном, будут весь переговорный фон усложнять, но Израиль будет делать все, что находится в его силах, чтобы эти переговоры сорвать.
4: Александр Наджаров, аналитик Центра средиземноморских исследований НИУ ВШЭ. Замороженные иранские 6 миллиардов долларов, до этого находившиеся в Катаре, вскоре будут переведены Тегерану, заявил президент Ирана Масуд Пезешкиан. Ранее в иранском ЦБ заявляли, что США разблокируют 12 миллиардов долларов. Работа над возвращением оставшихся средств продолжается, отметил Пезешкиан. Как найти заправку с бензином? Слушатели Бизнес ФМ делятся своим опытом использования мобильных сервисов поиска топлива Яндекс.Заправки топлива в городе Альфа выгодно. Насколько они полезны на практике? Наши подписчики из разных регионов проверили и рассказали нам в Телеграме и Максе, что из этого вышло. Подробнее Наталья Воробьева.
21: Все соцсети сейчас завалены лайфхаками, как сэкономить время при заправке машины и узнать, есть ли вообще бензин. Кто-то советует избегать АЗС у крупных трасс и городов, поскольку там самые длинные очереди и высокие цены, а топливо надо искать в глубинке. Другие пишут, что заправляться надо ночью. Поток машин минимален, время в очереди сокращается с часов до 5 минут. Также предупреждают, что надо быть осторожными на платных трассах М11 и М12. Там мало заправок, заправляйтесь до выезда на них. И, конечно, в топе использование онлайн-мониторинга Яндекс.Заправки и банковских приложений, в которых также есть сервис заправки, где можно отслеживать наличие бензина. Можно ли полностью довериться приложению для заправки на АЗС? Наш слушатель Рауш из Казани написал, что приложение «Татнефть» показывает, где есть бензин по городу. Все нормально, удобно пользоваться. А вот что рассказала жительница Подмосковья Анна.
22: Я использую приложение «Альфа», там есть сервис заправки. Я смотрю там, во-первых, где есть бензин. Вот сколько раз мы пользовались, каждый раз совпадает. Соответственно, и марка бензина, и цена бензина. И очень удобно смотреть, есть ли в очереди, потому что если все колонки заняты, то мы сразу понимаем, что будем стоять в очереди. Мы в Подмосковье, и практически каждый день мы проверяем, чтобы понимать, где можем заправиться.
21: Однако приложения для бензина помогают, но не спасают. Данные могут устаревать за считанные минуты. Александра также доверилась приложению Альфа-банка, которое показало наличие бензина на конкретной колонке. Но на месте оказалось, что топлива там нет.
0: Приложение Альфа-банка, там есть заправки. Так как сегодня собиралась ехать за город, нашла по направлению по Ярославскому шоссе в область нужную мне заправку. Приложение показывало, что все есть. Выехала. Мне нужен был 95-й бензин. Доехала в итоге я на эту колонку. Примерно за 300 метров начиналась пробка. Значит, на заправке бензин есть. Благополучно добралась до той заправки, которую показывало мне приложение. Вставила шланг в бензобак. Перешла к оплате. Жду, когда польется бензин. И вдруг на всю колонку женщина из громкоговорителя мне сообщает: бензина на колонке нету.
21: Дмитрий из Москвы также сообщил, что приложения Т-банка и Альфа-банка показывали, что на Татнефти, на ТТК в Москве есть бензин. По факту заправка закрыта, поскольку не было никакого вида топлива. Слушатель Олег также поделился своими наблюдениями.
2: Яндекс.Заправки вот показывает, что в наличии есть, хотя реально заправки ничего нету. Что касается банковских приложений, то там мы можем выбрать колонку для оплаты и видеть, доступны колонки или нет. Если на какой-то заправке открыты все колонки и никто не заправляется, то, скорее всего, там стоят конусы, то есть вероятность того, что там сейчас можно заправиться, около нулевая. Если заправка в приложении отображается, как все колонки закрыты и недоступны, бывают ситуации, когда заправка временно отключает себя от банковских сервисов. Это было и ранее. Ну и самый рабочий вариант, это если мы открываем в сервисе банка какую-то заправку и видим, что там заправка то доступна, то недоступна, то есть они переключаются. Это говорит о том, что там непосредственно сейчас заправляются, какие-то колонки заняты, какие-то не заняты. Единственная проблема по бензину, то есть могут заправляться 95-м, а нам нужен дизель или наоборот.
21: Слушатели советуют также читать свежие отзывы на картах. Водители оперативно пишут о наличии топлива и очередях. Также в Телеграме различные группы по городу и по трассе обычно пишут, где бензин закончился, а где появился. Пользователи соцсетей вспомнили даже про специальные сайты по типу «GdeBenz.ru», где водители сами указывают наличие топлива и загруженности заправки. Вот что нам рассказал наш слушатель Артем.
3: Вся информация о наличии на этих ХЗ строится на отзывах реальных водителей. Можно выбрать заправку и посмотреть последние комментарии из серии «Есть бензин, бензина мало, нет бензина» и так далее. Также можно поделиться информацией о наличии очередей, даже примерную длину этих очередей можно посмотреть. Понятно, что вся информация актуализируется не постоянно, а только если посетитель ЗС зайдет на сайт и укажет ту или иную информацию. Но при этом достаточно удобно то, что видно, когда в последний раз эта информация обновлялась.
21: Из-за востребованности подобных ресурсов появились даже мошеннические сайты-клоны, которые требуют ввести персональные данные. Ну и еще несколько деталей, на которые обратили внимание наши слушатели. В Подмосковье в наличии стало крайне мало каршеринга, и почти в каждой машине 10-50% бензина. Сервисы пытаются мотивировать водителей заправляться, но платить 12-18 рублей за минуту в очереди клиенты не хотят. Однако обращают внимание, что в Москве заправки понемногу оживают. Бензовозов много, их видят на МКАД. Ситуация лучше, чем на прошлой неделе, но спрос все еще превышает предложение. Наталья Воробьева, Бизнес FM.
4: На чемпионате мира по футболу начинается решающая стадия матча плей-офф на выбывание. Теперь у команд нет права на осечку. Букмекеры вовсю принимают ставки, свои прогнозы делают и журналисты Бизнес FM, которые следят за турниром. Слово нашему спортивному обозревателю Григорию Гурееву.
23: Футбол с Григорием Гуреевым.
24: Итак, стали известны все 32 сборные, которые сыграют в плей-офф. Сразу обращает на себя внимание, что Аргентина и Португалия оказались в разных половинах сетки. И теперь они могут встретиться только в финале. Дуэль Лионеля Месси и Криштиану Роналду была бы украшением не только этого чемпионата, но и всего цикла длиной в 20 лет. На батле этих двух сверхфутболистов выросло уже не одно поколение. Но пока португальцы смотрятся гораздо слабее. В 1/16 финала им играть с хорватами, а аргентинцам сенсация этого чемпионата сборной Кабо-Верде, которая обошла в группе Уругвай. Провал Уругвая настолько разозлил Национальную федерацию футбола, что она отменила чартер сборной. Игроки будут возвращаться домой за свой счет. Успех африканских команд отметил обозреватель Business FM Сергей Гордеев.
1: Из 10 команд, которые представляли африканский континент, 9 вышли в плей-офф. Сразу 9 команд. Для сравнения, европейцев 12 будет в плей-офф. Только Тунис отвалился после группового этапа. И это, конечно, круто. Особенно понравилась сборная Кот-д'Ивуара, сборная Сенегала и сборная Ганы, чего стоит только их автобус против англичан, где великая сборная Англии с великим Харикейном ничего не смогла противопоставить хорошо организованной африканской команде. Вот именно хорошая организованность, а не просто атлетизм, что обычно отличало африканские сборные. Вот что я бы отметил, и мне кажется, африканцы могут еще навести шороху. Ну и мы помним, что на прошлом чемпионате мира Марокко спокойно сборная дошла до полуфинала. По моему мнению, в полуфинал на этом чемпионате выйдут 3 европейских команды и 4-я некая неевропейская.
24: Другой мой коллега, обозреватель Евгений Перельчук, верит в действующих чемпионов мира.
5: Я лично болею в этом турнире за банду аргентинцев, за главарем Лионелем Месси. Прошло 3 матча, и все 3 показали. Аргентина готова пахать на поле, чтобы подарить своему лидеру еще один трофей. Но у самого Месси, как мне кажется, уже нет такого психологического давления, как был на прошлом чемпионате мира. Тогда он кубок наконец-то взял, а сейчас играет в свое удовольствие. Мне кажется, на этой легкости вполне может дойти до финала и в этот раз. И буду следить за Нидерландами. Ван Дейк и Гакпо сейчас в прайме, как говорят. И оранжевые могут удивить.
24: Голландцам предстоит сыграть со сборной Марокко. Легко точно не будет. Еще одна интрига. Франция и Германия могут встретиться уже в 1/8 финала. Для этого трехцветным нужно обыграть шведов, а немцам сборную Парагвая. Вполне реалистичный сценарий. Кстати, французы являются главными фаворитами турнира перед плей-офф по версии суперкомпьютера Опта. У сборной Германии есть одно слабое место, и это, увы, Мануэль Нойер. 40-летний голкипер уже, конечно, не тот, что в лучшие годы. Он продолжил в играх группового этапа череду ошибок, допущенных на 2 прошлых чемпионатах мира. Но на этот раз немцы вышли в плей-офф досрочно. В атаке команда смотрится хорошо. Если они решат проблемы в обороне и Нойер соберется, то рискну предположить, что команда дойдет до полуфинала. Англичане в первом раунде плей-офф сыграют со сборной Демократической Республики Конго. Продюсер Business FM Марина Лимаева считает, что и Англия, и Франция способны выиграть чемпионат.
7: Ну, сборная Франции в первую очередь. Элисе, Дембеле, Мбаппе. И мне кажется, они начали даже еще играть в полную силу. Не совсем себя еще даже показали. Конечно, очень трудно делать прогноз, но в этом году мне хочется поставить на самую дорогую сборную, сборную Англии. Не знаю, возможно, спорно, но мне кажется, Тухелю удалось собрать очень такую функциональную сборную. На каждой позиции качественные игроки. Кажется, что у них есть решение для любого момента. Ну и Харри Кейн.
24: Бельгийцам будет противостоять Сенегал, который вышел из группы благодаря лучшей разнице мячей. Пара достаточно ровная. Бельгия только-только разыгралась. Впрочем, на руку ей могут сыграть финансовые проблемы в Африке. Сборной. Экономия на всем, даже повара уволили, а тренер не получает зарплату 5-й месяц. Испания встретится в 1/16 финала с Австрией, а в случае успеха в 1/8 с победителем пары Португалия-Хорватия. Наверное, это очевидно, но мы с коллегами сошлись во мнении, что Ламин Ямаль и его друзья дойдут как минимум до полуфинала, а скорее всего и до главного матча турнира. Ближе к делу проверим. Григорий Гуреев, Business FM.
23: Реклама. Контакты коммерческой службы радио «Бизнес FM» на портале bfm.ru. «Бизнес FM». Контекст. Со 2 по 11 июля театр «Крейв». Шоу «Абракадабра» с участием Ринали Мухаметова в роли загадочного конферансье. Спектакль вдохновлен золотой эпохой кабаре и циркового искусства, временем, которое стирало грани между магией и реальностью, где иллюзии рождались в голове у актеров и зрителей, а гениальность граничила с безрассудством. В этом удивительном путешествии каждый станет героем лабиринта загадок и перевоплощений. Подробнее на crave.ru 18+. Валюты. Валюты. Брунейский доллар стал официальной валютой султаната Бруней в 1967 году. Привязан к сингапурскому доллару в соотношении 1:1. Долгое время на землях, ныне принадлежащих Брунею, распространенным платежным средством были бронзовые заварные чайники, которыми славились местные мастера. А до этого ракушки морских улиток каури. Валюты на Business FM. Успеть до вторника. Бизнес FM дает шанс рассказать о своем деле в нашем эфире для подписчиков нашего канала в Максе. Условия проекта и кнопка «Участвовать» в закрепленном сообщении канала. Трех победителей определит генератор случайных чисел, и каждый получит по 10 выходов своей эфирной минуты на Бизнес FM. Если вы еще не подписчик, набирайте в Максе Бизнес FM или BFM любыми буквами. Расскажите о себе за наш счет. Только на Бизнес FM и только до вторника. Компании и корпорации.
8: В студии Маргарита Юдина. Здравствуйте.
23: Отчеты и планы.
8: Столичный аэропорт Внуково полностью перешел на отечественное программное обеспечение для управления системой обработки багажа, пишут ведомости. Российское ПО полностью заменило решение зарубежных компаний, а сам проект занял 2 года. Новый программный комплекс позволяет отслеживать движение багажа на всех этапах обработки и обеспечивает работу всей багажной инфраструктуры аэропорта. Система обслуживает 90 стоек регистрации, 10 багажных каруселей и способна обрабатывать до 5500 единиц багажа в час. Озон запустил новый логистический центр в Ленинградской области. Инвестиции в его IT-инфраструктуру и технологическое оснащение составили около 4 миллиардов рублей. В первую очередь объект уже способен обрабатывать более 500 тысяч заказов в сутки. После выхода на полную мощность этот показатель превысит 1 000 000 заказов в день, а общая площадь логистического центра составит более 100 тысяч квадратных метров. Японские Honda и Nissan ведут переговоры о совместной разработке ключевых электронных систем для автомобилей нового поколения. В первую очередь речь идет о главном компьютере, который будет контролировать деятельность автомобилей, в том числе беспилотных, а также иметь возможность постоянно обновлять свои функции через интернет. К проекту может присоединиться и Mitsubishi Motors. Компания рассчитывает сократить расходы и усилить конкуренцию с производителями из США и Китая. По данным японских СМИ, соглашение могут заключить уже этим летом, а выпуск компонентов начать в 2029 году. Новости компании корпорации. Рации, держитесь курса.
4: Одиннадцать сорок восемь в Москве. Вы слушаете Бизнес FM. Вызывает ли солнцезащитные кремы рак кожи? Такой вопрос вновь возник после публикации исследования британского UK Biobank с участием более 470 тысяч человек. Его авторы обнаружили связь между регулярным использованием SPF и более высоким риском меланомы и других видов рака кожи. Однако многие специалисты призывают не спешить с выводами. Комментирует врач-онколог, кандидат медицинских наук Евгений Черемушкин.
9: В этом плане, понимаете, никто ничего не доказал. Австралия и Техас, там, где заболеваемость меланомы 100 раз больше, чем в наших широтах, как раз получаете значительную пользу, используя защитный крем, закрывая кожу и вообще не приезжая туда.
10: Там может работать принцип, когда люди с очень светлой кожей, они чаще пользуются SPF и сами по себе чаще болеют меланомой?
9: Конечно, конечно. Любой из механизмов, которые есть при закладке, скажем, меланоцитов, при вообще формировании кожи, множество мутаций, которые приводят там, к серодермам каким-нибудь, понимаете, и альбинизм. Все может быть причиной развития.
10: Рекомендуют средства на основе цинка.
9: Мы говорим, что этот компонент может вполне присутствовать, но говорить о том, что, ну, я не знаю даже, может быть, это просто заказное в интересах кого-то. Есть целые юридические компании, которые охотятся по всему миру за продуктом, особенно от крупных производителей, собирая негативные отзывы потребителей, чтобы сформировать коллективный иск и предъявить многомиллиардные требования.
10: Как защищаться? Какая может быть профилактика рака кожи?
9: Можно пользоваться. Вы зашли в воду, у вас нет этой защиты. То есть вам каждый раз надо использовать это, правильно? Есть разумные вещи. Утро-вечер на солнце. Можете СПФ использовать после того, как закончили плавать. Все. Потому что когда у вас заходит, вы получаете прямое излучение, плюс отраженное от воды.
10: Ну, а без воды вот по городу тоже.
9: А это другое дело. То есть, ну, там вы идете обычно одетый. Тот, кто любит загорать или имеет особенность кожи, им это целесообразно. Обычным здоровым людям это не столь, такой, скажем, вклад в их состояние.
10: Можно перезлоупотребить СПФ средствами?
9: Да нет. Нет, конечно.
4: Евгений Черемушкин, врач-онколог. Согласно исследованию Международного агентства по изучению рака 2025 года, более 80% случаев меланомы кожи в мире связаны именно с воздействием ультрафиолетового излучения.
23: Капитал с Григорием Беглоряном.
4: Гриш, приветствую.
12: Добрый день.
4: На что сейчас стоит обратить внимание, где самые разворачиваются события интересные?
12: Ну, индекс Мосбиржи, ты что, не обратил внимания?
6: В прошлый раз падали на 1.5%, вот сейчас буквально час не прошло, индекс Мосбиржи развернулся, взял отметку 2.300.
4: А что случилось?
6: Ну, новостей особых не видел. Ну, в принципе, у нас, конечно, влияние на индекс Мосбиржи оказывает узкая группа высококапитализированных бумаг, ну, акции Сбербанка, в первую очередь, Газпрома, там, Лукойл, Роснефть. Ну, вот, в принципе, все эти бумаги вышли в плюс, акции Сбербанк 1.5% прибавляют, а Газпром чуть поменьше, около процента, но в целом рынок пытается отойти от этой важной зоны поддержки технической, я уже о ней говорил, 2250, тем более приближается концовка месяца, эта техническая поддержка, она как раз месячная, ну, так называемая скользящая средняя, 200-месячная. Ну, в принципе, те, кто за рынком следит, видели, что этот уровень, ну, что это скользящий средний технический, вот этот индикатор очень важный. С точки зрения истории индекса Мосбиржи, она, конечно, эта история не такая обширная, как у американских там индексов, да, Dow Jones, например. Но, тем не менее, все-таки какая-то худо-бедная история на 20-летнем горизонте есть, поэтому, может быть, кто-то уловил, что здесь можно что-то покупать, но в любом случае рынок решил немножечко остановиться в своем снижении. Посмотрим, что это было. Может быть, новости потом подоспеют. Может быть, просто действительно техническое восстановление и ничего более. Но, тем не менее, индекс пока растет. Кстати, синхронно с этим рубль стал укрепляться. Вот как только подошли уже близко вот к этой зоне сопротивления, 11.60, чуть повыше было, по паре юань-рубль, тоже оттуда котировки вроде как пошли немножечко откатывать. Рубль формально растет на процент против китайской валюты. Посмотрим, что будет после полудня. Может быть, какой-то остаточный спрос на рубли остался со стороны тех, кто платит налоги, ну, там, конвертация валюты и прочее. Ну, и после полудня динамика останется такой же стабильной. Ну, как минимум, в июль вступаем с такой, с более высокой базой по паре юань-рубль. Это уже не 11 минус, а 11 плюс. А дальше будет видно. Ну, и там надо будет дождаться, сколько там нефтегазовых доходов насчитает Минфин по итогам последнего мониторинга, где-то вот в первой декаде июля, может быть, даже уже в пятницу или в понедельник следующий Минфин объявит, сколько валюты он поручит ЦБ покупать. ЦБ, кстати, тоже уже уточнил, что параметры его, так называемых зеркальных операций по продаже валюты, у нас резко сокращается, потому что из фонда нас благосостояние деньги вроде как не тратились, поэтому нужды продавать валюту нет, и ЦБ будет продавать, конечно, валюту, но очень мало, почти незаметно с точки зрения динамики того спроса, который на валюту будет со стороны наших финансовых ведомств. Но пока вот здесь стабилизация. На глобальном рынке в целом тоже все пока стабильно. Рынок пытается понять, вот что это будут теперь за локальные стычки между Ираном и США. Они будут теперь только по выходным, когда рынки закрыты, или это было лишь локальное такое событие, и все может быть хуже, но пока рынок рассчитывает на то, что перемирие сохраняется, переговорный процесс в рамках вот этого меморандума США и Иран тоже продолжается, так что риски военные в нефтяных котировках рынок по-прежнему сокращает. Ну, Brent, вот сентябрьский фьючерс где-то 73 с лишним торгуется, фондовые индексы европейские, американские потихонечку растут, а тут тоже фактор конца месяца, конца квартала. Но другой вопрос, улучшится ли ситуация с долларом ликвидностью в глобальной системе. Последние пару недель здесь были проблемы. Это как раз отразилось на силе доллара, который укреплялся практически ко всем валютам. К евро максимум годовой был, к иене аж сколько, 40-летний максимум. Но вот к этой минуте доллар опять стал потихонечку укрепляться. Здесь, видимо, все-таки нехватка доллара ликвидности – это доминирующий фактор.
23: Капитал на Бизнес FM. Реклама. Контакты коммерческой службы радио Бизнес FM на портале bfm.ru. Знал бы прикуп. То, что лейбл Decca так и не подписал контракт с Beatles после прослушивания группы в январе 1962-го, на сегодня считается легендарной промашкой в истории шоу-бизнеса. Декка сделал выбор в пользу лондонской группы Tremolos, а Beatles позже достались лейблу Эмми. И спустя 2 года уже доминировали на рынке продаж с недосягаемым отрывом от конкурентов. В начале 1964-го только на хиты Битлов приходилось 60% всех продаж синглов в Соединенных Штатах. Декка в ответ подписал Rolling Stones, Тома Джонса и Moody Blues, но никто из них и близко не подошел к масштабу коммерческого успеха ливерпульской четверки. В итоге продюсер Декка Дик Роу остался в истории шоу-бизнеса в первую очередь как человек, который отверг Битлз. Знал бы прикуп на Бизнес FM. Карьера с Ольгой Дементьевой.
11: Когда мы слышим слово «лидерство», воображение нам рисует набор идеальных качеств. Кажется, что хороший руководитель ассоциируется со смелостью и скоростью принятия решений. А если посмотреть на реальность повнимательнее, то картина становится сложнее. Давайте обсудим, как сегодня происходит оценка личностных качеств руководителей. На собеседованиях в крупных компаниях, вроде Microsoft и Google, часто любят задавать такой вопрос: как вы будете принимать решения, если у вас недостаточно информации и цена ошибки высока? Надо понимать, что бездействие само по себе – это тоже решение, поэтому фактически оценивается способность выдерживать напряжение постоянно и взвешивать риски, и одновременно продолжать вести за собой команду, которая находится в состоянии тревоги. И если вот так посмотреть на лидерство, то образ начинает вырисовываться. И тревогу, и страхи. Все человеческие эмоции испытывает лидер тоже, разумеется. Отличается он тем, что способен действовать даже когда нет полной уверенности, когда надо принимать тяжелые и даже непопулярные решения. Итак, мы переходим к тому, что оценка смещается от вопроса, насколько человек компетентен, к вопросу, как он принимает решения в условиях неопределенности, потому что способность действовать становится ключевой для любого руководителя. Если раньше просили рассказать про успешные проекты, то сегодня предлагают кейс-интервью, когда описывают рабочую задачу и предлагают найти решение в предложенных обстоятельствах. И здесь нет одного единственного правильного ответа. Оценивается способность быстро соображать, отделять факты от предположений и брать ответственность, не дожидаясь полной картины. Итак, что вы будете делать в первые 48 часов, если мнения команды разделились? Идеальный ответ укладывается в несколько минут. Можно сделать отсылку к предыдущему опыту и рассказать, как вы решали подобные задачи раньше.
23: Карьера на Бизнес FM. Бизнес FM. Новости. Коротко.
19: 11.58 в Москве, в студии Евгения Симонова. Мэр столицы Сергей Собянин сообщил об уничтожении 2 беспилотников, летевших к Москве. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб. Ранее сообщалось, что аэропорты Внуково и Домодедово принимают и отправляют рейсы по согласованию с соответствующими органами в связи с введением временных ограничений на использование воздушного пространства в районе авиагаваней. В Иркутске полиция задержала перекупщиков топлива. Об этом сообщили в региональном МВД. По данным ведомства, они перепродавали бензин по кратно завышенной цене. В одном случае торговля велась прямо рядом с автозаправкой. Еще 3 факта противоправной деятельности выявили в интернете. Один из задержанных разместил в сети объявления о продаже бензина по цене 250 рублей за литр. На сделку приехали оперативники. Пропавшими без вести после землетрясения в Венесуэле остаются около 70 тысяч человек. Такие данные приводят местные агентства. При этом пока невозможно точно определить, сколько людей могут находиться под завалами, а сколько просто отрезаны от связи. По последним данным, из-за землетрясения погибли около 1500 человек, более 3000 пострадали. Групповая стадия чемпионата мира по футболу побила рекорд посещаемости. Для этого турнира на стадионах присутствовали 4 миллиона 600 тысяч зрителей, сообщает FIFA. Такой показатель достигли за 72 матча. Впервые в истории в чемпионате мира принимают участие 48 команд, что увеличивает количество сыгранных на групповой стадии матчей, соответственно, их общую посещаемость. Групповая стадия длилась 17 дней. FIFA приводит и другую статистику. Так, во время сыгранных спортивных матчей болельщики на стадионах купили 300 тысяч хот-догов. Новости на Business FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
23: Business FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
13: Полдень в Москве, в студии Игорь Ломакин. Здравствуйте. Владимир Путин рассказал, что России поступило предложение ограничить боевые действия 4 регионами ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областями и приостановить взаимные удары вглубь территории России и Украины. Президент допустил, что в Киеве думают, это было бы спасением ВСУ, но в планы Москвы это не входит. Несколько полигонов для строительных отходов в Подмосковье закрылись. Об этом Business FM заявили перевозчики мусора. Они теперь не знают, куда девать отходы. О ситуации наша рубрика «Бизнес говорит». Российские индексы наконец-то растут. Прямо сейчас индекс Мосбиржи прибавляет 0,8% и находится на отметке 2328 пунктов. Рубль, который тоже начинал день со снижения, перешел к укреплению. Сейчас к юаню он растет на 0,8% или на 9 копеек. Юань стоит 11,40. Эти и другие темы в нашем эфире.

0: Госслужащие в Киеве, видимо, полагают, что это могло бы быть для них спасением. Однако в план России это не входит, заверил президент. Кто мог быть посредником таких предложений Украины, и как оценивать реакцию Москвы, комментирует политолог, автор телеграм-канала «Бовт знает» Георгий Бовт.
1: Можно предположить, что это мог быть Абрамович, который туда ездил, или же через американцев были переданы эти предложения, поскольку американцы с украинцами продолжают контактировать. Но два главных переговорщика по Украине, Лыков и Кушнер, они так до Киева пока не доехали. Так что мы не знаем точное время, когда было сделано это предложение, и, соответственно, если не знаем, то актуально ли оно на сегодня. В любом случае, ответ нет. Путин не хочет идти на какие уступки и верит, что можно добиться успеха на поле боя, а удары по тылам российским он пока не считает критическими. Если ограничить 4 регионами, то эти российские войска оттуда могут перетянуться из Сумской или Днепропетровской областей. Путин верит, что Россия имеет численное преимущество на фронте и верит, что численное преимущество можно реализовать в территории. Более того, он отстаивает позицию, которую он выдвинул уже достаточно давно, а именно о создании буферных зон, в том числе в Сумской области, которая, как он сказал, политических планов-то нее нет. Тем не менее, буферная зона там будет создаваться.
0: Георгий Бовт прокомментировал Владимир Путин и так называемый дух Анкориджа. По его словам, договоренностей на саммите на Аляске не было, но обсуждались определенные возможности завершения конфликта на Украине. При этом контакты с американской администрацией по этому вопросу продолжаются, заявил президент.
2: Так называемый дух Анкориджа, хоть и не был облечен в какие-то формальные документы, никто не ставил никаких подписей, но мы обсуждали определенные возможности завершения конфликта на Украине. И компромиссы, которые обсуждали, как раз были те предложения, которые были обращены американской стороной к нам. Нас просили пойти на компромиссы, сформулированные американскими переговорщиками. Мы согласились. Ну что же еще там? Мы ожидаем после завершения всех событий горячей фазы на иранском треке. Ожидаем приезда тех представителей администрации США, с которыми уже встречались в Москве неоднократно. Готовы продолжить переговоры и обсуждение всех деталей. Если не договоренности, то обсуждаем их тем в Анкоридже.
0: Также Владимир Путин рассказал про свою встречу с Александром Лукашенко, которая прошла в Валдайской резиденции президента России. Он поблагодарил Минск за усилия по решению гуманитарных вопросов, в частности, по обмену военнопленными, и добавил, что знает позицию Лукашенко, который готов поддерживать решение спорных вопросов мирными средствами. Заявление Киева, по словам Путина, не вызывает у президента Белоруссии какой-то паники. В Московской области закрылись несколько полигонов для строительных отходов. Об этом «Бизнес-ФМ» заявили перевозчики мусора, которые теперь не знают, куда девать отходы. Они просили не называть их в эфире. Площадки не прошли проверки, там нашли нарушения. Следом части перегрузочных станций прекратили работу, а часть повысила тарифы. Перевозчики мусора не могут исполнять контракты. Мы узнали причину закрытия у Минэкологии Московской области. Евгений Перельчук продолжит.
3: «Бизнес говорит». В нашу редакцию обратился перевозчик строительных отходов по Москве и области и прислал целый список полигонов, закрытых в начале лета. Это площадки, например, в Сергиево-Посадском и Дмитровском округах, в Солнечногорском и Равенском районах, у Краснозаводска и Старой Купавны. По словам перевозчика, следом за полигонами по цепочке остановили работу перегрузочной станции. Часть прекратила принимать мусор, часть повысила цены на треть. Да и то принимает только ограниченный объем. А сейчас высокий сезон, у многих стройки, дачи, ремонты. Действующие контракты исполнять нет возможности. Новые клиенты, желающие куда-то деть мусор, все прибывают. Претензия перевозчика в том, что полигоны закрыли одномоментно и очень не вовремя. Мы опросили других участников рынка, чтобы выяснить, в чем дело. Все были готовы говорить только анонимно. Один из наших собеседников, назовем его Дмитрием, удивился, что к нам обратился некий перевозчик отходов. По его словам, на рынке уже давно нет частных компаний и остались только государственные операторы. А проблема с полигонами его не удивила.
4: Уже давным-давно у нас существует институт региональных операторов. И только они имеют право вывозить мусор. Соответственно, про каких пострадавших, у кого какой-то бизнес. Весь бизнес отняли у всех еще 5 лет назад. полигонов для промышленных отходов было по пальцам посчитать, и вообще их даже в Московской области их не было. Были полигоны ТБО, на которые возили строительные отходы. Все региональные операторы. Это их проблема, их бизнес. Они за это боролись, они за это перестраивали весь мусорный рынок, все законы переписывали, все под себя. А этих региональных операторов меньше, чем пальцев одной руки. Это, по сути, монополисты. Ну, им-то жаловаться чего? За что боролись, то и имеют.

0: Мы обратились в Минэкологии по Московской области. Там заявили, что полигоны остановили работу из-за выявленных нарушений порядка обращений с отходами и с грунтом. Сроки открытия там не назвали. Отметили, что сначала надо устранить нарушения и предоставить документы. По поводу летнего сезона в Минэкологии заявили, что проверяют объекты регулярно, и инспекция не зависит от времени года. Участники рынка обрисовали нам ситуацию так. Реформа ТКО 7-летней давности привела к тому, что в каждом регионе появились единые операторы по вывозу отходов. Фактически они стали монополистами. В Москве это были госкомпании, а в Московской области и в других регионах – частники. Потом региональные операторы наняли себе субподрядчиков из числа тех компаний, которые уже работали в этом рынке, но оказались вытеснены реформой. Вот и получилось так, что на рынке до сих пор есть частные перевозчики строительного мусора. Один из собеседников из числа глав компаний, назовем его Михаил, отметил, что реформа перестроила и других участников рынка переработки мусора, и не самым лучшим образом.
1: Каждый хозяин полигона или мусоросжигательного завода стал хозяином полноценным, плохо управляемым. Средств в бюджете столько заложено быть не могло на работу этих же мощностей и заводов, которые оставались. Были вынуждены они значительно увеличить стоимость по вывозу. Ясно, что все это легло на население. Российский экологический оператор и операторы, как таковые, они не смогли справиться с их объемами. Выкидывают, и все. Контейнеры все открытые. Никто за ними не смотрит, ничто не запирается. На Западе попробуйте, бросьте что-нибудь. Кто выбросил, тоже никто не знает. И поэтому перенакопление стало массовым. Пришли к тому, к чему пришли. Места, куда можно сейчас это захоронить, там на месте, там подняли цены. И они тоже правы по-своему. Потому что у них нет возможности удовлетворить массовый такой спрос.
0: В компании «Эколайн» нам подтвердили, что строительные отходы сегодня вывозят специализированные организации с лицензией на полигоны, курируемые Минэкологии. В «Эколайн», например, занимаются только твердыми коммунальными отходами и не возят строительный мусор. По словам председателя Жилищного союза Москвы, юриста Константина Крохина, из-за найма региональными операторами субподрядчиков возникла финансовая прокладка. Тариф по Москве вырос в 4 раза. Говорили, что деньги пойдут на создание новых мощностей по сортировке, переработке и утилизации. Не получилось, говорит Константин Крохин.
2: Как вы знаете, из 25 обещанных заводов были построены только полтора. Один открыт, второй обещают открыть в конце года. Почему сегодня закрылись полигоны? Потому что вся эта реформа была чисто финансовой операцией. Реальные мощности не создавались, вывозили, как раньше, до повышения цен, до реформы, и закапывали на свалках. Люди стали жаловаться. Воняет, техника, шум. Стали проверять и выяснили, что, оказывается, нарушаются практически повсеместно правила сортировки. Там, где должен быть экологический грунт, привозят строительные конструкции, бетон. Некоторые сортировочные станции закрыли, полигоны закрыли, либо ограничили. Поэтому до завершения проверок и определения какого-то иного маршрута, вот этот кризис в летний период, он проявился. Как с этим будут справляться компании, заключившие контракт на вывоз, то я думаю, что разбираться надо с прокурором и с правоохранительными органами.
0: В Минэкологии Бизнес-ФМ заявили, что мощности подмосковных объектов приема и переработки строительных отходов позволяют принять весь объем мусора. Всего на территории области открыто почти сотня таких площадок. Посмотреть весь список можно на сайте министерства. Евгений Перельчук, Алексей Шевцов, Бизнес-ФМ.
3: Фанаты развернули флаги Украины, России и Беларуси на концерте певца Макса Коржа в немецком Дюссельдорфе. Кадры с концерта, который прошел в пятницу, сами зрители опубликовали в соцсетях. Сопровождают видео комментарии о том, что ненависть – самое слабое чувство, а добро – самое сильное.
4: Подробности. Макс Корж – белорус, который поет преимущественно на русском языке. На Украине он внесен в базу «Миротворец» из-за концертов в Крыму. С 22 года Корж перестал выступать на российских и белорусских площадках. Его концерты проходили только в Европе. Причем эти концерты, как в прошлом году в Варшаве, сопровождались столкновениями. Украинская пресса писала, что в стране неоднозначное отношение к певцу. Некоторые считают, что он занимает слишком нейтральную позицию. В начале июня он впервые выступил в Турции, стране, куда гражданам России не нужна виза. И теперь в Дюссельдорфе. Судя по видео из соцсетей, и в Стамбуле, и в Дюссельдорфе люди с российскими, украинскими и белорусскими флагами танцевали рядом и позировали для фото. Концерты Коржа очень активно обсуждают в соцсетях в России, Украине, Беларуси и других странах. Большинство комментариев положительные.
3: Корж в основном популярен среди молодого поколения. Публикации в соцсетях комментирует музыкальный обозреватель-критик Владимир Полупанов.
5: Я не могу сказать, что Макс Корж здесь просто какой-то очень популярный артист, я имею в виду в России. То, что он выступил в поддержку, скажем так, мира, какой-то дипломатии, может быть, это было неосознанно, может быть, это было сделано как-то не очень, как сказать, с точки зрения дипломатии, не очень весомо. Но когда мы видим три флага, белорусский, там, российский, советский, четыре, российский, и когда на концерте артист призывает за мир, ну, понятное дело, что мир от этого быстрее не наступит. И все эти песни за мир или там выступления, черные квадраты, они никак не повлияют на ситуацию. Тут же важно, с каким народом этот человек. Да, там огромное количество за границей людей, которые по-прежнему слушают русскоязычную музыку, и я не вижу ничего плохого в том, что есть артисты, которые выступают только там, например, да. Главное, чтобы они не сеяли вражду, главное, чтобы они не сеяли ненависть.
6: Это не какая-то запланированная там акция фанатов, а это, наверное, скорее спонтанная, да, какая-то история?
5: Да, да, да, я не думаю, что это какая-то запланированная акция, это какая-то в этом была провокация. Я думаю, что это просто люди настолько устали от всего, от этих дрязг, и понимают, надо мириться, что надо жить, и музыка, как, ну, я не знаю, никакой вид искусства так не объединяет, как музыка, особенно на концертах популярных артистов.
3: Владимир Полупанов, музыкальный критик. Судя по всему, Корж все-таки не исключает возобновление выступлений в России. По крайней мере, на его сайте анонсировано выступление в Петербурге и Новосибирске, правда, с открытой датой.
7: Мы создавали наш телеграм-канал, чтобы вы всегда держались курса и знали все о главных событиях и резонансных историях бизнеса. Тех, что только на Бизнес-ФМ. Чтобы продолжить эту историю, ждем вас в Максе. Найти нас просто. Бизнес FM русскими буквами или BFM любыми. Вы знаете, как это написать. В эфире радио не на словах, а на деле. Вы слушаете радиоканал Бизнес FM Нижний Новгород. Зарегистрированное управление Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Приволжскому федеральному округу 29 сентября 2021 года. Свидетельство о регистрации Н-номер ТУ-52-01-334. Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет. Бизнес FM Нижний Новгород. Новости. Коротко.
8: Здравствуйте. В студии Юлия Лудникова. У российских авиакомпаний простаивают самолеты. Этим летом рейсы не выполняет каждый пятый лайнер. По данным «Коммерсант», главная причина – длительное техническое обслуживание. Больше всего простаивающих самолетов у авиакомпаний «Россия», «С-7», «Смартавиа» и «Нортвинд». При этом у «Победы» все самолеты находятся в эксплуатации. Эксперты отмечают, что летом обычно не используется около 10% авиапарка, однако сейчас этот показатель значительно выше. По их мнению, одна из причин сложности с обслуживанием самолетов в условиях санкций. Суд в Нижнем Новгороде приостановил деятельность строительной компании на 14 суток за нарушение порядка привлечения к работе иностранного гражданина. Работодатель не уведомил управление по вопросам миграции МВД о заключении трудового договора с иностранным сотрудником в установленный трехдневный срок. В результате его привлекли к ответственности. Организации вручили требования о немедленном прекращении деятельности. Вход в помещение опечатан. За 5 месяцев на дорогах Нижегородской области произошло 145 дорожно-транспортных происшествий, причиной которых стал выезд на полосу встречного движения. В этих авариях 23 человека погибли, еще 250 получили ранения различной степени тяжести, сообщает госавтоинспекция региона. Почти половина всех таких аварий произошла в местах, где выезд на встречную полосу прямо запрещен. В ГИБДД подчеркнули, что движение по встречке остается одной из наиболее распространенных причин аварий с тяжелыми, зачастую трагическими последствиями. Особенно опасны такие маневры за пределами населенных пунктов, где скоростной режим значительно выше, а столкновение автомобилей неизбежно приводит к серьезным травмам водителя и пассажиров. В целях снижения числа подобных аварий сегодня в Нижегородской области проходит профилактическая акция «Встречная полоса». Сотрудники ГИБДД усилили контроль за соблюдением правил обгона. Государственное автономное учреждение Нижегородской области Центр координации проектов цифровой экономики объявило закупку программно-аппаратного комплекса для защищенного электронного взаимодействия с единой системой идентификации и аутентификации. Информация размещена на сайте госзакупок. Это госсистема, которая позволяет пользователям входить в различные государственные информационные системы с одной учетной записью. Максимальная стоимость закупки 4,9 миллиона рублей. Комплекс должен обеспечивать авторизацию взаимодействия с единой системой идентификации, формировать электронную подпись организации, организации. Соответствовать требованиям ФСБ к средствам криптографической защиты и быть включен в реестр российского программного обеспечения. В стоимость поставки входит монтаж, настройка модуля доверенной загрузки, сетевая активация лицензии, проведение тестового взаимодействия с системой и так далее. Поставщик также обязан предоставить годовую техническую поддержку с возможностью обращения по телефону, по электронной почте, включая устранение дефектов и восстановление оборудования. Нижегородцы назвали нежелательные профессии для своих детей. По данным портала Superjob, главным карьерным кошмаром для горожан остается профессия дворника. Ее назвали 13% респондентов. На втором месте оказались рабочие специальности. В тройку самых нежелательных также вошли профессии полицейского и чиновника по 9% голосов. Работу уборщика и продавца опасаются по 7% родителей. Еще 6% не хотели бы, чтобы их дети стали учителями и воспитателями. Также мама и папа выступают против военной карьеры. Не желают видеть своих детей бухгалтерами, медиками, блогерами, водителями или менеджерами различных сфер. Реже всего среди нежелательных профессий назывались артист, официант, грузчик и курьер, а также юрист. При этом 14% родителей заявили, что готовы принять любой профессиональный выбор своего ребенка. Развитие событий на Business FM Нижний Новгород. Держитесь курса.
9: Спонсор программы ООО «М-Запад». В «Экспокар» на Ларина 28Б все сложится с новым кроссовером «Теннет Т4Л». От будничных маршрутов до семейных поездок за город. Просторный салон, увеличенный багажник, надежный и экономичный двигатель. Новый «Теннет Т4Л» от 2 миллионов 159 тысяч рублей уже в продаже в «Экспокар» на Ларина 28Б. Ждем вас в «Экспокар» на Ларина 28Б. СМС приветственный. Выглядит действительно на модель «Теннет Т4Л». Комплектация «Актив» 2026 года выпуска. Подробности в автосалоне «Экспокар».
10: Погода.
11: Сегодня днем в Нижнем Новгороде, по данным Яндекс.Погоды, ожидается облачное небо, плюс 23 градуса, возможен небольшой дождь. Вечером плюс 22, облачность сохранится, ночью малооблачный, плюс 16.
10: Валюта.
11: На 26 июня Центробанк России установил следующие курсы валют. Доллар США 77 рублей 6 копеек, евро 87 рублей 40 копеек, курс китайского юаня 11 рублей 34 копейки. Держитесь курса.
10: Компании и корпорации.
8: Объединенный коммунальный оператор готовит объекты Нижегородской станции «Рация» к началу второго этапа реконструкции. Там осушают емкостные сооружения, на которых пройдут работы. Объекты будут выводить в реконструкцию поэтапно, чтобы равномерно распределить биологическую очистку на работающих сооружениях. В подготовительных работах активно задействован весь персонал станции, спецтехника ОКО. Напомню, проект реконструкции второго этапа Нижегородской станции «Рация» предусматривает обновление 60 сооружений, в том числе реконструкцию 7 аэротенков, 6 вторичных отстойников, первичных отстойников, а также строительство двух станций ультрафиолетового обеззараживания. По завершении второго этапа реконструкции полностью изменится технология обработки осадка. Она будет включать двухэтапное обеззараживание и термическую сушку. Это позволит уйти от устаревших технологий. После завершения реконструкции очистных сооружений планируется поэтапно рекультивировать существующие иловые карты и полигон. Российские сети фастфуда начали поставлять свою продукцию в магазины. По данным газеты «Коммерсант», такую опцию запустила компания «Ростекс». Она поставляет свою еду в магазины «Магнит». Пока проект работает в тестовом режиме. Если покупатели проявят интерес, продажи могут расширить. Эксперты считают, что такое сотрудничество выгодно обеим сторонам. Магазины получают больше готовой еды без запуска собственного производства, а рестораны – новый канал продаж. Ранее продукция «Ростекс» уже появилась в магазинах «Перекресток», а «Бургер Кинг» начал продавать в магазинах замороженные блюда. Правительство Нижегородской области предоставило субсидии племзаводу «Пушкинское» для компенсации затрат на выплату купонного дохода по облигациям, сообщили представители Министерства сельского хозяйства региона в соцсетях. Племзавод ранее допустил технический дефолт, не выплатив купон за 9-й купонный период по биржевым облигациям. Объем неисполненных обязательств составил почти 6 миллионов рублей. В компании объяснили задержку нехваткой оборотных средств из-за снижения закупочных цен на сырое молоко. В мае предприятие уже допускало дефолт по тем же облигациям. Тогда не были выплачены купон и часть номинала на общую сумму около 19 миллионов. Напомню, также в мае стало известно, что нижегородская группа «Гранд НН» продает свои агропредприятия. Речь идет о Ковернинском молочном заводе, племенных заводах «Семинский», «Пушкинское», «Линдовский» имени Ленина, «Линдовской птицефабрики». Продавцом выступает Сбербанк, так как предприятие находится у него в залоге. Если вам есть что рассказать о своем бизнесе, обращайтесь в редакцию Нижегородского «Бизнес-ФМ». Держитесь курса.
10: Слушайте Business FM Москва. Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет. Реклама.
12: Барин, ты много работал и заслужил настоящий мужчина. мужской отдых. Барин-клаб – место для мужчин, которые достойны истинной красоты. Нижневолжская набережная, 17/2. Барин будет доволен. 18+.
13: Этим летом бизнес должен работать на полную. Время набирать обороты. НБД Банк запускает акционный тариф по расчетно-кассовому обслуживанию на все лето. Больше свободы, больше возможностей, больше выгодных решений для вашего бизнеса. Реклама ПАО НБД Банк. Генеральная лицензия номер 1966.
14: Обед может быть таким, а может быть таким. Искусство обеда в ресторане «Она» на Пискунова 14/5. Авторское меню от бренд-шефа, живая классическая музыка и теплые разговоры без суеты. Наполните выходные приятными впечатлениями. 8-915-4-744-744. 0+.
15: Телефон рекламной службы «Бизнес FM» в Нижнем Новгороде. 280-82-42.
16: Культ наличности. Лица на банкнотах.
17: На крупнейшей по номиналу американской купюре в $100 с 1914 года красуется знакомый всем портрет Бенджамина Франклина. Политик, дипломат, журналист и издатель, а также соавтор Конституции и Декларации независимости США. Франклин стал настоящим духовным лидером для американцев в 18 веке. Славился он и своими изобретениями. Например, первым доказал электрическую природу молний и предложил проект громоотвода. Получил патент на конструкцию кресла-качалки, а также изобрел бифокальные очки. Кроме того, Франклин основал первую американскую публичную библиотеку и Филадельфийскую академию. К слову, вопреки распространенному заблуждению, Бенджамин Франклин никогда не был президентом США.
16: Культ наличности на Business FM. Через век. Главные капиталы России. Николай Петрович Балашов и сыновья Петр и Игорь. Состояние около 15 миллионов рублей. Осенью 17 года в Петрограде наследник старинного боярского рода, обер-егермейстер двора его императорского величества, отставной член Государственного совета Николай Петрович Балашов раздаривал друзьям, которые еще оставались в столице, богатые винные коллекции. Семья спешно собирала вещи и уезжала из страны. В начале века один из крупнейших землевладельцев империи Николай Балашов и сыновья владели более чем 500 000 гектаров земли и десятком промышленных предприятий, в числе которых были Симский горный округ на Урале, заводы, винокурни и пивоварни, лесопилки и соляные промыслы. До войны их состояние оценивалось в 15 миллионов рублей. Внук фельдмаршала Паскевича, член Госсовета с 1905 года, успел приложить руку ко многим важным законопроектам и реформам. Например, принимал деятельное участие по введению в действие положения 1861 года о крестьянах, вышедших из крепостной зависимости. Заседал в комиссии при Министерстве народного просвещения по реформированию средней школы. С 1909 был членом особой комиссии Госсовета, которая рассматривала законы о землеустройстве и о страховании рабочих от несчастных случаев и об обеспечении рабочих на случай болезни. Старший сын Николая Балашова, Петр Николаевич, по примеру отца, много занимался политикой. Он был членом 3-й и 4-й Государственной Думы, где возглавлял фракцию националистов и последовательно поддерживал Столыпина. Младший сын Игорь больше времени уделял меценатству на посту вице-президента Общества поощрения художников. Февральскую революцию Балашовы не поддержали. Во время выступления генерала Корнилова Петр Балашов был арестован, затем участвовал в белом движении на юге России, эмигрировал вслед за отцом во Францию, а оттуда в Марокко. Принимал участие в белогвардейских объединениях русской эмиграции. Богатые земельные угодья Балашовых были розданы крестьянам. Николай Петрович активной деятельностью в эмиграции не занимался. Он умер в Шавиле на окраине Парижа 4 апреля 1931 года и был похоронен под именем князя Паскевича Балашова на русском кладбище Сан-Женевьев-Дубуа. Через век. Главные капиталы России. На Business FM. Деньги.
18: Вы Эфиопии эту европейскую монету называли талари, на Тихоокеанских островах Гавайи и Самоа – дала и тала. До 1900 года в разных странах было выпущено около 10 тысяч видов талеров для повседневного использования и по случаю памятных дат. Монеты часто содержали иллюстрации к различным историческим событиям. На них изображали виды городов и портреты многочисленных феодальных властелинов.
19: История денег на Business FM. Срочные переводы. За минуту о делах и деньгах, которые у них попали в устойчивый оборот. С японского языка эту фразу можно примерно перевести как «дешево купить», «деньги погубить». Обычно так говорят о больших экономах, которые выбирают товары, ориентируясь исключительно на их дешевизну, зачастую теряя в качестве, а значит и в надежности. Русский аналог этого оборота «скупой» платит дважды. Срочные переводы на Business FM. Business FM Москва. Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12. Business FM. Новости. Коротко.
20: 12:28 в Москве, в студии Евгения Симонова. Несколько автозаправочных станций в Новосибирской области приостановили продажу бензина физлицам. Там отрабатывают заправку по долгосрочным контрактам, муниципальным и государственным заказам. В целом по городу заправиться можно, никаких проблем нет. Об этом сообщил исполняющий обязанности главы Минпромторга региона. Ранее стало известно, что в Якутии ввели лимиты на продажу топлива на некоторых государственных АЗС. Мера коснется заправок в 7 районах и в самом Якутске. Отпуск на одно транспортное средство составит 30 литров бензина, лимит по дизтопливу 200 литров. Российские войска освободили населенный пункт Богодаровка в Днепропетровской области, сообщила Минобороны. За сутки вооруженные силы России поразили используемые ВСУ объекты топливно-энергетической и транспортной инфраструктуры, а также места хранения и запуска украинских беспилотников дальнего действия. ПВО за сутки сбило 12 управляемых авиабомб и 415 беспилотников ВСУ. В соцфонде назвали средний размер новой семейной выплаты для работающих родителей. Она составит 30 тысяч рублей по итогам первого месяца. В инстанции уточнили, что в каждом конкретном случае объем средств будет индивидуальным. Он зависит от доходов, с которых был начислен налог на доходы физлиц. Соответствующий налог удерживают по обычной ставке 13% или выше, пересчитывают по льготной в 6%. Разница возвращается семье, отмечает РИА Новость. Запорожская АЭС обеспечивается электроэнергией по резервной линии. Высоковольтная линия Днепровская остается обесточенной, сообщила директор по коммуникациям станции Евгения Яшина. В комментарии РИА Новости она пояснила, что Днепровская обеспечивает напряжение в 750 киловатт. Линия отремонтирована и готова к вводу. Персонал находится на рабочих местах. Все параметры безопасности контролируются. Новости на Business FM каждые 15 минут. Держи курса.
19: Business FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
3: Половина первого в Москве, в студии Игорь Ломакин. Здравствуйте. Переговоры по восстановлению судоходства в Ормузе проведут завтра США и Иран. По данным американских СМИ, стороны договорились провести эти контакты. Изначально планировали, что они состоятся в Швейцарии, но в результате выбрали Доху. Рост производства топлива выше июньских показателей ожидается в июле. НПЗ работает на полную мощность. На рынок выведены запасы, заявил накануне Владимир Путин на совещании по ситуации на топливном рынке. Насколько эффективны приложения, которые показывают наличие топлива, мы попытались разобраться. Решим проблему с долгами. Предложения по сопровождению процедур личного банкротства продолжают появляться на рынке. Консультанты обещают новую счастливую жизнь. Но не доведут ли они клиента до реальных проблем с законом? Эти и другие темы в нашем эфире. США США и Иран проведут переговоры по восстановлению судоходства в Ормузском проливе. Вашингтон и Тегеран договорились провести завтра технические переговоры в столице Катара, Дохе. Главной темой встречи станет деэскалация ситуации в районе Ормуза. По данным американских СМИ, стороны также согласились прекратить взаимные нападения, чтобы обеспечить свободное судоходство. Кроме ситуации в проливе, стороны продолжат обсуждение всех пунктов меморандума о взаимопонимании. Изначально планировалось провести переговоры в Швейцарии, обсудить иранскую ядерную программу, однако после недавнего обострения ситуации место встречи перенесли в Доху. А главным вопросом повестки стала именно безопасность судоходства в Ормузе. О том, получится ли в очередной раз у США и Ирана о чем-то договориться, рассуждает аналитик Центра средиземноморских исследований НИО ВШ Александр Наджаров.
1: По Ормузскому проливу могут, на самом деле, прийти к единому знаменателю. Надо договориться просто о способе, по которому будет осуществляться судоходство, который, на самом деле, не намного будет отличаться от того, что было до войны. То, что он будет отличаться уже от того, как это было до начала военных действий, что все равно по итогу Иран и Оман будут взимать какого-то рода плату за осуществление провода судов через пролив, как это делает Турция с Босфором. Это уже, скорее всего, мы действительно придем к такой ситуации. Но сейчас легче всего именно договориться, что в целом судоходство восстановится, что в целом обе стороны перестанут применять военную силу в отношении любого рода коммерческого судоходства. И в целом об этом договориться проще всего, но каждый раз это будет срываться всеми другими вопросами. В первую очередь это Ливан. То есть все срывается и продолжает срываться из Ливана. Но так как по Ливану уже достигнуто какое-то предварительное соглашение, и оно достигнуто именно с Хизбаллой, то есть наконец-таки договорились с тем, с кем надо было договариваться в том или ином виде при посредничестве Катара, шансы есть. Другое дело, что американцы утверждают, что они договорились о том, чтобы Израиль вывел войска, чтобы разоружить Хизбаллу, но Хизбалла явно разоружаться не будет. Это тоже конкретно такая постановка вопроса, тоже путь в никуда. Непонятно, как далеко Израиль выведет войска, выведет ли он полностью их, скорее всего, тоже полностью не выведет. Поэтому эти все вещи, в первую очередь связанные с Ливаном, будут весь переговорный фон усложнять, и Израиль будет делать все, что находится в его силах, чтобы эти переговоры сорвать.
3: Александр Наджаров, ВШЕ. Замороженные иранские 6 миллиардов долларов, до того находившиеся в Катаре, вскоре будут переведены Тегерану. Об этом заявил иранский президент Масуд Пезешкиан. Ранее в иранском ЦБ заявляли, что США разблокируют 12 миллиардов долларов. Работа над возвращением оставшихся средств продолжается, отметил иранский президент. Внешние раздолжнители. В чем смысл проблемы, что граждане пытаются убежать от долгов с помощью платных консультантов? Престацию вспомнили на прошедшем международном юридическом форуме в Петербурге. Мы обсудили тему с юристами и депутатами и, конечно, поговорили с теми самыми раздолжнителями, попросив помочь списать долги. Подробности у Михаила Сафонова.
21: Ни в одной из контор, обещающих освободить от долгов, куда мы позвонили, чудо все-таки не обещали, но несколько советов дали. Наша легенда такая. Есть потребительский кредит в районе полумиллиона, еще 300 тысяч долги по картам и ипотека, в которой уже образовалась просрочка. И вроде бы зарплата в 70 тысяч рублей позволяет обслуживать обязательства, но отдавать ее банкам не хочется. Нам посоветовали скрыть доход от государства, а значит и от кредиторов.
22: Вас признают платежеспособным и обяжут данные обязательства возвращать.
23: Есть ли какие-нибудь опции, ну, фактически работать, продолжить, чтобы в мою пользу разрешилось?
22: Неофициальное трудоустройство. Это нужно поговорить с работодателем, уволиться и работать неофициально, получать доход неофициально в серую.
21: Тему раздолжнителей, то есть компаний, которые помогают провести процедуру личного банкротства, а по факту предлагают должникам уйти от ответственности, поднимали не раз. В том числе и на уровне руководства ЦБ. Сейчас на юридическом форуме в Петербурге о ней сказал начальник управления принудительного взыскания и банкротства Сбера Евгений Акимов. Он напомнил о таких конторах, где работают даже не юристы, а обычные продажники и маркетологи. Банкир рассказал, что уже есть уголовные дела против тех, кто слушается советов не платить по долгам. То есть такие люди могут стать преступниками. А одним из решений, по словам Акимова, мог бы стать реестр долговых консультантов. арбитражный управляющий Михаил Левин об уголовных делах против должников пока не слышал. Его мнение о возможном реестре.
0: Любой реестр сам по себе не решает никакую проблему. Список сам по себе не годится как средство борьбы с чем-либо. Создали бы тогда список маркетологов, да, каких-нибудь. Такого мы не видим и даже не предлагалось. Но можно бороться правоприменительной практикой, и это уже происходит. Суды стали жестче подходить к нарушениям, к возможным умыслам на избежание исполнения обязательств.
21: Проблема действительно существует. Институт личного банкротства в России действует больше 10 лет. Процедуру все эти годы упрощали. Подать заявление можно в МФЦ. Ничего хорошего в принципе не будет. Гражданин признает, что не готов платить по долгам, но готов договариваться с кредиторами и продавать имущество. Дальше суд, а может и без него, в зависимости от суммы. Возможно, часть долга спишут, и, конечно, никаких кредитов в ближайшем будущем. Параллельно возник рынок услуг помочь сделать это под ключ. Навязчивую рекламу с предложением освободиться от обязательств по некой госпрограмме, которой, к слову, не существует, наверное, видели многие. В еще одной организации нам обещали освободить от бремени потреб кредита. Примерно в четверть от суммы долга в 500 тысяч. Причем в рассрочку.
2: Единоразовый платеж 115 тысяч, на 3 месяца по 43 можно разбить, и на 9 месяцев по 17 500. Мы идем на встречу, потому что, понятно, были бы деньги, вы бы закрывали бы свои кредиты, поэтому мы делаем рассрочку.
21: На этих цифрах мы остановили разговор. Можно предположить, что кто-то на такие условия согласится по двум причинам. Либо действительно не хотят платить банкам, либо боятся коллекторов. Эпизоды с надписями на дверях «Здесь живет должник» еще свежи в памяти. Подобное и сейчас иногда имеет место быть. О чем без подробностей нам напомнил глава Думского комитета по финансовым рынкам Анатолий Аксаков.
4: Иногда и попытки улизнуть, либо вообще физические методы взаимодействия. Это, правда, уже далеко в прошлом, но иногда такая информация поступает. Применяются, скажем так, нецивилизованные методы взаимодействия. Но в целом мы уже очень серьезно ситуацию отрегулировали.
21: И еще некоторые данные, в том числе проведенные на юридическом форуме в Петербурге. Количество личных банкротств в этом году увеличивается, но рост меньше 10%, и он замедлился. Зато в 2025-м, как в феврале писали «Известия», резко выросла просрочка по потребительским кредитам. И все тот же топ-менеджер Сбера Евгений Акимов со словами «Мы все прекрасно понимаем» заметил, что в основе лежат экономические проблемы, с которыми сталкиваются граждане. И в этом свете, наверное, неудивительно, что мы не смогли дозвониться до конторы, которая обещает не только жизнь с чистого листа без кредитов, но и разыгрывает путевки на море. А то, что нам сказал голосовой помощник в другой организации в дополнительных комментариях, не нуждается.
6: Если вы хотите начать новую счастливую жизнь без долгов, нажмите 1.
21: Михаил Сафонов, Михаил Лапушкин. Бизнес ФМ.
3: В России рекордно выросли число кадровых агентств. По данным сервиса «Контур Фокус», за первые 5 месяцев этого года количество компаний, которые занимаются подбором персонала, увеличилось на 11%, почти до 19 тысяч. Это самый высокий показатель за последние 5 лет. В сравнении с аналогичным периодом прошлого года рост составил около 21%. Эксперты объясняют динамику дефицитом кадров, а в то же время сложности в экономической ситуации заставляют некоторые компании отказываться от услуг поиска работников. Насколько это выгодно для бизнеса, нужно выяснять в каждом отдельном случае, говорит директор компании HR-маркетинг, директор Ассоциации частных агентств занятости Наталья Щербакова.
24: Это хорошая ниша для бизнеса, как думают некоторые. Поэтому вполне логично, что кадровые агентства открываются. В большей степени это связано с ситуацией на рынке. Потом очень много идет разговоров, что надо приводить иностранную рабочую силу. А многие предприниматели видят в этом тоже бизнес-возможности и, вероятно, открывают агентства, чтобы попытаться построить бизнес на приводе иностранной рабочей силы. Это тоже может быть одной из причин. Открыть кадровое агентство не так сложно, зарегистрировать юрлицо. Другое другое дело потом реализовать какие-то проекты, наверное, не так просто, потому что большинство предприятий предпочитают сейчас сами решать свои кадровые проблемы ввиду экономической ситуации.
5: А насколько это сейчас дорого?
24: Это очень сильно зависит от того, кого вы ищете. Если это топ-менеджмент, профессионалы, то это обычно процент от годовой заработной платы. Если это рабочие специальности, то это, возможно, фиксированная плата. Но это невозможно сказать, дорого это или дешево. Это очень зависит от того, где находится предприятие, какой персонал она ищет. Потому что сейчас считается, что на рынке относительно избыток офисных специалистов, то есть HR, маркетологи, бухгалтеры и так далее. При этом остается очень серьезным положение с квалифицированными рабочими. На них по-прежнему идет серьезная охота. Поэтому здесь очень разная ситуация на рынке, и просто сравнить, наверное, невозможно.
3: Наталья Щербакова. Помимо увеличения числа кадровых агентств, растет спрос на карьерные консультации и помощь в подготовке к собеседованиям. Но выбирать консультанта или компанию, оказывающую такие услуги, нужно очень придирчиво, отмечает замгендиректора по работе с профессиональным сообществом международной компании «Анкор» Татьяна Баскина.
7: Что касается карьерного консультирования, это услуги для физических лиц. Есть разный объем таких услуг. Одно дело, когда человек обращается просто с просьбой посмотреть, что можно улучшить на резюме, и за каким-то гигиеническим минимумом советов по тому, как вести себя на собеседовании и как выбрать перечень компании, в которой его направлять. Есть более обширный перечень услуг, который включает полное сопровождение до достижения определенного результата, например, до получения предложения о работе. Это более комплексная услуга, которая стоит дороже. И здесь точно так же, как и при пользовании услугами поставщиков юридических лиц для нужд бизнеса, здесь тоже очень важно, я бы даже сказала, критически важно выбрать того партнера, карьерного консультанта, с которым будете вести дела, потому что, к сожалению, не всегда это люди, которые обладают должной квалификацией, опытом и которым можно доверить свою карьеру. Поэтому здесь тоже есть определенный чек-лист характеристик, по которым нужно выбирать консультанта. И действительно, очень многие кадровые компании оказывают такие услуги. И если это надежное агентство с долгой историей, и в том числе история оказания услуг по карьерному консультированию, это один из маркеров, когда можно довериться такому поставщику. Ну и здесь, как во всех услугах, которые оказывает конкретный человек, важна личность и экспертиза непосредственно уже консультанта самого.
3: Татьяна Баскина, «Анкор». По оценке Минтруда, текущий дефицит кадров в российской экономике составляет 5-6 миллионов работников и в дальнейшем будет расти.
10: Реклама. Выбери уверенность на любой дороге. Выбери комфорт на каждом километре. Выбери абсолютную надежность. Выбери «Тэнк» «Вагат». Только сейчас рамные внедорожники «Тэнк» с выгодой до 750 тысяч рублей у официального дилера «Агат» на магистральной 137Б. Не оферта. «Агат». Покупай выгодно.
8: Лето – это очередь за мороженым в парке, глоток ледяной воды во время экскурсии, попкорн в кинотеатре под открытым небом. Бизнес создает эти маленькие радости, а «Вкусвилл Бизнес» в этом помогает. «Вкусвилл Бизнес» подберет ассортимент под ваших покупателей. Подробности на сайте «Вкусвилла» в разделе «Бизнесу». АО «Вкусвилл» Черноголовка. Украина 121-7700-253-671.
15: Телефон рекламной службы «Бизнес FM» в Нижнем Новгороде. 280-82-42. Пока звучит этот текст, в мире купит 30 автомобилей. Успеть за 10 секунд на Business FM. Компании и корпорации.
9: В студии Маргарита Юдина. Здравствуйте.
15: Отчеты и планы.
9: Столичный аэропорт Внуково полностью перешел на отечественное программное обеспечение для управления системой обработки багажа, пишут ведомости. Российское ПО полностью заменило решение зарубежных компаний, а сам проект занял 2 года. Новый программный комплекс позволяет отслеживать движение багажа на всех этапах обработки и обеспечивает работу всей багажной инфраструктуры аэропорта. Система обслуживает 90 стоек регистрации, 10 багажных каруселей и способна обрабатывать до 5500 единиц багажа в час. Озон запустил новый логистический центр в Ленинградской области. Инвестиции в его IT-инфраструктуру и технологическое оснащение составили около 4 миллиардов рублей. В первую очередь объект уже способен обрабатывать более 500 тысяч заказов в сутки. После выхода на полную мощность этот показатель превысит 1 000 000 заказов в день, а общая площадь логистического центра составит более 100 тысяч квадратных метров. Японские Honda и Nissan ведут переговоры о совместной разработке ключевых электронных систем для автомобилей нового поколения. В первую очередь речь идет о главном компьютере, который будет контролировать деятельность автомобилей, в том числе беспилотных, а также иметь возможность постоянно обновлять свои функции через интернет. К проекту может присоединиться и Mitsubishi Motors. Компания рассчитывает сократить расходы и усилить конкуренцию с производителями из США и Китая. По данным японских СМИ, соглашение могут заключить уже этим летом, а выпуск компонентов начать в 2029 году. Новости компании корпорации. Держитесь курса.
3: Двенадцать сорок семь в Москве. Решающая стадия матчей плей-офф на выбывание начинаются на чемпионате мира по футболу. Теперь у команд нет права на осечку, букмекеры вовсю принимают ставки, свои прогнозы делают и журналисты Business FM, которые следят за турниром. Подробности у нашего спортивного обозревателя.
5: Футбол с Григорием Гуреевым.
11: Итак, стали известны все 32 сборные, которые сыграют в плей-офф. Сразу обращает на себя внимание, что Аргентина и Португалия оказались в разных половинах сетки. И теперь они могут встретиться только в финале. Дуэль Лионеля Месси и Криштиану Роналду была бы украшением не только этого чемпионата, но и всего цикла длиной в 20 лет. На батле этих двух сверхфутболистов выросло уже не одно поколение. Но пока португальцы смотрятся гораздо слабее. В 1/16 финала им играть с хорватами. А аргентинцам сенсация этого чемпионата сборной Кабо-Верде, которая обошла в группе Уругвай. Провал Уругвая настолько разозлил Национальную федерацию футбола, что она отменила чартер сборной. Игроки будут возвращаться домой за свой счет. Успех африканских команд отметил обозреватель Business FM Сергей Гордеев.
12: Из 10 команд, которые представляли африканский континент, 9 вышли в плей-офф. Сразу 9 команд. Для сравнения, европейцев 12 будет в плей-офф. Только Тунис отвалился после группового этапа. Это, конечно, круто. Особенно понравилась сборная Кот-д'Ивуара, сборная Сенегала и сборная Ганы, чего стоит только их автобус против англичан, где великая сборная Англии с великим Харри Кейном ничего не смогла противопоставить хорошо организованной африканской команде. Вот именно хорошая организованность, а не просто атлетизм, что обычно отличало африканские сборные. Вот что я бы отметил. И мне кажется, африканцы могут еще навести шороху. Ну и мы помним, что на прошлом чемпионате мира Марокко спокойно сборная дошла до полуфинала. По моему мнению, в полуфинал на этом чемпионате выйдут 3 европейских команды и 4-я некая неевропейская.
11: Другой мой коллега, обозреватель Евгений Перельчук, верит в действующих чемпионов мира.
13: Я лично болею в этом турнире за банду аргентинцев с главарем Лионелем Месси. Прошло 3 матча, и все 3 показали, Аргентина готова пахать на поле, чтобы подарить своему лидеру еще один трофей. Но у самого Месси, как мне кажется, уже нет такого психологического давления, как был на прошлом чемпионате мира. Тогда он кубок наконец-то взял, а сейчас играет в свое удовольствие. Мне кажется, на этой легкости вполне может дойти до финала и в этот раз. И буду следить за Нидерландами. Ван Дейк и Гакпо сейчас в прайме, как говорят. И оранжевые могут удивить.
11: Голландцам предстоит сыграть со сборной Марокко. Легко точно не будет. Еще одна интрига. Франция и Германия могут встретиться уже в 1/8 финала. Для этого трехцветным нужно обыграть шведов, а немцам сборную Парагвая. Вполне реалистичный сценарий. Кстати, французы являются главными фаворитами турнира перед плей-офф по версии суперкомпьютера Опта. У сборной Германии есть одно слабое место, и это, увы, Мануэль Нойер. 40-летний голкипер уже, конечно, не тот, что в лучшие годы. Он продолжил в играх группового этапа череду ошибок, допущенных на 2 прошлых чемпионатах мира. Но на этот раз немцы вышли в плей-офф досрочно. В атаке команда смотрится хорошо. Если они решат проблемы в обороне и Нойер соберется, то рискну предположить, что команда дойдет до полуфинала. Англичане в первом раунде плей-офф сыграют со сборной Демократической Республики Конго. Продюсер Business FM Марина Лимаева считает, что и Англия, и Франция способны выиграть чемпионат.
14: Ну, сборная Франции в первую очередь. Лисе, Дембеле, Мбаппе. И мне кажется, они не начали даже еще играть в полную силу. Не совсем себя еще даже показали. Конечно, очень трудно делать прогноз, но в этом году мне хочется поставить на самую дорогую сборную Англии. Не знаю, возможно, спорно, но мне кажется, Тухелю удалось собрать очень такую функциональную сборную. На каждой позиции качественные игроки. Кажется, что у них есть решение для любого момента. Ну и Харри Кейн.
11: Бельгийцам будет противостоять Сенегал, который вышел из группы благодаря лучшей разнице мячей. Пара достаточно ровная. Бельгия только-только разыгралась. Впрочем, на руку ей могут сыграть финансовые проблемы в африканской сборной. Экономия на всем, даже повара уволили, а тренер не получает зарплату пятый месяц. Испания встретится в 1/16 финала с Австрией, а в случае успеха в 1/8 с победителем пары Португалия-Хорватия. Наверное, это очевидно, но мы с коллегами сошлись во мнении, что Ламин Ямаль и его друзья дойдут как минимум до полуфинала, а скорее всего и до главного матча турнира. Ближе к делу проверим. Григорий Гуреев, Бизнес FM.
15: Капитал с Григорием Бегларяном.
16: Добрый день.
17: Добрый день.
16: Смотри-ка, и на российском фондовом рынке позитив, и на валютном рынке внезапно тоже укрепление российской валюты. А что произошло-то хоть?
17: Давай с валютного рынка начнем. Ну, я так понимаю, вот одна из причин это спрос на рубли, потому что рублевую ликвидность ЦБ не дал. Завтра только будет вот этот традиционный недельный аукцион, когда ЦБ раздает денежные ресурсы в банковскую систему. Ну, в прошлый раз много не дал, посмотрим, сколько даст в этот раз. Но с учетом тех корректировок, которые были опубликованы на сайте ЦБ, еще раз напомню, что ЦБ с 1 июля сократит объем своих так называемых зеркальных операций, когда он продает валюту. Вот он продавал валюту где-то, по-моему, на 4 миллиарда рублей с чем-то. Сейчас это все сокращается, ну, практически до нуля, там, 580 миллионов рублей. Ну и с учетом того, что Минфин в рамках бюджетного правила проводит валютные операции, ну, вернее, ЦБ для него покупает в объеме, сколько у нас там получалось, чуть больше 5 миллиардов, это вот с учетом зеркальных операций ЦБ, теперь без ЦБ получится, что вот с 1 июля и до конца текущей недели получится где-то у нас под 10 миллиардов рублей. Поэтому по логике вещей, ну, можно раскачать валютную лодку, да, с 1 по 3 июля загнать юань к рублю, ну, попытаться, по крайней мере, взять отметку 1.65, а может быть, попытаться прорваться и к 12. Ну, как получится, тут сложно сказать, как будут действовать крупные спекулянты, но, ну, я еще раз говорю, им выгодна такая серьезная ценовая волатильность, на которую зарабатываются деньги. Ну, а что будет потом, Минфин должен объявить параметры новых валютных операций, скорее всего, это будет объявление с 3 июля, это как раз в пятницу, ну и с понедельника 6 числа новый период, новые параметры валютных операций. Какой объем будет, ну тут дождемся Минфина. На рынке акций пока вот новостей не было, пока будем считать, что это такая техническая техническая коррекция восстановительная. Индекс Мосбиржи отошел от важной зоны поддержки в районе 250, пытается оставаться выше. Ну, вот завтра закрывается месяц, посмотрим, на каком уровне он будет в принципе и закрываться. Так что здесь пока вроде как рынок акций не то, что нащупал дно, как говорят, а просто стабилизировался на более низких ценовых уровнях. На глобальном рынке пока без изменений, но отмечу, правда, что цены на нефть начали расти. Brent с поставкой в сентябре уже почти $74. Здесь частично, с одной стороны, вроде как формальное перемирие США и Иран сохраняется, с другой стороны, рынок все-таки видит, как с перебоями работает это перемирие, мало ли что, поэтому на всякий случай чуть-чуть вернули военную премию. Ну и я посмотрю, так нефтяные спекулянты начали обсуждать слухи пока еще о том, что Китай возобновил активный импорт сырой нефти. Видимо, цена начинает устраивать. Но если это подтвердится, то, в принципе, нефтяные котировки могут найти вот где-то на этих уровнях, там 70-80, какую-то поддержку.
15: Капитал на Бизнес FM.
1: Реклама.
18: Все говорят о новой «Волге». Предлагаем не просто поговорить, а увидеть все своими глазами. Старт продаж бренда «Волга» в Нижнем Новгороде. Дилерский центр «Волга-Агат» по адресу Комсомольское шоссе 7В уже открыл свои двери. Приезжайте на тест-драйв и оцените все возможности новых моделей. Подробности по номеру 8-831-260 или на сайте agat.rf.
19: «Агат». Покупай выгодно.
20: Возрастное ограничение 6+.
15: Телефон рекламной службы Business FM в Нижнем Новгороде 280-82-42.
23: Валюты. Монеты мьянманского кьята впервые появились в 1852 году. Кьятом тогда на местном наречии называли общую для некоторых стран Индокитая меру веса серебра. Монеты чеканились разных номиналов, и не только из серебра, но и из золота, олова, железа и даже свинца. Сегодня кьят в несколько тысяч раз дешевле доллара США. Валюты на Business FM.
25: Успеть до вторника. Business FM дает шанс рассказать о своем деле в нашем эфире для подписчиков нашего канала в Максе. Условия проекта и кнопка «Участвовать» в закрепленном сообщении канала. Трех победителей определит генератор случайных чисел, и каждый получит по 10 выходов своей эфирной минуты на Business FM. Если вы еще не подписчик, набирайте в Макси Business FM или BFM любыми буквами. Расскажите о себе за наш счет. Только на Business FM и только до вторника.
26: Приемника нет, а радио есть. Чтобы слушать нас в телефоне, рекомендуем приложение «Радио Плеер». И новое приложение от Яндекса «Яндекс.Радио». Оба в белых списках. А для тех, кому удобнее включать в смартфоне, одним касанием приложение «Бизнес FM». Там, где бизнес говорит и кто надо, услышит.
25: Business FM. Новости. Коротко.
27: Двенадцать пятьдесят в Москве, в студии Евгения Симонова. В визовом центре Испании увеличили сроки выдачи виз россиянам до 45 дней. Решение объяснили увеличением количества заявлений на Шенген. Обычно процесс занимал от 15 до 30 рабочих дней. Ранее Италия тоже увеличила срок оформления виз для россиян до 60 дней. Причиной аналогично назвали высокий спрос. Средний размер новой семейной выплаты для работающих родителей составляет 30 тысяч рублей. Об этом рассказали РИА Новости в соцфонде. Сумма индивидуальна, она зависит от доходов, с которых начислен подоходный налог. Кроме того, размер выплаты не уменьшается на сумму налоговых вычетов. Заявления на получение пособия могут подать работающие родители и законные опекуны, которые воспитывают двух и более детей до 18 или до 23 лет, если ребенок учится на дневном отделении в ВУЗе. Срок приема документов с 1 июня по 1 октября. Более 10 детей из палаточного лагеря госпитализировали с вирусной инфекцией в Тверской области. Об этом сообщила прокуратура региона. Несовершеннолетних доставили в инфекционное отделение из лагеря «Вымпелшторм». Проводится проверка. В результате ее дадут оценку соблюдению требований законодательства об охране жизни и здоровья детей. ВСУ нанесли минометный удар по многоэтажному дому в Каховке Херсонской области. Ранен пожилой мужчина. Несколько квартир в доме полностью выгорели в результате атаки. Об этом сообщают местные власти. На месте работают спасатели. Новости на Business FM. Каждые 15 минут. Держитесь курса.
25: Business FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
28: Час дня в Москве, в студии Мария Буянкина. Здравствуйте.
27: Владимир Путин рассказал, что России поступило предложение ограничить боевые действия 4 регионами – ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областями – и приостановить взаимные удары вглубь территории России и Украины. По словам президента, в Киеве думают, что это было бы спасением ВСУ, но в планы Москвы это не входит. ИИ активно внедряется в ПВО. Результат должен быть реализован к ноябрю. Это заявил министр обороны Андрей Белоусов. Глава Минобороны отметил, что ситуация, касающаяся защиты от атак БПЛА регионов России и зоны СВО, меняется примерно каждые 2-3 месяца. С начала года стоимость запчастей для отдельных иномарок выросла на 15-20%, сообщили автовладельцы. Основные причины роста – курс рубля, удорожание логистики, повышение налоговой нагрузки и старение автопарка. Что еще говорят автоэксперты? Подробности в эфире. Бизнес FM. Москва ответила на предложение Киева ограничить боевые действия 4 регионами. России предложили ограничить боевые действия территориями ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областями, рассказал Владимир Путин в интервью для информационной службы «Вестей». Также, по его словам, речь шла о просьбе приостановить взаимные удары вглубь территории России и Украины. Если Москва пойдет на это даст возможность ВСУ перебросить свои войска из других регионов и с некоторых участков госграницы. На фоне катастрофического дефицита военнослужащих в Киеве, видимо, полагают, что это могло бы быть для них спасением, этот статус. Однако в планы России это не входит, заверил президент. Кто мог быть посредником таких предложений Украины и как оценивать реакцию Москвы, комментирует политолог, автор телеграм-канала «Бофт», знает Георгий Бофт.
0: Можно предположить, что это мог быть Абрамович, который туда ездил, или же через американцев были переданы эти предложения, поскольку американцы

0: что Россия имеет численное преимущество на фронте, и это численное преимущество можно реализовать в территории. Более того, он отстаивает позицию, которую он выдвинул достаточно давно, а именно о создании буферных зон, в том числе в Сумской области, которая, как он сказал, политических планов на нее нет, тем не менее буферная зона там будет создаваться.
1: Георгий Бовт прокомментировал Владимира Путина и так называемый дух Анкориджа. По его словам, договоренностей на саммите на Аляске не было, но обсуждались определенные возможности завершения конфликта на Украине. При этом контакты с американской администрацией по этому вопросу продолжаются, заявил президент.
2: Так называемый дух Анкориджа, хоть и не был облечен в какие-то формальные документы, никто не ставил никаких подписей, но мы обсуждали определенные возможности завершения конфликта на Украине. И компромиссы, которые обсуждали, как раз были те предложения, которые были обращены американской стороной к нам. Нас просили пойти на компромиссы, сформулированные американскими переговорщиками. Мы согласились. Ну что же еще там? Мы ожидаем после завершения всех событий горячей фазы на иранском треке. Ожидаем приезда тех представителей администрации США, с которыми уже встречались в Москве неоднократно, готовы продолжить переговоры и обсуждение всех деталей. Если не договоренности, то обсуждаем их тем в Анкоридже.
1: Также Владимир Путин рассказал про свою встречу с Александром Лукашенко, которая прошла в Валдайской резиденции президента России. Он поблагодарил Минск за усилия по решению гуманитарных вопросов, в частности, по обмену военнопленными, и добавил, что знает позицию Лукашенко, который готов поддерживать решение спорных вопросов мирными средствами. А заявления Киева, по словам Путина, не вызывают у президента Беларуси какой-то паники. Искусственный интеллект активно внедряется в системы противовоздушной обороны. Результат этой интеграции должен быть виден к ноябрю, заявил министр обороны Андрей Белоусов на встрече с военкорами. По словам Белоусова, ситуация вокруг обороны российских регионов и зоны СВО от атак украинских беспилотников меняется стремительно каждые 2-3 месяца. В качестве ответной меры с апреля создается единая информационная среда для повышения ситуационной осведомленности по атакам БПЛА. Внедрение искусственного интеллекта в военную сферу, отметил Белоусов, является одним из приоритетных проектов Минобороны, комментирует военный эксперт, редактор журнала «Новый оборонный заказ» Дмитрий Корнев.
3: Искусственный интеллект не может не использоваться в современных вооруженных силах. Везде, где работает программное обеспечение, везде, где есть работа с данными, должен использоваться искусственный интеллект. Потому что искусственный интеллект – это не какой-то мифический разум компьютерный. Это просто набор технологий работы с информацией, работы с данными. Неиспользование этого набора технологий означает, что мы отстаем кардинально, в разы, от тех, кто использует этот набор технологий. Все европейские системы, все американские системы, следовательно, те системы, которые используют ВСУ, используют искусственный интеллект. В том числе обеспечивают прогнозирование, выбор порядка поражения целей такой, чтобы нанести максимальный урон. Дроны — это очень простое средство поражения, очень несложное, дешевое, но им можно наносить урон. Для того, чтобы этот урон был более существенным, они используют специальное программное обеспечение, которое использует в том числе искусственный интеллект. Теперь о наших. То, о чем говорил Белоусов, в первую очередь относится к выбору целей. Системы перехвата дронов, системы удара дронами по наземным объектам используют в том числе модули с искусственным интеллектом для определения объекта цели, для фиксации его и дальше для сопровождения. То есть это уже без участия оператора происходит. А раз это происходит без участия оператора, то реализуется тот самый насущный принцип «выстрелил и забыл». В чем тут бонус и почему это хорошо? Потому что любая радиоэлектронная борьба, любая постановка помех, такой дрон уже не остановит, а оператор может переключаться на следующие цели. Второй момент. Искусственный интеллект позволяет анализировать направление ударов тех же самых вражеских дрон. С определенной долей вероятности это будет соответствовать действительности, но он может прогнозировать, какими направлениями будут пробиваться вражеские дроны. Нельзя сказать, что в итоге искусственный интеллект — это какая-то панацея, которая решит все проблемы. Нет, но это средство современное, чтобы обрабатывать огромные массивы информации и получать максимально точные прогнозы.
1: Дмитрий Корнев, военный эксперт. Российские военные в зоне СВО создали эшелонированную систему борьбы с дронами, сообщил министр обороны Андрей.

0: и белоусов. Во всех группировках, по его словам, выстроена эшелонированная система защиты тактических перехватчиков. Это мобильные огневые группы, вооруженные прежде всего FPV-перехватчиками. Большое количество планшетов уже выдано расчетам, командирам расчетов и в боевые машины. Все это увязывается в единую систему. Боевая машина, мобильная огневая группа, пункты управления РЛС, добавил белоусов. Дорожают ли запчасти для иномарок? Однозначно ответить на этот вопрос нельзя, считает эксперт, опрошенный Бизнес ФМ. Как пишет «Известия», с начала года стоимость запчастей для отдельных иномарок выросла на 15-20%. В Российском союзе автостраховщиков говорят о подорожании в среднем на 6%. Рост неравномерный и связан в первую очередь с логистическими сбоями. Сейчас бизнес больше не делает стратегических запасов, а работает, что называется, на подвозе, поэтому любые логистические сбои тут же отражаются на ценах, создавая иллюзию резкого скачка, рассказывает руководитель по продажам сети автосервисов «Иван Нор Москва» Николай Янковский.
1: Скорее всего, в ближайшее время будет подорожание масла процентов на 20, связано с известными событиями на Ближнем Востоке. И, соответственно, сейчас, если делать ТО, наверное, лучше побыстрее его сделать, потому что разница будет существенная. По всем остальным запчастям запчасти дорожают потихонечку, примерно как продукты в магазинах. Каждый месяц на чуть-чуть. Но сказать, что какой-то очень сильный подъем, резкий, и по какой-то номенклатуре мы не видим. Тут получается такой микс, что с одной стороны вроде колебания валюты, с другой логистика, то она успешно работает, то не очень успешно работает. Поэтому в целом такая пила идет потихонечку наверх, но не сильно.
2: А что-то, может быть, дешевеет? Нет? Не было такого.
1: Нет, дешевеет такое бывает, когда...
2: Сейчас же курс, да.
1: Крупная партия. Например, были подшипники и рабочие цилиндры сцепления для Рено. В какой-то момент они пропали вообще. На Рено Дастер, на Рено Логан, особенно на такие редкие дизельные модификации, например, Дастер. И цена взлетела буквально с 15 тысяч до 75, до 80 тысяч. Вот прям она взлетела и стоит. И достать практически невозможно. То есть такой был сбой, который привел к скачкообразному падению, но мы клиентам рекомендовали немножечко переждать. У кого этот автомобиль, скажем так, не нужен на каждый день. Потом где-то недели через три зашла партия, цена опустилась до 12. То есть дефицит, сразу какие-то позиции улетают в потолок. Потом заходит крупная партия, допустим, поршневых колец. Также было на Volkswagen поршневые кольца. Был дефицит, не могли нигде достать. Все. Комплект поршневых колец тоже улетал под 60, под 80 тысяч. Раз партия зашла, все, цена до 9 тысяч опустилась.
0: Николай Янковский, руководитель по продажам сети автосервисов «Иванор Москва». По данным Российского союза автостраховщиков, максимальный рост зафиксирован у запчастей Peugeot плюс 20%, Porsche плюс 15% и Subaru плюс 12%. Автомобилей этих марок в России не так много, поэтому даже небольшие изменения спроса и предложения заметно отражаются на стоимости. Однако в реальности можно говорить не о повышении, а о понижении цен, утверждает управляющий директор бренда Porsche, компания «Автодом» Дмитрий Баранов.
3: У нас нет совершенно примеров подорожания запчастей Porsche. Они даже с учетом вот этого последние несколько месяцев подешевели, потому что расчет продажной стоимости запасной части всегда происходит очень просто. Есть закупочная, по которой ее покупают запчасти, она привязана к евро. Дальше идет таможня, определенное количество по группам товаров, 3-5-10%, и внутренняя логистика. Поэтому если курс падает, он основную часть составляет стоимости товара. Наценка импортера, дилера, продавца всегда стандартная. На какие они закладывают в бизнес-планы. Если что-то подешевело, они не оставляют на прежнем уровне цену, а продают дешевле согласно уровню своей плановой наценки. Поэтому запчасти Porsche стали дешевле, чем в том году. По курсу, который 80+, по сравнению с курсом 90+, есть какие-то дополнительные затраты и чуть-чуть незначительно есть увеличение на обслуживание продаж, которые связаны с обязательной маркировкой запчастей. Там есть небольшие подорожания, но они несущественны. Есть сейчас смазочные материалы, и на рынке несколько испытывается дефицит, но это проблема не Porsche, не Peugeot, никого. Это проблема исключительно какие-то временные ситуации на рынке.
0: Дмитрий Баранов, управляющий директор бренда Porsche, компании «Автодом». По словам экспертов, быстрее всего прибавляют в цене кузовные элементы, оптика, электронные компоненты, а также оригинальные детали для премиальных брендов. Они предполагают, что до конца года некоторые запчасти прибавят в цене от 5 до 10%.
4: Реклама. Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм». С доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке. «Мир» с вами заодно.
5: Реклама АО «НСПК». Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе и правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступна на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
6: Контакты коммерческой службы радио «Бизнес FM» на портале bfm.ru.
7: Не расслышали «Битлз», не разглядели Netflix, не поверили в Майкла Джордана. Судьбоносные промашки, легендарные просчеты и эпично упущенные возможности. В специальном проекте «Знал бы прикуп» уже в эфире «Бизнес FM». В эфире радио не на словах, а на деле. Новости экономики.
0: В студии Евгения Симонова. Здравствуйте. ЦБ определил критерии валютных операций на внутреннем валютном рынке с 1 июля по 31 декабря. Регулятор будет проводить их, исходя из корректировки анонсированного Минфином объема в рамках бюджетного правила на продажи в размере 580 миллионов рублей в день. Кроме того, с 1 по 6 июля ЦБ осуществит суммарную покупку валюты в объеме 9,3 миллиарда рублей в день. «Автостат» зафиксировал рост продаж электромобилей с пробегом по итогам января-мая на 34% в годовом выражении. За 5 месяцев 2026 года были реализованы 6 тысяч единиц таких авто. При этом в мае продажи в этом сегменте составили 1228 электромобилей, что на 25% больше, чем годом ранее, отмечает РИА Новости. В России 55 регионов приняли законы о развитии ответственного ведения бизнеса. Они устанавливают правовые основы, а также регулируют отношения между региональными органами исполнительной власти, местным самоуправлением, юрлицами и индивидуальными предпринимателями в этой сфере. Нововведения позволят компаниям, которые придерживаются принципов устойчивого развития, получать финансовые и нефинансовые меры поддержки. Турпоток из России в Шанхай увеличился на 130% в январе-мае текущего года. Почти 300 тысяч посетителей из нашей страны прибыли в китайский мегаполис за 5 месяцев. По темпам роста турпотока в Шанхай Россия лидирует среди других стран. При этом по числу посетителей наша страна занимает второе место, уступая первое место Южной Кореи, из которой за полгода в Шанхай приехали почти 448 тысяч туристов. Новости на Business FM. Каждые 15 минут держитесь курса.
6: Погода в Москве.
8: Плюс 23 сейчас в столице. Местами небольшой дождь. К вечеру он закончится. Завтра днем до плюс 28. В Москве вы слушаете «Бизнес FM». Фотонные чипы. Похоже ли, что мы на пороге вычислительной революции? В России уже запущен первый комплекс, где такие чипы производят, а точнее выращивают, а другие российские игроки готовятся к запуску в ближайшее время. Чем привлекательное вычисление на основе света, продолжит Наталья Шашина.
9: Фотонные чипы, производство которых уже запустил «Квантум Парк» МГТУ имени Баумана, в разы быстрее старых технологий, при этом не нагреваются. В традиционной кремниевой электронике, к которой мы все давно привыкли, используется электрон. Когда электрический ток встречает сопротивление проводника, образуется тепло. Львиная доля энергии уходит впустую. Она тратится на нагрев чипа. Чип надо охлаждать, а это и долго, и дорого. Но в фотонном чипе главное действующее лицо не электрон, а частица света. Света, фотон. Какие преимущества это дает, в интервью Business FM объяснил руководитель «Квантум Парка» Илья Родионов.
10: Отличительная особенность, что свет перемещается по этому чипу со сверхвысокой скоростью. Поэтому скорость обработки в этих устройствах, она может быть на порядке выше частоты обработки, чем в электронных устройствах. И немаловажным является, что потребление, энергопотребление на одну вычислительную операцию может быть также на порядке снижено. Мы практически не греем с вами устройство.
11: Потому что свет проходит через это микроскопическое пространство, не вызывая сопротивления и нагревания вообще.
10: Без практически потерь нет того сопротивления, к которому мы привыкли в электронике. Или оно есть, но оно существенно более маленькое.
9: В Quantum Park уже поступило более 45 заказов от российских организаций. От разработчиков автономного транспорта до биотехнологов. Каждый заказчик получает свой уникальный чип для решения узких задач. Каждый фотонный чип не соединяют, а выращивают 1.5 месяца, говорит Родионов.
10: Это последовательные циклы роста различных материалов, формирование в них нано- и микроструктур, потом заращивание, снова формирование. Вот его долго выращивают в течение 1.5 месяцев.
9: Конкуренты в США, Китае, Германии тоже давно занимаются фотоникой. Но здесь у России есть шанс не догонять, а быть в лидерах. Как говорит Родионов, по инфраструктуре российский комплекс может соперничать с топовыми центрами мира, которых можно пересчитать по пальцам одной руки. В России есть и другие игроки, как Сколтех, который недавно сообщал о запуске контрактного производства фотонных чипов. Чипы используются сейчас везде – в процессорах, светодиодах, лазерах, солнечных батареях и квантовых компьютерах. Однако ожидать, что сейчас фотонные чипы вмиг заменят всю привычную нам электронику, нельзя. У технологии есть и ощутимые минусы, говорит гендиректор компании «Троицкий инженерный центр» Евгений Горский.
12: Первое – это то, что на фотонных схемах достаточно проблематично выполнять простые логические и математические операции. А второе – это то, что фотонные элементы не могут быть такими маленькими, как логические элементы в современных микросхемах. То есть если мы говорим про электронные схемы о размерах порядка 3-5 нанометров, то элементы фотонных схем ограничены 500 нанометров и более. И по этой причине наиболее востребованы гибридные схемы, когда используется электронное вычислительное ядро и некая вспомогательная фотонная логика плюс оптический ввод и вывод из кристалла.
9: Пока фотонные чипы заказывают в основном для узкоспециализированных задач, но в перспективе все решит массовый рынок. Как отмечает Родионов из Quantum Park, условно говоря, еще 10-15 лет назад об этой технологии могли поговорить между собой 5 человек, сегодня уже несколько сотен, а завтра крайне важным становится масштабирование.
10: Наша школа оптики и физики известнейшая в России. Это и МГУ, и Новосибирск, и Томск, и Пермь, да, и Санкт-Петербург. Это мощнейшие кластеры, которые сегодня уже знают, как это применять. Возникают новые идеи. А дальше мы всегда с вами в России были ценны тем, что в среднем стоимость разработки здесь прибора по сравнению с США, ну, мы оцениваем от 100 до 1000 раз дешевле разработка передовых приборов сделать в России. Почему? Ну, потому что не всегда большое финансирование определяет эффективность его использования.
9: Похоже, что фотоника перестает быть лабораторной игрушкой. Уже есть первые попытки создать процессоры на базе фотонных чипов. И, возможно, уже в ближайшие 5-10 лет эти разработки изменят сферу искусственного интеллекта. Ведь они способны ускорить вычисления и радикально снизить энергопотребление. Критическое ограничение для дата-центров. Наталья Шашина, Евгений Перельчук, Business FM.
0: Искусственный интеллект помог выиграть дело в британском суде. Юристы британской компании Garfield AI выиграли судебное дело, используя материалы, подготовленные ИИ-агентом. Какую функцию адвокаты доверили искусственному интеллекту и чьи интересы он представлял в суде, рассказывают журналисты Guardian.
13: Компания Garfield еще в апреле прошлого года получила от Управления по регулированию деятельности солиситоров возможность подавать иски на сумму от 30 до 10 тысяч фунтов стерлингов, а именно заниматься подготовкой дела, а затем нанимать адвокатов для защиты интересов клиентов в суде. Независимый консультант по кадровым вопросам мисс Текидир заплатила фирме Garfield AI около 400 фунтов стерлингов за отправку юридического письма и последующего возбуждение судебного дела по поводу непогашенного долга в размере 7000 фунтов стерлингов. Компания доверила искусственному интеллекту всю предварительную юридическую работу. Она включала в себя оспаривание встречного иска, поданного ответчиком, который нанял живых адвокатов, а также подготовку 4 свидетельских показаний со всеми необходимыми пакетами документов. В итоге суд вынес решение в пользу Текидир и присудил ей причитающуюся сумму. Доминик Ли, адвокат девушки, заявил, что искусственный интеллект подготовил все судебные бумаги бумаге ясно и эффективно, но при этом добавил, что защита в суде все еще остается человеческим делом.
0: Тем временем мировой рынок legal AI, то есть юридических решений на базе искусственного интеллекта, уже преодолел отметку в 2 миллиарда долларов и продолжает стремительно расти. Эксперты ожидают, что благодаря автоматизации рутинных процессов индустрия к 2030 году может увеличиться более чем в 5 раз. Гимн театру и любви. «Сатирикон» вчера показал восстановленную «Чайку» Юрия Бутусова. Режиссер трагически погиб прошлым летом, утонул в море в Болгарии, где отдыхал вместе с семьей. А спектакль последние 4 года не выходил на сцене. Были только гастроли в Ереване. Возрастное ограничение постановки 12+. В главных ролях Тимофей Трибунцев, Агриппина Стеклова, Полина Райкина, Марьяна Спивак. Как получилось? Возрожденная «Чайка» подробнее Александра Сидорова.
14: Юрий Бутусов всегда сам играл в «Чайке», откладывая все дела. Поэтому вопрос восстановления спектакля без него не стоял. В театре придумали. Взяли видеофрагменты с Юрием Николаевичем с прошлых показов. Эти записи проецировали на декорации и на специально растягиваемые полотнища. Так что Бутусов говорил, кричал, рвал декорации, танцевал, как будто он тоже находится на сцене. Для актеров каждая встреча с ним была особым опытом, делится Артем Осипов, ведущий артист «Сатирикона», играющий в «Чайке» доктора Дорна.
15: Каждая встреча с Юрием Николаевичем была новым счастьем и новой катастрофой, поскольку он человек невероятного был, к сожалению, дарование мастерства, таланта и человеческого объема и содержания. Он был очень разным, поэтому процесс создания спектаклей с ним, и в частности работы над ролями, был всегда как контрастный душ. И это каждый раз, несмотря ни на что, был новый контрастный душ. Все контрастнее и контрастнее. Я знаю артистов, которые, пройдя однажды этот душ, зарекались больше никогда не обосаться Юрием Николаевичем, но я из тех артистов, который был бы счастлив еще раз оказаться в настоящем творческой, мучительной и одновременно счастливой ситуации. Очень много я для себя лично в работу с Юрием Николаевичем понимал и понял.
14: Бутусовская «Чайка», помимо, собственно, чеховской пьесы, это сбивающая с ног ода преданности сцене, разговор о гениях и бездарностях, о новых формах и вечном содержании. Все герои буквально кричат, что без театра нельзя. Драйвовая, отчаянная история о том, из чего делается спектакль, как он оживает, вырастает и угасает. Премьера была в 2011-м, но по ощущениям это высказывание – очень созвучное сегодняшнему дню. В спектакле много рефренов. Одни и те же мизансцены проигрываются разными артистами. Но это не утомляет. Наоборот, усиливает действие текста на зрителя и позволяет найти новые слои. Для актеров «Бутусовская чайка» тоже кладезь смысла, продолжает Полина Райкина, играющая Ирину Аркадину.
16: Начнем с того, что когда мы репетировали «Чайку», мне было 22, сейчас мне 38. Я уже приближаюсь к возрасту моей героини. Много всего произошло в мире за это время, начиная от глобальных мировых событий и заканчивая, собственно, уходом Юрия Николаевича. Конечно, меняется контекст, меняется и смысл. Какая-то суть остается вневременная, но, конечно, все по-другому звучит. Мы другие. Мало того, я вам скажу, что когда мы играли спектакль последний раз в театре Вахтангова, у меня было от него какое-то ощущение, что это обожаемый мною спектакль стал уже каким-то даже своего рода классичным. Учитывая, как быстро меняется театральный язык и как быстро то, что было новаторским, становится разменной монетой, которую используют все и везде. И как-то у меня было ощущение, что не то чтобы он устарел, стал более классическим. А вот когда мы играли через несколько лет в Армении, мне казалось, что он звучит современнее, чем несколько лет назад. У него открылось второе дыхание.
14: «Чайка» — редкий 5-часовой спектакль, который смотрится практически на одном дыхании. После показа были 10-минутные овации. Для актеров постановка очень эмоционально и физически затратная. Удивляешься, как они умудряются так надрывно существовать на протяжении всех 4 действий. Во второй раз «Бутусовскую чайку» сыграют сегодня вечером на сцене театра имени Пушкина. Когда и где будут следующие показы, пока неизвестно. Александра Сидорова, Наталья Космачева, Бизнес ФМ.
7: Мы создавали наш телеграм-канал, чтобы вы всегда держались курса и знали все о главных событиях и резонансных историях бизнеса. Тех, что только на Бизнес ФМ. Чтобы продолжить эту историю, ждем вас в Максе. Найти нас просто. Бизнес ФМ русскими буквами или БФМ любыми. Вы знаете, как это написать. Бизнес ФМ. Новости. Коротко.
0: 13:28 в Москве, в студии Евгения Симонова. Имеющиеся каналы диалога по урегулированию кризиса вокруг Украины должны оставаться непубличными, чтобы они работали. На это указал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Он отметил, что позиция России по Украине хорошо известна. Она была изложена 2 года назад президентом Владимиром Путиным на выступлении в МИД. При этом динамика на фронте красноречива и придает уверенности в том, что Москва достигнет своих целей. Отвечая на вопросы журналистов, представитель Кремля добавил, что тема Украины затрагивалась в неформальной беседе Путина и Лукашенко на Валдае, однако президент Беларуси не передавал российскому лидеру никаких посланий от Зеленского. В Башкирии ограничили отпуск бензина для снижения ажиотажа. Об этом сообщил вице-премьер республики Шильдяев. Будут отпускать только 30 литров топлива на автомобиль. Заправка в канистры запрещена. В регионе ожидают, что ситуация нормализуется до конца недели. Автомобильный пункт пропуска «Пограничный» начал работу после масштабной реконструкции на границе с Китаем в Приморском крае. Число полос движения там выросло с 8 до 22. Раньше пункт был рассчитан на 144 машины в сутки, теперь на 1300. Внедрена концепция интеллектуального пункта пропуска. Этот погранпереход является вторым по интенсивности трафика на всем российско-китайском участке границы. Реконструкцию Воробьевского путепровода в Москве завершат до конца года. Сейчас объект готов на 70%. Работы идут без полного перекрытия движения. Пока одна половина закрыта, другая продолжает обслуживать транспорт и пешеходов. После завершения реконструкции пропускная способность путепровода увеличится, а время в пути для жителей Юго-Западного округа сократится. Новости на Бизнес ФМ каждые 15 минут. Держитесь курса.
7: Бизнес ФМ. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
0: Половина второго в Москве, в студии Мария Буянкина. Добрый день. США и Иран договорились завтра провести технические переговоры в Катаре, а также условились прекратить взаимные атаки в районе Армузского пролива. Во всяком случае, это утверждает портал Axios со ссылкой на источник в Белом доме. Получится ли договориться на этот раз? Решим проблему с долгами. Предложения по сопровождению процедуры личного банкротства продолжают появляться на рынке. Консультанты обещают новую счастливую жизнь и даже готовы оказать услугу в рассрочку. Что эти фирмы на самом деле советуют и не доведут ли они клиента до реальных проблем с законом? Число компаний по подбору персонала и временному трудоустройству за полгода выросло на 11%. Это самый высокий темп за 5 лет наблюдения, отмечают аналитики «Контрфокус». Сейчас такие услуги оказывают почти 19 тысяч юрлиц и ИП. С чем связан рост? Эти и другие темы в эфире «Бизнес ФМ». США и Иран проведут переговоры по восстановлению судоходства в Армузском проливе. Вашингтон и Тегеран договорились провести во вторник технические переговоры в столице Катара – Дохе. Главной темой встречи станет деэскалация ситуации в районе Армузского пролива. По данным американских СМИ, США и Иран также согласились прекратить взаимные нападения, чтобы обеспечить свободное судоходство. Кроме ситуации в Армузе, стороны продолжат обсуждение всех пунктов меморандума о взаимопонимании. Изначально планировалось провести переговоры в Швейцарии и обсудить иранскую ядерную программу. Однако после недавнего обострения ситуация места встречи перенесли в Доху. А главным вопросом повестки стало именно безопасное судоходство в Армузском проливе. О том, получится ли в очередной раз у США и Ирана о чем-то договориться, рассуждает аналитик Центра средиземноморских исследований НИУ ВШЭ Александр Наджаров.
17: По Ормузскому проливу могут, на самом деле, прийти к единому знаменателю. Надо договориться просто о способе, по которому будет осуществляться судоходство, который, на самом деле, не намного будет отличаться от того, что было до войны. То, что он будет отличаться уже от того, как это было до начала военных действий, что все равно по итогу Иран и Оман будут взимать какого-то рода плату за осуществление провода судов через пролив, как это делает Турция с Босфором. Это уже, скорее всего, мы действительно придем к такой ситуации. Но сейчас легче всего именно договориться, что в целом судоходство восстановится, что в целом обе стороны перестанут применять военную силу в отношении любого рода коммерческого судоходства. И в целом об этом договориться проще всего, но каждый раз это будет срываться всеми другими вопросами. В первую очередь это Ливаном. То есть все срывается и продолжает срываться из Ливана. Но так как по Ливану уже достигнуто какое-то предварительное соглашение, и оно достигнуто именно с Хизбаллой, то есть наконец-таки договорились с тем, с кем надо было договариваться в том или ином виде при посредничестве Катара, шансы есть. Другое дело, что американцы утверждают, что они договорились о том, чтобы Израиль вывел войска, чтобы разоружить Хизбаллу, но Хизбалла явно разоружаться не будет. Это тоже конкретно такая постановка вопроса, тоже путь в никуда. Непонятно, как далеко Израиль выведет войска, выведет ли он полностью их, скорее всего, тоже полностью не выведет. Поэтому эти все вещи, в первую очередь связанные с Ливаном, будут весь переговорный фон усложнять, и Израиль будет делать все, что находится в его силах, чтобы эти переговоры сорвать.
8: Александр Наджаров, аналитик Центра средиземноморских исследований НИУ ВШС. Мороженые иранские 6 миллиардов долларов, до этого находившиеся в Катаре, вскоре будут переведены Тегерану, заявил президент Ирана Масуд Пезешкиан. Ранее в иранском ЦБ заявляли, что США разблокируют 12 миллиардов долларов. Работа над возвращением оставшихся средств продолжается. Внешние раздолжнители. В чем смысл проблемы, что граждане пытаются убежать от долгов с помощью платных консультантов? Об этом напомнили на прошедшем международном юридическом форуме в Петербурге. Мы обсудили тему с юристами и депутатами. И, конечно, поговорили с теми самыми раздолжнителями, попросив помочь списать долги. С подробностями Михаил Сафонов.
18: Ни в одной из контор, обещающих освободить от долгов, куда мы позвонили, чудо все-таки не обещали, но несколько советов дали. Наша легенда такая. Есть потребительский кредит в районе 500 000, еще 300 тысяч долги по картам и ипотека, в которой уже образовалась просрочка. И вроде бы зарплата в 70 тысяч рублей позволяет обслуживать обязательства, но отдавать ее банкам не хочется. Нам посоветовали скрыть доход от государства, а значит и от кредиторов.
19: Вас признают платежеспособным и обяжут данные обязательства возвращать.
20: Есть ли какие-нибудь опции, ну, фактически работать, продолжить, чтобы в мою пользу разрешилось?
19: Неофициальное трудоустройство. Это нужно поговорить с работодателем, уволиться и работать неофициально, получать доход неофициально в серую.
18: Тему раздолжнителей, то есть компаний, которые помогают провести процедуру личного банкротства, а по факту предлагают должникам уйти от ответственности, поднимали не раз. В том числе и на уровне руководства ЦБ. Сейчас на юридическом форуме в Петербурге о ней сказал начальник управления принудительного взыскания и банкротства Сбера Евгений Акимов. Он напомнил о таких конторах, где работают даже не юристы, а обычные продажники и маркетологи. Банкир рассказал, что уже есть уголовные дела против тех, кто слушается советов не платить по долгам. То есть такие люди могут стать преступниками. А одним из решений, по словам Акимова, мог бы стать реестр долговых консультантов. Арбитражный управляющий Михаил Левин об уголовных делах против должников пока не слышал. Его мнение о возможном реестре.
21: Любой реестр сам по себе не решает никакую проблему. Список сам по себе не годится как средство борьбы с чем-либо. Создали бы тогда список маркетологов, да, каких-нибудь. Такого мы не видим и даже не предлагалось. Но можно бороться правоприменительной практикой, и это уже происходит. Суды стали жестче подходить к нарушениям, к возможным умыслам на избежание исполнения обязательств.
18: Проблема действительно существует. Институт личного банкротства в России действует больше 10 лет. Процедуру все эти годы упрощали. Подать заявление можно в МФЦ. Ничего хорошего в принципе не будет. Гражданин признает, что не готов платить по долгам, но готов договариваться с кредиторами и продавать имущество. Дальше суд, а может и без него, в зависимости от суммы. Возможно, часть долга спишут, и, конечно, никаких кредитов в ближайшем будущем. Параллельно возник рынок услуг помочь сделать это под ключ. Навязчивую рекламу с предложением освободиться от обязательств по некой госпрограмме, которой, к слову, не существует, наверное, видели многие. В еще одной организации нам обещали освободить от бремени потреб кредита. Примерно в четверть от суммы долга в 500 тысяч. Причем в рассрочку.
1: Единоразовый платеж 115 тысяч, на 3 месяца по 43 можно разбить, и на 9 месяцев по 17 500. Мы идем на встречу, потому что, понятно, были бы деньги, вы бы закрывали бы свои кредиты, поэтому мы делаем рассрочку.
18: На этих цифрах мы остановили разговор. Можно предположить, что кто-то на такие условия согласится по двум причинам. Либо действительно не хотят платить банкам, либо боятся коллекторов. Эпизоды с надписями на дверях «Здесь живет должник» еще свежи в памяти. Подобное и сейчас иногда имеет место быть. О чем без подробностей нам напомнил глава Думского комитета по финансовым рынкам Анатолий Аксаков.
2: Иногда и попытки улизнуть, либо вообще физические методы взаимодействия. Это, правда, уже далеко в прошлом, но иногда такая информация поступает. Применяется, скажем так, нецивилизованные методы взаимодействия. Но в целом мы уже очень серьезно ситуацию регулировали.
18: И еще некоторые данные, в том числе проведенные на юридическом форуме в Петербурге. Количество личных банкротств в этом году увеличивается, но рост меньше 10%, и он замедлился. Зато в 2025, как в феврале писали «Известия», резко выросла просрочка по потребительским кредитам. И все тот же топ-менеджер Сбера Евгений Акимов со словами «Мы все прекрасно понимаем» заметил, что в основе лежат экономические проблемы, с которыми сталкиваются граждане. И в этом свете, наверное, неудивительно, что мы не смогли дозвониться до конторы, которая обещает не только жизнь с чистого листа без кредитов, но и разыгрывает путевки на море. А то, что нам сказал голосовой помощник в другой организации, в дополнительных комментариях не нуждается.
22: Если вы хотите начать новую счастливую жизнь без долгов, нажмите 1.
18: Михаил Сафонов, Михаил Лапушкин. Бизнес FM.
0: В России рекордно выросло число кадровых агентств. По данным сервиса «Контрфокус», за первые 5 месяцев этого года количество компаний, которые занимаются подбором персонала, увеличилось на 11%, почти до 19 тысяч. Это самый высокий показатель за последние 5 лет. Эксперты объясняют такую динамику дефицитом кадров, потому все больше работодателей предпочитают передавать поиск сотрудников агентствам, чтобы быстрее находить специалистов. В то же время сложности в экономической ситуации заставляют некоторые компании отказываться от таких услуг. Насколько это выгодно для бизнеса, нужно выяснять в каждом отдельном случае, говорит директор компании HR-маркетинг и директор Ассоциации частных агентств занятости Наталья Щербакова.
23: Это хорошая ниша для бизнеса, как думают некоторые. Поэтому вполне логично, что кадровые агентства открываются. В большей степени это связано с ситуацией на рынке. Потом очень много идет разговоров, что надо приводить иностранную рабочую силу. А многие предприниматели видят в этом тоже бизнес-возможности и, вероятно, открывают агентства, чтобы попытаться построить бизнес на привозе иностранной рабочей силы. Это тоже может быть одной из причин. Открыть кадровое агентство не так сложно, зарегистрировать юрлицо. Другое дело потом реализовать какие-то проекты, наверное, не так просто, потому что большинство предприятий предпочитают сейчас сами решать свои кадровые проблемы ввиду экономической ситуации.
24: А насколько это сейчас дорого?
23: Это очень сильно зависит от того, кого вы ищете. Если это топ-менеджмент профессионалы, то это обычно процент от годовой заработной платы. Если это рабочие специальности, то это, возможно, фиксированная плата, но это невозможно сказать, дорого это или дешево. Это очень зависит от того, где находится предприятие, какой персонал она ищет. Потому что сейчас считается, что на рынке относительный избыток офисных специалистов, то есть HR, маркетологи, бухгалтеры, оружие и так далее. При этом остаются очень серьезным положением с квалифицированными рабочими. На них по-прежнему идет серьезная охота. Поэтому здесь очень разная ситуация на рынке, и просто сравнить, наверное, невозможно.
0: Наталья Щербакова, директор компании HR-маркетинг. Помимо увеличения числа кадровых агентств, растет спрос на карьерные консультации и помощь в подготовке к собеседованиям. Но выбирать консультанта или компанию нужно очень придирчиво, отмечает зам генерального директора по работе с профессиональным сообществом международной компании «Анкор» Татьяна Баскина.
3: Что касается карьерного консультирования, это услуги для физических лиц. Есть разный объем таких услуг. Одно дело, когда человек обращается просто с просьбой посмотреть, что можно улучшить в резюме, и за каким-то гигиеническим минимумом советов по тому, как вести себя на собеседовании и как выбрать перечень компании, в которую его направлять. Есть более обширный перечень услуг, который включает полное сопровождение до достижения определенного результата, например, до получения предложения о работе. Это более комплексная услуга, которая стоит дороже. И здесь точно так же, как и при пользовании услугами поставщиков юридических лиц для нужд бизнеса, здесь тоже очень важно, я бы даже сказала критически важно, выбрать того партнера, карьерного консультанта, с которым будете вести дела, потому что, к сожалению, не всегда это люди, которые обладают должной квалификацией, опытом и которым можно доверить свою карьеру. Поэтому здесь тоже есть определенный чек-лист характеристик, по которым нужно выбирать консультанта. И действительно, очень многие кадровые компании оказывают такие услуги. И если это надежное агентство с долгой историей и в том числе история оказания услуг по карьерному консультированию, это один из маркеров, когда можно довериться такому поставщику. Ну и здесь, как во всех услугах, которые оказывает конкретный человек, важна личность и экспертиза непосредственно уже консультанта самого.
0: Татьяна Баскина, замгендиректора по работе с профессиональным сообществом международной компании «Анкор». По оценке Минтруда, текущий дефицит кадров в российской экономике составляет 5-6 миллионов работников и в дальнейшем будет расти.
7: Реклама. Контакты коммерческой службы «Радио Бизнес ФМ» на портале bfm.ru. Бизнес ФМ. Контекст. 5 июля. Студия театрального искусства. Спектакль «Мандат». Постановка Сергея Женовача по пьесе Николая Эрдмана. Острая комедия, разыгрываемая в декорациях хранилища искусств. Это история лишних маленьких людей на фоне картин, пейзажей, портретов царской семьи и вождей. В ролях Сергей Аброскин, Алексей Вертков, Екатерина Становая, Глеб Пускипалис и другие. Подробнее на sti.ru. 18+. Знай меру. Erlang. Безразмерная единица интенсивности загрузки коммуникационных линий, реже транспортных средств. Названа по фамилии датского инженера Агнера Эрланга. Один Erlang соответствует непрерывному использованию одного голосового канала в течение часа. Применяется для определения потребностей в телекоммуникационных линиях в условиях, когда интенсивность трафика является случайной величиной. Знай меру. На Business FM. Успеть до вторника. Бизнес FM дает шанс рассказать о своем деле в нашем эфире для подписчиков нашего канала в Максе. Условия проекта и кнопка «Участвовать» в закрепленном сообщении канала. Трех победителей определит генератор случайных чисел, и каждый получит по 10 выходов своей эфирной минуты на Бизнес FM. Если вы еще не подписчик, набирайте в Макси Бизнес FM или BFM любыми буквами. Расскажите о себе за наш счет. Только на Бизнес FM и только до вторника. Компании и корпорации.
4: В студии Маргарита Юдина. Здравствуйте.
7: Отчеты и планы.
4: Сеть ресторанов быстрого питания «Ростикс» начала поставлять готовые блюда магазина «Магнит», пишет «Коммерсант». Пока проект работает в тестовом режиме. По его итогам компания оценит спрос и решит, стоит ли расширять продажи. Эксперты отмечают, что рестораны быстрого питания все активнее выходят в продуктовую розницу. Это помогает предприятиям общепита находить новые каналы продаж, а магазинам расширять ассортимент готовой еды. Петровакс Фарм выходит на рынок Южной Африки. Компания получила регистрацию своего препарата полиоксидоне в Республике Ботсвана. Это первый шаг к выходу на рынки региона, включая в перспективе и ЮАР, отметили в пресс-службе фармпроизводителя. Там подчеркнули, что рассматривают Южную Африку как одно из ключевых направлений для экспорта. Также планируется расширение присутствия в ряде стран Азии и Ближнего Востока. Объединенная судостроительная корпорация сообщила о рекордных темпах выполнения заказов. За последние 3 года предприятия ОСК передали заказчикам 110 кораблей и судов. В 2025 году было сдано около 50 единиц флота. Корпорация отмечает, что сейчас идет переход на новые унифицированные платформы и разработка крупных океанских судов, которые раньше в России не строили. Новости компании корпорации. Держитесь курса.
0: В Москве вы слушаете «Бизнес FM». Фанаты развернули флаги Украины, России и Белоруссии на концерте певца Макса Коржа в немецком Дюссельдорфе. Кадры с концерта, который прошел в пятницу, сами зрители опубликовали в соцсетях. Видео сопровождают комментариями о том, что ненависть – самое слабое чувство, а добро – самое сильное.
5: Подробности.
9: Макс Корж – белорус, который поет преимущественно на русском языке. На Украине он внесен в базу «Миротворец» из-за концертов в Крыму. С 22 года Корж перестал выступать на российских и белорусских площадках. Его концерты проходили только в Европе. Причем эти концерты, как в прошлом году в Варшаве, сопровождались столкновениями. Украинская пресса писала, что в стране неоднозначное отношение к певцу. Некоторые считают, что он занимает слишком нейтральную позицию. В начале июня он впервые выступил в Турции, стране, куда гражданам России не нужна виза. И теперь в Дюссельдорфе. Судя по видео из соцсетей, и в Стамбуле, и в Дюссельдорфе люди с российскими, украинскими и белорусскими флагами танцевали рядом и позировали для фото. Концерты Коржа очень активно обсуждают в соцсетях в России, Украине, Белоруссии и других странах. Большинство комментариев положительные.
0: Корж в основном популярен среди молодого поколения. Публикация в соцсетях комментирует музыкальный обозреватель, критик Владимир Полупанов.
6: Я не могу сказать, что Макс Корж здесь просто какой-то очень популярный артист, я имею в виду, в России. То, что он выступил в поддержку, скажем так, мира, какой-то дипломатии, может быть, это было неосознанно, может быть, это было сделано как-то не очень, как сказать, с точки зрения дипломатии, не очень весомо. Но когда мы видим 3 флага, белорусский, там, российский, советский, 4, российский, и когда на концерте артист призывает за мир, ну, понятное дело, что мир от этого быстрее не наступит. И все эти песни за мир или там выступают, черные квадраты, они никак не повлияют на ситуацию. Тут же важно, с каким народом этот человек. Да, там огромное количество за границей людей, которые по-прежнему слушают русскоязычную музыку, и я не вижу ничего плохого в том, что есть артисты, которые выступают только там, например, да. Главное, чтобы они не сеяли вражду, главное, чтобы они не сеяли ненависть.
11: Это не какая-то запланированная там акция фанатов, а это, наверное, скорее спонтанная, да, какая-то история?
6: Да, да, да. Я не думаю, что это какая-то запланированная акция. Это какая-то в этом была провокация. Я думаю, что это просто люди настолько устали от всего, от этих дрязг, и понимают, надо мириться, что надо жить. И музыка, как, ну, я не знаю, никакой вид искусства так не объединяет, как музыка. Особенно на концертах популярных артистов.
0: Владимир Полупанов, музыкальный критик. Судя по всему, певец все-таки не исключает возобновление выступлений в России. По крайней мере, на его сайте анонсировано выступление в Петербурге и Новосибирске. Правда, с открытой датой. Как найти заправку с бензином? Слушатели Бизнес FM делятся своим опытом использования мобильных сервисов поиска топлива. Яндекс заправки топлива в городе Альфа выгодно. Насколько они полезны на практике? Наши подписчики из разных регионов проверили и рассказали нам в Телеграм и Максе, что из этого вышло. Наталья Воробьева подробнее.
12: Все соцсети сейчас завалены лайфхаками, как сэкономить время при заправке машины и узнать, есть ли вообще бензин. Кто-то советует избегать АЗС у крупных трасс и городов, поскольку там самые длинные очереди и высокие цены, а топливо надо искать в глубинке. Другие пишут, что заправляться надо ночью. Поток машин минимален, время в очереди сокращается с часов до 5 минут. Также предупреждают, что надо быть осторожными на платных трассах М11 и М12. Там мало заправок, заправляйтесь до выезда на них. И, конечно, в топе использование онлайн-мониторинга Яндекс.Заправки и банковских приложений, в которых также есть сервис заправки, где можно отслеживать наличие бензина. Можно ли полностью довериться приложению для заправки на АЗС? Наш слушатель Рауш из Казани написал, что приложение «Татнефть» показывает, где есть бензин по городу. Все нормально, удобно пользоваться. А вот что рассказала жительница Подмосковья Анна.
5: Я использую приложение «Альфа», там есть сервис заправки. Я смотрю там, во-первых, где есть бензин. Вот сколько раз мы пользовались, каждый раз совпадает. Соответственно, и марка бензина, и цена бензина. И очень удобно смотреть, есть ли в очереди, потому что если все колонки заняты, то мы сразу понимаем, что будем стоять в очереди. Мы в Подмосковье, и практически каждый день мы проверяем, чтобы понимать, где можем заправиться.
12: Однако приложения для бензина помогают, но не спасают. Данные могут устаревать за считанные минуты. Александра также доверилась приложению Альфа-банка, которое показало наличие бензина на конкретной колонке. Но на месте оказалось, что топлива там нет.
10: Приложение Альфа-банка, там есть заправки. Так как сегодня собиралась ехать за город, нашла по направлению по Ярославскому шоссе в область нужную мне заправку. Приложение показывало, что все есть. Выехала. Мне нужен был 95-й бензин. Доехала. В итоге я на эту колонку примерно за 300 метров начиналась пробка. Значит, на заправке бензин есть. Благополучно добралась до той заправки, которую показывало мне приложение. Вставила шланг в бензобак. Перешла к оплате. Жду, когда польется бензин. И вдруг на всю колонку женщина из громкоговорителя мне сообщает: бензина на колонке нету.
12: Дмитрий из Москвы также сообщил, что приложения Т-банка и Альфа-банка показывали, что на Татнефти, на ТТК в Москве есть бензин. По факту заправка закрыта, поскольку не было никакого вида топлива. Слушатель Олег также поделился своими наблюдениями.
13: Яндекс заправки вот показывает, что в наличии есть, хотя реально заправки ничего нету. Что касается банковских приложений, то там мы можем выбрать колонку для оплаты и видеть, доступны колонки или нет. Если на какой-то заправке открыты все колонки и никто не заправляется, то, скорее всего, там стоят конусы, то есть вероятность того, что там сейчас можно заправиться, около нулевая. Если заправка в приложении отображается, как все колонки закрыты и недоступны, бывают ситуации, когда заправка временно отключает себя от банковских сервисов. Это было и ранее. Ну и самый рабочий вариант, это если мы открываем в сервисе банка какую-то заправку и видим, что там заправка то доступна, то недоступна, то есть они переключаются. Это говорит о том, что там непосредственно сейчас заправляются, какие-то колонки заняты, какие-то не заняты. Единственная проблема по бензину, то есть могут заправляться 95-м, а нам нужен дизель или наоборот.
12: Слушатели советуют также читать свежие отзывы на картах. Водители оперативно пишут о наличии топлива и очередях. Также в Телеграме различные группы по городу и по трассе обычно пишут, где бензин закончился, а где появился. Пользователи соцсетей вспомнили даже про специальные сайты по типу «GdeBenz.ru», где водители сами указывают наличие топлива и загруженности заправки. Вот что нам рассказал наш слушатель Артем.
15: Вся информация о наличии на этих АЗС строится на отзывах реальных водителей. Можно выбрать заправку и посмотреть последние комментарии из серии «Есть бензин, бензина мало, нет бензина» и так далее. Также можно поделиться информацией о наличии очередей, даже примерную длину этих очередей можно посмотреть. Понятно, что вся информация актуализируется не постоянно, а только если посетитель АЗС зайдет на сайт и укажет ту или иную информацию. Но при этом достаточно удобно то, что видно, когда в последний раз эта информация обновлялась.
12: Из-за востребованности подобных ресурсов появились даже мошеннические сайты-клоны, которые требуют ввести персональные данные. Ну и еще несколько деталей, на которые обратили внимание наши слушатели. В Подмосковье в наличии стало крайне мало каршеринга, и почти в каждой машине 10-50% бензина. Сервисы пытаются мотивировать водителей заправляться, но платить 12-18 рублей за минуту в очереди клиенты не хотят. Однако обращают внимание, что в Москве заправки понемногу оживают. Бензовозов много, их видят на МКАД. Ситуация лучше, чем на прошлой неделе. Но спрос все еще превышает предложение. Наталья Воробьева, Бизнес FM.
24: Реклама. Обед может быть таким. А может быть таким. Искусство обеда в ресторане «Она» на Пискунова 14/5. Авторское меню от бренд-шефа, живая классическая музыка и теплые разговоры без суеты. Наполните выходные приятными впечатлениями. 8-915-4-744-744. 0+.
25: Телефон рекламной службы «Бизнес FM» в Нижнем Новгороде. 280-82-42.
26: Срочные переводы. За минуту о делах и деньгах, которые у них попали в устойчивый оборот. Cash Cow. Буквально с английского «денежная корова». Так называют бизнес, который из месяца в месяц, из года в год приносит стабильный хороший доход. Как правило, это надежная компания с устойчивым уровнем прибыли и дивидендов при относительно небольших затратах на развитие, которая, кстати, может стать и инвестором. Что англоязычным людям денежная корова, то русскому человеку курица, несущая золотые яйца. Срочные переводы на Business FM. Приемника нет, а радио есть. Чтобы слушать нас в телефоне, рекомендуем приложение «Радио Плеер» и новое приложение от Яндекса «Яндекс.Радио». Оба в белых списках. А для тех, кому удобнее включать в смартфоне, одним касанием приложение «Бизнес FM». Там, где бизнес говорит и кто надо, услышит. Наизусть. Франсуа де ла Рошфуко. Величайший подвиг дружбы не в том, чтобы показать другу свои недостатки, а в том, чтобы открыть ему глаза на его собственные. Наизусть. На Business FM. Business FM. Новости. Коротко.
0: 13:58 в Москве. В студии Евгения Симонова. Минобрнауки предложило внедрить в новую модель высшего образования два обязательных модуля по искусственному интеллекту. Базовый, который должны изучать все студенты, независимо от направления подготовки, и профессиональный, посвященный применению технологий искусственного интеллекта в конкретной специальности. Апробацию базового модуля планируют провести в 17 университетах, участниках пилотного проекта по переходу на новую модель высшего образования. Суд дисквалифицировал на полгода председателя сибирского отделения РАН академика Валентина Пармона. Об этом сообщил Интерфаксу, источник правоохранительных органов. Причиной собеседник агентства назвал не предоставление запрашиваемой информации в прокуратуру. Ранее Пармон по обращению районной прокуратуры в Новосибирске был оштрафован за аналогичное правонарушение. Почти 800 зданий повреждены или разрушены из-за землетрясения в Венесуэле. Среди них школы, больницы и другие соцобъекты. Пропавшими без вести после землетрясения в стране остаются около 70 тысяч человек. При этом пока невозможно точно определить, сколько из них могут находиться под завалами, а сколько просто отрезаны от связи. По последним данным, из-за землетрясения в Венесуэле погибли свыше 1500 человек, более 3000 пострадали. Молния ударила в шпиль Эйфелевой башни в Париже во время шторма с порывами ветра свыше 100 километров в час. Кадры распространяются в соцсетях. Сильные дожди во Франции пришли на смену аномальной жаре, которая охватила некоторые европейские страны. Французская обсерватория по наблюдению за торнадо и сильными грозами зафиксировала более 13 тысяч молний по всей стране. Новости на Business FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
26: Business FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
0: 2 часа дня в Москве. В студии Мария Буянкина. Здравствуйте. Владимир Путин рассказал, что России поступило предложение ограничить боевые действия 4 регионами – ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областями – и приостановить взаимные удары вглубь территории России и Украины. По словам президента, в Киеве думают, что это было бы спасение ВСУ, но в планы Москвы это не входит. ИИ активно внедряется в ПВО. Результат должен быть реализован к ноябрю. Это заявил министр обороны Андрей Белоусов. Глава Минобороны отметил, что ситуация, касающаяся защиты от атак БПЛ регионов России и зоны СВО, меняется примерно каждые 2-3 месяца. Авиаперевозчики предупреждают клиентов о грядущем росте цен в условиях перебоев с поставками топлива. Это пишет «Коммерсант». Основные сложности на юге, а также на китайском направлении. А мы спросили бизнес о трудностях из-за ситуации с топливом. Подробности в эфире «Бизнес FM». Москва ответила на предложение Киева ограничить боевые действия 4 регионами. России предложили ограничить боевые действия территориями ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областями, рассказал Владимир Путин в интервью для информационной службы «Вестей». Также, по его словам, речь шла о просьбе приостановить взаимные удары вглубь территории России и Украины. Если Москва пойдет на это, то это даст возможность ВСУ перебросить свои войска из других регионов и с некоторых участков госграницы. На фоне катастрофического дефицита военнослужащих в Киеве, видимо, полагают, что это могло бы быть для них спасением. Однако в планы России это не входит, заверил президент. Кто мог быть посредником таких предложений Украины и как оценивать реакцию Москвы, комментирует политолог, автор телеграм-канала «Бовт знает» Георгий Бовт.
8: Можно предположить, что это мог быть Абрамович, который туда ездил, или же через американцев были переданы эти предложения, поскольку американцы с украинцами продолжают контактировать. Но два главных переговорщика по Украине, Войков и Кушнер, и так до Киева пока не доехали. Так что мы не знаем точное время, когда было сделано это предложение, и, соответственно, если не знаем, то актуально ли оно на сегодня. В любом случае, ответ нет. Путин не хочет идти на какие уступки и верит, что можно добиться успеха на поле боя, а удары по тылам российским он пока не считает.

0: называемый дух Анкориджа. По его словам, договоренностей на саммите на Аляске не было, но обсуждались определенные возможности завершения конфликта на Украине. При этом контакты с американской администрацией по этому вопросу продолжаются, заявил президент.
1: Так называемый дух Анкориджа хоть и не был облечен в какие-то формальные документы, никто не ставил никаких подписей, но мы обсуждали определенные возможности завершения конфликта на Украине. И компромиссы, которые обсуждали, как раз были те предложения, которые были обращены американской стороной к нам. Нас просили пойти на компромиссы, сформулированные американскими переговорщиками. Мы согласились. Ну что же еще там? Мы ожидаем после завершения всех событий горячей фазы на иранском треке. Ожидаем приезда тех представителей администрации США, с которыми мы уже встречались в Москве неоднократно. Готовы продолжить переговоры и обсуждение всех деталей. Если не договоренности, то обсуждаемых тем уже обходишь.
0: Также Владимир Путин рассказал про свою встречу с Александром Лукашенко, которая прошла в Валдайской резиденции президента России. Он поблагодарил Минск за усилия по решению гуманитарных вопросов, в частности, по обмену военнопленными, и добавил, что знает позицию Лукашенко, который готов поддерживать решение спорных вопросов мирными средствами. А заявление Киева, по словам Путина, не вызывает у президента Беларуси какой-то паники. Искусственный интеллект активно внедряется в системы противовоздушной обороны. Результат этой интеграции должен быть виден к ноябрю, заявил министр обороны Андрей Белоусов на встрече с военкорами. По словам Белоусова, ситуация вокруг обороны российских регионов и зоны СВО от атак украинских беспилотников меняется стремительно каждые 2-3 месяца. В качестве ответной меры с апреля создается единая информационная среда для повышения ситуационной осведомленности по атакам БПЛА. Внедрение искусственного интеллекта в военную сферу, отметил Белоусов, является одним из приоритетных проектов Минобороны. Комментирует военный эксперт, редактор журнала «Новый оборонный заказ» Дмитрий Корнев.
2: Искусственный интеллект не может не использоваться в современных вооруженных силах. Везде, где работает программное обеспечение, везде, где есть работа с данными, должен использоваться искусственный интеллект. Потому что искусственный интеллект – это не какой-то мифический разум компьютерный. Это просто набор технологий работы с информацией, работы с данными. Неиспользование этого набора технологий означает, что мы отстаем кардинально, в разы, от тех, кто использует этот набор технологий. Все европейские системы, все американские системы, следовательно, те системы, которые используют ВСУ, используют искусственный интеллект, в том числе обеспечивают прогнозирование, выбор порядка поражения целей, такой, чтобы нанести максимальный урон. Дроны — это очень простое средство поражения, очень несложное, дешевое, но им можно наносить урон. Для того, чтобы этот урон был более существенным, они используют специальное программное обеспечение, которое использует в том числе искусственный интеллект. Теперь о наших. То, о чем говорил Белоусов, в первую очередь относится к выбору целей. Системы перехвата дронов, системы удара дронами по наземным объектам используют в том числе модули с искусственным интеллектом для определения объекта цели, для фиксации его и дальше для сопровождения. То есть это уже без участия оператора происходит. А раз это происходит без участия оператора, то реализуется тот самый насущный принцип «выстрелил и забыл». В чем тут бонусы, почему это хорошо? Потому что любая радиоэлектронная борьба, любая постановка помех, такой дрон уже не остановит, а оператор может переключаться на следующие цели. Второй момент. Искусственный интеллект позволяет анализировать направление ударов тех же самых вражеских дронов. С определенной долей вероятности это будет соответствовать действительности, но он может прогнозировать, какими направлениями будут пробиваться вражеские дроны. Нельзя сказать, что в итоге искусственный интеллект — это какая-то панацея, которая решит все проблемы. Нет, но это средство современное, чтобы обрабатывать огромные массивы информации и получать максимально точные прогнозы.
0: Дмитрий Корнев, военный эксперт. Российские военные в зоне СВО создали эшелонированную систему борьбы с дронами, сообщил министр обороны Андрей Белоусов. Во всех группировках, по его словам, выстроена система защиты тактических перехватчиков. Это мобильные огневые группы, вооруженные прежде всего FPV-перехватчиками. Большое количество планшетов уже выдано расчетам, командирам расчетов и в боевые машины. Все это увязывается в единую систему. Боевая машина, мобильная огневая

0: Огневая группа пункта управления РЛС, добавил Белоусов. Из-за ситуации на топливном рынке в России грузоперевозчики меняют цены. В условиях перебоев с поставками топлива и роста цен ломается логистика, сокращается суточный пробег, и все это отражается на тарифах, пишет Коммерсант. Одни участники рынка уже подняли цены, другие планируют это сделать в ближайшую неделю, а кто-то меняет условия доставки груза прямо в момент транспортировки. Мы спросили бизнес, какие трудности он испытывает из-за ситуации с топливом и насколько вырастут цены за перевозку.
1: Бизнес говорит.
2: Денис Гаврилов, координатор объединения перевозчиков России по Краснодарскому краю.
3: Убрали скидки для предприятий, для ООшников. То есть заправлялся, если топливная карта, ему посчитали 76 рублей, заправили по 70 рублей. То есть была скидка какая-то. Теперь он заправляется по 90 рублей. Сделали наценку по топливным картам. Но они хотя бы могут заливать по 200 литров еще. Этот пробег где-то около 500 плюс километров. То есть суточный пробег в среднем дальнобойщика 700 километров был. И плюс он еще стоит в пробках. То есть упал пробег. Что будет завтра? Непонятно. На сегодняшний день мы подали запросы на пересмотрение тарифов, но их пока не пересмотрели. Но нет такого, что, ребята, вы или поднимаете цену, или мы не поедем. Мы все адекватные люди, все понимаем, что в этом никто особо не виноват из наших партнеров, контрагентов. Поэтому пока на договорных условиях мы пытаемся как-то это сгладить. Я думаю, что в пределах 50%, 5-10, то есть тарифы на перевозку вырастут. Нам не будет хватать этих денег, которые заложены. Нам надо или не платить тогда зарплату водителю, или не ремонтировать машину, или не платить лизинги. Кто-то одно выбирать придется.
2: Кирилл Латинский, представитель логистической компании, которая занимается в том числе перевозками из Китая.
4: В зависимости от региона перевозок ситуация на самом деле разная. На длительных маршрутах большой объем перевозок идет из Китая, в том числе автомобильным транспортом. Там очень протяженный путь, и на этом участке есть перебой с топливом. То топливо, которое вырабатывается в Сибири и на Дальнем Востоке, перебрасывается в Центральную Россию. Москва, прежде всего, Московская область, и поэтому это не может не оказывать влияния на грузоперевозки. Перевозчики, которые заключили договоры с заказчиками, вынуждены, ввиду того, что у них очень сильно меняется ценообразование, прямо в дороге повышают стоимость перевозки. И это, безусловным образом, болезненно накладывается на заказчиках. Ввиду того, что когда заказчик забюджетировал, что его стоимость перевозки, скажем, 13 тысяч долларов, а в процессе перевозки, пока этот груз находится в дороге, стоимость повышается на 2 тысячи долларов плюс 1500 долларов, это очень болезненно бьет. Если мы говорим на перевозках из Китая в Россию, то за последнюю неделю стоимость транспортировки процентов на 15-20 выросла.
2: Игорь Ребельский, учредитель транспортно-логистической компании VIG Trans.
5: Видим проблематику на южных направлениях, потому что есть предприятия в регионах Краснодар, Сочи. Очень много перевозчиков отказывается туда ехать, либо цены становятся кратно выше, потому что направление тяжелое, и есть опасения, то, что обратно будет сложно вернуться, либо вернуться не в те сроки, которые есть. Плюс сейчас еще, знаете, какая тенденция есть, то, что сдвигаются сроки, конечно, поставок из-за того, что очень сложно планировать то, как будет движение транспортного средства в связи с тем, что, опять же, нехватка топлива мы видим тоже и в Сибири, когда транспортное средство идет по территории России. Динамика такова, что ситуация, наверное, будет чуть сложнее. Сейчас пока в моменте это не критично. Мы не видим того, чтобы парки простаивали, либо транспортные компании, наши партнеры, как-то жаловались на то, что у них нет возможности обслуживать свой транспорт, соответственно, осуществлять заказы. Но видим определенную напряженность, потому что нет в моменте определенности.
0: В московском регионе, по словам экспертов, подорожание грузоперевозок пока не ощущается. В Министерстве энергетики Подмосковья сообщили, что запасы топлива в области находятся на достаточном уровне, а временное отсутствие бензина на отдельных заправках связано не с дефицитом, а с повышенным спросом. Между тем, вице-премьер России Александр Новак поручил регионам уделить особое внимание эффективности использования топливных ресурсов и выстраиванию взвешенного подхода к их распределению с учетом текущих потребностей в ключевых отраслях. Для формирования максимально полной картины по каждому субъекту поручено продолжить мониторинг ценовой ситуации, наличия нефтепродуктов и состояния логистических цепочек.
6: Не расслышали Beatles? Не разглядели Netflix? Не поверили в Майкла Джордана? Судьбоносные промашки, легендарные просчеты и эпично упущенные возможности. В специальном проекте «Знал бы прикуп» уже в эфире «Бизнес-ФМ». мы создавали наш телеграм-канал, чтобы вы всегда держались курса и знали все о главных событиях и резонансных историях бизнеса, тех, что только на Бизнес FM. Чтобы продолжить эту историю, ждем вас в Максе. Найти нас просто. Бизнес FM русскими буквами или BFM любыми. Вы знаете, как это написать. В эфире радио не на словах, а на деле. Реклама.
7: Все говорят о новой «Волге». Предлагаем не просто поговорить, а увидеть все своими глазами. Старт продаж бренда «Волга» в Нижнем Новгороде. Дилерский центр «Волга-Агат» по адресу Комсомольское шоссе 7В уже открыл свои двери. Приезжайте на тест-драйв и оцените все возможности новых моделей. Подробности по номеру 8 831 260 или на сайте agat.rf.
8: «Агат». Покупай выгодно.
7: Возрастное ограничение 6+.
6: Телефон рекламной службы Business FM в Нижнем Новгороде 280-82-42. Первое деловое радио и музейный экспозиционный фонд Банка России представляют «Деньги к деньгам». О деньгах, банках и банкирах на Business FM. Легенда – это не только героическое предание. У нумизматов легенда – это еще и любая надпись, включенная в композицию оформления монеты. В средневековой Европе общепринятыми были легенды на латыни. В России при Петре I легенды на всех деньгах стали чеканить на русском языке. Когда Петру заметили, что деньги с русской надписью не будут приниматься за границей, и поэтому следует надпись хотя бы с одной стороны сделать латинской, царь ответил, что скорее скажет спасибо тому, кто предложит ему способ, как сохранить монету в государстве, а не тому, кто укажет, как скорее выпустить ее из страны. Деньги к деньгам. На Business FM.
0: Прибыли в китайский мегаполис за 5 месяцев. По темпам роста турпотока в Шанхае Россия лидирует среди других стран. При этом по числу посетителей наша страна занимает 2-е место, уступая 1-е место Южной Кореи, с которой за полгода в Шанхай приехали почти 448 тысяч туристов. Новости на Business FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
6: Погода в Москве.
0: Столица сейчас плюс 21, местами идет дождь, закончится к вечеру, завтра до плюс 28 без осадков. В 14:16 в Москве вы слушаете Business FM. Пропадут ли киндеры и Рафаэлло с полок «Пятерочки» и «Перекрестка»? Крупнейший ритейлер X5 объявил, что остановил поставки продукции Ferrero Rocher. Производитель, по мнению сети, необоснованно завысил отпускные цены. Само X5 Business FM заявили, что такие условия не позволяют удерживать доступные цены для десятков миллионов покупателей, а это для ритейлера безусловный приоритет. Цитирую. «Мы считаем такой дисбаланс необоснованным и не намерены субсидировать его за свой счет или перекладывать на потребителей, которые стали рациональнее подходить к покупкам», отметили в пресс-службе. Подобные истории уже происходили. Год назад X5 приостановила закупки продукции «Марс». Это шоколадные батончики, «Сникерс», «Твикс», конфеты «Коркунов», даже «ММДэмс». Это объяснялось завышенными ценами поставщика. Но спустя пару месяцев переговоров закупки восстановили. Что будет сейчас, прогнозирует независимый эксперт FMCG рынка, бывший вице-президент X5 Retail Group Александр Анфиногенов.
9: Успех сети зависит от выполнения годового плана, который сеть ставит для менеджеров по доходности. Именно это повлияло на то, что сети для увеличения своей маржинальности по всем категориям начали активно давить на российских производителей, заставляя их уменьшать входную цену. Кондитерка – это тот параметр, на котором сеть зарабатывает. Потому что сейчас сети наклоняют на продажу товаров вот этих социальных, бакалея, молоко, хлеб, чтобы были недостатки. очень дорогие. И сети, идя на вынужденную меру уменьшения маржинальности по этим категориям, стараются удерживать свои позиции там, где можно маржинальность выдержать. Хотя это большой зазор. Условно говоря, с той же кондитерки, если мы покупаем с вами в среднем ценовом сегменте шоколадку за 100 рублей, то абсолютно точно можно предполагать, что она зашла в сеть за 50 рублей. Соответственно, 50% маржинальности равно 100% наценке. Это является заработок сети. У нас получилось так, что место встречи продукта и покупателя очень дорогое. И сети всячески стараются вот этот вот параметр удерживать, потому что в противном случае вся их конструкция будет развалена. То, что касается Ferrero Rocher, вся линейка продукции от Рафаэлла до Киндера, это как бы продукты, которые находятся в топе по продажам. Отказываться от них — это безумие. Я вангую, что весь ассортимент Рафаэлла в сети X5, Перекрестке, во всех пятерках останется. Он не может не остаться. Та доля рынка, которую имеет производитель, не могут ее убрать. Также был конфликт еще, если помните, и с Марсом был конфликт, с Procter & Gamble. Все конфликты с транснациональными компаниями заканчиваются тем, что каким-то образом договариваются, и ассортимент остается на полке. Просто какая-то история с утрясанием цены стала достоянием общественности. Ну и, естественно, это хайповая тема, потому что все, ах, как же мы лишимся Рафаэлла? Не лишимся. В конце концов, эту Рафаэллу можно купить на зоне Wildberries и, может быть, даже чуть дешевле.
0: Александр Анфиногенов, бывший вице-президент X5 Retail Group. В X5 Business FM сообщили, что продукция компании Ferrero Russia, Kinder, Rafaella, конфет Ferrero Rocher еще хватит чуть более чем на месяц. Дорожают ли запчасти для иномарок? Однозначно ответить на этот вопрос нельзя, считают эксперты, опрошенные Business FM. Как пишет «Известия», с начала года стоимость запчастей для отдельных иномарок выросла на 15-20%. В Российском союзе автостраховщиков говорят о подорожании в среднем на 6%. Рост неравномерный и связан в первую очередь с логистическими сбоями. Сейчас бизнес больше не делает стратегических запасов, а работает, что называется, на подвозе. Поэтому любые логистические сбои тут же отражаются на ценах, создавая иллюзию резкого скачка. Рассказывает руководитель по продажам сети автосервисов «Иванор Москва» Николай Янковский.
10: Скорее всего, в ближайшее время будет подорожание масла процентов на 20, связано с известными событиями на Ближнем Востоке. И, соответственно, сейчас, если делать ТО, наверное, лучше побыстрее его сделать, потому что разница будет существенная. По всем остальным запчастям запчасти дорожают потихонечку, примерно как продукты в магазинах. Каждый месяц на чуть-чуть. Но сказать, что какой-то очень сильный подъем, резкий, и по какой-то номенклатуре мы не видим. Тут получается такой микс, что с одной стороны вроде колебания валюты, с другой логистика, то она успешно работает, то не очень успешно работает. Поэтому в целом такая пила идет потихонечку наверх, но не сильно.
11: А что-то может быть дешевеет, нет? Не было такого.
10: Нет, дешевеет такое бывает, когда
11: сейчас же курс,
10: крупная,
11: да.
10: Крупная партия. Например, были подшипники и рабочие цилиндры сцепления для Рено. В какой-то момент они пропали вообще. На Рено Дастер, на Рено Логан, особенно на такие редкие дизельные модификации, например, Дастер. И цена взлетела буквально с 15 тысяч до 75, до 80 тысяч. Вот прям она взлетела и стоит. И достать практически невозможно. То есть такой был сбой, который привел к скачкообразному падению, но мы клиентам рекомендовали немножечко переждать, у кого этот автомобиль, скажем так, не нужен на каждый день. Потом где-то недели через три зашла партия, цена опустилась до 12. То есть дефицит, сразу какие-то позиции улетают в потолок. Потом заходит крупная партия, допустим, поршневых колец, также было на Volkswagen поршневые курицы. Был дефицит, не могли нигде достать, все. Комплект поршневых колец тоже улетал под 60, под 80 тысяч. Раз партия зашла, все, цена до 9 тысяч опустилась.
0: Николай Янковский, руководитель по продажам сети автосервисов «Иванор Москва». По данным Российского союза автостраховщиков, максимальный рост зафиксирован у запчастей Peugeot плюс 20%, Porsche плюс 15% и Subaru плюс 12%. Автомобилей этих марок в России не так много, поэтому даже небольшие изменения спроса и предложения заметно отражаются на стоимости. Но в реальности можно говорить не о повышении, а о понижении цен, утверждает управляющий директор бренда Porsche компании «Автодом» Дмитрий Баранов.
12: У нас нет совершенно примеров подорожания запчастей Porsche. Они даже с учетом вот этого последние несколько месяцев подешевели, потому что расчет продажной стоимости запасной части всегда происходит очень просто. Есть закупочная, по которой ее покупают запчасти, она привязана к евро. Дальше идет таможня, определенное количество по группам товаров, 3-5-10%, ну, внутренняя логистика. Поэтому если курс падает, он основную часть составляет стоимости товара. Наценка импортера, дилера, продавца всегда стандартная. стандартно, какие они закладывают в бизнес-планы. Если что-то подешевело, они не оставляют на прежнем уровне цену, а продают дешевле согласно уровню своей плановой наценки. Поэтому запчасти Porsche стали дешевле, чем в том году. По курсу, который 80+, по сравнению с курсом 90+, есть какие-то дополнительные затраты и чуть-чуть незначительно есть увеличение на обслуживание продаж, которые связаны с обязательной маркировкой запчастей. Там есть небольшие подорожания, но они несущественные. Есть сейчас смазочные материалы, и на рынке несколько испытывается дефицит, но это проблема не Porsche, не Peugeot, никого. Это проблема исключительно какие-то временные ситуации на рынке.
0: Дмитрий Баранов. По словам экспертов, быстрее всего прибавляют в цене кузовные элементы, оптика и электронные компоненты, а также оригинальные детали для премиальных брендов. Гимн театру и любви. «Сатирикон» вчера показал восстановленную «Чайку» Юрия Бутусова. Режиссер трагически погиб прошлым летом, он утонул в море в Болгарии. Спектакль последние 4 года не шел на сцене, были только гастроли в Ереване. Возрастное ограничение постановки 12+. Какой получилась возрожденная «Чайка»? Подробнее Александра Сидорова.
13: Юрий Бутусов всегда сам играл в «Чайке», откладывая все дела. Поэтому вопрос восстановления спектакля без него не стоял. В театре придумали. Взяли видеофрагменты с Юрием Николаевичем с прошлых показов. Эти записи проецировали на декорации и на специально растягиваемые полотнища. Так что Бутусов говорил, кричал, рвал декорации, танцевал, как будто он тоже находится на сцене. Для актеров каждая встреча с ним была особым опытом, делится Артем Осипов, ведущий артист «Сатирикона», играющий в «Чайке» доктора Дорна.
14: Каждая встреча с Юрием Николаевичем была новым счастьем и новой катастрофой, поскольку он человек невероятного был, к сожалению. Дарование мастерства, таланта и человеческого объема и содержания, он был очень разным. Поэтому процесс создания спектаклей с ним, и в частности работы над ролями, был всегда как контрастный душ. И это каждый раз, несмотря ни на что, был новый контрастный душ. Все контрастнее и контрастнее. Я знаю артистов, которые, пройдя однажды этот душ, зарекались больше никогда не Алласа Юрием Николаевичем. Но есть тех артистов, который был бы счастлив еще раз оказаться в настоящем творческой, мучительной и одновременно счастливой ситуации. Очень много я для себя лично в работу с Юрием Николаевичем понимал и понял.
13: Бутусовская «Чайка», помимо, собственно, чеховской пьесы, это сбивающая с ног ода преданности сцене, разговор о гениях и бездарностях, о новых формах и вечном содержании. Все герои буквально кричат, что без театра нельзя. Драйвовая, отчаянная история о том, из чего делается спектакль, как он оживает, вырастает и угасает. Премьера была в 2011-м, но по ощущениям это высказывание – очень созвучное сегодняшнему дню. В спектакле много рефренов. Одни и те же мизансцены проигрываются разными артистами. Но это не утомляет. Наоборот, усиливает действие текста на зрителя и позволяет найти новые слои. Для актеров «Бутусовская чайка» тоже кладезь смысла, продолжает Полина Райкина, играющая Ирину Аркадину.
15: Начнем с того, что когда мы репетировали «Чайку», мне было 22, сейчас мне 38. Я уже приближаюсь к возрасту моей героини. Много всего произошло в мире за это время, начиная от глобальных мировых событий и заканчивая, собственно, уходом Юрия Николаевича. Конечно, меняется контекст, меняется и смысл. Какая-то суть остается вневременная, но, конечно, все по-другому звучит. Мы другие. Мало того, я вам скажу, что когда мы играли спектакль последний раз в театре Вахтангова, у меня было от него какое-то ощущение, что это обожаемый мною спектакль стал уже каким-то даже своего рода классичным. Учитывая, как быстро меняется театральный язык и как быстро то, что было новаторским, становится разменной монетой, которую используют все и везде. И как-то у меня было ощущение, что не то, чтобы он устарел, стал более классическим. А вот когда мы играли через несколько лет в Армении, мне казалось, что он звучит современнее, чем несколько лет назад. У него открылось второе дыхание.
13: «Чайка» — редкий пятичасовой спектакль, который смотрится практически на одном дыхании. После показа были 10-минутные овации. Для актеров постановка очень эмоциональна и физически затратная. Удивляешься, как они умудряются так надрывно существовать на протяжении всех 4 действий. Во второй раз бутусовскую «Чайку» сыграют сегодня вечером на сцене театра имени Пушкина. Когда и где будут следующие показы — пока неизвестно. Александра Сидорова, Наталья Космачева, Бизнес ФМ.
1: Бизнес ФМ. Новости. Коротко.
0: 14:28 в Москве, в студии Евгения Симонова. Президент России Владимир Путин встретился с уполномоченным по правам человека Яной Лантратовой. Это первая встреча главы государства с новым омбудсменом. Лантратова рассказала на встрече, что за время ее работы на посту удалось вернуть в Россию 550 военнопленных и всех удерживаемых на Украине жителей Курской области. На встрече омбудсмен также уделила внимание поддержке участников СВО и их близких. Кроме того, Лантратова рассказала, что Верховный комиссар ООН по правам человека ответил на ее обращение в связи с ударом ВСУ по учебному корпусу и общежитию в Старобельске. Регионам рекомендовано эффективно использовать топливные ресурсы, взвешенно подходить к его распределению с учетом потребностей в ключевых отраслях. Об этом говорится в сообщении Кабмина по итогам совещания с участием вице-премьера Александра Новака. Власти регионов также должны продолжить мониторинг цены и наличия нефтепродуктов и состояния логистических цепочек. Главы регионов в ходе совещания доложили об уровне запасов топлива и представили предложения о дополнительных мерах. Отдельное внимание было уделено обеспечению сельхозпроизводителей топливом в период уборочных работ. В визовом центре Испании увеличили сроки выдачи виз россиянам до 45 дней. Это объяснили увеличением количества заявлений на Шенген. Обычно процесс занимал от 15 до 30 рабочих дней. Ранее Италия увеличила срок оформления виз для россиян до 60 дней по аналогичной причине. Экстремальная жара из Европы краем дотянется и до Москвы. Об этом рассказали ТАСС в гидрометцентре. Там сослались на последние прогностические данные. По словам собеседника агентства, в первые дни июля средняя суточная температура в московском регионе превысит норму на 4 градуса. В столице ожидается до 30 тепла. Новости на Бизнес ФМ. Каждые 15 минут держитесь курса.
1: Бизнес ФМ. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
0: 14:31 в Москве, в студии Мария Буянкина. Здравствуйте. МИД Ирана опроверг сообщение о консультациях США в Дохе на этой неделе. Ранее Axios сообщала, что США и Иран договорились уже завтра провести технические переговоры в Катаре, а также условились прекратить взаимные атаки в районе Ормузского пролива. Не летят самолеты. В России не используется пятая часть авиапарка из-за проблем с техобслуживанием. У 11 крупнейших российских авиакомпаний этим летом простаивает почти 20% авиапарка, подсчитал Коммерсант на основе данных Flightradar и других сервисов. Почему так происходит? Число компаний по подбору персонала и временному трудоустройству за полгода выросло на 11%. Это самый высокий темп за 5 лет наблюдения, отмечают аналитики «Контрфокус». Сейчас такие услуги оказывает почти 19 тысяч юрлиц ИП. С чем связан рост? Все подробности в эфире «Бизнес ФМ». Российские авиакомпании держат на земле почти 20% общего парка самолетов. Этим летом простаивает 130 самолетов, пишет Коммерсант со ссылкой на данные Flightradar и другие сервисы. Обычный показатель не более 10%. У группы Аэрофлот простаивает 37 лайнеров, в России не летает 22% парка или 30 бортов, у S7 33 самолета. Это все самолеты семейства А320 Neo из-за проблем с двигателем и еще один Embraer. У Победы летом летает летает все 42 Боинга 737. Главная причина повышенного простоя в этом году – затянувшееся техническое обслуживание самолетов. На самом деле ситуация неплохая, учитывая санкционное давление, говорит авиаэксперт, главный редактор портала frequentflyers.ru Илья Шатилин.
16: Мы возьмем те же три десятка самолетов S7 на 320 NEO и 321 NEO, то они не летают уже 2 года, например, да, потому что проблемы с двигателями Pratt & Whitney, из-за которых, например, по всему миру встали эти самолеты этого семейства. Они до сих пор стоят по всему миру, несколько сотен самолетов с этими движками, и это глобальная проблема, которая в нашем случае усугубляется тем, что если у остальных перевозчиков эти двигатели рано или поздно все-таки отремонтируют, да, то у нас из-за санкций их, в принципе, наши не могут их отправить. Второй фактор, например, если мы возьмем самолеты авиакомпании России, про которые говорится, то те же Боинги 747 не летают еще с 22 года. То есть тут ничего не изменилось, как было, так и сохранилось. Или, допустим, про А320 Neo с двигателями CFM, которые у Смарт-Авиа или Уральских авиалиний и так далее. Это тоже, в общем-то, новость примерно прошлогодняя. Если мы возьмем авиакомпании типа Azur Air, то летало там, условно говоря, 8 самолетов, осталось 6, да, потому что они там поменяли свои планы. Поэтому у них очень возрастной флот и двигатели. Давно закончился ресурс у многих из них, да, соответственно, они стоят. Что касается суперджетов, то их тоже все время примерно такая же ситуация. Они то летают, то не летают по очереди, да, то есть там все 72 суперджета у авиакомпании «Россия», они, в принципе, никогда одновременно и не летали.
0: Илья Шатилин, авиаэксперт. Сокращение пассажиропотока, связанного с простаиванием части парка самолетов, авиаэксперты не ожидают. Основными факторами станут возможные закрытия аэропортов из-за планов ковер и стабильность обеспечения авиатопливом. Минтранс намерен ужесточить надзор за авиакомпаниями. Сейчас плановые проверки проводятся с периодичностью от 1 года до 3 лет в зависимости от категории риска. Новые правила, согласно поправкам, вводят категорию чрезвычайно высокого риска. Она присваивается всем авиакомпаниям, осуществляющим пассажирские перевозки. Из-за этого проверки должны стать обязательными раз в год. Иранский МИД опроверг информацию о проведении переговоров с США. Стороны пока не утвердили место и проведение технических переговоров. Также на этой неделе не планируется заседание рабочих групп по реализации меморандума, подписанного США, отметили в дипведомстве Ирана. Ранее американские СМИ сообщили, что технические переговоры США и Ирана должны пройти во вторник в столице Катар-Дохе. Главной темой встречи, по их данным, должна была стать деэскалация ситуации в районе Армузского пролива. Отмечалось, что Вашингтон и Тегеран также согласились прекратить взаимные нападения, чтобы обеспечить свободное судоходство и продолжить обсуждение всех пунктов меморандума о взаимопонимании. Но пока так и непонятно, состоятся ли переговоры, потому что прямо сейчас Трамп заявляет, что переговоры США и Ирана состоятся все-таки во вторник в Дохе, причем переговоры запросила иранская сторона. Если у США и Ирана возможность действительно договориться по поводу Армузского пролива, рассуждает аналитик Центра средиземноморских исследований НИУ ВШЭ Александр Наджаров.
17: По Армузскому проливу могут, на самом деле, прийти к единому знаменателю. Надо договориться просто о способе, по которому будет осуществляться судоходство, который, на самом деле, не намного будет отличаться от того, что было до войны. То, что он будет отличаться уже от того, как это было до начала военных действий, что все равно по итогу Иран и Оман будут взимать какого-то рода плату за осуществление провода судов через пролив, как это делает Турция с Босфором. Это уже, скорее всего, мы действительно придем к такой ситуации. Но сейчас легче всего именно договориться, что в целом судоходство восстановится, что в целом обе стороны перестанут применять военную силу в отношении любого рода коммерческого судоходства. И в целом об этом договориться проще всего, но каждый раз это будет срываться всеми другими вопросами. В первую очередь это Ливан. То есть все срывается и продолжает срываться из Ливана. Но так как по Ливану уже достигнуто какое-то предварительное соглашение, и оно достигнуто именно с Хизбаллой, то есть наконец-таки договорились с тем, с кем надо было договариваться в том или ином виде при посредничестве Катара, шансы есть. Другое дело, что американцы утверждают, что они договорились о том, чтобы Израиль вывел войска, чтобы разоружить Хизбаллу, но Хизбалла явно разоружаться не будет. Это тоже конкретно такая постановка вопроса, тоже путь в никуда. Непонятно, как далеко Израиль выведет войска, выведет ли он полностью их, скорее всего, тоже полностью не выведет. Поэтому эти все вещи, в первую очередь связанные с Ливаном, будут весь переговорный фон усложнять, и Израиль будет делать все, что находится в его силах, чтобы эти переговоры сорвать.
0: Александр Наджаров, аналитик Центра средиземноморских исследований НИУ ВШЭ. Ранее иранский президент Масуд Пезешкян заявил, что замороженные иранские 6 миллиардов долларов, до этого находившиеся в Катаре, вскоре будут переведены Тегерану. До этого в иранском ЦБ заявляли, что США разблокируют 12 миллиардов долларов. Работа над возвращением оставшихся средств продолжается, отметил Пезешкян. В России рекордно выросло число кадровых агентств. По данным сервиса «Контрфокус», за первые 5 месяцев 2026 года количество компаний, которые занимаются подбором персонала, увеличилось на 11%, почти до 19 тысяч. Это самый высокий показатель за последние 5 лет. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года, рост составил около 21%. Эксперты объясняют такую динамику дефицитом кадров. Потому все больше работодателей предпочитают передавать поиск сотрудников специализированным агентствам, чтобы быстрее находить подходящих специалистов. В то же время сложности в экономической ситуации заставляют некоторые компании отказываться от таких услуг. Насколько это выгодно для бизнеса, нужно выяснять в каждом отдельном случае, говорит директор компании HR-маркетинг и директор Ассоциации частных агентств занятости Наталья Щербакова.
18: Это хорошая ниша для бизнеса, как думают некоторые. Поэтому вполне логично, что кадровые агентства открываются. В большей степени это связано с ситуацией на рынке. Потом очень много идет разговоров, что надо приводить иностранную рабочую силу. А многие предприниматели видят в этом тоже бизнес-возможности и, вероятно, открывают агентства, чтобы попытаться построить бизнес на привозе иностранной рабочей силы. Это тоже может быть одной из причин. Открыть кадровое агентство не так сложно, зарегистрировать юрлицо. Другое дело потом реализовать какие-то проекты, наверное, не так просто, потому что большинство предприятий предпочитают сейчас сами решать свои кадровые проблемы ввиду экономической ситуации.
19: А насколько это сейчас дорого?
18: Это очень сильно зависит от того, кого вы ищете. Если это топ-менеджмент профессионалы, то это обычно процент от годовой заработной платы. Если это рабочие специальности, то это, возможно, фиксированная плата, но это невозможно сказать, дорого это или дешево. Это очень зависит от того, где находится предприятие, какой персонал она ищет. Потому что сейчас считается, что на рынке относительный избыток офисных специалистов, то есть HR, маркетологи, бухгалтеры и так далее. При этом остается очень серьезное положение с квалифицированными рабочими. На них по-прежнему идет серьезная охота. Поэтому здесь очень разная ситуация на рынке, и просто сравнить, наверное, невозможно.
0: Наталья Щербакова, директор компании HR-маркетинг и директор Ассоциации частных агентств занятости. Помимо увеличения числа кадровых агентств, растет спрос на карьерные консультации и помощь в подготовке к собеседованиям. Но выбирать консультанта или компанию нужно очень придирчиво, отмечает замгенерального директора по работе с профессиональным сообществом международной компании «Анкор» Татьяна Баскина.
20: Что касается карьерного консультирования, это услуги для физических лиц. Есть разный объем таких услуг. Одно дело, когда человек обращается просто с просьбой посмотреть, что можно улучшить на резюме, и за каким-то гигиеническим минимумом советов по тому, как вести себя на собеседовании и как выбрать перечень компании, в которой его направлять. Есть более обширный перечень услуг, который включает полное сопровождение до достижения определенного результата, например, до получения предложения о работе. Это более комплексная услуга, которая стоит дороже. И здесь точно так же, как и при пользовании услугами поставщиков юридических лиц для нужд бизнеса, здесь тоже очень важно, я бы даже сказала критически важно, выбрать того партнера, карьерного консультанта, с которым будете вести дела, потому что, к сожалению, не всегда это люди, которые обладают должной квалификацией, опытом и которым можно доверить свою карьеру. Поэтому здесь тоже есть определенный чек-лист характеристик, по которым нужно выбирать консультанта. И действительно, очень многие кадровые компании оказывают такие услуги. И если это надежное агентство с долгой историей и в том числе история оказания услуг по карьерному консультированию, это один из маркеров, когда можно довериться такому поставщику. Ну и здесь, как во всех услугах, которые оказывает конкретный человек, важна личность и экспертиза непосредственно уже консультанта самого.
0: Татьяна Баскина, замгендиректора по работе с профессиональным сообществом международной компании «Анкор». По оценке Минтруда, текущий дефицит кадров российской экономики составляет 5-6 миллионов работников и в дальнейшем будет расти. Безработица держится на уровне чуть выше 2%. Минэкономразвития к концу 2026 года допустило ее рост до 2,6%.
19: Реклама. Барин. Ты много работал и заслужил настоящий мужской отдых. Барин Клаб – место для мужчин, которые достойны истинной красоты. Нижневолжская набережная, 17/2. Барин будет доволен. 18+.
21: Этим летом бизнес должен работать на полную. Время набирать обороты. НБД Банк запускает акционный тариф по расчетно-кассовому обслуживанию на все лето. Больше свободы, больше возможностей, больше выгодных решений для вашего бизнеса. Реклама ПАО НБД Банк. Генеральная лицензия номер 1966.
22: Шеф, заказали еще 2 салата с баклажанами, а они закончились.
23: Не проблема. Заказываем во Вкусвилл бизнесе. Доставка бесплатная, продукты свежие и всегда найдется то, что нужно.
21: Вкусвилл бизнес позаботится о покупках, чтобы вы позаботились о гостях. Подробности на сайте Вкусвилла, раздел «Бизнесу». АО «Вкусвилл», Черноголовка, ОГРН 121-77-00-250-671.
24: Телефон рекламной службы «Бизнес FM» в Нижнем Новгороде. 280-82-42.
25: Успеть до вторника. Бизнес FM дает шанс рассказать о своем деле в нашем эфире для подписчиков нашего канала в Максе. Условия проекта и кнопка «Участвовать» в закрепленном сообщении канала. Трех победителей определит генератор случайных чисел, и каждый получит по 10 выходов своей эфирной минуты на Бизнес FM. Если вы еще не подписчик, набирайте в Макси Бизнес FM или BFM любыми буквами. Расскажите о себе за наш счет. Только на Бизнес FM и только до вторника.
26: Компании и корпорации.
27: В студии Маргарита Юдина. Здравствуйте.
26: Отчеты и планы.
27: Сеть ресторанов быстрого питания «Ростикс» начала поставлять готовые блюда магазина «Магнит», пишет «Коммерсант». Пока проект работает в тестовом режиме. По его итогам компания оценит спрос и решит, стоит ли расширять продажи. Эксперт отмечает, что рестораны быстрого питания все активнее выходят в продуктовую розницу. Это помогает предприятиям общепита находить новые каналы продаж, а магазинам расширять ассортимент готовой еды. Петровакс Фарм выходит на рынок Южной Африки. Компания получила регистрацию своего препарата полиоксидония в Республике Ботсвана. Это первый шаг к выходу на рынки региона, включая в перспективе и ЮАР, отметили в пресс-службе фармпроизводителя. Там подчеркнули, что рассматривают Южную Африку как одно из ключевых направлений для экспорта. Также планируется расширение присутствия в ряде стран Азии и Ближнего Востока. Объединенная судостроительная корпорация сообщила о рекордных темпах выполнения заказов. За последние 3 года предприятия ОСК передали заказчикам 110 кораблей и судов. В 2025 году было сдано около 50 единиц флота. Корпорация отмечает, что сейчас идет переход на новые унифицированные платформы и разработка крупных океанских судов, которые раньше в России не строили. Новости компании корпорации. Держитесь курса.
0: В Москве вы слушаете «Бизнес FM». Внешние раздолжнители. В чем смысл проблемы, что граждане пытаются убежать от долгов с помощью платных консультантов? Об этом напомнили на прошедшем международном юридическом форуме в Петербурге. Мы обсудили тему с юристами и депутатами. И, конечно, поговорили с теми самыми раздолжнителями, попросив помочь списать долги. С подробностями Михаил Сафонов.
2: Ни в одной из контор, обещающих освободить от долгов, куда мы позвонили, чудо все-таки не обещали, но несколько советов дали. Наша легенда такая. Есть потребительский кредит в районе 500 000, еще 300 тысяч долги по картам и ипотека, в которой уже образовалась просрочка. И вроде бы зарплата в 70 тысяч рублей позволяет обслуживать обязательства, но отдавать ее банкам не хочется. Нам посоветовали скрыть доход от государства, а значит и от кредиторов.
3: Вас признают платежеспособным и обяжут данные обязательства возвращать.
4: Есть ли какие-нибудь опции, фактически работать, продолжить, чтобы в мою пользу разрешилось?
3: Неофициальное трудоустройство. Это нужно поговорить с работодателем, уволиться и работать неофициально, получать доход неофициально в серую.
2: Тему раздолжнителей, то есть компаний, которые помогают провести процедуру личного банкротства, а по факту предлагают должникам уйти от ответственности, поднимали не раз. В том числе и на уровне руководства ЦБ. Сейчас на юридическом форуме в Петербурге о ней сказал начальник управления принудительного взыскания и банкротства Сбера Евгений Акимов. Он напомнил о таких конторах, где работают даже не юристы, а обычные продажники и маркетологи. Банкир рассказал, что уже есть уголовные дела против тех, кто слушается советов не платить по долгам. То есть такие люди могут стать преступниками. А одним из решений, по словам Акимова, мог бы стать реестр долговых консультантов. Арбитражный управляющий Михаил Левин об уголовных делах против должников пока не слышал. Его мнение о возможном реестре.
5: Любой реестр сам по себе не решает никакую проблему. Список сам по себе не годится как средство борьбы с чем-либо. Создали бы тогда список маркетологов, да, каких-нибудь. Такого мы не видим и даже не предлагалось. Но можно бороться правоприменительной практикой, и это уже происходит. Суды стали жестче подходить к нарушениям, к возможным умыслам на избежание исполнения обязательств.
2: Проблема действительно существует. Институт личного банкротства в России действует больше 10 лет. Процедуру все эти годы упрощали. Подать заявление можно в МФЦ. Ничего хорошего в принципе не будет. Гражданин признает, что не готов платить по долгам, но готов договариваться с кредиторами и продавать имущество. Дальше суд, а может и без него, в зависимости от суммы. Возможно, часть долга спишут. И, конечно, никаких кредитов в ближайшем будущем. Параллельно возник рынок услуг помочь сделать это под ключ. Навязчивую рекламу с предложением освободиться от обязательств по некой госпрограмме, которой, к слову, не существует, наверное, видели многие. В еще одной организации нам обещали освободить от бремени потреб кредита. Примерно в четверть от суммы долга в 500 тысяч. Причем в рассрочку.
6: Единоразовый платеж 115 тысяч, на 3 месяца по 43 можно разбить, и на 9 месяцев по 17 500. Мы идем на встречу, потому что, понятно, были бы деньги, вы бы закрывали бы свои кредиты, поэтому мы делаем рассрочку.
2: На этих цифрах мы остановили разговор. Можно предположить, что кто-то на такие условия согласится по двум причинам. Либо действительно не хотят платить банкам, либо боятся коллекторов. Эпизоды с надписями на дверях «Здесь живет должник» еще свежи в памяти. Подобное и сейчас иногда имеет место быть. О чем без подробностей нам напомнил глава Думского комитета по финансовым рынкам Анатолий Аксаков.
7: Иногда и попытки улизнуть, либо вообще физические методы взаимодействия. Это, правда, уже далеко в прошлом, но иногда такая информация поступает. Применяются, скажем так, нецивилизованные методы взаимодействия. Но в целом мы уже очень серьезно ситуацию отрегулировали.
2: И еще некоторые данные, в том числе проведенные на юридическом форуме в Петербурге. Количество личных банкротств в этом году увеличивается, но рост меньше 10%, и он замедлился. Зато в 2025, как в феврале писали «Известия», резко выросла просрочка по потребительским кредитам. И все тот же топ-менеджер Сбера Евгений Акимов со словами «Мы все прекрасно понимаем» заметил, что в основе лежат экономические проблемы, с которыми сталкиваются граждане. И в этом свете, наверное, неудивительно, что мы не смогли дозвониться до конторы, которая обещает не только жизнь с чистого листа без кредитов, но и разыгрывает путевки на море. А то, что нам сказал голосовой помощник в другой организации в дополнительных комментариях, не нуждается.
8: Если вы хотите начать новую счастливую жизнь без долгов, нажмите 1.
2: Михаил Сафонов, Михаил Лапушкин. Бизнес FM.
0: Фанаты развернули флаги Украины, России и Белоруссии на концерте певца Макса Коржа в немецком Дюссельдорфе. Кадры с концерта, который прошел в пятницу, сами зрители опубликовали в соцсетях. Видео сопровождают комментарии о том, что ненависть – самое слабое чувство, а добро – самое сильное. Корж – белорус, он поет преимущественно на русском языке. На Украине он внесен в базу миротворца за концерты в Крыму. С 22 года Корж перестал выступать на российских и белорусских площадках. Его концерты проходили только в Европе. Причем эти концерты, как в прошлом году в Варшаве, сопровождались столкновениями. Украинская пресса писала, что в стране неоднозначное отношение к певцу. Некоторые считают, что он занимает слишком нейтральную позицию. В начале июня он выступил в Стамбуле и теперь в Дюссельдорфе. На обоих концертах люди с российскими, украинскими и белорусскими флагами танцевали рядом и позировали для фото. Вот что рассказали нам сами зрители, побывавшие на концерте Макса Коржа в Стамбуле, москвичи Ульяна и Алексей.
9: Приехав на концерт, мы неоднократно задумывались о том, какая будет обстановка, потому что мы понимали, что на концерте будут не только русские, но и другие государства, с кем у нас сейчас не совсем стабильная, с многими напряженная политическая ситуация. Не помешает ли это находиться на концерте всем нам? Каково было мое удивление, когда все люди даже не на один день, на неделю забыли про все разногласия, которые есть между государствами. Стали буквально единым целым, слились в какой-то единый поток света, доброты, доброжелательности. У нас не было в тот момент, кто я русский, я украинец, я белорус, я казах. Нет, мы все были просто людьми, которые были друг другу добры. На концерте действительно поднимались флаги Казахстана, Белоруссии, России и Украины. Все были в одном ряду. Эти флаги держали представители этих государств. То есть это не просто такая вот метафора. Это люди действительно хотели в тот момент обозначить наше единство. Это было очень ценно, это до слез трогающие эмоции.
10: Действительно, на концерте Макса было много людей из разных стран. Из России, Белоруссии, Украины, Казахстана и множество других. И при этом не было ни одного косого взгляда, ни одного какого-то неаккуратного слова в чей-то адрес. Все ребята просто кайфовали от музыки, и никто не выяснял отношения. Все были объединены одной идеей – просто классно провести время, потанцевать, попеть любимые песни и наслаждаться моментом. Никаких драк, ничего такого не было на протяжении всего концерта, да и за несколько дней до и за несколько дней после.
0: Ульяна, Алексей, москвичи, они побывали на концерте Макса Коржа. Корж в основном популярен среди молодого поколения. Публикации в соцсетях комментирует музыкальный обозреватель, критик Владимир Полупанов.
11: Я не могу сказать, что Макс Корж здесь просто какой-то очень популярный артист, я имею в виду, в России. То, что он выступил в поддержку, скажем так, мира, какой-то дипломатии, может быть, это было неосознанно, может быть, это было сделано как-то не очень, как сказать, с точки зрения дипломатии, не очень весомо. Но когда мы видим три флага, белорусский, там, российский, советский, четыре, российский, и когда на концерте артист призывает за мир, ну, понятное дело, что мир от этого быстрее не наступит. И все эти песни за мир или там выступления, черные квадраты, они никак не повлияют на ситуацию. Тут же важно, с каким народом этот человек. Да, там огромное количество за границей людей, которые по-прежнему слушают русскоязычную музыку, и я не вижу ничего плохого в том, что есть артисты, которые выступают только там, например, да. Главное, чтобы они не сеяли вражду, главное, чтобы они не сеяли ненависть.
0: Это не какая-то запланированная там акция фанатов, а это, наверное, скорее спонтанная, да, какая-то история?
11: Да, да, да. Я не думаю, что это какая-то запланированная акция, это какая-то в этом была провокация. Я думаю, что это просто люди настолько устали от всего, от этих дрязг, и понимают, надо мириться, что надо жить, и музыка, как, ну, я не знаю, никакой вид искусства так не объединяет, как музыка. Особенно на концертах популярных артистов.
0: Владимир Полупанов, музыкальный критик. Судя по всему, певец все-таки не исключает возобновление выступлений в России, по крайней мере, на его сайте. Анонсировано выступление в Петербурге и Новосибирске, правда, с открытой датой.
24: Реклама.
1: Все говорят о новой «Волге». Предлагаем не просто поговорить, а увидеть все своими глазами. Старт продаж бренда «Волга» в Нижнем Новгороде. Дилерский центр «Волга-Агат» по адресу Комсомольское шоссе 7В уже открыл свои двери. Приезжайте на тест-драйв и оцените все возможности новых моделей. Подробности по номеру 8 831 260 или на сайте agat.rf.
12: «Агат». Покупай выгодно.
13: Возрастное ограничение 6+.
24: Телефон рекламной службы «Бизнес FM» в Нижнем Новгороде 280-82-42.
14: Дура, Лекс. Но это Лекс. Невероятные законы в реальных штрафах. $10 000 штрафа и 10 лет тюрьмы ждет тех, кто вступает в противоестественные сексуальные отношения в американском штате Миссисипи. Причем, что под этим подразумевается, в запрете не сказано. И хотя язык не повернется назвать этот закон «столпом демократии и либерализма», отменять его никто не собирается. Дура, Лекс. Но это Лекс на Business FM.
25: Приемника нет, а радио есть. Чтобы слушать нас в телефоне, рекомендуем приложение «Радио Плеер». И новое приложение от Яндекса «Яндекс.Радио». Оба в белых списках. А для тех, кому удобнее включать в смартфоне, одним касанием приложение «Бизнес FM». Там, где бизнес говорит и кто надо, услышит. Бизнес FM. Новости. Коротко.
15: 14.58 в Москве. В студии Ирина Кучеренко. Здравствуйте. Правительство рекомендовало регионам эффективно использовать топливные ресурсы и взвешенно подходить к его распределению с учетом потребностей в ключевых отраслях. Для формирования максимально полной картины по каждому субъекту поручено продолжить мониторинг ценовой ситуации, наличия нефтепродуктов, состояния логистических цепочек, говорится в сообщении Кабмина по итогам совещания с участием вице-премьера Александра Новака. Главы регионов в ходе совещания доложили об уровне запасов топлива и представили предложение о дополнительных мерах. Отдельное внимание было уделено обеспечению сельхозпроизводителей в период уборочных работ. Таганский суд Москвы оштрафовал Телеграм на 3,5 миллиона рублей. Протокол составлен за отказ мониторить противоправный контент. С августа прошлого года работу мессенджера в России ограничивают. В феврале Роскомнадзор заявил, что Телеграм по-прежнему не исполняет требования российского законодательства. Южный окружной военный суд приговорил к 23 и 24 годам колонии строгого режима еще двоих участников банды Шамиля Басаева и Амира Хатаба. Они признаны виновными в нападении на псковских десантников в 2000 году, сообщил Центр общественных связей ФСБ России. В июле прошлого года суд приговорил двух других участников банды к 17 и 14 годам колонии строгого режима. Еще четыре участника приговорены к лишению свободы на сроки от 13 до 24 лет. Минтранс готовит новые рекомендации по изменению правил установки ограничений скорости на дорогах. Об этом сообщили российской газете в ведомстве. Теперь скоростной режим для каждого участка предлагают определять с учетом того, насколько он загружен, в каком находится состоянии и какие объекты рядом, например, жилые дома, школы или торговые центры. В министерстве считают, что новый подход поможет сделать дороги безопаснее. В ведомстве рассчитывают утвердить документ в будущем году, при этом он будет носить рекомендательный характер. Новости на Бизнес FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
24: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
16: 15 часов в Москве, в студии Александр Зайцев. Здравствуйте. Киев предложил России ограничить боевые действия территориями ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей, рассказал Владимир Путин. Если Москва согласится, это даст возможность ВСУ перебросить свои войска из других регионов. Однако в планы России это не входит, заверил президент. Также, по его словам, речь шла о просьбе приостановить взаимные удары вглубь территории России и Украины. Подробнее об этом буквально через минуту. Искусственный интеллект активно внедряется в системы противовоздушной обороны. Результат этой интеграции должен быть виден к ноябрю, заявил министр обороны Андрей Белоусов. По словам Белоусова, ситуация вокруг обороны российских регионов и зоны СВО от атак украинских беспилотников меняется каждые 2-3 месяца. Как ИИ помогает ПВО? Из-за ситуации с топливом в России грузоперевозчики меняют цены. По данным СМИ, одни уже подняли цены, другие планируют это сделать в ближайшие недели, а кто-то меняет условия доставки груза прямо в момент транспортировки. Мы спросили бизнес, какие трудности они испытывают из-за ситуации с топливом. Эти и другие темы в эфире «Бизнес FM». Москва ответила на предложение Киева ограничить боевые действия 4 регионами России. Предложили ограничить боевые действия территориями ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областями, рассказал Владимир Путин в интервью для информационной службы «Вестей». Также, по словам президента, речь шла о просьбе приостановить взаимные удары вглубь территории России и Украины. Если Москва пойдет на это, то это даст возможность ВСУ перебросить свои войска из других регионов и с некоторых участков госграни. На фоне катастрофического дефицита военнослужащих в Киеве, видимо, полагают, что это могло бы быть для них спасением. Однако в планы России это не входит, заверил президент. Кто мог быть посредником таких предложений Украины и как оценивать реакцию Москвы, комментирует политолог, автор телеграм-канала «Бовт знает» Георгий Бовт.
17: Можно предположить, что это мог быть Абрамович, который туда ездил, или же через американцев были переданы эти предложения, поскольку американцы с украинцами продолжают контактировать. Но два главных переговорщика по Украине, Войков и Кушнер, они так до Киева пока не доехали. Так что мы не знаем точное время, когда было сделано это предложение, и, соответственно, если не знаем, то актуально ли оно на сегодня. В любом случае, ответ нет. Путин не хочет идти на какие уступки и верит, что можно добиться успеха на поле боя, а удары по тылам российским он пока не считает критическими. Если ограничить 4 регионами, то эти российские войска оттуда могут перетянуться из Сумской или Днепропетровской областей. Путин верит, что Россия имеет численное преимущество на

0: И по этому вопросу продолжаются, заявил президент.
1: Так называемый дух Анкоди же, хоть и не был облечен в какие-то формальные документы, никто не ставил никаких подписей, но мы обсуждали определенные возможности завершения конфликта на Украине. И компромиссы, которые обсуждали, как раз были те предложения, которые были обращены американской стороной к нам. Нас просили пойти на компромиссы, сформулированные американскими переговорщиками.
2: Мы согласились.
1: Ну что же еще там? Мы ожидаем после завершения всех событий горячей фазы на иранском треке. Ожидаем приезда тех представителей администрации США, с которыми мы уже встречались в Москве неоднократно. Готовы продолжить переговоры и обсуждение всех деталей. Если не договоренности, то обсуждаем их тем в Охотиче.
0: Также Владимир Путин рассказал про свою встречу с Александром Лукашенко, которая прошла в Валдайской резиденции президента России. Он поблагодарил Минск за усилия по решению гуманитарных вопросов, в частности, по обмену военнопленными, и добавил, что знает позицию Лукашенко, который готов поддерживать решение спорных вопросов мирными средствами. А заявления Киева, по словам Путина, не вызывают у президента Белоруссии какой-то паники. Искусственный интеллект активно внедряется в системы противовоздушной обороны. Результат этой интеграции должен быть виден к ноябрю, заявил министр обороны Андрей Белоусов на встрече с военкорами. По словам Белоусова, ситуация вокруг обороны российских регионов и зоны СВО от атак украинских беспилотников меняется стремительно каждые 2-3 месяца. А в качестве ответной меры с апреля создается единая информационная среда для повышения ситуационной осведомленности по атакам БПЛА. Внедрение искусственного интеллекта в военную сферу, отметил Белоусов, является одним из приоритетных проектов Минобороны. Обороны. Комментирует военный эксперт, редактор журнала «Новый оборонный заказ» Дмитрий Корнев.
3: Искусственный интеллект не может не использоваться в современных вооруженных силах. Везде, где работает программное обеспечение, везде, где есть работа с данными, должен использоваться искусственный интеллект. Потому что искусственный интеллект – это не какой-то мифический разум компьютерный. Это просто набор технологий работы с информацией, работы с данными. Неиспользование этого набора технологий означает, что мы отстаем кардинально, в разы, от тех, кто использует этот набор технологий. Все европейские системы, все американские системы, следовательно, те системы, которые используют ВСУ, используют искусственный интеллект. В том числе обеспечивают прогнозирование, выбор порядка поражения целей, такой, чтобы нанести максимальный урон. Дроны – это очень простое средство поражения, очень несложное, дешевое, но им можно наносить урон. Для того, чтобы этот урон был более существенным, они используют специальное программное обеспечение, которое использует в том числе искусственный интеллект. Теперь о наших. То, о чем говорил Белоусов, в первую очередь относится к выбору целей. Системы перехвата дронов, системы удара дронами по наземным объектам используют в том числе модули с искусственным интеллектом для определения объекта цели, для фиксации его и дальше для сопровождения. То есть это уже без участия оператора происходит. А раз это происходит без участия оператора, то реализуется тот самый насущный принцип «выстрелил и забыл». В чем тут бонус и почему это хорошо? Потому что любая радиоэлектронная борьба, любая постановка помех, такой дрон уже не остановит, а оператор может переключаться на следующие цели. Второй момент. Искусственный интеллект позволяет анализировать направление ударов тех же самых вражеских дронов. С определенной долей вероятности это будет соответствовать действительности, но он может прогнозировать, какими направлениями будут пробиваться вражеские дроны. Нельзя сказать, что в итоге искусственный интеллект – это какая-то панацея, которая решит все проблемы. Нет, но это средство современное, чтобы обрабатывать огромные массивы информации и получать максимально точные прогнозы.
0: Дмитрий Корнев, военный эксперт. Российские военные в зоне СВО создали эшелонированную систему борьбы с дронами, сообщил министр обороны Андрей Белоусов. Во всех группировках, по его словам, выстроена система защиты тактических перехватчиков. Это мобильная огневая группа, вооруженные прежде всего FPV-перехватчиками. Большое количество планшетов уже выдано расчетам, командирам расчетов и в боевые машины. Все это увязывается в единую систему. Боевая машина, мобильная огневая группа, пункты управления РЛС, добавил Белоусов. Из-за ситуации на топливном рынке в России грузоперевозчики меняют цены. В условиях перебоев с поставками топлива и роста цен ломается логистика, сокращается суточный пробег, и все это отражается на

0: тарифах, пишет «Коммерсант». Одни участники рынка уже подняли цены, другие планируют это сделать в ближайшую неделю. А кто-то меняет условия доставки груза прямо в момент транспортировки. Мы спросили бизнес, какие трудности он испытывает из-за ситуации с топливом и насколько вырастут цены за перевозку.
1: «Бизнес говорит».
2: Денис Гаврилов, координатор объединения перевозчиков России по Краснодарскому краю.
3: Убрали скидки для предприятий, для ООшников. То есть заправлялся, если топливной картой, ему посчитали 76 рублей, заправили по 70 рублей. То есть была скидка какая-то. Теперь он заправляется по 90 рублей. Сделали наценку по топливным картам. Но они хотя бы могут заливать по 200 литров еще. Этот пробег где-то около 500 плюс километров. То есть суточный пробег в среднем дальнобойщика 700 километров был. И плюс он еще стоит в пробках. То есть упал пробег. Что будет завтра? Непонятно. На сегодняшний день мы подали запросы на пересмотрение тарифов, но их пока не пересмотрели. Но нет такого, что, ребята, вы или поднимаете цену, или мы не поедем. Мы все адекватные люди, все понимаем, что в этом никто особо не виноват из наших партнеров, контрагентов. Поэтому пока на договорных условиях мы пытаемся как-то это сгладить. Думаю, что в пределах 50%, 5-10, то есть тарифы на перевозку вырастут. Нам не будет хватать этих денег, которые заложены. Нам надо или не платить тогда зарплату водителю, или не ремонтировать машину, или не платить лизинги. Кто-то одно выбирать придется.
2: Кирилл Латинский, представитель логистической компании, которая занимается в том числе перевозками из Китая.
4: В зависимости от региона перевозок ситуация на самом деле разная. На длительных маршрутах большой объем перевозок идет из Китая, в том числе автомобильным транспортом. Там очень протяженный путь, и на этом участке есть перебой с топливом. То топливо, которое вырабатывается в Сибири и на Дальнем Востоке, перебрасывается в Центральную Россию. Москва, прежде всего, Московская область, и поэтому это не может не оказывать влияния на грузоперевозки. Перевозчики, которые заключили договоры с заказчиками, вынуждены, ввиду того, что у них очень сильно меняется ценообразование, прямо в дороге повышают стоимость перевозки. И это, безусловным образом, болезненно накладывается на заказчиках. Ввиду того, что когда заказчик забюджетировал, что его стоимость перевозки, скажем, 13 тысяч долларов, а в процессе перевозки, пока этот груз находится в дороге, стоимость повышается на 2 тысячи долларов плюс 1500 долларов, это очень болезненно бьет. Если мы говорим на перевозках из Китая в Россию, то за последнюю неделю стоимость транспортировки процентов на 15-20 выросла.
2: Игорь Ребельский, учредитель транспортно-логистической компании VIG Trans.
5: Видим проблематику на южных направлениях, потому что есть предприятия в регионах Краснодар, Сочи. Очень много перевозчиков отказывается туда ехать, либо цены становятся кратно выше, потому что направление тяжелое, и есть опасения, то, что обратно будет сложно вернуться, либо вернуться не в те сроки, которые есть. Плюс сейчас еще, знаете, какая тенденция есть, то, что сдвигаются сроки, конечно, поставок из-за того, что очень сложно планировать то, как будет движение транспортного средства в связи с тем, что, опять же, нехватка топлива мы видим тоже и в Сибири, когда транспортное средство идет по территории России. Динамика такова, что ситуация, наверное, будет чуть сложнее. Сейчас пока в моменте это не критично, мы не видим того, чтобы парки простаивали, либо транспортные компании, наши партнеры, как-то жаловались на то, что у них нет возможности обслуживать свой транспорт, соответственно, осуществлять заказы, но видим определенную напряженность, потому что нет в моменте определенности.
0: В московском регионе, по словам экспертов, подорожание грузоперевозок пока не ощущается. В Министерстве энергетики Подмосковья сообщили, что запасы топлива в области находятся на достаточном уровне, а временное отсутствие бензина на отдельных заправках связано не с дефицитом, а с повышенным спросом. Между тем, вице-премьер Александр Новак рекомендовал регионам эффективно использовать топливные ресурсы, взвешенно его распределять с учетом текущих потребностей в ключевых отраслях.
6: Не расслышали «Битлз», не разглядели «Нетфликс», не поверили в Майкла Джордана. Судьбоносные промашки, легендарные просчеты и эпично упущенные возможности. В специальном проекте «Знал бы прикуп» уже в эфире «Бизнес-ФМ». Мы создавали наш телеграм-канал, чтобы вы всегда держались курса и знали все о главных событиях и резонансных историях бизнеса. Тех, что только на Бизнес-ФМ. Чтобы продолжить эту историю, ждем вас в Максе. Найти нас просто. Бизнес-ФМ русскими буквами или БФМ любыми. Вы знаете, как это написать. В эфире радио не на словах, а на деле. Новости экономики.
7: В студии. студии Ирина Кучеренко. Здравствуйте. Банки обещают кредитные каникулы пострадавшим в результате объявления режима чрезвычайной ситуации в Крыму и Севастополе. О мерах поддержки сообщили газете «Ведомости» представители Сбера. Ранее ВТБ также сообщил, что поддержит жителей полуострова в связи с введением режима ЧС. Уже два региона, Крым и Саратов, отменили весь детский организованный отдых. Лагеря и санатории закрыты по распоряжению властей до 1 сентября в целях безопасности. На этом фоне продолжает расти доля продаж в лагеря Подмосковья, Ленинградской области и детских турпакетов в Китай, Турцию и Юго-Восточную Азию, пишет Forbes. В целом спрос на лагеря на летние каникулы этого года упал на 15% по сравнению с прошлым годом. Акционеры «Газпрома» отказались от выплаты дивидендов за прошлый год, следует из сообщения в Центре корпоративной информации. 20 мая совет директоров компании рекомендовал их не выплачивать. Это четвертый год подряд, когда госкорпорации не выплачивают долю прибыли. Чистая прибыль компании по МСФО за 2025 год выросла на 7% год к году и достигла 1,3 триллионов рублей. При этом выручка сократилась на 8% до 9,8 триллиона. Доходы от продажи газа снизились на 9%, составив 3,8 триллиона. Выручка от экспортных поставок газа с учетом акцизов и таможенных пошлин сократилась на 16%. Евросоюз может встретить отопительный сезон с минимальными за 15 лет запасами газа, пишет Financial Times со ссылкой на прогноз консалтинговой компании Wood Mackenzie. Это может привести к новому росту цен на энергоносители для бизнеса и населения. По оценке аналитиков, к завершению сезона закачки газа, который обычно длится с апреля по октябрь, европейские подземные хранилища будут заполнены лишь на 76%. Одной из причин дефицита издание называет последствия конфликта между США и Ираном. Дополнительное давление на рынок, по информации газеты, оказывают влияние на планы Евросоюза отказаться от российского СПГ. Новости на Business FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
6: Погода в Москве.
0: Сейчас в городе плюс 21 градус. В некоторых районах продолжается слабый дождь. Ночью похолодает до 15 градусов. А на завтра синоптики обещают ясную погоду без дождей и до плюс 28. +15-16 в Москве. Пропадут ли киндеры и Рафаэлло с полок «Пятерочки» и «Перекрестка»? Крупнейший ритейлер X5 объявил, что остановил поставки продукции Фире Руссия. Производитель, по мнению сети, необоснованно завысил отпускные цены. В самой X5 Business FM заявили, что такие условия не позволяют удерживать доступную цену для десятков миллионов покупателей, а это для ритейлера безусловный приоритет. Мы считаем такой дисбаланс необоснованным и не намерены субсидировать его за свой счет или перекладывать на потребителей, которые стали рациональнее подходить к покупкам, отметили в пресс-службе. А подобные истории уже происходили. Год назад X5 приостановил закупки продукции Марс. Это шоколадные батончики Сникерс, Твикс, конфеты Коркунов, дрожжи M&M's. Это объяснялось завышенными ценами поставщика, но спустя пару месяцев переговоров закупки восстановились. А что будет сейчас, прогнозирует независимый эксперт рынка товаров повседневного спроса, бывший вице-президент X5 Retail Group Александр Анфиногенов.
8: Успех сети зависит от выполнения годового плана, который сеть ставит для менеджеров по доходности. Именно это повлияло на то, что сети для увеличения своей маржинальности по всем категориям начали активно давить на российских производителей, заставляя их уменьшать входную цену. Кондитерка – это тот параметр, на котором сеть зарабатывает. Потому что сейчас сети наклоняют на продажу товаров вот этих социальных, бакалея, молоко, хлеб, чтобы были недостатки. Дорогие. И сети, идя на вынужденную меру уменьшения маржинальности по этим категориям, стараются удерживать свои позиции там, где можно маржинальность выдержать. Хотя это большой зазор. Условно говоря, с той же кондитерки, если мы покупаем с вами в среднем ценовом сегменте шоколадку за 100 рублей, то абсолютно точно можно предполагать, что она зашла в сеть за 50 рублей. Соответственно, 50% маржинальности равно 100% наценке. Это является заработок сети. У нас получилось так, что место встречи продукта и покупателя показатели очень дорогое. И сети всячески стараются вот этот вот параметр удерживать, потому что в противном случае вся их конструкция будет развалена. То, что касается Ferrero Rocher, вся линейка продукции от Рафаэлла до Киндера, это как бы продукты, которые находятся в топе по продажам. Отказываться от них — это безумие. Я вангую, что весь ассортимент Рафаэлла в сети X5, Перекрестке, во всех Пятерках останется. Он не может не остаться. Та доля рынка, которую имеет производитель, не могут ее убрать. Также был конфликт еще, если помните, с Марсом был конфликт, с Procter & Gamble. Все конфликты с транснациональными компаниями заканчиваются тем, что каким-то образом договариваются, и ассортимент остается на полке. Просто какая-то история с утрясанием цены стала достоянием общественности. Ну и, естественно, это хайповая тема, потому что все, ах, как же мы лишимся Рафаэлла? Не лишимся. В конце концов, эту Рафаэллу можно купить на зоне Wildberries и, может быть, даже чуть дешевле.
0: Независимый эксперт рынка товаров повседневного спроса Александр Анфиногенов. В X5 Бизнес-ФМ сообщили, что продукция компании Ferrero Rocher, киндеров Рафаэлла, конфет Ferrero Rocher еще хватит чуть более чем на месяц. В компании подчеркнули, что ведут переговоры с другими российскими производителями и компаниями из дружественных стран в категории кондитерских изделий. Дорожают ли запчасти для иномарок? Однозначно ответить на этот вопрос нельзя, считают эксперты, опрошенные Бизнес-ФМ. Как пишет «Известия», с начала года стоимость запчастей для отдельных иномарок выросла на 15-20%. А в Российском союзе автостраховщиков говорят о подорожании в среднем на 6%. Рост неравномерный и связан в первую очередь с логистическими сбоями. Сейчас бизнес больше не делает стратегических запасов, а работает, что называется, на подвозе. Поэтому любые логистические сбои тут же отражаются на ценах, создавая иллюзию резкого скачка. Рассказывает руководитель по продажам сети автосервисов Инванора Москва Николай Янковский.
9: Скорее всего, в ближайшее время будет подорожание масла процентов на 20, связано с известными событиями на Ближнем Востоке. И, соответственно, сейчас, если делать ТО, наверное, лучше побыстрее его сделать, потому что разница будет существенная. По всем остальным запчастям, запчасти дорожают потихонечку, примерно как продукты в магазинах, каждый месяц на чуть-чуть. Но сказать, что какой-то очень сильный подъем, резкий, и по какой-то номенклатуре мы не видим. Тут получается такой микс, что с одной стороны вроде колебания валюты, с другой логистика, то она успешно работает, то не очень успешно работает. Поэтому в целом такая пила идет потихонечку наверх, но не сильно.
10: А что-то, может быть, дешевеет, нет?
9: Не было такого. Нет, дешевеет такое бывает, когда
10: сейчас же курс,
9: крупная партия. Например, были подшипники и рабочие цилиндры сцепления для Рено. В какой-то момент они пропали вообще. На Рено Дастер, на Рено Логан, особенно на такие редкие дизельные модификации, например, Дастер. И цена взлетела буквально с 15 тысяч до 75, до 80 тысяч. Вот прям она взлетела и стоит. И достать практически невозможно. То есть такой был сбой, который привел к скачкообразному падению, но мы клиентам рекомендовали немножечко переждать. У кого этот автомобиль, скажем так, не нужен на каждый день. Потом где-то недели через три зашла партия, цена опустилась до 12. То есть дефицит, сразу какие-то позиции улетают в потолок. Потом заходит крупная партия, допустим, поршневых колец. Также было на Volkswagen поршневые кольца. Был дефицит, не могли нигде достать. Все. Комплект поршневых колец тоже улетал под 60, под 80 тысяч. Раз партия зашла, все, цена до 9 тысяч опустилась.
0: Руководитель по продажам сети автосервисов «Иванор Москва» Николай Янковский. По словам экспертов, быстрее всего прибавляют в цене кузовные элементы, оптика и электронные компоненты, а также оригинальные детали для премиальных брендов. Они предполагают, что до конца года некоторые запчасти прибавят в цене от 5 до 10%. Гимн театру и любви. «Сатирикон» вчера показал восстановленную «Чайку» Юрия Бутусова. Режиссер трагически погиб прошлым летом, утонул в море в Болгарии, где отдыхал вместе с семьей. А спектакль последние 4 года не шел на сцене, были только гастроли в Ереване. Возрастное ограничение постановки 12+. В главных ролях Тимофей Трибунцев, Агриппина Стеклова, Полина Райкина, Марьяна Спивак. Какой получилась возрожденная «Чайка»? Александра Сидорова подробнее.
7: Юрий Бутусов всегда сам играл в «Чайке», откладывая все дела. Поэтому вопрос восстановления спектакля без него не стоял. В театре придумали. Взяли видеофрагменты с Юрием Николаевичем с прошлых показов. Эти записи проецировали на декорации и на специально растягиваемые полотнища. Так что Бутусов говорил, кричал, рвал декорации, танцевал, как будто он тоже находится на сцене. Для актеров каждая встреча с ним была особым опытом, делится Артем Осипов, ведущий артист «Сатирикона», играющий в «Чайке» доктора Дорна.
10: Каждая встреча с Юрием Николаевичем была новым счастьем и новой катастрофой, поскольку он человек невероятного был, к сожалению, дарования мастерства, таланта и человеческого объема и содержания. Он был очень разным, поэтому процесс создания спектаклей с ним, и в частности работы над ролями, был всегда как контрастный душ. И это каждый раз, несмотря ни на что, был новый контрастный душ. Все контрастнее и контрастнее. Я знаю артистов, которые, пройдя однажды этот душ, зарекались больше никогда не Алласа Юрием Николаевичем. Но я из тех артистов, который был бы счастлив еще раз оказаться в настоящем творческой, мучительной и одновременно счастливой ситуации. Очень много я для себя лично в работу с Юрием Николаевичем понимал и понял.
7: Бутусовская «Чайка», помимо, собственно, чеховской пьесы, это сбивающая с ног ода преданности сцене, разговор о гениях и бездарностях, о новых формах и вечном содержании. Все герои буквально кричат, что без театра нельзя. Драйвовая, отчаянная история о том, из чего делается спектакль, как он оживает, вырастает и угасает. Премьера была в 2011-м, но по ощущениям это высказывание – очень созвучное сегодняшнему дню. В спектакле много рефренов. Одни и те же мизансцены проигрываются разными артистами. Но это не утомляет. Наоборот, усиливает действие текста на зрителя и позволяет найти новые слои. Для актеров «Бутусовская чайка» тоже кладезь смысла, продолжает Полина Райкина, играющая Ирину Аркадину.
11: Начнем с того, что когда мы репетировали «Чайку», мне было 22, сейчас мне 38. Я уже приближаюсь к возрасту моей героини. Много всего произошло в мире за это время, начиная от глобальных мировых событий и заканчивая, собственно, уходом Юрия Николаевича. Конечно, меняется контекст, меняется и смысл. Какая-то суть остается вневременная, но, конечно, все по-другому звучит. Мы другие. Мало того, я вам скажу, что когда мы играли спектакль последний раз в театре Вахтангова, у меня было от него какое-то ощущение, что это обожаемый мною спектакль стал уже каким-то даже своего рода классичным, учитывая, как быстро меняется театральный язык и как быстро то, что было новаторским, становится разменной монетой, которую используют все и везде. И как-то у меня было ощущение, что не то чтобы он устарел, стал более классическим, а вот когда мы играли через несколько лет в Армении, мне казалось, что он звучит современнее, чем несколько лет назад. У него открылось второе дыхание.
7: «Чайка» — редкий 5-часовой спектакль, который смотрится практически на одном дыхании. После показа были 10-минутные овации. Для актеров постановка очень эмоционально и физически затратная. Удивляешься, как они умудряются так надрывно существовать на протяжении всех 4 действий. Во второй раз «Бутусовскую чайку» сыграют сегодня вечером на сцене театра имени Пушкина. Когда и где будут следующие показы, пока неизвестно. Александра Сидорова, Наталья Космачева, Бизнес ФМ.
6: Приемника нет, а радио есть. Чтобы слушать нас в телефоне, рекомендуем приложение «Радио Плеер». И новое приложение от Яндекса «Яндекс.Радио». Оба в белых списках. А для тех, кому удобнее включать в смартфоне, одним касанием приложение «Бизнес ФМ». Там, где бизнес говорит и кто надо, услышит.
12: Вы слушаете радиоканал «Бизнес ФМ Москва», зарегистрированный в Федеральной службе по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций 30 апреля 2021 года. Свидетельство о регистрации Л номер FS 77-81049. Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет.
6: «Бизнес ФМ». Новости. Коротко.
7: 15:28 в Москве, в студии Ирина Кучеренко. Уполномоченная по правам человека в России Яна Лантратова заявила, что все жители Курской области возвращены в Россию в рамках обменов с Украиной. По ее словам, за месяц в рамках обмена военнопленными в Россию также возвращены 550 человек. Работа велась совместно с Минобороны, профильными спецслужбами, учреждениями ФСИН и коллегами из Белоруссии. Об этом Лантратова рассказала на встрече с Владимиром Путиным. Это была первая встреча главы государства с новым омбудсменом. Встреча представителей Ирана и США по запросу Тегерана состоится завтра в столице Катара Дохи. Об этом написал президент США Дональд Трамп в соцсети Truth Social. Ранее Рейтер и Хилл со ссылкой на американских чиновников сообщили, что США и Иран продолжат технические переговоры по всем пунктам меморандума о взаимопонимании. С сегодняшнего дня по распоряжению Генерального консульства Венгрии приостанавливается прием документов на получение визы в Венгрию в визовых центрах Казани, Самары и Уфы. Об этом сообщается на сайте визового оператора Global. О возобновлении приема обещают уведомить дополнительно. В остальных регионах страны подача документов на венгерские визы продолжается в штатном режиме. В России вынесен первый приговор по делу об ЛГБТ-экстремизме. Суд Оренбурга осудил на сроки от 2 лет 3 месяцев до 7 лет колонии общего режима владельца, администратора и арт-директора Вара ПОС по обвинению в организации и участии в деятельности экстремистской организации. По версии следствия, после признания движения экстремистским в России, они продолжили проводить в заведении тематические мероприятия. Никто из подсудимых вину не признал. Суд также постановил взыскать с владельца заведения более 1 миллиона рублей. Новости на Бизнес ФМ каждые 15 минут. Держитесь курса.
6: Бизнес ФМ. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
0: 15:30 в Москве, в студии Александр Зайцев. Здравствуйте. Российские авиакомпании держат на земле почти 20% общего парка самолетов. Обычный показатель не более 10%. Главная причина повышенного простоя в этом году, как пишут СМИ, затянувшееся техническое обслуживание. А насколько остро стоит ситуация и как это может отразиться на пассажирах? Трамп заявляет, что переговоры с Ираном пройдут во вторник. Иран информацию опровергает. Ранее американские СМИ сообщили, что технические переговоры должны пройти завтра. Главной темой встреч, по их данным, должна стать деэскалация ситуации в районе Ормузского пролива. Так чего ждать от встречи, если она все же состоится? Фанаты развернули флаги Украины, России и Белоруссии на концерте певца Макса Коржа в Германии. Как это воспринимают зрители и критики? Эти и другие темы в эфире Бизнес ФМ. Российские авиакомпании держат на земле почти 20% общего парка самолетов этим летом. А простаивает 130 самолетов, как пишет Коммерсант со ссылкой на данные Flight Radar 24 и другие сервисы. Обычный показатель не более 10%. У группы Аэрофлот простаивает 37 лайнеров. У России не летает 22% парка или 30 бортов. У S7 33 самолета. Это все самолеты семейства 320 NEO. Из-за проблем с двигателем и один Embraer. У Победы летом летают все 42 Boeing 737. А главная причина повышенного простоя в этом году – затянувшееся техническое обслуживание самолетов. На самом деле ситуация неплохая, учитывая санкционное давление, говорит авиаэксперт, главный редактор портала Frequent Flyers.ru Илья Шатилин.
13: Мы возьмем те же 30 самолетов S7 на 320 NEO и 321 NEO, то они не летают уже 2 года, например, да, потому что проблемы с двигателями Pratt & Whitney, из-за которых, например, по всему миру встали эти самолеты этого семейства. Они до сих пор стоят по всему миру, несколько сотен самолетов с этими движками, и это глобальная проблема, которая в нашем случае усугубляется тем, что если у остальных перевозчиков эти двигатели рано или поздно все-таки отремонтируют, да, то у нас из-за санкций их, в принципе, наши не могут их отправить. Второй фактор, например, если мы возьмем самолеты авиакомпании России, про которые говорится, то те же Боинги 747 не летают еще с 22 года. То есть тут ничего не изменилось, как было, так и сохранилось. Или, допустим, про Boeing 320 Neo с двигателями CFM, которые у Smartavia или уральских авиалиний и так далее. Это тоже, в общем-то, новость примерно прошлогодняя. Если мы возьмем авиакомпании типа Azur Air, то летало там, условно говоря, 8 самолетов, осталось 6, да, потому что они там поменяли свои планы. Поэтому у них очень возрастной флот и двигатели. Давно закончился ресурс у многих из них, да, соответственно, они стоят. Что касается суперджетов, то их тоже все время примерно такая же ситуация. Они то летают, то не летают по очереди. Да? То есть там все 72 суперджета у авиакомпании «Россия», они, в принципе, никогда одновременно и не летали.
0: Илья Шатилин, главред портала Frequent Flyers. Сокращение пассажиропотока, связанного с приостановлением части парка самолетов, авиаэксперты не ожидают. Основными факторами станут возможные закрытия аэропортов из-за планов ковер и стабильность обеспечения авиатоплива. Минтранс намерен ужесточить надзор за авиакомпаниями. Сейчас плановая проверка проводится с периодичностью от 1 года до 3 лет в зависимости от категории риска. Трамп заявляет, что переговоры с Ираном пройдут во вторник. Иран информацию опровергает. По словам американского президента, именно Иран запросил встречу с США. Иранская сторона при этом заявляет, что стороны пока не утвердили место и время проведения технических переговоров. Также на этой неделе не планируется заседание рабочих групп по реализации меморандума, подписанного с США, ответили в МИД Ирана. А при этом в Белом доме сообщают, что технические консультации США и Ирана пройдут параллельно встречам высокого уровня по меморандуму о взаимопонимании. Ранее американские СМИ сообщили, что технические переговоры США и Ирана должны пройти во вторник в столице Катара. А главной темой встречи, по их данным, должна быть деэскалация ситуации в районе Армузского пролива. Отмечалось, что Вашингтон и Тегеран также согласились прекратить взаимные нападения, чтобы обеспечить свободное судоходство и продолжить обсуждение всех пунктов меморандума о взаимопонимании. Есть ли у США и Ирана возможность действительно договориться по поводу Армузского пролива, рассуждает аналитик Центра средиземноморских исследований Высшей школы экономики Александр Наджаров.
14: По Армузскому проливу могут, на самом деле, прийти к единому знаменателю. Надо договориться просто о способе, по которому будет осуществляться судоходство, который, на самом деле, не намного будет отличаться от того, что было до войны. То, что он будет отличаться уже от того, как это было до начала военных действий, что все равно по итогу Иран и Оман будут взимать какого-то рода плату за осуществление провода судов через пролив, как это делает Турция с Босфором. Это уже, скорее всего, мы действительно придем к такой ситуации. Но сейчас легче всего именно договориться, что в целом судоходство восстановится, что в целом обе стороны перестанут применять военную силу в отношении любого рода коммерческого судоходства. И в целом об этом договориться проще всего, но каждый раз это будет срываться всеми другими вопросами. В первую очередь это Ливаном. То есть все срывается и продолжает срываться из Ливана. Но так как по Ливану уже достигнуто какое-то предварительное соглашение, и оно достигнуто именно с Хизбаллой, то есть наконец-таки договорились с тем, с кем надо было договариваться в том или ином виде при посредничестве Катара, шансы есть. Другое дело, что американцы утверждают, что они договорились о том, чтобы Израиль вывел войска, чтобы разоружить Хизбаллу, но Хизбалла явно разоружаться не будет. Это тоже конкретно такая постановка вопроса, тоже путь в никуда. Непонятно, как далеко Израиль выведет войска, выведет ли он полностью их, скорее всего, тоже полностью не выведет. Поэтому эти все вещи, в первую очередь связанные с Ливаном, будут весь переговорный фон усложнять, и Израиль будет делать все, что находится в его силах, чтобы эти переговоры сорвать.
0: Александр Наджаров. Замороженные иранские 6 миллиардов долларов, до этого находившиеся в Катаре, вскоре будут переведены Тегерану, заявил президент Ирана. А ранее в иранском ЦБ заявили, что США разблокируют 12 миллиардов долларов. Работа над возвращением оставшихся средств продолжается, отметил Масуд Пезешкиан. Фанаты развернули флаги Украины, России и Белоруссии на концерте певца Макса Коржа в немецком Дюссельдорфе. Кадры с концерта, который прошел в пятницу, сами зрители опубликовали в соцсетях. Видео сопровождаются комментариями о том, что ненависть – самое слабое чувство, а добро – самое сильное. Курша – белорус, он поет преимущественно на русском языке. На Украине он внесен в базу миротворец из-за концертов в Крыму. С 22-го Корж перестал выступать на российских и белорусских площадках. А украинская пресса писала, что в стране неоднозначное отношение к певцу. Некоторые считают, что он занимает слишком нейтральную позицию. В начале июня он выступил в Стамбуле, вот теперь в Дюссельдорфе. На обоих концертах люди с российскими, украинскими и белорусскими флагами танцевали рядом и позировали для фото. Вот что рассказали нам сами зрители, побывавшие на концерте Макса Коржа в Стамбуле. Москвичка Ульяна и Алексей.
15: Приехав на концерт, мы неоднократно задумывались, какая будет обстановка. На концерте будут не только русские, но и другие, с кем у нас сейчас не совсем стабильная политическая ситуация. Не помешает ли это всем нам? Каково было мое удивление, когда все люди, даже не на один день, на неделю, забыли про все разногласия, которые есть между государствами. Стали буквально единым целым, слились в какой-то единый поток доброжелательности. У нас не было в тот момент. Кто я? Русский, я украинец, я белорус, я казах. Мы все были просто людьми, которые были друг другу добры. На концерте действительно поднимались флаги Казахстана, Белоруссии, России и Украины. Все были в одном ряду, то есть это не просто метафора. Это люди действительно хотели в тот момент обозначить наше единство. И это было очень ценно, это до слез трогающие эмоции.
16: Действительно, на концерте Макса было много людей из разных стран. Из России, Беларуси, Украины, Казахстана и множество других. И при этом не было ни одного косого взгляда, какого-то неаккуратного слова. Все ребята просто кайфовали от музыки. И никто не выяснял отношения. Все были объединены одной идеей. Просто классно провести время, потанцевать, попеть любимые песни и наслаждаться моментом. Никаких драк, ничего такого не было на протяжении всего концерта. Да и за несколько дней до, и за несколько дней после.
0: Корж в основном популярен среди молодого поколения. Публикация в соцсетях комментирует музыкальный обозреватель и критика Владимир Полупанов.
17: Я не могу сказать, что Макс Корж здесь просто какой-то очень популярный артист, я имею в виду, в России. То, что он выступил в поддержку, скажем так, мира, какой-то дипломатии, может быть, это было неосознанно, может быть, это было сделано как-то не очень, как сказать, с точки зрения дипломатии, не очень весомо. Но когда мы видим три флага, белорусский, там, российский, советский, четыре, российский, и когда на концерте артист призывает за мир, ну, понятное дело, что мир от этого быстрее не наступит. И все эти песни за мир или там выступления, черные квадраты, они никак не повлияют на ситуацию. Тут же важно, с каким народом этот человек. Да, там огромное количество за границей людей, которые по-прежнему слушают русскоязычную музыку, и я не вижу ничего плохого в том, что есть артисты, которые выступают только там, например, да. Главное, чтобы они не сеяли вражду, главное, чтобы они не сеяли ненависть.
18: Это не какая-то запланированная там акция фанатов, а это, наверное, скорее спонтанная, да, какая-то история?
17: Да, да, да, я не думаю, что это какая-то запланированная акция, это какая-то в этом была провокация. Я думаю, что это просто люди настолько устали от всего, от этих дрязг, и понимают, надо мириться, что надо жить, и музыка, как, ну, я не знаю, никакой вид искусства так не объединяет, как музыка, особенно на концертах популярных артистов.
0: Критик Владимир Полупанов. Судя по всему, певец все-таки не исключает возобновление выступлений в России. По крайней мере, на его сайте анонсировано выступление в Петербурге и Новосибирске. Правда, с открытой датой. Фильм «Майкл» стал самой кассовой биографической кинокартиной в истории. По кассовым сборам обошел «Оппенгеймера» и «Богемскую рапсодию», собрав 977 миллионов долларов в мировом прокате, из них свыше 600 миллионов за рубежом. «Майкл» также стал самым кассовым релизом для студии «Lionsgate», превзойдя сборы фильма «Голодные игры» и «Вспыхнет пламя». Ожидается, что студия снимет еще одну картину о жизни певца. Учитывая, что в фильме обошли все острые углы, интересно, каким может быть новый проект о Джексоне, говорит редактор портала «Film.ru» Евгений Ухов.
19: С учетом, что в кинотеатрах сейчас во всем мире серьезный кризис и посещение кинотеатров заметно уменьшилось за последние годы, результат «Майкла» действительно можно считать вполне выдающимся. Если подходить с точки зрения серьезного кино, фильм не выдерживает никакой критики и говорить о нем как о мировом шедевре, наверное, не приходится. У Майкла Джексона очень большая армия фанатов, которая принесла очень большую кассу этому фильму. К этому все готовились. Многие отмечают, что им понравилось физическое сходство актера и прототипа. Здесь много накладывается разных факторов, и первый фактор во всем этом успехе – это сама личность Майкла Джексона. Это большой действительно артист с великолепными шоу, с великолепной историей, и это прекрасная музыка, прекрасные клипы, которые были воссозданы на экране в противовес и в ущерб драматургии настоящей какой-то серьезной. Кино выйдет на цифровых площадках, и, думаю, будет снова всплеск интереса. Будет ли второй фильм? Думаю, будет. Судя по тому, как к успехам и как к работе над первым фильмом отнеслись и постановщик Фукуа, и актеры, и племянник Майкла Джексона, который исполнил ведущую роль, и многие звезды, которые отмечались в самом фильме и при создании его. И думаю, что всем им захочется вернуться в эту довольно успешную и красивую кинотеатральную сказку. Но что из этого получится, здесь нужно понимать, о чем еще захотят рассказать сценаристы. Они очень аккуратно в первом фильме обошли все острые стороны. Второй фильм снимать и снова избегать, наверное, это в духе фильма «Майкл», но это не в духе реальной истории реального Майкла Джексона. Найдется ли смелость у авторов снять какую-то более жесткую историю? Что-то подобное повторять, наверное, вряд ли захочется.
0: Евгений Ухов, Фильм.ру. За минувшие выходные фильм «Майкл», по данным портала Кинобизнес.ком, собрал в России и странах СНГ более 140 миллионов рублей, став лидером проката. Второе место занял фильм «Холоп 3». Замкнула топ-3 картина «Три богатыря. Ни дня без подвига. 3».
20: Реклама. Контакты коммерческой службы радио «Бизнес FM на портале bfm.ru. Знал бы прикуп. То, что лейбл Decca так и не подписал контракт с Beatles после прослушивания группы в январе 1962-го, на сегодня считается легендарной промашкой в истории шоу-бизнеса. Decca сделал выбор в пользу лондонской группы Tremolos, а Beatles позже достались лейблу Emmy. И спустя 2 года уже доминировали на рынке продаж с недосягаемым отрывом от конкурентов. В начале 1964-го только на хиты Битлов приходилось 60% всех продаж синглов в Соединенных Штатах. Decca в ответ подписал Rolling Stones, Тома Джонса и Moody Blues, но никто из них и близко не подошел к масштабу коммерческого успеха ливерпульской четверки. В итоге продюсер Decca Dick Rowe остался в истории шоу-бизнеса в первую очередь как человек, который отверг Битлз. Знал бы прикуп. На Бизнес FM. Компании и корпорации.
21: В студии Маргарита Юдина. Здравствуйте.
20: Отчеты и планы.
21: Сеть ресторанов быстрого питания «Ростикс» начала поставлять готовые блюда магазина «Магнит», пишет «Коммерсант». Пока проект работает в тестовом режиме. По его итогам компания оценит спрос и решит, стоит ли расширять продажи. Эксперты отмечают, что рестораны быстрого питания все активнее выходят в продуктовую розницу. Это помогает предприятиям общепита находить новые каналы продаж, а магазинам расширять ассортимент готовой еды. Петровакс Фарм выходит на рынок Южной Африки. Компания получила регистрацию своего препарата полиоксидони в Республике Ботсвана. Это первый шаг к выходу на рынки региона, включая в перспективе и ЮАР, отметили в пресс-службе фармпроизводителя. Там подчеркнули, что рассматривают Южную Африку как одно из ключевых направлений для экспорта. Также планируется расширение присутствия в ряде стран Азии и Ближнего Востока. Объединенная судостроительная корпорация сообщила о рекордных темпах выполнения заказов. За последние 3 года предприятия ОСК передали заказчикам 110 кораблей и судов. В 2025 году было сдано около 50 единиц флота. Корпорация отмечает, что сейчас идет переход на новые унифицированные платформы и разработка крупных океанских судов, которые раньше в России не строили. Новости компании корпорации. Держитесь курса.
0: Пятнадцать сорок семь в Москве. Искусственный интеллект помог выиграть дело в британском суде. Юристы британской компании Garfield AI выиграли судебное дело, используя материалы, подготовленные ИИ-агентом. А какую функцию адвокаты доверили искусственному интеллекту и чьи интересы он представлял в суде, рассказывают журналисты Guardian.
1: Garfield, which was authorized by the solicitor's regulation.
2: Компания Garfield еще в апреле прошлого года получила от Управления по регулированию деятельности солиситоров возможность подавать иски на сумму от 30 до 10 тысяч фунтов стерлингов, а именно заниматься подготовкой дела, а затем нанимать адвокатов для защиты интересов клиента в суде. Независимый консультант по кадровым вопросам мисс Текидир заплатила фирме Garfield AI около 400 фунтов стерлингов за отправку юридического письма и последующие возбуждение судебного дела по поводу непогашенного долга в размере 7 тысяч фунтов стерлингов. Компания доверила искусственному интеллекту всю предварительную юридическую работу. Она включала в себя оспаривание встречного иска, поданного ответчиком, который нанял живых адвокатов, а также подготовку 4 свидетельских показаний со всеми необходимыми пакетами документов. В итоге суд вынес решение в пользу Текидир и присудил ей причитающуюся сумму. Доминик Ли, адвокат девушки, заявил, что искусственный интеллект подготовил все судебные бумаги ясно и эффективно, но при этом добавил, что защита в суде все еще остается человеческим делом.
0: В российской судебной практике также применяется искусственный интеллект, но полностью заменить человека в суде технология все еще не в состоянии, отмечает руководитель консалтинговой группы VVCube, общественные уполномоченные по информационным технологиям и цифровизации в Москве Вадим Ткаченко.
3: Искусственный интеллект уже используют повсеместно и в каждой стране, в том числе в юридической практике. Среди коллег это слышим, и среди судебного аппарата это заметно. Поэтому такие ситуации встречаются. Я даже больше скажу, в российской практике они тоже есть и не всегда приводят к положительным ситуациям, к положительному вынесению решения. Иногда искусственный интеллект ошибается, но это отдельный вопрос. Но в целом искусственный интеллект очень сильно внедрен сейчас в любые сферы экономики, и юриспруденция, и судебная практика не являются исключением в этой истории. Может быть, это эффективным и удобным инструментом в тех случаях, когда это простое дело. Если мы говорим о взыскании задолженности, где достаточно формализованный процесс, где все понятно, где есть сумма задолженности, где есть сторона ответчика и истца, там искусственный интеллект может себя показать с хорошей стороны. Но это не значит, что он полностью заменяет в этой части юриста или адвоката. Поэтому, и тем более уж судью, в этой ситуации следует говорить не о том, что нужно искусственный интеллект повсеместно внедрять, а делать работу искусственного интеллекта с профессионалом. Когда юрист перепроверяет информацию, искусственный интеллект имеет риски ошибок, имеет риски галлюцинаций, поэтому человек пока необходим в этой истории, и последние кейсы показывают, что без него, без юриста пока невозможно полноценно использовать искусственный интеллект. Ну и практика иностранная показала, что все равно искусственный интеллект в суд не придет, на заседании не выступит, поэтому точно нужен человек.
0: Руководитель консалтинговой группы VVCube Вадим Ткаченко. А тем временем мировой рынок Legal AI, то есть юридических решений на базе искусственного интеллекта, уже преодолел отметку в 2 миллиарда долларов и продолжает стремительно расти. Эксперты ожидают, что благодаря автоматизации рутинных процессов индустрия к 2030 году может увеличиться более чем в 5 раз. В России рекордно выросло число кадровых агентств. По данным сервиса «Контурфокус», за первые 5 месяцев 2026 года количество компаний, которые занимаются подбором персонала, увеличилось на 11%, почти до 19 тысяч. Это самый высокий показатель за последние 5 лет. По сравнению с логичным периодом прошлого года, рост составил около 21%. Эксперты объясняют такую динамику дефицитом кадров, потому все больше работодателей предпочитают передавать поиск сотрудников специализированным агентствам, чтобы быстрее их находить подходящих специалистов. А в то же время сложности в экономической ситуации заставляют некоторые компании отказываться от таких услуг. Насколько это выгодно для бизнеса, нужно выяснять в каждом отдельном случае, говорит директор компании HR-маркетинг и директор Ассоциации частных агентств занятости Наталья Щербакова.
4: Это хорошая ниша для бизнеса, как думают некоторые. Поэтому вполне логично, что кадровые агентства открываются. В большей степени это связано с ситуацией на рынке. Потом очень много идет разговоров, что надо приводить иностранную рабочую силу. А многие предприниматели видят в этом тоже бизнес-возможности и, вероятно, открывают агентства, чтобы попытаться построить бизнес на привозе иностранной рабочей силы. Это тоже может быть одной из причин. Открыть кадровое агентство не так сложно, зарегистрировать юрлицо. Другое дело потом реализовать какие-то проекты, наверное, не так просто, потому что большинство предприятий предпочитают сейчас сами решать свои кадровые проблемы ввиду экономической ситуации.
5: А насколько это сейчас дорого?
4: Это очень сильно зависит от того, кого вы ищете. Если это топ-менеджмент профессионалы, то это обычно процент от годовой заработной платы. Если это рабочие специальности, то это, возможно, фиксированная плата, но это невозможно сказать, дорого это или дешево. Это очень зависит от того, где находится предприятие, какой персонал она ищет. Потому что сейчас считается, что на рынке относительный избыток офисных специалистов, то есть HR, маркетологи, бухгалтеры и так далее. При этом остается очень серьезным положением с квалифицированными рабочими. На них по-прежнему идет серьезная охота. Поэтому здесь очень разная ситуация на рынке, и просто сравнить, наверное, невозможно.
0: Директор Ассоциации частных агентств занятости Наталья Щербакова. Помимо увеличения числа кадровых агентств, растет спрос на карьерные консультации, помощь в подготовке к собеседованиям. Но выбирать консультанта или компанию, оказывающую такие услуги, нужно очень придирчиво, отмечает заместитель генерального директора по работе с профессиональным сообществом международной компании «Анкор» Татьяна Баскина.
22: Что касается карьерного консультирования, это услуги для физических лиц. Есть разный объем таких услуг. Одно дело, когда человек обращается просто с просьбой посмотреть, что можно улучшить на резюме, и за каким-то гигиеническим минимумом советов по тому, как вести себя на собеседовании и как выбрать перечень компании, в которую его направлять. Есть более обширный перечень услуг, который включает полное сопровождение до достижения определенного результата, например, до получения предложения о работе. Это более комплексная услуга, которая стоит дороже. И здесь точно так же, как и при пользовании услугами посреднических лиц для нужд бизнеса, здесь тоже очень важно, я бы даже сказала критически, важно выбрать того партнера, карьерного консультанта, с которым будете вести дела, потому что, к сожалению, не всегда это люди, которые обладают должной квалификацией, опытом и которым можно доверить свою карьеру. Поэтому здесь тоже есть определенный чек-лист характеристик, по которым нужно выбирать консультанта. И действительно, очень многие кадровые компании оказывают такие услуги. И если это надежное агентство с долгой историей и в том числе историей оказания услуг по карьерному консультированию, это один из маркеров, когда можно довериться такому поставщику. Ну и здесь, как во всех услугах, которые оказывает конкретный человек, важна личность и экспертиза непосредственно уже консультанта.
0: Татьяна Баскина, заместитель гендиректора по работе с профессиональным сообществом международной компании «Анкора». По оценке Минтруда, текущий дефицит кадров в российской экономике составляет 5-6 миллионов работников и в дальнейшем будет расти. Безработица держится на уровне чуть выше 2%. Минэкономразвитие к концу 2026 года допустило ее рост до 2,6%.
20: Реклама. Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм». С доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке. «Мир» с вами заодно.
23: Реклама АО «НСПК». Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе, правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступна на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
20: Контакты коммерческой службы «Радио Бизнес FM» на портале bfm.ru. Зверски богатые. В 1990-х годах британского кота Блэки Книга рекордов Гиннесса наградила титулом самого богатого кота-наследника. А дело в том, что в 1988-м хозяин Блэки, английский торговец, антиквариатом, миллионер Бен Ри, скончался и оставил своему питомцу ни много ни мало 25 миллионов долларов. При этом родственникам не досталось ни пенса. Родня усопшего, конечно, пыталась оспорить завещание, утверждая, что старик давно был не в себе. Но кот победил. Завещанную сумму разделили между тремя благотворительными организациями. Фонды взяли на себя обязательство обеспечить животному достойную жизнь, соответствующую его статусу и состоянию. И, кроме того, пристально следить за действиями друг друга, чтобы избежать финансовых нарушений и угрозы благополучию Блэки. Зверски богатые на Бизнес ФМ. Успеть до вторника. Бизнес ФМ дает шанс рассказать о своем деле в нашем эфире для подписчиков нашего канала в Максе. Условия проекта и кнопка «Участвовать» в закрепленном сообщении канала. Трех победителей определит генератор случайных чисел, и каждый получит по 10 выходов своей эфирной минуты на Бизнес ФМ. Если вы еще не подписчик, набирайте в Максе Бизнес ФМ или БФМ любыми буквами. Расскажите о себе за наш счет. Только на Бизнес ФМ и только до вторника. Бизнес ФМ. Новости. Коротко.
5: 15:58 в Москве, в студии Ирина Кучеренко. Не менее 5 человек погибли в результате стрельбы в немецкой земле Нижняя Саксония на севере Германии. Инцидент произошел рядом с приютом для матерей с детьми в городе Штаде, сообщает портал Т-Онлайн. По информации издания, обстановка остается напряженной, слышно множество выстрелов. Сообщается также о нескольких пострадавших. Полиция позже сообщила о задержании двоих подозреваемых. Там уточнили, что инцидент произошел в учреждении по защите детей и подростков. Все погибшие – взрослые. Правительство рекомендовало регионам эффективно использовать топливный ресурс и взвешенно подходить к его распределению с учетом потребностей в ключевых отраслях. Для формирования максимально полной картины по каждому субъекту поручено продолжить мониторинг ценовой ситуации, наличия нефтепродуктов, состояние логистических цепочек, говорится в сообщении Кабмина по итогам совещания с участием вице-премьера Александра Новака. На прошлой неделе он поручил профильным ведомствам обеспечить приоритетную поддержку регионов, логистика в которых зависит от природных и сезонных факторов. В Иркутске полиция задержала 4 перекупщиков топлива, сообщили в региональном управлении МВД. По данным ведомства, они продавали бензин по ценам, кратно превышающим розничные. В одном случае торговля велась рядом с АЗС, еще в 3 через интернет. В частности, один из задержанных разместил в сети объявления о продаже топлива по 250 рублей за литр. В отношении него составили протокол за предпринимательскую деятельность без регистрации или лицензии. Минтранс готовит рекомендации по изменению правил установки ограничений скорости на дорогах. Об этом сообщили российской газете «Ведомстве». Скоростной режим предлагается определять индивидуально для каждого участка с учетом того, насколько он загружен, в каком находится состоянии и какие объекты рядом. Например, жилые дома, школы или торговые центры. Ведомстве рассчитывают утвердить документ в будущем году, при этом он будет носить рекомендательный характер. Новости на Бизнес ФМ каждые 15 минут. Держитесь курса.
20: Бизнес ФМ. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
0: 16:00 в Москве, в студии Александр Зайцев. Здравствуйте. Киев предложил России ограничивать боевые действия территориями ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областями, рассказал Владимир Путин. Если Москва согласится, это даст возможность ВСУ перебросить свои войска из других регионов. Однако в план России это не входит, заявил президент. Подробнее об этом буквально через минуту. Искусственный интеллект активно внедряется в системы противовоздушной обороны. Результат этой интеграции должен быть виден к ноябрю, заявил министр обороны Андрей Белоусов. Как ИИ помогает ПВО? Из-за ситуации на топливном рынке в России грузоперевозчики меняют цены. По данным СМИ, одни участники рынка уже подняли цены, другие планируют это сделать в ближайшую неделю, а кто-то меняет условия доставки груза прямо в момент транспортировки. Мы спросили бизнес, какие трудности он испытывает из-за ситуации с топливом. Эти и другие темы в эфире Бизнес ФМ. Москва ответила на предложение Киева ограничить боевые действия 4 регионами России. Предложили ограничить боевые действия территориями ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областями, рассказал Владимир Путин в интервью для информационной службы «Вестей». Также, по словам президента, речь шла о просьбе приостановить взаимные удары вглубь территории России и Украины. Если Москва пойдет на это, то это даст возможность ВСУ перебросить свои войска из других регионов и с некоторых участков госграницы. На фоне катастрофического дефицита военнослужащих в Киеве, видимо, полагают, что это могло бы быть для них спасением. Однако в планы России это не входит, заверил президент. Кто мог быть посредником таких предложений Украины и как оценивать реакцию Москвы, комментирует политолог, автор телеграм-канала «Бовт знает» Георгий Бовт.
8: Можно предположить, что это мог быть Абрамович, который туда ездил, или же через американцев были переданы эти предложения, поскольку американцы с украинцами продолжают контактировать. Но два главных переговорщика по Украине, Войков и Кушнер, и так до Киева пока не доехали. Так что мы не знаем точное время, когда было сделано это предложение, и, соответственно, если не знаем, то актуально ли оно на сегодня. В любом случае, ответ нет. Путин не хочет идти на какие уступки и верит, что можно добиться успеха на поле боя, а удары по тылам российским он пока не считает критическими. Если ограничить 4 регионами, то эти российские войска туда могут перетянуться из Сумской или Днепропетровской областей. Путин верит, что Россия имеет численное преимущество на фронте и верит, что численное преимущество можно реализовать в территории. Более того, он отстаивает позицию, которую он выдвинул уже достаточно давно, а именно о создании буферных зон, в том числе в Сумской области, которая, как он сказал, политических планов-то нее нет. Тем не менее, буферная зона там будет создаваться.
0: Политолог Георгий Бовт, телеграм-канал «Бовт знает», прокомментировал Владимир Путин и так называемый дух Анкориджа. По его словам, договоренностей на саммите на Аляске не было, но обсуждались определенные возможности завершения конфликта на Украине. При этом контакты с американской администрацией по этому вопросу продолжаются, заявил президент.
9: Так называемый дух Анкориджа, хоть и не был облечен в какие-то формальные документы, никто не ставил никаких подписей, но мы обсуждали определенные возможности завершения конфликта на Украине. И компромиссы, которые обсуждали, как раз были те предложения, которые были обращены американской стороной к нам, нас,

0: в частности, по обмену военнопленными, и добавил, что знает позицию Лукашенко, который готов поддерживать решение спорных вопросов мирными средствами. А заявления Киева, по словам Путина, не вызывают у президента Белоруссии какой-то паники. Искусственный интеллект активно внедряется в системы противовоздушной обороны. Результат этой интеграции должен быть виден к ноябрю, заявил министр обороны Андрей Белоусов на встрече с военкорами. По словам Белоусова, ситуация вокруг обороны российских регионов и зоны СВО от атак украинских беспилотников меняется стремительно каждые 2-3 месяца. А в качестве ответной меры с апреля создается единая информационная среда для повышения ситуационной осведомленности по атакам БПЛА. Внедрение искусственного интеллекта в военную сферу, отметил Белоусов, является одним из приоритетных проектов Минобороны. Комментирует военный эксперт, редактор журнала «Новый оборонный заказ» Дмитрий Корнев.
1: Искусственный интеллект не может не использоваться в современных вооруженных силах. Везде, где работает программное обеспечение, везде, где есть работа с данными, должен использоваться искусственный интеллект. Потому что искусственный интеллект — это не какой-то мифический разум компьютерный. Это просто набор технологий работы с информацией, работы с данными. Неиспользование этого набора технологий означает, что мы отстаем кардинально, в разы, от тех, кто использует этот набор технологий. Все европейские системы, все американские системы, следовательно, те системы, которые используют ВСУ, используют искусственный интеллект. В том числе обеспечивают прогнозирование, выбор порядка поражения целей, такой, чтобы нанести максимальный урон. Дроны — это очень простое средство поражения, очень несложное, дешевое, но им можно наносить урон. Для того, чтобы этот урон был более существенным, они используют специальное программное обеспечение, которое использует в том числе искусственный интеллект. Теперь о наших. То, о чем говорил Белоусов, в первую очередь относится к выбору целей. Системы перехвата дронов, системы удара дронами по наземным объектам используют в том числе модули с искусственным интеллектом для определения объекта цели, для фиксации его и дальше для сопровождения. То есть это уже без участия оператора происходит. А раз это происходит без участия оператора, то реализуется тот самый насущный принцип «выстрелил и забыл». В чем тут бонус и почему это хорошо? Потому что любая радиоэлектронная борьба, любая постановка помех, такой дрон уже не остановит, а оператор может переключаться на следующие цели. Второй момент. Искусственный интеллект позволяет анализировать направление ударов тех же самых вражеских дронов. С определенной долей вероятности это будет соответствовать действительности, но он может прогнозировать, какими направлениями будут пробиваться вражеские дроны. Нельзя сказать, что в итоге искусственный интеллект — это какая-то панацея, которая решит все проблемы. Нет. Но это средство современное, чтобы обрабатывать огромные массивы информации и получать максимально точные прогнозы.
0: Дмитрий Корнев, военный эксперт. Российские военные в зоне СВО создали эшелонированную систему борьбы с дронами, сообщил министр обороны Андрей Белоусов. Во всех группировках, по его словам, выстроена система защиты тактических перехватчиков. Это мобильная огневая группа, вооруженные прежде всего FPV-перехватчиками. Большое количество планшетов уже выдано расчетам, командирам расчетов и в боевые машины. Все это увязывается в единую систему. Боевая машина, мобильная огневая группа, пункты управления РЛС, добавил Белоусов. Из-за ситуации на топливном рынке в России грузоперевозчики меняют цены. В условиях перебоев с поставками топлива и роста цен ломается логистика, сокращается суточный пробег, и все это отражается на тарифах, пишет «Коммерсант». Одни участники рынка уже подняли цены, другие планируют это сделать в ближайшую неделю. А кто-то меняет условия доставки груза прямо в момент транспортировки. Мы спросили бизнес, какие трудности он испытывает из-за ситуации с топливом и насколько вырастут цены за перевозку.
2: «Бизнес говорит». Денис Гаврилов, координатор объединения перевозчиков России по Краснодарскому краю.
3: Убрали скидки для предприятий, для ООшников. То есть заправлялся, если топливная карта, ему посчитали 76 рублей, заправили по 70 рублей. То есть была скидка какая-то. Теперь он заправляется по 90 рублей. Сделали наценку по топливным картам. Но они хотя бы могут заливать по 200 литров. Еще этот пробег где-то около 500 плюс километров. То есть суточный пробег в среднем дальнобойщика 700 километров был. И плюс он еще стоит в пробках. То есть упал пробег. Что будет завтра? непонятно. На сегодняшний день мы подали запросы на пересмотрение тарифов, но их пока не пересмотрели. Но нет такого, что, ребята, вы или поднимаете цену, или мы не поедем. Мы все адекватные люди, все понимаем, что в этом никто особо не виноват из наших партнеров, контрагентов. Поэтому пока на договорных условиях мы пытаемся как-то это сглазить.

0: думаю, что в пределах 50%, 5-10, то есть тарифы на перевозку вырастут. Нам не будет хватать этих денег, которые заложены. Нам надо или не платить тогда зарплату водителю, или не ремонтировать машину, или не платить лизинги. Кто-то одно выбирать придется.
1: Кирилл Латинский, представитель логистической компании, которая занимается в том числе перевозками из Китая.
2: В зависимости от региона перевозок ситуация на самом деле разная. На длительных маршрутах большой объем перевозок идет из Китая, в том числе автомобильным транспортом. Там очень протяженный путь, и на этом участке есть перебой с топливом. То топливо, которое вырабатывается в Сибири и на Дальнем Востоке, перебрасывается в Центральную Россию. Москва, прежде всего, Московская область, и поэтому это не может не оказывать влияния на грузоперевозки. Перевозчики, которые заключили договоры с заказчиками, вынуждены, ввиду того, что у них очень сильно меняется ценообразование, прямо в дороге повышают стоимость перевозки. И это, безусловным образом, болезненно накладывается на заказчиках. Ввиду того, что когда заказчик забюджетировал, что его стоимость перевозки, скажем, 13 тысяч долларов, а в процессе перевозки, пока этот груз находится в дороге, стоимость повышается на 2 тысячи долларов плюс 1500 долларов, это очень болезненно бьет. Если мы говорим на перевозках из Китая в Россию, то за последнюю неделю стоимость транспортировки процентов на 15-20 выросла.
1: Игорь Ребельский, учредитель транспортно-логистической компании VIG Trans.
3: Видим проблематику на южных направлениях, потому что есть предприятия в регионах Краснодар, Сочи. Очень много перевозчиков отказывается туда ехать, либо цены становятся кратно выше, потому что направление тяжелое, и есть опасения, то, что обратно будет сложно вернуться, либо вернуться не в те сроки, которые есть. Плюс сейчас еще, знаете, какая тенденция есть, то, что сдвигаются сроки, конечно, поставок из-за того, что очень сложно планировать то, как будет движение транспортного средства в связи с тем, что, опять же, нехватка топлива мы видим тоже и в Сибири, когда транспортное средство идет по территории России. Динамика такова, что ситуация, наверное, будет чуть сложнее. Сейчас пока в моменте это не критично, мы не видим того, чтобы парки простаивали, либо транспортные компании, наши партнеры, как-то жаловались на то, что у них нет возможности обслуживать свой транспорт и, соответственно, осуществлять заказы. Но видим определенную напряженность, потому что нет в моменте определенности.
4: В московском регионе, по словам экспертов, подорожание грузоперевозок пока не ощущается. В Министерстве энергетики Подмосковья сообщили, что запасы топлива в области находятся на достаточном уровне, а временное отсутствие бензина на отдельных заправках связано не с дефицитом, а с повышенным спросом. Между тем, вице-премьер Александр Новак рекомендовал регионам эффективно использовать топливные ресурсы, взвешенно его распределять с учетом текущих потребностей в ключевых отраслях.
5: Не расслышали «Битлз», не разглядели «Нетфликс», не поверили в Майкла Джордана. Судьбоносные промашки, легендарные просчеты и эпично упущенные возможности. В специальном проекте «Знал бы прикуп» уже в эфире «Бизнес FM». Мы создавали наш телеграм-канал, чтобы вы всегда держались курса и знали все о главных событиях и резонансных историях бизнеса. Тех, что только на Business FM. Чтобы продолжить эту историю, ждем вас в Максе. Найти нас просто. Business FM русскими буквами или BFM любыми. Вы знаете, как это написать. Все золото мира. Древнейшими на Земле изделиями из золота считают находки в некрополе в Болгарии, в 4 километрах от центра современного города Варна. Их возраст определили в 6500 лет. Еще несколько захоронений на территории Болгарии относят примерно к тому же периоду, но варнинское – самое богатое на золотые артефакты. В общей сложности в нем было найдено 3000 золотых изделий общим весом около 6 килограммов. Все золото мира на Business FM. В эфире радио не на словах, а на деле. Новости экономики.
6: В студии Ирина Кучеренко. Здравствуйте. Банки обещают кредитные каникулы пострадавшим в результате объявления режима чрезвычайной ситуации в Крыму и Севастополе. О мерах поддержки сообщили газете «Ведомости» представители Сбера. Ранее ВТБ также сообщил, что поддержит жителей полуострова в связи с введением режима ЧС. Уже два региона, Крым и Саратов, отменили весь детский организованный отдых. Лагеря и санатории закрыты по распоряжению властей до 1 сентября в целях безопасности. На этом фоне продолжает расти доля продаж в лагеря Подмосковья, Ленинградской области и детских турпакетов в Китай, Турцию и Юго-Восточную Азию, пишет Forbes. В целом спрос на лагеря на летние каникулы этого года упал на 15% по сравнению с прошлым годом. Акционеры «Газпрома» отказались от выплаты дивидендов за прошлый год, следует из сообщения в Центре корпоративной информации. 20 мая совет директоров компании рекомендовал их не выплачивать. Это четвертый год подряд, когда госкорпорации не выплачивают долю прибыли. Чистая прибыль компании по МСФО за 2025 год выросла на 7% год к году и достигла 1,3 триллионов рублей. При этом выручка сократилась на 8% до 9,8 триллиона. Доходы от продажи газа снизились на 9%, составив 3,8 триллиона. Выручка от экспортных поставок газа с учетом акцизов и таможенных пошлин сократилась на 16%. Евросоюз может встретить отопительный сезон с минимальными за 15 лет запасами газа, пишет Financial Times со ссылкой на прогноз консалтинговой компании Wood Mackenzie. Это может привести к новому росту цен на энергоносители для бизнеса и населения. По оценке аналитиков, к завершению сезона закачки газа, который обычно длится с апреля по октябрь, европейские подземные хранилища будут заполнены лишь на 76%. Одной из причин дефицита издание называет последствия конфликта между США и Ираном. Дополнительное давление на рынок, по информации газеты, оказывают влияние на планы Евросоюза отказаться от российского СПГ. Новости на Бизнес ФМ каждые 15 минут. Держитесь курса.
5: Погода в Москве.
4: Сейчас в городе плюс 21, в некоторых районах продолжается слабый дождь. Ночью похолодает до 15 градусов, а на вторник синоптики обещают солнечную погоду и до 28 градусов без осадков. «16.16» в Москве. Пропадут ли киндеры и Рафаэлло с полок «Пятерочки» и «Перекрестка»? Крупнейший ритейлер X5 объявил, что остановил поставки продукции «Фире Руссия». Производитель, по мнению сети, необоснованно завысил отпускные цены. В самой X5 Business FM заявили, что такие условия не позволяют удерживать доступную цену для десятков миллионов покупателей, а это для ритейлера безусловный приоритет. Мы считаем такой дисбаланс необоснованным и не намерены субсидировать его за свой счет или перекладывать на потребителей, которые стали рациональнее подходить к покупкам, отметили в пресс-службе. А подобные истории уже происходили. Год назад X5 приостановил закупки продукции Марс. Это шоколадные батончики Сникерс, Твикс, конфеты Каркурнов, дрожжи M&M's. Это объяснялось завышенными ценами поставщикам, но спустя пару месяцев переговоров закупки восстановились. А что будет сейчас, прогнозирует независимый эксперт рынка товаров повседневного спроса, бывший вице-президент X5 Retail Group Александр Анфиногенов.
7: Успех сети зависит от выполнения годового плана, который сеть ставит для менеджеров по доходности. Именно это повлияло на то, что сети для увеличения своей маржинальности по всем категориям начали активно давить на российских производителей, заставляя их уменьшать входную цену. Кондитерка – это тот параметр, на котором сеть зарабатывает. Потому что сейчас сети наклоняют на продажу товаров вот этих социальных, бакалея, молоко, хлеб, что были недостатки. Дорогие. И сети, идя на вынужденную меру уменьшения маржинальности по этим категориям, стараются удерживать свои позиции там, где можно маржинальность выдержать. Хотя это большой зазор. Условно говоря, с той же кондитерки, если мы покупаем с вами в среднем ценовом сегменте шоколадку за 100 рублей, то абсолютно точно можно предполагать, что она зашла в сеть за 50 рублей. Соответственно, 50% маржинальности равно 100% наценке. Это является заработок сети. У нас получилось так, что место встречи продукта и покупателя очень дорогое. И сети всячески стараются вот этот вот параметр удерживать, потому что в противном случае вся их конструкция будет развалена. То, что касается Ferrero Rocher, вся линейка продукции от Рафаэлло до Киндера, это как бы продукты, которые находятся в топе по продажам. Отказываться от них — это безумие. Я вангую, что весь ассортимент Рафаэлло в сети X5, Перекрестки, во всех Пятерках останется. Он не может не остаться. Та доля рынка, которую имеет производитель, не могут ее убрать. Также был конфликт конфликт еще, если помните, с Марсом был конфликт, с Procter & Gamble. Все конфликты с транснациональными компаниями заканчиваются тем, что каким-то образом договариваются, и ассортимент остается на полке. Просто какая-то история с утрясанием цены стала достоянием общественности. Ну и, естественно, это хайповая тема, потому что все, ах, как же мы лишимся Рафаэла? Не лишимся. В конце концов, эту Рафаэлу можно купить на зоне Wildberries и, может быть, даже чуть дешевле.
4: Независимый эксперт рынка товаров повседневного спроса Александр Анфиногенов в X5 Business FM сообщили, что на продукции компании Ferrero Rocher, киндеров Рафаэлла, конфет Ferrero Rocher еще хватит чуть более чем на месяц. В компании подчеркнули, что ведут переговоры с другими российскими производителями и компаниями из дружественных стран в категории кондитерских изделий. Дорожают ли запчасти для иномарок? Однозначно ответить на этот вопрос нельзя, считают эксперты, опрошенные Business FM. Как пишет «Известия», с начала года стоимость запчастей для отдельных иномарок выросла на 15-20%. А в Российском союзе автостраховщиков говорят о подорожании в среднем на 6%. Рост неравномерный и связан в первую очередь с логистическими сбоями. Сейчас бизнес больше не делает стратегических запасов, а работает, что называется, на подвозе. Поэтому любые логистические сбои тут же отражаются на ценах, создавая иллюзию резкого скачка. Рассказывает руководитель по продажам сети автосервисов «Инванор Москва» Николай Янковский.
8: Скорее всего, в ближайшее время будет подорожание масла процентов на 20, связано с известными событиями на Ближнем Востоке. И, соответственно, сейчас, если делать ТО, наверное, лучше побыстрее его сделать, потому что разница будет существенная. По всем остальным запчастям запчасти дорожают потихонечку, примерно как продукты в магазинах. Каждый месяц на чуть-чуть. Но сказать, что какой-то очень сильный подъем, резкий, и по какой-то номенклатуре мы не видим. Тут получается такой микс, что с одной стороны вроде колебания валюты, с другой логистика, то она успешно работает, то не очень успешно работает. Поэтому в целом такая пила идет потихонечку наверх, но не сильно.
9: А что-то, может быть, дешевеет? Нет?
8: Не было такого. Нет, дешевеет такое бывает, когда
9: сейчас же курс,
8: крупная,
9: да.
8: Крупная партия. Например, были подшипники и рабочие цилиндры сцепления для Рено. В какой-то момент они пропали вообще. На Рено Дастер, на Рено Логан, особенно на такие редкие дизельные модификации, например, Дастер. И цена взлетела буквально с 15 тысяч до 75, до 80 тысяч. Вот прям она взлетела и стоит. И достать практически невозможно. То есть такой был сбой, который привел к скачкообразному падению. Но мы клиентам рекомендовали немножечко переждать. У кого этот автомобиль, скажем так, не нужен на каждый день. Потом где-то недели через три зашла партия, цена опустилась до 12. То есть дефицит, сразу какие-то позиции улетают в потолок. Потом заходит крупная партия, допустим, поршневых колец. Также было на Volkswagen поршневые кольца. Был дефицит, не могли нигде достать. Все, комплект поршневых колец тоже улетал под 60, под 80 тысяч. Раз партия зашла, все, цена до 9 тысяч опустилась.
4: Руководитель по продажам сети автосервисов «Иванор Москва» Николай Янковский. По словам экспертов, быстрее всего прибавляют в цене кузовные элементы, оптика и электронные компоненты, а также оригинальные детали для премиальных брендов. Они предполагают, что до конца года некоторые запчасти прибавят в цене от 5 до 10%. Гимн театру и любви. «Сатирикон» вчера показал восстановленную «Чайку» Юрия Бутусова. Режиссер трагически погиб прошлым летом, утонул в море в Болгарии, где отдыхал вместе с семьей. А спектакль последние 4 года не шел на сцене, были только гастроли в Ереване. Возрастное ограничение постановки 12+. В главных ролях Тимофей Трибунцев, Агриппина Стеклова, Полина Райкина, Марьяна Спивак. Какой получилась возрожденная «Чайка»? Александра Сидорова подробнее.
10: Юрий Бутусов всегда сам играл в «Чайке», откладывая все дела. Поэтому вопрос восстановления спектакля без него не стоял. В театре придумали. Взяли видеофрагменты с Юрием Николаевичем с прошлых показов. Эти записи проецировали на декорации и на специально растягиваемые полотнища. Так что Бутусов говорил, кричал, рвал декорации, танцевал, как будто он тоже находится на сцене. Для актеров каждая встреча с ним была особым опытом, делится Артем Осипов, ведущий артист «Сатирикона», играющий в «Чайке» доктора Дорна.
11: Каждая встреча с Юрием Николаевичем была новым счастьем и новой катастрофой, поскольку он человек невероятного был, к сожалению. Дарование мастерства, таланта и человеческого объема и содержания. Он был очень разным. Поэтому процесс создания спектаклей с ним, и в частности работы над ролями, был всегда как контрастный душ. И это каждый раз, несмотря ни на что, был новый контрастный душ. Все контрастнее и контрастнее. Я знаю артистов, которые, пройдя однажды этот душ, зарекались больше никогда не Алласа Юрием Николаевичем. Но я из тех артистов, который был бы счастлив еще раз оказаться в настоящему творческой, мучительной и одновременно счастливой ситуации. Очень много я для себя лично в работу с Юрием Николаевичем понимал и понял.
10: Бутусовская «Чайка», помимо, собственно, чеховской пьесы, это сбивающая с ног ода преданности сцене, разговор о гениях и бездарностях, о новых формах и вечном содержании. Все герои буквально кричат, что без театра нельзя. Драйвовая, отчаянная история о том, из чего делается спектакль, как он оживает, вырастает и угасает. Премьера была в 2011-м, но по ощущениям это высказывание – очень созвучное сегодняшнему дню. В спектакле много рефренов. Одни и те же мизансцены проигрываются разными артистами. Но это не утомляет. Наоборот, усиливает действие текста на зрителя и позволяет найти новые слои. Для актеров «Бутусовская чайка» тоже кладезь смысла, продолжает Полина Райкина, играющая Ирину Аркадину.
9: Начнем с того, что когда мы репетировали «Чайку», мне было 22, сейчас мне 38. Я уже приближаюсь к возрасту моей героини. Много всего произошло в мире за это время, начиная от глобальных мировых событий и заканчивая, собственно, уходом Юрия Николаевича. Конечно, меняется контекст, меняется и смысл. Какая-то суть остается вневременная, но, конечно, все по-другому звучит. Мы другие. Мало того, я вам скажу, что когда мы играли спектакль последний раз в театре Вахтангова, у меня было от него какое-то ощущение, что это обожаемый мною спектакль стал уже каким-то даже своего рода классичным, учитывая, как быстро меняется театральный язык и как быстро то, что было новаторским, становится разменной монетой, которую используют все и везде. И как-то у меня было ощущение, что не то, чтобы он устарел, стал более классическим. А вот когда мы играли через несколько лет в Армении, мне казалось, что он звучит современнее, чем несколько лет назад. У него открылось второе дыхание.
10: «Чайка» — редкий 5-часовой спектакль, который смотрится практически на одном дыхании. После показа были 10-минутные овации. Для актеров постановка очень эмоционально и физически затратная. Удивляешься, как они умудряются так надрывно существовать на протяжении всех 4 действий. Во второй раз «Бутусовскую чайку» сыграют сегодня вечером на сцене театра имени Пушкина. Когда и где будут следующие показы, пока неизвестно. Александра Сидорова, Наталья Космачева, Бизнес ФМ.
5: Приемника нет, а радио есть. Чтобы слушать нас в телефоне, рекомендуем приложение «Радио Плеер». И новое приложение от Яндекса «Яндекс.Радио». Оба в белых списках. А для тех, кому удобнее включать в смартфоне, одним касанием приложение «Бизнес ФМ». Там, где бизнес говорит и кто надо, услышит. Успеть до вторника. Бизнес ФМ дает шанс рассказать о своем деле в нашем эфире для подписчиков нашего канала в Максе. Условия проекта и кнопка «Участвовать» в закрепленном сообщении канала. Трех победителей определит генератор случайных чисел, и каждый получит по 10 выходов своей эфирной минуты на Бизнес ФМ. Если вы еще не подписчик, набирайте в Макси Бизнес ФМ или БФМ любыми буквами. Расскажите о себе за наш счет. Только на Бизнес ФМ и только до вторника. Бизнес ФМ. Новости. Коротко.
6: 16:28 в Москве, в студии Ирина Кучеренко. Разведка Литвы не располагает данными о подготовке России к нападению на страны Балтии. Об этом сообщили в Министерстве обороны Республики, передает ЛРТ. При этом в ведомстве отметили, что риск диверсии на территории Литвы, включая поджоги и другие действия против объектов критической инфраструктуры, остается высоким. Президент Владимир Путин встретился с уполномоченным по правам человека в России Яной Лантратовой. Это первая встреча главы государства с новым омбудсменом. Лантратова рассказала, в частности, что за время ее работы на посту удалось вернуть в Россию 550 военнопленных и всех удерживаемых на Украине жителей Курской области. Омбудсмен также уделила внимание поддержке участников СВО и их близким. Кроме того, она рассказала, что Верховный комиссар ООН по правам человека ответил на ее обращение в связи с ударом ВСУ по учебному корпусу и общежитию в Старобельске. Визовый центр Испании увеличил срок рассмотрения заявлений россиян. Отсчет времени начинается с даты доставки документов в консульство, а не с момента их приема в визовом центре. То есть реальное время ожидания может оказаться еще больше. До этого об аналогичной ситуации сообщила Италия. Срок рассмотрения документов на визу в эту страну может превышать 60 дней. Тем временем генконсульство Венгрии распорядилось с сегодняшнего дня приостановить прием документов на визы в Казани, Самаре и Уфе. В остальных регионах подача документов на венгерскую визу идет в штатном режиме, заверили в АТОР. При этом причина введения ограничений не уточняется. Первый с начала войны прямой коммерческий рейс совершил перелет из Ирана в Объединенные Арабские Эмираты, сообщает CNN. Согласно информации на сайте аэропорта, самолет авиакомпании Sepahan Airlines приземлился в международном аэропорту Дубая в 13:39. На сегодня запланирован еще один рейс из Дубая в Тегеран. Новости на Business FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
5: Business FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
4: 16:30. В Москве, в студии Александр Зайцев. Здравствуйте. Российские авиакомпании держат на земле почти 20% общего парка самолетов. Обычно этот показатель не более 10%. Главная причина, как пишут СМИ, затянувшееся техническое обслуживание. Насколько остро стоит ситуация и как это отразится на пассажирах? Трамп заявляет, что переговоры с Ираном пройдут во вторник. Иран информацию опровергает. Ранее американские СМИ сообщили, что технические переговоры должны пройти завтра. А главной темой, по данным СМИ, должна стать деэскалация ситуации в районе Армузского пролива. Так чего все-таки ждать от встречи, если она все же состоится? Фанаты развернули флаги Украины, России и Белоруссии на концерте певца Макса Коржа в Германии. А как это воспринимают зрители и критики? Эти и другие темы в эфире Business FM. Российские авиакомпании держат на земле почти 20% общего парка самолетов этим летом. А простаивает 130 самолетов, как пишет «Коммерсант» со ссылкой на данные «Флайтрадар-24» и другие сервисы. Обычный показатель не более 10%. У группы «Аэрофлот» простаивает 37 лайнеров, у России не летает 22% парка или 30 бортов. У S7 33 самолета. Это все самолеты семейства А320neo из-за проблем с двигателем и один Embraer. У Победы летом летают все 42 Boeing 737. А главная причина повышенного простоя в этом году – затянувшееся техническое обслуживание самолетов. На самом деле ситуация неплохая, учитывая санкционное давление, говорит авиаэксперт, главный редактор портала Frequent Flyers.ru Илья Шатилин.
12: Мы возьмем те же три десятка самолетов S7 A320neo и A321neo, то они не летают уже 2 года, например, да, потому что проблемы с двигателями Pratt & Whitney, из-за которых, например, по всему миру встали эти самолеты этого семейства. Они до сих пор стоят по всему миру, несколько сотен самолетов с этими движками, и это глобальная проблема, которая в нашем случае усугубляется тем, что если у остальных перевозчиков эти двигатели рано или поздно все-таки отремонтируют, да, то у нас из-за санкций их, в принципе, наши не могут их отправить. Второй фактор, например, если мы возьмем самолеты авиакомпании России, про которые говорится, то те же Боинги 747 не летают еще с 22 года. То есть тут ничего не изменилось, как было, так и сохранилось. Или, допустим, про A320neo с двигателями CFM, которые у Смарт-Авиа или Уральских авиалиний и так далее. Это тоже, в общем-то, новость примерно прошлогодняя. Если мы возьмем авиакомпании типа Azur Air, то летало там, условно говоря, 8 самолетов, осталось 6, да, потому что они там поменяли свои планы. Поэтому у них очень возрастной флот, и двигатели давно закончился. Ресурс у многих из них, да, соответственно, они стоят. Что касается суперджетов, то их тоже все время примерно такая же ситуация. Они то летают, то не летают по очереди. Да? То есть там все 72 суперджета у авиакомпании «Россия», они, в принципе, никогда одновременно и не летали.
4: Илья Шатилин, главред портала Frequent Flyers. А сокращение пассажиропотока, связанного с приостановлением части парка самолетов, авиаэксперты не ожидают. Основными факторами станут возможные закрытия аэропортов из-за планов «Ковер» и стабильность обеспечения авиатоплива. Минтранс намерен ужесточить надзор за авиакомпаниями. Сейчас плановая проверка проводится с периодичностью от 1 года до 3 лет в зависимости от категории риска. Трамп заявляет, что переговоры с Ираном пройдут во вторник. Иран информацию опровергает. По словам американского президента, именно Иран запросил встречу с США. Иранская сторона при этом заявляет, что стороны пока не утвердили место и время проведения технических переговоров. Также на этой неделе не планируется заседание рабочей группы по реализации меморандума, подписанного с США, ответили в МИДе Ирана. А при этом в Белом доме сообщают, что технические консультации США и Ирана пройдут параллельно встречам высокого уровня по меморандуму о взаимопонимании. Ранее американские СМИ сообщили, что технические переговоры США и Ирана должны пройти во вторник в столице Катара, а главной темой встречи, по их данным, должна быть деэскалация ситуации в районе Армузского пролива. Отмечалось, что Вашингтон и Тегеран также согласились прекратить взаимные нападения, чтобы обеспечить свободное судоходство и продолжить обсуждение всех пунктов меморандума о взаимопонимании. Есть ли у США и Ирана возможность действительно договориться по поводу Армузского пролива, рассуждает аналитик Центра средиземноморских исследований Высшей школы экономики Александр Наджаров.
13: По Армузскому проливу могут, на самом деле, прийти к единому знаменателю. Надо договориться просто о способе, по которому будет осуществляться судоходство, который, на самом деле, не намного будет отличаться от того, что было до войны. То, что он будет отличаться уже от того, как это было до начала военных действий, что все равно по итогу Иран и Оман будут взимать какого-то рода плату за осуществление провода судов через пролив, как это делает Турция с Босфором. Это уже, скорее всего, мы действительно придем к такой ситуации. Но сейчас легче всего именно договориться, что в целом судоходство восстановится, что в целом обе стороны перестанут применять военную силу в отношении любого рода коммерческого судоходства. И в целом об этом договориться проще всего, но каждый раз это будет срываться всеми другими вопросами. В первую очередь это Ливаном. То есть все срывается и продолжает срываться из Ливана. Но так как по Ливану уже достигнуто какое-то предварительное соглашение, и оно достигнуто именно с Хизбаллой, то есть наконец-таки договорились с тем, с кем надо было договариваться в том или ином виде при посредничестве Катара, шансы есть. Другое дело, что американцы утверждают, что они договорились о том, чтобы Израиль вывел войска, чтобы разоружить Хизбаллу, но Хизбалла явно разоружаться не будет. Это тоже конкретно такая постановка вопроса, тоже путь в никуда. Непонятно, как далеко Израиль выведет войска, выведет ли он полностью их, скорее всего, тоже полностью не выведет. Поэтому эти все вещи, в первую очередь связанные с Ливаном, будут весь переговорный фон усложнять, но Израиль будет делать все, что находится в его силах, чтобы эти переговоры сорвать.
4: Александр Наджаров. Замороженные иранские 6 миллиардов долларов, до этого находившиеся в Катаре, вскоре будут переведены Тегерану, заявил президент Ирана. А ранее в иранском ЦБ заявили, что США разблокируют 12 миллиардов долларов. Работа над возвращением оставшихся средств продолжается, отметил Масуд Писешкиан. Фанаты развернули флаги Украины, России и Белоруссии на концерте певца Макса Коржа в немецком Дюссельдорфе. Кадры с концерта, который прошел в пятницу, сами зрители опубликовали в соцсетях. Видео сопровождаются комментариями о том, что ненависть – самое слабое чувство, а добро – самое сильное. Корж – белорус, он поет преимущественно на русском языке. На Украине он внесен в базу миротворец из-за концертов в Крыму. С 22-го Корж перестал выступать на российских и белорусских площадках. А украинская пресса писала, что в стране неоднозначное отношение к певцу. Некоторые считают, что он занимает слишком нейтральную позицию. В начале июня он выступил в Стамбуле. Вот теперь в Дюссельдорфе. На обоих концертах люди с российскими, украинскими и белорусскими флагами танцевали рядом и позировали для фото. Вот что рассказали нам сами зрители, побывавшие на концерте Макса Коржа в Стамбуле. Москвичка Ульяна и Алексей.
14: Приехав на концерт, мы неоднократно задумывались, какая будет обстановка. На концерте будут не только русские, но и другие, с кем у нас сейчас не совсем стабильная политическая ситуация. Не помешает ли это всем нам? Каково было мое удивление, когда все люди, даже не на один день, на неделю, забыли про все разногласия, которые есть между государствами. Стали буквально единым целым, слились в какой-то единый поток доброжелательности. У нас не было в тот момент, кто я, русский, я украинец, я белорус, я казах. Мы все были просто людьми, которые были друг другу добры. На концерте действительно поднимались флаги Казахстана, Белоруссии, России и Украины. Все были в одном ряду, то есть это не просто метафора. Это люди действительно хотели в тот момент обозначить наше единство. Это было очень ценно, это до слез трогающие эмоции.
15: Действительно, на концерте Макса было много людей из разных стран. Из России, Белоруссии, Украины, Казахстана и множество других. И при этом не было ни одного косого взгляда, какого-то неаккуратного слова. Все ребята просто кайфовали от музыки, и никто не выяснял отношения. Все были объединены одной идеей – просто классно провести время, потанцевать, попеть любимые песни и наслаждаться моментом. Никаких драк, ничего такого не было на протяжении всего концерта, да и за несколько дней до, и за несколько дней после.
4: Корж в основном популярен среди молодого поколения. Публикации в соцсетях комментирует музыкальный обозреватель и критик Владимир Полупанов.
16: Я не могу сказать, что Макс Корж здесь просто какой-то очень популярный артист, я имею в виду в России. То, что он выступил в поддержку, скажем так, мира, какой-то дипломатии, может быть, это было неосознанно, может быть, это было сделано как-то не очень, как сказать, с точки зрения дипломатии, не очень весомо. Но когда мы видим три флага, белорусский, там, российский, советский, четыре, российский, и когда на концерте артист призывает за мир, ну, понятное дело, что мир от этого быстрее не наступит. И все эти песни за мир или там выступления, черные квадраты, они никак не повлияют на ситуацию. Тоже важно, с каким народом этот человек. Да, там огромное количество за границей людей, которые по-прежнему слушают русскоязычную музыку, и я не вижу ничего плохого в том, что есть артисты, которые выступают только там, например, да. Главное, чтобы они не сеяли вражду, главное, чтобы они не сеяли ненависть.
17: Это не какая-то запланированная там акция фанатов, а это, наверное, скорее спонтанная, да, какая-то история?
16: Да, да, да. Я не думаю, что это какая-то запланированная акция, это какая-то в этом была провокация. Я думаю, что это просто люди настолько устали от всего, от этих дрязг, и понимают, надо мириться, что надо жить. И музыка, как, ну, я не знаю, никакой вид искусства так не объединяет, как музыка. Особенно на концертах популярных артистов.
4: Критик Владимир Полупанов, судя по всему, певец все-таки не исключает возобновление выступлений в России. По крайней мере, на его сайте анонсированы выступления в Петербурге и Новосибирске, правда, с открытой датой. Фильм «Майкл» стал самой кассовой биографической кинокартиной в истории. По кассовым сборам обошел «Оппенгеймера» и «Богемскую рапсодию», собрав 977 миллионов долларов в мировом прокате, из них свыше 600 миллионов за рубежом. «Майкл» также стал самым кассовым релизом для студии «Lionsgate», превзойдя сборы фильма «Голодные игры» и «Вспыхнет пламя». Ожидается, что студия снимет еще одну картину о жизни певца. Учитывая, что в фильме обошли все острые углы, интересно, каким может быть новый проект о Джексоне, говорит редактор портала «Film.ru» Евгений Ухов.
18: С учетом, что в кинотеатрах сейчас во всем мире серьезный кризис, и посещение кинотеатров заметно уменьшилось за последние годы, результат «Майкла» действительно можно считать вполне выдающимся. Если подходить с точки зрения серьезного кино, фильм не выдерживает никакой критики, и говорить о нем как о мировом шедевре, наверное, не приходится. У Майкла Джексона очень большая армия фанатов, которая принесла очень большую кассу этому фильму. К этому все готовились. Многие отмечают, что им понравилось физическое сходство актера и прототипа. Здесь много накладывается разных факторов, и первый фактор во всем этом успехе – это сама личность Майкла Джексона. Это большой действительно артист с великолепными шоу, с великолепной историей, и это прекрасная музыка, прекрасные клипы, которые были воссозданы на экране в противовес и в ущерб драматургии настоящей какой-то серьезной. Кино выйдет на цифровых площадках, и, думаю, будет снова всплеск интереса. Будет ли второй фильм? Думаю, будет. Судя по тому, как к успехам и как к работе над первым фильмом отнеслись и постановщик Фукуа, и актеры, и племянник Майкла Джексона, который исполнил ведущую роль, и многие звезды, которые отмечались в самом фильме и при создании его. И думаю, что всем им захочется вернуться в эту довольно успешную и красивую кинотеатральную сказку. Но что из этого получится, здесь нужно понимать, о чем еще захотят рассказать сценаристы. Они очень аккуратно в первом фильме обошли все острые стороны. Второй фильм снимать и снова избегать, наверное, это в духе фильма «Майкл», но это не в духе реальной истории реального Майкла Джексона. Найдется ли смелость у авторов снять какую-то более жесткую историю? Что-то подобное повторять, наверное, вряд ли захочется.
4: Евгений Ухов, «Фильм.ру». За минувшие выходные фильма «Майкла», по данным портала «Кинобизнес.ком», собрал в России и странах СНГ более 140 миллионов рублей, став лидером проката. Второе место занял фильм «Холоп 3». Замкнула топ-3 картина «Три богатыря. Ни дня без подвига. 3».
5: Реклама. Все говорят о новой «Волге». Предлагаем не просто поговорить, а увидеть все своими глазами. Старт продаж бренда «Волга» в Нижнем Новгороде. Дилерский центр «Волга Агат» по адресу Комсомольское шоссе 7В уже открыл свои двери. Приезжайте на тест-драйв и оцените все возможности новых моделей. Подробности по номеру 8-831-260 или на сайте agat.rf. «Агат». Покупай выгодно.
19: Возрастное ограничение 6+.
5: Телефон рекламной службы Business FM в Нижнем Новгороде 280-82-42. Дура Лекс. Но это Лекс. Невероятные законы в реальных штрафах. Штраф в $200 грозит в Северной Каролине слишком азартным любителям бинго. Время игры в штате строго регламентировано. Человек может посвятить бинго максимум 5 часов к ряду не более 2 раз в неделю. Кстати, выигрыш не должен превышать $500 за игру. Дура Лекс. Но это Лекс. На Business FM. Наизусть. Франсуа де ла Рошфуко. Старики потому так любят давать хорошие советы, что уже не способны подавать дурные примеры. Наизусть. На Business FM. Компании и корпорации.
6: В студии Маргарита Юдина. Здравствуйте.
5: Отчеты и планы.
6: Сеть ресторанов быстрого питания «Ростикс» начала поставлять готовые блюда магазина «Магнит», пишет «Коммерсант». Пока проект работает в тестовом режиме. По его итогам компания оценит спрос и решит, стоит ли расширять продажи. Эксперты отмечают, что рестораны быстрого питания все активнее выходят в продуктовую розницу. Это помогает предприятиям общепита находить новые каналы продаж, а магазинам расширять ассортимент готовой еды. Петровакс Фарм выходит на рынок Южной Африки. Компания получила регистрацию своего препарата полиоксидони в Республике Ботсвана. Это первый шаг к выходу на рынки региона, включая в перспективе и ЮАР, отметили в пресс-службе фармпроизводителя. Там подчеркнули, что рассматривают Южную Африку как одно из ключевых направлений для экспорта. Также планируется расширение присутствия в ряде стран Азии и Ближнего Востока. Объединенная судостроительная корпорация сообщила о рекордных темпах выполнения заказов. За последние 3 года предприятия ОСК передали заказчикам 110 кораблей и судов. В 2025 году было сдано около 50 единиц флота. Корпорация отмечает, что сейчас идет переход на новые унифицированные платформы и разработка крупных океанских судов, которые раньше в России не строили. Новости компании корпорации. Держитесь курса.
4: Шестнадцать сорок семь в Москве. Искусственный интеллект помог выиграть дело в британском суде. Юристы британской компании Garfield AI выиграли судебное дело, используя материалы, подготовленные ИИ-агентом. А какую функцию адвокаты доверили искусственному интеллекту и чьи интересы он представлял в суде, рассказывают журналисты Guardian.
1: Компания Garfield еще в апреле прошлого года получила от Управления по регулированию деятельности солиситоров возможность подавать иски на сумму от 30 до 10 тысяч фунтов стерлингов, а именно заниматься подготовкой дела, а затем нанимать адвокатов для защиты интересов клиента в суде. Независимый консультант по кадровым вопросам мисс Текидир заплатила фирме Garfield AI около 400 фунтов стерлингов за отправку юридического письма и последующего возбуждения судебного дела по поводу непогашенного долга в размере 7 тысяч фунтов стерлингов. Компания доверила искусственному интеллекту всю предварительную юридическую работу. Она включала в себя оспаривание встречного иска, поданного ответчиком, который нанял живых адвокатов, а также подготовку 4 свидетельских показаний со всеми необходимыми пакетами документов. В итоге суд вынес решение в пользу Такидир и присудил ей причитающуюся сумму. Доминик Ли, адвокат девушки, заявил, что искусственный интеллект подготовил все судебные бумаги ясно и эффективно, но при этом добавил, что защита в суде все еще остается человеческим делом. And a fundamentally
4: human exercise. В российской судебной практике также применяется искусственный интеллект, но полностью заменить человека в суде технология все еще не в состоянии, отмечает руководитель консалтинговой группы ViviCube, общественные уполномоченные по информационным технологиям и цифровизации в Москве Вадим Ткаченко.
20: Искусственный интеллект уже используют повсеместно и в каждой стране, в том числе в юридической практике. Среди коллег это слышим, и среди судебного аппарата это заметно. Поэтому такие ситуации встречаются. Я даже больше скажу, в российской практике они тоже есть и не всегда приводят к положительным ситуациям, к положительному вынесению решения. Иногда искусственный интеллект ошибается, но это отдельный вопрос. Но в целом искусственный интеллект очень сильно внедрен сейчас в любые сферы экономики, и юриспруденция, и судебная практика не являются исключением в этой истории. Может быть, это эффективным и удобным инструментом в тех случаях, когда это простое дело. Если мы говорим о взыскании задолженности, где достаточно формализованный процесс, где все понятно, где есть сумма задолженности, где есть сторона ответчика и истца, там искусственный интеллект может себя показать с хорошей стороны. Но это не значит, что он полностью заменяет в этой части юриста или адвоката. Поэтому, и тем более уж судью, в этой ситуации следует говорить не о том, что нужно искусственный интеллект повсеместно внедрять, а делать работу искусственного интеллекта с профессионалом. Когда юрист перепроверяет информацию, искусственный интеллект имеет риски ошибок, имеет риски галлюцинаций, поэтому человек пока необходим в этой истории, и последние кейсы показывают, что без него, без юриста пока невозможно полноценно использовать искусственный интеллект. Ну и практика иностранная показала, что все равно искусственный интеллект в суд не придет, на заседании не выступит, поэтому точно нужен человек.
4: Руководитель консалтинговой группы ViviCube Вадим Ткаченко. А тем временем мировой рынок Legal AI, то есть юридических решений на базе искусственного интеллекта, уже преодолел отметку в 2 миллиарда долларов и продолжает стремительно расти. Эксперты ожидают, что благодаря автоматизации рутинных процессов индустрия к 2030 году может увеличиться более чем в 5 раз. В России рекордно выросло число кадровых агентств. По данным сервиса «Контурфокус», за первые 5 месяцев 2026 года количество компаний, которые занимаются подбором персонала, увеличилось на 11%, почти до 19 тысяч. Это самый высокий показатель за последние 5 лет. По сравнению с логичным периодом прошлого года, рост составил около 21%. Эксперты объясняют такую динамику дефицитом кадров, потому все больше работодателей предпочитают передавать поиск сотрудников специализированным агентствам, чтобы быстрее находить подходящих специалистов. А в то же время сложности в экономической ситуации заставляют некоторые компании отказываться от таких услуг. Насколько это выгодно для бизнеса, нужно выяснять в каждом отдельном случае, говорит директор компании HR-маркетинг и директор Ассоциации частных агентств занятости Наталья Щербакова.
21: Это хорошая ниша для бизнеса, как думают некоторые. Поэтому вполне логично, что кадровые агентства открываются. В большей степени это связано с ситуацией на рынке. Потом очень много идет разговоров, что надо приводить иностранную рабочую силу. А многие предприниматели видят в этом тоже бизнес-возможности и, вероятно, открывают агентство, чтобы попытаться построить бизнес на приводе иностранной рабочей силы. Это тоже может быть одной из причин. Открыть кадровое агентство не так сложно, зарегистрировать юрлицо. Другое дело, потом реализовать какие-то проекты, наверное, не так просто, потому что большинство предприятий предпочитают сейчас сами решать свои кадровые проблемы ввиду экономической ситуации.
0: А насколько это сейчас дорого?
21: Это очень сильно зависит от того, кого вы ищете. Если это топ-менеджмент, профессионалы, то это обычно процент от годовой заработной платы. Если это рабочие специальности, то это, возможно, фиксированная плата. Но это невозможно сказать, дорого это или дешево. Это очень зависит от того, где находится предприятие, какой персонал она ищет. Потому что сейчас считается, что на рынке относительный избыток офисных специалистов, то есть HR, маркетологи, бухгалтеры и так далее. При этом остается очень серьезное положение с квалифицированными рабочими. На них по-прежнему идет серьезная охота. Поэтому здесь очень разная ситуация на рынке, и просто сравнить, наверное, невозможно.
4: Директор Ассоциации частных агентств занятости Наталья Щербакова. Помимо увеличения числа кадровых агентств, растет спрос на карьерные консультации, помощь в подготовке к собеседованиям. Но выбирать консультанта или компанию, оказывающую такие услуги, нужно очень придирчиво, отмечает заместитель генерального директора по работе с профессиональным сообществом международной компании «Анкор» Татьяна Баскина.
2: Что касается карьерного консультирования, это услуги для физических лиц. Есть разный объем таких услуг. Одно дело, когда человек обращается просто с просьбой посмотреть, что можно улучшить в резюме, и за каким-то гигиеническим минимумом советов по тому, как вести себя на собеседовании и как выбрать перечень компании, в которой его направлять. Есть более обширный перечень услуг, который включает полное сопровождение до достижения определенного результата, например, до получения предложения о работе. Это более комплексная услуга, которая стоит дороже. И здесь точно так же, как и при пользовании услугами поставщиков юридических лиц для нужд бизнеса, здесь тоже очень важно, я бы даже сказала критически важно, выбрать того партнера, карьерного консультанта, с которым будете вести дела, потому что, к сожалению, не всегда это люди, которые обладают должной квалификацией, опытом и которым можно доверить свою карьеру. Поэтому здесь тоже есть определенный чек-лист характеристик, по которым нужно выбирать консультанта. И действительно, очень многие кадровые компании оказывают такие услуги. И если это надежное агентство с долгой историей и в том числе историей оказания услуг по карьерному консультированию, это один из маркеров, когда можно довериться такому поставщику. Ну и здесь, как во всех услугах, которые оказывает конкретный человек, важна личность и экспертиза непосредственно уже консультанта самого.
4: Татьяна Баскина, заместитель гендиректора по работе с профессиональным сообществом международной компании «Анкора». По оценке Минтруда, текущий дефицит кадров в российской экономике составляет 5-6 миллионов работников и в дальнейшем будет расти. Безработица держится на уровне чуть выше 2%. Минэкономразвития к концу 2026 года допустил ее рост до 2,6%.
22: Реклама. Обед может быть таким, а может быть таким. Искусство обеда в ресторане «Она» на Пискунова 14/5. Авторское меню от бренд-шефа. Живая классическая музыка и теплые разговоры без суеты. Наполните выходные приятными впечатлениями. 8-915-4-744-744. 0+.
23: Телефон рекламной службы «Бизнес FM» в Нижнем Новгороде. 280-82-42. Срочные переводы. За минуту о делах и деньгах, которые у них попали в устойчивый оборот. Bring home the bacon. Дословно переводится как «принести домой бекон» и означает «зарабатывать деньги, быть успешным». По одной из версий, это выражение возникло на европейских фермерских фестивалях. Там проводили своеобразное состязание. Свинью, обмазанную жиром, выпускали на арену, где участникам нужно было поймать и удержать ее. Победитель получал ту самую свинью в качестве приза, то есть, по сути, приносил домой бекон. Срочные переводы на Business FM. ZFM. Все золото мира. Первым успешным российским старателем считают полумифического крестьянина Егора Леснова. Легенда гласит, что золотая лихорадка в Сибири в первой половине 19 века началась именно с него. Работая на уральском прииске, Егор, по слухам, мыл золото не столько для хозяина, сколько для себя, за что и попал в ссылку в Сибирь. То ли освободился, то ли сбежал, нашел золотую жилу и обосновался у озера Большой Берекуль в Томской губернии. Добывал золото в только ему известном месте, а добытое прятал
5: был найден в своем доме задушенным, после чего на участках Егора Леснова вдруг обосновались артели золотодобытчиков Поповых. Через год к ним присоединились уже тысячи конкурентов.
23: Все золото мира на Бизнес FM. Наизусть. Зигмунд Фрейд.
5: Мы выбираем друг друга не случайно. Мы встречаем только тех, кто уже есть в нашем подсознании.
23: Наизусть. На Бизнес FM. Бизнес FM. Новости. Коротко.
6: 16:58 в Москве, в студии Ирина Кучеренко. В МИДе Эстонии предположили, что ряд европейских стран мог бы отказаться от давления на Россию в связи с потенциальными переговорами на Украине. Они скажут, если у вас идут переговоры, и мы выступаем посредниками, мы должны быть нейтральными. Скоро наступит мир, скажут они, будет заключена сделка, заявил в интервью Financial Times министр иностранных дел Эстонии Маргус Цакхна. По его словам, дискуссии между странами блока насчет потенциального представителя Евросоюза на переговорах с Россией не принесли результатов. Эрмитаж перенес археологические экспедиции в Крыму до улучшения обстановки. Об этом сообщил ТАСС руководитель Мирмикийской экспедиции музея археолог Александр Бутягин. В середине мая рассматривалась возможность проведения раскопок Мирмикийской экспедиции в Керчи, но несколько дней назад в закрытом сообществе экспедиции появилась публикация о переносе работ в другой регион в связи с обострением обстановки. 26 июня в Крыму и Севастополе ввели режим чрезвычайной ситуации регионального характера. 124 судна с СПГ и другими сырьевыми товарами прошли за 4 дня через Ормузский пролив, сообщает CNN со ссылкой на КПЛЕР. Это столько же, сколько проходило через пролив ежедневно до начала конфликта на Ближнем Востоке. Синоптики прогнозируют 30-градусную жару в Москве в начале июля. Завтра днем воздух прогреется до 26-28 градусов, а в среду ожидается солнечная погода без осадков и до плюс 30. В четверг уже плюс 31, сообщила Интерфаксу ведущий специалист гидрометцентра Марина Макарова. По ее словам, в пятницу жара начнет ослабевать. Новости на Бизнес FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
23: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
4: 17:00 в Москве, в студии Александр Зайцев. Здравствуйте. Киев предложил России ограничить боевые действия территориями ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областями, рассказал Владимир Путин. Если Москва согласится, это даст возможность ВСУ перебросить свои войска из других регионов. Однако в планы России это не входит, заявил президент. Подробнее об этом буквально через минуту. Искусственный интеллект активно внедряется в системы противовоздушной обороны, а результаты этой интеграции должны быть видны к ноябрю, заявил министр обороны Андрей Белоусов. Как ИИ помогает ПВО? Из-за ситуации на топливном рынке в России грузоперевозчики меняют цены. По данным СМИ, одни участники рынка уже подняли цены, другие планируют это сделать в ближайшую неделю, а кто-то меняет условия доставки груза прямо в момент транспортировки. Мы спросили бизнеса, какие трудности он испытывает из-за ситуации с топливом. Эти и другие темы в эфире Бизнес FM. Украина предлагала ограничить боевые действия 4 регионами, но спасать киевский режим в план России не входит, заявил Владимир Путин. Российский президент рассказал в интервью для информационной службы «Вестей», что Киев предложил ограничивать боевые действия территориями ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областями. А также, по словам президента, речь шла о просьбе приостановить взаимные удары вглубь территории России и Украины. Но если Россия пойдет на это, то ВСУ смогут перебросить свои войска из других регионов и с некоторых участков госграницы. Как отметил Владимир Путин, в Киеве, видимо, полагают, что это могло бы быть для них спасением. Однако в план России это не входит, заверил президент. Также он сообщил, что договоренностей с США на саммите на Аляске не было, но обсуждались определенные возможности завершения конфликта на Украине. При этом контакты с американской администрацией продолжаются. А кроме того, недавно прошла встреча Владимира Путина и Александра Лукашенко в резиденции российского президента на Валдае, а в том числе затрагивались темы Украины, уточнил представитель Кремля Дмитрий Песков, но других подробностей не привел. Комментирует гендиректор Фонда национальной энергобезопасности Константин Симонов.
0: Я думаю, что здесь есть два адресата. Первый адресат внешний, это прежде всего Великобритания и Европейский Союз. И это сигнал о том, что пределы нашего компромисса были изложены год назад в Анкоридже, несмотря на то, что уже сейчас про дух Анкориджа даже сам Путин перестал говорить, и фактически мы его на высоком политическом уровне похоронили, но тем не менее сама формула осталась. Поскольку сейчас Европа в лице, прежде всего, Евротройки выдвинула, как мы знаем, новые условия, которые она считает основой для компромисса, но российская сторона считает ультиматумом, Путин, соответственно, на этот ультиматум отвечает. Но есть, я думаю, и вторая аудитория внутренняя на фоне дроновых атак, бензинового кризиса. Понятно, что усиливаются запросы стороны радикальной части общества. И Путин здесь опять продолжает свою линию о том, что все идет, условно говоря, по плану, потому что несколько раз продолжает говорить о том, что главное – это то, что происходит на линии боевого соприкосновения. Украина пытается найти какие-то уязвимости, тем самым только, по логике Путина, отвлекает внимание от того, что на ЛБС сейчас происходит. С точки зрения отношений к Трампу, Путин по-прежнему крайне аккуратен. Не случайно он поздравил его с юбилеем, не случайно мы ждем делегацию Уиткофа и Кушнера. Путин не позволяет себе резких выражений относительно Трампа и Соединенных Штатов.
3: Что могли по Украине обсуждать Путин и Лукашенко? Были ли там, может быть, недавние угрозы Зеленского по отношению к Белоруссии?
0: Очевидно, что обсуждали ультиматум Зеленского, очевидно, что обсуждали варианты действий. Мы видим, что тут тоже достаточно аккуратные заявления сделаны, но мы видим, что Путин предпочитает публично эту тему пока не комментировать.
4: Гендиректор Фонда национальной энергобезопасности Константин Симонов, а также Владимир Путин поблагодарил Минск за усилия по решению гуманитарных вопросов, в частности, по обмену военнопленными, и добавил, что знает позицию президента Лукашенко, который готов поддерживать решение спорных вопросов мирными средствами. А заявления Киева, по словам Путина, не вызывают у президента Белоруссии какой-то паники. Искусственный интеллект активно внедряется в системы противовоздушной обороны. Результат этой интеграции должен быть виден.

0: вооруженных силах. Везде, где работает программное обеспечение, везде, где есть работа с данными, должен использоваться искусственный интеллект. Потому что искусственный интеллект – это не какой-то мифический разум компьютерный. Это просто набор технологий работы с информацией, работы с данными. Неиспользование этого набора технологий означает, что мы отстаем кардинально, в разы, от тех, кто использует этот набор технологий. Все европейские системы, все американские системы, следовательно, те системы, которые используют ВСУ, используют искусственный интеллект. В том числе обеспечивают прогнозирование, выбор порядка поражения целей, такой, чтобы нанести максимальный урон. Дроны — это очень простое средство поражения, очень несложное, дешевое, но им можно наносить урон. Для того, чтобы этот урон был более существенным, они используют специальное программное обеспечение, которое использует в том числе искусственный интеллект. Теперь о наших. То, о чем говорил Белоусов, в первую очередь относится к выбору целей. Системы перехвата дронов, системы удара дронами по наземным объектам используют в том числе модули с искусственным интеллектом для определения объекта цели, для фиксации его и дальше для сопровождения. То есть это уже без участия оператора происходит. А раз это происходит без участия оператора, то реализуется тот самый насущный принцип «выстрелил и забыл». В чем тут бонус и почему это хорошо? Потому что любая радиоэлектронная борьба, любая постановка помех, такой дрон уже не остановит, а оператор может переключаться на следующие цели. Второй момент. Искусственный интеллект позволяет анализировать направление ударов тех же самых вражеских дронов. С определенной долей вероятности это будет соответствовать действительности, но он может прогнозировать, какими направлениями будут пробиваться вражеские дроны. Нельзя сказать, что в итоге искусственный интеллект — это какая-то панацея, которая решит все проблемы. Нет. Но это средство современное, чтобы обрабатывать огромные массивы информации и получать максимально точные прогнозы.
1: Военный эксперт Дмитрий Корнев. Российские военные в зоне СВО создали эшелонированную систему борьбы с дронами, сообщил министр обороны Андрей Белоусов. Во всех группировках, по его словам, встроена система защиты тактических перехватчиков. Это мобильные огневые группы, вооруженные прежде всего FPV-перехватчиками. А большое количество планшетов уже выдано расчетам, командирам расчетов и боевые машины. А все это увязывается в единую систему: боевая машина, мобильная огневая группа, а пункты управления РЛС, добавил Белоусов. Из-за ситуации на топливном рынке в России грузоперевозчики меняют цены. В условиях перебоев с поставками топлива и роста цен ломается логистика, сокращается суточный пробег, и все это отражается на тарифах, пишет «Коммерсант». Одни участники рынка уже подняли цены, другие планируют это сделать в ближайшую неделю, а кто-то меняет условия доставки груза прямо в момент транспортировки. Мы спросили бизнес, какие трудности он испытывает из-за ситуации с топливом и насколько вырастут цены за перевозку.
2: «Бизнес говорит».
3: Денис Гаврилов, координатор объединения перевозчиков России по Краснодарскому краю.
4: Убрали скидки для предприятий, для ООшников. То есть заправлялся, если топливной картой, ему посчитали 76 рублей, заправили по 70 рублей. То есть была скидка какая-то. Теперь он заправляется по 90 рублей. Сделали наценку по топливным картам. Но они хотя бы могут заливать по 200 литров. Еще этот пробег где-то около 500 плюс километров. То есть суточный пробег в среднем дальнобойщика 700 километров был. И плюс он еще стоит в пробках. То есть упал пробег. Что будет завтра? Непонятно. На сегодняшний день мы подали запросы на пересмотрение тарифов, но их пока не пересмотрели. Но нет такого, что, ребята, вы или поднимаете цену, или мы не поедем. Мы все адекватные люди, все понимаем, что в этом никто особо не виноват из наших партнеров, контрагентов. Поэтому пока на договорных условиях мы пытаемся как-то это сгладить. Я думаю, что в пределах 50%, 5-10, то есть тарифы на перевозку вырастут. Нам не будет хватать этих денег, которые заложены. Нам надо или не платить тогда зарплату водителю, или не ремонтировать машину, или не платить лизинги. Кто-то одно выбирать придется.
3: Кирилл Латинский, представитель логистической компании, которая занимается в том числе перевозками из Китая.
5: В зависимости от региона перевозок ситуация на самом деле разная. На длительных маршрутах большой объем перевозок идет из Китая, в том числе автомобильным транспортом. Там очень протяженный путь, и на этом участке есть перебой с топливом. То топливо, которое вырабатывается в Сибири и на Дальнем Востоке, перебрасывается в Центральную Россию. Москва, прежде всего, Московская область, и поэтому это не может не оказывать влияния на грузоперевозки. Перевозчики, которые заключили договоры с заказчиками вынуждены, ввиду того, что у них очень сильно меняется ценообразование, прямо в дороге повышают стоимость перевозки. И это, безусловным образом, болезненно накладывается на заказчиках. Ввиду того, что когда заказчик забюджетировал, что его стоимость перевозки, скажем, 13 тысяч долларов,

0: процессе перевозки, пока этот груз находится в дороге, стоимость повышается на 2000 долларов плюс 1500 долларов. Это очень болезненно бьет. Если мы говорим на перевозках из Китая в Россию, то за последнюю неделю стоимость транспортировки процентов на 15-20 выросла.
1: Игорь Ребельский, учредитель транспортно-логистической компании VIG Trans.
2: Видим проблематику на южных направлениях, потому что есть предприятия в регионах Краснодар, Сочи. Очень много перевозчиков отказывается туда ехать, либо цены становятся кратно выше, потому что направление тяжелое, и есть опасения, то, что обратно будет сложно вернуться, либо вернуться не в те сроки, которые есть. Плюс сейчас еще, знаете, какая тенденция есть, то, что сдвигаются сроки, конечно, поставок из-за того, что очень сложно планировать то, как будет движение транспортного средства в связи с тем, что, опять же, нехватка топлива мы видим тоже и в Сибири, когда транспортное средство идет по территории России. Динамика такова, что ситуация, наверное, будет чуть сложнее. Сейчас пока в моменте это не критично, мы не видим того, чтобы парки простаивали, либо транспортные компании, наши партнеры, как-то жаловались на то, что у них нет возможности обслуживать свой транспорт, соответственно, осуществлять заказы, но видим определенную напряженность, потому что нет в моменте определенности.
3: В московском регионе, по словам экспертов, подорожание грузоперевоза пока не ощущается. В Министерстве энергетики Подмосковья сообщили, что запасы топлива в области находятся на достаточном уровне, а временное отсутствие бензина на отдельных заправках связано не с дефицитом, а с повышенным спросом. Между тем, вице-премьер Александр Новак рекомендовал регионам эффективно использовать топливные ресурсы, взвешенно его распределять с учетом текущих потребностей в ключевых отраслях. Кроме того, Новак заявил на встрече с губернатором Калининграда области, что нефтеперерабатывающие заводы в России работают на максимальной загрузке для обеспечения необходимых объемов топлива. Рынок насыщается нефтепродуктами.
4: Реклама. Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм». С доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке. «Мир». С вами заодно.
5: Реклама АО НСПК. Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе, правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступны на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
6: Этим летом бизнес должен работать на полную. Время набирать обороты. НБД Банк запускает акционный тариф по расчетно-кассовому обслуживанию на все лето. Больше свободы, больше возможностей, больше выгодных решений для вашего бизнеса. Реклама АО НБД Банк. Генеральная лицензия номер 1966.
7: Телефон рекламной службы Business FM в Нижнем Новгороде 280-82-42.
8: Срочные переводы. За минуту о делах и деньгах, которые у них попали в устойчивый оборот. Back of the envelope calculations.
9: Буквально с английского это означает «вычисление на обратной стороне конверта». Так сегодня называют быстрые предварительные расчеты на основе не точных, а приблизительных данных. Обычно их делают на любом первом подвернувшемся клочке бумаги, на телефонном счете, салфетке в ресторане или на обратной стороне конверта. Ближайший русский аналог – расчеты, сделанные на коленке.
8: Срочные переводы на Business FM.
7: В эфире радио не на словах, а на деле. Вы слушаете радиоканал «Бизнес FM Нижний Новгород». Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет. «Бизнес FM Нижний Новгород». Новости коротко.
10: Здравствуйте, в студии Юлия Лудникова. У российских авиакомпаний простаивают самолеты. Этим летом рейсы не выполняет каждый пятый лайнер. По данным «Коммерсант», главная причина – длительное техническое обслуживание. Больше всего простаивающих самолетов у авиакомпаний «Россия», «С-7», «Смартавия» и «Нортвинд». При этом у «Победы» все самолеты находятся в эксплуатации. Эксперты отмечают, что летом обычно не используется около 10% авиапарка, однако сейчас этот показатель значительно выше. По их мнению, одна из причин сложности с обслуживанием самолетов в условиях санкций. Суд в Нижнем Новгороде приостановил деятельность строительной компании на 14 суток за нарушение порядка привлечения к работе иностранного гражданина. Работодатель не уведомил Управление по вопросам миграции МВД о заключении трудового договора с иностранным сотрудником в установленный 3-дневный срок. В результате его привлекли к ответственности. Организации вручили требования о немедленном прекращении деятельности, вход в помещение опечатан. За 5 месяцев на дорогах Нижегородской области произошло 145 дорожно-транспортных происшествий, причиной которых стал выезд на полосу встречного движения. В этих авариях 23 человека погибли, еще 250 получили ранения различной степени тяжести, сообщает госавтоинспекция региона. Почти половина всех таких аварий произошла в местах, где выезд на встречную полосу прямо запрещен. В ГИБДД подчеркнули, что движение по встречке остается одной из наиболее распространенных причин аварий с тяжелыми, зачастую трагическими последствиями. Особенно опасны такие маневры за пределами населенных пунктов, где скоростной режим значительно выше, а столкновение автомобилей неизбежно приводит к серьезным травмам водителя и пассажиров. В целях снижения числа подобных аварий сегодня в Нижегородской области проходит профилактическая акция «Встречная полоса». Сотрудники ГИБДД усилили контроль за соблюдением правил обгона. Государственное автономное учреждение Нижегородской области Центр координации проектов цифровой экономики объявило закупку программно-аппаратного комплекса для защищенного электронного взаимодействия с единой системой идентификации и аутентификации. Информация размещена на сайте госзакупок. Это госсистема, которая позволяет пользователям входить в различные государственные информационные системы с одной учетной записью. Максимальная стоимость закупки 4,9 миллиона рублей. Комплекс должен обеспечивать авторизацию взаимодействия с единой системой идентификации, формировать электронную подпись организации, соответствовать требованиям ФСБ к средствам криптографической защиты, быть включен в реестр российского программного обеспечения. В стоимость поставки входит монтаж, настройка модуля доверенной загрузки, сетевая активация лицензии, проведение тестового взаимодействия с системой и так далее. Поставщик также обязан предоставить годовую техническую поддержку с возможностью обращения по телефону, по электронной почте, включая устранение дефектов и восстановление оборудования. Нижегородцы назвали нежелательные профессии для своих детей. По данным портала Superjob, главным карьерным кошмаром для горожан остается профессия дворника. Ее назвали 13% респондентов. На втором месте оказались рабочие специальности. В тройку самых нежелательных также вошли профессии полицейского и чиновника по 9% голосов. Работу уборщика и продавца опасаются по 7% родителей. Еще 6% не хотели бы, чтобы их дети стали учителями и воспитателями. Также мама и папа выступают против военной карьеры. Не желают видеть своих детей бухгалтерами, медиками, блогерами, водителями и менеджерами различных сфер. Реже всего среди нежелательных профессий назывались артист, официант, грузчик и курьер, а также юрист. При этом 14% родителей заявили, что готовы принять любой профессиональный выбор своего ребенка. Развитие событий на Business FM Нижний Новгород. Держитесь курса.
11: Погода. Сегодня ночью в Нижнем Новгороде, по данным Яндекс.Погоды, будет малооблачно и плюс 16 градусов. Завтра утром синоптики обещают ясное небо и плюс 21. Днем сохранится малооблачная погода, воздух прогреется до плюс 26.
12: Валюта.
11: На 26 июня Центробанк России установил следующие курсы валют. Доллар США 77 рублей 6 копеек, евро 87 рублей 40 копеек, курс китайского юаня 11 рублей 34 копейки. Держитесь курса.
12: Компании и корпорации.
10: Объединенный коммунальный оператор готовит объекты Нижегородской станции «Рация» к началу второго этапа реконструкции. Там осушают емкостные сооружения, на которых пройдут работы. Объекты будут выводить в реконструкцию поэтапно, чтобы равномерно распределить биологическую очистку на работающих сооружениях. В подготовительных работах активно задействован весь персонал станции, спецтехника ОКО. Напомню, проект реконструкции второго этапа Нижегородской станции «Рация» предусматривает обновление 60 сооружений, в том числе реконструкцию 7 аэротенков, 6 вторичных отстойников, первичных отстойников, а также строительство двух станций ультрафиолетового обеззараживания. По завершении второго этапа реконструкции полностью изменится технология обработки осадка. Она будет включать двухэтапное обеззараживание и термическую сушку. Это позволит уйти от устаревших технологий. После завершения реконструкции очистных сооружений планируется поэтапно рекультивировать существующие иловые карты и полигон. Российские сети фастфуда начали поставлять свою продукцию в магазины. По данным газеты «Коммерсант», такую опцию запустила компания «Ростекс». Она поставляет свою еду в магазин «Магнит». Пока проект работает в тестовом режиме, если покупатели проявят интерес, продажи могут расширить. Эксперты считают, что такое сотрудничество выгодно обеим сторонам. Магазины получают больше готовой еды без запуска собственного производства, а рестораны – новый канал продаж. Ранее продукция «Ростекс» уже появилась в магазинах «Перекресток», а «Бургер Кинг» начал продавать в магазинах замороженные блюда. Правительство Нижегородской области предоставило субсидии племзаводу «Пушкинская» для компенсации затрат на выплату купонного дохода по облигациям, сообщили представители Министерства сельского хозяйства региона в соцсетях. Племзавод ранее допустил технический дефолт, не выплатив купон за 9-й купонный период по биржевым облигациям. Объем неисполненных обязательств составил почти 6 миллионов рублей. В компании объяснили задержку нехваткой оборотных средств из-за снижения закупочных цен на сырое молоко. В мае предприятие уже допускало дефолт по тем же облигациям, тогда не были выплачены купон и часть номинала на общую сумму около 19 миллионов. Напомню, также в мае стало известно, что нижегородская группа «Гранд НН» продает свои агропредприятия. Речь идет о Коверненском молочном заводе, племенных заводах «Семинский», «Пушкинская», «Линдовский» имени Ленина, «Линдовской птицефабрики». Продавцом выступает Сбербанк, так как предприятие находится у него в залоге. Если вам есть что рассказать о своем бизнесе, обращайтесь в редакцию Нижегородского бизнеса ФМ. Держитесь курса. Фотонные чипы. Похоже ли, что мы на пороге вычислительной революции? В России уже запущен первый комплекс, где такие чипы производят, а точнее выращивают. А другие российские игроки готовятся к запуску в ближайшее время. Чем привлекательное вычисление на основе света, продолжит Наталья Шашина.
13: Фотонные чипы, производство которых уже запустил Quantum Park МГТУ имени Баумана, в разы быстрее старых технологий, при этом не нагреваются. В традиционной кремниевой электронике, к которой мы все давно привыкли, используется электрон. Когда электрический ток встречает сопротивление проводника, образуется тепло. Львиная доля энергии уходит впустую. Она тратится на нагрев чипа. Чип надо охлаждать, а это и долго, и дорого. Но в фотонном чипе главное действующее лицо не электрон, а частица света – фотон. Какие преимущества это дает, в интервью Business FM объяснил руководитель Quantum Park Илья Родионов.
14: Отличительная особенность, что свет перемещается по этому чипу со сверхвысокой скоростью. Поэтому скорость обработки в этих устройствах, она может быть на порядке выше частоты обработки, чем в электронных устройствах. И немаловажным является, что потребление, энергопотребление на одну вычислительную операцию может быть также на порядке снижено. Мы практически не греем с вами устройство.
15: Потому что свет проходит через это микроскопическое пространство, не вызывая сопротивления и нагревания вообще.
14: Без практически потерь нет того сопротивления, к которому мы привыкли в электронике. Или оно есть, но оно существенно более маленькое.
13: В Quantum Park уже поступило более 45 заказов от российских организаций. От разработчиков автономного транспорта до биотехнологов. Каждый заказчик получает свой уникальный чип для решения узких задач. Каждый фотонный чип не соединяют, а выращивают 1,5 месяца, говорит Родионов.
14: Это последовательные циклы роста различных материалов, формирование в них нано- и микроструктур, потом заращивание, снова формирование. Вот его долго выращивают в течение 1,5 месяцев.
13: Конкуренты в США, Китае, Германии тоже давно занимаются фотоникой. Но здесь у России есть шанс не догонять, а быть в лидерах. Как говорит Родионов, по инфраструктуре российский комплекс может соперничать с топовыми центрами мира, которых можно пересчитать по пальцам одной руки. В России есть и другие игроки, как Сколтех, который недавно сообщал о запуске контрактного производства фотонных чипов. Чипы используются сейчас везде – в процессорах, светодиодах, лазерах, солнечных батареях и квантовых компьютерах. Однако ожидать, что сейчас фотонные чипы вмиг заменят всю привычную нам электронику, нельзя. У технологии есть и ощутимые минусы, говорит гендиректор компании «Троицкий инженерный центр» Евгений Горский.
16: Первое – это то, что на фотонных схемах достаточно проблематично выполнять простые логические и математические операции. А второе – это то, что фотонные элементы не могут быть такими маленькими, как логические элементы в современных микросхемах. То есть если мы говорим про электронные схемы о размерах порядка 3-5 нанометров, то элементы фотонных схем ограничены 500 нанометров и более. И по этой причине наиболее востребованы гибридные схемы, когда используется электронное вычислительное ядро и некая вспомогательная фотонная логика плюс оптический ввод и вывод из кристалла.
13: Пока фотонные чипы заказывают в основном для узкоспециализированных задач, но в перспективе все решит массовый рынок. Как отмечает Родионов из Quantum Park, условно говоря, еще 10-15 лет назад об этой технологии могли поговорить между собой 5 человек, сегодня уже несколько сотен, а завтра крайне важным становится масштабирование.
14: Наша школа оптики и физики известнейшие в России. Это и МГУ, и Новосибирск, и Томск, и Пермь, да, и Санкт-Петербург. Это мощнейшие кластеры, которые сегодня уже знают, как это применять. Возникают новые идеи. А дальше мы всегда с вами в России были ценны тем, что в среднем стоимость разработки здесь прибора по сравнению с США, мы оцениваем от 100 до 1000 раз дешевле разработка передовых приборов сделать в России. Почему? Ну, потому что не всегда большое финансирование определяет эффективность его использования.
13: Похоже, что фотоника перестает быть лабораторной игрушкой. Уже есть первые попытки создать процессоры на базе фотонных чипов. И, возможно, уже в ближайшие 5-10 лет эти разработки изменят сферу искусственного интеллекта. Ведь они способны ускорить вычисления и радикально снизить энергопотребление. Критическое ограничение для дата-центров. Наталья Шашина, Евгений Перельчук, «Бизнес-ФМ».
7: Вы слушаете «Бизнес ФМ Москва». Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет. Реклама.
17: Выбери уверенность на любой дороге. Выбери комфорт на каждом километре. Выбери абсолютную надежность. Выбери «Тэнк» «Вагат». Только сейчас рамные внедорожники «Тэнк» с выгодой до 750 тысяч рублей у официального дилера «Агат» на магистральной 137Б. Не оферта.
18: «Агат». Покупай выгодно.
7: Телефон рекламной службы «Бизнес ФМ» в Нижнем Новгороде. 280-82-42.
8: Срочные переводы. За минуту о делах и деньгах, которые у них попали в устойчивый оборот. Moonlight.
19: Это английское слово обычно переводится как «лунный свет». Однако здесь есть нюанс. В русской речи труд по совместительству или временная подработка обозначается не слишком благозвучным словом «халтура». Английский язык в этом случае оказался более поэтичным. «Moonlight» можно перевести как «работать при свете луны, под покровом ночи», то есть в тайне от налоговой или официального работодателя. Слово стало идиомой в середине 20-го столетия, хотя веком ранее оно употреблялось в значении «совершать преступление ночью».
8: Срочные переводы на «Бизнес ФМ». Дура Лекс, но это Лекс. Законы, незнание которых может сыграть с вами шутку, да и знания тоже. $5000 штрафа наказывают ходоков налево в американском штате Мичиган за каждый доказанный факт супружеской измены. Причем к ответственности обязательно привлекаются оба участника адюльтера, даже если второй не обременен семейными узами. Дура Лекс, но это Лекс на Бизнес ФМ.
7: Бизнес ФМ Москва. Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет.

0: Бизнес FM. Новости. Коротко.
1: 17:28 в Москве, в студии Ирина Кучеренко. В Славянском районе Краснодарского края, Славянске на Кубани, ввели ограничения на продажу топлива, сообщил глава муниципалитета Роман Синеговский. Как отметил глава района, сегодня в муниципалитете работает 7 АЗС. На всех станциях по решению владельцев действуют ограничения. Топливо отпускают только в баке автомобилей, не более 20 литров бензина или 60 литров дизеля на одну машину. На 4 заправках оплата возможна только по топливным картам. Синеговский попросил жителей не закупать топливо впрок и не создавать ажиотаж, а также пообещал оперативно сообщать об изменениях ситуации. Выпускники школ Мурманской области, получившие 100 баллов на ЕГЭ, смогут рассчитывать на жилищный сертификат номиналом 500 000 рублей. Об этом сообщил губернатор региона Андрей Чибис. По его словам, мера поддержки рассчитана на тех, кто продолжит обучение в Мурманском арктическом университете, либо заключит целевой договор с работодателем региона. Губернатор отметил, что главная задача региональных властей заключается не только в том, чтобы школьники успешно сдавали выпускные экзамены, но и в том, чтобы талантливая молодежь связывалась свое будущее с Мурманской областью. В России разрабатывают новые методические рекомендации по установлению оптимальных скоростных режимов на дорогах. Об этом сообщили ТАСС и Российская газета со ссылкой на Минтранс. Речь идет о применении более гибкой системы. Скоростные режимы будут определяться индивидуально для каждого участка дороги с учетом степени его загруженности, состояния дорожного полотна и расположенных поблизости объектов, например, жилых домов, школы и торговых центров. Принятие новых рекомендаций запланировано на будущий год. Они носят рекомендательный характер. Новости на Бизнес FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
0: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
2: 17:30 в Москве, в студии Александр Зайцев. Здравствуйте. Российские авиакомпании держат на земле почти 20% общего парка самолетов. Обычный показатель не более 10%. А главная причина повышенного простоя в этом году, как пишут СМИ, затянувшееся техническое обслуживание. Насколько остро стоит проблема и как это отразится на пассажирах? Сотовые операторы просят снять запрет на установку базовых станций на территории вузов. Новые санпины приняли 2 июня. Роспотребнадзор объяснял это рисками негативного влияния излучения. А что по этому поводу думают в Минцифры? Фанаты развернули флаги Украины, России и Белоруссии на концерте певца Макса Коржа в Германии. А как это воспринимают зрители и критики? Эти и другие темы в эфире «Бизнес FM». Российские авиакомпании держат на земле почти 20% общего парка самолетов. Этим летом простаивает 130 самолетов, пишет «Коммерсант» со ссылкой на данные «Флайтрадар», «24» и другие сервисы. Обычный показатель не более 10%. У группы «Аэрофлот» простаивает 37 лайнеров, у России не летает 22% парка или 30 бортов. У S7 33 самолета. Это все самолеты семейства A320neo из-за проблем с двигателем и один Embraer. У «Победы» летом летают все 42 Boeing 737. А главная причина повышенного простоя в том, что это затягивается техническое обслуживание самолетов. На самом деле ситуация неплохая, учитывая санкционное давление, говорит авиаэксперт, главный редактор портала FrequentFlyers.ru Илья Шатилин.
3: Мы возьмем те же 30 самолетов S7 на 320 Neo и 321 Neo, то они не летают уже 2 года, например, да, потому что проблемы с двигателями Pratt & Whitney, из-за которых, например, по всему миру встали эти самолеты этого семейства. Они до сих пор стоят по всему миру, несколько сотен самолетов с этими движками, и это глобальная проблема, которая в нашем случае усугубляется тем, что если у остальных перевозчиков эти двигатели рано или поздно все-таки отремонтируют, да, то у нас из-за санкций их, в принципе, наши не могут их отправить. Второй фактор, например, если мы возьмем самолет авиакомпании России, про которые говорится, то те же Боинги 747 не летают еще с 22 года. То есть тут ничего не изменилось, как было, так и сохранилось. Или, допустим, про A320 Neo с двигателями CFM, которые у Smart Avia или уральских авиалиний и так далее. Это тоже общем-то, новость примерно прошлогодняя. Если мы возьмем авиакомпании типа Azur Air, то летало там, условно говоря, 8 самолетов, осталось 6, да, потому что они там поменяли свои планы. Поэтому у них очень возрастной флот, и двигатели давно закончился. Ресурс у многих из них, да, соответственно, они стоят. Что касается суперджетов, то их тоже все время примерно такая же ситуация. Они то летают, то не летают по очереди. Да? То есть там все 72 суперджета у авиакомпании «Россия», они, в принципе, никогда одновременно и не летали.
2: Илья Шатилин, авиаэксперт. Сокращение пассажиропотока, связанного с простаиванием части парка самолетов, авиаэксперта не ожидают. Основными факторами станут возможные закрытия аэропортов из-за планов «Ковер» и стабильность обеспечения авиатопливом. Сотовые операторы просят снять запрет на установку базовых станций на территории вузов. Соответствующее письмо Мегафон, Выплком, МТС и Т2 направили замглавы Минцифры Дмитрию Огневенко и главе Роспотребнадзора Анне Поповой. По новым санпинам, принятым 2 июня, базовые станции запрещено размещать на территории каких бы то ни было образовательных учреждений, школ, садов или вузов. Роспотребнадзор обосновал этот запрет рисками негативного влияния излучения. Минцифра выступает в этом вопросе на стороне сотовых операторов, заявляя, что сотовые станции в России не несут рисков, а в то, что в будущем операторы и ведомства смогут договориться по этому вопросу, считает генеральный директор ТНТ-консалтинг Константин Анкилов.
4: Без этих проверок, без этих заключений оборудование сюда не поставят. Соответственно, если бы у оборудования были бы какие-то проблемы потенциальные для здоровья, тогда вот вопрос его расположения на крышах домов, где живут те же самые студенты, те же самые дети. Почему операторам интересны в том числе учебные заведения? В связи с тем, что они располагаются в интересных для обеспечения покрытия местах. И кроме того, у них иногда большая территория, и, соответственно, это, конечно, удобно было бы в том числе ставить на соответствующие здания, крыши, например, приемопередающее оборудование, для того, чтобы обеспечивать лучшее покрытие. Потому что это постоянная работа для операторов, найти точку, где его еще поставить. Ну и в частности, несколько лет назад шел разговор о том, чтобы устанавливать его на административные различные здания, городские, например. Этот вопрос в Москве был решен с участием соответствующих профильных ведомств. Это чисто вопрос покрытия. Аудитория вуза в том числе, конечно же, потому что второй фактор, поскольку это активно пользующиеся услугами связи категория, смотрящие видео, соответственно, это большие нагрузки на сети. Конечно, здорово, если бы они имели возможность пользоваться связью от той базовой станции, которая находится там, не в соседнем квартале, а вот непосредственно здесь.
5: Ваш прогноз какой? Удастся договориться, учитывая позицию Минцифры?
4: Я думаю, что если не сейчас, то в будущем, по крайней мере, для вузов удастся договориться, надеюсь.
2: Гендиректор ТНТ-консалтинг Константин Анкилов. Минцифры подчеркивают, что не поддерживает запрет на установку базовых станций на территории вузов, так как это создает препятствие для установки нового оборудования, а в некоторых случаях и к демонтажу уже существующего, что может повлечь прекращение оказания услуг мобильной связи. Фанаты развернули флаги Украины, России и Белоруссии на концерте певца Макса Коржа в немецком Дюссельдорфе. Кадры с концерта, который прошел в пятницу, сами зрители опубликовали в соцсетях. Видео сопровождают комментариями, что ненависть – самое слабое чувство, а добро – самое сильное. Корж – белорус, он поет преимущественно на русском языке, на Украине. Он внесен в базу «Миротворец» из-за концертов в Крыму. С 22 года Корж перестал выступать на российских и белорусских площадках. Его концерты проходили только в Ереване. Причем эти концерты, как в прошлом году в Варшаве, сопровождались столкновениями. Украинская пресса писала, что в стране неоднозначное отношение к певцу. Некоторые считают, что он занимает слишком нейтральную позицию. В начале июня он выступил в Стамбуле и теперь в Дюссельдорфе. На обоих концертах люди с российскими, украинскими и белорусскими флагами танцевали рядом и позировали для фото. Вот что рассказали нам сами зрители, побывавшие на концерте Макса Коржа. В Стамбуле москвичи Ульяна и Алексей.
6: Приехав на концерт, мы неоднократно задумывались, какая будет обстановка. На концерте будут не только русские, но и другие, с кем у нас сейчас не совсем стабильная политическая ситуация. Не помешает ли это всем нам? Каково было мое удивление, когда все люди, даже не на один день, на неделю, забыли про все разногласия, которые есть между государствами. Стали буквально единым целым, слились в какой-то единый поток доброжелательности. У нас не было в тот момент момент. Кто я? Русский, я украинец, я белорус, я казах. Мы все были просто людьми, которые были друг другу добры. На концерте действительно поднимались флаги Казахстана, Белоруссии, России и Украины. Все были в одном ряду, то есть это не просто метафора. Это люди действительно хотели в тот момент обозначить наше единство. Это было очень ценно, это до слез трогающие эмоции.
7: Действительно, на концерте Макса было много людей из разных стран. Из России, Белоруссии, Украины, Казахстана и множество других. И при этом не было ни одного косого взгляда, какого-то неаккуратного слова. Все ребята просто кайфовали от музыки, и никто не выяснял отношения. Все были объединены одной идеей – просто классно провести время, потанцевать, попеть любимые песни и наслаждаться моментом. Никаких драк, ничего такого не было на протяжении всего концерта, да и за несколько дней до, и за несколько дней после.
2: Корж в основном популярен среди молодого поколения. Публикации в соцсетях комментирует музыкальный обозреватель и критик Владимир Полупанов.
8: Я не могу сказать, что Макс Корж здесь просто какой-то очень популярный артист, я имею в виду, в России. То, что он выступил в поддержку, скажем так, мира, какой-то дипломатии, может быть, это было неосознанно, может быть, это было сделано как-то не очень, как сказать, с точки зрения дипломатии, не очень весомо. Но когда мы видим три флага, белорусский, там, российский, советский, четыре, российский, и когда на концерте артист призывает за мир, ну, понятное дело, что мир от этого быстрее не наступит. И все эти песни за мир или там выступления, черные квадраты, они никак не повлияют на ситуацию. Тут же важно, с каким народом этот человек. Да, там огромное количество за границей людей, которые по-прежнему слушают русскоязычную музыку, и я не вижу ничего плохого в том, что есть артисты, которые выступают только там, например, да. Главное, чтобы они не сели вражду, главное, чтобы они не сели ненависть.
9: Это не какая-то запланированная там акция фанатов, а это, наверное, скорее спонтанная, да, какая-то история?
8: Да, да, да. Я не думаю, что это какая-то запланированная акция, это какая-то в этом была провокация. Я думаю, что это просто люди настолько устали от всего, от этих дрязг, и понимают, надо мириться, что надо жить, и музыка, как, ну, я не знаю, никакой вид искусства так не объединяет, как музыка. Особенно на концертах популярных артистов.
2: Критика Владимир Полупанов. Судя по всему, певец все-таки не исключает возобновление выступлений в России. По крайней мере, на его сайте анонсированы концерты, но с открытой датой. В России рекордно выросло число кадровых агентств. По данным сервиса «Контрфокус», за первые 5 месяцев 2026 года количество компаний, которые занимаются подбором персонала, увеличилось на 11%, почти до 19 тысяч. Это самый высокий показатель за последние 5 лет. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года, рост составил около 21%. Эксперты объясняют такую динамику дефицитом кадров, а потому все больше работодателей предпочитают передавать поиск сотрудников агентствам. А в то же время сложности в экономической ситуации заставляют некоторые компании отказываться от таких услуг. Насколько это выгодно для бизнеса, нужно выяснять в каждом отдельном случае, говорит директор компании HR-маркетинг и директор ассоциации частных агентств занятости Наталья Щербакова.
10: Это хорошая ниша для бизнеса, как думают некоторые. Поэтому вполне логично, что кадровые агентства открываются. В большей степени это связано с ситуацией на рынке. Потом очень много идет разговоров, что надо приводить иностранную рабочую силу. А многие предприниматели видят в этом тоже бизнес-возможности и, вероятно, открывают агентства, чтобы попытаться построить бизнес на приводе иностранной рабочей силы. Это тоже может быть одной из причин. Открыть кадровое агентство не так сложно, зарегистрировать юрлицо. Другое дело потом реализовать какие-то проекты, наверное, не так просто, потому что большинство предприятий предпочитают сейчас сами решать свои кадровые проблемы ввиду экономической ситуации.
11: А насколько это сейчас дорого?
10: Это очень сильно зависит от того, кого вы ищете. Если это топ-менеджмент, профессионалы, то это обычно процент от годовой заработной платы. Если это рабочие специальности, то это, возможно, фиксированная плата, но это невозможно сказать, дорого это или дешево. Это очень зависит от того, где находится предприятие, какой персонал она ищет. Потому что сейчас считается, что на рынке относительный избыток офисных специалистов, то есть HR, маркетологи, бухгалтеры и так далее. При этом остается очень серьезное положение с квалифицированными рабочими. На них по-прежнему идет серьезная охота. Поэтому здесь очень разная ситуация на рынке, и просто сравнить, наверное, невозможно.
2: Наталья Щербакова. директор компании HR Marketing. Помимо увеличения числа кадровых агентств, растет спрос на карьерные консультации, помощь в подготовке к собеседованиям. Но выбирать консультанта или компанию, оказывающую такие услуги, нужно очень придирчиво, отмечает заместитель генерального директора по работе с профессиональным сообществом международной компании «Анкор» Татьяна Баскина.
11: Что касается карьерного консультирования, это услуги для физических лиц. Есть разный объем таких услуг. Одно дело, когда человек обращается просто с просьбой посмотреть, что можно улучшить на резюме, и за каким-то гигиеническим минимумом советов по тому, как вести себя на собеседовании и как выбрать перечень компании, в которую его направлять. Есть более обширный перечень услуг, который включает полное сопровождение до достижения определенного результата, например, до получения предложения о работе. Это более комплексная услуга, которая стоит дороже. И здесь точно так же, как и при пользовании услугами поставщиков юридических лиц для нужд бизнеса, здесь тоже очень важно, я бы даже сказала, критически важно выбрать того партнера, карьерного консультанта, с которым будете вести дела, потому что, к сожалению, не всегда это люди, которые обладают должной квалификацией, опытом и которым можно доверить свою карьеру. Поэтому здесь тоже есть определенный чек-лист характеристик, по которым нужно выбирать консультанта. И действительно, очень многие кадровые компании оказывают такие услуги. И если это надежное агентство с долгой историей, и в том числе история оказания услуг по карьерному консультированию, это один из маркеров, когда можно довериться такому поставщику. Ну и здесь, как во всех услугах, которые оказывает конкретный человек, важна личность и экспертиза непосредственно уже консультанта самого.
2: Заместитель гендиректора по работе с профессиональным сообществом международной компании «Анкор» Татьяна Баскина.
0: Реклама. Все говорят о новой «Волге». Предлагаем не просто поговорить, а увидеть все своими глазами. Старт продаж бренда «Волга» в Нижнем Новгороде. Дилерский центр «Волга Агат» по адресу Комсомольское шоссе 7В уже открыл свои двери. Приезжайте на тест-драйв и оцените все возможности новых моделей. Подробности по номеру 8-831-260 или на сайте agat.rf. «Агат». Покупай выгодно.
12: Возрастное ограничение 6+.
13: Коллеги, сегодня в офисе вас будет ждать окрошка, ледяной квас, сладкая черешня и сливочные пломбиры. Все это с бесплатной доставкой привезет «Вкусвилл Бизнес».
14: «Вкусвилл Бизнес» создает повод собраться командой, организует корпоративное питание и доставит продукты в офис. Подробности на сайте «Вкусвилла» в разделе «Бизнесу».
15: АО «Вкусвилл», черноголовка, ОГРН 121-7700-253-671.
16: Выбери уверенность на любой дороге. Выбери комфорт на каждом километре. Выбери абсолютную надежность. Выбери «Танк» в «Агат». Только сейчас рамные внедорожники «Танк» с выгодой до 750 тысяч рублей у официального дилера «Агат» на магистральной 137Б. Не оферта.
17: «Агат». Покупай выгодно.
18: Телефон рекламной службы «Бизнес FM» в Нижнем Новгороде. 280-82-42.
19: Деньги.
20: При Екатерине II содержание серебра в рублевой монете составляло 4 золотника и 1 долю. Этот вес русский серебряный рубль сохранил вплоть до 1917 года. Монеты из полудрагоценного металла, к тому же, оказались очень надежной и устойчивой валютой, чего нельзя сказать об ассигнациях. Бумажный рубль был введен в обращение в 1769, а уже через 40 лет обесценился вчетверо. В результате власти ввели фиксированный обменный курс. За один серебряный рубль стали давать 3,5 ассигнациями.
21: История денег на Business FM.
22: Компании и корпорации.
23: В студии Светлана Чередникова. Здравствуйте.
24: Отчеты и планы.
23: Все пассажирские поезда «Таврия» между Крымом и материковой частью России с 30 июня до 7 июля будут начинать и завершать свои маршруты в Крыму на станции Керчь-Южная Новый Парк, сообщает компания «Гранд Сервис Экспресс». От Керчи вглубь полуострова и обратно пассажиры будут следовать автобусами. Яндекс представил платформу, которая позволяет разрабатывать ИИ-агентов для голосового помощника Алиса AI. Как сообщили в компании, платформа предназначена для создания моделей разной степени сложности, включая способных планировать и выполнять длинные цепочки действий. Агенты смогут учитывать контекст и предпочтения пользователя. Первыми агентами на базе новой платформы стали разработки Яндекс.Такси и Яндекс.Лавки. Агент такси может вызвать машину по запросу «Поехали на работу», а агент лавка – собрать корзину продуктов для ужина на основе пожеланий пользователя. Вскоре появятся агенты Яндекс.Доставки и Яндекс.Маркета. Сейчас платформу тестируют сервисы Яндекса. Первые внешние партнеры смогут создавать агентов до конца года. РЖД в этом году задействуют на стройке первой в России высокоскоростной железнодорожной магистрали Москва-Санкт-Петербург около 1000 студентов. Они освоят профессии арматурщика, бетонщика, монтажника и дорожного рабочего. Как сообщила компания, всего на лето она возьмет поработать 15 тысяч студентов. Помимо стройки, они будут работать проводниками. Новости компании корпораций. Держитесь курса.
2: «17:48 в Москве. Фильм «Майкл» стал самой кассовой биографической кинокартиной в истории. Киновоплощение истории жизни Майкла Джексона по кассовым сборам обошла «Оппенгеймера» Кристофера Нолана и «Богемскую рапсодию», собрав 977 миллионов долларов в мировом прокате, из них свыше 600 миллионов за рубежом. Майкл также стал самым кассовым релизом для студии Lionsgate, превзойдя сборы фильма «Голодные игры» и «Вспыхнет пламя». Ожидается, что студия снимет еще одну картину о жизни певца. Учитывая, что в фильме обошли все острые углы, интересно, каким может быть новый проект о Джексоне, говорит редактор портала «Фильм.ру» Евгений Ухов.
1: С учетом, что в кинотеатрах сейчас во всем мире серьезный кризис и посещение кинотеатров заметно уменьшилось за последние годы, результат Майкла действительно можно считать вполне выдающимся. Если подходить с точки зрения серьезного кино, фильм не выдерживает никакой критики, и говорить о нем как о мировом шедевре, наверное, не приходится. У Майкла Джексона очень большая армия фанатов, которая принесла очень большую кассу этому фильму. К этому все готовились. Многие отмечают, что им понравилось физическое сходство актера и прототипа. Здесь много накладывается разных факторов, и первый фактор во всем этом успехе – это сама личность Майкла Джексона. Это большой действительно артист с великолепными шоу, с великолепной историей, и это прекрасная музыка, прекрасные клипы, которые были воссозданы на экране в противовес и в ущерб драматургии настоящей какой-то серьезной. Кино выйдет на цифровых площадках, и, думаю, будет снова всплеск интереса. Будет ли второй фильм? Думаю, будет. Судя по тому, как к успехам и как к работе над первым фильмом отнеслись и постановщики, Фукуа, и актеры, и племянник Майкла Джексона, который исполнил ведущую роль, и многие звезды, которые отмечались в самом фильме и при создании его. И думаю, что всем им захочется вернуться в эту довольно успешную и красивую кинотеатральную сказку. Но что из этого получится, здесь нужно понимать, о чем еще захотят рассказать сценаристы. Они очень аккуратно в первом фильме обошли все острые стороны. Второй фильм снимать и снова избегать, наверное, это в духе фильма «Майкл», но это не в духе реальной истории реального Майкла Джексона. Найдется ли смелость у авторов снять какую-то более жесткую историю? Что-то подобное повторять, наверное, вряд ли захочется.
2: Редактор портала «Фильм.ру» Евгений Ухов. За минувшие выходные фильм «Майкл», по данным портала «Кинобизнес.ком», собрал в России и странах СНГ более 140 миллионов рублей, став лидером проката. Второе место занял фильм «Холоп 3». Замкнула топ-3 картина «Три богатыря. Ни дня без подвига. 3».
21: «Капитал» с Алексеем Завьяловым.
2: Алексей, приветствую.
3: Добрый вечер.
2: Вот понедельник удивляет. Все растет. Рубль растет, рынок наш растет, нефть растет. Можно бы порадоваться? Или это тот случай, когда как раз-таки важен размер? Ну, размер роста, я имею в виду.
3: Ну, в принципе, да. Понедельник удивительный, с учетом того, что все растет. Надолго ли? Вот вопрос, который, в принципе, волнует, наверное, всех. Но что касается рынка акций, пока это технический отскок, техническая коррекция после падения прошлой недели, и не только. Рынок российские акции падает 17 недель подряд. Посмотрим, остановится ли это все на текущей неделе. Пока все начинается неплохо. Индекс Московской биржи растет более чем на 2,5%. Но здесь предпосылок для роста, в принципе, помимо технических моментов, немного. И в геополитике пока ничего кардинальным образом не изменилось. И ожидание роста инфляции сохраняется, и следствие этого пауза в цикле смягчения денежно-кредитной политики Банка России. В общем и целом, вот эти вот параметры, они не поменялись. Единственное, что сегодня все-таки немного подрастает нефть, но нефть тоже падала довольно сильно последние две недели, когда были переговоры, когда даже дошло до подписания некого меморандума между США и Ираном, но вот выходные в Персидском заливе вновь было неспокойно. США и Иран обменялись ударами, и движение танкеров через Ормузский пролив снова замедлилось. Ну, много было разговоров по поводу того, что уже почти 75% вот настолько восстановилось движение танкеров через этот пролив. Но нет, как мы видим, не все так просто. Оказалось, что Иран ударил по судам некоторым, ну, в частности, по танкеру, связанному с Катаром. Потом США нанесли удары по иранским целям в районе пролива, а Тегеран атаковал американские базы в Бахрейне и Кувейте. Ну, вот это было выходные. В понедельник немножко все-таки изменилась ситуация, и мне стало известно, что США и Иран договорились прекратить обмен ударами и согласовали проведение технических переговоров в столице Катара Дохи во вторник, то есть завтра. Ну вот сейчас Каролин Левит говорит о том, что президент США Дональд Трамп сохраняет готовность прибегнуть к использованию военной силы против Ирана, если это потребуется. Так что цены на нефть не сильно, но подрастают. В районе $73 торгуется баррель смеси Brent. Ну и рубль пока перестал падать. Но опять же, это после провальной прошлой недели. Во всяком случае, китайский юань теряет около 16 копеек и торгуется в районе 11 рублей 33 копеек.
4: Капитал на Бизнес FM. Реклама. Контакты коммерческой службы радио Бизнес FM на портале bfm.ru. Знал бы прикуп. То, что лейбл Decca так и не подписал контракт с Beatles после прослушивания группы в январе 1962-го, на сегодня считается легендарной промашкой в истории шоу-бизнеса. Decca сделал выбор в пользу лондонской группы Tremolos, а Beatles позже достались лейблу Emmy. И спустя два года уже доминировали на рынке продаж с недосягаемым отрывом от конкурентов. В начале 1964-го только на хиты Битлов приходилось 60% всех продаж синглов в Соединенных Штатах. Decca в ответ подписал Rolling Stones, Тома Джонса и Moody Blues, но никто из них и близко не подошел к масштабу коммерческого успеха ливерпульской четверки. В итоге продюсер Decca Dick Rowe остался в истории шоу-бизнеса в первую очередь как человек, который отверг Битлз. Знал бы прикуп на Бизнес FM. Наизусть. Марк Твен. Ни одна импровизация не дается мне так хорошо, как та, которую я готовил 3 дня. Наизусть. На Бизнес FM. Между делом с Кирой Альтман.
5: Как отличать визуальный шум, спецэффекты, там всякие свечи, концерты при свечах и подлинную необходимость дополнять музыку визуально. Об этом говорю с Риадом Мамадовым, пианистом-композитором, в качестве примера и иллюстрации концерта Теодора Курендиса.
6: Вот, например, в Доме радио в Санкт-Петербурге мы делали очень много проектов камерной музыки вместе с музыкой Терна под руководством Теодора. Здесь свет работает по-другому, но это настолько убедительно, потому что ты понимаешь, для чего это и куда идет. И если образ этого требует, это одно дело. И это перестает быть спецэффектом. Это часть ткани.
5: То есть, когда Курендис поднимает скрипачей, он их поднимает не потому, что...
6: Нет, конечно нет.
5: Вот помоги людям, таким, как я, сидящим в зале,
7: дали понять, что это не спецэффект? Что нужно идти читать Генделя, понимать?
6: Во-первых, вот это. Во-вторых, у маэстро может быть определенный образ в ушах, который достигается определенным способом. Почему часто дирижеры меняют рассадку музыкантов? Так. Потому что он слышит в ушах, вот у него в голове вот есть такое звучание, и он его ищет как-то сделать так, чтобы это было вот так, как здесь. И тогда ты руководствуешься разными способами. Почему? Это, конечно, это не шоу, конечно, это не эффект. Естественно, нет. И вообще, в принципе, все, что связано с эффектами внешними шоу и так далее, это все не про серьезное искусство.
7: Теодор, это серьезное искусство?
6: Более чем.
23: Риад Мамадов, пианист, композитор. Кира Альтман, Бизнес FM.
8: Между делом на Бизнес FM. Бизнес FM. Новости. Коротко.
9: 17:58 в Москве. В студии Ирина Кучеренко. Президент Ирана Масуд Пезешкиан подтвердил разблокировку 6 миллиардов долларов из 12, которые находятся в Катаре. Их переведут Тегерану. Что касается возврата оставшихся средств, то в настоящий момент над этим идет работа, передает слова главы государства и его пресс-служба. Неделю назад вице-президент США Джей Ди Венс сообщил, что Катар поможет создать механизм контроля за расходованием размороженных активов Ирана. Он отметил, что вопрос обсуждался 21 июня. Венс подчеркнул, что даже с оговоркой о том, что средства пойдут на пользу американским фермерам и народу Ирана, деньги не будут разморожены без дальнейшего прогресса. Оман не поддерживает введение пошлин за проход судов через Ормузский пролив, однако не исключает появление сборов за услуги, связанные с обеспечением безопасности судоходства. Об этом заявил министр иностранных дел страны Бадр Аль-Бусаиди. По его словам, Маскат намерен сохранить свободное и безопасное судоходство через Ормузский пролив, учитывая его значение для мировой экономики и государств региона, включая Иран. Свыше 700 зданий повреждены при землетрясении в Венесуэле. Полностью обрушены 189, сообщил председатель Национальной ассамблеи страны Хорхе Родригес. Всего пострадали более 2500 зданий и объектов инфраструктуры. Землетрясения в Венесуэле магнитудой 7.2 и 7.5 произошли 24 июня. По последним данным, погибли 1430 человек, ранены 3238. Более 3000 семей лишились крова и размещены в специальных убежищах. В стране ввели режим чрезвычайного положения. Новости на Бизнес FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
8: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
15: В Москве 6 вечера, в студии Алексей Пантелеев. Здравствуйте. Украина предлагала ограничить боевые действия 4 регионами. Это ДНР, ЛНР, Запорожье и Херсон. Но спасать таким образом киевский режим в планы России не входит, заявил Владимир Путин. Он также сообщил, что контакты с США в Украине продолжаются. Искусственный интеллект активно внедряется в систему ПВО. Результат должен быть виден к ноябрю, заявил министр обороны Белоусов. По его словам, с апреля создается единая информационная среда для повышения осведомленности об атаках БПЛА. А и один из приоритетов Минобороны. О чем идет речь? И из-за ситуации на топливном рынке в России грузоперевозчики повышают тарифы. По их словам, в условиях перебоя с поставками топлива и роста цен ломается логистика, сокращается суточный пробег. Мы спросили бизнес, какие трудности он испытывает из-за ситуации с топливом. Подробности на Бизнес FM. Украина предлагала ограничить боевые действия 4 регионами, но спасать киевский режим в планы России не входит, заявил Владимир Путин. Российский президент рассказал в интервью для информационной службы «Вести», что Киев предложил ограничить боевые действия территориями ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областями. Также, по его словам, речь шла о просьбе приостановить взаимные удары вглубь территории России и Украины. Но если Россия пойдет на это, то ВСУ смогут перебросить свои войска из других регионов и с некоторых участков госграницы, как отметил президент, в Киеве, видимо, полагая, что это могло бы быть для них спасением. Однако в планы России это не входит, заверил президент. Он также сообщил, что договоренности с США на саммите на Аляске не было, но обсуждались определенные возможности завершения конфликта на Украине. При этом контакты с американской администрацией продолжаются. Кроме того, недавно прошла встреча Владимира Путина и Александра Лукашенко в резиденции российского президента на Валдае. В том числе затрагивалась и тема Украины, уточнил представитель Кремля Дмитрий Песков, но других подробностей не привел. Комментирует гендиректор Фонда национальной энергетической безопасности Константин Симонов.
0: Я думаю, что здесь есть два адресата. Первый адресат внешний, это прежде всего Великобритания и Европейский Союз. И это сигнал о том, что пределы нашего компромисса были изложены год назад в Анкоридже. Несмотря на то, что уже сейчас про дух Анкориджа даже сам Путин перестал говорить, и фактически мы его на высоком политическом уровне похоронили, но тем не менее сама формула осталась. Поскольку сейчас Европа в лице, прежде всего, Евротройки выдвинула, как мы знаем, новые условия, которые она считает основой для компромисса, но российская сторона считает ультиматумом, Путин, соответственно, на этот ультиматум отвечает. Но есть, я думаю, и вторая аудитория внутренняя на фоне дроновых атак, бензинового кризиса. Понятно, что усиливаются запросы стороны радикальной части общества. И Путин здесь опять продолжает свою линию о том, что все идет, условно говоря, по плану, потому что несколько раз продолжает говорить о том, что главное – это то, что происходит на линии боевого соприкосновения. Украина пытается найти какие-то уязвимости, тем самым только, по логике Путина, отвлекает внимание от того, что на ЛБС сейчас происходит. С точки зрения отношения к Трампу, Путин по-прежнему крайне аккуратен. Не случайно он поздравил его с юбилеем, не случайно мы ждем делегацию Уиткофа и Кушнера. Путин не позволяет себе резких выражений относительно Трампа и Соединенных Штатов.
10: Что могли по Украине обсуждать Путин и Лукашенко? Были ли там, может быть, недавние угрозы Зеленского по отношению к Белоруссии?
0: Очевидно, что обсуждали ультиматум Зеленского, очевидно, что обсуждали варианты действий. Мы видим, что тут тоже достаточно аккуратные заявления сделаны, но мы видим, что Путин предпочитает публично эту тему пока не комментировать.
15: Константин Симонов, гендиректор Фонда национальной энергобезопасности. А также Владимир Путин поблагодарил Минск за усилия по решению гуманитарных вопросов, в частности, по обмену военнопленными, и добавил, что знает позицию президента Лукашенко, который готов поддерживать решение спорных вопросов мирными средствами. А заявления Киева, по словам Путина, не вызывают у президента Белоруссии какой-то паники. Искусственный интеллект активно внедряется в системы противовоздушной обороны. Результат этой интеграции должен быть виден к ноябрю, заявил министр обороны Андрей Белоусов на встрече с военкорами. По словам Белоусова, ситуация вокруг обороны российских регионов и зоны СВО, а так украинских беспилотников, меняется стремительно каждые 2-3 месяца. В качестве ответной меры с апреля создается единая информационная среда для повышения ситуационной осведомленности по атакам БПЛА. Внедрение искусственного интеллекта в военную сферу, отметил Белоусов, является одним из приоритетных проектов Минобороны. Комментирует военный эксперт и редактор журнала «Новый оборонный заказ» Дмитрий Корнев.
11: Искусственный интеллект не может не использоваться в современных вооруженных силах. Везде, где работает программное обеспечение, везде, где есть работа с данными, должен использоваться искусственный интеллект. Потому что искусственный интеллект – это не какой-то мифический разум компьютерный. Это просто набор технологий работы с информацией, работы с данными. Не используя

0: которые используют, в том числе искусственный интеллект. Теперь о наших. То, о чем говорил Белоусов, в первую очередь относится к выбору целей. Системы перехвата дронов, системы удара дронами по наземным объектам используют в том числе модули с искусственным интеллектом для определения объекта цели, для фиксации его и дальше для сопровождения. То есть это уже без участия оператора происходит. А раз это происходит без участия оператора, то реализуется тот самый насущный принцип «выстрелил и забыл». В чем тут бонус и почему это хорошо? Потому что любая радиоэлектронная борьба, любая постановка помех, такой дрон уже не остановит, а оператор может переключаться на следующие цели. Второй момент. Искусственный интеллект позволяет анализировать направление ударов тех же самых вражеских дронов. С определенной долей вероятности это будет соответствовать действительности, но он может прогнозировать, какими направлениями будут пробиваться вражеские дроны. Нельзя сказать, что в итоге искусственный интеллект — это какая-то панацея, которая решит все проблемы. Нет. Но это средство современное, чтобы обрабатывать огромные массивы информации и получать максимально точные прогнозы.
1: Дмитрий Корнев, редактор журнала «Новый оборонный заказ». Российские военные в зоне СВО создали эшелонированную систему борьбы с дронами, сообщил министр обороны Андрей Белоусов. Во всех группировках, по его словам, выстроена система защиты тактических перехватчиков. Это мобильные огневые группы, вооруженные прежде всего FPV-перехватчиками. Большое количество планшетов уже выдано расчетам, командирам расчетов и в боевые машины. Все это увязывается в единую систему. Боевая машина, мобильная огневая группа и пункты управления РЛС, добавил Белоусов. Из-за ситуации на топливном рынке в России грузоперевозчики меняют цены. В условиях перебоев с поставками топлива и роста цен ломается логистика, сокращается суточные пробеги, все это отражается на тарифах, пишет «Коммерсант». Одни участники рынка уже подняли цены, другие планируют это сделать в ближайшую неделю, а кто-то меняет условия доставки груза прямо в момент транспортировки. Мы спросили бизнес, какие трудности он испытывает из-за ситуации с топливом и насколько вырастут цены на перевозку.
2: «Бизнес говорит». Денис Гаврилов, координатор объединения перевозчиков России по Краснодарскому краю.
3: Убрали скидки для предприятий, для ООшников. То есть заправлялся, если топливной картой, ему посчитали 76 рублей, заправили по 70 рублей. То есть была скидка какая-то. Теперь он заправляется по 90 рублей, сделали наценку по топливным картам. Но они хотя бы могут заливать по 200 литров еще. Это пробег где-то около 500 плюс километров. То есть суточный пробег в среднем дальнобойщика 700 километров был. И плюс он еще стоит в пробках. То есть упал пробег, что будет завтра, непонятно. На сегодняшний день мы подали запросы на пересмотрение тарифов, но их пока не пересмотрели. Но нет такого, что, ребята, вы или поднимаете цену, или мы не поедем. Мы все адекватные люди, все понимаем, что в этом никто особо не виноват из наших партнеров, контрагентов. Поэтому пока на договорных условиях мы пытаемся как-то это сгладить. Я думаю, что в пределах 50%, 5-10, то есть тарифы на перевозку вырастут. Нам не будет хватать этих денег, которые заложены. Нам надо или не платить тогда зарплату водителю, или не ремонтировать машину, или не платить лизинги. Кто-то одно выбирать придется.
2: Кирилл Латинский, представитель логистической компании, которая занимается в том числе перевозками из Китая.
4: В зависимости от региона перевозок ситуация на самом деле разная. На длительных маршрутах большой объем перевозок идет из Китая, в том числе автомобильным транспортом. Там очень протяженный путь, и на этом участке есть перебой с топливом. То топливо, которое вырабатывается в Сибири и на Дальнем Востоке, перебрасывается в Центральную Россию. Москва, прежде всего, Московская область, и поэтому это не может не оказывать влияния на грузоперевозки. Перевозчики, которые заключили договоры с заказчиками, вынуждены, ввиду того, что у них очень сильно меняется ценообразование, прямо в дороге повышают стоимость перевозки. И это, безусловным образом, болезненно накладывается на заказчиках. Ввиду того, что когда заказчик забюджетировал, что его стоимость перевозки, скажем, 13 тысяч долларов, а в процессе перевозки, пока этот груз находится в дороге, стоимость повышается на 2 тысячи долларов плюс 1500 долларов, это очень болезненно бьет. Если мы говорим на перевозках из Китая в Россию, то за последнюю неделю стоимость транспортировки процентов на 15-20 выросла.
2: Игорь Ребельский, учредитель транспортно-логистической компании VIG Trans.
5: Видим проблематику на южных направлениях, потому что есть предприятия в регионах Краснодар, Сочи. Очень много перевозчиков отказывается туда ехать, либо цены становятся кратно выше, потому что направление тяжелое, и есть опасения, то, что обратно будет сложно вернуться, либо вернуться не в те сроки, которые есть. Плюс сейчас еще, знаете, какая тенденция есть, то, что сдвигаются сроки, конечно, поставок из-за того, что очень сложно планировать то, как будет движение транспортного средства в связи с тем, что, опять же, нехватка топлива мы видим тоже и в Сибири, когда транспортное средство идет по территории России. Динамика такова, что ситуация, наверное, будет чуть сложнее. Сейчас пока в момент

0: не критично. Мы не видим того, чтобы парки простаивали, либо транспортные компании, наши партнеры, как-то жаловались на то, что у них нет возможности обслуживать свой транспорт и, соответственно, осуществлять заказы. Но видим определенную напряженность, потому что нет в моменте определенности.
1: В московском регионе, по словам экспертов, подорожание грузоперевозок пока не ощущается. Министерство энергетики Подмосковья сообщили, что запас топлива в области находится на достаточном уровне, а временное отсутствие бензина на отдельных заправках связано не с дефицитом, а с повышенным спросом. Между тем, вице-премьер Александр Новак рекомендовал регионам эффективно использовать топливные ресурсы, взвешенно его распределять с учетом текущих потребностей в ключевых отраслях. Кроме того, на встрече с губернатором Калининградской области Новак заявил, что нефтеперерабатывающие заводы в России работают на максимально загрузки для обеспечения необходимых объемов топлива, а рынок насыщается нефтепродуктами.
2: Реклама. Альфа-инвестиции – это к деньгам. Получите 30% годовых гарантированно. Откройте счет в Альфа-банке до 30 июня и инвестируйте не просто выгодно. Альфа-выгодно. Подробности на сайте альфабанк.ру. АО «Альфа-банк». Этим летом бизнес должен работать на полную. Время набирать обороты. НБД-банк запускает акционный тариф по расчетно-кассовому обслуживанию на все лето. Больше свободы, больше возможностей, больше выгодных решений для вашего бизнеса. Реклама ПАО «НБД Банк». Генеральная лицензия номер 1966.
3: Телефон рекламной службы «Бизнес FM» в Нижнем Новгороде. 280-82-42.
4: Деньги. Первый в мире государственный банк был создан в Швеции. Это произошло в 1661 году. Тогда идея центрального банка, контролирующего все операции в стране, считалась своего рода революцией. Соседние страны долго не решались воспользоваться опытом шведов. К примеру, во Франции центральный банк был создан в начале 19 столетия. Государственный банк Российской империи основан в 1860-м. А Федеральная резервная система США появилась только в 1913 году.
5: История денег на Business FM. Успеть до вторника. Бизнес FM дает шанс рассказать о своем деле в нашем эфире для подписчиков нашего канала в Максе. Условия проекта и кнопка «Участвовать» в закрепленном сообщении канала. Трех победителей определит генератор случайных чисел, и каждый получит по 10 выходов своей эфирной минуты на Бизнес FM. Если вы еще не подписчик, набирайте в Макси Бизнес FM или BFM любыми буквами. Расскажите о себе за наш счет. Только на Бизнес FM и только до вторника.
3: В эфире радио не на словах, а на деле. Вы слушаете радиоканал «Бизнес FM Нижний Новгород». Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет. «Бизнес FM Нижний Новгород». Новости коротко.
6: Здравствуйте, в студии Юлия Лудникова. С 1 июля российский бизнес войдет в новый регуляторный цикл. Государство отменит штрафы за просрочку нулевых деклараций, запустит льготные кредиты для МСП, одновременно усилив цифровой контроль в закупках, документообороте и клиентской идентификации. Для компании это означает не столько снижение нагрузки, сколько перераспределение издержек. Меньше рисков за формальные нарушения, но больше требований к данным, процедурам и цифровой инфраструктуре, отмечают эксперты. Так, с июля малые и средние предприятия смогут получить кредиты по ставке на уровне ключевой ставки Центробанка. Лимит программы составит до 150 миллиардов рублей, максимальная сумма займа до 50 миллионов, срок до 3 лет. На фоне дорогих денег и последствий налоговой реформы это может поддержать компании, которым нужно пополнить оборотный капитал или профинансировать развитие. Еще один вектор – перевод отношений сервисов в цифру. С 1 июля стартует эксперимент по более широкому использованию квалифицированной электронной подписи в государственных коммерческих услугах. Для банков, маркетплейсов и компаний с сильными онлайн-каналами это может ускорить онбординг клиентов и заключение договоров, но потребует дополнительных вложений в кибербезопасность и юридическую настройку процессов. В июле пустят дополнительные поезда Нижний Новгород-Санкт-Петербург. Это связано с высоким спросом. Дополнительные рейсы запустят 3 и 11 июля из столицы Приволжья и 4-12 июля из Санкт-Петербурга. Поезд будет останавливаться во Владимире, Твери и Балагом. Пассажиры смогут приобрести билеты в плацкартные, купейные вагоны и вагоны СВ. Также в состав войдут вагон-ресторан и штабной вагон с местом для маломобильного пассажира. Объект культурного наследия «Дом Рукавишникова» на Большой Печерской, 21, в Нижнем Новгороде приобрела компания депутата ЗАГС Собрания Антона Ананьина «Окский технопарк». Объект реализовали по начальной цене за 60 миллионов рублей. Дом построен в 1888 году как часть городской усадьбы купца Рукавишникова. Нижегородцам он известен как одно из мест действия фильма Алексея Балабанова «Жмурки», рассказал замгубернатора Егор Поляков. Покупателю предстоит выполнить работы по восстановлению ОКН в течение 3 лет. Среди возможных видов будут будущего использования здания, культурно-общественный центр и ресторан. В Нижегородской области практически каждый второй водитель имеет повышенную скидку за безаварийную езду по ОСАГО, сообщает Российский союз автостраховщиков. Этот показатель региона превышает среднероссийский уровень. В целом по стране доля автовладельцев с максимальной скидкой за безаварийную езду выросла на 6% за год. Лидером остается Москва. Максимальную скидку по ОСАГО там имеют почти 53% водителей. Второе место занимает Санкт-Петербург. В числе регионов с высокой долей аккуратных водителей также Пермский край, Московская и Рязанская области. Мобильные операторы хотят устанавливать сотовые вышки на территории вузов. Большая четверка уже обратилась за разрешением в Роспотребнадзор. Сейчас устанавливать базовые станции на территории университетов запрещают санитарные правила. В Минцифре поддержали инициативу. Там считают, что действующий запрет ухудшает качество мобильной связи интернета для студентов и преподавателей, а также мешает развитию сетей, пишет Коммерсант. В Роспотребнадзоре сообщили, что уже рассматривают возможность изменить правила. После согласования проект вынесут на общественное обсуждение. Футбольный клуб «Пари Нижний Новгород» ставит задачу вернуться в российскую премьер-лигу по итогам предстоящего сезона, заявил главный тренер Вадим Гаранин на открытой тренировке для СМИ. По его словам, состав команды заметно обновился. Акцент сделан на молодых игроках с учетом регламента первой лиги. Тренер не исключил дальнейшие трансферы, в том числе на выход. В клубе рассчитывают на усиление конкуренции в составе, в том числе на вратарской позиции, после подписания Ислама Имамова. Гаранин отметил, что новичок несколько лет подряд держит хорошую планку и должен доказать право на статус основного голкипера. Напомню, клуб покинул РПЛ по итогам прошлого сезона. В новом он будет играть в первой лиге. Развитие событий на Бизнес ФМ Нижний Новгород. Держитесь курса.
4: Спонсор программы ООО «М-Запад».
7: В «Экспокар» на Ларина 28Б все сложится с новым кроссовером «Теннет Т4Л». От будничных маршрутов до семейных поездок за город. Просторный салон, увеличенный багажник, надежный и экономичный двигатель. Новый «Теннет Т4Л» от 2 миллионов 159 тысяч рублей уже в продаже. В «Экспокар» на Ларина 28Б. Ждем вас в «Экспокар» на Ларина 28Б.
8: Самоспорт приветственный. Выглядит действительно на модель «Теннет Т4Л». Комплектация «Актив» 2026 года выпуска. Подробности в автосалоне «Экспокар».
9: Погода. Сегодня ночью в Нижнем Новгороде, по данным Яндекс.Погоды, будет малооблачно и плюс 16 градусов. Завтра утром синоптики обещают ясное небо и плюс 21. Днем сохранится малооблачная погода, воздух прогреется до плюс 26.
4: Валюта.
9: На 30 июня Центробанк России установил следующие курсы валют. Доллар США 77 рублей 75 копеек, евро 88 рублей 65 копеек, курс китайского юаня 11 рублей 46 копеек. Держитесь курса.
3: Компании и корпорации.
6: В Нижнем Новгороде объявлен конкурс на оказание охранных услуг для универсального спортивного комплекса с искусственным льдом «Ледовый дворец на Стрелке», сообщается на сайте госзакупок. Заказчиком выступает «Ледовый дворец». Начальная максимальная цена контракта составляет почти 62 миллиона рублей. Подрядчика ищут на период с 1 августа текущего года по 31 декабря 2027 года. Заявки на участие в отборе принимаются до 13 июля. Подведение итогов запланировано на 16 июля. «Пятерочка» и «Перекресток» перестали закупать продукцию «Феррера Руссия». По данным издания РБК, речь идет о товарах под брендами «Киндер», «Рафаэлла», «Нутелла», «Феррера Роше», «Тик-Так» и «Буэна». В группе X5 подтвердили эту информацию. В компании объяснили решение тем, что поставщик слишком повысил отпускные цены, а действующие условия сотрудничества перестали быть выгодными. Уточняется, что продукция фирмы в магазинах «Пятерочка» и «Перекресток» осталась чуть более чем на месяц. Сейчас холдинг X5 договаривается о возможном сотрудничестве с другими российскими изготовителями и поставщиками сладостей из дружественных стран. Российские дилеры столкнулись с нехваткой седанов «Волга» C50 спустя 10 дней после старта продаж. Покупателям приходится оформлять предзаказ автомобиля и ждать следующую поставку, пишут журналисты «Автоньюз», которые побывали в фирменных салонах возрожденного в Нижнем Новгороде бренда. В одном из дилерских центров сообщили, что большинство моделей и комплектаций есть в наличии, однако именно C50 в версии «Комфорт» отсутствует. В другом рассказали, что есть 3 черных седана C50, но один из них забронирован, а другие 2 используются для тест-драйвов. При этом дилеры подчеркивают, что «Волги» стоят дешевле аналогичных моделей «Джили». Российские версии имеют более скромное оснащение, однако и обслуживание обходится примерно на 30% дешевле. Нулевое ТО и вовсе для них не требуется. Если вам есть что рассказать о своем бизнесе, обращайтесь в редакцию Нижегородского бизнес-ФМ. Держитесь курса. Волна жары из Европы добралась до России. В Калининградской области воздух прогрелся до 37 градусов, побив абсолютный температурный рекорд июня за всю историю наблюдений. Но если здесь аномальная жара пока заполняет пляжи отдыхающими, то Европа столкнулась с куда более тяжелыми последствиями июньского зноя. По данным Всемирной организации здравоохранения, только за последнюю неделю из-за жары в Европе умерли более 1300 человек. Олеся Савоськина о том, как экстремальные температуры меняют жизнь.
10: На Калининградском побережье – настоящий пляжный бум. Балтийское море прогрелось до 20-23 градусов. Поток отдыхающих резко вырос. Из-за наплыва туристов железной дороге даже пришлось вдвое увеличить составы. Ажиотаж чувствуется и на дорогах. В редакцию «Бизнес ФМ» пишут местные жители, что поездки на такси до побережья сейчас обходятся в 2-3 раза дороже обычного. Для Калининграда такая жара – скорее исключение. Рассказывает автор медиа про Калининград Юрий Лаймин.
11: Обычно у нас в июне такое классическое балтийское лето. 20-22. Ветровки у нас на всякий случай припасены в рюкзаках всегда. А в этом году какая-то аномалия. Но синоптики вроде как говорят, что недолго такое продержится, и все придет в норму. Действительно, в соцсетях я замечаю то, что люди пишут про поднятие стоимости на такси. Но это, как правило, такая сезонная история. Приезжают много туристов, и агрегаторы завышают цены.
10: Одна из самых обсуждаемых тем нынешней жары – кондиционеры. Во многих городах установить их непросто. Мешают особенности исторической застройки и ограничения на изменения фасадов. В Калининграде, по словам местных жителей, такой проблемы нет. Рассказывает наша коллега Ольга Шипша, которая сейчас отдыхает в Светлогорске.
12: Калининград себя не презентует как Европа. Это российский регион, который существует на землях Восточной Пруссии. Так же, как везде, здесь есть кондиционеры. В кафе, в магазинах. Мы снимаем квартиры, в квартирах тоже есть кондиционеры. Причем тут сезон на сезон не приходится. Мы ездим сюда не первый раз уже в одно и то же время. И, например, первый раз, когда мы сюда приехали, здесь тоже была жара. А вот в наш предыдущий визит тут, наоборот, было в основном очень холодно, и кондиционер нужен был для отопления.
10: Но если в Калининграде жара означает переполненные пляжи, то в Европе она уже обернулась серьезным испытанием для больниц, транспорта, энергетики и городской инфраструктуры. По данным ВОЗ, от экстремальной жары сейчас страдают около 150 миллионов человек. Европа нагревается примерно вдвое быстрее среднемирового показателя, а жилые дома, школы и рабочие места просто не рассчитаны на такие температуры. Во Франции температура превысила 44 градуса, в Испании – 45. Больницы уже не справляются с наплывом пациентов. Местные СМИ сообщают о переполненных моргах и крематориях. Более 1000 британских школ сократили занятия или вовсе закрылись. Жара ударила и по энергетике. Во Франции перегрев оборудования сказался на работе энергосистемы. А в Бельгии, Нидерландах и Германии резко выросли цены на электроэнергию. Высокие температуры добрались и до транспорта. Во Франции и Бельгии железнодорожные компании отменяют часть поездов, а в Германии проблемы возникли уже и у городского транспорта. Что сейчас происходит на месте, рассказывает жительница Магдебурга Майя.
13: У нас речная компания отменила на этих выходных прогулочные рейсы по реке, чтобы защитить от жары своих сотрудников, ну и пассажиров тоже. И моя знакомая из Лейпцига написала мне, что у них там действительно остановлены трамваи до завтрашнего утра, потому что от высокой температуры плавится материал, на который уложены рельсы, и стрелки клинит и не могут разводить правильно линии трамвайные.
10: Почему жара становится проблемой даже для современной железной дороги, объясняет руководитель общественной системы обеспечения безопасности дорожного движения Константин Крохмаль.
14: Жара раскаляет рельсы. Так как на скоростных трассах существует сплошной рельс, при жаре рельс накрывается и расширяется, и поэтому могут быть расширения дорожного полотна. Скоростная электричка или поезд может просто провалиться внутрь и будет крушение. В связи с этим из безопасности не пускают на рельсы, на перевозки вот эти скоростные поезда.
10: Калининград, судя по прогнозам, пик жары уже пережил. Теперь европейская волна высоких температур движется дальше на восток. Уже в ближайшие дни воздух в Москве прогреется до 32 градусов. Правда, синоптики пока не прогнозируют, что этот период жары окажется столь же продолжительным, как в Европе. Олеся Савоськина, Гуар Рутовская, Бизнес FM.
3: Вы слушаете Бизнес FM Москва. Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет. Реклама.
15: Барин, ты много работал и заслужил настоящий мужской отдых. Барин-клаб – место для мужчин, которые достойны истинной красоты. Нижневолжская набережная, 17/2. Барин будет доволен. 18+.
16: Все говорят о новой «Волге». Предлагаем не просто поговорить, а увидеть все своими глазами. Старт продаж бренда «Волга» в Нижнем Новгороде. Дилерский центр «Волга-Агат» по адресу Комсомольское шоссе 7В уже открыл свои двери. Приезжайте на тест-драйв и оцените все возможности новых моделей. Подробности по номеру 8-831-260 или на сайте agat.rf.
17: «Агат. Покупай выгодно».
18: Возрастное ограничение 6+.
3: Телефон рекламной службы Business FM в Нижнем Новгороде 280-82-42.
17: Дура Lex, но это Lex. Законы, незнание которых может сыграть с вами шутку, да и знания тоже. На 50 евро разрешено французским полицейским штрафовать пляжников, от которых исходит неприятный, по мнению блюстителя правопорядка, запах. В Венеции таким же штрафом карается дефилирование по улице без рубашки, а в израильской Хайфе, взятый за компанию на пляж медведь, чреват наказанием в 1000 шекелей. Дура Lex, но это Lex. На Business FM.
3: Business FM Москва. Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет.

0: Бизнес FM. Новости. Коротко.
1: 18.28 в Москве. В студии Ирина Кучеренко. Вице-премьер Александр Новак заявил, что нефтеперерабатывающие заводы в России работают на максимальной загрузке для обеспечения необходимых объемов топлива. Рынок насыщается нефтепродуктами, сказал он на встрече с губернатором Калининградской области Алексеем Беспрозванных, передает ТАСС. Как указано в сообщении правительства, все крупные поставщики осуществляют морские перевозки, поставки дизеля и бензина в Калининградскую область. Аэрофлот не намерен перекладывать рост цен на авиакеросин в стоимость билетов. Текущая экономика перевозчика позволяет этого не делать, заверил гендиректор авиакомпании Сергей Александровский. Он также отметил, что компания не рассматривает использование хеджирования как инструмента для управления топливными рисками. Иран возобновил прямые авиарейсы между Тегераном и Дубаем на фоне продолжающихся переговоров с США. Сегодня вылетел первый самолет по этому маршруту, передает Bloomberg. В начале полеты между двумя странами будут выполнять иранские авиакомпании, позднее к ним присоединятся авиаперевозчики из Объединенных Арабских Эмиратов. Большой адронный коллайдер официально завершил научную работу после остановки крупнейшего в мире ускорителя частиц. За время 4-летней паузы комплекс превратят в новую научную установку. Ученые намерены радикальным образом обновить комплекс и заменить значительную часть его ключевых блоков, объявили в Европейской организации ядерных исследований. Обновление коллайдера должно завершиться к середине 30-го года. Физики рассчитывают, что первые эксперименты начнутся уже в 28-м. Новости на Business FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
0: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
2: В Москве 18.30, студия Алексей Пантелеев. Здравствуйте. Каждый пятый пассажирский самолет в России простаивает из-за нехватки запчастей. Всего около 130 самолетов, по данным Flightradar24. В основном это самолет семейства A320neo из-за проблем с двигателем. Насколько это критично? Сотовые операторы просят снять запрет на установку базовой станции на территории вузов. Они направили письма в Минцифры и Роспотребнадзор, который обосновал недавний запрет рисками негативного влияния излучения. Минцифры такие риски отрицают, о чем могут договориться ведомства. И число кадровых агентств России выросло на 11%. С начала года это почти 19 тысяч, по данным Контур Фокус. Это максимум за последние лет. Эксперты ссылаются на дефицит кадров. Насколько услуги хедхантеров сейчас выгодны предпринимателям? Подробности на Business FM. Российские авиакомпании держат на земле почти 20% общего парка самолетов. Этим летом простаивает 130 лайнеров, пишет «Коммерсант» со ссылкой на данные Flightradar24 и другие сервисы. Обычный показатель не более 10%. У группы «Аэрофлот» простаивает 37%. Самолетов у России не летает 22% парка или 30 бортов. У S7 33 самолета. Это все самолеты семейства A320neo из-за проблем с двигателем. И один Embraer. У «Победы» летом летают все 42 Boeing 737. Главное причина повышенного простоя в этом году затянувшееся техническое обслуживание самолетов. На самом деле ситуация неплохая, учитывая санкционное давление, считает авиаэксперт, главный редактор портала Frequent Flyers Ру Илья Шателин.
3: Мы возьмем те же три десятка самолетов S7 на A320neo и A321neo, то они не летают уже 2 года, например, да, потому что проблемы с двигателями Pratt & Whitney, из-за которых, например, по всему миру встали эти самолеты этого семейства. Они до сих пор стоят по всему миру, несколько сотен самолетов с этими движками, и это глобальная проблема, которая в нашем случае усугубляется тем, что если у остальных перевозчиков эти двигатели рано или поздно все-таки отремонтируют, да, то у нас из-за санкций их, в принципе, наши не могут их отправить. Второй фактор, например, если мы возьмем самолет авиакомпании России, про которое говорится, то те же Boeing 747 не летают еще с 22 года. То есть тут ничего не изменилось, как было, так и сохранилось. Или, допустим, если мы возьмем авиакомпании типа Azur Air, то летало там, условно говоря, 8 самолетов, осталось 6, да, потому что они там поменялись свои планы. Поэтому у них очень возрастной флот, и двигатели давно закончился. Ресурс у многих из них, да, соответственно, они стоят. Что касается суперджетов, то их тоже все время примерно такая же ситуация. Они то летают, то не летают по очереди. Да, то есть там все 72 суперджета у авиакомпании «Россия», они, в принципе, никогда одновременно и не летали.
2: Илья Шатилин, Frequent Flyers Room. Сокращение пассажиропотока, связанного с простаиванием части парка самолетов, авиаэксперты не ожидают. Основными факторами станут возможные закрытия аэропортов из-за планов ковер и стабильность обеспечения авиатопливом. Минтранс намерен ужесточить надзор за авиакомпаниями. Сейчас плановые проверки проводятся периодичностью от 1 года до 3 лет в зависимости от категории риска. Новые правила, согласно поправкам, вводят категорию чрезвычайно высокого риска. Она присваивается всем авиакомпаниям, осуществляющим пассажирские перевозки. Из-за этого проверки должны стать обязательными раз в год. Сотовые операторы просят снять запрет на установку базовых станций на территории вузов. Соответствующее письмо Мегафон, Вимпелком, Бренд Билайн, МТС и Т2 направили замглавы Минцифры Дмитрию Огневенко и главе Роснадзора Анне Поповой. Роспотребнадзора. А по новым санпинам, принятым 2 июня, базовые станции запрещено размещать на территории каких бы то ни было образовательных учреждений, школ, садов или вузов. Роспотребнадзор обосновал этот запрет рисками негативного влияния излучения. Минцифра выступает в этом вопросе на стороне сотовых операторов, заявляет, что сотовые станции в России не несут рисков. А в то, что в будущем операторы и ведомства смогут договориться по этому вопросу, уверен гендиректор ТМТ Консалтинг Константин Анкилов.
4: Без этих проверок, без этих заключений оборудование сюда не поставят. Соответственно, если бы у оборудования были бы какие-то проблемы потенциальные для здоровья, тогда вот вопрос его расположения на крышах домов, где живут те же самые студенты, те же самые дети. Почему операторам интересны в том числе учебные заведения? В связи с тем, что они располагаются в интересных для обеспечения покрытия местах. И кроме того, у них иногда большая территория, и, соответственно, это, конечно, удобно было бы в том числе ставить на соответствующее здание, крышу, например, приемопередающее оборудование, для того, чтобы обеспечивать лучшее покрытие. Потому что это постоянная работа для операторов, найти точку, где его еще поставить. Ну, в частности, несколько лет назад шел разговор о том, чтобы устанавливать его на административные различные здания, городские, например. Этот вопрос в Москве был решен с участием соответствующих профильных ведомств. Это чисто вопрос покрытия. Аудитория вуза в том числе, конечно же, потому что второй фактор, поскольку это активно пользующиеся услугами связи категория, смотрящие видео, соответственно, это большие нагрузки на сети. Конечно, здорово, если бы они имели возможность пользоваться связью от той базовой станции, которая находится не в соседнем квартале, а вот непосредственно здесь.
5: Ваш прогноз какой? Удастся договориться, учитывая позицию Минцифры?
4: Я думаю, что если не сейчас, то в будущем, по крайней мере, для вузов удастся договориться, надеюсь.
2: Константин Анкилов, гендиректор ТМТ Консалтинг в Минцифры, подчеркнули, что не поддерживают запрет на установку базовых станций на территории вузов, так как это создает препятствие для установки нового оборудования, а в некоторых случаях и к демонтажу уже существующего, что может повлечь прекращение оказания услуг мобильной связи. Фанаты развернули флаги России, Белоруссии и Украины на концерте певца Макса Коржа в немецком Дюссельдорфе. А кадры с концерта, который прошел в пятницу, сами зрители опубликовали в соцсетях. Видео сопровождает комментарии о том, что ненависть – самое слабое чувство, а добро – самое сильное. Корж – белорус, он поет преимущественно на русском языке. На Украине он внесен в базу миротворец из-за концерта в Крыму с 22 года. Корж перестал выступать на российских и белорусских площадках. У концерта проходили только в Европе. Причем эти концерты, как и в прошлом году в Варшаве, сопровождались столкновениями. Украинская пресса писала, что в стране неоднозначное отношение к певцу. Некоторые считают, что он занимает слишком нейтральную позицию. В начале июня он выступил в Стамбуле, теперь в Дюссельдорфе. На обоих концертах люди с российскими, украинскими и белорусскими флагами танцевали рядом и позировали на фото. Вот что рассказали нам сами зрители, побывавшие на концерте Макса Коржа в Стамбуле, москвичи Ульяна и Алексей.
6: Приехав на концерт, мы неоднократно задумывались, какая будет обстановка. На концерте будут не только русские, но и другие, с кем у нас сейчас не совсем стабильная политическая ситуация. Не помешает ли это всем нам? Каково было мое удивление, когда все люди, даже не на один день, на неделю, забыли про все разногласия, которые есть между государствами. Стали буквально единым целым, слились в какой-то единый поток доброжелательности. У нас не было в тот момент. Кто я? Русский, я украинец, я белорус, я казах. Мы все были просто людьми, которые были друг другу добры. На концерте действительно поднимались флаги Казахстана, Белоруссии, России и Украины. Все были в одном ряду, то есть это не просто метафора. Это люди действительно хотели в тот момент обозначить наше единство. Это было очень ценно, это до слез трогающие эмоции.
7: Действительно, на концерте Макса было много людей из разных стран. Из России, Беларуси, Украины, Казахстана и множество других. И при этом не было ни одного косого взгляда, какого-то неаккуратного слова. Все ребята просто кайфовали от музыки, и никто не выяснял отношения. Все были объединены одной идеей – просто классно провести время, потанцевать, попеть любимые песни и наслаждаться моментом.
2: Москвичи Ульяна и Алексей Корж в основном популярен среди молодого поколения. Публикации в соцсетях комментирует музыкальный обозреватель, критик Владимир Полупанов.
8: Я не могу сказать, что Макс Корж здесь просто какой-то очень популярный артист, я имею в виду, в России. То, что он выступил в поддержку, скажем так, мира, какой-то дипломатии, может быть, это было неосознанно, может быть, это было сделано как-то не очень, как сказать, с точки зрения дипломатии, не очень весомо. Но когда мы видим три флага, белорусский, там, российский, советский, четыре, российский, и когда на концерте артист призывает за мир, ну, понятное дело, что мир от этого быстрее не наступит. И все эти песни за мир или там выступления, черные квадраты, они никак не повлияют на ситуацию. Тут же важно, с каким народом этот человек. Да, там огромное количество за границей людей, которые по-прежнему слушают русскоязычную музыку, и я не вижу ничего плохого в том, что есть артисты, которые выступают только там, например, да. Главное, чтобы они не сеяли вражду, главное, чтобы они не сеяли ненависть.
9: Это не какая-то запланированная там акция фанатов, а это, наверное, скорее спонтанная, да, какая-то история?
8: Да, да, да. Я не думаю, что это какая-то запланированная акция, это какая-то в этом была провокация. Я думаю, что это просто люди настолько устали от всего от этих дрязг, и понимают, надо мириться, что надо жить, и музыка, как, ну, я не знаю, никакой вид искусства так не объединяет, как музыка. Особенно на концертах популярных артистов.
2: Владимир Полупанов, музыкальный обозреватель. Судя по всему, певец все-таки не исключает возобновление выступлений в России. По крайней мере, на его сайте анонсировано выступление в Петербурге и Новосибирске, правда, с открытой датой. Искусственный интеллект помог выиграть дело в британском суде. Юристы британской компании Garfield AI выиграли судебное дело, используя материалы, подготовленные и агентом. Какую функцию адвоката доверили искусственному интеллекту и чьи интересы он представлял в суде, рассказывают журналисты Guardian.
10: Компания Garfield еще в апреле прошлого года получила от Управления по регулированию деятельности солиситоров возможность подавать иски на сумму от 30 до 10 тысяч фунтов стерлингов, а именно заниматься подготовкой дела, а затем нанимать адвокатов для защиты интересов клиентов в суде. Независимый консультант по кадровым вопросам мисс Такидир заплатила фирме Garfield AI около 400 фунтов стерлингов за отправку юридического письма и последующие возбуждение судебного дела по поводу непогашенного долга в размере 7 тысяч фунтов стерлингов. Компания доверила искусственному интеллекту всю предварительную юридическую работу. Она включала в себя оспаривание встречного иска, поданного ответчиком, который нанял живых адвокатов, а также подготовку 4 свидетельских показаний со всеми необходимыми пакетами документов. В итоге суд вынес решение в пользу Такидир и присудил ей причитающуюся сумму. Доминик Ли, адвокат девушки, заявил, что искусственный интеллект подготовил все судебные бумаги ясно и эффективно, но при этом добавил, что защита в суде все еще остается человеческим делом.
2: В российской судебной практике также применяется искусственный интеллект, но полностью заменить человека в суде технологии все еще не в состоянии, считает руководитель консалтинговой группы VV Cube, общественный уполномоченный по информационным технологиям и цифровизации в Москве Вадим Ткаченко.
11: Искусственный интеллект уже используют повсеместно и в каждой стране, в том числе в юридической практике. Среди коллег это слышим, и среди судебного аппарата это заметно. Поэтому такие ситуации встречаются. Я даже больше скажу, в российской практике они тоже есть и не всегда приводят к положительным ситуациям, к положительному вынесению решения. Иногда искусственный интеллект ошибается, но это отдельный вопрос. Но в целом искусственный интеллект очень сильно внедрен сейчас в любые сферы экономики, и юриспруденция, и судебная практика не являются исключением в этой истории. Может быть, это эффективным и удобным инструментом в тех случаях, когда это простое дело. Если мы говорим о взыскании задолженности, где достаточно формализованный процесс, где все понятно, где есть сумма задолженности, где есть сторона ответчика и истца, там искусственный интеллект может себя показать с хорошей стороны. Но это не значит, что он полностью заменяет в этой части юриста или адвоката. Поэтому, и тем более уж судью, искусственный интеллект в суд не придет, на заседание не выступит. Поэтому точно нужен человек.
2: Вадим Ткаченко, руководитель консалтинговой группы ViviCube. Тем временем мировой рынок Legal AI, то есть юридических решений на базе искусственного интеллекта, уже преодолел отметку в 2 миллиарда долларов, продолжая стремительно расти. Эксперты ожидают, что благодаря автоматизации рутинных процессов индустрия к 2030 году может увеличиться более чем в 5 раз.
0: Реклама. Выбери уверенность на любой дороге. Выбери комфорт на каждом километре. Выбери абсолютную надежность. Выбери Тэнк Вагат. Только сейчас рамные внедорожники Тэнк с выгодой до 750 тысяч рублей у официального дилера Агат на магистральной 137Б. Не оферта.
12: Агат. Покупай выгодно. Обед может быть таким. А может быть таким. Искусство обеда в ресторане «Она» на Пискунова 14/5. Авторское меню от бренд-шефа, живая классическая музыка и теплые разговоры без суеты. Наполните выходные приятными впечатлениями. 8-915-4-744-744. 0+.
0: Телефон рекламной службы «Бизнес FM» в Нижнем Новгороде. 280-82-42. Говорящие фамилии. Люди, имена которых пополнили толковый словарь. С 13 лет Рудольф Дизель жил самостоятельно. Из родного Парижа он уехал учиться в Германию, в реальном училище, политехнической школе, Мюнхенской высшей технической школе, везде он был одним из лучших учеников. А о создании нового вида моторов Дизель задумался, слушая лекции профессора Линде о термодинамическом цикле. Именно тогда ему пришла в голову идея создать такой двигатель, в котором горючее воспламенялось бы не от искры, а за счет высокой температуры сжимаемого газа, и Рудольф сконструировал его в 1897 году. Новый двигатель сразу же заинтересовал промышленников, ведь его КПД вдвое превышал КПД паровой машины. С 1903 года его ставят на корабли, с 1908 на грузовики и локомотивы. Увековечить свое имя в собственном сверхпопулярном изобретении мечта Рудольфа Дизеля стала реальностью и остается ею поныне. Говорящие фамилии на Business FM. Мы создавали наш телеграм-канал, чтобы вы всегда держались курса и знали все о главных событиях и резонансных историях бизнеса. Тех, что только на Business FM. Чтобы продолжить эту историю, ждем вас в Максе. Найти нас просто. Business FM русскими буквами или BFM любыми. Вы знаете, как это написать. Компании и корпорации.
13: В студии Светлана Чередникова. Здравствуйте.
0: Отчеты и планы.
13: Все пассажирские поезда «Таврия» между Крымом и материковой частью России с 30 июня до 7 июля будут начинать и завершать свои маршруты в Крыму на станции Керчь-Южная Новый Парк, сообщает компания Grand Service Express. От Керчи вглубь полуострова и обратно пассажиры будут следовать автобусами. Яндекс представил платформу, которая позволяет разрабатывать ИИ-агентов для голосового помощника Алиса AI. Как сообщили в компании, платформа предназначена для создания моделей разной степени сложности, включая способных планировать и выполнять длинные цепочки действий. Агенты смогут учитывать контекст и предпочтения пользователя. Первыми агентами на базе новой платформы стали разработки Яндекс.Такси и Яндекс.Лавки. Агент такси может вызвать машину по запросу «Поехали на работу», а агент лавка – собрать корзину продуктов для ужина на основе пожеланий пользователя. Вскоре появятся агенты Яндекс.Доставки и Яндекс.Маркета. Сейчас платформу тестируют сервисы Яндекса. Первые внешние партнеры смогут создавать агентов до конца года. РЖД в этом году задействует на стройке первой в России высокоскоростной железнодорожной магистрали Москва-Санкт-Петербург около 1000 студентов. Они освоят профессии арматурщика, бетонщика, монтажника и дорожного рабочего. Как сообщила компания, всего на лето она возьмет поработать 15 тысяч студентов. Помимо стройки, они будут работать проводниками. Новости компании корпораций. Держитесь курса.
2: Вы слушаете «Бизнес FM», 18.48 в Москве. Фильм «Майкл» стал самой кассовой биографической кинокартиной в истории. Кино воплощение истории жизни Майкла Джексона по кассовым сборам обошла «Оппенгеймера», Кристофера Нолана и «Богемскую рапсодию», собрав на 977 миллионов долларов в мировом прокате, из них свыше 600 миллионов за рубежом. «Майкл» стал также самым кассовым релизом для студии Lionsgate, превзойдя сборы фильма «Голодные игры» и «Вспыхнет пламя». Ждать, что студия снимет еще одну картину о жизни певца. Учитывая, что в фильме обошли все острые углы. Интересно, каким может быть новый проект о Джексоне, говорит редактор портала Film.ru Евгений Уф.
14: С учетом, что в кинотеатрах сейчас во всем мире серьезный кризис и посещение кинотеатров заметно уменьшилось за последние годы, результат Майкла действительно можно считать вполне выдающимся. Если подходить с точки зрения серьезного кино, фильм не выдерживает никакой критики, и говорить о нем как о мировом шедевре, наверное, не приходится. У Майкла Джексона очень большая армия фанатов, которая принесла очень большую кассу этому фильму. К этому все готовились. Многие отмечают, что им понравилось физическое сходство актера и прототипа. Здесь много накладывается разных факторов, и первый фактор во всем этом успехе – это сама личность Майкла Джексона. Это большой действительно артист с великолепными шоу, с великолепной историей, и это прекрасная музыка, прекрасные клипы, которые были воссозданы на экране в противовес и в ущерб драматургии настоящей какой-то серьезной. Кино выйдет на цифровых площадках, и, думаю, будет снова всплеск интереса. Будет ли второй фильм? Думаю, будет. Судя по тому, как к успехам и как к работе над первым фильмом отнеслись и постановщики, Фукуа, и актеры, и племянник Майкла Джексона, который исполнил ведущую роль, и многие звезды, которые отмечались в самом фильме и при создании его. И думаю, что всем им захочется вернуться в эту довольно успешную и красивую кинотеатральную сказку. Но что из этого получится, здесь нужно понимать, о чем еще захотят рассказать сценаристы. Они очень аккуратно в первом фильме обошли все острые стороны. Второй фильм снимать и снова избегать, наверное, это в духе фильма «Майкл», но это не в духе реальной истории реального Майкла Джексона. Найдется ли смелость у авторов снять какую-то более жесткую историю? Что-то подобное повторять, наверное, вряд ли захочется.
2: Евгений Ухов, редактор портала Film.ru. За минувшие выходные фильм «Майкл» по данным портала Кинобизнес.ком собрал в России и странах СНГ более 140 миллионов рублей, став лидером, а прокат второе место занял фильм «Холоп 3», а замкнула топ-3 картина «Три богатыря. Ни дня без подвига 3».
15: «Капитал» с Алексеем Завьяловым.
2: Добрый вечер, Алексей.
16: Добрый вечер.
2: Ну что ж, неплохо закрывается индекс Мосбиржи, 2,8%. По итогам основных торгов, хотя в начале дня спекулянты провалили индекс Мосбиржи почти на 1,5%, но потом быстренько все это выкупили. Но у нас вообще сейчас, конечно, на рынке царят отнюдь не инвесторы.
16: Ну, можно сказать, да, действительно, спекулянты, учитывая, что быстро открываются короткие позиции, быстро закрываются. закрываются, и, соответственно, это все дает вот эти технические отскоки, как их называют, что мы сегодня наблюдаем, не более того, не более это, чем техническая коррекция, с учетом того, что фундаментально ничего не поменялось ни в геополитике, ни в экономике, ни в ожиданиях роста инфляции, соответственно, вероятной паузы в цикле смягчения денежно-кредитной политики Банком России. Так что вот здесь ничего не меняется в целом. Ну и когда, может быть, что-то поменяется, тогда да. Единственное, что сегодня немножко подросли цены на нефть. И то пока не все здесь так однозначно. Но однозначно было то, что США и Иран вновь обменялись ударами. Вновь было неспокойно в Персидском заливе. Вроде как Иран атаковал некоторые танкеры. Прежде всего танкер, связанный с Катаром. Но и вооруженные силы США нанесли удары по иранским целям в районе пролива, а потом Тегеран атаковал американские базы в Бахрейне и Кувейте. Но вот в понедельник появилась информация о том, что США и Иран договорились прекратить обмен ударами и согласовали проведение технических переговоров, и все это нашло уже официальное подтверждение. Во всяком случае, пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левит сообщила о том, что на переговорах с Ираном в Дохе во вторник будут представлять США спецпосланники президента Дональда Трампа Стив Виткоф и Джаред Кушнер. Все те же. Но при этом, кстати, Левит сказал, что у Трампа остается по-прежнему все готовности и возможности прибегнуть к использованию военной силы против Ирана, если это потребуется. Ну, вот такие неоднозначные заявления. Хотя, с другой стороны, допустим, если посмотреть на движение танкеров через Армузский пролив, да, оно резко замедлилось в выходные, когда начались вот эти очередные боевые действия между США и Ираном, но, с другой стороны, уже много танкеров покинуло этот пролив, те, которые не могли пройти из-за боевых действий, в частности, иракские танкеры, саудовские и так далее. Так что потихонечку там движение идет, но вот рынок нефти сегодня тоже решил такой технический отскок нарисовать. Ну и рубль тоже, в общем, сегодня вырос после существенного падения на прошлой неделе и в прошлую пятницу, прежде всего. Китайская валюта ближе к закрытию теряет около 12 копеек, 11 рублей 37 копеек. Ну и при этом не будем забывать, что с 1 июля Банк России резко в 8 раз сократит продажи валюты до 580 миллионов рублей в день. Ранее продавал на 4 миллиарда 620 миллионов.
15: Капитал на бизнес FM. Реклама.
17: Откройте накопительный счет для бизнеса в Альфа-банке и получайте доход с любой суммы, даже от 1 рубля. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности на сайте alfabank.ru. АО «Альфа-банк». 16+.
18: Лето – это очередь за мороженым в парке, глоток ледяной воды во время экскурсии, попкорн в кинотеатре под открытым небом. Бизнес создает эти маленькие радости, а «Вкусвилл Бизнес» в этом помогает. «Вкусвилл Бизнес» подберет ассортимент под ваших покупателей. Подробности на сайте «Вкусвилла» в разделе «Бизнесу». АО «Вкусвилл» Черноголовка. Украина 121-7700-253-671.
15: Телефон рекламной службы «Бизнес FM» в Нижнем Новгороде. 280-82-42.
12: Деньги. В годы Второй мировой войны в США действовала карточная система, позволявшая контролировать цены на товары и продукты. Для расчетов в магазинах были выпущены небольшие круглые жетоны из прессованного картона, получившие название «красные» и «голубые точки». Каждому американцу выделялось 64 жетона для основных продуктов и 48 для так называемых «переработанных» продуктов, вроде кетчупа или конфет. Например, фунт свинины можно было купить за 38 центов и 8 красных жетонов.
15: История денег на Business FM. Другим наука. С Сергеем Корзуном.
19: Закон Еркса-Дотсона сегодня часто цитируют для оправдания токсичной атмосферы на работе, чтобы поддерживать производительность сотрудников. На самом деле американские психологи Роберт Йеркс и Джон Додсон изучали в начале 20 века на мышах скорость выработки привычки под воздействием электрического тока. Для легкой задачи нужно было бить мышей током побольнее, а для сложной умеренно, не совсем слабо, но и без фанатизма. Позже наука уточнила, что для ряда задач действительно есть нелинейная связь между возбуждением и результатом. Но здесь много «но», а популярный тезис «умеренный стресс полезен» не является надежным правилом. Закон Йеркса-Додсона в целом согласуется с повседневным наблюдением. Скука часто ухудшает мобилизацию, а чрезмерная тревога негативно воздействует на внимание, память и контроль действий. Эффект можно измерить инструментально. Уровень возбуждения по размеру зрачка и нейронной активности, а результат по скорости и точности реакции. А критика строится в основном вокруг реальных психологических состояний, поскольку есть разница между, скажем, тревогой, эмоциональным возбуждением и прямой угрозой. И потом, что считать продуктивностью? Скорость, точность, устойчивость к ошибкам или долгосрочный результат? Для одной и той же задачи скорость может расти при возбуждении, а точность падать. Сегодня принято считать, что для простых автоматизированных действий закономерность в целом работает. А вот для сложных и длительных задач, таких как расследование, диагностика, творчество, обучение, принятие стратегических решений, чрезмерное возбуждение чаще ухудшает результат.
15: Другим наука на Бизнес FM. Бизнес FM. Новости. Коротко.
2: 18 часов 58 минут московское время. У микрофона Сардар Авликулеев. Здравствуйте. Ракетная опасность объявлена на всей территории Белгородской области, сообщил региональный оперативный штаб. Ранее штаб сообщал, что от атак украинских беспилотников в области пострадали 4 человека. Ракетная опасность объявлена также в Липецкой и Воронежской областях, на Ставрополе, в Северной Осетии и Татарстане. Также в аэропортах Сочи, Самары и Ульяновска вечером в понедельник введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов, сообщает Росавиация. Российская армия нанесла удар беспилотниками по установке комплексной подготовки газа «Скворцовская» в Харьковской области, сообщила Минобороны России в понедельник. Удары по объектам газа и энергетической системы наносятся в целях снижения военно-экономического потенциала противника, заявило российское военное ведомство. Число жертв в штаде увеличилось до 6. Полиция задержала 3 человек, включая основного подозреваемого, сообщили правоохранители. Стрельба в немецком городе Штат произошла в центре матери и ребенка. Среди жертв детей нет, сообщала ранее газета «Гамбургер Моргенпост». Аэрофлот не фиксирует резкого всплеска стоимости авиакеросина и не ждет роста цен на авиабилеты из-за ситуации с топливом, сообщил журналистам глава компании Сергей Александровский. В начале июня Александровский говорил, что в начале года рост затрат на авиакеросин по группе Аэрофлот составил около 7%. Как отметил первый замглавы Аэрофлота по коммерции и финансам Андрей Чеханчин, ближневосточный конфликт вызвал рост цен на топливо в мире, однако на России это в меньшей степени отразилось. Новости на Бизнес FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
15: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
20: 7 вечера в Москве, в студии Александр Зайцев. Здравствуйте. Киев предложил России ограничивать боевые действия территориями ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областями, рассказал Владимир Путин. Если Москва согласится, это даст возможность ВСУ перебросить свои войска из других регионов. Однако в план России это не входит, заявил президент. Подробнее об этом буквально через минуту. Искусственный интеллект активно внедряется в системы противовоздушной обороны. Результат этой интеграции должен быть виден к ноябрю, заявил министр обороны Андрей Белоусов. По его словам, ситуация вокруг обороны российских регионов меняется каждые 2-3 месяца. Как ИИ помогает ПВО. Из-за ситуации на топливном рынке в России грузоперевозчики меняют цены по данным СМИ. Одни участники рынка уже подняли цены, другие планируют это сделать в ближайшую неделю, а кто-то меняет условия доставки груза прямо в момент транспортировки. Кто в первую очередь заметит изменения? Эти и другие темы в эфире «Бизнес FM». Украина предлагала ограничить боевые действия 4 регионами, но спасать киевский режим в планы России не входит, заявил Владимир Путин. Российский президент рассказал в интервью для информационной службы «Вестей», что Киев предложил ограничить боевые действия территориями ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областями. Также, по его словам, речь шла о просьбе приостановить взаимные удары вглубь территории России и Украины. Но если Россия пойдет на это, то ВСУ смогут перебросить свои войска из других регионов и с некоторых участков госграницы. Как отметил Владимир Путин, в Киеве, видимо, полагают, что это могло бы для них быть спасением. Однако в планы России это не входит, заверил президент. Также он сообщил, что договоренностей с США на саммите на Аляске не было, но обсуждались определенные возможности завершения конфликта на Украине. При этом контакты с американской администрацией продолжаются. Кроме того, недавно прошла встреча Владимира Путина и Александра Лукашенко в резиденции российского президента на Валдае. А в том числе затрагивалась и тема Украины, уточнил представитель Кремля Дмитрий Песков, но других подробностей не привел. Комментирует гендиректор Фонда национальной энергетической безопасности Константин Симонов.
1: Я думаю, что здесь есть два адресата. Первый адресат внешний, это прежде всего Великобритания и Европейский Союз. И это сигнал о том, что пределы нашего компромисса были изложены год назад в Анкоридже. Несмотря на то, что уже сейчас про дух Анкориджа даже сам Путин перестал говорить, и фактически мы его на высоком политическом уровне похоронили, но тем не менее сама формула осталась. Поскольку сейчас Европа в лице, прежде всего, Евротройки выдвинула, как мы знаем, новые условия, которые она считает основой для компромисса, но российская сторона считает ультиматумом, Путин, соответственно, этот ультиматум отвечает. Но есть, я думаю, и вторая аудитория внутренняя на фоне дроновых атак, бензинового кризиса. Понятно, что усиливаются запросы стороны радикальной части общества. И Путин здесь опять продолжает свою линию о том, что все идет, условно говоря, по плану, потому что несколько раз продолжает говорить о том, что главное – это то, что происходит на линии боевого соприкосновения. Украина пытается найти какие-то уязвимости, тем самым только, по логике Путина, отвлекает внимание от того, что на ЛБС сейчас происходит. С точки зрения отношений к Трампу, Путин по-прежнему крайне аккуратен. Не случайно он поздравил его с юбилеем, не случайно мы ждем делегацию Уиткофа и Кушнера. Путин не позволяет себе резких выражений относительно Трампа и Соединенных Штатов.
21: Что могли по Украине обсуждать Путин и Лукашенко? Были ли там, может быть, недавние угрозы Зеленского по отношению к Белоруссии?
1: Очевидно, что обсуждали ультиматум Зеленского. Очевидно, что обсуждали варианты действий. Мы видим, что тут тоже достаточно аккуратные заявления сделаны, но мы видим, что Путин предпочитает публично эту тему пока не комментировать.
20: Константин Симонов, а также Владимир Путин поблагодарил Минск за усилия по решению гуманитарных вопросов, в частности, по обмену военнопленными, и добавил, что Лукашенко готов поддерживать решение спорных вопросов мирными средствами. А заявление Киева, по словам Путина, не вызывает у президента Белоруссии какой-то паники. Искусственный интеллект активно внедряется в системы противовоздушной обороны. Результат этой интеграции должен быть виден к ноябрю, заявил министр обороны Андрей Белоусов на встрече с военкорами. По его словам, ситуация вокруг обороны российских регионов и зоны СВО от атак украинских беспилотников меняется стремительно каждые 2-3 месяца. А в качестве ответной меры с апреля создается единая информационная среда для повышения ситуационной осведомленности по атакам БПЛА. Внедрение искусственного интеллекта в военную сферу, отметил Белоусов, является одним из приоритетных проектов Минобороны. Комментирует военный эксперт, редактор журнала «Новый оборонный заказ» Дмитрий Корнев.
22: Искусственный интеллект не может не использоваться в современных вооруженных силах. Везде, где работает программное обеспечение, везде, где есть работа с данными, должен использоваться искусственный интеллект. Потому что искусственный интеллект – это не какой-то мифический разум компьютерный. Это просто набор технологий работы с информацией, работы с данными. Не используя

0: наших. То, о чем говорил Белоусов, в первую очередь относится к выбору целей. Системы перехвата дронов, системы удара дронами по наземным объектам используют в том числе модули с искусственным интеллектом для определения объекта цели, для фиксации его и дальше для сопровождения. То есть это уже без участия оператора происходит. А раз это происходит без участия оператора, то реализуется тот самый насущный принцип «выстрелил и забыл». В чем тут бонус и почему это хорошо? Потому что любая радиоэлектронная борьба, любая постановка помех, такой дрон уже не остановит, а оператор может переключаться на следующие цели. Второй момент. Искусственный интеллект позволяет анализировать направление ударов тех же самых вражеских дронов. С определенной долей вероятности это будет соответствовать действительности, но он может прогнозировать, какими направлениями будут пробиваться вражеские дроны. Нельзя сказать, что в итоге искусственный интеллект — это какая-то панацея, которая решит все проблемы. Нет. Но это средство современное, чтобы обрабатывать огромные массивы информации и получать максимально точные прогнозы.
1: Военный эксперт Дмитрий Корнев. Российские военные в зоне СВО создали эшелонированную систему борьбы с дронами, сообщил министр обороны Андрей Белоусов. Во всех группировках, по его словам, выстроена система защиты тактических перехватчиков. Это мобильные огневые группы, вооруженные прежде всего FPV-перехватчиками. Грузоперевозчики заявляют о росте тарифов на перевозки. Логистика дорожает из-за перебоев с топливом. Удорожание перевозки ведет к росту стоимости товаров на полках. Автосервисы с этим уже столкнулись. Евгений Перельчук продолжит.
2: Логистические операторы рассылают клиентам уведомления о пересмотре тарифов с 1 июля. А кое-кто на рынке пересматривает тарифы прямо в процессе, уже после заключения контрактов ввиду нестабильности ситуации, в которой находится российский топливный рынок. Перевозчики рассказали нам о некоторых стратегиях.
3: Денис Гаврилов, координатор объединения перевозчиков России по Краснодарскому краю.
4: Убрали скидки для предприятий, для ООшников. Упал пробег. Что будет завтра, непонятно. На сегодняшний день мы подали запросы на пересмотрение тарифов, но их пока не пересмотрели. Пока на договорных условиях мы пытаемся как-то это сгладить. Я думаю, что в пределах 50%, 5-10, то есть тарифы на перевозку вырастут.
3: Кирилл Латинский, представитель логистической компании, которая занимается в том числе перевозками из Китая.
5: Ситуация на самом деле разная. На длительных маршрутах большой объем перевозок идет из Китая, в том числе автомобильным транспортом. Там очень протяженный путь, и на этом участке есть перебой с топливом. Перевозчики, которые заключили договоры с заказчиками, вынуждены, ввиду того, что у них очень сильно меняется ценообразование, прямо в дороге повышают стоимость перевозки. За последнюю неделю стоимость транспортировки процентов на 15-20 выросла.
3: Игорь Ребельский, учредитель транспортно-логистической компании VIG Trans.
6: Видим проблематику на южных направлениях, потому что есть предприятия в регионах Краснодар, Сочи. Очень много перевозчиков отказывается туда ехать, либо цены становятся кратно выше, потому что направление тяжелое, и есть опасения, то, что обратно будет сложно вернуться, либо вернуться не в те сроки, которые есть.
2: Об удорожании запчастей из-за перебоев в логистике заявили некоторые автосервисы. Подсчеты разные. В среднем детали для иномарок растут на 15-20%. В Российском союзе автостраховщиков более осторожные оценки. Рост в районе 6%. По большей части списка запчастей идет удорожание в пределах инфляции, говорит руководитель по продажам сети автосервисов «Иванор Москва» Николай Янковский.
7: Скорее всего, в ближайшее время будет подорожание масла процентов на 20%. Связано с известными событиями на Ближнем Востоке. Запчасти дорожают потихонечку, примерно как продукты в магазине. Каждый месяц на чуть-чуть. С одной стороны, вроде колебания валюты, с другой логистика, то она успешно работает, то не очень успешно работает. Поэтому в целом такая пила идет потихонечку наверх, но не сильно.
8: А что-то может быть дешевеет, нет?
7: Нет, дешевеет, такое бывает. Например, были подшипники и рабочие цилиндры сцепления для Рено. В какой-то момент они пропали вообще, и цена взлетела буквально с 15 тысяч до 75, до 80 тысяч. Потом где-то недели через три зашла партия, цена опустилась до 12.
2: В нашу редакцию написал предприниматель Дмитрий. По его наблюдениям, прежде всего, растут цены на материалы, в которых львиная доля стоимости – это транспортные расходы.
9: Растут цены на материалы, в которых много стоимости составляющей – это транспортные расходы. Например, песок рядовой обычный с доставкой и самосвалом 22 куба у одного и того же поставщика. В апреле 1320 рублей за куб, в конце июня 1540 рублей за куб. И это с трудом изначально объявляли 1650 рублей за куб. Фокус не в стоимости топлива, а в зарплате водителя, которые тратятся на простаивание в очередях на заправке и в участившихся самих заправках из-за лимитов на отпуск топлива вместо пути на объект.
2: Топливо – это кровь экономики.

0: Если оно дорожает и не везде можно заправиться, то и расти цены будут на все, что возят логистические компании. Продукты питания, запчасти, строительные материалы, электронику. Продолжает президент Центра стратегических коммуникаций Дмитрий Абзалов.
1: Уровень влияния во всех товарах есть, в подавляющем большинстве товаров, но вопрос в какой степени. Сильнее всего в бюджетных сегментах, связанных с большими объемами перевозки. В качестве примера можно взять, предположим, рефрижераторы. Это перевозка мяса, рыбы, все, что с этим связано. Разброс в среднем по различным категориям в зависимости от групп, от 10% до 50-60%. Понятно, что речь не идет о том, что прямо на 50-60% все поднимется в стоимости. Цены тоже растут везде по-разному. Есть еще запасы, как было правильно сказано, просто их распределяется.
0: По оценкам аналитиков, сети с собственными распределительными центрами и долгосрочными контрактами на перевозки окажутся в лучшем положении, чем те, кто закупает транспортные услуги в моменте. Пока запас прочности есть, но если кризис затянется, рост цен на товары, по оценкам участников рынка, на 10-15% будет неизбежен. Евгений Перельчук, Сергей Гордеев, Алексей Шевцов, Бизнес FM.
2: Реклама. Контакты коммерческой службы радио Бизнес FM на портале bfm.ru. Судьба, наследство, истории удивительных завещаний. В 1926 году в Канаде скончался видный бизнесмен Чарли Миллер, который обожал розыгрыши. Свою долю в фирме «Тотализаторе» он завещал священникам, боровшимся против азартных игр, а акции пивной компании передал обществу трезвости. Оставшиеся активы холостяк балагур Миллер завещал той жительнице родного Торонто, которая спустя 10 лет после его смерти родит наибольшее количество детей. За это время наступила Великая депрессия, и простые канадки увидели в конкурсе, который объявил Миллер, чуть ли не единственный способ выбраться из нищеты. Спустя 10 лет победу одержали сразу 4 женщины, которые родили по 9 детей. Каждая из них получила около 2 миллионов по сегодняшнему курсу. Судьба, наследство. На Бизнес FM. Успеть до вторника. Бизнес FM дает шанс рассказать о своем деле в нашем эфире для подписчиков нашего канала в Максе. Условия проекта и кнопка «Участвовать» в закрепленном сообщении канала. 3 победителей определит генератор случайных чисел, и каждый получит по 10 выходов своей эфирной минуты на Бизнес FM. Если вы еще не подписчик, набирайте в Максе Бизнес FM или BFM любыми буквами. Расскажите о себе за наш счет. Только на Бизнес FM и только до вторника. В эфире радио не на словах, а на деле. Вы слушаете радиоканал «Бизнес FM Нижний Новгород». Зарегистрированное управление Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Приволжскому федеральному округу 29 сентября 2021 года. Свидетельство о регистрации Н-номер ТУ-52-01-334. Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет. Бизнес FM Нижний Новгород. Новости коротко.
3: Здравствуйте, в студии Юлия Лудникова. Центробанк 8 раз сокращает продажи валюты. С июля регулятор уменьшит объем ежедневной продажи иностранных денег с 4,5 миллиардов до 580 миллионов рублей. При этом в ЦБ уточнили, что решение не окончательное. Во втором полугодии объем операций будет меняться ежемесячно с учетом действий Минфина. В Банке России пояснили, что нынешний объем продаж связан с ранее проведенными инвестициями из Фонда национального благосостояния. Также с 1 по 6 июля ЦБ будет покупать валюту по бюджетному правилу на 9,5 миллиардов рублей в день. Объем дальнейших операция будет зависеть от решений Минфина и Банка России. Новые пункты аэродоставки появятся в Советском районе Нижнего Новгорода. На сегодняшний день услуга доступна жителям Новой Кузнечихи и Бора, где организованы специальные площадки для приема и выдачи грузов. Недавно специалисты также испытали полеты между улицами Костина, Голубева и Геологов. Эти маршруты планируют использовать при дальнейшем развитии сети в Советском районе. Для выполнения полетов используются беспилотные воздушные суда мультироторного типа «Курьер-30» нижегородской компании «Клевер Коптер». Они рассчитаны на доставку мелкогабаритных грузов, товаров первой необходимости и продовольственных товаров. Главным преимуществом аэродоставки считается скорость. Перевозка груза может занять около 15 минут, что особенно важно при высокой загруженности городских дорог. Транспортные компании начали уведомлять клиентов о грядущем росте тарифов на фоне перебоев с поставками дизельного топлива, сообщает «Коммерсант» со ссылкой на участников рынка. По данным издания, часть автоперевозчиков планирует увеличить ставки как минимум на 10% с 1 июля. Помимо физической нехватки топлива, на рентабельность бизнеса влияет сокращение скидок по топливным картам. Если ранее дисконт достигал 16%, то сейчас он сократился до 3,5% или полностью исчез. Особенно уязвимыми оказались индивидуальные предприниматели, на которых распространяются лимиты отпуска топлива для физлиц до 60 литров. Пластиковую карту жителей Нижегородской области теперь можно использовать как электронный ключ от своего подъезда. Функция доступна в домах, где установлен современный домофон «Дом.ру», сообщили в региональном правительстве. Чтобы активировать карту-ключ, нужна постоянная подтвержденная регистрация места жительства на портале госуслуги. При смене адреса регистрации карта автоматически перепривяжется к новому дому. Отключить доступ к домофону можно в любой момент через личный кабинет на сайте проекта «Карты жителей Нижегородской области». Ранее ее интегрировали с другими региональными ресурсами, к примеру, с помощью карты жителя можно оформить пропуск в некоторые спортучреждения или абонемент в ФОК. На портале можно найти действующие в Нижегородской области точки бесплатного Wi-Fi. Там же появился сервис «Поиск пропавших животных», в работу которого внедрен искусственный интеллект. В центрах здоровья Нижнего Новгорода начали проводить бесплатные обследования для любителей фитнеса. Желающие могут пройти углубленный анализ состава тела, который помогает подобрать безопасную программу физических нагрузок и питания. Аппаратура с высокой точностью определит объем внутриклеточной жидкости и биологический возраст человека. Как отмечают медики, основная задача диагностики заключается не только в расчете индекса массы тела, но и выявлении скрытых рисков для здоровья, чтобы предотвратить возможные травмы и перегрузки. Центры здоровья работают на базе поликлиник номер 430 Нижнего Новгорода. Пройти обследование могут все желающие, включая жителей, не прикрепленных к данным поликлиникам. Обследование в центре здоровья проводится бесплатно при наличии полиса ОМС. Около 30 минут умеренной физической активности 5 раз в неделю могут улучшить настроение и снизить уровень тревоги, отмечают фитнес-эксперты. По их словам, для этого подойдут и обычные прогулки в быстром темпе. Регулярные тренировки помогают поддерживать эмоциональное состояние, а первые изменения можно почувствовать уже в начале занятий. Более заметный эффект, как правило, появляется через несколько недель. Развитие событий на Business FM Нижний Новгород. Держитесь курса.
4: Погода. Сегодня ночью в Нижнем Новгороде, по данным Яндекс.Погоды, будет малооблачно и плюс 16 градусов. Завтра утром синоптики обещают ясное небо и плюс 21. Днем сохранится малооблачная погода, воздух прогреется до плюс 26.
2: Валюта.
4: На 30 июня Центробанк России установил следующие курсы валют. Доллар США 77 рублей 75 копеек, евро 88 рублей 65 копеек, курс китайского юаня 11 рублей 46 копеек. Держитесь курса.
2: Компании и корпорации.
3: В Нижнем Новгороде объявлен конкурс на оказание охранных услуг для универсального спортивного комплекса с искусственным льдом «Ледовый дворец на Стрелке», сообщается на сайте госзакупок. Заказчиком выступает «Ледовый дворец». Начальная максимальная цена контракта составляет почти 62 миллиона рублей. Подрядчика ищут на период с 1 августа текущего года по 31 декабря 2027 года. Заявки на участие в отборе принимаются до 13 июля. Подведение итогов запланировано на 16 июля. «Пятерочка» и «Перекресток» перестали закупать продукцию «Ferrero Russia». По данным издания РБК, речь идет о товарах под брендами «Kinder», «Рафаэлла», «Нутелла», «Ferrero Rocher», «Тик-Так» и «Буэна». В группе X5 подтвердили эту информацию. В компании объяснили решение тем, что поставщик слишком повысил отпускные цены, а действующие условия сотрудничества перестали быть выгодными. Уточняется, что продукция фирмы в магазинах «Пятерочка» и «Перекресток» осталась чуть более чем на месяц. Сейчас холдинг X5 договаривается о возможном сотрудничестве с другими российскими изготовителями и поставщиками сладостей из дружественных стран. Российские дилеры столкнулись с нехваткой седанов «Волга» C50 спустя 10 дней после старта продаж. Покупателям приходится оформлять предзаказ автомобиля и ждать следующую поставку, пишут журналисты «Автоньюз», которые побывали в фирменных салонах возрожденного в Нижнем Новгороде бренда. В одном из дилерских центров сообщили, что большинство моделей и комплектаций есть в наличии, однако именно C50 в версии «Комфорт» отсутствует. В другом рассказали, что есть 3 черных седана C50, но один из них забронирован, а другие 2 используются для тест-драйвов. При этом дилеры подчеркивают, что «Волги» стоят дешевле аналогичных моделей «Джили». Российские версии имеют более скромное оснащение, однако и обслуживание обходится примерно на 30% дешевле. Нулевое ТО и вовсе для них не требуется. Если вам есть что рассказать о своем бизнесе, обращайтесь в редакцию Нижегородского бизнес-ФМ. Держитесь курса.
5: слушаете «Бизнес FM Москва». Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет.
3: Фотонные чипы. Похоже ли, что мы на пороге вычислительной революции? В России уже запущен первый комплекс, где такие чипы производят, а точнее выращивают. А другие российские игроки готовятся к запуску в ближайшее время. Чем привлекательны вычисления на основе света, продолжит Наталья Шашина.
6: Фотонные чипы, производство которых уже запустил Quantum Park МГТУ имени Баумана, в разы быстрее старых технологий, при этом не нагреваются. В традиционной кремниевой электронике, к которой мы все давно привыкли, используется электрон. Когда электрический ток встречает сопротивление проводника, образуется тепло. Львиная доля энергии уходит впустую. Она тратится на нагрев чипа. Чип надо охлаждать, а это и долго, и дорого. Но в фотонном чипе главное действующее лицо не электрон, а частица света – фотон. Какие преимущества это дает, в интервью Business FM объяснил руководитель Quantum Park Илья Родионов.
7: Отличительная особенность, что свет перемещается по этому чипу со сверхвысокой скоростью. Поэтому скорость обработки в этих устройствах, она может быть на порядке выше частоты обработки, чем в электронных устройствах. И немаловажным является, что потребление, энергопотребление на одну вычислительную операцию может быть также на порядке снижено. Мы практически не греем с вами устройство.
8: Потому что свет проходит через это микроскопическое пространство, не вызывая сопротивления и нагревания вообще.
7: Без практически потерь нет того сопротивления, к которому мы привыкли в электронике. Или оно есть, но оно существенно более маленькое.
6: В Quantum Park уже поступило более 45 заказов от российских организаций. От разработчиков автономного транспорта до биотехнологов. Каждый заказчик получает свой уникальный чип для решения узких задач. Каждый фотонный чип не соединяют, а выращивают 1,5 месяца, говорит Родионов.
7: Это последовательные циклы роста различных материалов, формирование в них нано- и микроструктур, потом заращивание, снова формирование. Вот его долго выращивают в течение 1,5 месяцев.
6: Конкуренты в США, Китае, Германии тоже давно занимаются фотоникой. Но здесь у России есть шанс не догонять, а быть в лидерах. Как говорит Родионов, по инфраструктуре российский комплекс может соперничать с топовыми центрами мира, которых можно пересчитать по пальцам одной руки. В России есть и другие игроки, как Сколтех, который недавно сообщал о запуске контрактного производства фотонных чипов. Чипы используются сейчас везде – в процессорах, светодиодах, лазерах, солнечных батареях и квантовых компьютерах. Однако ожидать, что сейчас фотонные чипы вмиг заменят всю привычную нам электронику, нельзя. У технологии есть и ощутимые минусы, говорит гендиректор компании «Троицкий инженерный центр» Евгений Горский.
9: Первое – это то, что на фотонных схемах достаточно проблематично выполнять простые логические и математические операции. А второе – это то, что фотонные элементы не могут быть такими маленькими, как логические элементы в современных микросхемах. То есть если мы говорим про электронные схемы о размерах порядка 3-5 нанометров, то элементы фотонных схем ограничены 500 нанометров и более. И по этой причине наиболее востребованы гибридные схемы, когда используется электронное вычислительное ядро и некая вспомогательная фотонная логика плюс оптический ввод и вывод из кристалла.
6: Пока фотонные чипы заказывают в основном для узкоспециализированных задач, но в перспективе все решит массовый рынок. Как отмечает Родионов из Quantum Park, условно говоря, еще 10-15 лет назад об этой технологии могли поговорить между собой 5 человек, сегодня уже несколько сотен, а завтра крайне важным становится масштабирование.
7: Наша школа оптики и физики известнейшая в России. Это и МГУ, и Новосибирск, и Томск, и Пермь, да, и Санкт-Петербург. Это мощнейшие кластеры, которые сегодня уже знают, как это применять. Возникают новые идеи. А дальше мы всегда с вами в России были ценны тем, что в среднем стоимость разработки здесь прибора по сравнению с США, ну, мы оцениваем от 100 до 1000 раз дешевле разработка передовых приборов сделать в России. Почему? Ну, потому что не всегда большое финансирование определяет эффективность его использования.
6: Похоже, что фотоника перестает быть лабораторной игрушкой. Уже есть первые попытки создать процессоры на базе фотонных чипов. И, возможно, уже в ближайшие 5-10 лет эти разработки изменят сферу искусственного интеллекта. Ведь они способны ускорить вычисления и радикально снизить энергопотребление. Критическое ограничение для дата-центров. Наталья Шашина, Евгений Перельчук, Business FM.
5: Срочные переводы. За минуту о делах и деньгах, которые у них попали в устойчивый оборот. Semurio El Payaso.
10: Когда житель Перу завершает какое-либо затянувшееся и уже ставшее обузой дело, будь то судебный процесс, тяжелая сделка или неприятные переговоры, он восклицает: «Клоун мертв», подразумевая неминуемый конец мучений. Просто в актуальной латиноамериканской массовой культуре клоун – это отнюдь не положительный герой, скорее олицетворение детского кошмара. Вот почему каждый перуанец понимает: если клоун приказал долго жить, значит, худшее позади. Шоу ужасов подошло к концу. Или, как говорят в соседней Бразилии, хороший клоун – мертвый клоун.
5: Срочные переводы на Business FM.
2: Экономические чудеса.
11: Королевство Саудовская Аравия было основано в 1932 году и почти сразу стало получать запросы от американских нефтяных компаний на разведку месторождений. Правитель страны Абдель-Азиз не верил, что на территории его страны есть углеводороды, но решил заработать на американцах, разрешив им изыскание за определенную плату, поскольку молодое королевство отчаянно нуждалось в деньгах. Поиски увенчались успехом лишь в 1938 году, а полноценная добыча нефти началась уже по окончании Второй мировой войны. Государство стало получать полную прибыль от своей нефти лишь в 80-х, когда постепенно выкупило акции компаний, созданной американцами. Сегодня Саудовская Аравия занимает 17-ю строчку в мировом рейтинге экономик. Нефть в структуре ее экспорта составляет 90%.
2: Экономические чудеса на Business FM.
5: Business FM Москва. Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет. Business FM. Новости. Коротко.
12: 19:28 московское время. У микрофона Сердар Авликулеев. Временные ограничения в аэропортах Пензы, Самары, Саратова и Ульяновска отменены. В Краснодаре, наоборот, введены ограничения на полеты, сообщает Росавиация. Правительство практически моментально реагирует на предложение о дополнительной поддержке участников спецоперации. Об этом заявил премьер Михаил Мишустин. «Главное, что есть хорошая обратная связь», — сказал премьер на встрече с руководством Совета Федерации. Власти пока не будут менять условия государственной программы семейной ипотеки. Решение о корректировке будет принято не раньше 1 октября. В настоящее время заинтересованные ведомства в рамках исполнения поручения президента России продолжают прорабатывать предложения по совершенствованию программы льготного ипотечного кредитования «Семейная ипотека». В этой связи решение об изменении условий программы будет принято не ранее 1 октября. До этой даты все условия по программе «Семейная ипотека» сохраняются без изменений, говорится в материалах на сайте Минфина. Генеральное консульство Венгрии распорядилось 29 июня приостановить прием документов на визу в Казани, Самаре и Уфе. Об этом сообщили в Ассоциации туроператоров России. О возобновлении приема сообщат дополнительно, отмечается в сообщении. В остальных регионах подача документов на венгерскую визу идет штатно, уточнили в АТОР. Основной и дублирующий экипажи пилотируемого корабля «Союз МС-29» прибыли на Байконур для предстартовой подготовки перед полетом на МКС, сообщили в Роскосмосе. Запуск пилотируемого корабля запланирован на 14 июля. Новости на Business FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
2: Business FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
13: 19:30 в Москве, в студии Александр Зайцев. Здравствуйте. Российские авиакомпании держат на земле почти 20% общего парка самолетов. Обычный показатель не более 10%. А главная причина повышенного простоя в этом году, как пишут СМИ, затянувшееся техническое обслуживание. Насколько остро стоит проблема и как это может отразиться на пассажирах? Ключевых производителей оперативной памяти обвиняют в сговоре. Коллективный иск направили потребители, которые заявляют, что производители умышленно создали дефицит на рынке и в итоге выросли цены. А есть ли перспектива у иска? Фанаты развернули флаги Украины, России и Белоруссии на концерте певца Макса Коржа в Германии. Как это воспринимают зрители и критики? Эти и другие темы в эфире Business FM. Российские авиакомпании держат на земле почти 20% общего парка самолетов. Этим летом простаивает 130 самолетов, как пишет «Коммерсант», со ссылкой на данные Flightradar24 и других сервисов. Обычный показатель не более 10%. У группы «Аэрофлота» простаивает 37 лайнеров у России. Не летает 22% парка или 30 бортов. У S7 33 самолета. Это все самолеты семейства A320neo из-за проблем с двигателем и один Embraer. У «Победы» летом летают все 42 Boeing 737. А главная причина повышенного простоя в этом году – затянувшееся техническое обслуживание самолетов. На самом деле ситуация неплохая, учитывая санкционное давление, говорит авиаэксперт, главный редактор портала FrequentFlyers.ru Илья Шатилин.
14: Мы возьмем те же три десятка самолетов S7 на A320neo и A321neo, то они не летают уже 2 года, например, да, потому что проблемы с двигателями Pratt & Whitney, из-за которых, например, по всему миру встали эти самолеты этого семейства. Они до сих пор стоят по всему миру, несколько сотен самолетов с этими движками, и это глобальная проблема, которая в нашем случае усугубляется тем, что если у остальных перевозчиков эти двигатели рано или поздно все-таки отремонтируют, да, то у нас из-за санкций их, в принципе, наши не могут их отправить. Второй фактор, например, если мы возьмем самолет авиакомпании России, про которые говорится, то те же Boeing 747 не летают еще с 22 года. То есть тут ничего не изменилось, как было, так и сохранилось. Или, допустим, если мы возьмем авиакомпании типа Azur Air, то летало там, условно говоря, 8 самолетов, осталось 6, да, потому что они там поменялись свои планы. Поэтому у них очень возрастной флот, и двигатели давно закончился. Ресурс у многих из них, да, соответственно, они стоят. Что касается суперджетов, то их тоже все время примерно такая же ситуация. Они то летают, то не летают по очереди. Да? То есть там все 72 суперджета у авиакомпании «Россия», они, в принципе, никогда одновременно и не летали.
13: Илья Шатилин, главный редактор портала FrequentFlyers.ru. Сокращение пассажиропотока, связанного с простаиванием части парка самолетов, авиаэксперты не ожидают. Основными факторами станут возможные закрытия аэропортов из-за планов ковер и стабильность обеспечения авиатопливом. Минтранс намерен ужесточить надзор за авиакомпаниями. Сейчас плановые проверки проводятся с периодичностью от 1 года до 3 лет в зависимости от категории риска. Новые правила, согласно поправкам, вводят категорию чрезвычайно высокого риска. Она присваивается всем авиакомпаниям, которые осуществляют пассажирские перевозки. Из-за этого проверки должны стать обязательными раз в год. Фанаты развернули флаги Украины, России и Белоруссии на концерте певца Макса Коржа в немецком Дюссельдорфе. Кадры с концерта, который прошел в пятницу, сами зрители опубликовали в соцсетях. Видео сопровождают комментариями о том, что ненависть – самое слабое чувство, а добро – самое сильное. Корж – белорус, он поет преимущественно на русском языке. На Украине он внесен в базу миротворец из-за концертов в Крыму. С 22 года Корж перестал выступать на российских и белорусских площадках. Его концерты проходили только в Европе. А при этом концерты, как в прошлом году в Варшаве, сопровождались столкновениями. Украинская пресса писала, что в стране неоднозначное отношение к певцу. Некоторые считают, что он занимает слишком нейтральную позицию. В начале июня он выступал в Стамбуле, а теперь в Дюссельдорфе. А на обоих концертах люди с российскими, украинскими и белорусскими флагами танцевали рядом и позировали для фото. Вот что рассказали нам сами зрители, побывавшие на концерте Макса Коржа в Стамбуле. Москвичи Ульяна и Алексей.
15: Приехав на концерт, мы неоднократно задумывались, какая будет обстановка. На концерте будут не только русские, но и другие, с кем у нас сейчас не совсем стабильная политическая ситуация. Не помешает ли это всем нам? Каково было мое удивление, когда все люди, даже не на один день, на неделю, забыли про все разногласия, которые есть между государствами. Стали буквально единым целым, слились в какой-то единый поток доброжелательности. У нас не было в тот момент. Кто я, русский, я украинец, я белорус, я казах. Мы все были просто людьми, которые были друг другу добры. На концерте действительно поднимались флаги Казахстана, Белоруссии, России и Украины. Все были в одном ряду, то есть это не просто метафора. Люди действительно хотели в тот момент обозначить наше единство. Это было очень ценно, это до слез трогающие эмоции.
16: Действительно, на концерте Макса было много людей из разных стран. Из России, Беларуси, Украины, Казахстана и множество других. И при этом не было ни одного косого взгляда, какого-то неаккуратного слова. Все ребята просто кайфовали от музыки, и никто не выяснял отношения. Все были объединены одной идеей — просто классно провести время, потанцевать, попеть любимые песни и наслаждаться моментом.
13: Корж в основном популярен среди молодого поколения. Публикации в соцсетях комментирует музыкальный обозреватель, критик Владимир Полупанов.
17: Я не могу сказать, что Макс Корж здесь просто какой-то очень популярный артист, я имею в виду, в России. То, что он выступил в поддержку, скажем так, мира, какой-то дипломатии, может быть, это было неосознанно, может быть, это было сделано как-то не очень, как сказать, с точки зрения дипломатии, не очень весомо. Но когда мы видим три флага, белорусский, там, российский, советский, четыре, российский, и когда на концерте артист призывает за мир, ну, понятное дело, что мир от этого быстрее не наступит. И все эти песни за мир или там выступления, черные квадраты, они никак не повлияют на ситуацию. Тут же важно, с каким народом этот человек. Да, там огромное количество за границей людей, которые по-прежнему слушают русскоязычную музыку. И я не вижу ничего плохого в том, что есть артисты, которые выступают только там, например, да. Главное, чтобы они не сеяли вражду, главное, чтобы они не сеяли ненависть.
18: Это не какая-то запланированная там акция фанатов, а это, наверное, скорее спонтанная, да, какая-то история?
17: Да. Я не думаю, что это какая-то запланированная акция. Это какая-то в этом была провокация. Я думаю, что это просто люди настолько устали от всего от этих дрязг, и понимают, надо мириться, что надо жить. И музыка, как, ну, я не знаю, никакой вид искусства так не объединяет, как музыка. Особенно на концертах популярных артистов.
13: Критик Владимир Полупанов. Судя по всему, певец все-таки не исключает возобновление выступлений в России. По крайней мере, на его сайте анонсированы выступления в Петербурге и Новосибирске. Правда, с открытой датой. Ключевых производителей оперативной памяти обвиняют в сговоре. На южнокорейский Samsung и SK Hynix, а также американскую Micron подали в суд в США. Коллективный иск направили потребители, которые заявляют, что производители оперативной памяти умышленно создали дефицит на рынке, из-за этого уже ощутимо подорожала электроника. В частности, Apple подняла цены на свои ноутбуки и планшеты. Валерий Убадоев продолжит.
19: Глобальный дефицит оперативной памяти длится уже почти 2 года. Причина – основные производители переориентировались на гораздо более рентабельную для них индустрию искусственного интеллекта, а потребительский рынок обеспечивается по остаточному принципу. Samsung и SK Hynix, которые на двоих занимают почти 70% мирового рынка оперативной памяти, в декабре прошлого года заявляли на встречах с инвесторами, что не планируют увеличивать производство, так как хотят заработать еще больше. А американская Micron и вовсе в открытую тогда сообщила, что уходит с потребительского рынка. Ее бренд Crucial перестал производить оперативку для розничных сетей. И теперь на эту большую тройку производителей потребители подали в суд в Калифорнии. В коллективном иске они утверждают, что эти компании создали искусственный дефицит и завышали цены на свою продукцию. Потребители требуют от производителей компенсаций. Конкретный размер не указывается, предполагается, что его установит суд, если он встанет на сторону покупателей. Но даже если и так, то на ситуацию в отрасли это не повлияет, считает соучредитель ассоциации производителей компьютеров и периферийного оборудования 2620 Максим Горшенин.
20: Были такие прецеденты замечательные. В связи с нынешним ростом цены кратной SK Hynix и Samsung было выгодно и Micron брать и выплачивать штрафы, и эту же память перепродавать потом другим по более высокой цене, потому что цена уже закладывала в том числе прибыль с учетом выплаты штрафов. Поэтому данное судебное разбирательство никак не повлияет на нынешнюю обстановку, потому что это капитализм, всем хочется перепродавать. Это сговор возможный, но не цель его была изначально взять и сговориться. Скорее всего, здесь сыграла жадность.
19: Потребители в своем иске указывают, что из-за искусственного дефицита они столкнулись не только с ростом цен конкретно на оперативную память, но и на другую электронику. В частности, недавно Apple повысила цены на 15-25% на свои планшеты и ноутбуки. Айфонов это пока не коснулась. А компания Valve выпустила свою консоль Steam Machine по цене выше $1000, тогда как изначально планировалось продавать ее по $700. И это все также из-за кризиса с поставками оперативки. Кроме того, как писал Forbes, из-за дефицита даже отложили выпуск еще не анонсированных консолей нового поколения от PlayStation и Xbox. Планируется, что новые заводы по производству оперативной памяти Samsung и SK Hynix построят к концу следующего года. Но не факт, что дефицит к этому времени устранится, тем более, что он выгоден производителям, отмечает аналитик агентства M-Form Analytics Алексей Бойко.
1: Даже если верить в прогнозы, что до 2027 года спрос будет растущим или стабильным, то завод ведь строится не на 2 года. Он только к 2028 бы запустился. Кто сказал, что к этому времени пик спроса не пройдет? Спрос на эти чипы не станет снижаться. Поэтому они предпочитают отставать от спроса, нежели его удовлетворять. И да, это, конечно, означает ситуацию дефицита, и дефицит означает ситуацию роста цен. Спрос настолько велик, что даже быстро строящиеся китайские производства не способны его удовлетворить.
19: Примечательно, что Samsung в 2005 году уже обвиняли в искусственном завышении цен. Компания тогда признала себя виновной, а американский Минюст оштрафовал ее на $300 миллионов. Валерий Бадоев, Марина Лимаева, Бизнес FM.
5: Мы создавали наш телеграм-канал, чтобы вы всегда держались курса и знали все о главных событиях и резонансных историях бизнеса. Тех, что только на Бизнес FM. Чтобы продолжить эту историю, ждем вас в Максе. Найти нас просто. Бизнес FM русскими буквами или BFM любыми. Вы знаете, как это написать. Реклама.
21: Все говорят о новой «Волге». Предлагаем не просто поговорить, а увидеть все своими глазами. Старт продаж бренда «Волга» в Нижнем Новгороде. Дилерский центр «Волга-Агат» по адресу Комсомольское шоссе 7В уже открыл свои двери. Приезжайте на тест-драйв и оцените все возможности новых моделей. Подробности по номеру 8 831 260 или на сайте agat.rf.
22: «Агат». Покупай выгодно.
23: Возрастное ограничение 6+.
5: Телефон рекламной службы Business FM в Нижнем Новгороде 280-82-42.
24: Говорящие фамилии. Люди, имена которых пополнили толковый словарь.
25: Смертная казнь в истории человеческой цивилизации, исключая последний век, всегда была жестокой и мучительной. Повешение, сожжение на костре, четвертование. Лишь к знатным и богатым проявляли снисхождение и казнили более гуманным способом, в основном отсекая голову топором или мечом. Однако многое зависело от искусства палача. Если он был неквалифицированным или новичком, то его ошибка лишь продлевала агонию. В 1791 году французский врач Жозеф Гильотен предложил использовать устройство, которое свело бы мучение казненного к минимуму. К тому же оно, по задумке автора, должно было применяться ко всем без исключения приговоренным к смерти, что подчеркивало равенство граждан перед законом. Устройство, в котором острое косое лезвие падало на шею осужденного с 2-3-метровой высоты, в честь доктора получило название «гильотина» и использовалось вплоть до отмены смертной казни во Франции в 1981 году.
24: Говорящие фамилии на Бизнес FM.

0: наизусть. Оскар Уайлд.
1: Бессмысленно делить людей на хороших и дурных. Люди бывают либо очаровательны, либо скучны.
0: Наизусть. На Бизнес FM.
2: Компании и корпорации.
3: В студии Светлана Чередникова. Здравствуйте.
2: Отчеты и планы.
3: Все пассажирские поезда «Таврия» между Крымом и материковой частью России с 30 июня до 7 июля будут начинать и завершать свои маршруты в Крыму на станции Керчь-Южная Новый Парк, сообщает компания «Гранд Сервис Экспресс». От Керчи вглубь полуострова и обратно пассажиры будут следовать автобусами. Яндекс представил платформу, которая позволяет разрабатывать ИИ-агентов для голосового помощника Алиса AI. Как сообщили в компании, платформа предназначена для создания моделей разной степени сложности, включая способных планировать и выполнять длинные цепочки действий. Агенты смогут учитывать контекст и предпочтения пользователя. Первыми агентами на базе новой платформы стали разработки Яндекс.Такси и Яндекс.Лавки. Агент такси может вызвать машину по запросу «Поехали на работу», а агент лавка – собрать корзину продуктов для ужина на основе пожеланий пользователя. Вскоре появятся агенты Яндекс.Доставки и Яндекс.Маркета. Сейчас платформу тестируют сервисы Яндекса. Первые внешние партнеры смогут создавать агентов до конца года. РЖД в этом году задействуют на стройке первой в России высокоскоростной железнодорожной магистрали Москва-Санкт-Петербург около 1000 студентов. Они освоят профессии арматурщика, бетонщика, монтажника и дорожного рабочего. Как сообщила компания, всего на лето она возьмет поработать 15 тысяч студентов. Помимо стройки, они будут работать проводниками. Новости компании корпораций. Держитесь курса.
4: В Москве. Фильм «Майкл» стал самой кассовой биографической кинокартиной в истории. Киновоплощение истории жизни Майкла Джексона по кассовым сборам обошла «Оппенгеймера» Кристофера Нолана и «Богемскую рапсодию», собрав 977 миллионов долларов в мировом прокате. Из них свыше 600 миллионов за рубежом. Майкл также стал самым кассовым релизом для студии Lionsgate, превзойдя сборы фильма «Голодные игры» и «Вспыхнет пламя». Ожидается, что студия снимет еще одну картину о жизни певца. Учитывая, что в фильме обошли все острые углы. Интересно, каким может быть новый проект о Джексоне, говорит редактор портала Film.ru Евгений Ухов.
5: С учетом, что в кинотеатрах сейчас во всем мире серьезный кризис и посещение кинотеатров заметно уменьшилось за последние годы, результат Майкла действительно можно считать вполне выдающимся. Если подходить с точки зрения серьезного кино, фильм не выдерживает никакой критики, и говорить о нем как о мировом шедевре, наверное, не приходится. У Майкла Джексона очень большая армия фанатов, которая принесла очень большую кассу этому фильму. К этому все готовились. Многие отмечают, что им понравилось физическое сходство актера и прототипа. Здесь много накладывается разных факторов, и первый фактор во всем этом успехе – это сама личность Майкла Джексона. Это большой действительно артист с великолепными шоу, с великолепной историей, и это прекрасная музыка, прекрасные клипы, которые были воссозданы на экране в противовес и в ущерб драматургии настоящей какой-то серьезной. Кино выйдет на цифровых площадках, и, думаю, будет снова всплеск интереса. Будет ли второй фильм? Думаю, будет. Судя по тому, как к успехам и как к работе над первым фильмом отнеслись и постановщики, Фукуа, и актеры, и племянник Майкла Джексона, который исполнил ведущую роль, и многие звезды, которые отмечались в самом фильме и при создании его. И думаю, что всем им захочется вернуться в эту довольно успешную и красивую кинотеатральную сказку. Но что из этого получится, здесь нужно понимать, о чем еще захотят рассказать сценаристы. Они очень аккуратно в первом фильме обошли все острые стороны. Второй фильм снимать и снова избегать, наверное, это в духе фильма «Майкл», но это не в духе реальной истории реального Майкла Джексона. Найдется ли смелость у авторов снять какую-то более жесткую историю? Что-то подобное повторять, наверное, вряд ли захочется.
4: Евгений Ухов, редактор портала Film.ru. За минувшие выходные фильм «Майкл», по данным портала Кинобизнес.ком, собрал в России и странах СНГ более 140 миллионов рублей, став лидером проката. Второе место занял фильм «Холоп 3». Замкнула топ-3 картина «Три богатыря. Ни дня без подвига». Третья часть.
2: «Капитал» с Алексеем Завьяловым.
4: Приветствую, Алексей.
6: Добрый вечер.
4: Цены на нефть заметно растут. Ну, заметно по сравнению с последним временем, да?
6: Да, привыкли мы видеть и более серьезные темпы и роста, и падения. Но это было уже В недавнем прошлом сейчас поскромнее движение на рынке, и, соответственно, предпосылки-то есть для роста, учитывая то, что выходные в США и Иран вновь обменялись ударами, что все это ставит под сомнение вот те переговорные процессы, которые были, и подписание меморандума и так далее. Но здесь тоже такой вопрос неоднозначный, с учетом того, что все-таки сегодня стало известно, что США и Иран договорились прекратить обмен ударами и согласовали проведение переговоров в столице Катара, Дохи, во вторник, то есть завтра. Вот эти новости, они получили официальное подтверждение. Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левит сказала, что США на переговорах с Ираном в Дохе во вторник будут представлять, ну, все те же люди, спецпосланник президента Дональда Трампа Стив Витков и еще один спецпосланник Джаред Кушнер. Так что вроде как все готово, но потом появляется информация о том, что не все так просто. Ну, во всяком случае, посольство Ирана в Катаре сообщило о том, что не получало официальной информации о проведении переговоров с американской делегацией во вторник в Дохе. Ну вот здесь рынок, конечно, думает, гадает, что же это все-таки продолжение переговоров, либо какое-то новое обострение, новая эскалация конфликта. Ну, посмотрим, до завтра не так уж и много времени, но пока, как мы видим, цены растут на нефть, и смесь Brent приближается к уровням 73,5 доллара. Ну, не то чтобы высокие уровни, но тем не менее, все-таки с учетом последнего падения, можно сказать, что и коррекция закономерная, и есть предпосылки для этой коррекции. Рубль сегодня вырос, но здесь тоже можно говорить о неком коррекционном движении после падения на прошлой неделе, особенно в пятницу оно было заметным. Не исключено, что рынок закладывал сценарий уже текущей недели, учитывая, что сегодня стало известно то, что Банк России резко сократит продажи валюты, ну, в рамках своих сделок с Фондом национального благосостояния. И во втором полугодии текущего года будет продавать валюту на 580 миллионов рублей всего. Это в 8 раз меньше, чем в первом пока полугодии, когда Банк России продавал валюту на 4 миллиарда 600 миллионов. Таким образом, если взять еще и бюджетные правила, операции Минфина в рамках бюджетного правила уже по покупке валюты, получается, что с 1 по 6 июля будет Банк России покупать валюту аж на 9 миллиардов 300 миллионов. Пока покупает на 5,3 миллиарда примерно. Соответственно, здесь сразу на 4 миллиарда вырастет покупка валют. Это вот в такой короткий период с 1 по 6. С 6 начнется новый период. Ну, тогда посмотрим, какие объемы будут присутствия Банка России, в том числе вместе с бюджетным правилом, учитывая, что Минфин на третий рабочий день обычно объявляет новые параметры бюджетного правила. Соответственно, 3 июля – это уже ближайшая пятница. То есть, в ближайшую пятницу мы еще узнаем и как раз какими объемами будет Минфин оперировать в рамках бюджетного правила. Не исключено, что Минфин продолжит покупать валюту с учетом тех цен, которые были в июне. Но, с другой стороны, посмотрим, какие прогнозы будут на июль. Ну и сегодня стоит отметить, конечно же, хороший рост российского рынка акций. 2,8% прибавил индекс Московской биржи. Закрытие основной торговой сессии 2349 пунктов.
0: Капитал на бизнес FM. Реклама. Контакты коммерческой службы радио бизнес FM на портале bfm.ru.
7: зверски богатые. В 1990-х годах британского кота Блэки книга рекордов Гиннесса наградила титулом самого богатого кота-наследника. А дело в том, что в 1988-м хозяин Блэки, английский торговец, антиквариатом, миллионер Бен Ри, скончался и оставил своему питомцу ни много ни мало 25 миллионов долларов. При этом родственникам не досталось ни пенса. Родня усопшего, конечно, пыталась оспорить завещание, утверждая, что старик давно был не в себе. Но кот победил. Завещанную сумму разделили между тремя благотворительными организациями. Фонды взяли на себя обязательство обеспечить животному достойную жизнь, соответствующую его статусу и состоянию. И, кроме того, пристально следить за действиями друг друга, чтобы избежать финансовых нарушений и угрозы благополучию Блэки.
8: Зверски богатые на Бизнес FM. Карьера с Ольгой Дементьевой.
9: Когда мы слышим слово «лидерство», воображение нам рисует набор идеальных качеств. Кажется, что хороший руководитель ассоциируется со смелостью и скоростью принятия решений. А если посмотреть на реальность повнимательнее, то картина становится сложнее. Давайте обсудим, как сегодня происходит оценка личностных качеств руководителей. На собеседованиях в крупных компаниях, вроде Microsoft и Google, часто любят задавать такой вопрос: как вы будете принимать решения, если у вас недостаточно информации и цена ошибки высока? Надо понимать, что бездействие само по себе – это тоже решение, поэтому фактически оценивается способность выдерживать напряжение постоянно и взвешивать риски, и одновременно продолжать вести за собой команду, которая находится в состоянии тревоги. И если вот так посмотреть на лидерство, то образ начинает вырисовываться. И тревогу, и страхи. Все человеческие эмоции испытывает лидер тоже, разумеется. Отличается он тем, что способен действовать даже когда нет полной уверенности, когда надо принимать тяжелые и даже непопулярные решения. Итак, мы переходим к тому, что оценка смещается от вопроса, насколько человек компетентен, к вопросу, как он принимает решения в условиях неопределенности, потому что способность действовать становится ключевой для любого руководителя. Если раньше просили рассказать про успешные проекты, то сегодня предлагают кейс-интервью, когда описывают рабочую задачу и предлагают найти решение в предложенных обстоятельствах. И здесь нет одного единственного правильного ответа. Оценивается способность быстро соображать, отделять факты от предположений и брать ответственность, не дожидаясь полной картины. Итак, что вы будете делать в первые 48 часов, если мнения команды разделились? Идеальный ответ укладывается в несколько минут. Можно сделать отсылку к предыдущему опыту и рассказать, как вы решали подобные задачи раньше.
8: Карьера на Business FM. Бизнес FM. Новости. Коротко.
10: 19 часов 58 минут московское время. У микрофона Сердар Авликулиев. Режим ракетной опасности отменен в Ульяновской, Ростовской, Волгоградской областях, Чувашии, Татарстане, на Ставрополье, сообщает местная власть. Российская армия нанесла удар беспилотниками по установке комплексной подготовки газа «Скворцовская» в Харьковской области, сообщила Минобороны России в понедельник. Удары по объектам газа и энергетической системы наносятся в целях снижения военно-экономического потенциала противника, заявило российское военное ведомство. Банк России начал предварительные переговоры с участниками рынка о возможности участия в частичной приватизации национальной системы платежных карт, рассказали Интерфаксу три источника на финансовом рынке. Один из собеседников агентства рассказал, что Центробанк готов продать на руки одному инвестору до 5% акций НСПК. Обсуждается возможная продажа акций самой компании, а не ее сервисов. При благоприятной конъюнктуре сделка может состояться в 2027 году. Верховный суд США подтвердил право американского президента увольнять по своему усмотрению и не обязательно при наличии на то оснований руководителей независимых федеральных ведомств страны. По оценке «Вашингтон-Пост», нынешнее решение стало крупной победой президента Дональда Трампа в плане его усилий, направленных на расширение контроля над федеральной бюрократией и концентрацию власти в Белом доме. Судьи отменили почти вековой прецедент, требовавший от президента отправлять в отставку у глав примерно двух десятков независимых федеральных ведомств, руководство которых формируется обеими системообразующими партиями только при наличии веских на то оснований. Новости на Бизнес FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
7: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
11: В Москве 8 вечера, в студии Алексей Панчулеев. Здравствуйте. Якутия, Башкортостан и Приморье еще в трех субъектах федерации начали действовать ограничения на продажу топлива. Из-за ситуации грузоперевозчики уже повышают тарифы, а некоторые граждане пытаются обойти запреты, но их ловят и наказывают. Киев предлагал приостановить взаимные удары вглубь России и Украины и ограничить боевые действия четырьмя регионами. Это ДНР, ЛНР, Запорожье и Херсон. Но спасать таким образом киевский режим в планы России не входит, заявил Владимир Путин. Он также сообщил, что контакты с США по Украине продолжаются. Сотовые операторы просят снять запрет на установку базовых станций на территории вузов. Они направили письма Минцифры и Роспотребнадзор, который обосновал недавний запрет рисками негативного влияния излучения. Минцифры такие риски отрицают. О чем могут договориться ведомства? Подробности на Бизнес FM. Якутия, Башкортостан и Приморье еще в трех субъектах начали действовать ограничения на продажу топлива. Всего, по данным СМИ, в стране уже от 20 до 40 регионов, где введены те или иные лимиты на отпуск бензина или дизеля. Где-то граждане уже пытаются обойти запреты, но их ловят и наказывают. Иван Медведев подробнее.
12: Если говорить об ограничениях, чаще всего речь идет о лимитах по заправке в один бак. Где-то это не больше 60 литров, где-то максимум 20. Также во многих регионах запрещено разливать топливо в канистры и любые другие емкости, кроме непосредственно бензобаков. Но не все эти ограничения соблюдают. Так, один из наших подписчиков прислал видео, на котором записано, как на АЗС владелец небольшого фургончика а-ля «Лада Ларгус» открыл заднюю дверь и заливает бензин в огромный пластиковый куб в кузове своего автомобиля. Еще одно видео. На АЗС, где действует лимит, стоит «Газель» и заправляет бензин в огромный пластиковый куб в кузове под тентом. Другой водитель негодует.
13: Третьей колонке можно 50 литров, да, вы говорите. А пятая колонка, там сколько хотят, они заправляются. Они уже полтора часа там стоят. Вот «Газель» уже полтора часа заправляется. Вот шланг. Им можно, значит, нам 50 литров.
12: Но есть ребята и понаглее. В понедельник сеть облетела видео, на котором на заправке стоит МАЗ с прицепом, в который загружено 14 таких кубов. И водитель грузовика заливает в них топливо сразу из двух шлангов. По словам оператора, снимавшего эту картину, таким образом один человек буквально высосал всю заправку.
14: Здесь просто вот таким образом ситуация обстоит. Двух ног забрал просто все. Заправку закрыли и все. Вот вам, пожалуйста. У него здесь стоит 14 кубов полных. Еще хотел, но бензин закончился или там что он забирает. Все забрал.
12: Руководитель сети АЗС «Стандарт Ойл» в Нижегородской области Александр Вахрушин говорит, что с точки зрения правил отпуска топлива, если на этой заправке или в регионе нет лимитов, то нарушений нет. Но здесь, очевидно, нарушение ПДД.
15: Это нарушение правил дорожного движения. Нарушение перевозки опасных грузов. Разрешено перевозить только топливо частникам до 240 литров в емкости не больше 60 литров. Если он перевозит больше частник, то это нарушение правил дорожного движения. Любой сотрудник ГИБДД может поставить эту машину на штрафстоянку.
12: Отдельный вопрос, зачем водитель МАЗа заправлял столько? Если топливо нужно для собственного парка грузовых автомобилей или для сельхозтехники, это одно. Если же цель перепродажа, это другое. Так, в Иркутске полиция выявила уже 4 случая перепродажи бензина по завышенным ценам. Подозреваемые задержаны. Бензин они пытались перепродавать либо рядом с АЗС, либо через интернет-площадки по 250 рублей за литр. Собственно, так полиция и вышла на нарушителей через контрольную закупку. Обвинения несостоявшимся бизнесменам предъявлены по статье «Осуществление предпринимательской деятельности без лицензии». Ответственность здесь небольшая, штраф несколько тысяч рублей. Но если объемы перепродажи крупные, речь может идти и о перспективах реального срока, говорит председатель коллегии адвокатов Корчага и партнеры, кандидат юридических наук Евгений Корчага.
16: В данном случае нет большой разницы, что перекупать, или бензин, или другие товары. У нас есть административная ответственность ответственность за осуществление предпринимательской деятельности без регистрации соответствующей государственной, необходимо смотреть, что происходило, в каких объемах перепродавался тот или иной предмет или вещество, ну, в данном случае бензин, топливо. Если это не заходит за рамки, установленные кодексом о административных правонарушениях, то грозит всего-навсего штраф до 3000 рублей на гражданина. Если же сумма будет составлять большую, несколько миллионов рублей, то там уже вполне вероятно возбуждение уголовного дела.
12: Усугубить ситуацию может введение в том или ином регионе особых мер, распоряжений или режимов повышенной готовности. В целом же российские власти говорят о том, что ситуация на внутреннем топливном рынке контролируемая. Накануне президент провел совещание на эту тему и отметил, что очереди на заправках есть и нужное топливо не всегда можно найти в наличии. Но он же заверил, что производство основных видов топлива в России в июле должно превысить показатели июня, а резервы практически соответствуют уровню прошлого года. Позднее вице-премьер Александр Новак в беседе с ТАСС добавил, что запасов дизеля в России сейчас в избытке, запрет экспорта обсуждается для наполнения внутреннего рынка в большем объеме. Власти перестраивают логистику на рынке топлива с учетом потребностей регионов, спрос на 20-30% вырос из-за ажиотажа, и балансировка рынка потребует какого-то времени. Иван Медведев, Рамиль Киселев, Бизнес FM.
11: Украина предлагала ограничить боевые действия 4 регионами, но спасать киевский режим в планы России не входит, заявил Владимир Путин. Российский президент рассказал в интервью для информационной службы «Вестей», что Киев предложил ограничить боевые действия территориями ДНР, ЛНР, Херсонской.

0: числе затрагивалась и тема Украины, уточнил представитель Кремля Дмитрий Песков, но других подробностей не привел. Комментирует гендиректор Фонда нации энергобезопасности Константин Симонов.
1: Я думаю, что здесь есть два адресата. Первый адресат внешний, это прежде всего Великобритания и Европейский Союз. И это сигнал о том, что пределы нашего компромисса были изложены год назад в Анкоридже, несмотря на то, что уже сейчас про дух Анкориджа даже сам Путин перестал говорить, и фактически мы его на высоком политическом уровне похоронили, но тем не менее сама формула осталась. Поскольку сейчас Европа в лице, прежде всего, Евротройки выдвинула, как мы знаем, новые условия, которые она считает основой для компромисса, но российская сторона считает ультиматумом, Путин, соответственно, этот ультиматум отвечает. Но есть, я думаю, и вторая аудитория внутренняя на фоне дроновых атак, бензинового кризиса. Понятно, что усиливаются запросы стороны радикальной части общества. И Путин здесь опять продолжает свою линию о том, что все идет, условно говоря, по плану, потому что несколько раз продолжает говорить о том, что главное – это то, что происходит на линии боевого соприкосновения. Украина пытается найти какие-то уязвимости, тем самым только, по логике Путина, отвлекает внимание от того, что на ЛБС сейчас происходит. С точки зрения отношения к Трампу, Путин по-прежнему крайне аккуратен. Не случайно он поздравил его с юбилеем, не случайно мы ждем делегацию Уиткофа и Кушнера. Путин не позволяет себе резких выражений относительно Трампа и Соединенных Штатов.
2: Что могли по Украине обсуждать Путин и Лукашенко? Были ли там, может быть, недавние угрозы Зеленского по отношению к Белоруссии?
1: Очевидно, что обсуждали ультиматум Зеленского, очевидно, что обсуждали варианты действий. Мы видим, что тут тоже достаточно аккуратные заявления сделаны, но мы видим, что Путин предпочитает публично эту тему пока не комментировать.
0: Константин Симонов, гендиректор Фонда нации энергобезопасности. Принудить Россию к переговорам на украинских и европейских условиях не получится. Об этом президент Путин говорит в первую очередь, считает эксперт российского сайта по международным делам, автор телеграм-проекта «Внешпол» Александр Наумов.
3: Заявление российского президента – показатель того, что стратегия Украины и Европейского Союза по принуждению России к переговорам на украинских условиях не будет реализована. Что касается духа Анкориджа, здесь понятно, что Россия и США считают себя ведущими отдельный диалог по Украине. Диалог, который не касается ни Европейского Союза, ни самого киевского руководства. Поэтому я полагаю, что Дональд Трамп, который всегда был довольно последовательным в достижении своих основополагающих целей, а одна из таких целей — это нормализация отношений с Россией, будет в этом плане тоже довольно последователен и потому будет готов к предметным переговорам с Россией. То есть в этом плане я считаю, что сообщение медиа о том, что он переменил сторону, стал более близок к позиции ЕС и Украины, это скорее процесс выдавания желаемого за действительное, которым занимаются власти стран ЕС и Украина. Что касается Путина и Лукашенко, безусловно, здесь есть момент, что Белоруссия находится под угрозой втягивания в конфликт. Я думаю, что в интересах руководства Белоруссии не допустить этого втягивания, поскольку понятно, что и белорусская армия к этому не готова, белорусское общество сейчас не желает этого, и поэтому, безусловно, противодействие вот этим угрозам со стороны Киева, противодействие этим попыткам втянуть Минск в конфликт также обсуждалось. При этом понятно, что Беларусь также является страной, которая, как мы видимо, сообщений медиа, помогает России в ситуации с топливом. Ну и в целом понятно, это союзническое взаимодействие, которое требует регулярной донастройки и регулярной сверки часов. Поэтому встреча важная, но во многом будничная. Я думаю, что мы таких встреч еще увидим.
0: Алексей Наумов, автор телеграм-проекта «Внешпол». Также Владимир Путин поблагодарил Минск за усилия по решению гуманитарных вопросов, в частности, по обмену военнопленными, и добавил, что знает позицию президента Лукашенко, который готов поддерживать решение спорных вопросов мирными средствами. А заявления Киева, по словам Путина, не вызывают у президента Белоруссии какой-то паники.
4: Реклама. Обед может быть таким, а может быть таким. Искусство обеда в ресторане «Она» на Пискунова 14/5. Авторское меню от бренд-шефа. Живая классическая музыка и теплые разговоры без суеты. Наполните выходные приятными впечатлениями. 8-915-4-744-744. 0+.
5: Телефон рекламной службы «Бизнес FM» в Нижнем Новгороде.

0: 208-82-42. Срочные переводы. За минуту о делах и деньгах, которые у них попали в устойчивый оборот. Lame duck. В переводе с английского «хромая утка». Сегодня это выражение особенно популярно в американских СМИ, как пренебрежительный синоним непопулярного политика, которого уже точно не переизберут на новый срок. А в середине 18 века в Лондоне хромой уткой называли обанкротившегося игрока на бирже, который, подобно подстреленной птице, уже не сможет угнаться за своей стаей. Срочные переводы на Business FM. Успеть до вторника. Business FM дает шанс рассказать о своем деле в нашем эфире для подписчиков нашего канала в Максе. Условия проекта и кнопка «Участвовать» в закрепленном сообщении канала. Трех победителей определит генератор случайных чисел, и каждый получит по 10 выходов своей эфирной минуты на Business FM. Если вы еще не подписчик, набирайте в Макси Бизнес FM или BFM любыми буквами. Расскажите о себе за наш счет. Только на Бизнес FM и только до вторника. Приемника нет, а радио есть. Чтобы слушать нас в телефоне, рекомендуем приложение «Радио Плеер». И новое приложение от Яндекса «Яндекс Радио». Оба в белых списках. А для тех, кому удобнее включать в смартфоне, одним касанием приложение «Бизнес FM». Там, где бизнес говорит и кто надо, услышит. В эфире радио не на словах, а на деле. Новости экономики.
1: У микрофона Сардар Авликулеев. Центробанк определил объем операций на внутреннем валютном рынке на второе полугодие, сообщает регулятор. Банк России с 1 по 6 июля будет осуществлять суммарную покупку валюты в объеме 9 миллиардов 340 миллионов рублей в день, говорится в сообщении. Минтранс планирует представить законопроект о ветхом флоте в июле, сообщил директор департамента госполитики в области морского и внутреннего водного транспорта министерства Виталий Клюев. По его словам, в законопроекте предлагается запретить иностранному флагу возрастом 50 лет и более заходить в российские порты. Иностранные же суда возрастом свыше 30 лет должны будут предоставлять ежегодные подтверждения соответствия всем применимым нормам, выданные российским морским регистром судоходства. Российские суда возрастом 50 лет и более с определенной даты должны будут выведены из эксплуатации при условии замещения. Квоту на вылов трески в Баренцевом море, которая распространяется на Россию и Норвегию в 27 году по сравнению с 26-м, может быть повышена почти на 10% до 312 667 тонн. Как сообщает Рыбный союз, рекомендации по объемам вылова донных видов рыб на следующий год опубликовала совместная норвежско-российская рабочая группа исследователей. В июле в 34 муниципальных образованиях Подмосковья пройдут 203 ярмарки. На них можно будет приобрести продукты напрямую от фермеров, поддержать местных производителей и оценить товары агропромышленного комплекса региона, сообщает пресс-служба Министерства сельского хозяйства Московской области. Как отмечает ведомство, участие в ярмарках – это возможность для небольших хозяйств заявить о себе и закрепиться на рынке, а покупатели смогут найти то, что выращено именно в Подмосковье. Новости на Бизнес FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
0: Погода в Москве.
2: В Москве сейчас плюс 20, до конца дня осадки не ожидается. Ночью плюс 14, завтра днем до 27 градусов. Облачно с прояснениями, без осадков. И вот такая похожая жаркая погода сохранит всю рабочую неделю. А вот к выходным ожидается, что немного похолодает, до 20-24 градусов, и начнутся дожди. В 20:17 в Москве вы слушаете Business FM. Петербург – самый прибыльный город для работы репетитором. Он стал лидером среди российских регионов по уровню доходов частных преподавателей, даже опередив Москву. Как так получилось, и что говорят о заработках репетиторов они сами, продолжит Наталья Шашина.
3: По данным исследования, о котором пишет РИА Новости со ссылкой на Авито работу, средний предлагаемый заработок репетитора в Петербурге немногим выше 62 тысяч рублей. В Москве и Подмосковье он меньше – 57-58 тысяч. Топ-5 замыкают Краснодарский край и Воронежская область – 55-56 тысяч. Правда, непонятно, как определить региональную привязку репетитора. Ведь онлайн можно преподавать везде, рассуждает основатель онлайн-школы ЕГЭ «Инспирия», преподаватель русского языка из Санкт-Петербурга Анна Салдаева.
4: Есть репетиторы, которые, например, берут занятия целый день, потому что есть ребята с Дальнего Востока, есть ребята, которые на домашнем обучении. Многие репетиторы берут группы. Я лично знаю репетиторов, у которых есть небольшая команда помощников, и которые зарабатывают от 1,5 до 2,5 миллионов, а работая именно с группами, при этом не создавая свою онлайн-школу. В Петербурге, мне кажется, могут быть немножко более высокие цены, потому что в Петербурге конкретно может быть выше спрос именно на репетитора, из-за того, что в Москве очень много сильных школ. А в Петербурге сильных школ, по моим ощущениям, по тому, что я вижу по своим выпускникам, сильных школ намного меньше. И, соответственно, родители, понимая, что ребенку нужно будет поступать, скорее всего, в Петербург или в Москву, нанимают репетитора.
3: Впрочем, доход репетитора – величина нестабильная и зависит от множества факторов – сезонности, количества учеников. В отличие от наемных работников, репетиторы не получают оплату во время болезни или отпуска, а летом сталкиваются с массовыми отменами занятий. Многие уезжают на каникулы. При этом цены сильно варьируются в зависимости от профиля и статуса преподавателя, говорит частный репетитор по французскому и литературе из Москвы Полина.
5: Редкие языки, такие как французский, итальянский, будут стоить всегда дороже. Это около 3000 рублей за час в Москве. Если мы говорим про литературу и русский, это более востребованные предметы и более распространенные, варьируются от 2000 до 3000 за час. В зависимости от того, к чему мы готовим. К ОГЭ, к ЕГЭ или просто для себя. Также в последние 2 года сильно изменился спрос на репетиторов, поскольку стало меньше бюджетных мест, и дети начинают готовиться уже с 8-7 классов. Соответственно, и цена повысилась, спрос очень большой. Если мы сравниваем Санкт-Петербург и Москву, мне кажется, что цена в первую очередь зависит от спроса. И заработок репетитора, соответственно, тоже, поскольку в Санкт-Петербурге меньше репетиторов, но больше спроса. А в Москве обратная ситуация, то есть больше репетиторов и меньше спроса.
3: По математике разброс цен от 1,5 тысяч до 6-8 тысяч за занятие. Как рассказывали нам сами преподаватели, некоторые коллеги даже снижают ценник, понимая пределы семейных бюджетов. Для многих семей репетиторы уже не дополнительная помощь. Они воспринимаются как почти обязательное условие подготовки, следует из исследования Brand Analytics. Хотя, например, к ЕГЭ по русскому можно подготовиться и без репетиторов, считает заслуженный учитель России завуч Свято-Георгиевской гимназии Красногорска Татьяна Филина.
6: Но родители сейчас страдают очень серьезной формой недоверия к школе, и, соответственно, это уже не столько от школы, сколько от родителей. Они считают, что если репетитор есть, они более уверенно себя чувствуют. Даже независимо от того, слабый у них ребенок или сильный ребенок. Поэтому все можно. Было бы желание, была бы мотивация. У нас, к сожалению, это такое общее место сейчас современного образования. Родители стараются этих костылей в виде репетиторов наставить как можно раньше. Когда дети выходят на уже, собственно, государственную итоговую аттестацию, они уже себя не мыслят без костылей.
3: Рост спроса, о котором говорят и сами репетиторы, подтверждается статистикой. Как показывало недавнее исследование Superjob, к выпускным экзаменам репетиторы есть более чем у каждого второго ученика. Наталья Шашина, Мария Голубева, Business FM.
2: Фанаты развернули флаги России, Белоруссии и Украины на концерте певца Макса Коржа в немецком Дюссельдорфе. Концерты белорусского исполнителя объединяют русскоговорящую публику по всему миру, в том числе из конфликтующих стран. В этом феномене разбиралась Ольга Кашинская.
7: Имя Макса Коржа стало много звучать в русскоязычном инфополе после его концерта в Стамбуле, который состоялся 6 июня. Это выступление артиста стало первым за 7 лет безвизовым для россиян. Прежде он выступал в странах ЕС. И в Стамбул съехались около 50 тысяч фанатов певца. За несколько дней до концерта город заполнился спонтанными гуляниями. Фанаты артиста сломились прямо на улицах и даже запустили фейерверк с Галатского моста. В сети есть сообщения о стычках между фанатами певца из разных стран. Но комментариев об атмосфере поддержки и единения в разы больше. К слову, за несколько дней до этого в том же Стамбуле проходил концерт рэпера Канье Веста. Большая часть зрителей, опять же, за счет расположения, также были русскоговорящими. А некоторые слушатели поехали сразу на оба концерта. И впечатления зрителей от Коржа, судя по отзывам, оказались гораздо сильнее. Но больше всего внимания на себя обратили развернутые на концертах исполнителя флаги. В сети выкладывают кадры, на которых рядом стоят люди, держащие флаги России и Украины, а еще Беларуси, Казахстана, Польши и даже Советского Союза. Впечатлениями делятся зрители, побывавшие на концерте Макса Коржа в Стамбуле, москвичи Ульяна и Алексей.
8: Каково было мое удивление, когда все люди даже не на один день, на неделю забыли про все разногласия, которые есть между государствами. Стали буквально единым целым, слились в какой-то единый поток доброжелательности. У нас не было в тот момент, кто я, русский, я украинец, я белорус, я казах. На концерте действительно поднимались флаги Казахстана, Белоруссии, России и Украины. Все были в одном ряду, то есть это не просто метафора, это люди действительно хотели в тот момент обозначить наше единство.
9: Действительно, на концерте Макса было много людей из разных стран. Из России, Беларуси, Украины, Казахстана и множество других. И при этом не было ни одного косого взгляда, какого-то неаккуратного слова. Все ребята просто кайфовали от музыки, и никто не выяснял отношения. Все были объединены одной идеей – наслаждаться моментом. Никаких драк, ничего такого не было на протяжении всего концерта, да и за несколько дней до, и за несколько дней после.
7: Макс Корж из Беларуси, но его популярность распространилась по всему СНГ еще в 10-х годах. Тогда, на заре его карьеры, интернет-издание «Афиша Волна» характеризовало музыку артиста как смесь эстрадного хип-хопа и блатной романтики под шестиструнку. В 22-м году Корж выступил с пацифистским тезисом, после чего перестал выступать и в России, и в Украине, и в родной Беларуси. Украина даже внесла его в список миротворец из-за предыдущих выступлений в Крыму. А в 23-м году Корж начал давать концерты в Европе, которые стали центром притяжения для молодых людей со всего постсоветского пространства. Свои концерты артист превращает в своеобразные сеансы психотерапии. Со сцены говорит о простых, в чем-то даже банальных вещах. Важности путешествий, внутренней свободы, дружбы и поддержки. Его аудитория в основном молодежь до 35 лет. Больше мужчин, но и слушательниц у Коржа тоже много. Об объединяющей силе артиста рассуждает музыкальный редактор Афиши Дейли, автор телеграм-канала «Край Мяй Ривер Т-30» Леша Горбаш.
10: Музыки здесь 80%, не меньше, потому что люди же ездят все-таки не речи слушать. Макс годами работал со своей аудиторией. Обычно артисты присутствуют в медиапространстве. У Макса же это присутствие очень сильно дозировано всегда было. И он как будто большую часть времени общается с людьми на концертах и непосредственно в песнях. Его аудитория резонирует с его какими-то идеалами и идет за ним, ездит по городам, странам. То есть на самом деле, мне кажется, что это феномен, у которого нет какого-то аналога ни в русскоязычной музыкальной среде, ни, возможно, даже мировой. Я думаю, что его песни просто максимально понятны какому-то бесконечному числу людей. Человек послушал песню и понял, что вот я через это проходил, ты через это проходил, Вася через это проходил, Петя, Коля. И вот таких Вась, Петя, Коля вокруг тебя набралось много тысяч человек, и вот ты уже пробиваешь концерты Макса Коржа в других странах.
7: Впрочем, как подчеркивают музыкальные критики в разговоре с Business FM, мир от этого всего быстрее не наступит. Однако дать уставшим от конфликтов людям чувство внутренней опоры концерты Макса Коржа вполне способны. Ольга Кашинская, Анна Моргунова, Рамиль Киселев, Business FM.
2: Сотовые операторы просят снять запрет на установку базовых станций на территории вузов. Соответствующее письмо «Мегафон», «Уимпелком», бренд «Билайн», МТС и Т2 направили замглавы Минцифры Дмитрию Угневенко и главе Роспотребнадзора Анне Поповой. По новым санпинам, принятым 2 июня, базовые станции запрещено размещать на территории каких бы то ни было образовательных учреждений, школ, садов или вузов. Роспотребнадзор обосновал этот запрет рисками негативного влияния излучения. Минцифра выступает в этом опросе на стороне сотовых операторов, заявляя, что сотовые станции в России не несут рисков. В том, что в будущем операторы и ведомства смогут отговориться по этому вопросу, уверен гендиректор ТМТ Консалтинг Константин Анкилов.
11: Без этих проверок, без этих заключений оборудование сюда не поставят. Соответственно, если бы у оборудования были бы какие-то проблемы потенциальные для здоровья, тогда вот вопрос его расположения на крышах домов, где живут те же самые студенты, те же самые дети. Почему операторам интересны в том числе учебные заведения? В связи с тем, что они располагаются в интересных для обеспечения покрытия местах. И кроме того, у них иногда большая территория, и, соответственно, это, конечно, удобно было бы в том числе ставить на соответствующие соответствующие здания, крыши, например, приемопередающее оборудование, для того, чтобы обеспечивать лучшее покрытие. Потому что это постоянная работа для операторов, найти точку, где его еще поставить. Ну и в частности, несколько лет назад шел разговор о том, чтобы устанавливать его на административные различные здания, городские, например. Этот вопрос в Москве был решен с участием соответствующих профильных ведомств. Это чисто вопрос покрытия. Аудитория вуза в том числе, конечно же, потому что второй фактор, поскольку это активно пользующиеся услугами связи категория, смотрящие видео, соответственно, это большие нагрузки на сети, конечно, здорово, если бы они имели возможность пользоваться связью от той базовой станции, которая находится там, не в соседнем квартале, а вот непосредственно здесь.
12: Ваш прогноз какой? Удастся договориться, учитывая позицию Минцифры?
11: Я думаю, что если не сейчас, то в будущем, по крайней мере, для вузов удастся договориться, надеюсь.
2: Константин Анкилов, гендиректор ТМТ «Консалтинг» Минцифры, подчеркнули, что не поддерживает запрет на установку базовых станций на территории вузов, так как это создает препятствия для установки нового оборудования, а в некоторых случаях и к демонтажу уже существующего, что может повлечь прекращение оказания услуг мобильной связи.
0: Не расслышали «Битлз», не разглядели Netflix, не поверили в Майкла Джордана. Судьбоносные промашки, легендарные просчеты и эпично упущенные возможности. В специальном проекте «Знал бы прикуп» уже в эфире «Бизнес FM». «Бизнес FM». Новости. Коротко.
1: 20 часов 28 минут московское время. У микрофона Сердар Авликулеев. Системы ПВО Минобороны сбит еще один беспилотник, летевший на Москву, сообщил мэр столицы Сергей Собянин. Общее число сбитых ППЛА с начала понедельника достигло 8. Большую часть абонентов Херсонской области подключили к электроснабжению после ночного обесточивания, сообщил губернатор Владимир Сальдо. Как сообщалось, в ночь на понедельник электроснабжение области было полностью или частично нарушено во всех муниципалитетах Херсонской области. Археологическую студенческую практику для студентов-первокурсников профильных направлений обучения в крымских вузах, которые традиционно проводятся летом в местах археологических экспедиций, отменили в целях безопасности, сообщил РИА Новости директор Института археологии Крыма РАН Вадим Майко. Правительство продолжает оценивать возможность введения запрета на экспорт дизельного топлива из России. Однако по итогам последних совещаний соответствующее решение не было принято, сообщил журналистам вице-премьер Александр Новак. Он заверил, что правительство принимает все меры, необходимые для стабилизации внутреннего топливного рынка, и занимается данным вопросом ежедневно. Аэрофлот не фиксирует резкого всплеска стоимости авиакеросина и не ждет роста цен на авиабилеты из-за ситуации с топливом, сообщил журналистам глава компании Сергей Александровский. В начале июня Александровский говорил, что с начала года рост затрат на авиакеросин по группе Аэрофлот составил около 7%. Как отметил первый замглавы Аэрофлота Андрей Чеханчин, ближневосточный конфликт вызвал рост цен на топливо в мире, однако на России это отразилось в меньшей степени. Новости на Бизнес FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
0: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
2: В Москве 20.30, в студии Алексей Пантелеев. Здравствуйте. Грузоперевозчики повышают тарифы из-за ситуации на топливном рынке России. По их словам, в условиях перебоев с топливом и роста цен ломается логистика. Мы спросили бизнес, какие трудности он испытывает из-за ситуации с топливом. Каждый пятый пассажирский самолет в России простаивает из-за нехватки запчастей. Всего около 130 самолетов по данным Flight Radar 24. В основном это самолет семейства A320neo из-за проблем с двигателями. Насколько это критично? И Центробанк начал предварительные переговоры с потенциальными покупателями акций национальной системы платежных карт. По данным Интерфакса, ЦБ готов продавать до 5% в одни руки в ходе частичной приватизации НСПК. Насколько это интересно банкам и бигтехам, и какой может быть цена? Подробности на Бизнес FM.
0: реклама. Откройте накопительный счет для бизнеса в Альфа-банке и получайте доход с любой суммы, даже от 1 рубля. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности на сайте alfabank.ru. АО «Альфа-банк». 16+. Контакты коммерческой службы радио «Бизнес FM на портале bfm.ru.
2: Грузоперевозчики заявляют о росте тарифов на перевозки. Логистика дорожает из-за перебоев с топливом. Удорожание перевозки ведет к росту стоимости товаров на полках. Автосервисы с этим уже столкнулись. Евгений Перечук продолжит.
13: Логистические операторы рассылают клиентам уведомления о пересмотре тарифов с 1 июля. А кое-кто на рынке пересматривает тарифы прямо в процессе, уже после заключения контрактов ввиду нестабильности ситуации, в которой находится российский топливный рынок. Перевозчики рассказали нам о некоторых стратегиях.
14: Денис Гаврилов, координатор объединения перевозчиков России по Краснодарскому краю.
15: Убрали скидки для предприятий, для ООшников. Упал пробег. Что будет завтра, непонятно. На сегодняшний день мы подали запросы на пересмотрение тарифов, но их пока не пересмотрели. Пока на договорных условиях мы пытаемся как-то это сгладить. Я думаю, что в пределах 50%, 5-10, то есть тарифы на перевозку вырастут.
14: Кирилл Латинский, представитель логистической компании, которая занимается в том числе перевозками из Китая.
16: Ситуация на самом деле разная. На длительных маршрутах большой объем перевозок идет из Китая, в том числе автомобильным транспортом. Там очень протяженный путь, и на этом участке есть перебой с топливом. Перевозчики, которые заключили договоры с заказчиками, вынуждены, ввиду того, что у них очень сильно меняется ценообразование, прямо в дороге повышают стоимость перевозки. За последнюю неделю стоимость транспортировки процентов на 15-20 выросла.
14: Игорь Рибельский, учредитель транспортно-логистической компании VIG Trans.
17: Видим проблематику на южных направлениях, потому что есть предприятия в регионах Краснодар, Сочи. Очень много перевозчиков отказывается туда ехать, либо цены становятся кратно выше, потому что направление тяжелое, и есть опасения, то, что обратно будет сложно вернуться, либо вернуться не в те сроки, которые есть.
13: Об удорожании запчастей из-за перебоев в логистике заявили некоторые автосервисы. Подсчеты разные. В среднем детали для иномарок растут на 15-20%. В Российском союзе автостраховщиков более осторожные оценки. Рост в районе 6%. По большей части списка запчастей идет удорожание в пределах инфляции, говорит руководитель по продажам сети автосервисов «Иванор Москва» Николай Янковский.
18: Скорее всего, в ближайшее время будет подорожание масла процентов на 20%. Связано с известными событиями на Ближнем Востоке. Запчасти дорожают потихонечку, примерно как продукты в магазине. Каждый месяц на чуть-чуть. С одной стороны, вроде колебания валюты, с другой логистика, то она успешно работает, то не очень успешно работает. Поэтому в целом такая пила идет потихонечку наверх, но не сильно.
19: А что-то может быть дешевеет, нет?
18: Не было такого. Нет, дешевеет такое бывает. Например, были подшипники и рабочие цилиндры сцепления для Рено. В какой-то момент они пропали вообще, и цена взлетела буквально с 15 тысяч до 75 до 80 тысяч. Потом где-то недели через три зашла партия, цена опустилась до 12.
13: В нашу редакцию написал предприниматель Дмитрий. По его наблюдениям, прежде всего, растут цены на материалы, в которых львиная доля стоимости – это транспортные расходы.
20: Растут цены на материалы, в которых много стоимости составляющей – это транспортные расходы. Например, песок рядовой обычный с доставкой и самосвалом 22 куба у одного и того же поставщика. В апреле 1320 рублей за куб, в конце июня 1540 рублей за куб. И это с трудом изначально объявляли 1650 рублей за куб. Фокус не в стоимости топлива, а в зарплате водителей, которые тратятся на простаивание в очередях на заправке и в участившихся самих заправках из-за лимитов на отпуск топлива вместо пути на объект.
13: Топливо – это кровь экономики. Если оно дорожает и не везде можно заправиться, то и расти цены будут на все, что возят логистические компании. Продукты питания, запчасти, строительные материалы, электронику. Продолжает президент Центра стратегических коммуникаций Дмитрий Абзалов.
21: Уровень влияния обо всех товарах есть, в подавляющем большинстве товаров, но вопрос, в какой степени. Сильнее всего в бюджетных сегментах, связанных с большими объемами перевозки. В качестве примера можно взять, предположим, рефрижераторы. Это перевозка мяса, рыбы, все, что с этим связано. Разброс в среднем по различным категориям, в зависимости от групп, от 10% до 50-60%. Понятно, что речь не идет о том, что прямо на 50-60% все поднимется в стоимости. Цены тоже растут везде по-разному. Есть еще запасы, как было правильно сказано, просто их распределяется.
13: По оценкам аналитиков, сети с собственными распределительными центрами и долгосрочными контрактами на перевозки окажутся в лучшем положении, чем те, кто закупает транспортные услуги в моменте. Пока запас прочности есть, но если кризис затянется, рост цен на товары, по оценкам участников рынка, на 10-15% будет неизбежен. Евгений Перельчук, Сергей Гордеев, Алексей Шевцов, Бизнес FM.
2: Ключевых производителей оперативной памяти обвиняют в сговоре. На южнокорейские Samsung и SK Hynix, а также американскую Micron подали в суд США. Коллективный иск направили потребители, которые заявляют, что производители оперативной памяти умышленно создали дефицит на рынке. Из-за этого уже ощутимо подорожал электроник. В частности, Apple подняла цены на свои ноутбуки и планшеты. Валерий Бадоев продолжит.
4: Глобальный дефицит оперативной памяти длится уже почти два года. Причина – основные производители переориентировались на гораздо более рентабельную для них индустрию искусственного интеллекта, а потребительский рынок обеспечивается по остаточному принципу. Samsung и SK Hynix, которые на двоих занимают почти 70% мирового рынка оперативной памяти, в декабре прошлого года заявляли на встречах с инвесторами, что не планируют увеличивать производство, так как хотят заработать еще больше. А американская Micron и вовсе в открытую тогда сообщила, что уходит с потребительского рынка. Ее бренд Crucial перестал производить оперативку для розничных сетей. И теперь на эту большую тройку производителей потребители подали в суд в Калифорнии. В коллективном иске они утверждают, что эти компании создали искусственный дефицит и завышали цены на свою продукцию. Потребители требуют от производителей компенсаций. Конкретный размер не указывается, предполагается, что его установит суд, если он встанет на сторону покупателей. Но даже если и так, то на ситуацию в отрасли это не повлияет, считает соучредитель ассоциации производителей компьютеров и периферийного оборудования 2620 Максим Горшенин.
19: Были такие прецеденты замечательные. В связи с нынешним ростом цены кратной SK Hynix и Samsung было выгодно и Micron брать и выплачивать штрафы, и эту же память перепродавать потом другим по более высокой цене, потому что цена уже закладывала в том числе прибыль с учетом выплаты штрафов. Поэтому данное судебное разбирательство никак не повлияет на нынешнюю обстановку, потому что это капитализм, всем хочется перепродавать. Это сговор возможный, но не цель его была изначально взять и сговориться. Скорее всего, здесь сыграла жадность.
4: Потребители в своем иске указывают, что из-за искусственного дефицита они столкнулись не только с ростом цен конкретно на оперативную память, но и на другую электронику. В частности, недавно Apple повысила цены на 15-25% на свои планшеты и ноутбуки. Айфонов это пока не коснулось. А компания Valve выпустила свою консоль Steam Machine по цене выше $1000, тогда как изначально планировалось продавать ее по $700. И это все также из-за кризиса с поставками оперативки. Кроме того, как писал Forbes, из-за дефицита даже отложили выпуск еще не анонсированных консолей нового поколения от PlayStation и Xbox. Планируется, что новые заводы по производству оперативной памяти Samsung и SK Hynix построят к концу следующего года. Но не факт, что дефицит к этому времени устранится, тем более, что он выгоден производителям, отмечает аналитик агентства M4 Analytics Алексей Бойко.
22: Даже если верить в прогнозы, что до 2027 года спрос будет растущим или стабильным, то завод ведь строится не на два года. Он только к 2028 бы запустил. Кто сказал, что к этому времени пик спроса не пройдет? Спрос на эти чипы не станет снижаться. Поэтому они предпочитают отставать от спроса, нежели его удовлетворять. И да, это, конечно, означает ситуацию дефицита, и дефицит означает ситуацию роста цен. Спрос настолько велик, что даже быстро строящиеся китайские производства не способны его удовлетворить.
4: Примечательно, что Samsung в 2005 году уже обвиняли в искусственном завышении цен. Компания тогда признала себя виновной, а американский Минюст оштрафовал ее на $300 миллионов. Валерий Бадоев, Марина Лимаева, Бизнес FM.
2: Российские авиакомпании держат на земле почти 20% общего парка самолетов. Этим летом простаивает 130 лайнеров, пишет Коммерсант со ссылкой на данные FlightRadar24 и другие сервисы. Обычный показатель не более 10. У группы Аэрофлот простаивает 37 самолетов. В России не летает 22% парка или 30 бортов. У СМ 33 самолета. Это все лайнеры семейства A320 Neo из-за проблем с двигателями. Один Embraer. У Победы летом летают все 42 Boeing 737. Главная причина повышенного простоя в этом году – затянувшаяся техническая обслуживание самолетов. На самом деле ситуация неплохая, учитывая санкционные давления, считает авиаэксперт, главный редактор портала Frequent Flyers.ru Илья Шатилин.
3: Мы возьмем те же 30 самолетов С-7 на 320 Neo и 321 Neo, то они не летают уже 2 года, например, да, потому что проблемы с двигателями Pratt & Whitney, из-за которых, например, по всему миру встали эти самолеты этого семейства. Они до сих пор стоят по всему миру, несколько сотен самолетов с этими движками, и это глобальная проблема, которая в нашем случае усугубляется тем, что если у остальных перевозчиков эти двигатели рано или поздно все-таки отремонтируют, да, то у нас из-за санкций их, в принципе, наши не могут их отправить. Второй фактор, например, если мы возьмем самолеты авиакомпании России, про которые говорится, то те же Боинги 747 не летают еще с 22 года. То есть тут ничего не изменилось, как было, так и сохранилось. Или, допустим, если мы возьмем авиакомпании типа Azur Air, то летало там, условно говоря, 8 самолетов, осталось 6, да, потому что они там поменялись свои планы. Поэтому у них очень возрастной флот и двигатели. Давно закончился ресурс у многих из них, да, соответственно, они стоят. Что касается суперджетов, то их тоже все время примерно такая же ситуация. Они то летают, то не летают по очереди. Да? То есть там все 72 суперджета у авиакомпании «Россия», они, в принципе, никогда одновременно и не летали.
2: Илья Шатирин, главред портала FrequentFlyers.ru. Сокращение пассажиропотока, связанного с простаиванием части парка самолетов, авиаэксперты не ожидают. Основными факторами станут возможные закрытия аэропортов из-за планов ковера и стабильность обеспечения авиатопливом. Минтранс намерен ужесточить надзор за авиакомпаниями. Сейчас плановые проверки проводятся с периодичностью от 1 года до 3 лет в зависимости от категории риска. Новые правила, согласно поправкам, вводят категорию чрезвычайно высокого риска. Она присваивает всем авиакомпаниям, осуществляющим пассажирские перевозки. Из-за этого проверки должны стать обязательными раз в год.
5: Реклама. Обед может быть таким. А может быть таким. Искусство обеда в ресторане «Она» на Пискунова 14/5. Авторское меню от бренд-шефа, живая классическая музыка и теплые разговоры без суеты. Наполните выходные приятными впечатлениями. 8-915-4-744-744. 0+.
0: Телефон рекламной службы «Бизнес FM» в Нижнем Новгороде. 280-82-42. Говорящие фамилии. Люди, имена которых пополнили толковый словарь. Джон Мозес Браунинг научился стрелять раньше, чем писать. Конструировать оружие Браунинг умел, а вот изготавливать и продавать даже не стремился. А потому работал по найму на других известных оружейников Кольта, Ремингтона, Винчестера. В 1900-м, будучи сотрудником бельгийской компании «Фабрик Националь», Джон создал первый автоматический пистолет, в котором обойма с патронами размещалась в рукояти. Это стало любимым оружием террористов и революционеров. Пистолет можно было легко спрятать под одеждой. Не последнюю роль железный Браунинг сыграл в Первой мировой войне. Именно из него был убит наследник австро-венгерского престола эрцгерцог Франц Фердинанд. Из Браунинга эсерка Фанни Каплан ранила Ленина. А последнее политическое покушение из пистолета Джона Мозеса Браунинга произошло в 1981-м, когда Мехмед Али Агаджа стрелял в папу римского Иоанна Павла II. Вплоть до Второй мировой войны Браунингом называли каждый автоматический пистолет.
5: Говорящие фамилии на Business FM.
0: Пока звучит этот текст, в мире купят 80 компьютеров. Успеть за 10 секунд на Business FM. Компании и корпорации.
6: В студии Светлана Чередникова. Здравствуйте.
0: Отчеты и планы.
6: Все пассажирские поезда «Таврия» между Крымом и материковой частью России с 30 июня до 7 июля будут начинать и завершать свои маршруты в Крыму на станции Керчь-Южная Новый Парк, сообщает компания «Гранд Сервис Экспресс». От Керчи вглубь полуострова и обратно пассажиры будут следовать автобусами. Яндекс представил платформу, которая позволяет разрабатывать ИИ-агентов для голосового помощника Алиса AI. Как сообщили в компании, платформа предназначена для создания моделей разной степени сложности, включая способных планировать и выполнять длинные цепочки действий. Агенты смогут учитывать контекст и предпочтения пользователя. Первыми агентами на базе новой платформы стали разработки Яндекс.Такси и Яндекс.Лавки. Агент такси может вызвать машину по запросу «Поехали на работу», а агент лавка – собрать корзину продуктов для ужина на основе пожеланий пользователя. Вскоре появятся агенты Яндекс.Доставки и Яндекс.Маркета. Сейчас платформу тестируют сервисы Яндекса. Первые внешние партнеры смогут создавать агентов до конца года. РЖД в этом году задействуют на стройке первой в России высокоскоростной железнодорожной магистрали Москва-Санкт-Петербург около 1000 студентов. Они освоят профессии арматурщика, бетонщика, монтажника и дорожного рабочего. Как сообщила компания, всего на лето она возьмет поработать 15 тысяч студентов. Помимо стройки, они будут работать проводниками. Новости компании корпораций. Держитесь курса.
2: На 20:47 в Москве вы слушаете Бизнес FM. Пропадут ли киндеры и Рафаэлло с полок Пятерочки и Перекрестка? Крупнейший ритейлер X5 объявил, что остановил поставки продукции Ferrero Rocher. Производитель, по мнению сети, необоснованно завысил отпускные цены. Само X5 Business FM заявили, что такие условия не позволяют удерживать доступную цену для десятков миллионов покупателей. Это для ритейлера безусловный приоритет. Мы считаем такой дисбаланс необоснованным и не намерены субсидировать его за свой счет или перекладывать на потребителей, которые стали рациональнее подходить к покупкам, отметили в пресс-службе. Подобные истории уже происходили. Год назад X5 приостановила закупки продукции Марс. Это шоколадные батончики Сникерс, Твикс, конфеты Коркунов, дрожжи M&M's. Это объяснялось завышенными ценами поставщика, но спустя пару месяцев переговоров закупку восстановили. Что будет сейчас, прогнозирует независимый эксперт рынка товаров повседневного спроса FMCG, бывший вице-президент X5 Retail Group Александр Анфиногенов.
8: Успех сети зависит от выполнения годового плана, который сеть ставит для менеджеров по доходности. Именно это повлияло на то, что сети для увеличения своей маржинальности по всем категориям начали активно давить на российских производителей, заставляя их уменьшать входную цену. Кондитерка – это тот параметр, на котором сеть зарабатывает. Потому что сейчас сети наклоняют на продажу товаров вот этих социальных, бакалея, молоко, хлеб, чтобы были недостатки. И сети, идя на вынужденную меру уменьшения маржинальности по этим категориям, стараются удерживать свои позиции там, где можно маржинальность выдержать. Хотя это большой зазор. Условно говоря, с той же кондитерки, если мы покупаем с вами в среднем ценовом сегменте шоколадку за 100 рублей, то абсолютно точно можно предполагать, что она зашла в сеть за 50 рублей. Соответственно, 50% маржинальности равно 100% наценке. Это является заработок сети. У нас получилось так, что место встречи продукта и покупателя очень дорогое. И сети всячески стараются вот этот вот параметр удерживать, потому что в противном случае вся их конструкция будет развалена. То, что касается Ferrero Rocher, вся линейка продукции от Рафаэлло до Киндера, это как бы продукты, которые находятся в топе по продажам. Отказываться от них — это безумие. Я вангую, что весь ассортимент Рафаэлло в сети X5, Перекрестки, во всех Пятерках останется. Он не может не остаться. Та доля рынка, которую имеет производитель, не могут ее убрать. Также был конфликт еще, если помните, и с Марсом был конфликт, Procter & Gamble. Все конфликты с транснациональными компаниями заканчиваются тем, что каким-то образом договариваются, и ассортимент остается на полке. Просто какая-то история с утрясанием цены стала достоянием общественности. Ну и, естественно, это хайповая тема, потому что все, ах, как же мы лишимся Рафаэлло? Не лишимся. И в конце концов, эту Рафаэлло можно купить на зоне Wildberries и, может быть, даже чуть дешевле.
2: Александр Анфиногенов, независимый эксперт FMCG рынка. В X5 Business FM сообщили, что продукции компании Ferrero Rocher, киндеров Рафаэлло и конфет Ferrero Rocher еще хватит чуть более чем на месяц. Компании подчеркнули, что ведут переговоры с другими российскими производителями и компаниями из дружественных стран в категории кондитерских изделий.
0: «Капитал» с Алексеем Завьяловым.
9: Добрый вечер. Заметно вырос российский рынок акций по итогам основной торговой сессии понедельника. Индекс Московской биржи прибавил 2,8% закрытие 2349 пунктов. Но пока это, скажем, техническая коррекция или технический отскок с учетом того, что фундаментально для рынка пока особо ничего не поменялось и в геополитике, и в ожиданиях того, что Банк России на фоне растущей инфляции может взять паузу в цикле смягчения денежно-кредитной политики. Единственное, что выросли цены на нефть. Но здесь были предпосылки для роста с учетом того, что США и Иран в выходные вновь обменялись ударами. И это все говорит о хрупкости достигнутого перемирия. И, соответственно, уже в понедельник появилась информация о том, что США и Иран договорились прекратить обмен ударами и согласовали проведение технических переговоров в столице Катара Дохи во вторник. При этом эта информация получила и официальное подтверждение. Во всяком случае, представитель Белого дома Кэролайн Левит сказала, что американские переговорщики Стив Виткоф и Джаред Кушнер отправятся в Доху для переговоров с Ираном. Это все в понедельник было сказано, соответственно, ждем вторника. Но параллельно появляется немного другая информация со стороны Ирана. Во всяком случае, представитель Министерства иностранных дел Ирана Исмаил Багаи сказал, что Иран не планирует в ближайшие дни никаких переговоров с США в Катаре. Он отметил, что иранская экспертная делегация посетит Доху на этой неделе, но для работы над вопросом о разблокировке иранских активов. Но этот визит не связан с переговорами с США. Ну, такая информация интересная появляется уже вечером в понедельник. Но цены на нефть пока достаточно закономерно повышаются. Выше $73 торгуется баррель смеси Brent. Ну и вырос российский рубль. Китайская валюта потеряла около 12 копеек по итогам понедельника. Закрытие 11 рублей 37 копеек. Ну, рынок, я напомню, накануне активно рубль продавал. Видимо, закладывал он информацию уже текущей недели. А сегодня стало известно, что Банк России во втором полугодии текущего года будет проводить операции с валютой, в том числе и в рамках бюджетного правила, но в рамках своих операций с Фондом национального благосостояния будет продавать валюту всего лишь на 580 миллионов рублей в день. Я напомню, что сейчас Банк России продает валюту на 4,6 миллиарда, но первое полугодие, как мы все прекрасно понимаем, заканчивается, и, соответственно, в 8 раз уменьшит Банк России продажу валюты. И вот самый сложный период для рубля будет все-таки с 1 по 6 июля, потому что с учетом операции Минфина в рамках бюджетного правила Банк России будет уже покупать валюту на 9,3 миллиарда. Сейчас покупает на 5,3 миллиарда. Ну, соответственно, рынок вот заранее все это предугадал. И, конечно, в основном все это уже в ценах, как говорят, на рынке. Но, тем не менее, посмотрим, что будет как раз с 1 по 6 июля. Ну и 3 июля важный день тоже для валютного рынка в первую очередь, с учетом того, что станет известно, каким образом дальше будет действовать Минфин в рамках бюджетного правила. Обычно ведомство публикует всю информацию на третий рабочий день, как раз 3 июля, ближайшая пятница. Все узнаем, какими объемами будет оперировать ведомство в рамках бюджетного правила уже в следующем периоде.
0: Капитал на бизнес FM. Реклама. Контакты коммерческой службы радио бизнес FM на портале bfm.ru. Однажды летом.
7: Банкир из Аризоны Клейтон Джейкобсон II обожал мотоциклы и часто участвовал в мотокроссах. Во время одной из гонок он попал в небольшую аварию. Дело было в начале 60-х годов прошлого века. После заезда, вынимая гравий из зацарапанной руки, Клейтон думал о том, что должен быть способ сделать гонки безопасными, сохранив при этом скорость, азарт и адреналин. И придумал мотоцикл для воды, который в первоначальном варианте больше всего походил на водные лыжи с электроприводом. Идею Джейкобсона подхватили мировые производители. Сегодня гидроцикл используют в спорте, на отдыхе, даже в силовых структурах. Это одно из любимых летних развлечений на воде. А в некоторых странах, в Финляндии, например, на гидроциклах проводят турпоходы по островам и озерам.
0: Летом на Бизнес FM. Мы создавали наш телеграм-канал, чтобы вы всегда держались курса и знали все о главных событиях и резонансных историях бизнеса. Тех, что только на Бизнес FM. Чтобы продолжить эту историю, ждем вас в Максе. Найти нас просто. Бизнес FM русскими буквами или BFM любыми. Вы знаете, как это написать. Все золото мира. Красное и розовое золото – это сплавы золота с медью в различных пропорциях. Красное золото, которое тогда во всем мире называлось русским, стало популярным в ювелирном деле еще в 19 веке. А пурпурное или фиолетовое золото, которое получили искусственно уже в этом столетии, это даже не столько сплав, сколько так называемое интерметаллическое соединение золота с алюминием. Содержание золота в таком интерметалле около 80%. Все золото мира на Бизнес FM. Бизнес FM. Новости. Коротко.
1: 20:58 московское время. У микрофона Сердар Авликулеев. Российская армия нанесла удар беспилотниками по установке комплексной подготовки газа «Скворцовская» в Харьковской области, сообщила Минобороны России в понедельник. Удары по объектам газа и энергетической системы наносятся в целях снижения военно-экономического потенциала противника, заявило российское военное ведомство. Генконсульство Венгрии распорядилось 29 июня приостановить прием документов на оформление виз в Казани, Самаре и Уфе. Об этом сообщили в Ассоциации туроператоров России. О возобновлении приема сообщат дополнительно, отмечается в сообщении в телеграм-канале АТОРа. В остальных регионах подача документов на венгерскую визу идет в штатном режиме, уточнили в Ассоциации. Иранская делегация не собирается в Доху на переговоры с Соединенными Штатами, заявил в телеграм-канале представитель МИД Ирана Исмаил Багаи. Факт поездки представителей штатов в Катар не связан с визитом иранской делегации, направленной для отслеживания исполнения положения меморандума, сообщил он. Багаи подчеркнул, что иранская и американская стороны еще не приступали к этапу переговоров об окончательном соглашении. Основной и дублирующий экипажи пилотируемого корабля «Союз МС-29» прибыли на Байконур для предстартовой подготовки перед полетом на МКС, сообщили в Роскосмосе. Запуск пилотируемого корабля запланирован на 14 июля. В Хьюстоне в эти минуты проходит матч 1/16 финала чемпионата мира по футболу между сборными Бразилии и Японии. После первого тайма счет 1-0 в пользу японцев. Гол после ошибки бразильца в центре поля забил Кайсю Сано. Впереди еще 45 минут игры. Новости на Бизнес FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
0: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
2: В Москве 9 вечера, в студии Алексей Пантелеев. Здравствуйте. Якутия, Башкортостан и Приморье еще в трех субъектах начали действовать ограничения на продажу топлива. Из такой ситуации грузоперевозчики уже повышают тарифы, а некоторые граждане пытаются обойти запреты, но их ловят и наказывают. Киев предлагал приостановить взаимные удары вглубь России и Украины и ограничить боевые действия четырьмя регионами. Это ДНР, ЛНР, Запорожье и Херсон. Но спасать таким образом киевский режим в планы России не входит, заявил президент Путин. Он также сообщил, что контакты с США по Украине продолжаются. И Центробанк начал предварительные переговоры с потенциальными покупателями акций национальной системы платежных карт. По данным Интерфакса, ЦБ готов продавать до 5% в одни руки в ходе частичной приватизации НСПК. Насколько это интересно банкам и бигтехам, и какой может быть цена? Подробности на Business FM. Якутия, Башкортостан и Приморье еще в трех субъектах начали действовать ограничения на продажу топлива. Всего по данным СМИ, в стране уже от 20 до 40 регионов, где введены те или иные лимиты на отпуск бензина или дизеля. Где-то граждане уже пытаются обойти запреты, но их ловят и наказывают. Иван Медведев подробнее.
10: Если говорить об ограничениях, чаще всего речь идет о лимитах по заправке в один бак. Где-то это не больше 60 литров, где-то максимум 20. Также во многих регионах запрещено разливать топливо в канистры и любые другие емкости, кроме непосредственно бензобаков. Но не все эти ограничения соблюдают. Так, один из наших подписчиков прислал видео, на котором записано, как на АЗС владелец небольшого фургончика а-ля «Лада Ларгус» открыл заднюю дверь и заливает бензин в огромный пластиковый куб в кузове своего автомобиля. Еще одно видео. На АЗС, где действует лимит, стоит «Газель» и заправляет бензин в огромный пластиковый куб в кузове под тентом. Другой водитель негодует.
11: Третьей колонке можно 50 литров, да, вы говорите? А пятая колонка, там сколько хотят, они заправляются. Они уже полтора часа там стоят. Вот «Газель» уже полтора часа заправляется. Вот шланг. Им можно, значит, нам 50 литров.
10: Но есть ребята и понаглее. В понедельник сеть облетела видео, на котором на заправке стоит МАЗ с прицепом, в который загружено 14 таких кубов. И водитель грузовика заливает в них топливо сразу из двух шлангов. По словам оператора, снимавшего эту картину, таким образом один человек буквально высосал всю заправку.
12: Здесь просто вот таким образом ситуация обстоит. С двух ног забрал просто все. Заправку закрыли и все. Вот вам, пожалуйста. У него здесь стоит 14 кубов полных. Еще хотел, но бензин закончился или там что он забирает. Все забрал.
10: Руководитель сети АЗС «Стандарт Ойл» в Нижегородской области Александр Вахрушин говорит, что с точки зрения правил отпуска топлива, если на этой заправке или в регионе нет лимитов, то нарушений нет. Но здесь, очевидно, нарушение ПДД.
23: Это нарушение правил дорожного движения. Нарушение перевозки опасных грузов. Разрешено перевозить только топливо частникам до 240 литров в емкости не больше 60 литров. Если он перевозит больше частник, то это нарушение правил дорожного движения. Любой сотрудник ГИБДД может поставить эту машину на штрафстоянку.
10: Отдельный вопрос, зачем водитель МАЗа заправлял столько? Если топливо нужно для собственного парка грузовых автомобилей или для сельхозтехники, это одно. Если же цель перепродажа, это другое. Так, в Иркутске полиция выявила уже 4 случая перепродажи бензина по завышенным ценам. Подозреваемые задержаны. Бензин они пытались перепродавать либо рядом с АЗС, либо через интернет-площадки по 250 рублей за литр. Собственно, так полиция и вышла на нарушителей через контрольную закупку. Обвинения несостоявшимся бизнесменам предъявлены по статье «Осуществление предпринимательской деятельности без лицензии». Ответственность здесь небольшая, штраф несколько тысяч рублей. Но если объемы перепродажи крупные, речь может идти и о перспективах реального срока, говорит председатель коллегии адвокатов Корчага и партнеры, кандидат юридических наук Евгений Корчага.
24: В данном случае нет большой разницы, что перекупать, или бензин, или другие товары. У нас есть административная ответственность за осуществление предпринимательской деятельности без регистрации соответствующей государственности. Необходимо смотреть, что происходило, в каких объемах перепродавался тот или иной предмет или вещество, ну, в данном случае бензин, топливо. Если это не заходит за рамки, установленные кодексом о административных правонарушениях, то грозит всего-навсего штраф до 3000 рублей на гражданина. Если же сумма будет составлять большую, несколько миллионов рублей, то там уже вполне вероятно возбуждение уголовного дела.
10: Усугубить ситуацию может введение в том или ином регионе особых мер, распоряжений или режимов повышенной готовности. В целом же российские власти говорят о том, что ситуация на внутреннем топливном рынке контролируемая. Накануне президент провел совещание на эту тему и отметил, что очереди на заправках есть и нужное топливо не всегда можно найти в наличии. Но он же заверил, что производство основных видов топлива в России в июле должно превысить показатели июня, а резервы практически соответствуют уровню прошлого года. Позднее вице-премьер Александр Новак в беседе с ТАСС добавил, что запасов дизеля в России сейчас в избытке, запрет экспорта обсуждается для наполнения внутреннего рынка в большем объеме. Власти перестраивают логистику на рынке топлива с учетом потребностей регионов, спрос на 20-30% вырос из-за ажиотажа, и балансировка рынка потребует какого-то времени. Иван Медведев, Рамиль Киселев, Бизнес FM.
2: Украина предлагала ограничить боевые действия четырьмя регионами, но спасать киевский режим в планы России не входит, заявил Владимир Путин. Российский президент рассказал, что Киев предложил ограничить боевые действия территориями ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областями и приостановить взаимные удары вглубь территории. Но если Россия пойдет на это, то ВСУ смогут перебросить свои войска из других регионов и с некоторых участков госграницы. Как отметил президент, в Киеве, видимо, полагает, что это могло бы быть для них спасением. Однако в планы России это не входит, заверил президент. Он также сообщил, что договоренности США на саммите на Аляске не было, но обсуждались определенные возможности завершения конфликта на Украине. При этом контакты с американской администрацией продолжаются. Комментирует гендиректор Фонда национальной энергобезопасности Константин Семенов.
14: Я думаю, что

0: думаю, и вторая аудитория внутренняя на фоне дроновых атак, бензинового кризиса. Понятно, что усиливается запрос со стороны радикальной части общества. И Путин здесь опять продолжает свою линию о том, что все идет, условно говоря, по плану. Потому что несколько раз продолжает говорить о том, что главное – это то, что происходит на линии боевого соприкосновения. Украина пытается найти какие-то уязвимости, тем самым только, по логике Путина, отвлекает внимание от того, что на ЛБС сейчас происходит. С точки зрения отношений к Трампу, Путин по-прежнему крайне аккуратен. Не случайно он поздравил его с юбилеем, не случайно мы ждем делегацию Уиткофа и Кушнера. Путин не позволяет себе резких выражений относительно Трампа и Соединенных Штатов.
1: Что могли по Украине обсуждать Путин и Лукашенко? Были ли там, может быть, недавние угрозы Зеленского по отношению к Белоруссии?
0: Очевидно, что обсуждали ультиматум Зеленского, очевидно, что обсуждали варианты действий. Мы видим, что тут тоже достаточно аккуратные заявления сделаны, но мы видим, что Путин предпочитает публично эту тему пока не комментировать.
2: Константин Симонов, гендиректор Фонда национальной энергобезопасности. Принудить Россию к переговорам на украинских и европейских условиях не получится. Об этом президент Путин говорит в первую очередь, считает эксперт российского сайта по международным делам, автор телеграм-проекта «Внешпол» Алексей Наумов.
3: Заявление российского президента – показатель того, что стратегия Украины и Европейского Союза по принуждению России к переговорам на украинских условиях не будет реализована. Что касается духа Анкориджа, здесь понятно, что Россия и США считают себя ведущими отдельный диалог по Украине. Диалог, который не касается ни Европейского Союза, ни самого киевского руководства. Поэтому я полагаю, что Дональд Трамп, который всегда был довольно последовательным в достижении своих основополагающих целей, а одна из таких целей — это нормализация отношений с Россией, будет в этом плане тоже довольно последователен и потому будет готов к предметным переговорам с Россией. То есть в этом плане я считаю, что сообщение медиа о том, что он переменил сторону, стал более близок к позиции ЕС и Украины, это скорее процесс выдавания желаемого за действительное, которым занимаются власти стран ЕС и Украина. Что касается Путина и Лукашенко, безусловно, здесь есть момент, что Белоруссия находится под угрозой втягивания в конфликт. Я думаю, что в интересах руководства Белоруссии не допустить этого втягивания, поскольку понятно, что и белорусская армия к этому не готова, белорусское общество сейчас не желает этого, и поэтому, безусловно, противодействие вот этим угрозам со стороны Киева, противодействие этим попыткам втянуть Минск в конфликт также обсуждалось. При этом понятно, что Беларусь также является страной, которая, как мы видимо, сообщений медиа, помогает России в ситуации с топливом. Ну и в целом понятно, это союзническое взаимодействие, которое требует регулярной донастройки и регулярной сверки часов. Поэтому встреча важная, но во многом будничная. Я думаю, что мы таких встреч еще увидим.
2: Алексей Наумов, эксперт российского сайта по международным делам, а также Владимир Путин поблагодарил Минск за усилия по решению гуманитарных вопросов, в частности, по обмену военнопленными, а заявления Киева, по словам Путина, не вызывают у президента Белоруссии Лукашенко какой-то паники. Банк России проводит встречи с потенциальными покупателями национальной системы платежных карт. Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на источники. По данным агентства, регулятор пока что, цитата, прощупывает почву и собирает предварительные мнения потенциальных покупателей. Один из источников рассказал, что Центробанк готов продавать до 5% в одни руки в ходе частичной приватизации НСПК. Сделка, как утверждается, может состояться в следующем году при благоприятной конъюнктуре. НСПК можно назвать критической инфраструктурой. Она обрабатывает операции по банковским картам внутри России и является оператором платежной системы МИР. Комментирует директор Центра исследований экономической политики экономического факультета МГУ Олег Буклемешев.
4: Критическая инфраструктура бывает, продается для основных игроков рынка. Возможно, тут есть финансовый момент с точки зрения развития, момент разделения рисков, ну и момент повышения заинтересованности в национальном фондовом рынке. Тут могут быть много потенциальных интересов, которые сплетаются воедино. Зачем ЦБ? Ну, ЦБ, возможно, хочет вывести на фондовый рынок привлекательный актив, получить какие-то деньги, эти деньги там наполовину Банк России должен будет отдать в бюджет. Возможно, ничего плохого в этом нет. Если вспомните историю про продажу Сбербанка, так называемую, когда правительство купило у Банка России Сбербанк, но потом половину денег назад получило в виде выплаты в качестве перечисления прибыли. Это устанавливается каждый раз законом о бюджете.

0: И здесь тоже может быть особый закон написан для продажи?
1: Здесь никакой проблемы в этом нет. Вполне может быть дополнительный источник привлечения средств бюджета, несомненно. Это техническая вещь, мне кажется.
0: В числе потенциальных покупателей кто мог бы быть?
1: Я думаю, что потенциально это пользователи системы. Основные пользователи системы есть логичные самые покупатели, которые заинтересованы в развитии актива, пользуются его услугами, как уже банк-эмитент.
0: Как вы считаете, сколько может стоить условный 1% НСПК?
1: На этот вопрос я вам точно не отвечу. 1% НСПК – это некий финансовый поток, и в зависимости от того, как возникает поток, насколько он устойчив, какие к нему применять дисконты, именно этим, я думаю, оценщики сейчас уже занимаются, если речь действительно идет о продаже.
2: Олег Буклемишев, директор Центра исследований экономической политики МГУ. Сам Центробанк уже неоднократно говорил, что не отказывается от идеи продажи части НСПК. Ранее директор Департамента национальной платежной системы Банка России Алла Бакина заявлял, что по закону такая возможность уже готова, ведутся диалоги с участниками рынка.
3: Успеть до вторника. Бизнес FM дает шанс рассказать о своем деле в нашем эфире для подписчиков нашего канала в Максе. Условия проекта и кнопка «Участвовать» в закрепленном сообщении канала. Трех победителей определит генератор случайных чисел, и каждый получит по 10 выходов своей эфирной минуты на Бизнес FM. Если вы еще не подписчик, набирайте в Макси Бизнес FM или BFM любыми буквами. Расскажите о себе за наш счет. Только на Бизнес FM и только до вторника. В эфире радио не на словах, а на деле. Новости экономики.
4: У микрофона Сердар Авликулеев. Рост коммерческой задолженности регионов вызывает обеспокоенность. Нужно подумать над централизованным механизмом заимствования для субъектов по ставкам, как для федерального центра, заявил спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко на встрече с премьером Михаилом Мишустиным. Инфраструктуру Калининградского морского рыбного порта модернизируют для приема нефтепродуктов с танкеров для последующей поставки на местный рынок. Об этом сообщил директор по развитию портов Балтийского бассейна компании ТГФСКА Алексей Ткаченко в интервью ТАСС. По словам Ткаченко, это и есть та самая диверсификация с переходом к перевалке разных типов грузов, в том числе наливных. Он также отметил, что в стратегических планах превратить КМТП в высокотехнологичный хаб, способный обрабатывать грузы любой сложности и обеспечить цифровую прозрачность всех операций. Оман выступает против пошлин за проход судов через Ормузский пролив, но возможно введение сборов для безопасности судоходства, заявил в понедельник глава МИД этого арабского государства Бадр Аль-Бусаиди. Министр подчеркнул, что любые новые меры касательно пролива будут предприняты лишь после консультации с использующими его странами и компаниями. Турпоток из России в Шанхай вырос в январе-мае на 130%. За 5 месяцев показатель составил около 292 тысяч человек, приводит ТАСС данные городского управления культуры и туризма. По темпам роста турпотока в Шанхай Россия занимает 2-е место после Республики Корея. На третьей строчке Таиланд. По данным агентства, в 2025 году турпоток из России в Шанхай вырос на 59%. Город посетили порядка 385 тысяч россиян. Новости на Бизнес FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
3: Погода в Москве.
2: В Москве сейчас плюс 20, осадки сегодня не ожидается, ночью плюс 14, завтра днем до 27 градусов. Тепло, облачно с прояснениями, без осадков. Такая погода может сохраниться всю рабочую неделю, а вот в следующие выходные уже ожидается погода с осадками, а температура понизится до 20-24 градусов. Двадцать один 18 в Москве. Вы слушаете Бизнес FM. Петербург – самый прибыльный город для работы репетитором. Он стал лидером среди российских регионов по уровню доходов частных преподавателей, даже опередив Москву. Как так получилось и что говорят о заработках репетиторов, они сами продолжат Наталья Шашина.
5: По данным исследования, о котором пишет РИА Новости со ссылкой на Авито работу, средний предлагаемый заработок репетитора в Петербурге немногим выше 62 тысяч рублей. В Москве и Подмосковье он меньше – 57-58 тысяч. Топ-5 замыкают Краснодарский край и Воронежская область – 55-56 тысяч. Правда, непонятно, как определить региональную привязку репетитора. Ведь онлайн можно преподавать везде, рассуждает основатель онлайн-школы ЕГЭ «Инспирия», преподаватель русского языка из Санкт-Петербурга Анна Салдаева.
6: Есть репетиторы, которые, например, берут занятия целый день, потому что есть ребята с Дальнего Востока, есть ребята, которые на домашнем обучении. Многие репетиторы берут группы. Я лично знаю репетиторов, у которых есть небольшая команда помощников, и которые зарабатывают от 1,5 до 2,5 миллионов, а работая именно с группами, при этом не создавая свою онлайн-школу. В Петербурге, мне кажется, могут быть немножко более высокие цены, потому что в Петербурге конкретно может быть выше спрос именно на репетитора, из-за того, что в Москве очень много сильных школ. А в Петербурге сильных школ, по моим ощущениям, по тому, что я вижу по своим выпускникам, сильных школ намного меньше. И, соответственно, родители, понимая, что ребенку нужно будет поступать, скорее всего, в Петербург или в Москву, нанимают репетитора.
5: Впрочем, доход репетитора – величина нестабильная и зависит от множества факторов – сезонности, количества учеников. В отличие от наемных работников, репетиторы не получают оплату во время болезни или отпуска, а летом сталкиваются с массовыми отменами занятий. Многие уезжают на каникулы. При этом цены сильно варьируются в зависимости от профиля и статуса преподавателя, говорит частный репетитор по французскому и литературе из Москвы Полина.
7: Редкие языки, такие как французский, итальянский, будут стоить всегда дороже. Это около 3000 рублей за час в Москве. Если мы говорим про литературу и русский, это более востребованные предметы и более распространенные, варьируются от 2000 до 3000 за час, в зависимости от того, к чему мы готовим, к ОГЭ, к ЕГЭ или просто для себя. Также в последние 2 года сильно изменился спрос на репетиторов, поскольку стало меньше бюджетных мест, и дети начинают готовиться уже с 8-7 классов. И, соответственно, и цена повысилась, спрос очень большой. Если мы сравниваем Санкт-Петербург и Москву, мне кажется, что цена в первую очередь зависит от спроса. И заработок репетитора, соответственно, тоже, поскольку в Санкт-Петербурге меньше репетиторов, но больше спроса. А в Москве обратная ситуация, то есть больше репетиторов и меньше спроса.
5: По математике разброс цен от 1,5 тысяч до 6-8 тысяч за занятие. Как рассказывали нам сами преподаватели, некоторые коллеги даже снижают ценник, понимая пределы семейных бюджетов. Для многих семей репетиторы уже не дополнительная помощь, они воспринимаются как почти обязательное условие подготовки, следует из исследования Brand Analytics. Хотя, например, к ЕГЭ по русскому можно подготовиться и без репетиторов, считает заслуженный учитель России завуч Свято-Георгиевской гимназии Красногорска Татьяна Филина.
8: Но родители сейчас страдают очень серьезной формой недоверия к школе, и, соответственно, это уже не столько от школы, сколько от родителей. Они считают, что если репетитор есть, они более уверенно себя чувствуют. Даже независимо от того, слабый у них ребенок или сильный ребенок. Поэтому все можно. Было бы желание, была бы мотивация. У нас, к сожалению, это такое общее место сейчас современного образования. Родители стараются этих костылей в виде репетиторов наставить как можно раньше. Когда дети выходят на уже, собственно, государственную итоговую аттестацию, они уже себя не мыслят без костылей.
5: Рост спроса, о котором говорят и сами репетиторы, подтверждается статистикой. Как показывало недавнее исследование Superjob, к выпускным экзаменам репетиторы есть более чем у каждого второго ученика. Наталья Шашина, Мария Голубева, Бизнес ФМ.
2: Фанаты развернули флаги России, Беларуси и Украины на концерте певца Макса Коржа в немецком Дюссельдорфе. Концерты белорусского исполнителя объединяют русскоговорящую публику по всему миру, в том числе из конфликтующих стран. В этом феномене разбиралась Ольга Кашинская.
9: Имя Макса Коржа стало много звучать в русскоязычном инфополе после его концерта в Стамбуле, который состоялся 6 июня. Это выступление артиста стало первым за 7 лет безвизовым для россиян. Прежде он выступал в странах ЕС. И в Стамбул съехались около 50 тысяч фанатов певца. За несколько дней до концерта город заполнился спонтанными гуляниями. Фанаты артиста сломились прямо на улицах и даже запустили фейерверк. поверг с Галатского моста. В сети есть сообщения о стычках между фанатами певца из разных стран, но комментариев об атмосфере поддержки и единения в разы больше. К слову, за несколько дней до этого в том же Стамбуле проходил концерт рэпера Канье Веста. Большая часть зрителей, опять же, за счет расположения, также были русскоговорящими. А некоторые слушатели поехали сразу на оба концерта. И впечатления зрителей от Коржа, судя по отзывам, оказались гораздо сильнее. Но больше всего внимания на себя обратили развернутые на концертах исполнителя флаги. В сети выкладывают кадры, на которых рядом стоят люди, держащие флаги России и Украины, а еще Беларуси, Казахстана, Польши и даже Советского Союза. Впечатлениями делятся зрители, побывавшие на концерте Макса Коржа в Стамбуле, москвичи Ульяна и Алексей.
10: Каково было мое удивление, когда все люди, даже не на один день, на неделю, забыли про все разногласия, которые есть между государствами, стали буквально единым целым, слились в какой-то единый поток доброжелательности. У нас не было в тот момент, кто я, русский, я украинец, я белорус, я казах. На концерте действительно поднимались флаги Казахстана, Белоруссии, России и Украины. Все были в одном ряду, то есть это не просто метафора, это люди действительно хотели в тот момент обозначить наше единство.
11: Действительно, на концерте Макса было много людей из разных стран. Из России, Беларуси, Украины, Казахстана и множество других. И при этом не было ни одного косого взгляда, какого-то неаккуратного слова. Все ребята просто кайфовали от музыки, и никто не выяснял отношения. Все были объединены одной идеей – наслаждаться моментом. Никаких драк, ничего такого не было на протяжении всего концерта, да и за несколько дней до, и за несколько дней после.
9: Макс Корж из Беларуси, но его популярность распространилась по всему СНГ еще в 10-х годах. Тогда, на заре его карьеры, интернет-издание «Афиша Волна» характеризовало музыку артиста как смесь эстрадного хип-хопа и блатной романтики под шестиструнку. В 22-м году Корж выступил с пацифистским тезисом, после чего перестал выступать и в России, и в Украине, и в родной Беларуси. Украина даже внесла его в список миротворец из-за предыдущих выступлений в Крыму. А в 23-м году Корж начал давать концерты в Европе, которые стали центром притяжения для молодых людей со всего постсоветского пространства. Свои концерты артист превращает в своеобразные сеансы психотерапии. Со сцены говорит о простых, в чем-то даже банальных вещах. Важности путешествий, внутренней свободы, дружбы и поддержки. Его аудитория в основном молодежь до 35 лет. Больше мужчин, но и слушательниц у Коржа тоже много. Об объединяющей силе артиста рассуждает музыкальный редактор Афиши Дейли, автор телеграм-канала «Край Мяй Ривер Т-30» Леша Горбаш.
12: Музыки здесь 80%, не меньше, потому что люди же ездят все-таки не речи слушать. Макс годами работал со своей аудиторией. Обычно артисты присутствуют в медиапространстве. У Макса же это присутствие очень сильно дозировано всегда было. И он как будто большую часть времени общается с людьми на концертах и непосредственно в песнях. Его аудитория резонирует с его какими-то идеалами и идет за ним, ездит по городам, странам. То есть на самом деле, мне кажется, что это феномен, у которого нет какого-то аналога ни в русскоязычной музыкальной среде, ни, возможно, даже мировой. Я думаю, что его песни просто максимально понятные какому-то бесконечному числу людей. Человек послушал песню и понял, что вот я через это проходил, ты через это проходил, Вася через это проходил, Петя, Коля. И вот таких Вась, Петя, Коля вокруг тебя набралось много тысяч человек, и вот ты уже пробиваешь концерты Макса Коржа в других странах.
9: Впрочем, как подчеркивают музыкальные критики в разговоре с Business FM, мир от этого всего быстрее не наступит. Однако дать уставшим от конфликтов людям чувство внутренней опоры концерты Макса Коржа вполне способны. Ольга Кашинская, Рамиль Киселев, Business FM.
3: Недвижимость с Валерией Мозгановой.
13: Одним из главных трендов 26-го года на рынке жилья стало изменение структуры спроса, в которой мы видим исторически низкую долю новостроек и рост интереса ко вторичному жилью. При таком раскладе особо интересно исследование ЦИАНа и ХХРУ. Аналитики совместно выясняли, в каких городах сегодня есть потенциал роста цен на готовое жилье. В зависимости от динамики заработной платы и цен на вторичном рынке, все города были разделены на группы. В первой оказались те, где и зарплаты, и цены за последний год выросли выше среднего. В основном это места со сравнительно низким уровнем заработной платы и цен на жилье. Оренбург, Тамбов, Великий Новгород, Волгоград, Смоленск. Поэтому даже небольшие изменения приводят к заметному процентному росту. Во вторую группу попали города, где зарплаты за год выросли сильно, а цены на вторичном рынке подросли минимально, а то и вовсе снизились. Это, например, Владикавказ, Майкоп, Астрахань, Псков, Иркутск и так далее. Третья группа, самая многочисленная. Города, где зарплаты увеличились не сильно, а вот цены на жилье выросли заметно. Это, с одной стороны, все ключевые рынки – Москва, Петербург, Казань и так далее. А с другой – Кострома, Барнаул, Ульяновск, Ярославль. Города с низкими доходами, где вторичка заметно подорожала из-за изначально низкой базы. И четвертая группа – города, где и цены на жилье, и заработная плата за последний год изменились минимально. А это Салехард, Краснодар, Тюмень, Томск и ряд других. В итоге потенциал роста цен на жилье сохраняется в крупнейших центрах с высокой численностью населения и развитыми рынками, а еще в городах, где за год заметно увеличились доходы населения, но рынок недвижимости пока не успел отреагировать на этот рост, делятся выводами аналитики. Подробности в мобильном приложении «Бизнес-ФМ» и на портале bfm.ru.
3: Недвижимость на «Бизнес-ФМ». «Бизнес-ФМ». Новости. Коротко.
14: 21:28 московское время. У микрофона Сердар Авликулиев. Временные ограничения на полеты, снятые в аэропортах Краснодара и Сочи, сообщила Росавиация. Они вводились для обеспечения безопасности полетов. А российские средства ПВО с 14 до 20 часов понедельника перехватили и уничтожили 75 украинских беспилотников самолетного типа над 10 регионами Азовским и Черным морями, сообщила в свою очередь Минобороны России. Вечером в понедельник на подлете к Москве был нейтрализован 9-й с начала суток украинский беспилотник, сообщил мэр столицы Сергей Собянин. Заочно приговоренный в ДНР к 14 годам колонии грузинский наемник Давид Кукчишвили ликвидирован под Харьковом, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах. Тегеран отвергает планы президента Франции Эммануэля Макрона по разминированию Ормузского пролива. Эту работу выполнит только иранская сторона, заявил замглавы МИД Ирана Казем Гариб Абади. В соответствии с меморандумом Ирана и США, разминированием занимается только Иран, а не какая-либо другая сторона, написал Гариб Абади в соцсети X. Ранее Макрон заявил, что Франция и Оман заключили соглашение о совместной работе с партнерами над разминированием Ормузского пролива для обеспечения безопасности судоходства. Стрельбу в немецком городе Штаде устроил 45-летний житель Германии турецкого происхождения. Все погибшие являлись сотрудниками центра по уходу за детьми или службы опеки. Об этом сообщила журналистам на пресс-конференции руководитель полицейского управления Люнебурга Катрин Шоль. По ее словам, мужчина известен полиции, но его не считали человеком, представляющим опасность для окружающих. Шоль отметила, что причиной преступления мог быть конфликт вокруг прав опеки над трехмесячной дочерью подозреваемого, которая вместе с матерью находилась в учреждении. Они не пострадали. Новости на Бизнес ФМ каждые 15 минут. Держитесь курса.
3: Бизнес ФМ. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
2: В Москве 21:30, студия Алексей Пантелеев. Здравствуйте. О нынешние условия семейной ипотеки продлили на 3 месяца до 1 октября, сообщили Минфине. Работа по изменению условий продолжается. Почему сроки решили перенести и как это повлияет на рынок? Грузоперевозчики повышают тарифы из-за ситуации на топливном рынке России. По их словам, в условиях перебоев с топливом и роста цен ломается логистика. Мы спросили бизнес, какие трудности он испытывает из-за ситуации с топливом. И потребители электроники в США подали в суд на ключевых производителей оперативной памяти. Микрон, Samsung и SK Hynix обвиняют в сговоре для создания искусственного дефицита на рынке. В частности, из-за этого Apple уже поднимает цены на свои гаджеты. Подробности на Business FM. Условия семейной ипотеки останутся без изменений до 1 октября. Власти продолжают прорабатывать предложения по изменению условий льготной семейной ипотеки, сообщает Минфин. Но до 1 октября все условия по программе семейной ипотеки сохраняются, подчеркнули в ведомстве. Ранее изменения анонсировали на 1 июля. Почему решили перенести и как это повлияет на рынок, комментирует учредитель Ассоциации ипотечных брокеров Дмитрий Ракута.
15: Скажем честно, многие условия, которые обсуждались, не совсем позитивно их воспринял не только профессиональный рынок недвижимости, застройщики, банки в том числе, ну и рядовые граждане были не совсем довольны изменениями, которые планировали ввести. Поэтому я думаю, что решение внутри Минфина и Минстроя не удалось найти какого-то консенсуса, но вопрос этот просто времени и действительно рано или поздно подобные изменения вступят в силу. Возможно, это будет какая-то золотая середина между теми предложениями, которые широко обсуждались в СМИ, в экспертном сообществе, ну и в целом Минфин, Минстрой тоже анонсировали. Но однозначно сейчас это подстегнет тех заемщиков, которые откладывали вопрос приобретения квартиры либо вопрос ипотеки, все-таки ускориться, потому что даже по своей работе, по работе коллег и банков в том числе. Последний месяц был оживленный спрос. Сейчас мы уже увидели, что перекладывают у нас, откладывают изменения по семейной ипотеке. Поэтому у застройщиков и у банков в том числе, ну и, конечно, у самих заемщиков есть время на то, чтобы реализовать программу по старым условиям.
2: Дмитрий Ракута, учредитель Ассоциации ипотечных брокеров, ранее сообщалось, что с 1 июля срок действия льготные ставки по семейной ипотеке сократят до 15 лет. После этого ставка станет рыночный ключ плюс 2 процентных пункта. Сегодня это 16,25. Сейчас льготная ставка действует до полного погашения кредита. Если нужна фиксированная ставка на весь срок, придется брать кредит только на 15 лет. В понедельник зампред правительства Марат Хуснуллин заявил, что по вопросам изменений в программе было много обсуждений, но обсуждения вариантов продолжаются. Грузоперевозчики заявляют о росте тарифов на перевозки. Логистика дорожает из-за перебоев с топливом. Дорожание перевозки ведет к росту стоимости товаров на полках. Автосервисы с этим уже столкнулись. Евгений Перечук продолжит.
16: Логистические операторы рассылают клиентам уведомления о пересмотре тарифов с 1 июля. А кое-кто на рынке пересматривает тарифы прямо в процессе, уже после заключения контрактов ввиду нестабильности ситуации, в которой находится российский топливный рынок. Перевозчики рассказали нам о некоторых стратегиях.
17: Денис Гаврилов, координатор объединения перевозчиков России по Краснодарскому краю.
18: Убрали скидки для предприятий, для ООшников. Упал пробег. Что будет завтра, непонятно. На сегодняшний день мы подали запросы на пересмотрение тарифов, но их пока не пересмотрели. Пока на договорных условиях мы пытаемся как-то это сгладить. Я думаю, что в пределах 50%, 5-10, то есть тарифы на перевозку вырастут.
17: Кирилл Латинский, представитель логистической компании, которая занимается в том числе перевозками из Китая.
19: Ситуация на самом деле разная. На длительных маршрутах большой объем перевозок идет из Китая, в том числе автомобильным транспортом. Там очень протяженный путь, и на этом участке есть перебой с топливом. Перевозчики, которые заключили договоры с заказчиками, вынуждены, ввиду того, что у них очень сильно меняется ценообразование, прямо в дороге повышают стоимость перевозки. За последнюю неделю стоимость транспортировки процентов на 15-20 выросла.
17: Игорь Ребельский, учредитель транспортно-логистической компании VIG Trans.
20: Видим проблематику на южных направлениях, потому что есть предприятия в регионах Краснодар, Сочи. Очень много перевозчиков отказывается туда ехать, либо цены становятся кратно выше, потому что направление тяжелое, и есть опасения, то, что обратно будет сложно вернуться, либо вернуться не в те сроки, которые есть.
16: Об удорожании запчастей из-за перебоя в логистике заявили некоторые автосервисы. Подсчеты разные. В среднем детали для иномарок растут на 15-20%. В Российском союзе автостраховщиков более осторожные оценки. Рост в районе 6%. По большей части списка запчастей идет удорожание в пределах инфляции, говорит руководитель по продажам сети автосервисов «Иванор Москва» Николай Янковский.
21: Скорее всего, в ближайшее время будет подорожание масла процентов на 20%, связано с известными событиями на Ближнем Востоке. Запчасти дорожают потихонечку, примерно как продукты в магазине. каждый месяц на чуть-чуть. С одной стороны, вроде колебания валюты, с другой логистика, то она успешно работает, то не очень успешно работает. Поэтому в целом такая пила идет потихонечку наверх, но не сильно.
0: А что-то может быть дешевеет, нет?
21: Не было такого. Нет, дешевеет, такое бывает. Например, были подшипники и рабочие цилиндры сцепления для Рено. В какой-то момент они пропали вообще, и цена взлетела буквально с 15 тысяч до 75 до 80 тысяч. Потом где-то недели через 3 зашла партия, цена опустилась до 12.
16: В нашу редакцию написал предприниматель Дмитрий. По его наблюдениям, прежде всего, растут цены на материалы, в которых львиная доля стоимости – это транспортные расходы.
1: Растут цены на материалы, в которых много стоимости составляющей – это транспортные расходы. Например, песок, рядовой, обычный, с доставкой и самосвалом 22 куба у одного и того же поставщика. В апреле – 1320 рублей за куб, в конце июня – 1540 рублей за куб. И это с трудом, изначально объявляли 1650 рублей за куб. Фокус не в стоимости топлива, а в зарплате водителей, которые тратятся на простаивание в очередях на заправке и вычистившихся самих заправков из-за лимитов на отпуск топлива вместо пути на объект.
16: Топливо – это кровь экономики. Если оно дорожает и не везде можно заправиться, то и расти цены будут на все, что возят логистические компании. Продукты питания, запчасти, строительные материалы, электронику. Продолжает президент Центра стратегических коммуникаций Дмитрий Абзалов.
22: Уровень влияния во всех товарах есть, в подавляющем большинстве товаров, но вопрос, в какой степени. Сильнее всего в бюджетных сегментах, связанных с большими объемами перевозки. В качестве примера можно взять, предположим, рефрижераторы. Это перевозка мяса, рыбы, все, что с этим связано. Разброс в среднем – различным категориям в зависимости от групп от 10% до 50-60%. Понятно, что речь не идет о том, что прямо на 50-60 все поднимется в стоимости. Цены тоже растут везде по-разному. Есть еще запасы, как было правильно сказано, вопрос, как распределяется.
16: По оценкам аналитиков, сети с собственными распределительными центрами и долгосрочными контрактами на перевозки окажутся в лучшем положении, чем те, кто закупает транспортные услуги в моменте. Пока запас прочности есть, но если кризис затянется, рост цен на товары, по оценкам участников рынка, на 10-15% будет неизбежен. Евгений Перельчук, Сергей Гордеев, Алексей Шевцов, Бизнес ФМ.
23: Ключевых производителей оперативной памяти обвиняют в сговоре. На южнокорейские Samsung и SK Hynix, а также американскую Micron подали в суд США. Коллективный иск направили потребители, которые заявляют, что производители оперативной памяти умышленно создали дефицит на рынке. Из-за этого уже ощутимо подорожал электроник. В частности, Apple подняла цены на свои ноутбуки и планшеты. Валерий Обладоев продолжит.
24: Глобальный дефицит оперативной памяти длится уже почти 2 года. Причина – основные производители переориентировались на гораздо более рентабельную для них индустрию искусственного интеллекта, а потребители рынок обеспечивается по остаточному принципу. Samsung и SK Hynix, которые на двоих занимают почти 70% мирового рынка оперативной памяти, в декабре прошлого года заявляли на встречах с инвесторами, что не планируют увеличивать производство, так как хотят заработать еще больше. А американская Micron и вовсе в открытую тогда сообщила, что уходит с потребительского рынка. Ее бренд Crucial перестал производить оперативку для розничных сетей. И теперь на эту большую тройку производителей потребители подали в суд в Калифорнии. В коллективном иске они утверждают, что эти компании создали искусственный дефицит и завышали цены на свою продукцию. Потребители требуют от производителей компенсаций. Конкретный размер не указывается, предполагается, что его установит суд, если он встанет на сторону покупателей. Но даже если и так, то на ситуацию в отрасли это не повлияет, считает соучредитель Ассоциации производителей компьютеров и периферийного оборудования 2620 Максим Горшенин.
25: Были такие прецеденты замечательные. В связи с нынешним ростом цены кратной, SK Hynix и Samsung было выгодно и Micron брать и выплачивать штрафы, и эту же память перепродавать потом другим по более высокой цене, потому что цена уже закладывала в том числе прибыль с учетом выплаты штрафов. Поэтому данное судебное разбирательство никак не повлияет на нынешнюю обстановку, потому что это капитализм, всем хочется перепродавать. Это сговор возможный, но не цель его была изначально взять и сговориться. Скорее всего, здесь сыграла жадность.
24: Потребители в своем иске указывают, что из-за искусственного дефицита они столкнулись не только с ростом цен конкретно на оперативную память, но и на другую электронику. В частности, недавно Apple повысила цены на 15-25% на свои планшеты и ноутбуки. Айфонов это пока не коснулось. А компания Valve выпустила свою консоль Steam Machine по цене выше $1000, тогда как изначально планировалось продавать ее по $700. И это все также из-за кризиса с поставками оперативки. Кроме того, как писал Forbes, из-за дефицита даже отложили выпуск еще не неанонсированных консолей нового поколения от PlayStation и Xbox. Планируется, что новые заводы по производству оперативной памяти Samsung и SK Hynix построят к концу следующего года. Но не факт, что дефицит к этому времени устранится, тем более, что он выгоден производителям, отмечает аналитик агентства M4 Analytics Алексей Бойко.
0: Даже если верить в прогнозы, что до 2027 года спрос будет растущим и стабильным, то завод ведь строится не на 2 года. Он только к 2028 бы запустился. Кто сказал, что к этому времени пик спроса не пройдет? Спрос на эти чипы не станет снижаться. Поэтому они предпочитают отставать от спроса, нежели его удовлетворять. И да, это, конечно, означает ситуацию дефицита, и дефицит означает ситуацию роста цен. Спрос настолько велик, что даже быстро строящиеся китайские производства не способны его удовлетворить.
24: Примечательно, что Samsung в 2005 году уже обвиняли в искусственном завышении цен. Компания тогда признала себя виновной, а американский Минюст оштрафовал ее на $300 миллионов. Валерий Бадоев, Марина Лимаева, Бизнес FM.
3: Приемника нет, а радио есть. Чтобы слушать нас в телефоне, рекомендуем приложение Radio Player. И новое приложение от Яндекса – Яндекс.Радио. Оба в белых списках. А для тех, кому удобнее включать в смартфоне, одним касанием приложение «Бизнес FM». Там, где бизнес говорит и кто надо, услышит. Реклама. Контакты коммерческой службы радио «Бизнес FM» на портале bfm.ru. Знал бы прикуп. То, что лейбл Decca так и не подписал контракт с Beatles после прослушивания группы в январе 1962-го, на сегодня считается легендарной промашкой в истории шоу-бизнеса. Decca сделал выбор в пользу лондонской группы Tremolos, а Beatles позже достались лейблу Emmy. И спустя 2 года уже доминировали на рынке продаж с недосягаемым отрывом от конкурентов. В начале 1964-го только на хиты Битлов приходилось 60% всех продаж синглов в Соединенных Штатах. Decca в ответ подписал Rolling Stones, Тома Джонса и Moody Blues. Но никто из них и близко не подошел к масштабу коммерческого успеха ливерпульской четверки. В итоге продюсер Decca Dick Rowe остался в истории шоу-бизнеса в первую очередь как человек, который отверг Битлз. Знал бы прикуп на Бизнес FM. Мы создавали наш телеграм-канал, чтобы вы всегда держались курса и знали все о главных событиях и резонансных историях бизнеса. Тех, что только на Бизнес FM. Чтобы продолжить эту историю, ждем вас в Максе. Найти нас просто. Бизнес FM русскими буквами или BFM любыми. Вы знаете, как это написать. Все золото мира. Налоги на добычу золота в России менялись часто и весьма существенным образом. По указу 1782 года в казну поступало 10% от стоимости всех добытых полезных ископаемых, в том числе и золота. К середине 19 века подать на драгоценный металл повысили в разы, причем на разную величину, для Сибири и для Урала. В 1838 появился дополнительный налог на содержание полиции в размере 4 рублей с каждого добытого фунта золота. Позже ставку увеличили в 2 раза для крупных предприятий. К 1870 году со всеми сопутствующими сборами общая подать составляла уже более 1/4 от чистого дохода прииска. Единый сбор, одинаковый для всей отрасли, появился у золотодобытчиков только в 1902 году, после реформы Витте. Все золото мира на Бизнес FM. Наизусть. Зигмунд Фрейд. Главный психологический признак сна – не потребность в отдыхе, а потеря интереса к миру. Ведь наше отношение к миру, в который мы так неохотно пришли, несет с собой в том числе и невозможность выносить его непрерывно. Наизусть. На Бизнес FM. Компании и корпорации.
4: В студии Светлана Чередникова. Здравствуйте.
3: Отчеты и планы.
4: Все пассажирские поезда «Таврия» между Крымом и материковой частью России с 30 июня до 7 июля будут начинать и завершать свои маршруты в Крыму на станции Керчь-Южная Новый Парк, сообщает компания «Grand Service Express». От Керчи вглубь полуострова и обратно пассажиры будут следовать автобусами. Яндекс представил платформу, которая позволяет разрабатывать ИИ-агентов для голосового помощника Alisa AI. Как сообщили в компании, платформа предназначена для создания моделей разной степени сложности, включая способных планировать и выполнять длинные цепочки действий. Агенты смогут учитывать контекст и предпочтения пользователя. Первыми агентами на базе новой платформы стали разработки Яндекс.Такси и Яндекс.Лавки. Агент такси может вызвать машину по запросу «Поехали на работу», а агент лавка – собрать корзину продуктов для ужина на основе пожеланий пользователя. Вскоре появятся агенты Яндекс.Доставки и Яндекс.Маркета. Сейчас платформу тестируют сервисы Яндекса. Первые внешние партнеры смогут создавать агентов до конца года. РЖД в этом году задействуют на стройке первой в России высокоскоростной железнодорожной магистрали Москва-Санкт-Петербург около 1000 студентов. Они освоят профессии арматурщика, бетонщика, монтажника и дорожного рабочего. Как сообщила компания, всего на лето она возьмет поработать 15 тысяч студентов. Помимо стройки, они будут работать проводниками. Новости компании корпораций. Держитесь курса.
2: «21:48 в Москве. Вы слушаете Бизнес FM. Пропадут ли киндеры и Рафаэлло с полок Пятерочки и Перекрестка? Крупнейший ритейлер X5 объявил, что остановил поставки продукции Ferrero Rocher. Производитель, по мнению сети, необоснованно завысил отпускные цены. Само X5 бизнес-фэм заявили, что такие условия не позволяют удерживать доступную цену для десятков миллионов покупателей. Это для ритейлера безусловный приоритет. Мы считаем такой дисбаланс необоснованным и не намерены субсидировать его за свой счет или перекладывать на потребителей, которые стали рациональнее подходить к покупкам, отметили в пресс-службе. Подобные истории уже происходили. Год назад X5 приостановила закупки продукции Марс. Это шоколадные батончики Сникерс, Твикс, конфеты Каркунов, дрожжи M&M's. Это объяснялось завышенными ценами поставщика, но спустя пару месяцев переговоров закупку восстановили. Что будет сейчас, прогнозирует независимый эксперт рынка товаров повседневного спроса FMCG, бывший вице-президент X5 Retail Group Александр Анфиногенов.
5: Успех сети зависит от выполнения годового плана, который сеть ставит для менеджеров по доходности. Именно это повлияло на то, что сети для увеличения своей маржинальности по всем категориям начали активно давить на российских производителей, заставляя их уменьшать входную цену. Кондитерка – это тот параметр, на котором сеть зарабатывает. Потому что сейчас сети наклоняют на продажу товаров вот этих социальных, бакалея, молоко, хлеб, что были недорогие. И сети, идя на вынужденную меру уменьшения маржинальности по этим категориям, старается удерживать свои позиции там, где можно маржинальность выдержать. Хотя это большой зазор. Условно говоря, с той же кондитерки, если мы покупаем с вами в среднем ценовом сегменте шоколадку за 100 рублей, то абсолютно точно можно предполагать, что она зашла в сеть за 50 рублей. Соответственно, 50% маржинальности равно 100% наценке. Это является заработок сети. У нас получилось так, что место встречи продукта и покупателя очень дорогое. И сети всячески стараются вот этот вот параметр удерживать, потому что в противном случае вся их конструкция будет развалена. То, что касается Ferrero Rocher, вся линейка продукции от Рафаэлло до Киндера, это как бы продукты, которые находятся в топе по продажам. Отказываться от них – это безумие. Я вангую, что весь ассортимент Рафаэлло в сети X5, Перекрестки, во всех Пятерках останется. Он не может не остаться. Та доля рынка, которую имеет производитель, не могут ее убрать. Также был конфликт еще, если помните, и с Марсом был конфликт, с Procter & Gamble. Все конфликты с транснациональными компаниями заканчиваются тем, что каким-то образом договариваются, и ассортимент остается на полке. Просто какая-то история с утрясанием цены стала достоянием общественности. Ну и, естественно, это хайповая тема, потому что все, ах, как же мы лишимся Рафаэлло? Не лишимся. В конце концов, эту Рафаэлло можно купить на зоне Wildberries и, может быть, даже еще дешевле.
2: Александр Анфиногенов, независимый эксперт FMCG рынка. В X5 9.35 бизнес-фэм сообщили, что продукции компании Ferrero Russia, Kinder Raffaello и конфет Ferrero Rocher еще хватит чуть более чем на месяц. Компании подчеркнули, что ведут переговоры с другими российскими производителями и компаниями из дружественных стран в категории кондитерских изделий.
3: Капитал с Алексеем Завьяловым.
6: Добрый вечер. Заметно вырос российский рынок акций по итогам основной торговой сессии понедельника. Индекс Московской биржи прибавил 2,8% закрытия 2349 пунктов. Но пока это, скажем, техническая коррекция или технический отскок с учетом того, что фундаментально для рынка пока особо ничего не поменялось и в геополитике, и в ожиданиях того, что Банк России на фоне растущей инфляции может взять паузу в цикле смягчения денежно-кредитной политики. Единственное, что выросли цены на нефть. Но здесь были предпосылки для роста с учетом того, что США и Иран в выходные вновь обменялись ударами. И это все говорит о хрупкости достигнутого перемирия. И, соответственно, уже в понедельник появилась информация о том, что США и Иран договорились прекратить обмен ударами и согласовали проведение технических переговоров в столице Катара Дохи во вторник. При этом эта информация получила и официальное подтверждение. Во всяком случае, представитель Белого дома Кэролайн Левит сказала, что американские переговорщики Стив Виткоф и Джаред Кушнер отправятся в Доху для переговоров с Ираном. Это все в понедельник было сказано. Соответственно, ждем вторника. Но параллельно появляется немного другая информация со стороны Ирана. Во всяком случае, представитель Министерства иностранных дел Ирана Исмаил Багаи сказал, что Иран не планирует в ближайшие дни никаких переговоров с США в Катаре. Он отметил, что иранская экспертная делегация посетит Доху на этой неделе, но для работы над вопросом о разблокировке иранских активов. Но этот визит не связан с переговорами с США. Ну, такая информация интересная появляется уже вечером в понедельник, но цены на нефть пока достаточно закономерно повышаются выше $73 торгуется баррель смеси Brent. Ну и вырос российский рубль. Китайская валюта потеряла около 12 копеек по итогам понедельника. Закрытие 11 рублей 37 копеек. Ну, рынок, я напомню, накануне активно рубль продавал. Видимо, закладывал он информацию уже текущей недели. А сегодня стало известно, что Банк России во втором полугодии текущего года будет проводить операции с валютой, в том числе в рамках бюджетного правила, но в рамках своих операций с Фондом национального благосостояния будет продавать валюту всего лишь на 580 миллионов рублей в день. Я напомню, что сейчас Банк России продает валюту на 4,6 миллиарда, но первое полугодие, как мы все прекрасно понимаем, заканчивается, и, соответственно, в 8 раз уменьшит Банк России продажу валюты. И вот самый сложный период для рубля будет все-таки с 1 по 6 июля, потому что с учетом операции Минфина в рамках бюджетного правила Банк России будет уже покупать валюту на 9,3 миллиарда. Сейчас покупает на 5,3 миллиарда. Ну, соответственно, рынок вот заранее все это предугадал, и, конечно, в основном все это уже в ценах, как говорят, на рынке. Но, тем не менее, посмотрим, что будет как раз с 1 по 6 июля. Ну и 3 июля важный день тоже для валютного рынка в первую очередь, а с учетом того, что станет известно, каким образом дальше будет действовать Минфин в рамках бюджетного правила. Обычно ведомство публикует всю информацию на третий рабочий день, как раз 3 июля, ближайшая пятница. Все узнаем, какими объемами будет оперировать ведомство в рамках бюджетного правила уже в следующем периоде.
3: Капитал на Бизнес FM. Не расслышали Beatles, не разглядели Netflix, не поверили в Майкла Джордана. судьбоносные промашки, легендарные просчеты и эпично упущенные возможности. В специальном проекте «Знал бы прикуп» уже в эфире «Бизнес FM». «Между делом» с Кирой Альтман.
7: Как отличать визуальный шум, спецэффекты, там всякие свечи, концерты при свечах и подлинную необходимость дополнять музыку визуально? Об этом говорю с Риадом Мамадовым, пианистом-композитором, в качестве примера и иллюстрации концерта Теодора Курендиса.
8: Вот, например, в Доме радио в Санкт-Петербурге мы делали очень много проектов камерной музыки вместе с музыкой Терна под руководством Теодора. Я свет работаю по-другому, но это настолько убедительно, потому что ты понимаешь, для чего это и куда идет. И если образ этого требует, это одно дело. И это перестает быть спецэффектом. Это часть ткани.
7: То есть, когда Курендис поднимает скрипачей, он их поднимает не потому, что...
8: Конечно нет.
7: Вот помоги людям, таким, как я, сидящим в зале, понять, что это не спецэффект, что нужно идти читать Генделя, понимать.
8: Во-первых, вот это. Во-вторых, у маэстро может быть определенный образ в ушах, который достигается определенным способом. Почему часто дирижеры меняют рассадку музыкантов так? Потому что он слышит в ушах, вот у него в голове вот есть такое звучание, и он его ищет как-то сделать так, чтобы это было вот так, как здесь. И тогда ты руководствуешься разными способами. Почему это? Конечно, это не шоу, конечно, это не эффект. Естественно, нет. И вообще, в принципе, все, что связано с эффектами внешними шоу и так далее, это все не про серьезное искусство.
7: Теодор, это серьезное искусство?
8: Более чем.
7: Риад Мамадов, пианист, композитор. Кира Альтман, Бизнес FM.
3: Между делом на Бизнес FM. Бизнес FM. Новости. Коротко.
9: У микрофона Сердар Авликулеев. Страны НАТО совместно с киевским режимом готовятся к созданию оружия для массированного поражения российских авиабаз, в том числе в глубине страны. Об этом говорится в комментарии официального представителя российского МИДа Марии Захаровой. Безрассудство НАТО и Киева дает российским военным основание усилить внимание к любым предприятиям, разрабатывающим или производящим применяемое против России оружие, указал официальный представитель российского МИДа. Иранская делегация не собирается в Доху на переговоры с Соединенными Штатами, заявил в телеграм-канале представитель МИД Ирана Исмаил Багаи. Он добавил, что техническая экспертная группа из Ирана направится в Доху на этой неделе обсуждать вопрос о разморозке иранских активов. Однако этот визит не связан с переговорами с Соединенными Штатами. Новые правила отпуска топлива на заправках планируют ввести в Орловской области для снижения очередей и борьбы с ажиотажем, сообщил губернатор Андрей Клочков в ходе прямого эфира на своей странице в сети ВКонтакте в понедельник. Согласно предложенной схеме, начиная с 4 июля, заправка автомобилей на 57 АЗС сети «Роснефть» и «Газпром» будет осуществляться по графику, основанному на первой цифре госномера автомобиля. При этом объем отпуска топлива на один автомобиль увеличивается с 30 до 50 литров. Генеральное консульство Венгрии распорядилось 29 июня приостановить прием документов на визу в Казани, Самаре и Уфе. Об этом сообщили в Ассоциации туроператоров России. О возобновлении приема сообщат дополнительно, отмечается в сообщении в телеграм-канале. В остальных регионах подача документов на венгерскую визу идет штатно, уточнили в АТОР. Новости на Бизнес FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
3: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
10: В студии Алексей Панчалеев. Здравствуйте. Якутия, Башкортостан и Приморье еще в трех субъектах начали действовать ограничения на продажу топлива. На этом фоне правительство готово понизить стандарты для бензина до евро-2, пишет Коммерсант. А некоторые граждане пытаются обойти запреты, но их ловят и наказывают.
23: Киев предлагал приостановить взаимные удары вглубь России и Украины и ограничить боевые действия четырьмя регионами. Это ДНР, ЛНР, Запорожье и Херсон. Но спасать таким образом киевский режим в планы России не входит, заявил президент Путин. Он также сообщил, что контакты США по Украине продолжаются. Центробанк начал предварительные переговоры с потенциальными покупателями акций национальной системы платежных карт. По данным Интерфакса, ЦБ готов продавать до 5% в одни руки в ходе частичной приватизации НСПК. Насколько это интересно банкам и бигтехам, и какой может быть цена? Подробности на Business FM. Якутия, Башкортостан и Приморье еще в трех субъектах начали действовать ограничения на продажу топлива. Всего по данным СМИ, в стране уже от 20 до 40 регионов, где введены те или иные лимиты на отпуск бензина или дизеля. Где-то граждане уже пытаются обойти запреты, но их ловят и наказывают. Иван Медведев подробнее.
11: Если говорить об ограничениях, чаще всего речь идет о лимитах по заправке в один бак. Где-то это не больше 60 литров, где-то максимум 20. Также во многих регионах запрещено разливать топливо в канистры и любые другие емкости, кроме непосредственно бензобаков. Но не все эти ограничения соблюдают. Так, один из наших подписчиков прислал видео, на котором записано, как на АЗС владелец небольшого фургончика а-ля «Лада Ларгус» открыл заднюю дверь и заливает бензин в огромный пластиковый куб в кузове своего автомобиля. Еще одно видео. На АЗС, где действует лимит, стоит «Газель» и заправляет бензин в огромный пластиковый куб в кузове под тентом. Другой водитель негодует.
12: Третьей колонке можно 50 литров, да, вы говорите? А пятая колонка, там сколько хотят, они заправляются. Они уже полтора часа там стоят. Вот «Газель» уже полтора часа заправляется. Вот шланг. Им можно, значит, нам 50 литров.
11: Но есть ребята и понаглее. В понедельник сеть облетела видео, на котором на заправке стоит МАЗ с прицепом, в который загружено 14 таких кубов. И водитель грузовика заливает в них топливо сразу из двух шлангов. По словам оператора, снимавшего эту картину, таким образом один человек буквально высосал всю заправку.
13: Здесь просто вот таким образом ситуация обстоит. Двух ног забрал просто все. Заправку закрыли и все. Вот вам, пожалуйста. У него здесь стоит 14 кубов полных. Еще хотел, но бензин закончился или там что он забирает. Все забрал.
11: Руководитель сети АЗС «Стандарт Ойл» в Нижегородской области Александр Вахрушин говорит, что с точки зрения правил отпуска топлива, если на этой заправке или в регионе нет лимитов, то нарушений нет. Но здесь, очевидно, нарушение ПДД.
14: Это нарушение правил дорожного движения. Нарушение перевозки опасных грузов. Разрешено перевозить только топливо частникам до 240 литров в емкости не больше 60 литров. Если он перевозит больше частник, то это нарушение правил дорожного движения. Любой сотрудник ГИБДД может поставить эту машину на штрафстоянку.
11: Отдельный вопрос, зачем водитель МАЗа заправлял столько? Если топливо нужно для собственного парка грузовых автомобилей или для сельхозтехники, это одно. Если же цель перепродажа, это другое. Так, в Иркутске полиция выявила уже 4 случая перепродажи бензина по завышенным ценам. Подозреваемые задержаны. Бензин они пытались перепродавать либо рядом с АЗС, либо через интернет-площадки по 250 рублей за литр. Собственно, так полиция и вышла на нарушителей через контрольную закупку. Обвинения несостоявшимся бизнесменам предъявлены по статье «Осуществление предпринимательской деятельности без лицензии». Ответственность здесь небольшая, штраф несколько тысяч рублей. Но если объемы перепродажи крупные, речь может идти и о перспективах реального срока, говорит председатель коллегии адвокатов Корчага и партнеры, кандидат юридических наук Евгений Корчага.
15: В данном случае нет большой разницы, что перекупать, или бензин, или другие товары. У нас есть административная ответственность за осуществление предпринимательской деятельности без регистрации соответствующей государственности. Необходимо смотреть, что происходило, в каких объемах перепродавался тот или иной предмет или вещество, ну, в данном случае бензин, топливо. Если это не заходит за рамки, установленные кодексом о административных правонарушениях, то грозит всего-навсего штраф до 3000 рублей на гражданина. Если же сумма будет составлять большую, несколько миллионов рублей, то там уже вполне вероятно возбуждение уголовного дела.
11: Усугубить ситуацию может введение в том или ином регионе особых мер, распоряжений или режимов повышенной готовности. В целом же российские власти говорят о том, что ситуация на внутреннем топливном рынке контролируемая. Накануне президент провел совещание на эту тему и отметил, что очереди на заправках есть и нужное топливо не всегда можно найти в наличии. Но он же заверил, что производство основных видов топлива в России в июле должно превысить показатели июня, а резервы практически соответствуют уровню прошлого года. Позднее вице-премьер Александр Новак в беседе с ТАСС добавил, что запасов дизеля в России сейчас в избытке, запрет экспорта обсуждается для наполнения внутреннего рынка в большем объеме. Власти перестраивают логистику на рынке топлива с учетом потребностей регионов, спрос на 20-30% вырос из-за ажиотажа, и балансировка рынка потребует какого-то времени. Иван Медведев, Рамиль Киселев, Бизнес FM.
1: Правительство готово снизить стандарты для топлива до евро-2, а также может быть разрешен импорт такого бензина. Об этом сообщает газета «Коммерсант» со ссылкой на проект постановления правительства. Такая мера позволит повысить предложение бензина на сотни тысяч тонн в месяц, но для современных автомобилей такое топливо может быть небезопасным. Подробнее об этом в утреннем эфире «Бизнес FM». Украина предлагала ограничить боевые действия 4 регионами. Но спасать киевский режим в планы России не входит, заявил Владимир Путин. Российский президент рассказал, что Киев предложил ограничить боевые действия территориями ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областями и приостановить взаимные удары вглубь территорий. Но если Россия пойдет на это, то ВСУ смогут перебросить свои войска из других регионов и с некоторых участков госграниц. Как отметил Владимир Путин, в Киеве, видимо, полагают, что это могло бы быть для них спасением. Однако в планы России это не входит, заверил президент. Также он сообщил, что договоренности США на саммите на Аляске не было, но обсуждались определенные возможности завершения конфликта на Украине. При этом контакты с американской администрацией продолжаются. Кроме того, недавно прошла встреча Владимира Путина и Александра Лукашенко в резиденции российского президента на Валдае, в том

0: уровне похоронили, но тем не менее сама формула осталась, поскольку сейчас Европа в лице прежде всего Евротройки выдвинула, как мы знаем, новые условия, которые она считает основой для компромисса, но российская сторона считает ультиматумом. Путин, соответственно, на этот ультиматум отвечает. Но есть, я думаю, и вторая аудитория внутренняя на фоне дроновых атак, бензинового кризиса. Понятно, что усиливается запрос со стороны радикальной части общества. И Путин здесь опять продолжает свою линию о том, что все идет, условно говоря, по плану, потому что несколько раз продолжает говорить о том, что главное – это то, что происходит на линии боевого соприкосновения. Украина пытается найти какие-то уязвимости, тем самым только, по логике Путина, отвлекает внимание от того, что на ЛБС сейчас происходит. С точки зрения отношений к Трампу, Путин по-прежнему крайне аккуратен. Не случайно он поздравил его с юбилеем, не случайно мы ждем делегацию Уиткофа и Кушнера. Путин не позволяет себе резких выражений относительно Трампа и Соединенных Штатов.
1: Что могли по Украине обсуждать Путин и Лукашенко? Были ли там, может быть, недавние угрозы Зеленского по отношению к Белоруссии?
0: Очевидно, что обсуждали ультиматум Зеленского, очевидно, что обсуждали варианты действий. Мы видим, что тут тоже достаточно аккуратные заявления сделаны, но мы видим, что Путин предпочитает публично эту тему пока не комментировать.
2: Константин Симонов, генеральный директор Фонда национальной энергетической безопасности. Также Владимир Путин поблагодарил Минск за усилия по решению гуманитарных вопросов, в частности, по обмену военнопленными. И добавил, что знает позицию президента Лукашенко, который готов поддерживать решение спорных вопросов мирными средствами. А заявления Киева, по словам Путина, не вызывают у президента Белоруссии какой-то паники. Банк России проводит встречи с потенциальными покупателями национальной системы платежных карт. Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на источники. По данным агентства, регулятор пока что, цитата, «прощупывает почву и собирает предварительные мнения потенциальных покупателей». Один из источников рассказал, что Центробанк готов продавать до 5% в одни руки в ходе частичной приватизации НСПК. Сделка, как утверждается, может состояться в следующем году при благоприятной конъюнктуре. НСПК можно назвать критической инфраструктурой. Она обрабатывает операции по банковским картам внутри России и является оператором платежной системы «Мир». Комментирует директор Центра исследований экономической политики экономического факультета МГУ Олег Буклемишев.
3: Критическая инфраструктура бывает, продается для основных игроков рынка. Возможно, тут есть финансовый момент с точки зрения развития, момент разделения рисков, ну и момент повышения заинтересованности в национальном фондовом рынке. Тут могут быть много потенциальных интересов, которые сплетаются воедино. Зачем ЦБ? Ну, ЦБ, возможно, хочет вывести на фондовый рынок привлекательный актив, получить какие-то деньги, эти деньги там наполовину Банк России должен будет отдать в бюджет. Вполне возможно, ничего плохого в этом нет. Если вспомните историю про продажу Сбербанка, так называемую, когда правительство купило у Банка России Сбербанк, но потом половину денег назад получило в виде выплаты в качестве перечисления прибыли. Это устанавливается каждый раз законом о бюджете.
4: И здесь тоже может быть особый закон написан для продажи?
3: Здесь никакой проблемы в этом нет. Вполне может быть дополнительный источник привлечения средств бюджета, несомненно. Это техническая вещь, мне кажется.
4: В числе потенциальных покупателей кто мог бы быть?
3: Я думаю, что потенциально это пользователи системы. Основные пользователи системы есть логичные самые покупатели, которые заинтересованы в развитии актива, пользуются его услугами, как уже банки-эмитенты.
4: Как вы считаете, сколько может стоить условный 1% НСПК?
3: На этот вопрос я вам точно не отвечу. 1% НСПК – это некий финансовый поток, и в зависимости от того, как возникает поток, насколько он устойчив, какие к нему применять дисконты, именно этим, я думаю, оценщики сейчас уже занимаются, если речь действительно идет о
2: Олег Буклемишев, директор Центра исследований экономической политики экономического факультета МГУ. Сам Центробанк уже неоднократно говорил, что не отказывается от идеи продажи части НСПК. Ранее директор Департамента национальной платежной системы Банка России Алла Бакина заявляла, что по закону такая возможность уже готова, ведутся диалоги с участниками рынка.
5: Успеть до вторника. Бизнес FM дает шанс рассказать о своем деле в нашем эфире для подписчиков нашего канала в Максе. Условия проекта и кнопка «Участвовать» в закрепленном сообщении канала. Трех победителей определит генератор случайных чисел, и каждый получит по 10 выходов.

0: Мои эфирные минуты на Бизнес FM. Если вы еще не подписчик, набирайте в Макси Бизнес FM или BFM любыми буквами. Расскажите о себе за наш счет. Только на Бизнес FM и только до вторника. Приемника нет, а радио есть. Чтобы слушать нас в телефоне, рекомендуем приложение Радио Плеер. И новое приложение от Яндекса «Яндекс.Радио». Оба в белых списках. А для тех, кому удобнее включать в смартфоне, одним касанием приложение «Бизнес FM». Там, где бизнес говорит и кто надо, услышит. Наизусть. Оскар Уайлд. Воображение дано человеку, чтобы утешить его в том, чего у него нет. А чувство юмора, чтобы утешить тем, что у него есть. Наизусть. На Бизнес FM. В эфире радио не на словах, а на деле. Новости экономики.
1: У микрофона Сардар Авликулеев. Рост коммерческой задолженности регионов вызывает обеспокоенность. Нужно подумать над централизованным механизмом заимствования для субъектов поставкам, как для федерального центра, заявил спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко на встрече с премьером Михаилом Мишустином. Инфраструктуру Калининградского морского рыбного порта модернизируют для приема нефтепродуктов с танкеров для последующей поставки на местный рынок. Об этом сообщил директор по развитию портов Балтийского бассейна компании ТГФСК Алексей Ткаченко в интервью ТАСС. По словам Ткаченко, это и есть та самая диверсификация с переходом к перевалке разных типов грузов, в том числе наливных. Он также отметил, что в стратегических планах превратить КМТП в высокотехнологичный хаб, способный обрабатывать грузы любой сложности и обеспечить цифровую прозрачность всех операций. Оман выступает против пошлин за проход судов через Ормузский пролив, но возможно введение сборов для безопасности судоходства, заявил в понедельник глава МИД этого арабского государства Бадр Аль-Бусаиди. Министр подчеркнул, что любые новые меры касательно пролива будут предприняты лишь после консультации с использующими его странами и компаниями. Турпоток из России в Шанхай вырос в январе-мае на 130%. За 5 месяцев показатель составил около 292 тысяч человек, приводит ТАСС данные городского управления культуры и туризма. По темпам роста турпотока в Шанхай России занимает второе место после Республики Корея. На третьей строчке – Таиланд. По данным агентства, в 2025 году турпоток из России в Шанхай вырос на 59%. Город посетили порядка 385 тысяч россиян. Новости на Бизнес FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
2: Вы слушаете Бизнес FM, у микрофона Алексей Пантелеев. Петербург – самый прибыльный город для работы репетитором. Он стал лидером среди российских регионов по уровню доходов частных преподавателей, даже опередив Москву. Как так получилось и что говорят о заработках репетиторов они сами, продолжит Наталья Шашина.
3: По данным исследования, о котором пишет РИА Новости со ссылкой на Авито работу, средний предлагаемый заработок репетитора в Петербурге немногим выше 62 тысяч рублей. В Москве и Подмосковье он меньше – 57-58 тысяч. Топ-5 замыкают Краснодарский край и Воронежская область – 55-56 тысяч. Правда, непонятно, как определить региональную привязку репетитора. Ведь онлайн можно преподавать везде, рассуждает основатель онлайн-школы ЕГЭ «Инспирия», преподаватель русского языка из Санкт-Петербурга Анна Салдаева.
4: Есть репетиторы, которые, например, берут занятия целый день, потому что есть ребята с Дальнего Востока, есть ребята, которые на домашнем обучении. Многие репетиторы берут группы. Я лично знаю репетиторов, у которых есть небольшая команда помощников, и которые зарабатывают от 1,5 до 2,5 миллионов, а работая именно с группами, при этом не создавая свою онлайн-школу. В Петербурге, мне кажется, могут быть немножко более высокие цены, потому что в Петербурге конкретно может быть выше спрос именно на репетиторов, из-за того, что в Москве очень много сильных школ. А в Петербурге сильных школ, по моим ощущениям, по тому, что я вижу по своим выпускникам, сильных школ намного меньше. И, соответственно, родители, понимая, что ребенку нужно будет поступать, скорее всего, в Петербург или в Москву, нанимают репетитора.
3: Впрочем, доход репетитора – величина нестабильная и зависит от множества факторов – сезонности, количества учеников. В отличие от наемных работников, репетиторы не получают оплату во время болезни или отпуска, а летом сталкиваются с массовыми отменами занятий. Многие уезжают на каникулы. При этом цены сильно варьируются в зависимости от профиля и статуса преподавателя, говорит частный репетитор по французскому и литературе из Москвы Полина.
5: Редкие языки, такие как французский, итальянский, будут стоить всегда дороже. Это около 3000 рублей за час в Москве. Если мы говорим про литературу и русский, это более востребованные предметы, более распространенные, варьируются от 2000 до 3000 за час, в зависимости от того, к чему мы готовим, к ОГЭ, к ЕГЭ или просто для себя. Также в последние 2 года сильно изменился спрос на репетиторов, поскольку стало меньше бюджетных мест, и дети начинают готовиться уже с 8-7 классов. Соответственно, и цена повысилась, спрос очень большой. Если мы сравниваем Санкт-Петербург и Москву, мне кажется, что цена в первую очередь зависит от спроса. И заработок репетитора, соответственно, тоже, поскольку в Санкт-Петербурге меньше репетиторов, но больше спроса. А в Москве обратная ситуация, то есть больше репетиторов и меньше спроса.
3: По математике разброс цен от 1500 до 6-8 тысяч за занятие. Как рассказывали нам сами преподаватели, некоторые коллеги даже снижают ценник, понимая пределы семейных бюджетов. Для многих семей репетиторы уже не дополнительная помощь, они воспринимаются как почти обязательное условие подготовки, следует из исследования Brand Analytics. Хотя, например, к ЕГЭ по русскому можно подготовиться и без репетиторов, считает заслуженный учитель России завуч Свято-Георгиевской гимназии Красногорска Татьяна Филина.
6: Но родители сейчас страдают очень серьезной формой недоверия к школе, и, соответственно, это уже не столько от школы, сколько от родителей. Они считают, что если репетитор есть, они более уверенно себя чувствуют. Даже независимо от того, слабый у них ребенок или сильный ребенок. Поэтому все можно. Было бы желание, была бы мотивация. У нас, к сожалению, это такое общее место сейчас современного образования. Родители стараются этих костылей в виде репетиторов наставить как можно раньше. Когда дети выходят на уже, собственно, государственную итоговую аттестацию, они уже себя не мыслят без костылей.
3: Рост спроса, о котором говорят и сами репетиторы, подтверждается статистикой. Как показывало недавнее исследование Superjob, к выпускным экзаменам репетиторы есть более чем у каждого второго ученика. Наталья Шашина, Мария Голубева, Business FM.
2: Получить визу в Европу стало еще труднее. Испания вслед за Италией увеличила для россиян на срок выдачи до 45 дней. Туроператоры рекомендуют подавать документы на визу в эту страну за 2 месяца. А всегда лояльная Венгрия закрыла свои визовые центры в Казани, Самаре и Уфе. Какие причины, что на этот раз изменилось? Подробности утром на Business FM. А сейчас фанаты развернули флаги России, Белоруссии и Украины на концерте певца Макса Коржа в немецком Дюссельдорфе. Концерты белорусского исполнителя объединяют русскоговорящую публику по всему миру, в том числе из конфликтующих стран. В этом феномене разбиралась Ольга Кашинская.
7: Имя Макса Коржа стало много звучать в русскоязычном инфополе после его концерта в Стамбуле, который состоялся 6 июня. Это выступление артиста стало первым за 7 лет безвизовым для россиян. Прежде он выступал в странах ЕС. И в Стамбул съехались около 50 тысяч фанатов певца. За несколько дней до концерта город заполнился спонтанными гуляниями. Фанаты артиста сломились прямо на улицах и даже запустили фейерверк с Галатского моста. В сети есть сообщения о стычках между фанатами певца из разных стран. Но комментариев об атмосфере поддержки и единения в разы больше. К слову, за несколько дней до этого в том же Стамбуле проходил концерт рэпера Кани Веста. Большая часть зрителей, опять же, за счет расположения, также были русскоговорящими. А некоторые слушатели поехали сразу на оба концерта. И впечатления зрителей от Коржа, судя по отзывам, оказались гораздо сильнее. Но больше всего внимания на себя обратили развернутые на концертах исполнителя флаги. В сети выкладывают кадры, на которых рядом стоят люди, держащие флаги России и Украины, а еще Беларуси, Казахстана, Польши и даже Советского Союза. Впечатлениями делятся зрители, побывавшие на концерте Макса Коржа в Стамбуле, Туле, москвичи Ульяна и Алексей.
8: Каково было мое удивление, когда все люди даже не на один день, на неделю забыли про все разногласия, которые есть между государствами. Стали буквально единым целым, слились в какой-то единый поток доброжелательности. У нас не было в тот момент, кто я, русский, я украинец, я белорус, я казах. На концерте действительно поднимались флаги Казахстана, Белоруссии, России и Украины. Все были в одном ряду, то есть это не просто метафора. Это люди действительно хотели в тот момент обозначить наше единство.
9: Действительно, на концерте Макса было много людей из разных стран. Из России, Белоруссии, Украины, Казахстана и множество других. И при этом не было ни одного косого взгляда, какого-то неаккуратного слова. Все ребята просто кайфовали от музыки, и никто не выяснял отношения. Все были объединены одной идеей. Наслаждаться моментом, никаких драк, ничего такого не было. На протяжении всего концерта, да и за несколько дней до, и за несколько дней после.
7: Макс Корж из Беларуси, но его популярность распространилась по всему СНГ еще в 10-х годах. Тогда, на заре его карьеры, интернет-издание «Афиша Волна» характеризовало музыку артиста как смесь эстрадного хип-хопа и блатной романтики под шестиструнку. В 22-м году Корж выступил с пацифистским тезисом, после чего перестал выступать и в России, и в Украине, и в родной Беларуси. Украина даже внесла его в список миротворец из-за предыдущих выступлений в Крыму. А в 23-м году Корж начал давать концерты в Европе, которые стали центром притяжения для молодых людей со всего постсоветского пространства. Свои концерты артист превращает в своеобразные сеансы психотерапии. Со сцены говорит о простых, в чем-то даже банальных вещах. Важности путешествий, внутренней свободы, дружбы и поддержки. Его аудитория в основном молодежь до 35 лет. Больше мужчин, но и слушательниц у Коржа тоже много. Об объединяющей силе артиста рассуждает музыкальный редактор Афиши Дейли, автор телеграм-канала «Cry Me I River T30» Леша Горбаш.
10: Музыки здесь 80%, не меньше, потому что люди же ездят все-таки не речи слушать. Макс годами работал со своей аудиторией. Обычно артисты присутствуют в медиапространстве. У Макса же это присутствие очень сильно дозировано всегда было. И он как будто большую часть времени общается с людьми на концертах и непосредственно в песне. Его аудитория резонирует с его какими-то идеалами и идет за ним, ездит по городам, странам. То есть на самом деле мне кажется, что это феномен, у которого нет какого-то аналога ни в русскоязычной музыкальной среде, ни, возможно, даже мировой. Я думаю, что его песни просто максимально понятны какому-то бесконечному числу людей. Человек послушал песню и понял, что вот я через это проходил, ты через это проходил, Вася через это проходил, Петя, Коля. И вот таких Вась, Петя, Коля вокруг тебя набралось много тысяч человек, и вот ты уже пробиваешь концерты Макса Коржа в других странах.
7: Впрочем, как подчеркивают музыкальные критики в разговоре с бизнес-ФМ, мир от этого всего быстрее не наступит. Однако дать уставшим от конфликтов людям чувство внутренней опоры концерты Макса Коржа вполне способны. Ольга Кашинская, Рамиль Киселев, бизнес-ФМ.
2: Правительство готово понизить стандарты для топлива до Евро-2. Также может быть разрешен импорт такого бензина, пишет «Коммерсант». Это позволит значительно повысить предложение бензина на рынке. За счет чего и могут ли на таком топливе ездить современные автомобили? Подробности утром на Business FM.
0: Первое деловое радио и музейно-экспозиционный фонд Банка России представляют. Деньги к деньгам. О деньгах, банках и банкирах. На Business FM. Упреки в адрес микрофинансовых организаций, частных лиц, которые сужают нуждающихся деньгами под залог за сногсшибательные проценты, уже стали общим местом. А ведь и МФО, и частные кредиторы могли бы в ответ сослаться на традиции отечественных ростовщиков и закладчиков, ярко изображенных в художественной литературе. К примеру, незабвенная Алена Ивановна, старуха-процентщица из романа Федора Достоевского «Преступление и наказание», кредитовала население под 10% в месяц, причем с немедленным вычетом процентов из выдаваемой суммы. Но зато и осуществляла она свою кредитную деятельность без всякого преувеличения с риском для жизни. Деньги к деньгам. На Business FM. Не расслышали Beatles? Не разглядели Netflix? Не поверили в Майкла Джордана? Судьбоносные промашки, легендарные просчеты и эпично упущенные возможности. В специальном проекте «Знал бы прикуп». Уже в эфире Business FM. Вначале был бизнес. Как появлялись города? Ижевск, 640 тысяч жителей. К середине 18 века существовавшие тогда железоделательные заводы уже не справлялись с переработкой всех разведанных залежей руды. И императрица Елизавета Петровна разрешила графу Петру Шувалову построить новые частные заводы и поселки при них на берегу реки Иж. Как появлялись города на Бизнес ФМ. Бизнес ФМ. Новости. Коротко.
1: У микрофона Сердаров Ликулеев. Правительство практически моментально реагирует на предложение дополнительной поддержки участников спецоперации. Об этом заявил премьер Михаил Мишустин. Главное, что есть хорошая обратная связь. Мы внимательно очень относимся к поддержке защитников, сказал премьер на встрече с руководством Совета Федерации. Программа поставок американских вооружений Киеву «Пурл», оплаченная странами ЕС и НАТО, уже принесла штатам свыше 6 миллиардов долларов. Об этом заявил американский постпред при НАТО Мэтти Уитакер. Россия потребует от Азербайджана вернуть 11 своих осужденных граждан на родину. Как заявил замминистра иностранных дел России Михаил Галузин RTVI, этот вопрос будет поднят на переговорах с министром иностранных дел Азербайджана Джейхуном Байрамовым в Москве. Глава МИД Азербайджана посетит Россию с рабочим визитом 13 июля. Сборная Бразилии преодолела первый раунд плей-офф чемпионата мира по футболу. В Хьюстоне в игре 1/16 финала с Японией едва не случилась главная сенсация нынешнего турнира. Счет в первом тайме после ошибки бразильца в центре поля открыл Кайсю Саню. После перерыва Казимиро восстановил равновесие, а на пятой компенсированной к основному времени матча минуте Габриэль Мартинелли забил победный гол 2-1. Теперь в 1/8 финала пятикратный чемпионы мира сыграют с победителем встречи Кот-д'Ивуар Норвегия. Новости на Бизнес ФМ каждые 15 минут. Держитесь курса.
0: Бизнес ФМ. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
2: В студии Алексей Пончалеев. Здравствуйте. А нынешние условия семейной ипотеки продлили на 3 месяца до 1 октября, сообщили в Минфине. А работа по изменению ее условий продолжается. Почему сроки решили перенести и как это повлияет на рынок? Грузоперевозчики повышают тарифы из-за ситуации на топливном рынке России. По их словам, в условиях перебоев с топливом и роста цен на него ломается логистика. По цепочке издержки перекладываются и на стоимость других товаров, что рассказывает бизнес. И потребители электроники в США подали в американский суд на ключевых производителей оперативной памяти. Микрон, Samsung и SK Hynix обвиняют в сговоре для создания искусственного дефицита на рынке. В частности, из-за этого Apple уже поднимает цены на свои гаджеты. Подробности на Business FM. Условия семейной ипотеки останутся без изменений до 1 октября. А власти продолжают прорабатывать предложение по изменению условий льготной семейной ипотеки, сообщает Минфин. Но до 1 октября все условия по программе «Семейная ипотека» сохраняются, подчеркнули ведомстве. Ранее изменения анонсировали на 1 июля. Почему решили перенести, как это повлияет на рынок, комментирует учредитель Ассоциации ипотечных брокеров Дмитрий Ракута.
11: Скажем честно, многие условия, которые обсуждались, не совсем позитивно их воспринял не только профессиональный рынок недвижимости, застройщики, банки в том числе, ну и рядовые граждане были не совсем довольны изменениями, которые планировали ввести. Поэтому я думаю, что решение внутри Минфина и Минстроя не удалось найти какого-то консенсуса, но вопрос этот просто времени и действительно рано или поздно подобные изменения вступят в силу. Возможно, это будет какая-то золотая середина между теми предложениями, которые широко обсуждались в СМИ, в экспертном сообществе, ну и в целом Минфин, Минстрой тоже анонсировали. Но однозначно сейчас это подстегнет тех заемщиков, которые откладывали вопрос приобретения квартиры либо вопрос ипотеки, все-таки ускориться, потому что даже по своей работе, по работе коллег и банков в том числе. Последний месяц был оживленный спрос. Сейчас мы уже увидели, что перекладывают у нас, откладывают изменения по семейной ипотеке. Поэтому у застройщиков и у банков в том числе, ну и, конечно, у самих заемщиков есть время на то, чтобы реализовать программу по старым условиям.
2: Дмитрий Ракут, учредитель Ассоциации ипотечных брокеров. Ранее сообщалось, что с 1 июля срок действия льготной ставки по семейной ипотеке сократят до 15 лет. После этого ставка станет на рыночный ключ плюс 2 процентные пункта. Сегодня это 16,25. Сейчас льготная ставка действует до полного погашения кредита. Если нужна фиксированная ставка на весь срок, придется брать кредит только на 15 лет. В понедельник зампред правительства Марат Хуснуллин заявил, что по вопросам изменений в программе было много обсуждений. Они продолжаются. Акции девелоперов после этих новостей буквально взлетели на торгах Мосбиржи. Например, бумаги самолета прибавили более 11%. Пик подорожал почти на 7%, а эталон вырос почти на 5%. Грузоперевозчики заявляют о росте тарифов на перевозки. Логистика дорожает из-за перебоев с топливом. Удорожание перевозки ведет к росту стоимости товаров на полках. Автосервисы с этим уже столкнулись. Евгений Перечук продолжит.
12: Логистические операторы рассылают клиентам уведомления о пересмотре тарифов с 1 июля. А кое-кто на рынке пересматривает тарифы прямо в процессе, уже после заключения контрактов ввиду нестабильности ситуации, в которой находится российский топливный рынок. Перевозчики рассказали нам о некоторых стратегиях.
13: Денис Гаврилов, координатор объединения перевозчиков России по Краснодарскому краю.
14: Убрали скидки для предприятий, для ООшников. Упал пробег. Что будет завтра, непонятно. На сегодняшний день мы подали запросы на пересмотрение тарифов, но их пока не пересмотрели. Пока на договорных условиях мы пытаемся как-то это сгладить. Думаю, что в пределах 50%, 5-10, то есть тарифы на перевозку вырастут.
13: Кирилл Латинский, представитель логистической компании, которая занимается в том числе перевозками из Китая.
15: Ситуация на самом деле разная. На длительных маршрутах большой объем перевозок идет из Китая, в том числе автомобильным транспортом. Там очень протяженный путь, и на этом участке есть перебой с топливом. Перевозчики, которые заключили договоры с заказчиками, вынуждены, ввиду того, что у них очень сильно меняется ценообразование, прямо в дороге повышают стоимость перевозки. За последнюю неделю стоимость транспортировки процентов на 15-20 выросла.
13: Игорь Ребельский, учредитель транспортно-логистической компании VIG Trans.
16: Видим проблематику на южных направлениях, потому что есть предприятия в регионах Краснодар, Сочи. Очень много перевозчиков отказывается туда ехать, либо цены становятся кратно выше, потому что направление тяжелое, и есть опасения, то, что обратно будет сложно вернуться, либо вернуться не в те сроки, которые есть.
12: Об удорожании запчастей из-за перебоев в логистике заявили некоторые автосервисы. Подсчеты разные. В среднем детали для иномарок растут на 15-20%. В Российском союзе автостраховщиков более осторожные оценки. Рост в районе 6%. По большей части списка запчастей идет удорожание в пределах инфляции, говорит руководитель по продажам сети автосервисов «Иванор Москва» Николай Янковский.
17: Скорее всего, в ближайшее время будет подорожание масла процентов на 20%. Связано с известными событиями на Ближнем Востоке. Запчасти дорожают потихонечку, примерно как продукты в магазине. Каждый месяц на чуть-чуть. С одной стороны, вроде колебания валюты, с другой логистика, то она успешно работает, то не очень успешно работает. Поэтому в целом такая пила идет потихонечку наверх, но не сильно.
18: А что-то может быть дешевеет, нет? Не было такого.
17: Нет, дешевеет такое бывает. Например, были подшипники и рабочие цилиндры сцепления для Рено. В какой-то момент они пропали вообще, и цена взлетела буквально с 15 тысяч до 75 до 80 тысяч. Потом где-то недели через три зашла партия, цена опустилась до 12.
12: В нашу редакцию написал предприниматель Дмитрий. По его наблюдениям, прежде всего, растут цены на материалы, в которых львиная доля стоимости – это транспортные расходы.
19: Растут цены на материалы, в которых много стоимости составляющей – это транспортные расходы. Например, песок рядовой обычный с доставкой и самосвалом 22 куба у одного и того же поставщика. В апреле 1320 рублей за куб, в конце июня 1540 рублей за куб. И это с трудом изначально объявляли 1650 рублей за куб. Фокус не в стоимости топлива, а в зарплате водителей, которые тратятся на простаивание в очередях на заправке и в участившихся самих заправках из-за лимитов на отпуск топлива вместо пути на объект.
12: Топливо – это кровь экономики. Если оно дорожает и не везде можно заправиться, то и расти цены будут на все, что возят логистические компании. Продукты питания, запчасти, строительные материалы, электронику. Продолжает президент Центра стратегических коммуникаций Дмитрий Абзалов.
20: Уровень влияния во всех товарах есть, в подавляющем большинстве товаров, но вопрос, в какой степени. Сильнее всего в бюджетных сегментах, связанных с большими объемами перевозки. В качестве примера можно взять, предположим, рефрижераторы. Это перевозка мяса, рыбы, все, что с этим связано. Разброс в среднем по различным категориям в зависимости от групп от 10% до 50-60%. Понятно, что речь не идет о том, что прямо на 50-60% все поднимется в стоимости. Цены тоже растут везде по-разному. Есть еще запасы, как было правильно сказано, просто их распределяется.
12: По оценкам аналитиков, сети с собственными распределительными центрами и долгосрочными контрактами на перевозки окажутся в лучшем положении, чем те, кто закупает транспортные услуги в моменте. Пока запас прочности есть, но если кризис затянется, рост цен на товары, по оценкам участников рынка, на 10-15% будет неизбежен. Евгений Перельчук, Сергей Гордеев, Алексей Шевцов, Бизнес ФМ.
2: Ключевых производителей оперативной памяти обвиняют в сговоре. На южнокорейские Samsung, SK Hynix, а также американскую Micron подали в суд в США. Коллективный иск направили потребители, которые заявляют, что производители оперативной памяти умышленно создали дефицит на рынке. Из-за этого уже ощутимо подорожала электроника, в частности, Apple подняла цены на свои ноутбуки и планшеты. Валерий Бадоев продолжит.
21: Глобальный дефицит оперативной памяти длится уже почти два года. Причина – основные производители переориентировались на гораздо более рентабельную для них индустрию искусственного интеллекта, а потребительский рынок обеспечивается по остаточному принципу. Samsung и SK Hynix, которые на двоих занимают почти 70% мирового рынка оперативной памяти, в декабре прошлого года заявляли на встречах с инвесторами, что не планируют увеличивать производство, так как хотят заработать еще больше. А американская Micron и вовсе в открытую тогда сообщила, что уходит с потребительского рынка. Ее бренд Crucial перестал производить оперативку для розничных сетей. И теперь на эту большую тройку производителей потребители подали в суд в Калифорнии. В коллективном иске они утверждают, что эти компании создали искусственный дефицит и завышали цены на свою продукцию. Потребители требуют от производителей компенсаций. Конкретный размер не указывается, предполагается, что его установит суд, если он встанет на сторону покупателей. Но даже если и так, то на ситуацию в отрасли это не повлияет, считает соучредитель Ассоциации производителей компьютеров и периферийного оборудования 2620 Максим Горшенин.
22: Были такие прецеденты замечательные. В связи с нынешним ростом цены кратной SK Hynix и Samsung было выгодно и Micron брать и выплачивать штрафы и эту же память перепродавать потом другим по более высокой цене, потому что цена уже закладывала в том числе прибыль с учетом выплаты штрафов. Поэтому данное судебное разбирательство никак не повлияет на нынешнюю обстановку, потому что это капитализм, всем хочется перепродавать. Это сговор возможный, но не цель его была изначально взять и сговориться. Скорее всего, здесь сыграла жадность.
21: Потребители в своем иске указывают, что из-за искусственного дефицита они столкнулись не только с ростом цен конкретно на оперативную память, но и на другую электронику. В частности, недавно Apple повысила цены на 15-25% на свои планшеты и ноутбуки. Айфонов это пока не коснулось. А компания Valve выпустила свою консоль Steam Machine по цене выше $1000, тогда как изначально планировалось продавать ее по $700. И это все также из-за кризиса с поставками оперативки. Кроме того, как писал Forbes, из-за дефицита даже отложили выпуск еще не анонсированных консолей нового поколения от PlayStation и Xbox. Планируется, что новые заводы по производству оперативной памяти Samsung и SK Hynix построят к концу следующего года. Но не факт, что дефицит к этому времени устранится, тем более, что он выгоден производителям, отмечает аналитик агентства M4 Analytics Алексей Бойко.
23: Даже если верить в прогнозы, что до 2027 года спрос будет растущим и стабильным, то завод ведь строится не на два года. Он только к 2028 бы запустил. Кто сказал, что к этому времени пик спроса не пройдет? Спрос на эти чипы не станет снижаться. Поэтому они предпочитают отставать от спроса, нежели его удовлетворять. И да, это, конечно, означает ситуацию дефицита, и дефицит означает ситуацию роста цен. Спрос настолько велик, что даже быстро строящиеся китайские производства не способны его удовлетворить.
21: Примечательно, что Samsung в 2005 году уже обвиняли в искусственном завышении цен. Компания тогда признала себя виновной, а американский Минюст оштрафовал ее на $300 миллионов. Валерий Бадоев, Марина Лимаева, Бизнес ФМ.
2: Мессенджер WhatsApp вводит юзернеймы, чтобы пользователи могли не сообщать другим свой номер телефона. Напомню, WhatsApp принадлежит Meta, которая признана экстремистской организацией и запрещена в России. Сейчас юзернейм, то есть имя пользователя, можно только зарезервировать. Полностью функция будет введена позднее в этом году. То есть это будет работать по аналогии с Telegram. Найти пользователя в поиске можно будет как с помощью номера телефона, так и с помощью юзернейма. Как уточняет WhatsApp, это повысит уровень конфиденциальности и даст больше контроля над личными данными. Комментирует гендиректор группы компании Comnews Леонид Коник.
3: Мессенджеры, так сказать, первые волны, такие как Viber, если кто помнит это название, тот же WhatsApp или Telegram действительно имеют привязку к мобильному телефонному номеру. С тех пор появилось огромное количество менее крупных мессенджеров, у которых привязки к номеру нет, и они гораздо более безопасные, потому что никакой мошенник не может позвонить человеку, если его номер в мессенджере никак не опознается. И таких мессенджеров, которые не имеют привязки к номеру, тьма тьмущая. Например, французский мессенджер TwinMe, например, эмиратский мессенджер Chatty и многие другие. Поэтому WhatsApp не сделал ничего, кроме как повторил придумку многих других.
4: А доступно ли все это будет нам?
3: Формально заблокировано, судя по всему, очень многие им продолжают пользоваться. А уж если кто-то им продолжает пользоваться, то все функции без изъятий будут доступны, в том числе и замена прямого телефонного номера на определенно какой-то ник. Видимо, система блокировки Роскомнадзора не идеальна. Или, как говорят некоторые, все ресурсы блокировочные брошены на борьбу с Телеграмом, а все остальное блокируется по остаточному принципу. И WhatsApp периодически как гидра поднимает голову и действительно работает без всяких средств обхода блокировок.
2: Леонид Куник, гендиректор группы компании Comnews. Над тем, что WhatsApp только сейчас вводят юзернеймы, начали шутить в сети, например, мессенджера Telegram в соцсетях, отметил, что такую функцию они ввели еще в 2014 году.
0: Реклама. Этим летом бизнес должен работать на полную. Время набирать обороты. НБД Банк запускает акционный тариф по расчетно-кассовому обслуживанию на все лето. Больше свободы, больше возможностей, больше выгодных решений для вашего бизнеса. Реклама ПАО НБД Банк. Генеральная лицензия номер 1966. Все говорят о новой «Волге». Предлагаем не просто поговорить, а увидеть все своими глазами. Старт продаж бренда «Волга» в Нижнем Новгороде. Дилерский центр «Волга-Агат» по адресу Комсомольское шоссе 7В уже открыл свои двери. Приезжайте на тест-драйв и оцените все возможности новых моделей. Подробности по номеру 8 831 260 или на сайте agat.rf. «Агат». Покупай выгодно. Возрастное ограничение 6+.
5: Телефон рекламной службы Business FM в Нижнем Новгороде 280-82-42.
6: Пока звучит этот текст, мир сделает 150 тысяч телефонных звонков.
0: Успеть за 10 секунд на Business FM. С FM. Культ наличности. Лица на банкнотах.
24: Летом 1804 года на берегу реки Гудзон сошлись в дуэли два видных государственных деятеля – вице-президент США Аарон Берр и экс-министр финансов Александр Гамильтон. В этом поединке все решил один выстрел. Гамильтон был смертельно ранен. При жизни он успел поработать в должности министра финансов в первом американском правительстве при президенте Джорджи Вашингтоне. За время госслужбы Гамильтону удалось ввести в стране единую валюту в виде американского доллара, основать первый центральный банк, разработать налоговую систему и выпустить первые акции госзайма. Теперь портрет отца всей финансовой системы США изображен на 10-долларовой купюре.
0: Культ наличности на Business FM. Мы создавали наш телеграм-канал, чтобы вы всегда держались курса и знали все о главных событиях и резонансных историях бизнеса. Тех, что только на Business FM. Чтобы продолжить эту историю, ждем вас в Максе. Найти нас просто. Business FM русскими буквами или BFM любыми. Вы знаете, как это написать. Компании и корпорации.
1: студии Светлана Чередникова. Здравствуйте.
7: Отчеты и планы.
1: Приложение Сберинвестиции «Актив» удалили из App Store, сообщает ТАСС. При попытке найти приложение, магазин выдает ошибку с текстом. Это приложение сейчас недоступно в вашей стране или регионе. Ранее в пресс-службе Сбербанка заявили, что приложение «Актив» доступно в магазине приложений App Store. Приватизация около 24% пакета акций Аэрофлота не предполагает доп. Эмиссии. Будет прямая продажа акций. Сделка будет осуществлена с привлечением различного вида инвесторов, инвестфондов, возможно, банковских структур и обязательно физлиц, сообщил замгендиректора Аэрофлота по коммерции и финансам Андрей Чеханчин. Крупнейшим акционером Аэрофлота сейчас является Российская Федерация с пакетом примерно в 74%. В свободном обращении находится 25% обыкновенных акций. М-Видео начнет продавать одежду офлайн, сообщила директор направления фэшн-маркетплейса М-Видео Екатерина Лезгинцева, пишет издание Shoppers. По словам Лезгинцевой, офлайн будет открыт для всех брендов. М-Видео будет вести отбор партнеров, которые хотят быть в рознице. Сейчас у компании на примете два крупных игрока для запуска фэшн-направления. Новости компании корпораций. Держитесь курса.
2: Вы слушаете «Бизнес FM», у микрофона Алексей Пантелеев. В России рекордно выросло число кадровых агентств. По данным сервиса «Контурфокус», за первые пять месяцев 2026 года количество компаний, которые занимаются подбором персонала, увеличилось на 11%, почти до 19 тысяч. Это самый высокий показатель за последние пять лет. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года, рост составил около 21%. Эксперты объясняют такую динамику дефицитом кадров, потому что все больше работодателей предпочитают передавать поиск сотрудников специализированным агентствам, чтобы быстрее находить подходящих специалистов. В то же время сложности в экономической ситуации заставляют некоторые компании отказываться от таких услуг. Насколько это выгодно для бизнеса, нужно выяснять в каждом отдельном случае, говорит директор компании HR-маркетинг и директор ассоциации частных агентств занятости Наталья Щербакова.
8: Это хорошая ниша для бизнеса, как думают некоторые. Поэтому вполне логично, что кадровые агентства открываются. В большей степени это связано с ситуацией на рынке. Потом очень много идет разговоров, что надо приводить иностранную рабочую силу. А многие предприниматели видят в этом тоже бизнес-возможности и, вероятно, открывают агентства, чтобы попытаться построить бизнес на привозе иностранной рабочей силы. Это тоже может быть одной из причин. Открыть кадровое агентство не так сложно, зарегистрировать юрлицо. Другое дело потом реализовать какие-то проекты, наверное, не так просто, потому что большинство предприятий предпочитают сейчас сами решать свои кадровые проблемы ввиду экономической ситуации.
4: А насколько это сейчас дорого?
8: Это очень сильно зависит от того, кого вы ищете. Если это топ-менеджмент профессионалы, то это обычно процент от годовой заработной платы. Если это рабочие специальности, то это, возможно, фиксированная плата. Но это невозможно сказать, дорого это или дешево. Это очень зависит от того, где находится предприятие, какой персонал она ищет. Потому что сейчас считается, что на рынке относительный избыток офисных специалистов, то есть HR, маркетологи, бухгалтеры и так далее. При этом остается очень серьезным положением с квалифицированными рабочими. На них по-прежнему идет серьезная охота. Поэтому здесь очень разная ситуация на рынке, просто сравнить, наверное, невозможно.
2: Наталья Щербакова, директор компании HR-маркетинг. Помимо увеличения числа кадровых агентств, растет спрос на карьерные консультации и помощь в подготовке к собеседованиям. Но выбирать консультанта или компанию, оказывающую такие услуги, нужно очень придирчиво, отмечает замгендиректора по работе с профессиональным сообществом международной компании «Анкор» Татьяна Баскина.
9: Что касается карьерного консультирования, это услуги для физических лиц. Есть разный объем таких услуг. Одно дело, когда человек обращается просто с просьбой посмотреть, что можно улучшить на резюме, и за каким-то гигиеническим минимумом советов по тому, как вести себя на собеседовании и как выбрать перечень компании, в которой его направлять. Есть более обширный перечень услуг, который включает полное сопровождение до достижения определенного результата, например, до получения предложения о работе. Это более комплексная услуга, которая стоит дороже. И здесь точно так же, как и при пользовании услугами поставщиков юридических лиц для нужд бизнеса, здесь тоже очень важно, я бы даже сказала критически важно, выбрать того партнера, карьерного консультанта, с которым будете вести дела, потому что, к сожалению, не всегда это люди, которые обладают должной квалификацией, опытом и которым можно доверить свою карьеру. Поэтому здесь тоже есть определенный чек-лист характеристик, по которым нужно выбирать консультанта. И действительно, очень многие кадровые компании оказывают такие услуги. И если это надежное агентство с долгой историей и в том числе история оказания услуг по карьерному консультированию, это один из маркеров, когда можно довериться такому поставщику. Ну и здесь, как во всех услугах, которые оказывает конкретный человек, важна личность и экспертиза непосредственно уже консультанта самого.
2: Татьяна Баскина, зам гендиректора компании «Анкор». По оценке Минтруда, текущий дефицит кадров в российской экономике составляет 5-6 миллионов работников и в дальнейшем будет расти. Безработица держится на уровне чуть выше 2%, однако Минэкономразвитие к концу 2026 года допустил ее рост до 2,6%. На ваш номер бензин не положен. В Орловской области ведут отпуск топлива по госномерам машин, как сообщил губернатор Клычков. Начиная с 4 июля заправка автомобилей на АЗС сетей «Роснефть» и «Газпром» будет осуществляться по графику, основанному на первой цифре номера автомобиля. Например, в субботу смогут заправляться только автомобили с номерами, начинающимися на 0,1, в воскресенье на 2,3 и так далее. Снизит ли это ажиотажный спрос на топливо и на какие еще меры идут власти на местах? Подробности утром на «Бизнес-ФМ». А сейчас основная торговая сессия на Московской бирже завершилась уверенным ростом основных индикаторов. Индекс Московской биржи поднялся на 2,8%. Индекс РТС вырос почти на 2%. Подробности у нашего биржевого обозревателя Алексея Завьялова.
7: Российский рынок акций заметно вырос по итогам понедельника. Индекс Московской биржи поднялся на 2,8% и закрыл основную торговую сессию на уровне 2350 пунктов. Но пока это всего лишь коррекция после 17 недель падения, учитывая, что фундаментально мало что поменялось и в геополитике, и в ожиданиях усиления инфляции, и, как следствие, в ожиданиях того, что Банк России может взять паузу в цикле смягчения денежно-кредитной политики. Единственное, что выросли цены на нефть, и баррель смеси Brent, если рассматривать вечер понедельника, превысил $73. Но здесь вновь было неспокойно. Выходные в Персидском заливе США и Иран обменялись ударами, хотя в понедельник появилась информация о том, что США и Иран договорились прекратить обмен ударами и согласовали проведение технических переговоров в столице Катара, Дохи. И эта информация получила уже официальное подтверждение, во всяком случае, представитель Белого дома Кэролайн Левит сказал, что американские переговорщики Стив Уиткоф и Джаред Кушнер отправятся в Доху для переговоров с Ираном во вторник. Ну и рубль вырос, заметно вырос, 12 копеек потеряла китайская валюта, юань на закрытии 11 рублей 37 копеек. Ну, все это, можно сказать, после серьезного падения прошлой недели. Видимо, рынок закладывал уже ту информацию, которая появилась в понедельник от Банка России, то, что объемы продаж валюты резко сократятся во втором полугодии текущего года, и Банк России будет продавать валюту всего лишь на 580 миллионов в день. Все это в рамках сделок с Фондом национального благосостояния. И если сравнивать с периодом первого полугодия, то Банк России, напомню, продавал валюту на 4 миллиарда 600 миллионов. И вот будет для рубля очень сложный период с 1 по 6 июля, учитывая операции Минфина в рамках бюджетного правила, Банк России будет покупать валюту на 9 миллиардов 300 миллионов рублей, хотя покупал на 5,3 миллиарда. Ну, а 3 июля мы уже узнаем новые параметры бюджетного правила на будущий период.
2: Это был биржевой обозреватель «Бизнес-ФМ» Алексей Завьялов.
10: Другим наука. Сергеем Корзуном.
11: Закон Яркса-Дотсона сегодня часто цитируют для оправдания токсичной атмосферы на работе, чтобы поддерживать производительность сотрудников. На самом деле американские психологи Роберт Яркс и Джон Додсон изучали в начале 20 века на мышах скорость выработки привычки под воздействием электрического тока. Для легкой задачи нужно было бить мышей током побольнее, а для сложной умеренно, не совсем слабо, но и без фанатизма. Позже наука уточнила, что для ряда задач действительно есть нелинейная связь между возбуждением и результатом. Но здесь много «но», а популярный тезис «умеренный стресс полезен» не является надежным правилом. Закон Яркса-Дотсона в целом согласуется с повседневным наблюдением. Скука часто ухудшает мобилизацию, а чрезмерная тревога негативно воздействует на внимание, память и контроль действий. Эффект можно измерить инструментально. Уровень возбуждения по размеру зрачка и нейронной активности, а результат по скорости и точности реакции. А критика строится в основном вокруг реальных психологических состояний, поскольку есть разница между, скажем, тревогой, эмоциональным возбуждением и прямой угрозой. И потом, что считать продуктивностью? Скорость, точность, устойчивость к ошибкам или долгосрочный результат? Для одной и той же задачи скорость может расти при возбуждении, а точность – падать. Сегодня принято считать, что для простых автоматизированных действий закономерность в целом работает. А вот для сложных и длительных задач, таких как расследование, диагностика, творчество, обучение, принятие стратегических решений, чрезмерное возбуждение чаще ухудшает результат.
10: Другим наука на Бизнес ФМ. Бизнес ФМ. Новости. Коротко.
13: У микрофона Сердар Авликулеев. Страны НАТО совместно с киевским режимом готовятся к созданию оружия для массированного поражения российских авиабаз, в том числе в глубине страны. Об этом говорится в комментарии официального представителя российского МИДа Марии Захаровой. Безрассудство НАТО и Киева дает российским военным основание усилить внимание к любым предприятиям, разрабатывающим или производящим применяемое против России оружие, указал официальный представитель российского МИДа. Иранская делегация не собирается в Доху на переговоры с Соединенными Штатами, заявил в телеграм-канале представитель МИД Ирана Исмаил Багаи. Он добавил, что техническая экспертная группа из Ирана направится в Доху на этой неделе обсуждать вопрос о разморозке иранских активов. Однако этот визит не связан с переговорами с Соединенными Штатами. Новые правила отпуска топлива на заправках планируют ввести в Орловской области для снижения очередей и борьбы с ажиотажем, сообщил губернатор Андрей Клочков в ходе прямого эфира на своей странице в сети ВКонтакте в понедельник. Согласно предложенной схеме, начиная с 4 июля, заправка автомобилей на 57 АЗС-сети «Роснефть» и «Газпром» будет осуществляться по графику, основанному на первой цифре госномера автомобиля. При этом объем отпуска топлива на автомобиль увеличивается с 30 до 50 литров. Генеральное консульство Венгрии распорядилось 29 июня приостановить прием документов на визу в Казани, Самаре и Уфе. Об этом сообщили в Ассоциации туроператоров России. О возобновлении приема сообщат дополнительно, отмечается в сообщении в телеграм-канале. В остальных регионах подача документов на венгерскую визу идет штатно, уточнили в АТОР. Новости на Бизнес ФМ каждые 15 минут. Держитесь курса.
10: Бизнес ФМ. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
2: В студии Алексей Панчалеев. Здравствуйте. Якутия, Башкортостан и Приморье еще в трех субъектах начали действовать ограничения на продажу топлива. На этом фоне правительство готово понизить стандарты для бензина до евро-2, пишет Коммерсант. А некоторые граждане пытаются обойти запреты, но их ловят и наказывают. Киев предлагал приостановить взаимные удары вглубь России и Украины и ограничить боевые действия четырьмя регионами – это ДНР, ЛНР, Запорожье и Херсон. Но спасать таким образом киевский режим в планы России не входит, заявил президент Путин. Он также сообщил, что контакты США по Украине продолжаются. Центробанк начал предварительные переговоры с потенциальными покупателями акций национальной системы платежных карт. По данным Интерфакса, ЦБ готов продавать до 5% в одни руки в ходе частичной приватизации НСПК. Насколько это интересно банкам и бигтехам, и какой может быть цена? Подробности на Business FM. Якутия, Башкортостан и Приморье еще в трех субъектах начали действовать ограничения на продажу топлива. Всего по данным СМИ, в стране уже от 20 до 40 регионов, где введены те или иные лимиты на отпуск бензина или дизеля. Где-то граждане уже пытаются обойти запреты, но их ловят и наказывают. Иван Медведев подробнее.
14: Если говорить об ограничениях, чаще всего речь идет о лимитах по заправке в один бак. Где-то это не больше 60 литров, где-то максимум 20. Также во многих регионах запрещено разливать топливо в канистры и любые другие емкости, кроме непосредственно бензобаков. Но не все эти ограничения соблюдают. Так, один из наших подписчиков прислал видео, на котором записано, как на АЗС владелец небольшого фургончика а-ля «Лада Ларгус» открыл заднюю дверь и заливает бензин в огромный пластиковый куб в кузове своего автомобиля. Еще одно видео. На АЗС, где действует лимит, стоит «Газель» и заправляет бензин в огромный пластиковый куб в кузове под тентом. Другой водитель негодует.
15: Третьей колонке можно 50 литров, да, вы говорите. А пятая колонка, там сколько хотят, они заправляются. Они уже полтора часа там стоят. Вот «Газель» уже полтора часа заправляется. Вот шланг. Им можно, значит, нам 50 литров.
14: Но есть ребята и понаглее. В понедельник сеть облетела видео, на котором на заправке стоит МАЗ с прицепом, в который загружено 14 таких кубов. И водитель грузовика заливает в них топливо сразу из двух шлангов. По словам оператора, снимавшего эту картину, таким образом один человек буквально высосал всю заправку.
16: Здесь просто вот таким образом ситуация обстоит. С двух ног забрал просто все. Заправку закрыли и все. Вот вам, пожалуйста. У него здесь стоит 14 кубов полных. Еще хотел, но бензин закончился или там что он забирает. Все забрал.
14: Руководитель сети АЗС «Стандарт Ойл» в Нижегородской области Александр Вахрушин говорит, что с точки зрения правил отпуска топлива, если на этой заправке или в регионе нет лимитов, то нарушений нет. Но здесь, очевидно, нарушение ПДД.
17: Это нарушение правил дорожного движения. Нарушение перевозки опасных грузов. Разрешено перевозить только топливо частникам до 240 литров в емкости не больше 60 литров. Если он перевозит больше частник, то это нарушение правил дорожного движения. Любой сотрудник ГИБДД может поставить эту машину на штрафстоянку.
14: Отдельный вопрос, зачем водитель МАЗа заправлял столько? Если топливо нужно для собственного парка грузовых автомобилей или для сельхозтехники, это одно. Если же цель перепродажа, это другое. Так, в Иркутске полиция выявила уже 4 случая перепродажи бензина по завышенным ценам. Подозреваемые задержаны. Бензин они пытались перепродавать либо рядом с АЗС, либо через интернет-площадки по 250 рублей за литр. Собственно, так полиция и вышла на нарушителей через контрольную закупку. Обвинения несостоявшимся бизнесменам предъявлены по статье «Осуществление предпринимательской деятельности без лицензии». Ответственность здесь небольшая, штраф несколько тысяч рублей. Но если объемы перепродажи крупные, речь может идти и о перспективах реального срока, говорит председатель коллегии адвокатов Корчага и партнеры, кандидат юридических наук Евгений Корчага.
18: В данном случае нет большой разницы, что перекупать, или бензин, или другие товары. У нас есть административная ответственность за осуществление предпринимательской деятельности без регистрации соответствующей государственности. Необходимо смотреть, что происходило, в каких объемах перепродавался тот или иной предмет или вещество, ну, в данном случае бензин, топливо. Если это не заходит за рамки, установленные кодексом о административных правонарушениях, то грозит всего-навсего штраф до 3000 рублей на гражданина. Если же сумма будет составлять большую, ну, несколько миллионов рублей, то там уже вполне вероятно возбуждение уголовного дела.
14: Усугубить ситуацию может введение в том или ином регионе особых мер, распоряжений или режимов повышенной готовности. В целом же российские власти говорят о том, что ситуация на внутреннем топливном рынке контролируемая. Накануне президент провел совещание на эту тему и отметил, что очереди на заправках есть и нужное топливо не всегда можно найти в наличии. Но он же заверил, что производство основных видов топлива в России в июле должно превысить показатели июня, а резервы практически соответствуют соответствуют уровню прошлого года. Позднее вице-премьер Александр Новак в беседе «Стас» добавил, что запасов дизеля в России сейчас в избытке, запрет экспорта обсуждается для наполнения внутреннего рынка в большем объеме. Власти перестраивают логистику на рынке топлива с учетом потребностей регионов, спрос на 20-30% вырос из-за ажиотажа, и балансировка рынка потребует какого-то времени. Иван Медведев, Рамиль Киселев, Бизнес ФМ.
2: Правительство готово снизить стандарты для топлива до Евро-2, а также может быть разрешен импорт такого бензина. Об этом сообщает газета «Коммерсант» со ссылкой на проект постановления правительства. Такая мера позволит повысить предложение бензина на сотни тысяч тонн в месяц, но для современных автомобилей такое топливо может быть небезопасным. Подробнее об этом в утреннем эфире «Бизнес ФМ». Украина предлагала ограничить боевые действия 4 регионами. Но спасать киевский режим в планы России не входит, заявил Владимир Путин. Российский президент рассказал, что Киев предложил ограничить боевые действия территориями ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областями и приостановить взаимные удары вглубь территорий. Но если Россия пойдет на это, то ВСУ смогут перебросить свои войска из других регионов и с некоторых участков госграниц. Как отметил Владимир Путин, в Киеве, видимо, полагают, что это могло бы быть для них спасением. Однако в планы России это не входит, заверил президент. Также он сообщил, что договоренности США на саммите на Аляске не было, но обсуждались определенные возможности завершения конфликта на Украине. При этом контакты с американской администрацией продолжаются. Кроме того, недавно прошла встреча Владимира Путина и Александра Лукашенко в резиденции российского президента на Валдае. В том числе затрагивалась и тема Украины, уточнил представитель Кремля Дмитрий Песков, но других подробностей не привел. Комментирует гендиректор Фонда национальной энергетической безопасности Константин Симонов.
12: Я думаю, что здесь есть два адресата. Первый адресат внешний, это прежде всего Великобритания и Европейский Союз. И это сигнал о том, что пределы нашего компромисса были изложены год назад

0: И Путин здесь опять продолжает свою линию о том, что все идет, условно говоря, по плану, потому что несколько раз продолжает говорить о том, что главное – это то, что происходит на линии боевого соприкосновения. Украина пытается найти какие-то уязвимости, тем самым только, по логике Путина, отвлекает внимание от того, что на ЛБС сейчас происходит. С точки зрения отношения к Трампу, Путин по-прежнему крайне аккуратен. Не случайно он поздравил его с юбилеем, не случайно мы ждем делегацию Уиткофа и Кушнера. Путин не позволяет себе резких выражений относительно Трампа и Соединенных Штатов.
1: Что могли по Украине обсуждать Путин и Лукашенко? Были ли там, может быть, недавние угрозы Зеленского по отношению к Белоруссии?
0: Очевидно, что обсуждали ультиматум Зеленского, очевидно, что обсуждали варианты действий. Мы видим, что тут тоже достаточно аккуратные заявления сделаны, но мы видим, что Путин предпочитает публично эту тему пока не комментировать.
2: Константин Симонов, генеральный директор Фонда национальной энергетической безопасности. Также Владимир Путин поблагодарил Минск за усилия по решению гуманитарных вопросов, в частности, по обмену военнопленными. И добавил, что знает позицию президента Лукашенко, который готов поддерживать решение спорных вопросов мирными средствами. А заявления Киева, по словам Путина, не вызывают у президента Белоруссии какой-то паники. Банк России проводит встречи с потенциальными покупателями национальной системы платежных карт. Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на источники. По данным агентства, регулятор пока что, цитата, «прощупывает почву и собирает предварительные мнения потенциальных покупателей». Один из источников рассказал, что Центробанк готов продавать до 5% в одни руки в ходе частичной приватизации НСПК. Сделка, как утверждается, может состояться в следующем году при благоприятной конъюнктуре. НСПК можно назвать критической инфраструктурой. Она обрабатывает операции по банковским картам внутри России и является оператором платежной системы МИР. Комментирует директор Центра исследований экономической политики экономического факультета МГУ Олег Буклемишев.
3: Критическая инфраструктура бывает, продается для основных игроков рынка. Возможно, тут есть финансовый момент с точки зрения развития, и момент разделения рисков, ну и момент повышения заинтересованности в национальном фондовом рынке. Тут могут быть много потенциальных интересов, которые сплетаются воедино. Зачем ЦБ? Ну, ЦБ, возможно, хочет вывести на фондовый рынок привлекательный актив, получить какие-то деньги, эти деньги там наполовину Банк России должен будет отдать в бюджет. Вполне возможно, ничего плохого в этом нет. Если вспомните историю про продажу Сбербанка, так называемую, когда правительство купило у Банка России Сбербанк, но потом половину денег назад получило в виде выплаты в качестве перечисления прибыли. Это устанавливается каждый раз законом о бюджете.
4: И здесь тоже может быть особый закон написан для продажи?
3: Здесь никакой проблемы в этом нет. Вполне может быть дополнительный источник привлечения средств бюджет, несомненно. Это техническая вещь, мне кажется.
4: В числе потенциальных покупателей кто мог бы быть?
3: Ну, я думаю, что потенциально это пользователи системы. Основные пользователи системы есть логичные самые покупатели, которые заинтересованы в развитии актива, пользуются его услугами как уже банк-эмитент.
4: Как вы считаете, сколько может стоить условный 1% НСПК?
3: На этот вопрос я вам точно не отвечу. 1% НСПК – это некий финансовый поток, и в зависимости от того, как возникает поток, насколько он устойчив, какие к нему применять дисконты. Именно этим, я думаю, оценщики сейчас уже занимаются, если речь действительно идет о продаже.
2: Олег Буклемишев, директор Центра исследований экономической политики экономического факультета МГУ. Сам Центробанк уже неоднократно говорил, что не отказывается от идеи продажи части НСПК. Ранее директор Департамента национальной платежной системы Банка России Алла Бакина заявляла, что по закону такая возможность уже готова, ведутся диалоги с участниками рынка.
5: Успеть до вторника. Бизнес FM дает шанс рассказать о своем деле в нашем эфире для подписчиков нашего канала в Максе. Условия проекта и кнопка «Участвовать» в закрепленном сообщении канала. Трех победителей определит генератор случайных чисел, и каждый получит по 10 выходов своей эфирной минуты на Бизнес FM. Если вы еще не подписчик, набирайте в Макси Бизнес FM или BFM любыми буквами. Расскажите о себе за наш счет. Только на Бизнес FM и только до вторника. Приемника нет, а радио есть. Чтобы слушать нас в телефоне, рекомендуем приложение «Радио Плеер» и новое приложение от Яндекса «Яндекс Радио». Оба в белых списках.

0: для тех, кому удобнее включать в смартфоне одним касанием приложение «Бизнес FM». Там, где бизнес говорит и кто надо, услышит. В эфире радио не на словах, а на деле. Новости экономики.
1: У микрофона Сардар Авликулеев. Рост коммерческой задолженности регионов вызывает обеспокоенность. Нужно подумать над централизованным механизмом заимствования для субъектов поставкам, как для федерального центра, заявил спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко на встрече с премьером Михаилом Мишустином. Инфраструктуру Калининградского морского рыбного порта модернизируют для приема нефтепродуктов с танкеров для последующей поставки на местный рынок. Об этом сообщил директор по развитию портов Балтийского бассейна компании ТГФСК Алексей Ткаченко в интервью ТАСС. По словам Ткаченко, это и есть та самая диверсификация с переходом к перевалке разных типов грузов, в том числе наливных. Он также отметил, что в стратегических планах превратить КМТП в высокотехнологичный хаб, способный обрабатывать грузы любой сложности и обеспечить цифровую прозрачность всех операций. Оман выступает против пошлин за проход судов через Ормузский пролив, но возможно введение сборов для безопасности судоходства, заявил в понедельник глава МИД этого арабского государства Бадр Аль-Бусаиди. Министр подчеркнул, что любые новые меры касательно пролива будут предприняты лишь после консультации с использующими его странами и компаниями. Турпоток из России в Шанхай вырос в январе-мае на 130%. За 5 месяцев показатель составил около 292 тысяч человек, приводит ТАСС данные городского управления культуры и туризма. По темпам роста турпотока в Шанхай Россия занимает второе место после Республики Корея. На третьей строчке – Таиланд. По данным агентства, в 2025 году турпоток из России в Шанхай вырос на 59%. Город посетили порядка 385 тысяч россиян. Новости на Бизнес FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
2: Вы слушаете Бизнес FM, у микрофона Алексей Пантелеев. Петербург – самый прибыльный город для работы репетитором. Он стал лидером среди российских регионов по уровню доходов частных преподавателей, даже опередив Москву. Как так получилось и что говорят о заработках репетиторов они сами? Продолжит Наталья Шашина.
3: По данным исследования, о котором пишет РИА Новости со ссылкой на Авито работу, средний предлагаемый заработок репетитора в Петербурге немногим выше 62 тысяч рублей. В Москве и Подмосковье он меньше – 57-58 тысяч. Топ-5 замыкают Краснодарский край и Воронежская область – 55-56 тысяч. Правда, непонятно, как определить региональную привязку репетитора. Ведь онлайн можно преподавать везде, рассуждает основатель онлайн-школы ЕГЭ «Инспирия», преподаватель русского языка из Санкт-Петербурга Анна Салдаева.
4: Есть репетиторы, которые, например, берут занятия целый день, потому что есть ребята с Дальнего Востока, есть ребята, которые на домашнем обучении. Многие репетиторы берут группы. Я лично знаю репетиторов, у которых есть небольшая команда помощников, и которые зарабатывают от 1,5 до 2,5 миллионов. А работая именно с группами, при этом не создавая свою онлайн-школу. В Петербурге, мне кажется, могут быть немножко более высокие цены, потому что в Петербурге конкретно может быть выше спрос именно на репетиторов из-за того, что в Москве очень много сильных школ. А в Петербурге сильных школ, по моим ощущениям, по тому, что я вижу по своим выпускникам, сильных школ намного меньше. И, соответственно, родители, понимая, что ребенку нужно будет поступать, скорее всего, в Петербург или в Москву, нанимают репетитора.
3: Впрочем, доход репетитора – величина нестабильная и зависит от множество факторов, сезонности, количество учеников. В отличие от наемных работников, репетиторы не получают оплату во время болезни или отпуска, а летом сталкиваются с массовыми отменами занятий. Многие уезжают на каникулы. При этом цены сильно варьируются в зависимости от профиля и статуса преподавателя, говорит частный репетитор по французскому и литературе из Москвы Полина.
5: Редкие языки, такие как французский, итальянский, будут стоить всегда дороже. Это около 3000 рублей за час в Москве. Если мы говорим про литературу и русский, это более востребованные Учебные предметы более распространенные варьируются от 2000 до 3000 за час, в зависимости от того, к чему мы готовим, к ОГЭ, к ЕГЭ или просто для себя. Также в последние два года сильно изменился спрос на репетиторов, поскольку стало меньше бюджетных мест, и дети начинают готовиться уже с 8-7 классов. Соответственно, и цена повысилась, спрос очень большой. Если мы сравниваем Санкт-Петербург и Москву, мне кажется, что цена в первую очередь зависит от спроса. И заработок репетитора, соответственно, тоже, поскольку в Санкт-Петербурге меньше репетиторов, но больше спроса. А в Москве обратная ситуация, то есть больше репетиторов и меньше спроса.
3: По математике разброс цен от 1500 до 6-8000 за занятие. Как рассказывали нам сами преподаватели, некоторые коллеги даже снижают ценник, понимая пределы семейных бюджетов. Для многих семей репетиторы уже не дополнительная помощь, они воспринимаются как почти обязательное условие подготовки, следует из исследования Brand Analytics. Хотя, например, к ЕГЭ по русскому можно подготовиться и без репетиторов, считает заслуженный учитель России завуч Свято-Георгиевской гимназии Красногорска Татьяна Филина.
6: Но родители сейчас страдают очень серьезной формой недоверия к школе, и, соответственно, это уже не столько от школы, сколько от родителей. Они считают, что если репетитор есть, они более уверенно себя чувствуют. Даже независимо от того, слабый у них ребенок или сильный ребенок. Поэтому все можно. Было бы желание, была бы мотивация. У нас, к сожалению, это такое общее место сейчас современного образования. Родители стараются этих костылей в виде репетиторов наставить как можно раньше. Когда дети выходят на уже, собственно, государственную итоговую аттестацию, они уже себя не мыслят без костылей.
3: Рост спроса, о котором говорят и сами репетиторы, подтверждается статистикой. Как показывало недавнее исследование Superjob, к выпускным экзаменам репетиторы есть более чем у каждого второго ученика. Наталья Шашина, Мария Голубева, Business FM.
2: Получить визу в Европу стало еще труднее. Испания вслед за Италией увеличила для россиян срок выдачи до 45 дней. Туроператоры рекомендуют подавать документы на визу в эту страну за 2 месяца. А всегда лояльная Венгрия закрыла свои визовые центры в Казани, Самаре и Уфе. Какие причины и что на этот раз изменилось? Подробности утром на Business FM. А сейчас фанаты развернули флаги России, Белоруссии и Украины на концерте певца Макса Коржа в немецком Дюссельдорфе. Концерты белорусского исполнителя объединяют русскоговорящую публику по всему миру, в том числе из конфликтующих стран. В этом феномене разбиралась Ольга Кашинская.
7: Имя Макса Коржа стало много звучать в русскоязычном инфополе после его концерта в Стамбуле, который состоялся 6 июня. Это выступление артиста стало первым за 7 лет безвизовым для россиян. Прежде он выступал в странах ЕС. И в Стамбул съехались около 50 тысяч фанатов певца. За несколько дней до концерта город заполнился спонтанными гуляниями. Фанаты артиста сломились прямо на улицах и даже запустили фейерверк с Галатского моста. В сети есть сообщения о стычках между фанатами певца из разных стран, но комментариев об атмосфере поддержки и единения в разы больше. К слову, за несколько дней до этого в том же Стамбуле проходил концерт рэпера Канье Веста. Большая часть зрителей, опять же, за счет расположения, также были русскоговорящими. А некоторые слушатели поехали сразу на оба концерта. И впечатления зрителей от Коржа, судя по отзывам, оказались гораздо сильнее. Но больше всего внимания на себя обратили развернутые на концертах исполнителя флаги. В сети выкладывают кадры, на которых рядом стоят люди, держа флаги России и Украины, а еще Беларуси, Казахстана, Польши и даже Советского Союза. Впечатлениями делятся зрители, побывавшие на концерте Макса Коржа в Стамбуле, москвичи Ульяна и Алексей.
8: Каково было мое удивление, когда все люди даже не на один день, на неделю, забыли про все разногласия, которые есть между государствами. Стали буквально единым целым, слились в какой-то единый поток доброжелательности. У нас не было в тот момент, кто я русский, я украинец, я белорус. Я казах. На концерте действительно поднимались флаги Казахстана, Белоруссии, России и Украины. Все были в одном ряду, то есть это не просто метафора. Это люди действительно хотели в тот момент обозначить наше единство.
9: Действительно, на концерте Макса было много людей из разных стран. Из России, Беларуси, Украины, Казахстана и множество других. И при этом не было ни одного косого взгляда, какого-то неаккуратного слова. Все ребята просто кайфовали от музыки. И никто не выяснял отношения. Все были объединены одной идеей. Наслаждаться моментом. Никаких драк, ничего такого не было. На протяжении всего концерта, да и за несколько дней до, и за несколько дней после.
7: Макс Корж из Беларуси, но его популярность распространилась по всему СНГ еще в 10-х годах. Тогда, на заре его карьеры, интернет-издание «Афиша Волна» характеризовало музыку артиста как смесь эстрадного хип-хопа и блатной романтики под шестиструнку. В 22-м году Корж выступил с пацифистским тезисом, после чего перестал выступать и в России, и в Украине, и в родной Беларуси. Украина даже внесла его в список миротворец из-за предыдущих выступлений в Крыму. А в 23-м году Корж начал давать концерты в Европе, которые стали центром притяжения для молодых людей со всего постсоветского пространства. Свои концерты артист превращает в своеобразные сеансы психотерапии. Со сцены говорит о простых, в чем-то даже банальных вещах. Важности путешествий, внутренней свободы, дружбы и поддержки. Его аудитория в основном молодежь до 35 лет. Больше мужчин, но и слушательниц у Коржа тоже много. Об объединяющей силе артиста рассуждает музыкальный редактор Афиши Дейли, автор телеграм-канала Cry Me a River T30 Леша Горбаш.
10: Музыки здесь 80%, не меньше, потому что люди же ездят все-таки не речь слушать. Макс годами работал со своей аудиторией. Обычно артисты присутствуют в медиапространстве. У Макса же это присутствие очень сильно дозировано всегда было. И он как будто большую часть времени общается с людьми на концертах и непосредственно в песнях. Его аудитория резонирует с его какими-то идеалами и идет за ним, ездит по городам, странам. То есть на самом деле, мне кажется, что это феномен, у которого нет какого-то аналога ни в русскоязычной музыкальной среде, ни, возможно, даже мировой. Я думаю, что его песни просто максимально понятны какому-то бесконечному числу людей. Человек послушал песню и понял, что вот я через это проходил, ты через это проходил, Вася через это проходил, Петя, Коля. И вот таких Вась, Петя, Коля вокруг тебя набралось много тысяч человек, и вот ты уже пробиваешь концерты Макса Коржа в других странах.
7: Впрочем, как подчеркивают музыкальные критики в разговоре с Business FM, мир от этого всего быстрее не наступит. Однако дать уставшим от конфликтов людям чувство внутренней опоры концерты Макса Коржа вполне способны. Ольга Кашинская, Рамиль Киселев, Business FM.
2: Правительство готово понизить стандарты для топлива до Евро-2. Также может быть разрешен импорт такого бензина, пишет Коммерсант. Это позволит значительно повысить предложение бензина на рынке. За счет чего и могут ли на таком топливе ездить современные автомобили? Подробности утром на Business FM.
0: Первое деловое радио и музейно-экспозиционный фонд Банка России представляют. Деньги к деньгам. О деньгах, банках и банкирах. На Business FM. В 1942 году для подрыва британской экономики по личному указанию Гитлера в Германии начался секретный выпуск поддельных английских денег. К апрелю 1945 года было отпечатано почти 9 миллионов фальшивых банкнот на сумму почти 135 миллионов фунтов стерлингов. Причем экспертов до сих пор впечатляет качество подделок. Они уверены, что никому прежде не удавалось сделать столь точные копии денежных знаков. Множество таких немецких фунтов стерлингов вбрасывалось в финансовые системы оккупированных Германией стран. Ими расплачивались при торговых и банковских операциях. После войны правительство Великобритании потратило немало усилий, чтобы обнаружить и уничтожить все подделки. Одновременно пришлось менять и дизайн банкнот. Деньги к деньгам. На Business FM. Не расслышали Beatles? Не разглядели Netflix? Не поверили в Майкла Джордана? Судьбоносные промашки, легендарные просчеты и эпично упущенные возможности. В специальном проекте «Знал бы прикуп». Уже в эфире Business FM. Вначале был бизнес. Как появлялись города? Пермь. 1 миллион жителей. В 1720 году на Урале, рядом с богатыми медными залежами в устье реки Егошихи, решено было строить медные и серебряные заводы. Начало строительства Егошинского завода в 1723 году считают датой основания города. Как появлялись города на Business FM. Наизусть. Марк Твен. Через 20 лет вы будете больше сожалеть о том, что вы не сделали, чем о том, что вы сделали. Так отчальте от тихой пристани. Почувствуйте попутный ветер в ваших парусах. Действуйте и двигайтесь вперед. Наизусть. На Business FM. Вы слушаете радиоканал «Бизнес FM Москва», зарегистрированный в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 30 апреля 2021 года. Свидетельство о регистрации L номер FS 77-81-049. Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет. «Бизнес FM». Новости. Коротко.
1: У микрофона Сердар Авликулеев. Правительство практически моментально реагирует на предложение дополнительной поддержки участников спецоперации. Об этом заявил премьер Михаил Мишустин. Главное, что есть хорошая обратная связь. Мы внимательно очень относимся к поддержке защитников, сказал премьер на встрече с руководством Совета Федерации. Программа поставок американских вооружений Киеву «Пурл», оплаченная странами ЕС и НАТО, уже принесла штатам свыше 6 миллиардов долларов. Об этом заявил американский постпред при НАТО Мэтти Уитекер. Россия потребует от Азербайджана вернуть 11 своих осужденных граждан на родину. Как заявил замминистра иностранных дел России Михаил Галузин RTVI, этот вопрос будет поднят на переговорах с министром иностранных дел Азербайджана Джейхуном Байрамовым в Москве. Глава МИД Азербайджана посетит Россию с рабочим визитом 13 июля. Сборная Бразилии преодолела первый раунд плей-офф чемпионата мира по футболу. В Хьюстоне в игре 1/16 финала с Японией едва не случилась главная сенсация нынешнего турнира. Счет в первом тайме после ошибки бразильцев в центре поля открыл Кайсю Саню. После перерыва Казимиро восстановил равновесие, а на пятой компенсированной к основному времени матча минуте Габриэль Мартинелли забил победный гол 2-1. Теперь в 1/8 финала пятикратные чемпионы мира сыграют с победителем встречи Кот-д'Ивуар Норвегия. Новости на Бизнес FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
0: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
2: В студии Алексей Пантелеев. Здравствуйте. А нынешние условия семейной ипотеки продлили на 3 месяца до 1 октября, сообщили в Минфине. А работа по изменению ее условий продолжается. Почему сроки решили перенести и как это повлияет на рынок? Грузоперевозчики повышают тарифы из-за ситуации на топливном рынке России. По их словам, в условиях перебоев с топливом и роста цен на него ломается логистика. По цепочке издержки перекладываются и на стоимость других товаров, что рассказывает бизнес. И потребители электроники в США подали в американский суд на ключевых производителей оперативной памяти. Микрон, Samsung и SK Hynix обвиняют в сговоре для создания искусственного дефицита на рынке. В частности, из-за этого Apple уже поднимает цены на свои гаджеты. Подробности на Business FM. Условия семейной ипотеки останутся без изменений до 1 октября. А власти продолжают прорабатывать предложение по изменению условий льготной семейной ипотеки, сообщает Минфин. Но до 1 октября все условия по программе «Семейная ипотека» сохраняются, подчеркнули ведомстве. Ранее изменения анонсировали на 1 июля. Почему решили перенести, как это повлияет на рынок, комментирует учредитель Ассоциации ипотечных брокеров Дмитрий Ракута.
11: Скажем честно, многие условия, которые обсуждались, не совсем позитивно их восприняли. Не только профессиональный рынок недвижимости, застройщики, банки в том числе, ну и рядовые граждане были не совсем довольны изменениями, которые планировали ввести. Поэтому я думаю, что решение внутри Минфина и Минстроя не удалось найти какого-то консенсуса, но вопрос этот просто времени, и действительно, рано или поздно подобные изменения вступят в силу. Возможно, это будет какая-то золотая середина между теми предложениями, которые широко обсуждались в СМИ, в экспертном сообществе, ну и в целом Минфин, Минстрой тоже анонсировали. Но однозначно сейчас это подстегнет тех заемщиков, которые откладывали вопрос приобретения квартиры, либо вопрос ипотеки, все-таки ускорится, потому что даже по своей работе, по работе коллег и банков в том числе, последний месяц был оживлен определенный спрос. Сейчас мы уже увидели, что перекладывают у нас, откладывают изменения по семейной ипотеке. Поэтому у застройщиков и у банков в том числе, ну и, конечно, у самих заемщиков есть время на то, чтобы реализовать программу по старым условиям.
2: Дмитрий Ракут, учредитель Ассоциации ипотечных брокеров. Ранее сообщил, что с 1 июля срок действия льготной ставки по семейной ипотеке сократят до 15 лет. После этого ставка станет на рыночный ключ плюс 2 процентные пункта. Сегодня это 16,25. Сейчас льготная ставка действует до полного погашения кредита. В понедельник зампред правительства Марат Хуснуллин заявил, что по вопросам изменений в программе было много обсуждений, они продолжаются. Акции девелоперов после этих новостей буквально взлетели на торгах Мосбиржи. Например, бумаги самолета прибавили более 11%. Пик подорожал почти на 7, а эталон вырос почти на 5. Грузоперевозчики заявляют о росте тарифов на перевозки. Логистика дорожает из-за перебоев с топливом. Удорожание перевозки ведет к росту стоимости товаров на полках. Автосервисы с этим уже столкнулись. Евгений Перечук продолжит.
12: Логистические операторы рассылают клиентам уведомления о пересмотре тарифов с 1 июля. А кое-кто на рынке пересматривает тарифы прямо в процессе, уже после заключения контрактов ввиду нестабильности ситуации, в которой находится российский топливный рынок. Перевозчики рассказали нам о некоторых стратегиях.
13: Денис Гаврилов, координатор объединения перевозчиков России по Краснодарскому краю.
14: Убрали скидки для предприятий, для ООшников. Упал пробег. Что будет завтра, непонятно. На сегодняшний день мы подали запросы на пересмотрение тарифов, но их пока не пересмотрели. Пока на договорных условиях мы пытаемся как-то это сгладить. Я думаю, что в пределах 50%, 5-10, то есть тарифы на перевозку вырастут.
13: Кирилл Латинский, представитель логистической компании, которая занимается в том числе перевозками из Китая.
15: Ситуация на самом деле разная. На длительных маршрутах большой объем перевозок идет из Китая, в том числе автомобильным транспортом. Там очень протяженный путь, и на этом участке есть перебой с топливом. Перевозчики, которые заключили договоры с заказчиками, вынуждены, ввиду того, что у них очень сильно меняется ценообразование, прямо в дороге повышают стоимость перевозки. За последнюю неделю стоимость транспортировки процентов на 15-20 выросла.
13: Игорь Рибельский, учредитель транспортно-логистической компании VIG Trans.
16: Видим проблематику на южных направлениях, потому что есть предприятия в регионах Краснодар, Сочи, очень много перевозчиков отказывается туда ехать, либо цены становятся кратно выше, потому что направление тяжелое, и есть опасения, то, что обратно будет сложно вернуться, либо вернуться не в те сроки, которые есть.
12: Об удорожании запчастей из-за перебоев в логистике заявили некоторые автосервисы. Подсчеты разные. В среднем детали для иномарок растут на 15-20%. В Российском союзе автостраховщиков более осторожные оценки. Рост в районе 6%. По большей части списка запчастей идет удорожание в пределах инфляции, говорит руководитель по продажам сети автосервисов «Иванор Москва» Николай Янковский.
17: Скорее всего, в ближайшее время будет подорожание масла процентов на 20%. Связано с известными событиями на Ближнем Востоке. Запчасти дорожают потихонечку, примерно как продукты в магазине. Каждый месяц на чуть-чуть. С одной стороны, вроде колебания валюты, с другой логистика, то она успешно работает, то не очень успешно работает. Поэтому в целом такая пила идет потихонечку наверх, но не сильно.
18: А что-то может быть дешевеет, нет? Не было такого.
17: Нет, дешевеет такое бывает. Например, были подшипники и рабочие цилиндры сцепления для Рено. В какой-то момент они пропали вообще, и цена взлетела буквально с 15 тысяч до 75 до 80 тысяч. Потом где-то недели через три зашла партия, цена опустилась до 12.
12: В нашу редакцию написал предприниматель Дмитрий. По его наблюдениям, прежде всего, растут цены на материалы, в которых львиная доля стоимости – это транспортные расходы.
19: Растут цены на материалы, в которых много стоимости составляющей – это транспортные расходы. Например, песок рядовой обычный с доставкой и самосвалом 22 куба у одного и того же поставщика. В апреле 1320 рублей за куб, в конце июня 1540 рублей за куб. И это с трудом изначально объявляли 1650 рублей за куб. Фокус не в стоимости топлива, а в зарплате водителя, которые тратятся на простаивание в очередях на заправки и вычистившихся самих заправков из-за лимитов на отпуск топлива вместо пути на объект.
12: Топливо – это кровь экономики. Если оно дорожает и не везде можно заправиться, то и расти цены будут на все, что возят логистические компании. Продукты питания, запчасти, строительные материалы, электронику. Продолжает президент Центра стратегических коммуникаций Дмитрий Абзалов.
20: Уровень влияния во всех товарах есть. подавляющем большинстве товаров. Но вопрос, в какой степени? Сильнее всего в бюджетных сегментах, связанных с большими объемами перевозки. В качестве примера можно взять, предположим, рефрижераторы. Это перевозка мяса, рыбы, все, что с этим связано. Разброс в среднем по различным категориям в зависимости от групп от 10% до 50-60%. Понятно, что речь не идет о том, что прямо на 50-60% все поднимется в стоимости. Цены тоже растут везде по-разному. Есть еще запасы, как было правильно сказано, просто их распределяется.
12: По оценкам аналитиков, сети с собственными распределительными центрами и долгосрочными контрактами на перевозки окажутся в лучшем положении, чем те, кто закупает транспортные услуги в моменте. Пока запас прочности есть, но если кризис затянется, рост цен на товары, по оценкам участников рынка, на 10-15% будет неизбежен. Евгений Перельчук, Сергей Гордеев, Алексей Шевцов, Бизнес FM.
21: Ключевых производителей оперативной памяти обвиняют в сговоре. На южнокорейские Samsung, KSK, Hynix, а также американскую Micron подали в суд в США. Коллективный иск направили потребители, которые заявляют, что производители оперативной памяти умышленно создали дефицит на рынке. Из-за этого уже ощутимо подорожала электроника, в частности, Apple подняла цены на свои ноутбуки и планшеты. Валерий Обадоев продолжит.
22: Глобальный дефицит оперативной памяти длится уже почти 2 года. Причина – основные производители переориентировались на гораздо более рентабельную для них индустрию искусственного интеллекта, а потребительский рынок обеспечивается по остаточному принципу. Samsung и SK Hynix, которые на двоих занимают почти 70% мирового рынка оперативной памяти, в декабре прошлого года заявляли на встречах с инвесторами, что не планируют увеличивать производство, так как хотят заработать еще больше. А американская Micron и вовсе в открытую тогда сообщила, что уходит с потребительского рынка. Ее бренд Crucial перестал производить оперативку для розничных сетей. И теперь на эту большую тройку производителей потребители подали в суд в Калифорнии. В коллективном иске они утверждают, что эти компании создали искусственный дефицит и завышали цены на свою продукцию. Потребители требуют от производителей компенсаций. Конкретный размер не указывается, предполагается, что его установит суд, если он встанет на сторону покупателей. Но даже если и так, то на ситуацию в отрасли это не повлияет, считает соучредитель ассоциации производителей компьютеров и периферийного оборудования 2620 Максим Горшенин.
23: Были такие прецеденты замечательные в связи с нынешним ростом цены кратной. SK Hynix и Samsung было выгодно и Micron брать и выплачивать штрафы, и эту же память перепродавать потом другим по более высокой цене, потому что цена уже закладывала в том числе прибыль с учетом выплаты штрафов. Поэтому данное судебное разбирательство никак не повлияет на нынешнюю обстановку, потому что это капитализм, всем хочется перепродавать. Это сговор возможный, но не цель его была изначально взять и сговориться. Скорее всего, здесь сыграла жадность.
22: Потребители в своем иске указывают, что из-за искусственного дефицита они столкнулись не только с ростом цен конкретно на оперативную память, но и на другую электронику. В частности, недавно Apple повысила цены на 15-25% на свои планшеты и ноутбуки. Айфонов это пока не коснулось. А компания Valve выпустила свою консоль Steam Machine по цене выше $1000, тогда как изначально планировалось продавать ее по $700. И это все также из-за кризиса с поставками оперативки. Кроме того, как писал Forbes, из-за дефицита даже отложили выпуск еще не анонсированных консолей нового поколения от PlayStation и Xbox. Планируется, что новые заводы по производству оперативной памяти Samsung и SK Hynix построят к концу следующего года. Но не факт, что дефицит к этому времени устранится, тем более, что он выгоден производителям, отмечает аналитик агентства M4 Analytics Алексей Бойко.
24: Даже если верить в прогнозы, что до 2027 года спрос будет растущим и стабильным, то завод ведь строится не на 2 года. Он только к 2028 бы запустил. Кто сказал, что к этому времени пик спроса не пройдет? Спрос на эти чипы не станет снижаться. Поэтому они предпочитают отставать от спроса, нежели его удовлетворять. И да, это, конечно, означает ситуацию дефицита. И дефицит означает ситуацию роста цен. Спрос настолько велик, что даже быстро строящиеся китайские производства не способны его удовлетворить.
22: Примечательно, что Samsung в 2005 году уже обвиняли в искусственном завышении цен. Компания тогда признала себя виновной, а американский Минюст оштрафовал ее на $300 миллионов. Валерий Обадоев, Марина Лимаева, Бизнес FM.
21: Мессенджер WhatsApp вводит юзернеймы, чтобы пользователи могли не сообщать другим свой номер телефона.
2: Напомню, WhatsApp принадлежит Мета, которая признана экстремистской организацией и запрещена в России. Сейчас юзернейм, то есть имя пользователя, можно только зарезервировать. Полностью функция будет введена позднее в этом году. То есть это будет работать по аналогии с Telegram. Найти пользователя в поиске можно будет как с помощью номера телефона, так и с помощью юзернейма. Как уточняет WhatsApp, это повысит уровень конфиденциальности и даст больше контроля над личными данными. Комментирует гендиректор группы компании Comnews Леонид Коник.
3: Мессенджеры, так сказать, первые волны, такие как Viber, если кто помнит это название, тот же WhatsApp или Telegram действительно имеют привязку к мобильному телефонному номеру. С тех пор появилось огромное количество менее крупных мессенджеров, у которых привязки к номеру нет. И они гораздо более безопасные, потому что никакой мошенник не может позвонить человеку, если его номер в мессенджере никак не опознается. И таких мессенджеров, которые не имеют привязки к номеру, тьма тьмущая. Например, французский мессенджер TwinMe, например, эмиратский мессенджер Chatty и многие другие. Поэтому WhatsApp не сделал ничего, кроме как повторил придумку многих других.
4: А доступно ли все это будет нам?
3: Формально заблокировано, судя по всему, очень многие им продолжают пользоваться. А уж если кто-то им продолжает пользоваться, то все функции без изъятий будут доступны, в том числе и замена прямого телефонного номера на определенно какой-то ник. Видимо, система блокировки Роскомнадзора не идеальна, или, как говорят некоторые, все ресурсы блокировочные брошены на борьбу с Телеграмом, а все остальное блокируется по остаточному принципу. И WhatsApp периодически как гидро поднимает голову и действительно работает без всяких средств обхода блокировок.
2: Леонид Куник, гендиректор группы компании Comnews. Над тем, что WhatsApp только сейчас вводит юзернеймы, начали шутить в сети, например, мессенджера Telegram, в соцсетях отметил, что такую функцию они ввели еще в 2014 году.
0: Мы создавали наш телеграм-канал, чтобы вы всегда держались курса и знали все о главных событиях и резонансных историях бизнеса, тех, что только на Business FM. Чтобы продолжить эту историю, ждем вас в Максе. Найти нас просто. Business FM русскими буквами или BFM любыми. Вы знаете, как это написать.
5: Первое деловое радио и музейно-экспозиционный фонд Банка России представляют. Деньги к деньгам. О деньгах, банках и банкирах. На Business FM. Император Наполеон I, готовясь к войне с Россией, организовал в пригороде Парижа фабрику по печатанию фальшивых русских ассигнаций. Французы привезли с собой в Россию не только готовые поддельные деньги. В обозе Великой армии были 34 экипажа с походной типографией для изготовления фальшивок в полевых условиях. Таких наполеоновских ассигнаций в период с 1813 по 19 годы из обращения Российской империи было изъято на сумму 5,5 миллионов рублей. Наполеоновские фальшивки в немалой степени поспособствовали обесцениванию ассигнационного рубля до 20 копеек металлической монеты к 1815 году. Деньги к деньгам. На Business FM.
0: Наизусть. Фридрих Ницше.
6: В целом мир устроен правильно. Великие вещи предназначены великим людям, пропасти – глубоким, нежности – чутким, а все редкости – редким людям.
0: Наизусть. На Business FM.
8: Компании и корпорации.
25: В студии Светлана Чередникова. Здравствуйте.
26: Отчеты и планы.
25: Приложение Сберинвестиций «Актив» удалили из App Store, сообщает ТАСС. При попытке найти приложение, магазин выдает ошибку с текстом. Это приложение сейчас недоступно в вашей стране или регионе. Ранее в пресс-службе Сбербанка заявили, что приложение «Актив» доступно в магазине приложений App Store. Приватизация около 24% пакета акций Аэрофлота не предполагает доп. Эмиссии. Будет прямая продажа акций. Сделка будет осуществлена с привлечением различного вида инвесторов, инвестфондов, возможно, банковских структур и обязательно физлиц, сообщил замгендиректора Аэрофлота по коммерции и финансам Андрей Чеханчин. Крупнейшим акционером Аэрофлота сейчас является Российская Федерация с пакетом примерно в 74%. В свободном обращении находится 25% обыкновенных акций. М-Видео начнет продавать одежду офлайн, сообщила директор направления фэшн-маркетплейса М-Видео Екатерина Лезгинцева, пишет издание Shoppers. По словам Лезгинцевой, офлайн будет открыт для всех брендов. М-Видео будет вести отбор партнеров, которые хотят быть в рознице. Сейчас у компании на примете два крупных игрока для запуска фэшн-направления. Новости компании корпораций. Держитесь курса.
2: Вы слушаете «Бизнес FM», у микрофона Алексей Пантелеев. В России рекордно выросло число кадровых агентств. По данным сервиса «Контур-фокус», за первые 5 месяцев 2026 года количество компаний, которые занимаются подбором персонала, увеличилось на 11%, почти до 19 тысяч. Это самый высокий показатель за последние 5 лет. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года, рост составил около 21%. Эксперты объясняют такую динамику дефицитом кадров, потому что все больше работодателей предпочитают передавать поиск сотрудников специализированным агентствам, чтобы быстрее находить подходящих специалистов. В то же время сложности в экономической ситуации заставляют некоторые компании отказываться от таких услуг. Насколько это выгодно для бизнеса, нужно выяснять в каждом отдельном случае, говорит директор компании HR-маркетинг и директор ассоциации частных агентств занятости Наталья Щербакова.
1: Это хорошая ниша для бизнеса, как думают некоторые. Поэтому вполне логично, что кадровые агентства открываются. В большей степени это связано с ситуацией на рынке. Потом очень много идет разговоров, что надо приводить иностранную рабочую силу. А многие предприниматели видят в этом тоже бизнес-возможности и, вероятно, открывают агентство, чтобы попытаться построить бизнес на привозе иностранной рабочей силы. Это тоже может быть одной из причин. Открыть кадровое агентство не так сложно, зарегистрировать юрлицо. Другое дело, потом реализовать какие-то проекты, наверное, не так просто, потому что большинство предприятий предпочитают сейчас сами решать свои кадровые проблемы ввиду экономической ситуации.
4: А насколько это сейчас дорого?
1: Это очень сильно зависит от того, кого вы ищете. Если это топ-менеджмент профессионалы, то это обычно процент от годовой заработной платы. Если это рабочие специальности, то это, возможно, фиксированная плата. Но это невозможно сказать, дорого это или дешево. Это очень зависит от того, где находится предприятие, какой персонал она ищет. Потому что сейчас считается, что на рынке относительный избыток офисных специалистов, то есть HR, маркетологи, бухгалтеры и так далее. При этом остаются очень серьезным положением с квалифицированными рабочими. На них по-прежнему идет серьезная охота. Поэтому здесь очень разная ситуация на рынке, просто сравнить, наверное, невозможно.
2: Наталья Щербакова, директор компании HR-маркетинг. Помимо увеличения числа кадровых агентств, растет спрос на карьерные консультации и помощь в подготовке к собеседованиям. Но выбирать консультанта или компанию, оказывающую такие услуги, нужно очень придирчиво, отмечает замгендиректора по работе с профессиональным сообществом международной компании «Анкор» Татьяна Баскина.
7: Что касается карьерного консультирования, это услуги для физических лиц. Есть разный объем таких услуг. Одно дело, когда человек обращается просто с просьбой посмотреть, что можно улучшить на резюме, и за каким-то гигиеническим минимумом советов по тому, как вести себя на собеседовании и как выбрать перечень компании, в которой его направлять. Есть более обширный перечень услуг, который включает полное сопровождение до достижения определенного результата, например, до получения предложения о работе. Это более комплексная услуга, которая стоит дороже. И здесь точно так же, как и при пользовании услугами поставщиков юридических лиц для нужд бизнеса. Здесь тоже очень важно, я бы даже сказала, критически важно выбрать того партнера, карьерного консультанта, с которым будете вести дела, потому что, к сожалению, не всегда это люди, которые обладают должной квалификацией, опытом, и которым можно доверить свою карьеру. Поэтому здесь тоже есть определенный чек-лист характеристик, по которым нужно выбирать консультанта. И действительно, очень многие кадровые компании оказывают такие услуги, и если это надежное агентство с долгой историей и в том числе история оказания услуг по карьерному консультированию, это один из маркеров, когда можно довериться такому поставщику. Ну и здесь, как во всех услугах, которые оказывает конкретный человек, важна личность и экспертиза непосредственно уже консультанта самого.
2: Татьяна Баскина, замгендиректора компании «Анкор». По оценке Минтруда, текущий дефицит кадров в российской экономике составляет 5-6 миллионов работников и в дальнейшем будет расти. Безработица держится на уровне чуть выше 2%, однако Минэкономразвитие к концу 2026 года допустило ее рост до 2,6%.
21: На ваш номер бензин не положен. В Орловской области ведут отпуск топлива по госномерам машин, как сообщил губернатор Клычков. Начиная с 4 июля заправка автомобилей на АЗС сетей Роснефть и Газпром будет осуществляться по графику, основанному на первой цифре номера автомобиля. Например, в субботу смогут заправляться только автомобили с номерами, начинающимися на 0,1, в воскресенье на 2,3 и так далее. Снизит ли это ажиотажный спрос на топливо и на какие еще меры идут власти на местах? Подробности утром на Бизнес ФМ. А сейчас основная торговая сессия на Московской бирже завершилась уверенным ростом основных индикаторов. Индекс Московской биржи поднялся на 2,8%. Индекс РТС вырос почти на 2. Подробности у нашего биржевого обозревателя Алексея Завьялова.
9: Российский рынок акций заметно вырос по итогам понедельника. Индекс Московской биржи поднялся на 2,8% и закрыл основную торговую сессию на уровне 2350 пунктов. Но пока это всего лишь коррекция после 17 недель падения, учитывая, что фундаментально мало что поменялось и в геополитике, и в ожиданиях усиления инфляции, и, как следствие, в ожиданиях того, что Банк России может взять паузу в цикле смягчения денежно-кредитной политики. Единственное, что выросли цены на нефть, и баррель смеси Brent, если рассматривать вечер понедельника, превысил $73. Но здесь вновь было неспокойно. Выходные в Персидском заливе США и Иран обменялись ударами, хотя в понедельник появилась информация о том, что США и Иран договорились прекратить обмен ударами и согласовали проведение технических переговоров в столице Катара, Дохи. И эта информация получила уже официальное подтверждение, во всяком случае, представитель Белого дома Кэролайн Левит сказал, что американские переговорщики Стив Уиткоф и Джаред Кушнер отправятся в Доху для переговоров с Ираном во вторник. Ну и рубль вырос, заметно вырос, 12 копеек потеряла китайская валюта, юань на закрытии 11 рублей 37 копеек. Ну, все это, можно сказать, после серьезного падения прошлой недели. Видимо, рынок закладывал уже ту информацию, которая появилась в понедельник от Банка России, то, что объемы продаж валюты резко сократятся во втором полугодии текущего года, и Банк России будет продавать валюту всего лишь на 580 миллионов в день. Все это в рамках сделок с Фондом национального благосостояния. И если сравнивать с периодом первого полугодия, то Банк России, напомню, продавал валюту на 4 миллиарда 600 миллионов. И вот будет для рубля очень сложный период с 1 по 6 июля, учитывая операции Минфина в рамках бюджетного правила, Банк России будет покупать валюту на 9 миллиардов 300 миллионов рублей, хотя покупал на 5,3 миллиарда. Ну а 3 июля мы уже узнаем новые параметры бюджетного правила на будущий период.
21: Это был биржевой обозреватель Бизнес ФМ Алексей Завьялов.
0: Наизусть. Лев Ландау.
10: Люди, услышав о каком-то необыкновенном явлении, начинают предлагать для его объяснения самые малоправдоподобные гипотезы. А прежде всего надо рассмотреть простейшее объяснение, что все эти слухи – вранье.
0: Наизусть. На Бизнес ФМ.
11: Карьера с Ольгой Дементьевой.
13: Когда мы слышим слово «лидерство», воображение нам рисует набор идеальных качеств. Кажется, что хороший руководитель ассоциируется со смелостью и скоростью принятия решений. А если посмотреть на реальность повнимательнее, то картина становится сложнее. Давайте обсудим, как сегодня происходит оценка личностных качеств руководителей. На собеседованиях в крупных компаниях, вроде Microsoft и Google, часто любят задавать такой вопрос: как вы будете принимать решения, если у вас недостаточно информации и цена ошибки высока? Надо понимать, что бездействие само по себе – это тоже решение, поэтому фактически оценивается способность выдерживать напряжение постоянно и взвешивать риски, и одновременно продолжать вести за собой команду, которая находится в состоянии тревоги. И если вот так посмотреть на лидерство, то образ начинает
14: начинает вырисовываться. И тревогу, и страхи. Все человеческие эмоции испытывает лидер тоже, разумеется. Отличается он тем, что способен действовать даже когда нет полной уверенности, когда надо принимать тяжелые и даже непопулярные решения. Итак, мы переходим к тому, что оценка смещается от вопроса, насколько человек компетентен, к вопросу, как он принимает решения в условиях неопределенности, потому что способность действовать становится ключевой для любого руководителя. Если раньше просили рассказать про успешные проекты, то сегодня предлагают кейс-интервью, когда описывают рабочую задачу и предлагают найти решение в предложенных обстоятельствах. И здесь нет одного единственного правильного ответа. Оценивается способность быстро соображать, отделять факты от предположений и брать ответственность, не дожидаясь полной картины. Итак, что вы будете делать в первые 48 часов, если мнения команды разделились? Идеальный ответ укладывается в несколько минут. Можно сделать отсылку к предыдущему опыту и рассказать, как вы решали подобные задачи раньше.
15: Карьера на Business FM. Business FM. Новости. Коротко.
16: У микрофона Сердар Авликулеев. Страны НАТО совместно с киевским режимом готовятся к созданию оружия для массированного поражения российских авиабаз, в том числе в глубине страны. Об этом говорится в комментарии официального представителя российского МИДа Марии Захаровой. Безрассудство НАТО и Киева дает российским военным основание усилить внимание к любым предприятиям, разрабатывающим или производящим применяемое против России оружие, указал официальный представитель российского МИДа. Иранская делегация не собирается в Доху на переговоры с Соединенными Штатами, заявил в телеграм-канале представитель МИД Ирана Исмаил Багаи. Он добавил, что техническая экспертная группа из Ирана направится в Доху на этой неделе обсуждать вопрос о разморозке иранских активов. Однако этот визит не связан с переговорами с Соединенными Штатами. Новые правила отпуска топлива на заправках планируют ввести в Орловской области для снижения очередей и борьбы с ажиотажем, сообщил губернатор Андрей Клочков в ходе прямого эфира на своей странице в сети ВКонтакте в понедельник. Согласно предложенной схеме, начиная с 4 июля, заправка автомобилей на 57 АЗС-сети «Роснефть» и «Газпром» будет осуществляться по графику, основанному на первой цифре госномера автомобиля. При этом объем отпуска топлива на автомобиль увеличивается с 30 до 50 литров. Генеральное консульство Венгрии распорядилось 29 июня приостановить прием документов на визу в Казани, Самаре и Уфе. Об этом сообщили в Ассоциации туроператоров России. О возобновлении приема сообщат дополнительно, отмечается в сообщении в телеграм-канале. В остальных регионах подача документов на венгерскую визу идет штатно, уточнили в АТОР. Новости на Business FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
15: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
17: Студия Алексей Панчалеев. Здравствуйте. Якутия, Башкортостан и Приморье еще в трех субъектах начали действовать ограничения на продажу топлива. На этом фоне правительство готово понизить стандарты для бензина до евро-2, пишет Коммерсант. А некоторые граждане пытаются обойти запреты, но их ловят и наказывают. Киев предлагал приостановить взаимные удары вглубь России и Украины и ограничить боевые действия четырьмя регионами. Это ДНР, ЛНР, Запорожье и Херсон. Но спасать таким образом киевский режим в планы России не входит, заявил президент Путин. Он также сообщил, что контакты США по Украине продолжаются. Центробанк начал предварительные переговоры с потенциальными покупателями акций национальной системы платежных карт. По данным Интерфакса, ЦБ готов продавать до 5% в одни руки в ходе частичной приватизации НСПК. Насколько это интересно банкам и бигтехам, и какой может быть цена? Подробности на Business FM. Якутия, Башкортостан и Приморье еще в трех субъектах начали действовать ограничения на продажу топлива. Всего по данным СМИ, в стране уже от 20 до 40 регионов, где введены те или иные лимиты на отпуск бензина или дизеля. Где-то граждане уже пытаются обойти запреты, но их ловят и наказывают. Иван Медведев подробнее.
18: Если говорить об ограничениях, чаще всего речь идет о лимитах по заправке в один бак. Где-то это не больше 60 литров, где-то максимум 20. Также во многих регионах запрещено запрещено разливать топливо в канистры и любые другие емкости, кроме непосредственно бензобаков. Но не все эти ограничения соблюдают. Так, один из наших подписчиков прислал видео, на котором записано, как на АЗС владелец небольшого фургончика а-ля «Лада Ларгус» открыл заднюю дверь и заливает бензин в огромный пластиковый куб в кузове своего автомобиля. Еще одно видео. На АЗС, где действует лимит, стоит «Газель» и заправляет бензин в огромный пластиковый куб в кузове под тентом. Другой водитель негодует.
12: Третьей колонке можно 50 литров, да, вы говорите? А пятая колонка, там сколько хотят, они заправляются. Они уже полтора часа там стоят. Вот «Газель» уже полтора часа заправляется. Вот шланг, им можно, значит, нам 50 литров.
18: Но есть ребята и понаглее. В понедельник сеть облетела видео, на котором на заправке стоит МАЗ с прицепом, в который загружено 14 таких кубов. И водитель грузовика заливает в них топливо сразу из двух шлангов. По словам оператора, снимавшего эту картину, таким образом один человек буквально высосал всю заправку.
19: Здесь просто вот таким образом ситуация обстоит. С двух ног забрал просто все. Заправку закрыли и все. Вот вам, пожалуйста. У него здесь стоит 14 кубов полных. Еще хотел, но бензин закончился или там что он забирает. Все забрал.
18: Руководитель сети АЗС «Стандарт Ойл» в Нижегородской области Александр Вахрушин говорит, что с точки зрения правил отпуска топлива, если на этой заправке или в регионе нет лимитов, то нарушений нет. Но здесь, очевидно, нарушение ПДД.
20: Это нарушение правил дорожного движения. Нарушение перевозки опасных грузов. Разрешено перевозить только топливо частникам до 240 литров в емкости не больше 60 литров. Если он перевозит больше частник, то это нарушение правил дорожного движения. Любой сотрудник ГИБДД может поставить эту машину на штрафстоянку.
18: Отдельный вопрос, зачем водитель МАЗа заправлял столько? Если топливо нужно для собственного парка грузовых автомобилей или для сельхозтехники, это одно. Если же цель перепродажа, это другое. Так, в Иркутске полиция выявила уже 4 случая перепродажи бензина по завышенным ценам. Подозреваемые задержаны. Бензин они пытались перепродавать либо рядом с АЗС, либо через интернет-площадки по 250 рублей за литр. Собственно, так полиция и вышла на нарушителей через контрольную закупку. Обвинения несостоявшимся бизнесменам предъявлены по статье «Осуществление предпринимательской деятельности без лицензии». Ответственность здесь небольшая, штраф несколько тысяч рублей. Но если объемы перепродажи крупные, речь может идти и о перспективах реального срока, говорит председатель коллегии адвокатов Корчага и партнеры, кандидат юридических наук Евгений Корчага.
22: В данном случае нет большой разницы, что перекупать, или бензин, или другие товары. У нас есть административная ответственность за осуществление предпринимательской деятельности без регистрации соответствующей государственности. Необходимо смотреть, что происходило, в каких объемах перепродавался тот или иной предмет или вещество, ну, в данном случае бензин, топливо. Если это не заходит за рамки, установленные кодексом о административных правонарушениях, то грозит всего-навсего штраф до 3000 рублей на гражданина. Если же сумма будет составлять большую, несколько миллионов рублей, то там уже вполне вероятно возбуждение уголовного дела.
18: Усугубить ситуацию может введение в том или ином регионе особых мер, распоряжений или режимов повышенной готовности. В целом же российские власти говорят о том, что ситуация на внутреннем топливном рынке контролируемая. Накануне президент провел совещание на эту тему и отметил, что очереди на заправках есть и нужное топливо не всегда можно найти в наличии. Но он же заверил, что производство основных видов топлива в России в июле должно превысить показатели июня, а резервы практически соответствуют уровню прошлого года. Позднее вице-премьер Александр Новак в беседе с ТАСС добавил, что запасов дизеля в России сейчас в избытке, запрет экспорта обсуждается для наполнения внутреннего рынка в большем объеме. Власти перестраивают логистику на рынке топлива с учетом потребностей регионов. Спрос на 20-30% вырос из-за ажиотажа, и балансировка рынка потребует какого-то времени. Иван Медведев, Рамиль Киселев, Бизнес ФМ.
21: Правительство готово снизить стандарты для топлива до Евро-2, а также может быть разрешен импорт такого бензина. Об этом сообщает газета «Коммерсант» со ссылкой на проект постановления правительства. Такая мера позволит повысить предложение бензина на сотни тысяч тонн в месяц, но для современных автомобилей такое топливо может быть небезопасным. Подробнее об этом в утреннем эфире «Бизнес ФМ». Украина предлагала ограничить боевые действия 4 регионами. Но Но спасать киевский режим в планы России не входит, заявил Владимир Путин. Российский президент рассказал, что Киев предложил ограничить боевые действия территориями ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областями и приостановить взаимные удары вглубь территорий. Но если Россия пойдет на это, то ВСУ смогут перебросить свои войска из других регионов и с некоторых участков госграниц. Как отметил Владимир Путин, в Киеве, видимо, полагают, что это могло бы быть для них спасением. Однако в планы России это не входит, заверил президент. Также он сообщил, что договоренности США на саммите на Аляске не было, но обсуждались определенные возможности завершения конфликта на Украине. При этом контакты с американской администрацией продолжаются. Кроме того, недавно прошла встреча Владимира Путина и Александра Лукашенко в резиденции российского президента на Валдае. В том числе затрагивалась и тема Украины, уточнил представитель Кремля Дмитрий Песков, но других подробностей не привел. Комментирует гендиректор Фонда национальной энергетической безопасности Константин Симонов.
3: Я думаю, что здесь есть два адресата. Первый адресат внешний, это прежде всего Великобритания и Европейский Союз. И это сигнал о том, что пределы нашего компромисса были изложены год назад в Анкоридже. Несмотря на то, что уже сейчас про дух Анкориджа даже сам Путин перестал говорить, и фактически мы его на высоком политическом уровне похоронили, но тем не менее сама формула осталась. Поскольку сейчас Европа в лице, прежде всего, Евротройки выдвинула, как мы знаем, новые условия, которые она считает основой для компромисса, но российская сторона считает ультиматумом, Путин, соответственно, этот ультиматум отвечает. Но есть, я думаю, и вторая аудитория внутренняя на фоне дроновых атак, бензинового кризиса. Понятно, что усиливаются запросы стороны радикальной части общества. И Путин здесь опять продолжает свою линию о том, что все идет, условно говоря, по плану, потому что несколько раз продолжают говорить о том, что главное – это то, что происходит на линии боевого соприкосновения. Украина пытается найти какие-то уязвимости, тем самым только, по логике Путина, отвлекает внимание от того, что на ЛБС сейчас происходит. С точки зрения отношений к Трампу, Путин по-прежнему крайне аккуратен. Не случайно он поздравил его с юбилеем, не случайно мы ждем делегацию Уиткофа и Кушнера. Путин

0: Порошенко, который готов поддерживать решение спорных вопросов мирными средствами. А заявления Киева, по словам Путина, не вызывают у президента Белоруссии какой-то паники. Банк России проводит встречи с потенциальными покупателями национальной системы платежных карт. Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на источники. По данным агентства, регулятор пока что, цитата, «прощупывает почву и собирает предварительные мнения потенциальных покупателей». Один из источников рассказал, что Центробанк готов продавать до 5% в одни руки в ходе частичной приватизации НСПК. Сделка, как утверждается, может состояться в следующем году при благоприятной конъюнктуре. НСПК можно назвать критической инфраструктурой. Она обрабатывает операции по банковским картам внутри России и является оператором платежной системы МИР. Комментирует директор Центра исследований экономической политики экономического факультета МГУ Олег Буклемишев.
1: Критическая инфраструктура бывает, продается для основных игроков рынка. Возможно, тут есть финансовый момент с точки зрения развития, и момент разделения рисков, ну и момент повышения заинтересованности в национальном фондовом рынке. Тут могут быть много потенциальных интересов, которые сплетаются воедино. Зачем ЦБ? Ну, ЦБ, возможно, хочет вывести на фондовый рынок привлекательный актив, получить какие-то деньги, эти деньги там наполовину Банк России должен будет отдать в бюджет. Вполне возможно, ничего плохого в этом нет. Если вспомните историю про продажу Сбербанка, так называемую, когда правительство купило у Банка России Сбербанк, но потом половину денег назад получило в виде выплаты в качестве перечисления прибыли. Это устанавливается каждый раз законом о бюджете.
2: И здесь тоже может быть особый закон написан для продажи?
1: Здесь никакой проблемы в этом нет. Вполне может быть дополнительный источник привлечения средств бюджет, несомненно. Это техническая вещь, мне кажется.
2: В числе потенциальных покупателей кто мог бы быть?
1: Я думаю, что потенциально это пользователи системы. Основные пользователи системы есть логичные самые покупатели, которые заинтересованы в развитии актива, пользуются его услугами как уже банки-эмитенты.
2: Как вы считаете, сколько может стоить условный 1% НСПК?
1: На этот вопрос я вам точно не отвечу. 1% НСПК – это некий финансовый поток, и в зависимости от того, как возникает поток, насколько он устойчив, какие к ним применять дисконты. Именно этим, я думаю, оценщики сейчас уже занимаются, если речь действительно идет о продаже.
0: Олег Буклемишев, директор Центра исследований экономической политики экономического факультета МГУ. Сам Центробанк уже неоднократно говорил, что не отказывается от идеи продажи части НСПК. Ранее директор Департамента национальной платежной системы Банка России Алла Бакина заявляла, что по закону такая возможность уже готова, ведутся диалоги с участниками рынка.
3: Успеть сегодня. Бизнес FM дает шанс рассказать о своем деле в нашем эфире для подписчиков нашего канала в Максе. Условия проекта и кнопка «Участвовать» в закрепленном сообщении канала. Трех победителей определит генератор случайных чисел, и каждый получит по 10 выходов своей эфирной минуты на Бизнес FM. Если вы еще не подписчик, набирайте в Максе Бизнес FM или BFM любыми буквами. Расскажите о себе за наш счет. Только на Бизнес FM. Первое деловое радио и музейно-экспозиционный фонд Банка России представляют. Деньги к деньгам. О деньгах, банках и банкирах. На Бизнес FM. Медный бунт 1662 года почти на 40 лет отсрочил введение в России медных денег. Их повелел чеканить уже Петр I. В 1700 году всем российским подданным было объявлено, чтобы, цитата, «ныне и впредь ко всякому мелкому торгу ходить и торговать и в пошлинный сбор иметь без всякого прикословия медные денежки и полушки и полуполушки, которые ныне по государеву указу делают и будут делать на Москве». С 1704 года к перечисленным деньгам добавится медная копейка, а в 1723-м – пятачок. С тех пор в России мелкая разменная монета из меди и различных сплавов уже не выходит из обращения, даже в эпоху безналичных платежей. Деньги к деньгам. На Бизнес FM.
4: В эфире радио не на словах, а на деле. Новости экономики.
5: У микрофона Сердар Авликулеев. Рост коммерческой задолженности регионов вызывает обеспокоенность. Нужно подумать над централизованным механизмом заимствования для субъектов поставкам, как для федерального центра, заявила спикер Совета Федерации.

0: администрации Валентина Матвиенко на встрече с премьером Михаилом Мишустиным. Инфраструктуру Калининградского морского рыбного порта модернизируют для приема нефтепродуктов с танкеров для последующей поставки на местный рынок. Об этом сообщил директор по развитию портов Балтийского бассейна компании ТГФСК Алексей Ткаченко в интервью ТАСС. По словам Ткаченко, это и есть та самая диверсификация с переходом к перевалке разных типов грузов, в том числе наливных. Он также отметил, что в стратегических планах превратить КМТП в высокотехнологичный хаб, способный обрабатывать грузы любой сложности и обеспечит цифровую прозрачность всех операций. Оман выступает против пошлин за проход судов через Ормузский пролив, но возможно введение сборов для безопасности судоходства, заявил в понедельник глава МИД этого арабского государства Бадр Аль-Бусаиди. Министр подчеркнул, что любые новые меры касательно пролива будут предприняты лишь после консультации с использующими его странами и компаниями. Турпоток из России в Шанхай вырос в январе-мае на 130%. За 5 месяцев показатель составил около 292 тысяч человек, приводит ТАСС данные городского управления культуры и туризма. По темпам роста турпотока в Шанхай Россия занимает второе место после Республики Корея. На третьей строчке – Таиланд. По данным агентства, в 2025 году турпоток из России в Шанхай вырос на 59%. Город посетили порядка 385 тысяч россиян. Новости на Бизнес FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
1: Вы слушаете Бизнес FM, у микрофона Алексей Пантелеев. Петербург – самый прибыльный город для работы репетитором. Он стал лидером среди российских регионов по уровню доходов частных преподавателей, даже опередив Москву. Как так получилось и что говорят о заработках репетиторов они сами, продолжит Наталья Шашина.
2: По данным исследования, о котором пишет РИА Новости со ссылкой на Авито работу, средний предлагаемый заработок репетитора в Петербурге немногим выше 62 тысяч рублей. В Москве и Подмосковье он меньше – 57-58 тысяч. Топ-5 замыкают Краснодарский край и Воронежская область – 55-56 тысяч. Правда, непонятно, как определить региональную привязку репетитора. Ведь онлайн можно преподавать везде, рассуждает основатель онлайн-школы ЕГЭ «Инспирия», преподаватель русского языка из Санкт-Петербурга Анна Салдаева.
3: Есть репетиторы, которые, например, берут занятия целый день, потому что есть ребята с Дальнего Востока, есть ребята, которые на домашнем обучении. Многие репетиторы берут группы. Я лично знаю репетиторов, у которых есть небольшая команда помощников, и которые зарабатывают от 1,5 до 2,5 миллионов. А работая именно с группами, при этом не создавая свою онлайн-школу. В Петербурге, мне кажется, могут быть немножко более высокие цены, потому что в Петербурге конкретно может быть выше спрос именно на репетиторов из-за того, что в Москве очень много сильных школ. А в Петербурге сильных школ, по моим ощущениям, по тому, что я вижу по своим выпускникам, сильных школ намного меньше. И, соответственно, родители, понимая, что ребенку нужно будет поступать, скорее всего, в Петербург или в Москву, нанимают репетитора.
2: Впрочем, доход репетитора – величина нестабильная и зависит от множество факторов, сезонности, количество учеников. В отличие от наемных работников, репетиторы не получают оплату во время болезни или отпуска, а летом сталкиваются с массовыми отменами занятий. Многие уезжают на каникулы. При этом цены сильно варьируются в зависимости от профиля и статуса преподавателя, говорит частный репетитор по французскому и литературе из Москвы Полина.
4: Редкие языки, такие как французский, итальянский, будут стоить всегда дороже. Это около 3000 рублей за час в Москве. Если мы говорим про литературу и русский, это более востребованные предметы и более распространенные варьируются от 2000 до 3000 за час, в зависимости от того, к чему мы готовим, к ОГЭ, к ЕГЭ или просто для себя. Также в последние 2 года сильно изменился спрос на репетиторов, поскольку стало меньше бюджетных мест, и дети начинают готовиться уже с 8-7 классов. Соответственно, и цена повысилась, спрос очень большой. Если мы сравниваем Санкт-Петербург и Москву, мне кажется, что цена в первую очередь зависит от спроса. И заработок репетитора, соответственно, тоже, поскольку в Санкт-Петербурге меньше репетиторов, но больше спроса. А в Москве обратная ситуация, то есть больше репетиторов и меньше спроса.
2: По математике разброс цен от 1500 до 6-8 тысяч за занятие. Как рассказывали нам сами преподаватели, некоторые коллеги даже снижают ценник, понимая пределы семейных бюджетов. Для многих семей репетиторы уже не дополнительная помощь, они воспринимаются как почти обязательное условие подготовки, следует из исследования Brand Analytics. Хотя, например, к ЕГЭ по-русски Ленинскому можно подготовиться и без репетиторов, считает заслуженный учитель России, завуч Свято-Георгиевской гимназии Красногорска Татьяна Филина.
5: Но родители сейчас страдают очень серьезной формой недоверия к школе, и, соответственно, это уже не столько от школы, сколько от родителей. Они считают, что если репетитор есть, они более уверенно себя чувствуют. Даже независимо от того, слабый у них ребенок или сильный ребенок. Поэтому все можно. Было бы желание, была бы мотивация. У нас, к сожалению, это такое общее место сейчас современного образования. Родители стараются этих костылей в виде репетиторов наставить как можно раньше. Когда дети выходят на уже, собственно, государственную итоговую аттестацию, они уже себя не мыслят без костылей.
2: Рост спроса, о котором говорят и сами репетиторы, подтверждается статистикой. Как показывало недавнее исследование Superjob, к выпускным экзаменам репетиторы есть более чем у каждого второго ученика. Наталья Шашина, Мария Голубева, Business FM.
1: Получить визу в Европу стало еще труднее. Испания вслед за Италией увеличила для россиян срок выдачи до 45 дней. Туроператоры рекомендуют подавать документы на визу в эту страну за 2 месяца. А всегда лояльная Венгрия закрыла свои визовые центры в Казани, Самаре и Уфе. Какие причины и что на этот раз изменилось? Подробности утром на Business FM. А сейчас фанаты отвернули флаги России, Белоруссии и Украины на концерте певца Макса Коржа в немецком Дюссельдорфе. Концерты белорусского исполнителя объединяют русскоговорящую публику по всему миру, в том числе из конфликтующих стран. В этом феномене разбиралась Ольга Кашинская.
6: Имя Макса Коржа стало много звучать в русскоязычном инфополе после его концерта в Стамбуле, который состоялся 6 июня. Это выступление артиста стало первым за 7 лет безвизовым для россиян. Прежде он выступал в странах ЕС. И в Стамбул съехались около 50 тысяч фанатов певца. За несколько дней до концерта город заполнился спонтанными гуляниями. Фанаты артиста сломились прямо на улицах и даже запустили фейерверк с Галатского моста. В сети есть сообщения о стычках между фанатами певца из разных стран, но комментариев об атмосфере поддержки и единения в разы больше. К слову, за несколько дней до этого в том же Стамбуле проходил концерт рэпера Канье Веста. Большая часть зрителей, опять же, за счет расположения, также были русскоговорящими. А некоторые слушатели поехали сразу на оба концерта. И впечатления зрителей от Коржа, судя по отзывам, оказались гораздо сильнее. Но больше всего внимания на себя обратили развернутые на концертах исполнителя флаги. В сети выкладывают кадры, на которых рядом стоят люди, держащие флаги России и Украины, а еще Беларуси, Казахстана, Польши и даже Советского Союза. Впечатлениями делятся зрители, побывавшие на концерте Макса Коржа в Стамбуле, москвичи Ульяна и Алексей.
7: Каково было мое удивление, когда все люди даже не на один день, на неделю, забыли про все разногласия, которые есть между государствами. Стали буквально единым целым, слились в какой-то единый поток доброжелательности. У нас не было в тот момент, кто я русский, я украинец, я белорус. Я казах. На концерте действительно поднимались флаги Казахстана, Белоруссии, России и Украины. Все были в одном ряду, то есть это не просто метафора. Это люди действительно хотели в тот момент обозначить наше единство.
8: Действительно, на концерте Макса было много людей из разных стран. Из России, Беларуси, Украины, Казахстана и множество других. И при этом не было ни одного косого взгляда, какого-то неаккуратного слова. Все ребята просто кайфовали от музыки, и никто не выяснял отношения. Все были объединены одной идеей – наслаждаться моментом. Никаких драк, ничего такого не было на протяжении всего концерта, да и за несколько дней до, и за несколько дней после.
6: Макс Корж из Беларуси, но его популярность распространилась по всему СНГ еще в 10-х годах. Тогда, на заре его карьеры, интернет-издание «Афиша Волна» характеризовало музыку артиста как смесь эстрадного хип-хопа и блатной романтики под шестиструнку. В 22-м году Корж выступил с пацифистским тезисом, после чего перестал выступать и в России, и в Украине, и в родной Беларуси. Украина даже внесла его в список миротворец из-за предыдущих выступлений в Крыму. А в 23-м году Корж начал давать концерты в Европе, которые стали центром притяжения для молодых людей со всего постсоветского пространства. Свои концерты артист превращает в своеобразные сеансы психотерапии. Со сцены говорит о простых, в чем-то даже банальных вещах. Важности путешествий, внутренней свободы, дружбы и поддержки. Его аудитория в основном молодежь до 35 лет. Больше мужчин, но и слушательниц у Коржа тоже много. Об объединяющей силе артиста рассуждает музыкальный редактор Афиши Дейли, автор телеграм-канала «Край Мяй Ривер Т-30» Леша Горбаш.
9: Музыки здесь 80%, не меньше. Потому что люди же ездят все-таки не речь слушать, есть Макс годами работал со своей аудиторией. Обычно артисты присутствуют в медиапространстве. У Макса же это присутствие очень сильно дозировано всегда было. И он как будто большую часть времени общается с людьми на концертах и непосредственно в песнях. Его аудитория резонирует с его какими-то идеалами и идет за ним, ездит по городам, странам. То есть, на самом деле, мне кажется, что это феномен, у которого нет какого-то аналога ни в русскоязычной музыкальной среде, ни, возможно, даже мировой. Я думаю, что его песни просто максимально понятные какому-то бесконечному числу людей. Человек послушал песню и понял, что вот я через это проходил, ты через это проходил, Вася через это проходил, Петя, Коля. И вот таких Вась, Петя, Коля вокруг тебя набралось много тысяч человек, и вот ты уже пробиваешь концерты Макса Коржа в других странах.
6: Впрочем, как подчеркивают музыкальные критики в разговоре с бизнес-ФМ, мир от этого всего быстрее не наступит. Однако дать уставшим от конфликтов людям чувство внутренней опоры концерты Макса Коржа вполне способны. Ольга Кашинская, Рамиль Киселев, бизнес-ФМ.
1: Правительство готово понизить стандарты для топлива до Евро-2. Также может быть разрешен импорт такого бензина, пишет Коммерсант. Это позволит значительно повысить предложение бензина на рынке. За счет чего и могут ли на таком топливе ездить современные автомобили? Подробности утром на Business FM.
10: Наизусть. Оскар Уайлд. Вульгарность – это не что иное, как поведение других людей. Другие люди – это вообще кошмарная публика. Наизусть. На Бизнес FM. Недвижимость с Валерией Мозгановой.
11: Купить квартиру, чтобы потом сдавать ее в аренду. Классика жанра для россиян. В народном инвест-рейтинге арендное жилье по-прежнему занимает одно из первых мест. К тому же в стране все больше людей, отдающих предпочтение не покупке, а аренде. Для кого-то это, конечно, вынужденное решение. На свою квартиру просто не хватает денег. Но кто-то делает сознательный выбор. Например, потому что аренда обеспечивает мобильность и простоту смены района или даже города в случае необходимости. Или потому, что аренда не накладывает столь же серьезных юридических и финансовых обязательств, как покупка и последующее владение. Согласно статистике Дом РФ, семей, арендующих жилье на рыночных условиях, в 2020 году было 5,1 миллиона, а в 2025 уже 5,8 миллиона. Возможно, сегодня этот показатель еще выше и еще больше тех, кому предметно интересно, что, согласно подсчетам ЦИАН, рынок долгосрочной аренды крупных городов страны во втором квартале этого года установил рекорд предыдущих трех лет – 89 тысяч лотов. В последний раз такой планки объем предложения в сегменте достигал в начале 23-го. В апреле и мае объем предложения увеличивался из-за низкого спроса и роста числа объектов от инвесторов. Доля объявлений в домах, построенных за последние 5 лет, выросла с 14% в 25-м году до 20%. В июне наметился разворот. Выбор начал снижаться вместе с ростом активности. И ставки тоже скромно, но пошли вверх. В двухкомнатных квартирах на 2,4% к маю, в однокомнатных на 0,7%. Хотя серьезного подорожания аренды в связи с началом высокого сезона эксперты не ожидают. И без того высокие цены, богатый выбор и конкуренция за арендатора. Отсюда максимум плюс 10% от текущего уровня. Подробности в мобильном приложении Business FM и на портале BFM.ru.
10: Недвижимость на Business FM. Business FM. Новости. Коротко.
0: У микрофона Сердар Авликулеев. Правительство практически моментально реагирует на предложение дополнительной поддержки участников спецоперации. Об этом заявил премьер Михаил Мишустин. Главное, что есть хорошая обратная связь. Мы внимательно очень относимся к поддержке защитников, сказал премьер на встрече с руководством Совета Федерации. Программа поставок американских вооружений Киеву «Пурл», оплаченная странами ЕС и НАТО, уже принесла штатам свыше 6 миллиардов долларов. Об этом заявил американский постпред при НАТО Мэтью Уитакер. Россия потребует от Азербайджана вернуть 11 своих осужденных граждан на родину. Как заявил замминистра иностранных дел России Михаил Галузин RTVI, этот вопрос будет поднят на переговорах с министром иностранных дел Азербайджана Джейхуном Байрамовым в Москве. Глава МИД Азербайджана посетит Россию с рабочим визитом 13 июля. Сборная Бразилии преодолела первый раунд плей-офф чемпионата мира по футболу. В Хьюстоне в игре 1/16 финала с Японией едва не случилась главная сенсация нынешнего турнира. Счет в первом тайме после ошибки бразильца в центре поля открыл Кайсю Саню. После перерыва Казимиро восстановил равновесие, а на пятой компенсированной к основному времени матче минуте Гавриэль Мартинелли забил победный гол 2-1. Теперь в 1/8 финала пятикратные чемпионы мира сыграют с победителем встречи Кот-д'Ивуар Норвегия. Новости на Бизнес FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
10: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
1: В студии Алексей Пантелеев. Здравствуйте. А нынешние условия семейной ипотеки продлили на 3 месяца до 1 октября, сообщили в Минфине. А работа по изменению условий продолжается. Почему сроки решили перенести и как это повлияет на рынок? Грузоперевозчики повышают тарифы из-за ситуации на топливном рынке России. По их словам, в условиях перебоев с топливом и роста цен на него ломается логистика. По цепочке издержки перекладываются и на стоимость других товаров, что рассказывает бизнес. И потребители электроники в США подали в американский суд на ключевых производителей оперативной памяти. Микрон, Samsung и SK Hynix обвиняют в сговоре для создания искусственного дефицита на рынке. В частности, из-за этого Apple уже поднимает цены на свои гаджеты. Подробности на Business FM. Условия семейной ипотеки останутся без изменения до 1 октября. А власти продолжают прорабатывать предложение по изменению условий льготной семейной ипотеки, сообщает Минфин. Но до 1 октября все условия по программе «Семейная ипотека» сохраняются, подчеркнули ведомстве. Ранее изменения анонсировали на 1 июля. Почему решили перенести, как это повлияет на рынок, комментирует учредитель Ассоциации ипотечных брокеров Дмитрий Ракута.
12: Скажем честно, многие условия, которые обсуждались, не совсем позитивно их восприняли. Не только профессиональный рынок недвижимости, застройщики, банки в том числе, ну и рядовые граждане были не совсем довольны изменениями, которые планировали вести. Поэтому я думаю, что решение внутри Минфина и Минстроя не удалось найти какого-то консенсуса, но вопрос этот просто времени, и действительно, рано или поздно подобные изменения вступят в силу. Возможно, это будет какая-то золотая середина между теми предложениями, которые широко обсуждались в СМИ, в экспертном сообществе, ну и в целом Минфин, Минстрой тоже анонсировали. Но однозначно сейчас это подстегнет тех заемщиков, которые откладывали вопрос приобретения квартиры, либо вопрос ипотеки, все-таки ускорится, потому что даже по своей работе, по работе коллег и банков в том числе, последний месяц был оживлен спрос. Сейчас мы уже увидели, что перекладывают у нас, откладывают изменения по семейной ипотеке. Поэтому у застройщиков и у банков в том числе, ну и, конечно, у самих заемщиков есть время на то, чтобы реализовать программу по старым условиям.
1: Дмитрий Ракут, учредитель Ассоциации ипотечных брокеров. Ранее сообщалось, что с 1 июля срок действия льготной ставки по семейной ипотеке сократят до 15 лет. После этого ставка станет на рыночный ключ плюс 2 процентных пункта. Сегодня это 16,25. Сейчас льготная ставка действует до полного погашения кредита. В понедельник зампред правительства Марат Хуснуллин заявил, что по вопросам изменений в программе было много обсуждений, они продолжаются. Акции девелоперов после этих новостей буквально взлетели на торгах Мосбиржи. Например, бумаги самолета прибавили более 11%. Пик подорожал почти на 7%, а эталон вырос почти на 5%. Грузоперевозчики заявляют о росте тарифов на перевозки. Логистика дорожает из-за перебоев с топливом. Удорожание перевозки ведет к росту стоимости товаров на полках. Автосервисы с этим уже столкнулись. Евгений Перечук продолжит.
13: Логистические операторы рассылают клиентам уведомления о пересмотре тарифов с 1 июля. А кое-кто на рынке пересматривает тарифы прямо в процессе. Уже после заключения контрактов ввиду нестабильности ситуации, в которой находится российский топливный рынок. Перевозчики рассказали нам о некоторых стратегиях.
14: Денис Гаврилов, координатор объединения перевозчиков России по Краснодарскому Алтайскому краю.
15: Убрали скидки для предприятий, для ООшников. Упал пробег. Что будет завтра, непонятно. На сегодняшний день мы подали запросы на пересмотрение тарифов, но их пока не пересмотрели. Пока на договорных условиях мы пытаемся как-то это сгладить. Я думаю, что в пределах 50%, 5-10, то есть тарифы на перевозку вырастут.
14: Кирилл Латинский, представитель логистической компании, которая занимается в том числе перевозками из Китая.
16: Ситуация на самом деле разная. На длительных маршрутах большой объем перевозок идет из Китая, в том числе автомобильным транспортом. Там очень протяженный путь, и на этом участке есть перебой с топливом. Перевозчики, которые заключили договоры с заказчиками, вынуждены, ввиду того, что у них очень сильно меняется ценообразование, прямо в дороге повышают стоимость перевозки. За последнюю неделю стоимость транспортировки процентов на 15-20 выросла.
14: Игорь Ребельский, учредитель транспортно-логистической компании VIG Trans.
17: Видим проблематику на южных направлениях, потому что есть предприятия в регионах Краснодар, Сочи. Очень много перевозчиков отказывается туда ехать, либо цены становятся кратно выше, потому что направление тяжелое, и есть опасения, то, что обратно будет сложно вернуться, либо вернуться не в те сроки, которые есть.
13: Об удорожании запчастей из-за перебоя в логистике заявили некоторые автосервисы. Подсчеты разные. В среднем детали для иномарок растут на 15-20%. В Российском союзе автостраховщиков более осторожные оценки. Рост в районе 6%. По большей части списка запчастей идет удорожание в пределах инфляции, говорит руководитель по продажам сети автосервисов «Иванор Москва» Николай Янковский.
18: Скорее всего, в ближайшее время будет подорожание масла процентов на 20%. Связано с известными событиями на Ближнем Востоке. Запчасти дорожают потихонечку, примерно как продукты в магазине. Каждый месяц на чуть-чуть. С одной стороны, вроде колебания валюты, с другой логистика, то она успешно работает, то не очень успешно работает. Поэтому в целом такая пила идет потихонечку наверх, но не сильно.
19: А что-то может быть дешевеет, нет? Не было такого.
18: Нет, дешевеет такое бывает. Например, были подшипники и рабочие цилиндры сцепления для Рено. В какой-то момент они пропали вообще, и цена взлетела буквально с 15 тысяч до 75 до 80 тысяч. Потом где-то недели через три зашла партия, цена опустилась до 12.
13: В нашу редакцию написал предприниматель Дмитрий. По его наблюдениям, прежде всего, растут цены на материалы, в которых львиная доля стоимости – это транспортные расходы.
20: Растут цены на материалы, в которых много стоимости составляющей – это транспортные расходы. Например, песок рядовой обычный с доставкой и самосвалом 22 куба у одного и того же поставщика. В апреле 1320 рублей за куб, в конце июня 1540 рублей за куб. И это с трудом изначально объявляли 1650 рублей за куб. Фокус не в стоимости топлива, а в зарплате водителей, которые тратятся на простаивание в очередях на заправке и в участившихся самих заправках из-за лимитов на отпуск топлива вместо пути на объект.
13: Топливо – это кровь экономики. Если оно дорожает и не везде можно заправиться, то и расти цены будут на все, что возят логистические компании. Продукты питания, запчасти, строительные материалы, электронику. Продолжает президент Центра стратегических коммуникаций Дмитрий Абзалов.
21: Уровень влияния во всех товарах есть, в подавляющем большинстве товаров, но вопрос в какой степени. Сильнее всего в бюджетных сегментах, связанных с большими объемами перевозки. В качестве примера можно взять, предположим, рефрижераторы. Это перевозка мяса, рыбы, все, что с этим связано. Разброс в среднем по различным категориям в зависимости от групп от 10% до 50-60%. Понятно, что речь не идет о том, что прямо на 50-60% все поднимется в стоимости. Цены тоже растут везде по-разному. Есть еще запасы, как было правильно сказано, просто их распределяется.
13: По оценкам аналитиков, сети с собственными распределительными центрами и долгосрочными контрактами на перевозки окажутся в лучшем положении, чем те, кто закупает транспортные услуги в моменте. Пока запас прочности есть, но если кризис затянется, рост цен на товары, по оценкам участников рынка, на 10-15% будет неизбежен. Евгений Перельчук, Сергей Гордеев, Алексей Шевцов, Бизнес ФМ.
1: Ключевых производителей оперативной памяти обвиняют в сговоре. На южнокорейские Samsung, KSK Hynix, а также американскую Micron подали в суд в США. Коллективный иск направили потребители, которые заявляют, что производители оперативной памяти умышленно создали дефицит на рынке. Из-за этого уже ощутимо подорожала электроника, в частности, Apple подняла цены на свои ноутбуки и планшеты. Валерий Бадоев продолжит.
22: Глобальный дефицит оперативной памяти длится уже почти 2 года. Причина – основные производители переориентировались на гораздо более рентабельную для них индустрию искусственного искусственного интеллекта, а потребительский рынок обеспечивается по остаточному принципу. Samsung и SK Hynix, которые на двоих занимают почти 70% мирового рынка оперативной памяти, в декабре прошлого года заявляли на встречах с инвесторами, что не планируют увеличивать производство, так как хотят заработать еще больше. А американская Micron и вовсе в открытую тогда сообщила, что уходит с потребительского рынка. Ее бренд Crucial перестал производить оперативку для розничных сетей. И теперь на эту большую тройку производителей потребители подали в суд в Калифорнии. В коллективном иске они утверждают, что эти компании создали искусственный дефицит и завышали цены на свою продукцию. Потребители требуют от производителей компенсаций. Конкретный размер не указывается, предполагается, что его установит суд, если он встанет на сторону покупателей. Но даже если и так, то на ситуацию в отрасли это не повлияет, считает соучредитель Ассоциации производителей компьютеров и периферийного оборудования 2620 Максим Горшенин.
3: Были такие прецеденты замечательные в связи с нынешним ростом цены кратной. SK Hynix и Samsung было выгодно и Micron брать и выплачивать штрафы, и эту же память перепродавать потом другим по более высокой цене, потому что цена уже закладывала в том числе прибыль с учетом выплаты штрафов. Поэтому данное судебное разбирательство никак не повлияет на нынешнюю обстановку, потому что это капитализм, всем хочется перепродавать. Это сговор возможный, но не цель его была изначально взять и сговориться. Скорее всего, здесь сыграла жадность.
22: Потребители в своем иске указывают, что из-за искусственного дефицита они столкнулись не только с ростом цен конкретно на оперативную память, но и на другую электронику. В частности, недавно Apple повысила цены на 15-25% на свои планшеты и ноутбуки. Айфонов это пока не коснулось. А компания Valve выпустила свою консоль Steam Machine по цене выше $1000, тогда как изначально планировалось продавать ее по $700. И это все также из-за кризиса с поставками оперативки. Кроме того, как писал Forbes, из-за дефицита даже отложили выпуск еще не анонсированных консолей нового поколения от PlayStation и Xbox. Планируется, что новые заводы по производству оперативной памяти Samsung и SK Hynix построят к концу следующего года. Но не факт, что дефицит к этому времени устранится, тем более, что он выгоден производителям, отмечает аналитик агентства M-Form Analytics Алексей Бойко.
4: Даже если верить в прогнозы, что до 2027 года спрос будет растущим и стабильным, то завод ведь строится не на 2 года, он только к 2028 бы запустил. Кто сказал, что к этому времени пик спроса не пройдет? Спрос на эти чипы не станет снижаться. Поэтому они предпочитают отставать от спроса, нежели его удовлетворять. И да, это, конечно, означает ситуацию дефицита, и дефицит означает ситуацию роста цен. Спрос настолько велик, что даже быстро строящиеся китайские производства не способны его удовлетворить.
22: Примечательно, что Samsung в 2005 году уже обвиняли в искусственном завышении цен. Компания тогда признала себя виновной, а американский Минюст оштрафовал ее на $300 миллионов. Валерий Бадоев, Марина Лимаева, Бизнес FM.
1: Мессенджер WhatsApp вводит юзернеймы, чтобы пользователи могли не сообщать другим свой номер телефона. Напомню, WhatsApp принадлежит Meta, которая признана экстремистской организацией и запрещена в России. Сейчас юзернейм, то есть имя пользователя, можно только зарезервировать. Полностью функция будет введена позднее в этом году. То есть это будет работать по аналогии с Telegram. Найти пользователя в поиске можно будет как с помощью номера телефона, так и с помощью юзернейма. Как уточняет WhatsApp, это повысит уровень конфиденциальности и даст больше контроля над личными данными. Комментирует гендиректор группы компании Comnews Леонид Коник.
5: Мессенджеры, так сказать, первые волны, такие как Viber, если кто помнит это название, тот же WhatsApp или Telegram действительно имеют привязку к мобильному телефонному номеру. С тех пор появилось огромное количество менее крупных мессенджеров, у которых привязки к номеру нет, и они гораздо более безопасные, потому что никакой мошенник не может позвонить человеку, если его номер в мессенджере никак не опознается. И таких мессенджеров, которые не имеют привязки к номеру, тьма тьмущая. Например, французский мессенджер TwinMe, например, эмиратский мессенджер Chatty и многие другие. Поэтому WhatsApp не сделал ничего, кроме как повторил придумку многих других.
23: А доступно ли все это будет нам?
5: Формально заблокировано, судя по всему, очень многие им продолжают пользоваться. А уж если кто-то им продолжает пользоваться, то все функции без изъятий будут доступны, в том числе и замена прямого телефонного номера на определенно какой-то ник. Видимо, система блокировки Роскомнадзора не идеальна, или, как говорят некоторые, все ресурсы блокировочные брошены на борьбу с Телеграмом, а все остальное блокируется по остаточному принципу. И WhatsApp периодически как гидра поднимает голову и действительно работает без всяких средств обхода блокировок.
1: Леонид Куник, гендиректор группы компании Comnews. Над тем, что WhatsApp только сейчас вводят юзернеймы, начали шутить в сети, например, мессенджера Telegram, в соцсетях отметил, что такую функцию они ввели еще в 2014 году.
2: Вначале был бизнес. Как появлялись города?
7: Березники, Пермский край, 140 тысяч жителей. Развитие этих земель началось в конце 19 века, когда на базе принадлежавших ему солеварен промышленник Иван Любимов создал завод по производству соды. Уже впоследствии там обнаружили одно из богатейших в мире месторождений калийно-магниевых солей.
2: Как появлялись города на бизнес-ФМ.
7: Приемника нет, а радио есть. Чтобы слушать нас в телефоне, рекомендуем приложение «Радио Плеер» и новое приложение от Яндекса «Яндекс.Радио». Оба в белых списках. А для тех, кому удобнее включать в смартфоне, одним касанием приложение «Бизнес FM». Там, где бизнес говорит и кто надо, услышит.
8: Первое деловое радио и музейно-экспозиционный фонд Банка России представляют «Деньги к деньгам». О деньгах, банках и банкирах. На Бизнес FM. Первые фальшивые монеты на Руси были импортными, проникавшими вместе с ввозимой иностранной валютой. Самое раннее документальное упоминание о подделке денег местными умельцами относится к 1447 году. Через 100 лет распространение так называемых «воровских денег» подвигло мать Ивана Грозного, великую княгиню Елену Глинскую, провести реформу всей денежной системы. Реформа сопровождалась публичными казнями фальшивомонетчиков. Еще через 100 лет соборное уложение 1649 года карало подделку денег заливанием горла свинцом. А в следующем веке Петр I отправлял на казнь, в ссылку и на галеры и самих фальшивомонетчиков, и тех, кто их укрывал.
2: Деньги к деньгам. На Бизнес FM. Компании и корпорации.
9: В студии Светлана Чередникова. Здравствуйте.
24: Отчеты и планы.
9: Приложение Сберинвестиций «Актив» удалили из App Store, сообщает ТАСС. При попытке найти приложение, магазин выдает ошибку с текстом. Это приложение сейчас недоступно в вашей стране или регионе. Ранее в пресс-службе Сбербанка заявили, что приложение «Актив» доступно в магазине приложений App Store. Приватизация около 24% пакета акций Аэрофлота не предполагает доп. Эмиссии. Будет прямая продажа акций. Сделка будет осуществлена с привлечением различного вида инвесторов, инвестфондов, возможно, банковских структур и обязательно физлиц, сообщил замгендиректора Аэрофлота по коммерции и финансам Андрей Чеханчин. Крупнейшим акционером Аэрофлота сейчас является Российская Федерация с пакетом примерно в 74%. В свободном обращении находится 25% обыкновенных акций. М-Видео начнет продавать одежду офлайн, сообщила директор направления фэшн-маркетплейса М-Видео Екатерина Лезгинцева, пишет издание Shoppers. По словам Лезгинцевой, офлайн будет открыт для всех брендов. М-Видео будет вести отбор партнеров, которые хотят быть в рознице. Сейчас у компании на примете два крупных игрока для запуска фэшн-направления. Новости компании корпораций. Держитесь курса.
1: Вы слушаете «Бизнес FM», у микрофона Алексей Пантелеев. В России рекордно выросло число кадровых агентств. По данным сервиса «Контрфокус», за первые 5 месяцев 2026 года количество компаний, которые занимаются подбором персонала, увеличилось на 11%, почти до 19 тысяч. Это самый высокий показатель за последние 5 лет. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года, рост составил около 21%. Эксперты объясняют такую динамику дефицитом кадров, потому что все больше работодателей предпочитают передавать поиск сотрудников специализированным агентствам, чтобы быстрее находить подходящих специалистов. В то же время сложности в экономической ситуации заставляют некоторые компании отказываться от таких услуг. Насколько это выгодно для бизнеса, нужно выяснять в каждом отдельном случае, говорит директор компании HR-маркетинг и директор Ассоциации частных агентств занятости Наталья Щербакова.
25: Это
0: хорошая ниша для бизнеса, как думают некоторые. Поэтому вполне логично, что кадровые агентства открываются. В большей степени это связано с ситуацией на рынке. Потом очень много идет разговоров, что надо приводить иностранную рабочую силу. А многие предприниматели видят в этом тоже бизнес-возможности и, вероятно, открывают агентства, чтобы попытаться построить бизнес на приводе иностранной рабочей силы. Это тоже может быть одной из причин. Открыть кадровое агентство не так сложно, зарегистрировать юрлицо. Другое дело, потом реализовать какие-то проекты, наверное, не так просто, потому что большинство предприятий предпочитают сейчас сами решать свои кадровые проблемы ввиду экономической ситуации.
23: А насколько это сейчас дорого?
0: Это очень сильно зависит от того, кого вы ищете. Если это топ-менеджмент профессионалы, то это обычно процент от годовой заработной платы. Если это рабочие специальности, то это, возможно, фиксированная плата. Но это невозможно сказать, дорого это или дешево. Это очень зависит от того, где находится предприятие, какой персонал она ищет. Потому что сейчас считается, что на рынке относительный избыток офисных специалистов, то есть HR, маркетологи, бухгалтеры и так далее. При этом остается очень серьезное положение с квалифицированными рабочими. На них по-прежнему идет серьезная охота. Поэтому здесь очень разная ситуация на рынке, и просто сравнить, наверное, невозможно.
1: Наталья Щербакова, директор компании HR Marketing. Помимо увеличения числа кадровых агентств, растет спрос на карьерные консультации и помощь в подготовке к собеседованиям. Но выбирать консультанта или компанию, оказывающую такие услуги, нужно очень придирчиво, отмечает замгендиректора по работе с профессиональным сообществом международной компании «Анкор» Татьяна Баскина.
6: Что касается карьерного консультирования, это услуги для физических лиц. Есть разный объем таких услуг. Одно дело, когда человек обращается просто с просьбой посмотреть, что можно улучшить на резюме, и за каким-то гигиеническим минимумом советов по тому, как вести себя на собеседовании и как выбрать перечень компании, в которой его направлять. Есть более обширный перечень услуг, который включает полное сопровождение до достижения определенного результата, например, до получения предложения о работе. Это более комплексная услуга, которая стоит дороже. И здесь точно так же, как и при пользовании услугами поставщиков юридических лиц для нужд бизнеса. Здесь тоже очень важно, я бы даже сказала, критически важно выбрать того партнера, карьерного консультанта, с которым будете вести дела, потому что, к сожалению, не всегда это люди, которые обладают должной квалификацией, опытом и которым можно доверить свою карьеру. Поэтому здесь тоже есть определенный чек-лист характеристик, по которым нужно выбирать консультанта. И действительно, очень многие кадровые компании оказывают такие услуги, и если это надежное агентство с долгой историей и в том числе история оказания услуг по карьерному консультированию, это один из маркеров, когда можно довериться такому поставщику. Ну и здесь, как во всех услугах, которые оказывает конкретный человек, важна личность и экспертиза непосредственно уже консультанта самого.
1: Татьяна Баскина, замгендиректора компании «Анкор». По оценке Минтруда, текущий дефицит кадров в российской экономике составляет 5-6 миллионов работников и в дальнейшем будет расти. Безработица держится на уровне чуть выше 2%, однако Минэкономразвитие к концу 2026 года допустило ее рост до 2,6%. На ваш номер бензин не положен. В Орловской области ведут отпуск топлива по госномерам машин, как сообщил губернатор Клычков. Начиная с 4 июля заправка автомобилей на АЗС сетей Роснефть и Газпром будет осуществляться по графику, основанному на первой цифре номера автомобиля. Например, в субботу смогут заправляться только автомобили с номерами, начинающимися на 0,1, в воскресенье на 2,3 и так далее. Снизит ли это ажиотажный спрос на топливо и на какие еще меры идут власти на местах? Подробности утром на «Бизнес-ФМ». А сейчас основная торговая сессия на Московской бирже завершилась уверенным ростом основных индикаторов. Индекс Московской биржи поднялся на 2,8%. Индекс РТС вырос почти на 2%. Подробности у нашего биржевого обозревателя Алексея Завьялова.
10: Российский рынок акций заметно вырос по итогам понедельника. Индекс Московской биржи поднялся на 2,8% и закрыл основную торговую сессию на уровне 2350 пунктов. Но пока это всего лишь коррекция после 17 недель падения, учитывая учитывая, что фундаментально мало что поменялось и в геополитике, и в ожиданиях усиления инфляции, и, как следствие, в ожиданиях того, что Банк России может взять паузу в цикле смягчения денежно-кредитной политики. Единственное, что выросли цены на нефть, и баррель смеси Brent, если рассматривать вечер понедельника, превысил 73 доллара. Но здесь вновь было неспокойно. Выходные в Персидском заливе США и Иран обменялись ударами, хотя в понедельник появилась информация о том, что США и Иран договорились прекратить обмен ударами и согласовали проведение технических переговоров в столице Катара, Дохи. И эта информация получила уже официальное подтверждение. Во всяком случае, представитель Белого дома Кэролайн Левит сказал, что американские переговорщики Стив Уиткоф и Джаред Кушнер отправятся в Доху для переговоров с Ираном во вторник. Ну и рубль вырос, заметно вырос, 12 копеек потеряла китайская валюта, юань на закрытии 11 рублей 37 копеек. Ну, все это, можно сказать, после серьезного падения прошлой недели. Видимо, рынок закладывал уже ту информацию, которая появилась в понедельник от Банка России, то, что объемы продаж валюты резко сократятся во втором полугодии текущего года, и Банк России будет продавать валюту всего лишь на 580 миллионов в день. Все это в рамках сделок с Фондом национального благосостояния. И если сравнивать с периодом первого полугодия, то Банк России, я напомню, продавал валюту на 4 миллиарда 600 миллионов. И вот будет для рубля очень сложный период с 1 по 6 июля, учитывая операции Минфина в рамках бюджетного правила, Банк России будет покупать валюту на 9 миллиардов 300 миллионов рублей, хотя покупал на 5,3 миллиарда. Ну а 3 июля мы уже узнаем новые параметры бюджетного правила на будущий период.
1: Это был биржевой обозреватель Business FM Алексей Завьялов.
11: Мы создавали наш телеграм-канал, чтобы вы всегда держались курса и знали все о главных событиях и резонансных историях бизнеса. Тех, что только на Business FM. Чтобы продолжить эту историю, ждем вас в Максе. Найти нас просто. Business FM русскими буквами или BFM любыми. Вы знаете, как это написать.
12: Сумма технологий с Денисом Самсоновым.
15: На прошлой неделе пришел в движение законопроект о регулировании искусственного интеллекта. По пути к рассмотрению документ существенно упростился и сократился. Основное содержание – определение больших языковых моделей, допущенных к использованию на объектах критической инфраструктуры и претендующих на государственную поддержку. Речь в законе идет только о больших фундаментальных моделях с миллиардом и более параметров. Решение легче и проще пока вне зоны регулирования. Для работы в критической инфраструктуре в рамках проекта могут быть допущены два типа больших языковых моделей – суверенные и национальные. Обе категории должны быть созданы российским юрлицом и работать на инфраструктуре, расположенной внутри Российской Федерации. Отличие национальной модели в том, что при ее создании могут использоваться элементы с открытым исходным кодом. В ходе разработки из проекта исчезли требования к маркировке ИИ-контента, дополнительная ответственность разработчиков технологий искусственного интеллекта и вопросы авторского права. На то, почему это произошло, существуют две точки зрения. Ряд комментаторов склоняются к тому, что все эти ограничения будут прописаны в подзаконных актах. Это возможно, даже вероятно. Но, как технологический оптимист, полагаю, при подготовке проекта законодатели сознательно решили избавить область от излишнего регулирования. Российские разработчики не являются глобальными лидерами в области искусственного интеллекта, но успешно решают задачу оставаться в гонке и не позволять технологическому разрыву стать слишком большим. Стратегия требует высокой степени свободы. Задача момента – быстро осваивать новое, создавать эффективные модели, а с вопросами авторского права в эпоху искусственного интеллекта еще никто в мире не разобрался, и нам спешить не стоит.
12: Сумма технологий на Business FM. Business FM. Новости. Коротко.
14: У микрофона Сердар Авликулеев. Страны НАТО совместно с киевским режимом готовятся к созданию оружия для массированного поражения российских авиабаз, в том числе в глубине страны. Об этом говорится в комментарии официального представителя российского МИДа Марии Захаровой. Безрассудство НАТО и Киева дает российским военным основание усилить внимание к любым предприятиям, разрабатывающим или производящим применяемое против России оружие, указал официальный представитель российского МИДа. Иранская делегация не собирается в Доху на переговоры с Соединенными Штатами, заявил в телеграм-канале представитель МИД Ирана Исмаил Багаи. Он добавил, что техническая экспертная группа из Ирана направится в Доху на этой неделе обсуждать вопрос о разморозке иранских активов. Однако этот визит не связан с переговорами с Соединенными Штатами. Новые правила отпуска топлива на заправках планируют ввести в Орловской области для снижения очередей и борьбы с ажиотажем, сообщил губернатор Андрей Клочков в ходе прямого эфира на своей странице в сети ВКонтакте в понедельник. Согласно предложенной схеме, начиная с 4 июля, заправка автомобилей на 57 АЗС-сети «Роснефть» и «Газпром» будет осуществляться по графику, основанному на первой цифре госномера автомобиля. При этом объем отпуска топлива на автомобиль увеличивается с 30 до 50 литров. Генеральное консульство Венгрии распорядилось 29 июня приостановить прием документов на визу в Казани, Самаре и Уфе. Об этом сообщили в Ассоциации туроператоров России. О возобновлении приема сообщат дополнительно, отмечается в сообщении в телеграм-канале. В остальных регионах подача документов на венгерскую визу идет штатно, уточнили в АТОР. Новости на Бизнес ФМ каждые 15 минут. Держитесь курса.
16: Бизнес ФМ. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
17: Студия Алексей Пантелеев. Здравствуйте. Якутия, Башкортостан и Приморье еще в трех субъектах начали действовать ограничения на продажу топлива. На этом фоне правительство готово понизить стандарты для бензина до евро-2, пишет Коммерсант. А некоторые граждане пытаются обойти запреты, но их ловят и наказывают. Киев предлагал приостановить взаимные удары вглубь России и Украины и ограничить боевые действия четырьмя регионами. Это ДНР, ЛНР, Запорожье и Херсон. Но спасать таким образом киевский режим в планы России не входит, заявил президент Путин. Он также сообщил, что контакты с США по Украине продолжаются. Центробанк начал предварительные переговоры с потенциальными покупателями акций национальной системы платежных карт. По данным Интерфакса, ЦБ готов продавать до 5% в одни руки в ходе частичной приватизации НСПК. Насколько это интересно банкам и бигтехам и какой может быть цена? Подробности на Business FM. Якутия, Башкортостан и Приморье еще в трех субъектах начали действовать ограничения на продажу топлива. Всего по данным СМИ, в стране уже от 20 до 40 регионов, где введены те или иные лимиты на отпуск бензина или дизеля. Где-то граждане уже пытаются обойти запреты, но их ловят и наказывают. Иван Медведев подробнее.
19: Если говорить об ограничениях, чаще всего речь идет о лимитах по заправке в один бак. Где-то это не больше 60 литров, где-то максимум 20. Также во многих регионах запрещено разливать топливо в канистры и любые другие емкости, кроме непосредственно бензобаков. Но не все эти ограничения соблюдают. Так, один из наших подписчиков прислал видео, на котором записано, как на АЗС владелец небольшого фургончика а-ля «Лада Ларгус» открыл заднюю дверь и заливает бензин в огромный пластиковый куб в кузове своего автомобиля. Еще одно видео. На АЗС, где действует лимит, стоит «Газель» и заправляет бензин в огромный пластиковый куб в кузове под тентом. Другой водитель негодует.
24: В третьей колонке можно 50 литров, да, вы говорите? А пятая колонка, там сколько хотят, они заправляются. Они уже полтора часа там стоят. Вот «Газель» уже полтора часа заправляется. Вот шланг. Им можно, значит, нам 50 литров.
19: Но есть ребята и понаглее. В понедельник сеть облетела видео, на котором на заправке стоит МАЗ с прицепом, в который загружено 14 таких кубов. И водитель грузовика заливает в них топливо сразу из двух шлангов. По словам оператора, снимавшего эту картину, таким образом один человек буквально высосал всю заправку.
25: Здесь просто вот таким образом ситуация обстоит. С двух ног забрал просто все. Заправку закрыли и все. Вот вам, пожалуйста. У него здесь стоит 14 кубов полных. Еще хотел, но бензин закончился или там что он забирает. Все забрал.
19: Руководитель сети АЗС «Стандарт Ойл» в Нижегородской области Александр Вахрушин говорит, что с точки зрения правил отпуска топлива, если на этой заправке или в регионе нет лимитов, то нарушений нет. Но здесь, очевидно, нарушение ПДД.
3: Это нарушение правил дорожного движения. Нарушение перевозки опасных грузов. Разрешено перевозить только топливо частникам до 240 литров в емкости не больше 60 литров. Если он перевозит больше частник, то это нарушение правил дорожного движения. Любой сотрудник ГИБДД может поставить эту машину на штрафстоянку.
19: Отдельный вопрос, зачем водитель МАЗа заправлял столько? Если топливо нужно для собственного парка грузовых автомобилей или для сельхозтехники, это одно. Если же цель перепродажа, это другое. Так, в Иркутске полиция выявила уже 4 случая перепродажи бензина по завышенным ценам. Подозреваемые задержаны. Бензин они пытались перепродавать либо рядом с АЗС, либо через интернет-площадки по 250 рублей за литр. Собственно, так полиция и вышла на нарушителей через контрольную закупку. Обвинения несостоявшимся бизнесменам предъявлены по статье «Осуществление предпринимательской деятельности без лицензии». Ответственность здесь небольшая, штраф несколько тысяч рублей. Но если объемы перепродажи крупные, речь может идти и о перспективах реального срока, говорит председатель коллегии адвокатов Корчага и партнеры, кандидат юридических наук Евгений Корчага.
4: В данном случае нет большой разницы, что перекупать, или бензин, или другие товары. У нас есть административная ответственность за осуществление предпринимательской деятельности без регистрации соответствующей государственности. Необходимо смотреть, что происходило, в каких объемах перепродавался тот или иной предмет или вещество, ну, в данном случае бензин, топливо. Если это не заходит за рамки, установленные кодексом о административных правонарушениях, то грозит всего-навсего штраф до 3000 рублей на гражданина. Если же сумма будет составлять большую, несколько миллионов рублей, то там уже вполне вероятно возбуждение уголовного дела.
19: Усугубить ситуацию может введение в том или ином регионе особых мер, распоряжений или режимов повышенной готовности. В целом же российские власти говорят о том, что ситуация на внутреннем топливном рынке контролируемая. Накануне президент провел совещание на эту тему и отметил, что очереди на заправках есть и нужное топливо не всегда можно найти в наличии. Но он же заверил, что производство основных видов топлива в России в июле должно превысить показатели июня, а резервы практически соответствуют уровню прошлого года. Позднее вице-премьер Александр Новак в беседе с ТАСС добавил, что запасов дизеля в России сейчас в избытке, запрет экспорта обсуждается для наполнения внутреннего рынка в большем объеме. Власти перестраивают логистику на рынке топлива с учетом потребностей регионов. Спрос на 20-30% вырос из-за ажиотажа, и балансировка рынка потребует какого-то времени. Иван Медведев, Рамиль Киселев, Бизнес ФМ.
1: Правительство готово снизить стандарты для топлива до Евро-2, а также может быть разрешен импорт такого бензина. Об этом сообщает газета «Коммерсант» со ссылкой на проект постановления правительства. Такая мера позволит повысить предложение бензина на сотни тысяч тонн в месяц, но для современных автомобилей такое топливо может быть небезопасным. Подробнее об этом в утреннем эфире «Бизнес ФМ». Украина предлагала ограничить боевые действия 4 регионами. Но спасать киевский режим в планы России не входит, заявил Владимир Путин. Российский президент рассказал, что Киев предложил ограничить боевые действия территориями ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областями и приостановить взаимные удары вглубь территорий. Но если Россия пойдет на это, то ВСУ смогут перебросить свои войска из других регионов и с некоторых участков госграниц. Как отметил Владимир Путин, в Киеве, видимо, полагают, что это могло бы быть для них спасением. Однако в планы России это не входит, заверил президент. Также он сообщил, что договоренности США на саммите на Аляске не было, но обсуждались определенные возможности завершения конфликта на Украине. При этом контакты с американской администрацией продолжаются. Кроме того, недавно прошла встреча Владимира Путина и Александра Лукашенко в резиденции российского президента на Валдае. В том числе затрагивалась и тема Украины, уточнил представитель Кремля Дмитрий Песков, но других подробностей не привел. Комментирует гендиректор Фонда национальной энергетической безопасности Константин Симонов.
13: Я думаю, что здесь есть
5: есть два адресата. Первый адресат внешний, это прежде всего Великобритания и Европейский Союз. И это сигнал о том, что пределы нашего компромисса были изложены год назад в Анкоридже, несмотря на то, что уже сейчас про дух Анкориджа даже сам Путин перестал говорить, и фактически мы его на высоком политическом уровне похоронили, но тем не менее сама формула осталась. Поскольку сейчас Европа в лице, прежде всего, Евротройки выдвинула, как мы знаем, новые условия, которые она считает основой для компромисса, но российская сторона считает ультиматумом, Путин, соответственно, этот ультиматум отвечает. Но есть, я думаю, и вторая аудитория внутренняя на фоне дроновых атак, бензинового кризиса. Понятно, что усиливаются запросы стороны радикальной части общества. И Путин здесь опять продолжает свою линию о том, что все идет, условно говоря, по плану, потому что несколько раз продолжает говорить о том, что главное – это то, что происходит на линии боевого соприкосновения. Украина пытается найти какие-то уязвимости, тем самым только, по логике Путина, отвлекает внимание от того, что на ЛБС сейчас происходит. С точки зрения отношения к Трампу, Путин по-прежнему крайне аккуратен. Не случайно он поздравил его с юбилеем, не случайно мы ждем делегацию Уиткофа и Кушнера. Путин не позволяет себе резких выражений относительно Трампа и Соединенных Штатов.
13: Что могли по Украине обсуждать Путин и Лукашенко? Были ли там, может быть, недавние угрозы Зеленского по отношению к Белоруссии?
5: Очевидно, что обсуждали ультиматум Зеленского. Очевидно, что обсуждали варианты действий. Мы видим, что тут тоже достаточно аккуратные заявления сделаны. Но мы видим, что Путин предпочитает публично эту тему пока не комментировать.
1: Константин Симонов, генеральный директор Фонда национальной энергетической безопасности. Также Владимир Путин поблагодарил Минск за усилия по решению гуманитарных вопросов, в частности, по обмену военнопленными. И добавил, что знает позицию президента Лукашенко, который готов поддерживать решение спорных вопросов мирными средствами. А заявления Киева, по словам Путина, не вызывают у президента Белоруссии какой-то паники.

0: Будет операции по банковским картам внутри России, является оператором платежной системы МИР. Комментирует директор Центра исследований экономической политики экономического факультета МГУ Олег Буклемишев.
1: Критическая инфраструктура бывает, продается для основных игроков рынка. Возможно, тут есть финансовый момент с точки зрения развития, и момент разделения рисков, ну и момент повышения заинтересованности в национальном фондовом рынке. Тут могут быть много потенциальных интересов, которые сплетаются воедино. Зачем ЦБ? Ну, ЦБ, возможно, хочет вывести на фондовый рынок привлекательный актив, получить какие-то деньги, эти деньги там наполовину Банк России должен будет отдать в бюджет. Вполне возможно, ничего плохого в этом нет. Если вспомните историю про продажу Сбербанка, так называемую, когда правительство купило у Банка России Сбербанк, но потом половину денег назад получило в виде выплаты в качестве перечисления прибыли. Это устанавливается каждый раз законом о бюджете.
2: И здесь тоже может быть особый закон написан для продажи?
1: Здесь никакой проблемы в этом нет. Вполне может быть дополнительный источник привлечения средств бюджета, несомненно. Это техническая вещь, мне кажется.
2: В числе потенциальных покупателей кто мог бы быть?
1: Ну, я думаю, что потенциально это пользователи системы. Основные пользователи системы есть логичные самые покупатели, которые заинтересованы в развитии актива, пользуются его услугами, как уже банки-эмитент.
2: Как вы считаете, сколько может стоить условный 1% НСПК?
1: На этот вопрос я вам точно не отвечу. 1% НСПК это некий финансовый поток, и в зависимости от того, как возникает поток, насколько он устойчив, какие к нему применять дисконты, именно этим, я думаю, оценщики сейчас уже занимаются, если речь действительно идет о продаже.
0: Олег Буклемишев, директор Центра исследований экономической политики экономического факультета МГУ. Сам Центробанк уже неоднократно говорил, что не отказывается от идеи продажи части НСПК. Ранее директор Департамента национальной платежной системы Банка России Алла Бакина заявляла, что по закону такая возможность уже готовы ведутся диалоги с участниками рынка.
3: Успеть сегодня. Бизнес FM дает шанс рассказать о своем деле в нашем эфире для подписчиков нашего канала в Максе. Условия проекта и кнопка «Участвовать» в закрепленном сообщении канала. Трех победителей определит генератор случайных чисел, и каждый получит по 10 выходов своей эфирной минуты на Бизнес FM. Если вы еще не подписчик, набирайте в Максе Бизнес FM или BFM любыми буквами. Расскажите о себе за наш счет. Только на Бизнес FM. Культ наличности. Лица на банкнотах. Преподобный Джон Флинн, священник пресвитерианской церкви, служил в необжитых, труднодосягаемых районах Австралии. Главной его целью было создание организации, которая оказывала бы срочную медицинскую помощь в глуши. Флинну потребовалось 10 лет, чтобы осуществить задуманное. И в 1928 году ему удалось объединить медицину, авиацию и радио. Так в Австралии появилась Королевская служба «Летающий доктор». Постепенно идею подобной авиамедицинской организации переняли и другие страны. И Флинн был награжден орденом Британской империи. Служба «Летающий доктор» существует и по сей день. А в память о ее создателе была выпущена банкнота в 20 австралийских долларов с портретом Флинна. Культ наличности на Бизнес FM. Наизусть. Фридрих Ницше. Многие люди упрямо стоят на выбранном пути, но при этом практически не задумываются о пункте назначения. Наизусть на Бизнес FM. В эфире радио не на словах, а на деле. Новости экономики.
4: У микрофона Сердар Авликулиев. Рост коммерческой задолженности регионов вызывает обеспокоенность. Нужно подумать над централизованным механизмом заимствования для субъектов по ставкам, как для федерального центра, заявил спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко на встрече с премьером Михаилом Мишустиным. Инфраструктуру Калининградского морского рыбного порта модернизируют для приема нефтепродуктов с танкеров для последующей поставки на местный рынок. Об этом сообщил директор по развитию портов Балтийского бассейна компании ТГФСКО Алексей Ткаченко в интервью ТАСС. По словам Ткаченко, это и есть та самая диверсификация с переходом к перевалке разных типов грузов, в том числе наливных. Он также отметил, что в стратегических планах превратить КМТП в высокотехнологичный хаб, способный обрабатывать грузы любой сложности и обеспечить цифровую прозрачность всех операций.

0: Оман выступает против пошлин за проход судов через Ормузский пролив, но возможно введение сборов для безопасности судоходства, заявил в понедельник глава МИД этого арабского государства Бадр аль-Бусаиди. Министр подчеркнул, что любые новые меры касательно пролива будут предприняты лишь после консультации с использующими его странами и компаниями. Турпоток из России в Шанхай вырос в январе-мае на 130%. За 5 месяцев показатель составил около 292 тысяч человек, приводит ТАСС данные городского управления культуры и туризма. По темпам роста турпотока в Шанхай России занимает второе место после Республики Корея. На третьей строчке – Таиланд. По данным агентства, в 2025 году турпоток из России в Шанхай вырос на 59%. Город посетили порядка 385 тысяч россиян. Новости на Бизнес FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
1: Вы слушаете Бизнес FM, у микрофона Алексей Пантелеев. Петербург – самый прибыльный город для работы репетитором. Он стал лидером среди российских регионов по уровню доходов частных преподавателей, даже опередив Москву. Как так получилось и что говорят о заработках репетиторов они сами, продолжит Наталья Шашина.
2: По данным исследования, о котором пишет РИА Новости со ссылкой на Авито работу, средний предлагаемый заработок репетитора в Петербурге немногим выше 62 тысяч рублей. В Москве и Подмосковье он меньше – 57-58 тысяч. Топ-5 замыкают Краснодарский край и Воронежская область – 55-56 тысяч. Правда, непонятно, как определить региональную привязку репетитора, ведь онлайн можно преподавать везде, рассуждает основатель онлайн-школы ЕГЭ «Инспирия», преподаватель русского языка из Санкт-Петербурга Анна Салдаева.
3: Есть репетиторы, которые, например, берут занятия целый день, потому что есть ребята с Дальнего Востока, есть ребята, которые на домашнем обучении. Многие репетиторы берут группы. Я лично знаю репетиторов, у которых есть небольшая команда помощников, и которые зарабатывают от 1,5 до 2,5 миллионов. А работая именно с группами, при этом не создавая свою онлайн-школу. В Петербурге, мне кажется, могут быть немножко более высокие цены, потому что в Петербурге конкретно может быть выше спрос именно на репетиторов из-за того, что в Москве очень много сильных школ. А в Петербурге сильных школ, по моим ощущениям, по тому, что я вижу по своим выпускникам, сильных школ намного меньше. И, соответственно, родители, понимая, что ребенку нужно будет поступать, скорее всего, в Петербург или в Москву, нанимают репетитора.
2: Впрочем, доход репетитора – величина нестабильная и зависит от множество факторов, сезонность и количество учеников. В отличие от наемных работников, репетиторы не получают оплату во время болезни или отпуска, а летом сталкиваются с массовыми отменами занятий. Многие уезжают на каникулы. При этом цены сильно варьируются в зависимости от профиля и статуса преподавателя, говорит частный репетитор по французскому и литературе из Москвы Полина.
4: Редкие языки, такие как французский, итальянский, будут стоить всегда дороже. Это около 3000 рублей за час в Москве. Если мы говорим про литературу и русский, это более востребованные предметы, более распространенные, варьируются от 2000 до 3000 за час, в зависимости от того, к чему мы готовим, к ОГЭ, к ЕГЭ или просто для себя. Также в последние 2 года сильно изменился спрос на репетиторов, поскольку стало меньше бюджетных мест, и дети начинают готовиться уже с 8-7 классов. Соответственно, и цена повысилась, спрос очень большой. Если мы сравниваем Санкт-Петербург и Москву, мне кажется, что цена в первую очередь зависит от спроса, и заработок репетитора, соответственно, тоже, поскольку в Санкт-Петербурге меньше репетиторов, но больше спроса. А в Москве обратная ситуация. То есть больше репетиторов и меньше спроса.
2: По математике разброс цен от 1500 до 6-8 тысяч за занятие. Как рассказывали нам сами преподаватели, некоторые коллеги даже снижают ценник, понимая пределы семейных бюджетов. Для многих семей репетиторы уже не дополнительная помощь. Они воспринимаются как почти обязательное условие подготовки, следует из исследования Brand Analytics. Хотя, например, к ЕГЭ по русскому можно подготовиться и без репетиторов, считает заслуженный учитель России, завуч Свято-Георгиевской гимназии Красногорска Татьяна Филина.
5: Но родители сейчас страдают очень серьезной формой недоверия к школе, и, соответственно, это уже не столько от школы, сколько от родителей. Они считают, что если репетитор есть, они более уверенно себя чувствуют. Даже независимо от того, слабый у них ребенок или сильный ребенок. Поэтому все можно. Было бы желание, была бы мотивация. У нас К сожалению, это такое общее место сейчас современного образования. Родители стараются этих костылей в виде репетиторов наставить как можно раньше. Когда дети выходят на уже, собственно, государственную итоговую аттестацию, они уже себя не мыслят без костылей.
2: Рост спроса, о котором говорят и сами репетиторы, подтверждается статистикой. Как показывало недавнее исследование «Суперджоб», к выпускным экзаменам репетиторы есть более чем у каждого второго ученика. Наталья Шашина, Мария Голубева, Бизнес ФМ.
1: Получить визу в Европу стало еще труднее. Испания вслед за Италией увеличила для россиян срок выдачи до 45 дней. Туроператоры рекомендуют подавать документы на визу в эту страну за 2 месяца. А всегда лояльная Венгрия закрыла свои визовые центры в Казани, Самаре и Уфе. Какие причины и что на этот раз изменилось? Подробности утром на Бизнес ФМ. А сейчас фанаты развернули флаги России, Белоруссии и Украины на концерте певца Макса Коржа в немецком Дюссельдорфе. Концерты белорусского исполнителя объединяют русскоговорящую публику по всему миру, в том числе из конфликтующих стран. В этом феномене разбиралась Ольга Кашинская.
2: Имя Макса Коржа стало много звучать в русскоязычном инфополе после его концерта в Стамбуле, который состоялся 6 июня. Это выступление артиста стало первым за 7 лет безвизовым для россиян. Прежде он выступал в странах ЕС. И в Стамбул съехались около 50 тысяч фанатов певца. За несколько дней до концерта город заполнился спонтанными гуляниями. Фанаты артиста сломились прямо на улицах и даже запустили фейерверк с Галатского моста. В сети есть сообщения о стычках между фанатами певца из разных стран, но комментариев об атмосфере поддержки и единения в разы больше. К слову, за несколько дней до этого в том же Стамбуле проходил концерт рэпера Канье Веста. Большая часть зрителей, опять же за счет расположения, также были русскоговорящими, а некоторые слушатели поехали сразу на оба концерта. И впечатления зрителей от Коржа, судя по отзывам, оказались гораздо сильнее. Но больше всего внимания на себя обратили развернутые на концертах исполнителя флаги. В сети выкладывают кадры, на которых рядом стоят люди, держа флаги России и Украины, а еще Беларуси, Казахстана, Польши и даже Советского Союза. Впечатлениями делятся зрители, побывавшие на концерте Макса Коржа в Стамбуле, москвичи Ульяна и Алексей.
6: Каково было мое удивление, когда все люди даже не на один день, на неделю, забыли про все разногласия, которые есть между государствами. Стали буквально единым целым, слились в какой-то единый поток доброжелательности. У нас не было в тот момент, кто я, русский, я украинец, я белорус. Я казах. На концерте действительно поднимались флаги Казахстана, Белоруссии, России и Украины. Все были в одном ряду, то есть это не просто метафора. Это люди действительно хотели в тот момент обозначить наше единство.
7: Действительно, на концерте Макса было много людей из разных стран. Из России, Беларуси, Украины, Казахстана и множество других. И при этом не было ни одного косого взгляда, какого-то неаккуратного слова. Все ребята просто кайфовали от музыки, и никто не выяснил отношения. Все были объединены одной идеей. Наслаждаться моментом, никаких драк, ничего такого не было. На протяжении всего концерта, да и за несколько дней до, и за несколько дней после.
2: Макс Корж из Беларуси, но его популярность распространилась по всему СНГ еще в 10-х годах. Тогда, на заре его карьеры, интернет-издание «Афиша Волна» характеризовало музыку артиста как смесь эстрадного хип-хопа и блатной романтики под шестиструнку. В 22-м году Корж выступил с пацифистским тезисом, после чего перестал выступать и в России, и в Украине, и в родной Беларуси. Украина даже внесла его в список миротворец из-за предыдущих выступлений в Крыму. А в 23-м году Корж начал давать концерты в Европе, которые стали центром притяжения для молодых людей со всего постсоветского пространства. Свои концерты артист превращает в своеобразные сеансы психотерапии. Со сцены говорит о простых, в чем-то даже банальных вещах. Важности путешествий, внутренней свободы, дружбы и поддержки. Его аудитория в основном молодежь до 35 лет. Больше мужчин, но и слушательниц у Коржа тоже много. Об объединяющей силе артиста рассуждает музыкальный редактор Афиши Дейли, автор телеграм-канала Cry Me a River T30 Леша Горбаш.
8: Музыки здесь 80%, не меньше, потому что люди же ездят все-таки не речи слушать. Макс годами работал со своей аудиторией. Обычно артисты присутствуют в медиапространстве. У Макса же это присутствие очень сильно дозировано всегда было. И он как будто большую часть времени общается с людьми на концертах и непосредственно в песнях. Его аудитория резонирует с его какими-то идеалами и идет за ним, ездит по городам, странам. То есть на самом деле, мне кажется, что это феномен, у которого нет какого-то аналога ни в русскоязычной музыкальной среде, ни, возможно, даже мировой. Я думаю, что его песни просто максимально понятны какому-то бесконечному числу людей. Человек послушал песню и понял, что вот я через это проходил, ты через это проходил, Вася через это проходил, Петя, Коля. И вот таких Вась, Петя, Коля вокруг тебя набралось много тысяч человек, и вот ты уже пробиваешь концерты Макса Коржа в других странах.
2: Впрочем, как подчеркивают музыкальные критики в разговоре с бизнес-ФМ, мир от этого всего быстрее не наступит. Однако дать уставшим от конфликтов людям чувство внутренней опоры концерты Макса Коржа вполне способны. Ольга Кашинская, Рамиль Киселев, бизнес-ФМ.
1: Правительство готово понизить стандарты для топлива до Евро-2. Также может быть разрешен импорт такого бензина, пишет Коммерсант. Это позволит значительно повысить предложение бензина на рынке. За счет чего и могут ли на таком топливе ездить современные автомобили? Подробности утром на Business FM.
9: Наизусть. Козьма Прутков. Всякая человеческая голова подобна желудку. Одна переваривает входящую в нее пищу, а другая от нее засоряется. Наизусть. На Бизнес FM. Между делом с Кирой Альтман.
10: У пианиста и композитора Риада Мамадова вышла пластинка «Риад Мамадов Performs at Dome Radio». Наедине с этой записью я проведу не один вечер. У самого композитора я спрашиваю, как часто ему требуется уединение, тишина и как он в ней существует.
11: Вообще я люблю тишину. Музыка рождается в тишине. Именно поэтому, когда музыканты просят тишину, это не каприз, это необходимость. Это необходимость, это контекст, в котором музыка существует, из которого музыка возникает. В третьей балладе Шопена, там первый звук, ми бемоль, фа, соль, ля, си, до, фа, ми. Вот это ми бемоль, вот ты сидишь и вот часами вот это ми бемоль ищешь. Рождение ноты. Как ты ее вытаскиваешь оттуда? Потому что она должна выйти так, как будто бы она всю жизнь звучала. Она длится просто, ты ее не считываешь, потому что децибелы другие у этой тишины. И потом ты ее выводишь, как бы вот из вечности, да, ты ее вытаскиваешь. А потом другая проблема начинается. Как ты ее соединяешь со следующей вот историей? Это ми, фа, соль, ля, си. Вот даже сейчас я пою себе, там ми, ро, ро, ро, ри, ро. Вот эта интонация, да? Вот это как цветок. Цветок, который раскрывается на slow motion. Это как бы это доля секунды. Я понимаю, что это 4 ноты. Иногда думаешь, елки-палки, чем я вообще занимаюсь? Господи, люди там, понимаешь, не знаю, в космос летают. А ты сидишь, 2 ноты соединяешь. И всякий раз ты убеждаешься, что это не просто так. Действительно, мы не просто так как бы сидим и вот это все вытаскиваем. А иногда бывает, что все получается, но не случается.
10: Риад Мамадов, пианист, композитор. Кира Альтман, Бизнес FM.
9: Между делом на Бизнес FM. Вы слушаете радиоканал «Бизнес FM Москва», зарегистрированный в Федеральной службе по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций 30 апреля 2021 года. Свидетельство о регистрации L номер FS 77-81049. Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет. «Бизнес FM». Новости. Коротко.
0: У микрофона Сердар Авликулеев. Правительство практически моментально реагирует на предложение дополнительной поддержки участников спецоперации. Об этом заявил премьер Михаил Мишустин. Главное, что есть хорошая обратная связь. Мы внимательно очень относимся к поддержке защитников, сказал премьер на встрече с руководством Совета Федерации. Программа поставок американских вооружений Киеву «Пурл», оплаченная странами ЕС и НАТО, уже принесла штатам свыше 6 миллиардов долларов. Об этом заявил американский постпред при НАТО Мэтти Уитекер. Россия потребует от Азербайджана вернуть 11 своих осужденных граждан на родину. Как заявил замминистра иностранных дел России Михаил Галузин RTVI, этот вопрос будет поднят на переговорах с министром иностранных дел Азербайджана Джейхуном Байрамовым в Москве. Глава МИД Азербайджана посетит Россию с рабочим визитом 13 июля. Сборная Бразилии преодолела первый раунд плей-офф чемпионата мира по футболу. В Хьюстоне в игре 1/16 финала с Японией едва не случилась главная сенсация нынешнего турнира. Счет в первом тайме после ошибки бразильцев в центре поля открыл Кайсю Саню. После перерыва Казимиро восстановил равновесие, а на пятой компенсированной к основному времени матча минуте Габриэль Мартинелли забил победный гол 2-1. Теперь в 1/8 финала пятикратные чемпионы мира сыграют с победителем встречи Кот-д'Ивуар Норвегия. Новости на Бизнес FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
9: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
1: В студии Алексей Пантелеев. Здравствуйте. А нынешние условия семейной ипотеки продлили на 3 месяца до 1 октября, сообщили в Минфине. А работа по изменению ее условий продолжается. Почему сроки решили перенести и как это повлияет на рынок? Грузоперевозчики повышают тарифы из-за ситуации на топливном рынке России. По их словам, в условиях перебоев с топливом и роста цен на него ломается логистика. По цепочке издержки перекладываются и на стоимость других товаров, что рассказывает бизнес. И потребители электроники в США подали в американский суд на ключевых производителей оперативной памяти. Micron, Samsung и SK Hynix обвиняют в сговоре для создания искусственного дефицита на рынке. В частности, из-за этого Apple уже поднимает цены на свои гаджеты. Подробности на Business FM. Условия семейной ипотеки останутся без изменений до 1 октября. А власти продолжают прорабатывать предложения по изменению условий льготной семейной ипотеки, сообщает Минфин. Но до 1 октября все условия по программе «Семейная ипотека» сохраняются, подчеркнули ведомстве. Ранее изменения анонсировали на 1 июля. Почему решили перенести, как это повлияет на рынок, комментирует учредитель Ассоциации ипотечных брокеров Дмитрий Ракута.
12: Скажем честно, многие условия, которые обсуждались, не совсем позитивно их восприняли. Не только профессиональный рынок недвижимости, застройщики, банки в том числе, ну и рядовые граждане были не совсем довольны изменениями, которые планировали ввести. Поэтому я думаю, что решение внутри Минфина и Минстроя не удалось найти какого-то консенсуса, но вопрос этот просто времени, и действительно, рано или поздно подобные изменения вступят в силу. Возможно, это будет какая-то золотая середина между теми предложениями, которые широко обсуждались в СМИ, в экспертном сообществе, ну и в целом Минфин, Минстрой тоже анонсировали. Но однозначно сейчас это подстегнет тех заемщиков, которые откладывали вопрос приобретения квартиры, либо вопрос ипотеки, все-таки ускорится, потому что даже по своей работе, по работе коллег и банков в том числе, последний месяц был оживленный спрос. Сейчас мы уже увидели, что перекладывают у нас, откладывают изменения по семейной ипотеке. Поэтому у застройщиков и у банков в том числе, ну и, конечно, у самих заемщиков есть время на то, чтобы реализовать программу по старым условиям.
1: Дмитрий Ракут, учредитель Ассоциации ипотечных брокеров. Ранее сообщалось, что с 1 июля срок действия льготной ставки по семейной ипотеке сократят до 15 лет. После этого ставка станет на рыночный ключ плюс 2 процентных пункта. Сегодня это 16,25. Сейчас льготная ставка действует до полного погашения кредита. В понедельник зампред правительства Марат Хуснуллин заявил, что по вопросам изменений в программе было много обсуждений, они продолжаются. Акции девелоперов после этих новостей буквально взлетели на торгах Мосбиржи. Например, бумаги самолета прибавили более 11%. Пик подорожал почти на 7, а эталон вырос почти на 5. Грузоперевозчики заявляют о росте тарифов на перевозки. Логистика дорожает из-за перебоев с топливом. Удорожание перевозки ведет к росту стоимости товаров на полках. Автосервисы с этим уже столкнулись. Евгений Перельчук продолжит.
13: Логистические операторы рассылают клиентам уведомления о пересмотре тарифов с 1 июля. А кое-кто на рынке пересматривает тарифы прямо в процессе, уже после заключения контрактов ввиду нестабильности ситуации, в которой находится российский топливный рынок. Перевозчики рассказали нам о некоторых стратегиях.
14: Денис Гаврилов, координатор объединения перевозчиков России по Краснодарскому этому краю.
15: Убрали скидки для предприятий, для ООшников. Упал пробег. Что будет завтра, непонятно. На сегодняшний день мы подали запросы на пересмотрение тарифов, но их пока не пересмотрели. Пока на договорных условиях мы пытаемся как-то это сгладить. Думаю, что в пределах 50%, 5-10, то есть тарифы на перевозку вырастут.
14: Кирилл Латинский, представитель логистической компании, которая занимается в том числе перевозками из Китая.
16: Ситуация на самом деле разная. На длительных маршрутах большой объем перевозок идет из Китая, в том числе автомобильным транспортом. Там очень протяженный путь, и на этом участке есть перебой с топливом. Перевозчики, которые заключили договоры с заказчиками, вынуждены, ввиду того, что у них очень сильно меняется ценообразование, прямо в дороге повышают стоимость перевозки. За последнюю неделю стоимость транспортировки процентов на 15-20 выросла.
14: Игорь Ребельский, учредитель транспортно-логистической компании VIG Trans.
17: Видим проблематику на южных направлениях, потому что есть предприятия в регионах Краснодар, Сочи. Очень много перевозчиков отказывается туда ехать, либо цены становятся кратно выше, потому что направление тяжелое, и есть опасения, то, что обратно будет сложно вернуться, либо вернуться не в те сроки, которые есть.
13: Об удорожании запчастей из-за перебоев в логистике заявили некоторые автосервисы. Подсчеты разные. В среднем детали для иномарок растут на 15-20%. В Российском союзе автостраховщиков более осторожные оценки. Рост в районе 6%. По большей части списка запчастей идет удорожание в пределах инфляции, говорит руководитель по продажам сети автосервисов «Иванор Москва» Николай Янковский.
18: Скорее всего, в ближайшее время будет подорожание масла процентов на 20%. Связано с известными событиями на Ближнем Востоке. Запчасти дорожают потихонечку, примерно как продукты в магазине. Каждый месяц на чуть-чуть. С одной стороны, вроде колебания валюты, с другой логистика, то она успешно работает, то не очень успешно работает. Поэтому в целом такая пила идет потихонечку наверх, но не сильно.
19: А что-то может быть дешевеет, нет? Не было такого.
18: Нет, дешевеет такое бывает. Например, были подшипники и рабочие цилиндры сцепления для Рено. В какой-то момент они пропали вообще, и цена взлетела буквально с 15 тысяч до 75 до 80 тысяч. Потом где-то недели через три зашла партия, цена опустилась до 12.
13: В нашу редакцию написал предприниматель Дмитрий. По его наблюдениям, прежде всего, растут цены на материалы, в которых львиная доля стоимости – это транспортные расходы.
20: Растут цены на материалы, в которых много стоимости составляющей – это транспортные расходы. Например, песок рядовой обычный с доставкой и самосвалом 22 куба у одного и того же поставщика. В апреле 1320 рублей за куб, в конце июня 1540 рублей за куб. И это с трудом изначально объявляли 1650 рублей за куб. Фокус не в стоимости топлива, а в зарплате водителей, которые тратятся на простаивание в очередях на заправке и в участившихся самих заправках из-за лимитов на отпуск топлива вместо пути на объект.
13: Топливо – это кровь экономики. Если оно дорожает и не везде можно заправиться, то и расти цены будут на все, что возят логистические компании. Продукты питания, запчасти, строительные материалы, электронику. Продолжает президент Центра стратегических коммуникаций Дмитрий Абзалов.
21: Уровень влияния во всех товарах есть, в подавляющем большинстве товаров, но вопрос, в какой степени. Сильнее всего в бюджетных сегментах, связанных с большими объемами перевозки. В качестве примера можно взять, предположим, рефрижераторы. Это перевозка мяса, рыбы, все, что с этим связано. Разброс в среднем по различным категориям, в зависимости от групп, от 10% до 50-60%. Понятно, что речь не идет о том, что прямо на 50-60% все поднимется в стоимости. Цены тоже растут везде по-разному. Есть еще запасы, как было правильно сказано, просто их распределяют.
13: По оценкам аналитиков, сети с собственными распределительными центрами и долгосрочными контрактами на перевозки окажутся в лучшем положении, чем те, кто закупает транспортные услуги в моменте. Пока запас прочности есть, но если кризис затянется, рост цен на товары, по оценкам участников рынка, на 10-15% будет неизбежен. Евгений Перельчук, Сергей Гордеев, Алексей Шевцов, Бизнес ФМ.
1: Ключевых производителей оперативной памяти обвиняют в сговоре. На южнокорейские Samsung, KSK Hynix, а также американскую Micron подали в суд в США. Коллективный иск направили потребители, которые заявляют, что производители оперативной памяти умышленно создали дефицит на рынке. Из-за этого уже ощутимо подорожала электроника, в частности, Apple подняла цены на свои ноутбуки и планшеты. Валерий Бадоев продолжит.
22: Глобальный дефицит оперативной памяти длится уже почти 2 года. Причина – основные производители переориентировались на гораздо более рентабельную для них индустрию искусственного искусственного интеллекта, а потребительский рынок обеспечивается по остаточному принципу. Samsung и SK Hynix, которые на двоих занимают почти 70% мирового рынка оперативной памяти, в декабре прошлого года заявляли на встречах с инвесторами, что не планируют увеличивать производство, так как хотят заработать еще больше. А американская Micron и вовсе в открытую тогда сообщила, что уходит с потребительского рынка. Ее бренд Crucial перестал производить оперативку для розничных сетей. И теперь на эту большую тройку производителей потребители подали в суд в Калифорнии. В коллективном иске они утверждают, что эти компании создали искусственный дефицит и завышали цены на свою продукцию. Потребители требуют от производителей компенсаций. Конкретный размер не указывается, предполагается, что его установит суд, если он встанет на сторону покупателей. Но даже если и так, то на ситуацию в отрасли это не повлияет, считает соучредитель Ассоциации производителей компьютеров и периферийного оборудования 2620 Максим Горшенин.
3: Были такие прецеденты замечательные в связи с нынешним ростом цены кратной. SK Hynix и Samsung было выгодно и Micron брать и выплачивать штрафы, и эту же память перепродавать потом другим по более высокой цене, потому что цена уже закладывала в том числе прибыль с учетом выплаты штрафов. Поэтому данное судебное разбирательство никак не повлияет на нынешнюю обстановку, потому что это капитализм, всем хочется перепродавать. Это сговор возможный, но не цель его была изначально взять и сговориться. Скорее всего, здесь сыграла жадность.
22: Потребители в своем иске указывают, что из-за искусственного дефицита они столкнулись не только с ростом цен конкретно на оперативную память, но и на другую электронику. В частности, недавно Apple повысила цены на 15-25% на свои планшеты и ноутбуки. Айфонов это пока не коснулось. А компания Valve выпустила свою консоль Steam Machine по цене выше $1000, тогда как изначально планировалось продавать ее по $700. И это все так же из-за кризиса с поставками оперативки. Кроме того, как писал Forbes, из-за дефицита даже отложили выпуск еще не анонсированных консолей нового поколения от PlayStation и Xbox. Планируется, что новые заводы по производству оперативной памяти Samsung и SK Hynix построят к концу следующего года. Но не факт, что дефицит к этому времени устранится, тем более, что он выгоден производителям, отмечает аналитик агентства M4 Analytics Алексей Бойко.
4: Даже если верить в прогнозы, что до 2027 года спрос будет растущим или стабильным, то завод ведь строится не на 2 года. Он только к 2028 бы запустил. Кто сказал, что к этому времени пик спроса не пройдет? Спрос на эти чипы не станет снижаться. Поэтому они предпочитают отставать от спроса, нежели его удовлетворять. И да, это, конечно, означает ситуацию дефицита. И дефицит означает ситуацию роста цен. Спрос настолько велик, что даже быстро строящиеся китайские производства не способны его удовлетворить.
22: Примечательно, что Samsung в 2005 году уже обвиняли в искусственном завышении цен. Компания тогда признала себя виновной, а американский Минюст оштрафовал ее на $300 миллионов. Валерий Бадоев, Марина Лимаева, Бизнес FM.
1: Мессенджер WhatsApp вводит юзернеймы, чтобы пользователи могли не сообщать другим свой номер телефона. Напомню, WhatsApp принадлежит Мета, которая признана экстремистской организацией и запрещена в России. Сейчас юзернейм, то есть имя пользователя, можно только зарезервировать. Полностью функция будет введена позднее в этом году. То есть это будет работать по аналогии с Telegram. Найти пользователя в поиске можно будет как с помощью номера телефона, так и с помощью юзернейма. Как уточняет WhatsApp, это повысит уровень конфиденциальности и даст больше контроля над личными данными. Комментирует гендиректор группы компании Comnews Леонид Коник.
5: Мессенджеры, так сказать, первой волны, такие как Viber, если кто помнит это название, тот же WhatsApp или Telegram действительно имеют привязку к мобильному телефонному номеру. С тех пор появилось огромное количество менее крупных мессенджеров, у которых привязки к номеру нет, и они гораздо более безопасные, потому что никакой мошенник не может позвонить человеку, если его номер в мессенджере никак не опознается. И таких мессенджеров, которые не имеют привязки к номеру, тьма тьмущая. Например, французский мессенджер TwinMe, например, эмиратский мессенджер Chatty и многие другие. Поэтому WhatsApp не сделал ничего, кроме как повторил придумку многих других.
23: А доступно ли все это будет нам?
5: Формально заблокировано, судя по всему, очень многие им продолжают пользоваться. А уж если кто-то им продолжает пользоваться, то все функции без изъятий будут доступны, в том числе и замена прямого телефонного номера на определенно какой-то ник. Видимо, система блокировки Роскомнадзора не идеальна, или, как говорят некоторые, все ресурсы блокировочные брошены на борьбу с Телеграмом, а все остальное блокируется по остаточному принципу. И WhatsApp периодически как гидро поднимает голову и действительно работает без всяких средств обхода блокировок.
1: Леонид Куник, гендиректор группы компании Comnews. Над тем, что WhatsApp только сейчас вводит юзернеймы, начали шутить в сети, например, мессенджера Telegram, в соцсетях отметил, что такую функцию они ввели еще в 2014 году.
9: Первое деловое радио и музейный экспозиционный фонд Банка России представляют. Деньги к деньгам. О деньгах, банках и банкирах. На Business FM. Время жизни банкноты или монеты, конечно, зависит от интенсивности ее обращения. У бумажных денег это время составляет от года до нескольких лет, в четкой зависимости от номинала. Из всех российских денег самая короткая жизнь у 50 и 100-рублевых банкнот. Они служат в среднем 16 месяцев. 500-рублевые живут несколько дольше, от полутора до двух лет. Деньги номиналом в 1000 – порядка трех лет. А самая крупная наша, 5000-ная банкнота, обращается дольше 5 лет. Монеты, по сравнению с бумажными купюрами, настоящие долгожители. Металлические деньги не выходят из обращения десятилетиями. Но большой рабочий стаж во всем мире уже 1,5 века компенсируется маленьким по сравнению с банкнотой номиналом монеты. Деньги к деньгам. На Business FM. Приемника нет, а радио есть. Чтобы слушать нас в телефоне, рекомендуем приложение «Радио Плеер» и новое приложение от Яндекса «Яндекс.Радио». Оба в белых списках. А для тех, кому удобнее включать в смартфоне, одним касанием приложение «Бизнес FM». Там, где бизнес говорит и кто надо, услышит. Наизусть. Вольтер. Подумай, как трудно изменить себя самого. И ты поймешь, сколь ничтожны твои возможности изменить других. Наизусть. На Business FM. Компании и корпорации.
2: Студия Светлана Чередникова. Здравствуйте.
9: Отчеты и планы.
2: Приложение Сберинвестиций «Актив» удалили из App Store, сообщает ТАСС. При попытке найти приложение, магазин выдает ошибку с текстом. Это приложение сейчас недоступно в вашей стране или регионе. Ранее в пресс-службе Сбербанка заявили, что приложение «Актив» доступно в магазине приложений App Store. Приватизация около 24% пакета акций Аэрофлота не предполагает доп. Эмиссии. Будет прямая продажа акций. Сделка будет осуществлена с привлечением различного вида инвесторов, инвестфондов, возможно, банковских структур и обязательно физлиц, сообщил замгендиректора Аэрофлота по коммерции и финансам Андрей Чеханчин. Крупнейшим акционером Аэрофлота сейчас является Российская Федерация с пакетом примерно в 74%. В свободном обращении находится 25% обыкновенных акций. М-Видео начнет продавать одежду офлайн, сообщила директор направления фэшн-маркетплейса М-Видео Екатерина Лезгинцева, пишет издание Shoppers. По словам Лезгинцевой, офлайн будет открыт для всех брендов. М-Видео будет вести отбор партнеров, которые хотят быть в рознице. Сейчас у компании на примете 2 крупных игрока для запуска фэшн-направления. Новости компании корпораций. Держитесь курса.
1: Вы слушаете «Бизнес FM», у микрофона Алексей Пантелеев. В России рекордно выросло число кадровых агентств. По данным сервиса «Контурфокус», за первые 5 месяцев 2026 года количество компаний, которые занимаются подбором персонала, увеличилось на 11%, почти до 19 тысяч. Это самый высокий показатель за последние 5 лет. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года, рост составил около 21%. Эксперты объясняют такую динамику дефицитом кадров, потому что все больше работодателей предпочитают передавать поиск сотрудников специализированным агентствам, чтобы быстрее находить подходящих специалистов. В то же время сложности в экономической ситуации заставляет некоторые компании отказываться от таких услуг. Насколько это выгодно для бизнеса, нужно выяснять в каждом отдельном случае, говорит директор компании HR-маркетинг и директор ассоциации частных агентств занятости Наталья Щербакова.
6: Это хорошая ниша для бизнеса, как думают некоторые. Поэтому вполне логично, что кадровые агентства открываются. В большей степени это связано с ситуацией на рынке. Потом очень много идет разговоров, что надо приводить иностранную рабочую силу. А многие предприниматели видят в этом тоже бизнес-возможности и, вероятно, открывают агентства, чтобы попытаться построить бизнес на привозе иностранной рабочей силы. Это тоже может быть одной из причин. Открыть кадровое агентство не так сложно, зарегистрировать юрлицо. Другое дело, потом реализовать какие-то проекты, наверное, не так просто, потому что большинство предприятий предпочитают сейчас сами решать свои кадровые проблемы ввиду экономической ситуации.
23: А насколько это сейчас дорого?
6: Это очень сильно зависит от того, кого вы ищете. Если это топ-менеджмент, профессионалы, то это обычно процент от годовой заработной платы. Если это рабочие специальности, то это, возможно, фиксированная плата. Но это невозможно сказать, дорого это или дешево. Это очень зависит от того, где находится предприятие, какой персонал она ищет. Потому что сейчас считается, что на рынке относительно избыток офисных специалистов, то есть HR, маркетологи, бухгалтеры и так далее. При этом остается очень серьезным положением с квалифицированными рабочими. На них по-прежнему идет серьезная охота. Поэтому здесь очень разная ситуация на рынке, просто сравнить, наверное, невозможно.
1: Наталья Щербакова, директор компании HR Marketing. Помимо увеличения числа кадровых агентств, растет спрос на карьерные консультации и помощь в подготовке к собеседованиям. Но выбирать консультанта или компанию, оказывающую такие услуги, нужно очень придирчиво, отмечает замгендиректора по работе с профессиональным сообществом международной компании «Анкор» Татьяна Баскина.
7: Что касается карьерного консультирования, это услуги для физических лиц. Есть разный объем таких услуг. Одно дело, когда человек обращается просто с просьбой посмотреть, что можно улучшить в резюме, и за каким-то гигиеническим минимумом советов по тому, как вести себя на собеседовании и как выбрать перечень компании, в которой его направлять. Есть более обширный перечень услуг, который включает полное сопровождение до достижения определенного результата, например, до получения предложения о работе. Это более комплексная услуга, которая стоит дороже. И здесь точно так же, как и при пользовании услугами поставщиков юридических лиц для нужд бизнеса. Здесь тоже очень важно, я бы даже сказала критически важно, выбрать того партнера, карьерного консультанта, с которым будете вести дела, потому что, к сожалению, не всегда это люди, которые обладают должной квалификацией, опытом, и которым можно доверить свою карьеру. Поэтому здесь тоже есть определенный чек-лист характеристик, по которым нужно выбирать консультанта. И действительно, очень многие кадровые компании оказывают такие услуги, и если это надежное агентство с долгой историей и в том числе история оказания услуг по карьерному консультированию, это один из маркеров, когда можно довериться такому поставщику. Ну и здесь, как во всех услугах, которые оказывает конкретный человек, важна личность и экспертиза непосредственно уже консультанта самого.
1: Татьяна Баскина, зам гендиректора компании «Анкор». По оценке Минтруда, текущий дефицит кадров в российской экономике составляет 5-6 миллионов работников и в дальнейшем будет расти. Безработица держится на уровне чуть выше 2%, однако Минэкономразвитие к концу 2026 года допустило ее рост до 2,6%. На ваш номер бензин не положен. В Орловской области ведут отпуск топлива по госномерам машин, как сообщил губернатор Клычков. Начиная с 4 июля заправка автомобилей на АЗС сетей Роснефти «Газпром» будет осуществляться по графику, основанному на первой цифре номера автомобиля. Например, в субботу смогут заправляться только автомобили с номерами, начинающимися на 0,1, в воскресенье на 2,3 и так далее. Снизит ли это ажиотажный спрос на топливо и на какие еще меры идут власти на местах? Подробности утром на Бизнес ФМ. А сейчас основная торговая сессия на Московской бирже завершилась уверенным ростом основных индикаторов. Индекс Московской биржи поднялся на 2,8%. Индекс РТС вырос почти на 2%. Подробности у нашего биржевого обозревателя Алексея Завьялова.
8: Российский рынок акций заметно вырос по итогам понедельника. Индекс Московской биржи поднялся на 2,8% и закрыл основную торговую сессию на уровне 2350 пунктов. Но пока это всего лишь коррекция после 17 недель падения. учитывая, что фундаментально мало что поменялось и в геополитике, и в ожиданиях усиления инфляции, и, как следствие, в ожиданиях того, что Банк России может взять паузу в цикле смягчения денежно-кредитной политики. Единственное, что выросли цены на нефть, и баррель смеси Brent, если рассматривать вечер понедельника, превысил $73. Но здесь вновь было неспокойно. Выходные в Персидском заливе США и Иран обменялись ударами, хотя в понедельник появилась информация о том, что США и Иран договорились прекратить обмен ударами и согласовали проведение технических переговоров в столице Катара, Дохи. И эта информация получила уже официальное подтверждение, во всяком случае, представитель Белого дома Кэролайн Левит сказал, что американские переговорщики Стив Уиткоф и Джаред Кушнер отправятся в Доху для переговоров с Ираном во вторник. Ну и рубль вырос, заметно вырос, 12 копеек потеряла китайская валюта, юань на закрытии 11 рублей 37 копеек. Ну, все это, можно сказать, после серьезного падения прошлой недели. Видимо, рынок закладывал уже ту информацию, которая появилась в понедельник от Банка России, то, что объемы продаж валюты резко сократятся во втором полугодии текущего года, и Банк России будет продавать валюту всего лишь на 580 миллионов в день. Все это в рамках сделок с Фондом национального благосостояния. И если сравнивать с периодом первого полугодия, то Банк России, я напомню, продавал валюту на 4 миллиарда 600 миллионов. И вот будет для рубля очень сложный период с 1 по 6 июля, учитывая операции Минфина в рамках бюджетного правила, Банк России будет покупать валюту на 9 миллиардов 300 миллионов рублей, хотя покупал на 5,3 миллиарда. Ну а 3 июля мы уже узнаем новые параметры бюджетного правила на будущий период.
1: Это был биржевой обозреватель Business FM Алексей Завьялов.
9: Мы создавали наш телеграм-канал, чтобы вы всегда держались курса и знали все о главных событиях и резонансных историях бизнеса. Тех, что только на Business FM. Чтобы продолжить эту историю, ждем вас в Максе. Найти нас просто. Business FM русскими буквами или BFM любыми. Вы знаете, как это написать. Другим наука. С Сергеем Корзуном.
0: Град образуется при движении насыщенного водой воздуха вверх, из теплых ко все более холодным слоям атмосферы. Идеально туда, где температура от минус 10 до минус 30 градусов, то есть на высоту от 4 до 8 километров. Доставляют туда водяные капли, дующие со скоростью свыше 160 км в час восходящие потоки воздуха в кучево-дождевых грозовых облаках. Переохлажденным каплям достаточно встречи с ледяным зародышем, чтобы кристаллизоваться и присоединиться к нему. В разрезе крупные градины похожи на луковицу. Новые слои нарастают поверх старых. Крупный град рождается в суперячейках, так называют долгоживущие грозы с закрученным восходящим потоком. Там же наблюдают торнадо, сильные ливни и шквальные ветры. Прогнозируют, что дальнейшее потепление климата сделает град мельче в теплых регионах. Он будет таять ближе к поверхности, а в средних и высоких широтах может стать больше крупного града. Борьбу с катастрофическим градом ведут в основном защитными сетками или засеиванием грозовых облаков ядидом серебра. По идее, реагент ускоряет кристаллизацию воды вокруг себя, формируя вместо крупных множество мелких градин. Но успехи этой технологии однозначно не подтверждены. Многие симуляции показывают, что средний диаметр градин даже увеличивается, хотя при этом площадь градовой области становится меньше. Сложность доказательства в том, что двух одинаковых гроз с градом практически не бывает. Сам град остается нечастым, иногда неожиданным событием, затрагивает сравнительно небольшие зоны и длится чаще всего недолго.
9: Другим наука на Business FM. Business FM. Новости коротко.
10: У микрофона Сердар Авликулеев. Страны НАТО совместно с киевским режимом готовятся к созданию оружия для массированного поражения российских авиабаз, в том числе в глубине страны. Об этом говорится в комментарии официального представителя российского МИДа Марии Захаровой. Безрассудство НАТО и Киева дает российским военным основание усилить внимание к любым предприятиям, разрабатывающим или производящим применяемое против России оружие, указал официальный представитель российского МИДа. Иранская делегация не собирается в Доху на переговоры с Соединенными Штатами, заявил в телеграм-канале представитель МИД Ирана Исмаил Багаи. Он добавил, что техническая экспертная группа из Ирана направится в Доху на этой неделе обсуждать вопрос о разморозке иранских активов. Однако этот визит не связан с переговорами с Соединенными Штатами. Новые правила отпуска топлива на заправках планируют ввести в Орловской области для снижения очередей и борьбы с ажиотажем, сообщил губернатор Андрей Клочков в ходе прямого эфира на своей странице в сети ВКонтакте в понедельник. Согласно предложенной схеме, начиная с 4 июля, заправка автомобилей на 57 АЗС сети «Роснефть» и «Газпром» будет осуществляться по графику, основанному на первой цифре госномера автомобиля. При этом объем отпуска топлива на автомобиль увеличивается с 30 до 50 литров. Генеральное консульство Венгрии распорядилось 29 июня приостановить прием документов на визу в Казани, Самаре и Уфе. Об этом сообщили в Ассоциации туроператоров России. О возобновлении приема сообщат дополнительно, отмечается в сообщении в телеграм-канале. В остальных регионах подача документов на венгерскую визу идет штатно, уточнили в АТОР. Новости на Бизнес FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
9: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
1: Студия Алексей Пантелеев. Здравствуйте. Якутия, Башкортостан и Приморье еще в трех субъектах начали действовать ограничения на продажу топлива. На этом фоне правительство готово понизить стандарты для бензина до евро-2, пишет Коммерсант. А некоторые граждане пытаются обойти запреты, но их ловят и наказывают. Киев предлагал приостановить взаимные удары вглубь России и Украины и ограничить боевые действия четырьмя регионами. Это ДНР, ЛНР, Запорожье и Херсон. Но спасать таким образом киевский режим в планы России не входит, заявил президент Путин. Он также сообщил, что контакты США по Украине продолжаются. Центробанк начал предварительные переговоры с потенциальными покупателями акций национальной системы платежных карт. По данным Интерфакса, ЦБ готов продавать до 5% в одни руки в ходе частичной приватизации НСПК. Насколько это интересно банкам и бигтехам и какой может быть цена? Подробности на Business FM. Якутия, Башкортостан и Приморье еще в трех субъектах начали действовать ограничения на продажу топлива. Всего по данным СМИ, в стране уже от 20 до 40 регионов, где введены те или иные лимиты на отпуск бензина или дизеля. Где-то граждане уже пытаются обойти запреты, но их ловят и наказывают. Иван Медведев подробнее.
11: Если говорить об ограничениях, чаще всего речь идет о лимитах по заправке в один бак. Где-то это не больше 60 литров, где-то максимум 20. Также во многих регионах запрещено разливать топливо в канистры и любые другие емкости, кроме непосредственно бензобаков. Но не все эти ограничения соблюдают. Так, один из наших подписчиков прислал видео, на котором записано, как на АЗС владелец небольшого фургончика а-ля «Лада Ларгус» открыл заднюю дверь и заливает бензин в огромный пластиковый куб в кузове своего автомобиля. Еще одно видео. На АЗС, где действует лимит, стоит «Газель» и заправляет бензин в огромный пластиковый куб в кузове под тентом. Другой водитель негодует.
12: Третьей колонке можно 50 литров, да, вы говорите? А пятая колонка, там сколько хотят, они заправляются. Они уже полтора часа там стоят. Вот «Газель» уже полтора часа заправляется. Вот шланг. Им можно, значит, нам 50 литров.
11: Но есть ребята и понаглее. В понедельник сеть облетела видео, на котором на заправке стоит МАЗ с прицепом, в который загружено 14 таких кубов. И водитель грузовика заливает в них топливо сразу из двух шлангов. По словам оператора, снимавшего эту картину, таким образом один человек буквально высосал всю заправку.
15: Здесь просто вот таким образом ситуация обстоит. С двух ног забрал просто все. Заправку закрыли и все. Вот вам, пожалуйста. У него здесь стоит 14 кубов полных. Еще хотел, но бензин закончился или там что он забирает. Все забрал.
11: Руководитель сети АЗС «Стандарт Ойл» в Нижегородской области Александр Вахрушин говорит, что с точки зрения правил отпуска топлива, если на этой заправке или в регионе нет лимитов, то нарушений нет. Но здесь, очевидно, нарушение ПДД.
14: Это нарушение правил дорожного движения. Нарушение перевозки опасных грузов. Разрешено перевозить только топливо частникам до 240 литров в емкости не больше 60 литров. Если он перевозит больше частник, то это нарушение правил дорожного движения. Любой сотрудник ГИБДД может поставить эту машину на штрафстоянку.
11: Отдельный вопрос, зачем водитель МАЗа заправлял столько? Если топливо нужно для собственного парка грузовых автомобилей или для сельхозтехники, это одно. Если же цель перепродажа, это другое. Так, в Иркутске полиция выявила уже 4 случая перепродажи бензина по завышенным ценам. Подозреваемые задержаны. Бензин они пытались перепродавать либо рядом с АЗС, либо через интернет-площадки по 250 рублей за литр. Собственно, так полиция и вышла на нарушителей через контрольную закупку. Обвинения несостоявшимся бизнесменам предъявлены по статье «Осуществление предпринимательской деятельности без лицензии». Ответственность здесь небольшая, штраф несколько тысяч рублей. Но если объемы перепродажи крупные, речь может идти и о перспективах реального срока, говорит председатель коллегии адвокатов Корчага и партнеры, кандидат юридических наук Евгений Корчага.
16: В данном случае нет большой разницы, что перекупать, или бензин, или другие товары. У нас есть административная ответственность за осуществление предпринимательской деятельности без регистрации соответствующей государственности. Необходимо смотреть, что происходило, в каких объемах перепродавался тот или иной предмет или вещество, ну, в данном случае бензин, топливо. Если это не заходит за рамки, установленные кодексом о административных правонарушениях, то грозит всего-навсего штраф до 3000 рублей на гражданина. Если же сумма будет составлять большую, ну, несколько миллионов рублей, то там уже вполне вероятно возбуждение уголовного дела.
11: Усугубить ситуацию может введение в том или ином регионе особых мер, распоряжений или режимов повышенной готовности. В целом же российские власти...
17: Деньги. Слово «ямб» – искаженный вариант китайского «юаньбао». В дословном переводе означает «драгоценность». Этим словом в 18 веке называли тяжелые серебряные слитки. Именно их использовали банки в качестве платежного средства. Особенно популярны ямбы были при совершении крупных сделок. История денег на Business FM.
19: Дела семейные. Династии, которые создавали нижегородскую экономику.
24: Промышленники Баташовы. На Руси потомки Баташовых появились к середине 15-го столетия и поступили на службу к московским князьям. Именно в это время начинают попадаться в летописях Баташи и Баташовы. Многие из них нашли убежище в Туле, где преуспели в кузнечном деле. Еремей Баташов был избран первым старостой Оружной Слободы. Влас Баташов при тишайшем Алексея Михайловича начал делать первые нарезные пищали. А Иван Тимофеевич Баташов поставил железоделательный завод в Туле. Потомки именно этого Баташова развернули бурную деятельность по освоению природных богатств Приокского горного округа, превратив его в важный центр железодеятельной промышленности центральной части Российской империи. В 1728 году Баташов владел независимыми друг от друга двумя заводскими комплексами – Тульским и Медынским. В 1734 году Иван Тимофеевич, находясь в жесткой болезни, составил завещание, по которому один завод переходил в руки старшего сына Александра, а другой – младшего – Родиона. В 1740 году после смерти брата Родион Иванович купил у вдовы Медынского завод, который за нерадением и пьянством владельца приведен был в полное разорение. Знание дела, предпринимательская хватка, умение ладить с чиновниками Берг-коллегии позволили Родиону Ивановичу не только восстановить отцовское производство, но и расширить его. После смерти Родиона Ивановича дела перешли в руки его сыновей Андрея и Ивана, чьими неусыпными трудами хозяйство Баташовых превратилось в мощный производственный комплекс. Но строительство заводов ввергло Баташовых в финансовую кабалу, ибо деньги приходилось брать в кредит. Только расплатясь, они могли приступить к новому строительству в Ордатовском уезде Нижегородской губернии. Разрешение на строительство было получено в сентябре 1764 года, а производство запустили уже через 2 года, в декабре 1766. В 1770-м в строй действующих предприятий Баташова вели Велитьминский молотобойный завод на реке Велитьма, который течет через Выксу. В это же время Баташова построили при заводе полотняную фабрику, где ткали для господского дома скатерти, холстину и ковры. Имелось Появилась и бумажная фабрика. Заводы выпускали пестрый ассортимент товаров на рынок и поставляли их в казну. Это были действительно первые крупные мануфактуры в крае со сложным разделением труда, с использованием техники того времени и массы обученных и необученных рабочих. На протяжении 18 века Баташовы владели 18 заводами, из которых 4 они купили и 14 основали сами. По выплавке чугуна их хозяйство было третьим в России, уступая Демидовым и Яковлевым. Примечательно, что время роста баташовских заводов совпадает с двумя турецкими войнами, тремя польскими разделами, войнами со Швецией и Францией, восстанием Пугачева, наконец, со временем формирования Черноморского флота. Нуждаясь в снарядах и пушках, правительство Екатерины II обратилось к Баташовым с запросом, не возьмутся ли они на своих заводах приготовлять военные принадлежности, обещая выдавать награды в 10 и даже 20% затраченного капитала. Баташовы, превратившись в крупных заводчиков, использовали любую возможность и выполняли различные заказы. В начале 19 века лидером среди металлургических заводов Российской империи стали выксунские предприятия Ивана Родионовича Баташова. В это время он все свое внимание сосредоточил не на расширении производственной базы, а на внедрении новейших технологий и механизмов. Так, например, выксунский завод одним из первых в России начал использовать паровую машину. На Велитьминском заводе все механические части были перестроены под руководством крепостного мастера Григория Пономарева. Вместе с сыном они изобрели способ отлива стали литовки, что англичане держали в строжайшем секрете. Русские мастера построили самодувные печи для такого литья и довели до высочайшего качества производства кос и пил. Они же построили на заводе пильную мельницу, которая своей оригинальностью, простотой и выгодностью восхитила знатоков. Продукция выксунских заводов славилась на весь мир и получала дипломы первой степени на международных выставках в Лейпциге, Париже, Турине и Милане. В 1821 году Иван Родионович Баташов скончался. Его единственный сын Иван был безнадежно болен, поэтому все свои богатства – заводы, леса, крепостных – Иван Родионович завещал внучке Дарье. Управление заводами пришло в руки ее мужа, генерал-аншефа Дмитрия Дмитриевича Шепелева, который являлся полновластным заводовладельцем. С этого времени выксунские заводы стали именоваться шепелевскими.
19: Дела семейные. На Бизнес ФМ. Реклама – наша профессия. Представьте, как обычные с виду рекламные конструкции внезапно срываются с места и едут за прохожими. Такую рекламную кампанию заказал итальянский автопроизводитель Альфа Ромео. В качестве слогана была

0: Они обманывают в два раза реже тех, кто закончил аспирантуру. Специалисты считают, дело в том, что более образованные люди лучше умеют предсказывать последствия лжи. Попутно выяснилось, что в целом мужчины лгут чаще женщин. Но от возраста уровень честности не зависит.
1: Британские ученые доказали. Ну и молодцы. Дела семейные. Династии, которые создавали нижегородскую экономику.
2: Хлебные короли Бугровы. Он был огромный, тяжеловесный, характерного крестьянского облика. Человек старого уклада по манерам, по костюму, по быту. Немногословный и властный, ростом высок, в плечах широк, волосы рыжие. Так описывают современники яркого и сильного представителя династии хлебных королей Николая Бугрова. Николай Александрович был крупнейшим нижегородским купцом, хлебопромышленником, финансистом, домовладельцем, меценатом и крупным благотворителем. Родился он в 1837 году, происходил из старообрядческой семьи. Его предки были удельными крестьянами Нижегородской губернии. Основателем династии был удельный крестьянин Семеновского уезда Петр Егорович Бугров. В юности он работал батраком, шляпником и бурлаком. Благодаря трудолюбию и хватке вырос до владельца железнодорожного завода и водяных мельниц. Положил начало мукомольной промышленности. Первые бугровские мельницы были арендованы за бесценок в силу своей ветхости. Но после ремонта начали приносить доход. Любимая поговорка Петра Бугрова была: «Так делай, чтоб тебе хорошо, а никому не худо». Его сын Александр продолжил семейное дело. Он не только занимался хлебными поставками, но и поставлял в Петербург обувь и торговал лесом. Кроме того, он выкупил арендованные мельницы, расширил мукомольное производство и торговлю, таким образом существенно приумножив семейный капитал. Однако настоящую славу роду принес младший из Бугровых, Николай Александрович. Он владел десятками пароходов, паровыми мельницами, причалами, сотнями десятин леса и селениями. На Всероссийской промышленной и художественной выставке 1896 года мукомольный комплекс Николая Бугрова был отмечен высочайшей наградой – правом помещать на документах и товарах изображение государственного герба Российской империи. В том же году Бугров получил право поставлять хлеб для русской армии. Бугровы одновременно вели широкую торговлю, главным образом своей продукцией. Они держали бакалейные лавки во многих местах. Торговая сеть Бугрова предоставляла на выбор более 20 видов муки разного помола, а также широкий ассортимент круп. Эта продукция была рассчитана на людей как с высоким, так и с низким доходом. На его мельницах и флоте трудилось множество людей, которые получали достойную оплату за свой труд. Заработная плата была выше, чем у других предпринимателей, хорошее жилье, бесплатное питание, продуктовый набор к праздникам. Я бы кресты да ордена за работу давал столярам, машинистам, трудовым, черным людям. Успел в своем деле, вот тебе честь и слава, говорил Николай Александрович. Николай Бугров был очень влиятельной фигурой в Нижнем Новгороде и губернии. Бугрова уважали, но успешный предприниматель был равнодушен к роскоши, а всю свою любовь и заботу перенес на бедный люд. Николай Александрович свою ежегодную прибыль делил так: 45% на развитие фирмы, 45% на нужды города, в частности, на содержание благотворительных учреждений, оставшиеся 10% тратил на личные нужды и милостыню. Считается, что за всю свою жизнь он только милостыни раздал около 10 миллионов рублей. Много он сделал и для благоустройства Нижнего Новгорода. Среди бугровских построек – здание Волжско-Камского банка, помещение городской думы на Благовещенской площади, здание городского театра на Большой Покровской и другое городское строительство. Именно на средства Николая Александровича была создана первая центральная канализация, которую переложили лишь в начале 90-х годов прошлого века, чтобы увеличить пропускную способность, и первый водопровод. Ночлежный дом на 900 мест был задуман еще его отцом, в честь отца Николая Александровича его и назвал. Также для одиноких и немощных Бугров строил богадельни. В 1887 году он построил вдовий дом, где получили пристанище 160 вдов с детьми. Это был очень актуальный проект, поскольку многие семьи в то время оставались без кормильцев. В 1900 году бездетный Николай Александрович Бугров успел создать товарищество паровых механических мельниц, которое имело представительство в 20 крупнейших городах России, и продолжало дело Бугрова вплоть до 1918 года, когда мельницы были национализированы. Часть этих представительств успешно работает и по сей день, в частности, известный Володарский мукомольный комбинат. Умер Николай Александрович в 1911 году, хоронили его всем городом, как благотворителя. Многие в толпе искренне плакали, а пароходы давали затяжные гудки.
1: Дела семейные на Бизнес ФМ. Проверено практикой.
2: Все люди на Земле делятся на 4 типа по восприятию информации. Те, кто воспринимает мир через слух – аудиалы, кто воспринимает через зрение – визуалы, через ощущение и тактильность – кинестетики, и те, для кого цифры и разнообразные функциональные значения – основа понимания мира – дигиталы.

0: Сегодня поговорим об особенностях восприятия информации. В гостях бизнес-тренер и HR-партнер Наталья Шагина.
1: Проверено практикой на Business FM.
2: Конечно, в каждом из нас есть и аудиал, и визуал, и кинестетик, но в разных пропорциях. По статистике, меньше всего аудиалов и дигиталов, лишь по 10%, визуалов 30%, а самая обширная группа – кинестетики, 50%. Как же понять, кто есть кто, и зачем нам вообще нужна эта информация? Вот представьте, вы на встрече презентуете новый продукт или программу, а ваш клиент говорит: «Нет, я ничего не понимаю, покажите мне графики, таблицы, бенчмарк». Вот он, дигитал. Нельзя приходить на встречу с таким без цифровой сравнительной информации. Они не слышат и не смотрят на то, какой вы прекрасный оратор. Им подавай цифры, здравый смысл и никакой интуиции. А вот если ваш бизнес-партнер – аудиал, важно подготовить красивую и очень насыщенную разнообразными сторителлингами речь. И еще все это подкрепить легкой ненавязчивой музыкой, потому как его мир – это слух. С визуальным коллегой проще. Покажите презентацию, используйте флипчарт или иные способы визуальной демонстрации. Мини-ролик, и он ваш. А вот как быть с теми, кто воспринимает мир через ощущения? Все просто. Дайте пощупать, потрогать, понюхать. Новый год через запах мандаринов. Это они, кинестетики. Вовлеките. Дайте поучаствовать самому в составлении и решении. Для таких партнеров лучшее – это участие в мозговом штурме, посещение производства и погружение в мир вашего бизнеса. А с вас – фразы. Ну как, чувствуете мурашки по коже? Услышали запах детства? Самое интересное, что мир очень быстро меняется. И уже сейчас процентное соотношение начинает увеличиваться в пользу дигиталов. Зная это, вы всегда во всеоружие и сможете найти подход к любому, даже очень сложному бизнес-партнеру.
1: Проверено практикой на Business FM. Дела семейные. Династии, которые создавали нижегородскую экономику.
0: Купцы Башкирова. Летом 1847 года крестьянин волжского сельца Копнина Нижегородского уезда Емельян Григорьевич Башкиров с детьми выкупился на волю. По другой версии, он в 50-м году был отпущен барином на оброк в Нижний Новгород. Предпочтя портняжному мастерству торговлю, Емельян Башкиров начал свое дело с торговли сеном. К моменту отмены крепостного права в 1861 году ему удалось накопить небольшую сумму денег. Он приобрел дом на окраине Нижнего Новгорода и перевез туда свою семью, в которой уже были трое сыновей – Николай, Яков и Матвей. Позже Емельян Григорьевич приобрел на Нижегородской ярмарке лавку для торговли зерном, а через некоторое время занялся перевозкой по Волге, а затем и переработкой зерна. Участвовали в построении дела своего отца и все три брата, начав с работы бурлаками на отцовских судах с зерном. Постепенно Башкиров начал скупать землю, обзавелся каменными лавками, мельницами, флотилией пароходов и барж, после чего выбился в десятку богатейших купцов Нижнего Новгорода. Но в 1887 году глава торгового дома Емельян Башкиров и сыновья скончался. 4 года братья совместно вели дела, но в 91-м решили разделить наследство. Доли оказались неравны. Старший Николай, будучи любимцем отца, получил практически половину всего наследства. Капитал, самую дорогую самарскую мельницу, проход Нижегородец, 10 хлебных и 3 нефтеналивных баржи, а также плавучий док. Средний Яков получил львиную долю оставшихся активов. Капитал, мельница в Макаревской части близ села Гордеевки, пароход, баркас, 10 хлебных барж, 3 беляны и 3 магазина. Младший Матвей забрал себе остатки отцовского наследства. 1 пароход, 10 хлебных и 4 нефтеналивные баржи, а также 2 резервуара для нефти. Из мельниц третьему сыну купца Мукомола досталась самая малая – Слободская. Но Матвей Емельянович не обиделся. Это он был строителем мукомольных гигантов, доставшихся братьям. Поэтому расширить свою мельницу ему было несложно. Менее чем за 10 лет Башкиров-младший догнал в богатстве братьев. Кстати, Матвей Башкиров интересовался не только мукой. Вместе с братьями в 1897 году основал товарищество Нижегородской льнопредельной мануфактуры с капиталом более 2 миллионов рублей. Чтобы успешно решать многие вопросы,

0: Александра II. В годы Первой мировой войны, когда из Варшавы эвакуировали политехнический институт, власти выбирали город, где тот продолжил бы работу. За право принять политех боролись Тифлис, Саратов, Одесса, Оренбург, Омск, Екатеринослав, Екатеринбург, ну и, конечно, Нижний. На обустройство института требовалась большая сумма – около 2 миллионов рублей. Исход дела в пользу кармана России решил именно Матвей Башкиров, который внес самый большой вклад – недостающие 500 тысяч рублей. Позже институт даст начало Нижегородскому университету и политеху. Матвей Емельянович был человеком созидающим и много сделал для родной земли. В Зименках устроил мощеный спуск с горы к пристани, в Великом Враге отремонтировал церковь, а в селе Безводном поставил водокачку. Настолько он был впечатлен видом крестьянок, в том числе беременных, носивших воду в село на высоком Волжском берегу. В 1901 году Башкиров-младший возглавил комиссию по ликвидации голода в Лукояновском уезде, где из-за неурожая крестьяне ели солому с крыш домов. Подвоз зерна и муки, организации столовых помогли справиться с бедой. За свое служение Матвей Емельянович был награжден 5 золотыми медалями и 2 орденами. Но в годы Первой мировой войны он сдал золотые награды в Фонд Победы над Германией. Матвей Емельянович пережил братьев. Башкиров-младший скончался в 1924 году после революции, лишившись всего и не раз побывав в тюрьме. Хранить его, нищего старика, вышли сотни нижегородцев, помнившие добро.
1: Дела семейные на Бизнес FM. Британские ученые доказали.
2: Спать более 8 часов вредно, уверены британские ученые. Ведь в этом случае человек проводит больше времени в фазе быстрого сна, в которой его чаще посещают кошмары. Специалисты проанализировали сновидения и продолжительность сна почти 1000 человек. Учитывались стресс, паранойя, галлюцинации и употребление алкоголя. Оказалось, что все перечисленное напрямую связано с частотой кошмаров и их тяжестью. Сами по себе кошмары нарушают сон и усиливают уже существующие психические проблемы. Так что спать слишком долго не менее вредно, чем хронически не досыпать.
1: Британские ученые доказали. Ну и молодцы. Проверено практикой.
0: Наступило время, когда умение владеть собой, слушать, слышать, быстро реагировать на меняющиеся обстоятельства и мыслить творчески ценится работодателями куда больше, чем уверенное знание компьютера или 3 иностранных языков. А значит, и развивать надо не только свои профессиональные качества, но и soft skills – мягкие навыки. Об этом сегодня и поговорим. В гостях на Business FM Нижний Новгород бизнес-тренер и HR-партнер Наталья Шагина.
1: Проверено практикой на Business FM.
3: Мягкие навыки – основа успешности профессионально развитого человека. Если из 2 кандидатов, одинаково владеющих навыками конкретной компании, нужно будет выбрать одного, возьмут того, кто сможет работать в стрессе, умеет находить общий язык с людьми и обожает свое хобби. А это тут при чем, спросите вы? Очень даже. Человек с хобби более цельный. Работа для него не вся жизнь. Он самодостаточен и разносторонен. Такие работники сейчас в части. Хорошая новость в том, что любую компетенцию можно развивать. Хотите овладеть критическим мышлением? Развивайте логику и наблюдательность. Проходите тесты, участвуйте в квизах и викторинах. Но главное – учитесь и не бойтесь задавать вопросы. Не доверяйте одному источнику. Проверяйте и перепроверяйте информацию. Анализируйте несостыковки в словах и событиях. Ищите параллели и причинно-следственные связи. Много читайте. С креативностью сложнее, но и тут есть рецепт. Давайте себе простор для фантазий. Решайте нестандартные задачи, займитесь творчеством, пойте, танцуйте, пишите, рисуйте. Начните хотя бы с того, что поменяйте привычный маршрут, которым ездите на работу. Для развития коммуникации общайтесь с разными людьми. Разговоритесь с незнакомцем в метро, спросите, как дела у соседа. Больше пишите, посты, письма, сообщения. Выступайте публично, даже если страшно. Это пройдет с практикой. Самое же сложное – развитие контакта с собой. Оцените, насколько вы понимаете себя, знаете свои сильные и слабые стороны, свои ценности и желания. Прямо сейчас возьмите листок, поделите его на 2 части. В одной пропишите свои сильные навыки, а в другой то, что необходимо развивать. За первую графу похвалите себя, а вторую возьмите за основу своего развития и потихоньку начинайте в себе их улучшать. И это и есть саморазвитие. Но и почаще интересуйтесь у себя же, что я сейчас чувствую, о чем я думаю, то, что я делаю, действительно важно для меня. Протестируйте эти советы хотя бы месяц регулярно, и вы увидите, как изменится ваша жизнь.

0: Маркина практикой на Бизнес FM. Дела семейные. Династии, которые создавали нижегородскую экономику.
1: Купцы и промышленники Рукавишниковы. Начало династии положил Григорий Михайлович Рукавишников. Будучи кузнецом, переехал в Нижний Новгород в 1812 году из местности Красной Рамени Семеновского уезда. Однако большинство исследователей сходятся во мнении, что нижегородские Рукавишниковы – выходцы из уездного города Балахны, бывшего в 18 веке крупнейшим центром солеварения. Предположение основано на том, что в делах балахнинского магистрата 18 века зафиксирована деятельность более десятка Рукавишниковых, числившихся знатными купцами Балахны и получавших многочисленные подряды на поставку соли в разные города страны. В начале 19 века правительство разрешает ввоз иностранной соли, подорвав торговлю и промысел данного товара, с чем, вероятно, связан переезд родоначальника нижегородской ветви Рукавишниковых Григория Михайловича с семьей из Балахны. В Нижнем Новгороде Григорий Михайлович купил 3 лавки в железном ряду, через несколько лет у него было уже 6. Кроме того, в 1822 году он основал стальной завод в Кунавинской слободе «Железный старик», монопольный поставщик железа в Нижегородской губернии. Получил свое прозвище за характер. По замечаниям современников, он был строг и не терпел в людях лени. Дело Григория Михайловича продолжил сын Михаил, а после него многочисленные наследники. В 1830 году, еще в возрасте 19 лет, отец приставил юного Михаила Георгиевича к управлению своим заводом, производившим первосортную сталь. Михаил Григорьевич смог увеличить на заводе объем годового производства стали, которая поставлялась в другие губернии и в Персию. Росла и прибыль. Если в 1843 году 90,5 тысяч рублей серебром, в 58-м уже 140 тысяч рублей. Набиравшая в то время обороты нижегородская ярмарка привлекала деловых людей со всей страны. И такие известные уральские сталепромышленники, как князья Голицыны, Абамелек Лазарева, Строгановы, выбирали фирму Михаила Григорьевича для ведения дел на европейской территории Российской империи. Рукавишников на протяжении десятилетий был одним из главных оптовых покупателей уральского железа. Он так умело вел дела, что вскоре стал монопольным поставщиком железа в Нижегородской губернии. Лучшей в губернии считалась сталь «Тамлянка» с завода Рукавишникова. Семейная фирма включала стальной завод, торговлю и доходные дома и именовалась «Наследники» Михаила Григорьевича Рукавишникова. Это была настоящая торгово-промышленная империя. Михаил Григорьевич стал первым благотворителем в роду Рукавишниковых. Его девиз так и звучал «Жертвую и попечительствую». Он регулярно выделял средства Мариинской женской гимназии, помогал детям из малоимущих семей, в Крымскую войну пожертвовал по 20 копеек серебром на каждого ратника нижегородского ополчения. Давал крупные суды нижегородским коммерсантам, считался самым крупным и наиболее известным ростовщиком во всем Поволжье. Его жена Любовь Александровна уже позже в память мужа построила богадельню и детскую больницу. Большой вклад в дело благотворительности сделали и дети Михаила Георгиевича, сыновья Иван, Владимир, Сергей Митрофан и дочь Варвара. Иван отдал 75 тысяч рублей на строительство вдовьего дома Бугрова и Блинова и еще 25 тысяч на обучение детей вдов. Сергей прославился строительством красивых зданий, которые сегодня украшают город. Среди них дом Рукавишниковых на Верхневолжской набережной, банк Рукавишниковых и доходный дом на Рождественской. В 1879 году он приобрел усадьбу Подвязье в Горбатовском уезде, где устроил конный завод. Сын Митрофан коллекционировал картины известных художников, которые мы сегодня можем видеть в Нижегородском художественном музее. Кроме этого, он помогал материально Благовещенскому мужскому монастырю и Кафедральному собору Александра Невского. Окупив участок земли в Нижнем Новгороде на улице Варварской, в 1905 году совместно с братьями возвел там здание Дома Трудолюбия, где бедняки за выполнение неквалифицированной работы получали небольшую плату, стол и ночлег. Варвара Михайловна была крупным меценатом и коллекционером произведений искусства, почетная попечительница Нижегородского приюта имени графини Кутайсовой, член правления общества вспоможения бедным Нижнего Новгорода. Коллекция собранных ею картин ныне также хранится в Нижегородском художественном музее. Вообще же, за счет семьи Рукавишниковых в Нижнем Новгороде было построено более 40 различных зданий общественного назначения.
0: Дела семейные на Бизнес FM. Курс истории или история курса. На территории ЮАР есть низкая горная цепь Витвотерс-Рент, которую сокращенно называют просто Рент.
2: В конце 19 века именно здесь обнаружили одно из крупнейших в мире месторождений золота. В 1961 году, когда была создана Южноафриканская республика, появилась валюта, которую назвали Рэнд. Он сменил южноафриканский фунт, ходивший на территории современной ЮАР больше полстолетия, пока страна была доминионом Великобритании. До начала 80-х годов прошлого века один Рэнд стоил около $1,5. Но в 1982 году против ЮАР в связи с проводившейся в стране политикой апартеида ввели ряд санкций, и национальная валюта начала падать. Через 10 лет доллар стоил уже 3 рэнда, а к 2001-му достиг исторического минимума почти 14 рэндов за доллар. Сегодня южноафриканский рэнд является ограниченно конвертируемой валютой, курс которой колеблется около отметки 13 за доллар США.
0: Курс истории или история курса на Business FM. Срочные переводы. За минуту о делах и деньгах, которые у них попали в устойчивый оборот. Moonlight.
3: Это английское слово обычно переводится как «лунный свет». Однако здесь есть нюанс. В русской речи труд по совместительству или временная подработка обозначается не слишком благозвучным словом «халтура». Английский язык в этом случае оказался более поэтичным. «Moonlight» можно перевести как «работать при свете луны под покровом ночи», то есть в тайне от налоговой или официального работодателя. Слово стало идиомой в середине 20-го столетия, хотя веком ранее оно употреблялось в значении «совершать преступление ночью».
0: Срочные переводы на Business FM. Валюты. Афганский афгани ввели в обращение в 1926 году. Тогда это была монета, содержавшая 10 граммов серебра 900-й пробы. Единственным платежным средством в стране афгани стал в 1978. В новейшей истории почти на 2 порядка дешевле доллара США. Валюты на Business FM. Проверено практикой.
1: Человек не может быть продуктивным 24 часа 7 дней в неделю, но улучшать свою продуктивность можно. Для этого существуют различные техники. Сегодня поговорим о таймбоксинге. Таймбоксинг – это техника работы со списком задач, когда на выполнение определенных действий человек закладывает фиксированный период времени, который называется таймбокс. Чтобы применить эту технику, нужно определить количество таймбоксов для своих задач. Например, вы пишете статью и выделяете на нее 40 минут в своем расписании. Какова же максимальная длина для таймбокса? Есть разные мнения, но считается, что он не должен превышать 45 минут, достаточно для высокой концентрации. В течение этого времени человек способен работать, не отвлекаясь. При этом важно делать перерывы. Специалисты по тайм-менеджменту советуют следовать такой схеме: 45 минут работы плюс 15 минут отдыха. А через каждые 90 минут следует брать 20 минут отдыха. Но все зависит от вас. Экспериментируйте и оценивайте результаты на долгом периоде времени – недели или месяцы. Подберите для себя наиболее комфортный таймбокс для задач и оптимальное время перерывов. Как говорил Альберт Эйнштейн, чем больше вы узнаете, тем больше сможете сделать. Чем больше сделаете, тем больше достигнете. Формируйте правильные привычки и повышайте свою продуктивность и эффективность. Держитесь курса.
0: Проверено практикой на Business FM. Говорящие фамилии. Люди, имена которых пополнили толковый словарь. Джон Мозес Браунинг научился стрелять раньше, чем писать. Конструировать оружие Браунинг умел, а вот изготавливать и продавать даже не стремился. А потому работал по найму на других известных оружейников Кольта, Ремингтона, Винчестера. В 1900-м, будучи сотрудником бельгийской компании «Fabrique Nationale», Джон создал первый автоматический пистолет, в котором обойма с патронами размещалась в рукояти. Это стало любимым оружием террористов и революционеров. Пистолет можно было легко спрятать под одеждой. Не последнюю роль железный Браунинг сыграл в Первой мировой войне. Именно из него был убит наследник австро-венгерского престола эрцгерцог Франц Фердинанд. Из Браунинга эсерка Фанни Каплан ранила Ленина, а последнее политическое покушение из пистолета Джона Мозеса Браунинга произошло в 1981-м, когда Мехмед Али Агаджа стрелял в папу римского Иоанна Павла II. В
2: Вплоть до Второй мировой войны Браунингом называли каждый автоматический пистолет.
0: Говорящие фамилии на Бизнес FM. Проверено практикой.
1: Чарльз Дахик, автор нескольких бестселлеров, выделяет 8 правил эффективности. По его мнению, наши стимулы, мотивы, приложенные усилия и выбор способа действия – вот что отличает просто занятость от продуктивной деятельности. Мотивация. Согласно Дахигу, мотивация является навыком. Ей можно обучиться и развить со временем. А сама мотивация начинается с контроля. Исследования показали, что для того, чтобы мотивировать себя, нам необходимо чувствовать, что мы контролируем свою жизнь и собственные действия. Психологическая безопасность и команда. Любая группа имеет свои собственные правила и условия. По мере того, как члены команды узнают друг друга, притираются, они вырабатывают собственные планы по продвижению вперед. Фокус внимания. Сосредотачиваясь на чем-то важном и не теряя контроль, мы делаем осознанный выбор, а не просто реагируем. Постановка целей. Сосредоточенность на цели мотивирует человека быть дисциплинированным и следовать по пути, несмотря на все препятствия и трудности. Управление другими. Создание комфортной и безопасной среды для сотрудников формирует более сплоченный коллектив и повышает успешность компании. Принятие решений. Ежедневно мы сталкиваемся с разными сложными ситуациями. Чарльз Дахик советует тренировать вероятностное мышление, представляя разнообразные пути развития событий, анализировать действия, размышлять над потенциальными помехами, факторами успеха, изучать статистику, опираясь на собственный опыт и так далее. Инновации. В стремлении создать что-то новое, люди соединяют, сплетают уже существующие идеи из разнообразных сфер деятельности, стараются смотреть на старые вещи свежим взглядом со стороны. Обработка данных. Неспособность использовать данные называется информационной слепотой. Что с ней делать? Заставьте себя действовать. Ищите варианты, как запоминать больше и легче усваивать информацию. Это правило Чарльза Дахига, которое он описал в своей книге «8 принципов эффективности. Умнее, быстрее и лучше». Ну а что подойдет именно вам, пробуйте на практике. Как говорил Наполеон Хилл, мастерство приходит только с практикой и не может появиться лишь в ходе чтения инструкций.
0: Проверено практикой на Бизнес FM. Проверено практикой.
1: Когда человек слушает музыку, активируются почти все области мозга. Например, слуховая кора, зона, ответственная за эмоции, движение и память. Это помогает сохранить мозг в рабочем состоянии и укрепить разнообразные нейронные сети, в том числе те, которые задействованы в обучении, исполнении когнитивных функций и обработке позитивных эмоций. А вот еще 5 полезных психологических эффектов воздействия музыки на человека. Музыка помогает снизить стресс. В 2013 году ученые провели эксперимент, в котором участники должны были попасть в стрессовую ситуацию после того, как прослушают определенные звуки. Для одной группы это были успокаивающие мелодии, для другой – журчание воды, а для третьей была просто тишина. Оказалось, что расслабляющая музыка лучше всего помогает восстановиться после стресса. Музыка помогает учиться. Ученые считают, что мелодии вызывают приятные эмоции, что улучшает запоминание материала. Хотя музыка влияет на концентрацию внимания и способность запоминать, ее эффект может быть разным для разных людей. Понаблюдайте за собой и найдите то, что помогает именно вам. Музыка облегчает боль. Крупный анализ исследований воздействия музыки на обезболивание показал, что пациенты, слушающие музыку до, во время или даже после операции, меньше чувствуют боль и тревогу, чем те, кто не слушал ничего. При этом оказалось, что наиболее эффективна музыкотерапия перед хирургическим вмешательством, а не после него. Интересно и то, что пациентам требовалось значительно меньше обезболивающих препаратов. Музыка улучшает сон. Спокойная, расслабляющая музыка – это очень хорошее снотворное, которое не требует никаких затрат и весьма эффективно. В результате эксперимента психологи выяснили, что испытуемые, слушавшие музыку, спали значительно лучше тех, кто слушал аудиокнигу или вообще ничего. Музыка улучшает производительность. Ученые обнаружили, что бодрая музыка с быстрым темпом мотивирует людей работать эффективнее. Она вызывает позитивные эмоции, а в приподнятом настроении люди работают лучше. Кстати, музыка не только поднимает настроение, но и помогает сосредоточиться. Прослушивание музыки – это не только приятно, но еще и полезно. Любимые треки помогут как сконцентрироваться на работе, так и расслабиться после. Подбирайте музыку под занятия и будьте эффективнее.
0: Проверено практикой. На Business FM. Проверено практикой.
1: Кто не успел, тот и не удел. Таковы реалии современного мира. Как же успеть все запланированное еще чуть-чуть сверху, если в сутках всего 24 часа? Ответ прост и сложен одновременно. Нужно просто по-новому воспринимать время, как шкафчик. Подробнее расскажет бизнес-тренер и HR-партнер Наталья Шагина.
0: Проверено практикой на Business FM.
4: Ведущий эксперт по производительности труда в США Джулия Моргенстерн, изучая тайм-менеджмент, придумала сравнивать время с обычным шкафом, то есть ограниченным пространством. И тогда вам станет гораздо проще в этом времени существовать, так как оно имеет границы. Остается лишь правильно заполнить этот шкаф и прежде всего понять, что туда положить. Для этого оцените продолжительность каждой задачи. Это не только понимание, что вам нужно делать, но и сколько времени это займет. Так вы сможете решить, что войдет в шкафчик, а что нет. Сможете управлять своими обязательствами и принимать более обоснованное решение. Сначала будет трудно, но потом вы втянетесь и будете четко понимать, сколько времени занимают ваши разнообразные задачи. Второе. Определить, сколько вам необходимо полок. Для этого составляйте временные карты. Это образец вашей недели. Вы составляете график всего своего бодрствующего времени. От сна до сна. Все, что входит в вашу жизнь и находится между этими двумя точками. Есть задачи постоянные. Например, отвозить ребенка в школу. А есть редкие. Вы можете решить, что вечер пятницы – это всегда время с друзьями. А суббота – дела по дому. Главное – строго выделить полку и следить, что она есть и сбалансирована. Так появится время на дела, которые вы 100 лет откладывали. Например, поход в театр. А еще увидите дисбаланс между работой и личной жизнью, если он есть. Если одна из категорий монополизирует вашу жизнь за счет других, например, работа, пора искать способы уменьшить их влияние, чтобы освободить место для другого. Третье. Следить за наполненностью шкафа. То есть применяйте правила критического мышления. Например, какие-то дела и задачи удалить. Стоит ли овчинка выделки? Может, эта задача дублирует уже проделанную кем-то работу. Возможно, что-то отложить, сократить по времени или найти инновационный подход. Ну и моя любимая – делегировать. А кто еще может выполнить эту задачу? Может, это вообще чьи-то обязанности? Или достаточно заплатить, чтобы сделали за вас? Все эти методики вкупе с осознанием, что именно вы определяете, как существовать во времени, дает массу возможностей, снимает стресс, не дает обесценивать свои достижения и помогает выстроить свою жизнь так, как хочется вам. Тут главное, как с утренней зарядкой. Каждый день соблюдать заполнение полок, то есть нужна система.
0: Проверено практикой на Business FM. Срочные переводы. За минуту о делах и деньгах, которые у них попали в устойчивый оборот. Джон Хэнкок.
3: Так звали купца из Бостона, который прославился тем, что, став президентом Континентального конгресса, первым подписал Декларацию независимости США в 1776 году. Хэнкок оставил в документе чересчур крупную и вычурную подпись, якобы для того, чтобы британский король Георг III мог разглядеть ее даже без очков. Эта история обросла множеством легенд, а имя Хэнкока в Америке стало синонимом слова «автограф». Позже появилось выражение «Put your John Hancock here». Буквально положите здесь своего Джона Хэнкока, а по смыслу распишитесь здесь.
0: Срочные переводы на Business FM.
5: Знай меру. Ли, китайская мера длины, родилась как примерная протяженность обычной китайской деревни от одного конца до противоположного. Сегодня соответствует ровно 500 метрам, а в эпоху Цинь составляла чуть более 400. Великую китайскую стену называют стеной в 10 тысяч ли, хотя в современном пересчете она гораздо длиннее, как минимум в 4 раза.
0: Знай меру на Business FM. Проверено практикой.
1: Продуктивность – это не то, сколько вы работаете в течение дня, а то, сколько вы делаете. А это зависит от вашего стиля продуктивности. Его понимание поможет улучшить сильные стороны и нивелировать слабые, многократно повышая эффективность. Сегодня разберем, какие существуют стили продуктивности. Приоритизатор. Приоритизаторы – это продуктивные машины. Их поведение строится на фактах, логике и числах. Они концентрируются на самых приоритетных задачах и выполняют их в первую очередь. Приоритизаторы стремятся как можно быстрее достичь своей цели. Они не любят долгих разговоров ни о чем. Совет для приоритизаторов. Для повышения продуктивности иногда следует искать нестандартные обходные пути. Нужно больше творчества. Можно просто поразмышлять или почитать вдохновляющую книгу. Планировщик. Планировщик – это человек расписания. Он любит составлять списки дел, вписывать задачи в календарь и назначать всему свое время. Планировщик уделяет внимание деталям и не любит менять планы. Совет для планировщиков. Для повышения продуктивности научитесь ставить приоритеты. Находите время, чтобы задуматься о своих целях и о тех задачах, которые в большей степени приближают к результату. Аранжировщик. Аранжировщики – командные игроки. Их стиль работы основан на эмоциональном мышлении, эмпатии и интуиции. Аранжировщики очень позитивно влияют на командную атмосферу. Они отличные коммуникаторы, могут поддержать и мотивировать на продуктивную работу. Главный недостаток аранжировщиков – неусидчивость. Они имеют склонность к многозадачности и любят быстро сменяемую обстановку и спонтанность. Совет для аранжировщиков. Для повышения продуктивности уделяйте больше внимания глубинной работе, сосредоточенной деятельности, требующей усидчивости и размышлений. Визуализатор. Визуализаторы – энтузиасты, креативщики и стратеги. Они смотрят на задачи глобально, любят искать решения проблем и придумывать инновации. Визуализаторы спонтанны и неорганизованы. Они не любят вникать в детали, для них главное – общая картина, целостное видение. Совет для визуализаторов. Для повышения продуктивности уделяйте больше внимания планированию своих действий, чтобы достигать результатов. Стоит завести привычку тайм-трекинга. Найдите свой стиль продуктивности и будьте эффективны. Держитесь курса.
5: Проверено практикой на Business FM.
6: Вначале был бизнес.
5: Как появлялись города?
7: Гусь Хрустальный, Владимирская область, 50 тысяч жителей. В середине 18 века купцы Мальцовы, следуя указу Сената, вынуждены были перенести свое стекольное производство из ближнего Подмосковья на 200 верст от столицы. Именно на реке Гусь появились сначала легендарная фабрика, а впоследствии выросший вокруг нее город.
5: Как появлялись города на Business FM.
8: За чистую монету.
5: Денежные приметы на Business FM.
8: Соль издавна считалась признаком благосостояния. Когда-то ее могли позволить себе лишь обеспеченные люди. Легионерам Древнего Рима даже выдавали солью часть жалования. Это называлось салариум. А вот просыпать специю буквально дорогого стоило и до сих пор сулит верящим в это материальные потери.
5: За чистую монету на Business FM.
9: Срочные переводы.
5: За минуту о делах и деньгах, которые у них попали в устойчивый оборот. Chump change.
10: Термин возник в США в середине 60-х и был особенно популярен среди афроамериканского населения. Change переводится с английского как «мелочь», «сдача». А словом «чамп» называли наивного человека, который легко поддается на манипуляции. Благодаря созвучности двух этих слов и возникло выражение «чамп change». Так называют смешную, незначительную сумму денег, которую может посчитать достаточной лишь глупец. Например, зарплату сотрудника придорожной забегаловки где-нибудь в Оклахоме вполне можно назвать Chump Change.
9: Срочные переводы на Business FM.
5: Валюты.
11: Ангольская кванза была введена в обращение в 1977 после обретения страной независимости. Названа в честь крупнейшей реки в Анголе, пережила три деноминации. Во время последней, в 1999 году, новые кванзы меняли на старые в соотношении 1 к миллиону. На 3 порядка дешевле доллара США.
5: Валюты на Business FM. Проверено практикой.
1: Конфликты – часть нашей жизни и бизнеса. Без них не обходится коллективная работа, взаимодействие с руководством или тет-а-теты. Но важно знать, что конфликты бывают разные. Одни помогают нам прийти к единому решению, а другие разобщают и отдаляют от результата. Сегодня поговорим о поведении в конфликтах. В гостях бизнес-тренер и HR-партнер Наталья Шагина.
5: Проверено практикой на Business FM.
12: Конфликт – это столкновение интересов двух и более сторон.
4: а также острый способ разрешения возникающих противоречий. Порой конфликт неизбежен, особенно в случае бизнеса и отстаивания интересов своей компании. Но если точно знать его стадии, можно научиться подстраиваться и выбирать соответствующее поведение, которое в итоге приведет к решению. Выделяют два вида конфликтов – конструктивный и деструктивный. Конструктивный помогает увидеть альтернативную точку зрения и переводит на новую стадию отношений. В то время как деструктивный разобщает, вносит раздор, а самое главное – отдаляет от результата. Мы выбираем конструктивный. Итак, есть несколько видов поведения в зависимости от уровня отстаивания своих интересов и соблюдения интересов других. Соперничество – это конкуренция, когда свои интересы мы ставим выше, чем интересы других. Тут повышается тон, возрастает эмоциональность, недалеко и до физического контакта. Как вы понимаете, что в случае победы вы навсегда потеряете бизнес-партнера. Полная противоположность – уход. Это стратегия избегания любых конфликтных ситуаций, то есть полное отстранение от ситуации, уход от решения. Но если конфликт не решать, он все равно вспыхнет, но чуть позже и с большей силой. Следующая стратегия – уступка. Когда вы соглашаетесь во всем, главное, чтобы не было никаких споров и трений. Угодить оппоненту, забыв о своих интересах. А мы прекрасно понимаем, что забывая о своих интересах и наступая себе на горло, мы полностью теряем влияние и авторитет. Это не только вредит бизнесу, но и приводит к низкой самооценке. Казалось бы, компромисс – вот лучший способ. Но когда 50 на 50 – это то же самое ни мне, ни тебе. А в ближайшей перспективе есть риск получить отказ оппонента, исполнять половинчатый контракт и возобновление конфликта. Поэтому самый конструктивный способ – сотрудничество. Партнерство, при котором находится такой вариант, который выводит обе стороны на выгодные позиции. Как же его достичь? Во-первых, уберите эмоции, и вам гораздо легче будет принимать взвешенное решение. А во-вторых, определите четкую цель, чего вы хотите в итоге. Подберите аргументы и определите существующие возможности для решения ваши и другой стороны. Наметьте обоюдные точки, даты, суммы и придите к согласию. Правда, это занимает достаточно много времени, поэтому не решайте конфликты на скорую руку. Подходите к ним обдуманно, и положительный эффект не заставит себя ждать.
5: Проверено практикой на Business FM.
6: Вначале был бизнес.
5: Как появлялись города?
12: Волоколамск. 20 тысяч жителей. Официально подмосковный Волоколамск старше столицы на 12 лет. Главное занятие первых жителей города отражено в его названии. С древних времен здесь был торговый путь из новгородских в московские земли. И жители перетаскивали, волокли торговые суда по земле от реки Ламы до притоков Рузы.
6: Как появлялись города? На Business FM.
5: Слова, проверенные делом.
13: Если вы сможете собрать вместе группу действительно талантливых людей, объединить их одной задачей и дать им работать вместе на пределе их возможностей, то у вашей компании не останется вариантов. Она достигнет колоссальных результатов. Элон Маск. Инженер, изобретатель, предприниматель. Основатель SpaceX, Tesla Motors и PayPal.
5: Слова, проверенные делом. На Business FM.
6: Вначале был бизнес.
5: Как появлялись города?
12: Торжок, Тверская область, 40 тысяч жителей. Название появилось не случайно. Несколько веков жители сначала вели и обеспечивали торговлю между Новгородом и Москвой, затем между Москвой и Петербургом. Основан город был новгородскими купцами еще в 11 веке на пересечении сухопутных и водных торговых путей.
6: Как появлялись города? На Business FM.
5: Знай меру.
13: Сажень или сажень – мера длины, изначально равная размаху рук, приблизительно 160 сантиметров. В Древней Греции была известна под названием оргия, а косая сажень – это уже расстояние от кончиков пальцев, вытянутой вверх руки, до пальцев противоположной ей ноги. В понятных единицах равна без малого 2,5 метрам.
5: Знай меру на Business FM.
14: Британские ученые доказали.
3: Люди не ходят в спортзал даже за вознаграждение, выяснили американские ученые. Участники эксперимента могли получить подарочные карты на $60 или приз, например, в виде блендера, за то, что посетят спортзал 9 раз за 6 недель. В начале исследования 95% подопытных собиралось тренироваться 3 раза в неделю. Четверть из них перестала ходить в спортзал уже после первой недели, а до приза добрался вообще лишь один из каждых трех. Специалисты пришли к очевидному выводу, что материальное вознаграждение не является мотивацией для поддержания здорового образа жизни.
14: Британские ученые доказали. Ну и молодцы. Слова, проверенные делом.
15: Краткосрочные рыночные прогнозы – яд. Их нужно держать закрытыми в безопасном месте, подальше от детей, а также от взрослых, которые ведут себя на рынке, как дети. Уоррен Баффет – крупнейший в мире инвестор и крупнейший благотворитель в истории человечества.
14: Слова, проверенные делом. На Business FM.
16: За чистую монету. Денежные приметы на Business FM.
17: В Древнем Египте лошади, которых запрягали в колесницу фараона, были подкованы золотом. Любой египтянин мечтал найти на дороге такую подкову. Она могла мгновенно сделать его богачом. С тех времен по всему миру распространилась примета вешать подкову над дверью для привлечения удачи и достатка.
16: За чистую монету на Business FM.
18: Деньги. При Николае II Петербургский монетный двор не справлялся с нагрузкой, и чеканка российских рублей заказывалась в Париже и Брюсселе. Мелкую монету 10, 15, 20 копеек чеканили даже в Японии.
14: История денег на Business FM.
6: Вначале был бизнес.
19: Как появлялись города?
20: Липецк, 500 000 жителей. В 1703 году, когда для военных нужд российского флота срочно понадобились корабли, пушки и бомбы, на берегу реки Липовки были заложены казенные железоделательные заводы. В мирное время они выпускали домашнюю утварь отменного качества – сковородки и чугунки.
6: Как появлялись города на Business FM.
18: Деньги. До начала 18 века для изготовления монет использовали обработанные монетные заготовки. Для их получения сначала отливали круглые монетные стержни – цаны. Затем цан разрезали на монетные кружки при помощи зубила. После этого производилась юстировка кружков, расковка, выглаживание, отбеливание, сушка и, наконец, шлифовка. Лишь после этого готовую обработанную монетную заготовку отправляли в чеканку.
14: История денег на Business FM.
18: Деньги. В Китае, помимо юаня, в ходу так называемые «деньги преисподней». По виду они похожи на доллары, а вместо портретов американских президентов на купюрах изображаются китайские демоны и святые. Отличительной особенностью денег также является портрет нефритового императора и подпись «Владыки Ада» Янь Лована. Уже много веков деньги преисподней используют в ритуальных целях.
14: История денег на Business FM. Проверено практикой.
21: И госномер автомобиля. При этом объем отпуска топлива увеличивается с 30 до 50 литров. Генеральное консульство Венгрии распорядилось 29 июня приостановить прием документов на визу в Казани, Самаре и Уфе. Об этом сообщили в Ассоциации туроператоров России. О возобновлении приема сообщат дополнительно, отмечается в сообщении в телеграм-канале. В остальных регионах подача документов на венгерскую визу идет штатно, уточнили в АТОР. Новости на Business FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
14: Business FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
22: В студии Алексей Панчалеев. Здравствуйте. Якутия, Башкортостан и Приморье еще в трех субъектах начали действовать ограничения на продажу топлива. На этом фоне правительство готово понизить стандарты для бензина до евро-2, пишет Коммерсант. А некоторые граждане пытаются обойти запреты, но их ловят и наказывают. Киев предлагал приостановить взаимные удары вглубь России и Украины и ограничить боевые действия четырьмя регионами. Это ДНР, ЛНР, Запорожье и Херсон. Но спасать таким образом киевский режим в планы России не входит, заявил президент Путин. Он также сообщил, что контакты США по Украине продолжаются. Центробанк начал предварительные переговоры с потенциальными покупателями акций национальной системы платежных карт. По данным Интерфакса, ЦБ готов продавать до 5% в одни руки в ходе частичной приватизации НСПК. Насколько это интересно банкам и бигтехам, и какой может быть цена? Подробности на Business FM. Якутия, Башкортостан и Приморье еще в трех субъектах начали действовать ограничения на продажу топлива. Всего по данным СМИ, в стране уже от 20 до 40 регионов, где